комплектован плотно дамами в алмазах и изысканных мехах. Стол дружно выдохнул «Ах! Ах!» И Энгельс начал толстяков пороть. На жопах колыхалась плоть. Все гости поглощали торт, украшенный болтом из сбитых сливок, и напевали весело, игриво. Хай

Чувствую! Затем министров Энгельс поместил на крюк. Зинуля всхлипнула. Правительству каюк. Но нихуя! Не тут-то было! Такое положение тел министров возбудило. Все трое выли долго и натужно. Затем, спустив на землю мутной лужей, набросились втроем на мармелад. Хвалили Энгельса. «О, вы маркиз де Сад! Прекрасно! Мы довольны! Праздник на славу удался! Еще деньжат, проказник!» «Да не мешало бы!» — ответил им садист. И, получив зеленый лист с двумя нулями, молвил. «Вот спасибо! Расслабимся? Еще разок на дыбу!» «Наебывает!» Зиночка в кустах бесшумно спрятала соплю в рукав. «Три музыканта! Энгельс Марамой!» И по-пластунски поползли домой. Наутро навестили Зинаиду, та сразу. «Что, похож продюсер на Шахида?» «Похож, ведь правда, мальчики? Похож!» «Таких, как у него, немного рожь, тем более с такой растительностью. Все это очень, очень подозрительно. Вот потому мой Коля вновь статью слепил. В ней написал: «Прикройте срочно тыл!» Прикрывшись музой, затесался среди нас опасный элемент — Усама Барабас. Теперь продюсер в розыске. Пиздец! Зинуля, ну какой ты молодец! Вся группа подтанцовку обнимала, та увлеклась, и Зину отъебали. Газета Колина слыла читаемой газетой. Печатались в ней сексуальные памфлеты про жизнь, про половую, про загадки Марса и новости из Врата, случай с Марксом. А тут ошеломляющая первая страница. По центру примечательные лица: Бен Ладен и Саддам Хусейн. Чуть сбоку продюсер Энгельс с волосатой жопой, в руке огромный ядерный заряд и надпись злая: «Энгельс – гад!» Продюсер утром встал, открыл газетку, себя увидел, заглотил таблетку просроченного валидола. «Я в жизни не держал ни тола, ни динамита, никакой взрывчатки. Вдруг, ёпс, взорвали дверь входную. Гадкий, вонючий, мерзкий террорист!» ОМОНовец достал бумаги лист. «Так, составляем протокол. Сидит один, жует, козел, какую-то таблетку. Видимо, наркотики. Сам низкорослый, борода экзотика, вид ненадежный, ставлю перед фактом. Задержанный готовился к теракту. Поверьте, я миролюбивый. Вот ягодки. Хотите сливы?» ОМОНовец съел сливу. «Как зовут?» А Энгельс: «25 минут восьмого». Командир ОМОНа: «Что?» Продюсер: «Обещали-то тепло, но сами знаете, прогноз не часто точен». «Да ты не слышишь нихуя. Короче, давай-ка собирайся и в тюрьму. Я тоже осень раннюю люблю. Унылая пора, очей очарование». ОМОНовец: «За мной». Продюсер: «Где?» Начальник наручником к себе тетерю приколол, два раза ёбнул и увел. «Мне надо стать большим и толстым, гусей из лагеря спасти, а то сейчас с моим-то ростом легко пиздюли нагрести. Вот дили-дили траливали. Как так? Уже ли не наебали?» Шел дождик. Папка торопился, нашел гондон. Им и накрылся. Через хабарики скакал, по лужам топал и бурчал. «Не наебали? Что такое? Ага, скопление людей. Не успокоюсь я доколе из плена не спасу гусей». Папулька начал пробираться среди ботинок. «Так, так, так, спокойнее, не волноваться, не раздавил бы кто. Хуяк, еще

0: чуть-чуть и на столе. Присел на зажигалку. «Мне товарищ Сухов так сказал. Здесь все тип-топ. Я убежал, но был в плену, привык к порядку. А он хуячит крыс, ребятки». Петруха: «Крыс хуячит? В нем азарт всегда. А я с бабьем балдею тут. Вот Гюльчатай, Зухра, вот Лейла. Забирай, какую хочешь, без помех. Селенок хватит, можешь всех». Наложницы заверещали: «С таким трудом сюда попали. Музончик, карлик на столе и земляничное желе. Так интересно, карлик письку покажет нам?»
1: «Вначале сиськи свои мне, бабы, предъявите, коль мой писюн узреть хотите». Папаша топнул ножкой. «Топ! Я хоть и мелкий, словно клоп, вас, баб, без устали ебу. А ну-ка, приподнять чедру. Так, очень мило. Вай-вай-вай. Вы, безусловно, Гюльчатай. Вы тоже Лейла. Вы Зухра».
0: «Кто это?»
1: «Это не нужна».
0: «Петруха, кстати, зря, однако».
1: «Папан, иди ты лучше, Петя, нахуй. Сам разберусь. Бесспорно, вы и вы и вы. И так вас девять. Всем трусы в отдельном кабинете снять. Готовиться. Приду ебать. Бегу, бегу, сосалочки, несу вам свою палочку упругую. Эй, берегись,
0: Петро!
1: Смотри, не провались, Зухру! Там полое ведро, бездонное!»
0: «Пойми одно, — ответил папа, — для меня важнее всего спасти гуся, Мартына и его друзей. Быть может, их уже злодей товарищ Дынин в холодильник отправил. Вот чего боюсь. Сиди и жди! Сейчас вернусь».
1: И понеслось туды-сюды. «Вначале вы, теперь вот вы, Зухра. Мне с вами осторожно необходимо быть.
0: А можно, — Зухра зарделась, — я сама веду писюн ваш?»
1: «Можно, да». И вправду необъятный кратер. «Какой же вы себе вибратор внедряете?»
0: «Мне пулемет вставляет Сухов».
1: «Ёшкин кот!»
0: Папа чуть не провалился в Зухру, но выжил, разрядился, всех приглашенных ублажил и хуй на еблю положил. Подумал, что же я так боялся? Не наебали, а отстрелялся. Приперся Сухов.
1: «Отпустили! Крыс захуячил всех, как в тире. А ты чего съебал?»
0: «Признаться, я начал выстрелов бояться в глубоком детстве». Папа скромно потупил свой усталый взор. «Мой дед был член советской сборной по биатлону. Эквадор объездил весь, бывал в Анголе, но только глаз стал заплывать, стал увлекаться алкоголем, нажрется и давай пулять в бабулю».
1: «О, ну тогда понятно». Товарищ Сухов на ладонь поднял папашку. «Мы обратно в пустыню. Поднимайся, конь».
0: Папанька разлепил ресницы. Стоит сержант. Жует две пиццы.
1: «Ну что, проснулся, Иванов? Небось, дрочил. Вон из штанов хуй вывалился. Ссы давай, а после шконку прибирай».
2: «Что ж, алманим, пидорасы? Али может чем помочь? В жопу что-нибудь втолочь?
3: Ой ты, рыжая пизда, тут не то чтобы беда, настоящее бедище. Ну давай закрой еблище и послушай мой намек», — говорит ей Колобок. «Хочет дед меня сожрать, если болт не встанет. Заяц пробовал поднять, да никак не тянет. И медведь его дрочил весело и долго, всю залупу раздрочил. Только хуй ли толку, а без ебли деду жизни просто нету. Он без ебли той вот-вот Колобка с говном сожрет. Так что, рыжая, давай, если можешь, выручай». Чуть подумала лиса, хвостик приподняла, заприщурила глаза, жопой повоняла. И кивает деду: «Доставай торпеду». Дед кровавый хуй поднял с упоением дела и лисе в очко вогнал, та и охуела. Видно, мяконький пушок деду лег на петушок, жилы шорсткой полоскал, тут у деда хуй и встал.
4: Лежит на берегу грузин-россиянин и видит, как девушка приходит на берег, раздевается и заходит в воду. Он говорит: девочка, здесь купаться запрещено. Она идет. Он: девочка, здесь купаться запрещено. Она идет дальше. Он говорит: девушка, здесь купаться запрещено. Она поворачивает голову. Он говорит: иди, иди. Крокодилы не тонут, блядь.

0: муж жена ругается, она говорит: ты такая сволочь, ты, блядь, такой злой. Он говорит: я злой? Да ты что? Я, блядь, твою свекровь люблю больше, чем свою тещу. Мужик похоронил тещу, только зарыли, ему птичка на плечо хуяк скакнула. Он смотрит, говорит: мама, вы уже там? Мужик идет по улице, смотрит, идет похоронная процессия, и почему-то гроб на боку несут. Он смотрит, в толпе знакомые. Он говорит: Васька, кого хоронят? Он говорит: тещу мою. Он говорит: а чего гроб на боку несете? Он говорит: а когда, блядь, на спину кладешь, она храпит. Хоронит тещу, все плачут, говорят какие-то фразы, какие-то слова последние. И вот непосредственно зять подходит к гробу, к ней прислоняется лбом и долго-долго стоит. К нему подходит его друг и говорит: Вася, ты что, ёбнулся, что ли? Это же теща твоя. Ты же никогда не любил. Он говорит: да я знаю, блядь. Просто вчера так на радость их нажрался. Сегодня так голова болит. Она такая холодная. Отец с сыном пошли в крематорий забирать прах тещи и бабушки. Приносят домой урночку. Отец высыпает пепел в песочные часы, ставит их на пианино и говорит: пускай, сука, еще поработаем. Ты знаешь, какая теща? Теща – это мать ее. Ну вот мужик приходит в гости к другому и говорит: слушай, что твоей тещи давно не было видно? Он говорит: я ее убил. Он говорит: да ладно. Конечно, достал, я ее ебнул, блядь. Он говорит: а что, куда ты ее? Он говорит: закопал в огороде. Он говорит: да ладно, пиздишь. Говорит: ну пойдем посмотрим. Выходит в огород, смотрит, действительно зарыта теща, и только жопа торчит из земли. Он говорит: блядь, а что жопу не зарыл? Он говорит: да ебнулся, в нее очень удобно велосипед ставить. Отец поймал свою дочь, когда она дрочила фалоимитатором. Она говорит: папа, у меня нет мужиков, блядь, вот это единственный мой лучший друг. Отец говорит: да ладно, что ты, не волнуйся. На следующий день она приходит домой, смотрит, сидит отец, бутылка водки на столе, два стакана и стоит фалоимитатор. Он говорит: папа, что здесь происходит? Он говорит: блядь, вот решил с зятьком выпить, блядь. Про милицию. Значит, у человека ушла из дома жена и потерялась. Проходит две недели, он сообщил в милицию. Уже через неделю ему милиционеры звонят и говорят: у нас для вас есть три новости. Плохая, хорошая и охуенная. С какой начинать? Он говорит: дайте с плохой. Он говорит: нашли мы вашу жену. Она утонула. Говорит: хорошая какая. Когда мы ее достали, она была вся увешана охуенными раками. Говорит: охуительная. А мы ее снова туда засунули, и завтра вас на пиво с раками зовем.
1: Пан лелеял шконку, внезапно наступила ломка. Он челюстями застучал, затрясся весь, залепетал: менты, спасите, помогите, хотя бы куб в меня введите. Носиться стал туда-обратно, но заскрипела дверь с замком, и в камеру вошел опрятный мужчина с каменным лицом.
2: Я Розенбом, зураб, я скульптор, ваяю памятники я. Царь Петр в кресле-катапульте, а также жопа вратаря – мои работы. Что ломает? Хотите, вылечу в момент. Я тоже иногда страдаю. И вдруг как гаркнет: слышишь, мент, шприцы тащи сюда, три дозы. Кондишн, телефон, сиди. Да, и еще, пожалуй, розы. Чего мы тут сидим в грязи?
1: Вот это да, сказал папаня, лишь только мент припер набор.
2: Розенбом ему: эй, Саня, ты все еще сержант? Позор! Во вторник в Думе заседание. Замолвлю слово, что Саньку давно пора повысить звание. Давай-ка с нами, Саня, ну?
1: Ширнулись. Папке полегчало. В башке опять заверещало. Приятно стало охуеть.
2: Тут Розенбом: хорош сидеть. Санек уснул, не разбудить. И потому пора валить. А что ты маленький такой?
3: Папан в ответ: «Да, блядь, с блохой в пустыне жаркой повстречался».
2: «Понятно. Видно, доебался до организма. Что ж, пора идти на кладбище».
3: «Куда?» Папаня белый стал, как снег.
2: «Не ссы, мужчина! Человек один крутой почил на Медне. Ловил бедняга рыбку бреднем на Красном море и споткнулся. Хуй знает как, но захлебнулся. Вот я и вылепил надгробие. Он метров 5 в рыбацкой робе и с бреднем». Розенбом вздохнул. «Бил олигарх, но утонул. Король, не слышал про такого?» «Иван Абрамович Король».
3: «А, то, что в Мухосранск из Пскова возил когда-то алкоголь. Папаня как-то в туалете читал про короля в газете.
2: Хочу я к монументу фишку добавить. Засадить под мышку огромный доллар.
3: Что, кайфово?»
2: «Огромный доллар? Очень клево!» Папаня начал танцевать. «Идемте, по пути читать я буду сказку вам. Хотите, Зураб?» «Я, в общем, не любитель различных сказок, но тоска. Послушаю. Санек, пока!»
3: «Что ж, алманим, пидорасы? Али, может, чем помочь? В жопу что-нибудь втолочь?»
4: «Ой, ты рыжая пизда! Тут не то чтобы беда, настоящее бедище. Ну давай закрой еблище и послушай мой намек», — говорит ей Колобок. «Хочет дед меня сожрать, если болт не встанет. Заяц пробовал поднять, да никак не тянет. И медведь его дрочил весело и долго, всю залупу раздрочил. Только хуй ли толку, а без ебли деду жизни просто нету. Он без ебли той вот-вот Колобка с говном сожрет. Так что, рыжая, давай, если можешь, выручай».
3: Чуть подумала лиса, хвостик приподняла, заприщурила глаза, жопой повоняла. И кивает деду: «Доставай торпеду».
4: Дед кровавый хуй поднял с упоением дела и лисе в очко вогнал. Та и охуела.
3: Видно, мяконький пушок деду лег на петушок, жилы шорсткой полоскал, тут у деда хуй и встал.
5: «Баб за борт, а мужиков будем трахать!»
6: Бабы кричат: «Нет, так не бывает!»
5: Мужики, снимая штаны, радостно:
2: «Бывает, бывает!»
5: Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз. Второй от ужаса распахнулся сам.
6: «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове.
5: За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет. Самолет, в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от самой неожиданной в моей жизни картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо. Нет, судьба все-таки была ко мне необычайно жестока. По-моему, мы падали, ибо через ряд кресел от меня сидел какой-то бюргер с кислородной маской на лице. Больше в салоне бизнес-класса никого не было. Закостеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Стюардесса появилась тут же, и, стараясь держаться от меня на почтительном или даже на очень почтительном расстоянии, улыбнулась мне сквозь респиратор.
6: «Скажите, а мы уже давно падаем?»
7: «No understand».
6: «А, катастроф!»
7: «Yes, understand».
5: И, понимающе, принесла мне холодного пива. Ее шоколадного цвета кожа странно гармонировала с синей формой. И я почему-то вдруг подумал, что так ни разу и не переспал с негритянкой, и что перед смертью это надо бы исправить. Как все-таки странно, что в падающем самолете мне пришла в голову первой именно эта мысль.
6: «Why?»
5: — спросил я, указывая на респиратор и маску.
6: «Because!»
5: — ответила она и указала на мою пасть.
6: «Understand!» —
5: — сказал я и рассмеялся. Она поморщилась и отошла еще дальше. Главное, мы не падали. Тихо гудел самолет. Страшно гудела голова. Вчерашний вечер вспоминался смутно. Я собрался с силами и попытался восстановить события. Для начала провел ревизию карманов. Паспорт, сигареты, зажигалка, кошелек. Подсчет средств немного уменьшил мое беспокойство. Наличие денег, хотя и небольших, вселяло некоторую уверенность. Кроме абсолютно бесполезных за границей рублей, с собой у меня, к счастью, оказалось $150, 200 немецких и 320 финских марок. Билет нашелся в кармане и не один. Я летел с пересадками. А конечной частью моего пути должен стать Халаиб. Халаиб? От одного этого слова меня пробрала дрожь. Где это? Зачем я туда лечу? Все, больше не пью. Судя по багажной бирке на билете, я путешествовал не налегке. А что же я везу с собой? Может, меня использовали в качестве наркодиллера? Нужно срочно драпать домой. Но хватит ли средств на обратный путь? И почему я лечу в бизнес-классе? Зачем такая роскошь? По слухам, билет в бизнесе в 2 раза дороже эконома. Так что если я сейчас поменяю билет на эконом, может, мне хватит на обратную дорогу? И я снова позвал стюардессу. «Мэм, I want change ticket. Why? Change business, I'm эконом». И я протянул ей билет. Она пока не понимала меня, и я решил показать ей 200 финских марок. Может, до нее теперь дойдет, что я хочу получить разницу и пересесть в эконом. «О, thank you!» — пробурчала она сквозь респиратор, взяла деньги и скрылась в тумане. «Пиздец!» — подумал я. Денег осталось еще меньше, а надежда на получение барыша вообще испарилась. Мне надо было срочно решить, что делать дальше. Но тут, как раз вовремя, самолет пошел на посадку. Из сообщения командира корабля я понял, что прилетаем во Франкфурт. «Вот здесь и сойду», — радостно промелькнуло в моем мозгу. «И ближайшим рейсом обратно. 3 часа и дома. Черт, даже если не хватит средств на воздушный транспорт, вспомню юность и доберусь автостопом. Электричками, автобусами, оленями или на собаках, лишь бы назад». «Их мёхте цюрюк!» Собрав почти все школьные лингвистические познания, сообщил я девушке-администратору на прилете. Она улыбнулась, извинившись, взяла из моих рук билет и паспорт. Быстро убедившись в том, что я не понимаю практически ни слова ни на одном из известных ей языков, буквально на пальцах объяснила, что, к сожалению, это невозможно. У меня билет в один конец Дануби, и я даже не могу выйти из транзитной зоны, чтобы купить другой обратно. По причине отсутствия визы. «Нубе, ёб твою мать!» Я вспомнил, куда лечу. «Так значит, этот как его там, столица этой самой Нубии-Хуюбии!» Тем временем милая пограничша переговорила с кем-то по рации и сообщила мне доступным образом, что мой багаж уже перегружен в другой самолет, и я обязательно должен лететь до места назначения. После чего любезно и настойчиво проводила меня к терминалу на посадку. По пути соскочить не удалось. «Не беда», — оптимистично подумал я. «У меня ведь и нубийской визы нет. Ха-ха, прилечу, и оттуда меня сразу же отправят обратно». Я влез в следующий самолет и сразу неприятно засосало где-то внутри от дискомфорта, переходящего в легкий страх. Здесь уже не было ни одного бледнолицего. Вокруг рассаживались люди или очень смуглые, или шоколадные. А напоследок и вовсе черный, как смоль, гордо прошествовал командир самолета, плотоядно покосившись на меня. «А что, если они людоеды?» — вдруг подумалось мне, но спросить было некого. «Где же наши? Где Russian tourist? Где вездесущие европейцы?» «Возможно, это лишь случайность, что самолет оказался заполнен гурманами». А если нет? А если это заслуженное возмездие? Мол, не пей, мальчик, а то котлеткою станешь. Я лихорадочно пытался вспомнить все, что знал о Витьке, чтобы понять, на что сей скользкий тип способен, но ничего конкретного в голову не приходило. Мы даже не приятели. Просто такие люди, как он, начинают себя вести, как старые друзья, с первой же встречи, чтобы втереться в компанию. И машинально ты сам, а главное, все твое окружение, начинает думать, что он тебе и вправду друг. Но у друга, в кавычках, просто есть несколько разбогатевших бывших одноклассников и однокурсников. И пару раз я работал у них на днях рождения. Витек же выступал как посредник между нами, а на деле наверняка откусывал большую часть гонорара, причитающегося мне. Но могли ли у Витька иметься знакомые, которые запросто общаются с королем Нубии? Ведь сам-то он не образован, нахален, вечно сидит без работы, но порой я встречал его и в высшем свете. Мда, пути Господни неисповедимы. Но теперь, чтобы узнать ответ на сей вопрос, мне придется отправиться практически к черту на рога. По радио объявили о взлете на нескольких языках, из которых ни один не был европейским. Самолет взвыл, а вместе с ним заныло и мое сердце. Куда я лечу?
0: Моряк возвращается из дальних стран, у него на плече сидит обезьянка. Ну, приходит с друзьями, выпивают. Друзья говорят: про баб, расскажи, какие там бабы в Африке? Тот говорит: да, бля, ребят, дайте пить. Ну, выпили. Он говорит: ну, про баб, давай, расскажи, бля. Он говорит: да бьете вы нахуй. Тут обезьянка говорит: папа, ну, расскажи им про баб.
3: Ну, где же вы, девчонки? Давай потрахаемся. Не могу, у меня месячные. Ну, тогда в попу. Не могу. У меня геморрой. Тогда в рот. Не могу. У меня кариес. Тогда в нос. А это как? А вот так! Итак, я стал мужчиной. Стал мужчиной и теперь четко представлял, как и что делать в постели с бабой. Был, так сказать, горд за себя и всегда готов к бою. Но только бабы почему-то по-прежнему не давали. Они, наверное, вообще не особо дающие в этом возрасте. Их еще не тянет в постель к своим ровесникам, что последних, конечно, доводит просто до исступления. Но почему все так несправедливо? Я в те времена только слышал замечательные истории о женщинах, которые выбирают себе в партнеры молодых сексуальных мальчиков. Я был именно таким, но не видел этих женщин. «О, где же ты, моя прекрасная блудница?» — хотел кричать мне. «Я тоже буду сильно и много тебя любить! Ау-у-у-у!» А в ответ тишина. Утешало одно. Не я первый, не я последний, кто прошел через это. И сколько бы нам ни говорили тогда, что нужно совсем чуть-чуть подождать, лет примерно до 20, и девчонок станет навалом, слушать этот бред больше не хотелось, потому что до 20 лет не доживают. Хотелось сейчас, сразу и немедленно, но как ни крути, дело с этим обстояло туго. Правда, в жизни всегда находится место чуду. «Мы тут хотим где-нибудь с бабами посидеть», — как-то сообщил мне по телефону товарищ. «Нас двое, а их трое. Мы к тебе придем. Ладно? У тебя же никого дома нет». «Вот он шанс!»
5: «Приходите!» — сразу выпалил я, ожидая чего-то необыкновенного.
3: Вскоре ко мне завалилась компания. Два парня, девчонки, и я уже стал прикидывать, которая моя, но и девчонок оказалось двое.
5: «Как?» Заметив разочарование на моем лице, приятель шепнул:
3: «Она заболела, понимаешь? Ну, не смогла прийти. Ну, не отменять же нам все».
5: «А мне отменять?» — набычился я. «Пьянки не будет».
3: «Да погоди», — сказал приятель. «На, возьми телефон тёлки. Позвони, скажи, что в автобусе с ней познакомился. Вообще-то это я с ней знакомился, но какая разница? Сейчас, конечно, понимаешь, что эта афера шита белыми нитками, но тогда вера в чудеса двигала нами. И я, будучи прирожденным артистом разговорного жанра, на тот момент уговорного, материал
5: прямо на глазах. Алло, Марина?
8: Да.
5: А это Роман. Как дела?
8: Какой Роман?
5: Ха! Ничего себе! Сама дала мне телефон, а теперь не помнит. В 107-м автобусе. Давай, давай, радость моя, приезжай в гости. Мы тут веселимся.
8: Да? Но я тебя не помню.
5: Приедешь, вспомнишь, но мы ждем.
8: А куда ехать?
5: Ты что, и адрес мой потеряла?
8: Ха! Ну ты даешь.
5: Записывай. Я был настолько убедителен, насколько мне хотелось трахаться. То есть очень-очень-очень. Девочка поверила. Мы уже выпивали, когда она появилась на пороге. На меня, разумеется, уставилась удивленными глазами. Я же, кажется, с другим знакомилась. Вот с этим.
8: Ты что? Он же эстонец, из Нарвы. Вчера только приехал, заверил я.
5: Приятель включил эстонца. Что-что, а эстонский мы умели подделывать. Нарва, она же ведь недалеко от Питера, так что эстонцы здесь не вызывали удивления. А вот уважение — да. Чем мы, конечно, умело изображая их, пользовались. Когда двое что-то чрезвычайно убедительно доказывают, третий поневоле начинает верить. И девочка купилась. Иногда, правда, в течение нашей вечеринки в ее глазах мелькало сомнение, но мы его тут же рассеивали. В тот день мне повезло больше других. Бабы-то, естественно, им не дали. Так что, в конце концов, все разошлись, а моя тетка осталась.
8: «Я тебя довезу до дома»,
5: — пообещал я и полез к ней обниматься. «Вот сейчас, через минуточку, и пойдем». И буквально через пару минут мы пошли в спальню. Чуть после, лежа в кровати, она задумчиво глядела в потолок и говорила, что никак не может меня вспомнить. «Слушай, давай как раз еще разочек и вспомним», — предлагал я, так как мне думалось о своем. Нужно было из нее выжать все по максимуму. Чудеса — это же такая редкость. А пустая болтовня в постели — просто непозволительная роскошь. Вот сейчас она все вспомнит, наденет трусы и уйдет. И мы начали по второму кругу. Примерно в середине круга третьего моя фея сказала, что все равно не помнит, чтобы давала мне телефон. «Давала, давала!» — еще раз, насколько мог правдиво, заверил я. Через минуту она сообщила, что кончила, а меня так и не вспомнила. А еще секунд через 29-30 заявила, что вообще уходит.
8: «Куда?» — изумился я.
5: «В ночь?» «Дебил, сейчас всего 5 часов».
8: «Правда?»
5: И тут я вспомнил, что вот-вот вернется мать. Нужно было действовать быстро. «Если хочешь, можешь идти. Я тебя провожу». В подобном обмане девочек не было подлости. Это была, так сказать, ложь во спасение. Вынужденная производственная необходимость. Поиск боевых подруг являлся слишком трудным делом для одного не слишком опытного самца. Поэтому мы сбивались в стаи и помогали друг другу, как могли. Каждый приносил посильную помощь. Я умел уговаривать, у другого вводилась капуста, а у третьего вся стена на кухне была исписана телефонами баб, которыми он легко делился. Делал это с видом знатока, важно сообщая, что вот это ничего в постели, вот это так себе, ну, типа всех переимел. Конечно, ему не верили, но всегда, знаете ли, оставалась маленькая надежда, что вдруг он все же не все наврал, а кое-что просто приукрасил. Ну, не перетрахал, а перецеловал. Ну, не перецеловал, а перещупал. Тогда все врали понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. В несколько тысяч раз преувеличивать победы и слегка приукрашать ситуации считалось нормой. Как, собственно, и знакомиться в автобусах, ходить в гости, дрочить в туалете, обмениваться телефонами девчонок. Ну а как же не обмениваться? Не вышло у тебя с ней? Передай другому. Пускай и он облажается. В 16 лет каждая неудача тяжела. И поэтому тогда каждый должен был четко понимать, что таких, как ты, миллионы. И понимать понимали. Но легче от этого не было. При этом я считал, что мне особенно тяжело. Ведь у меня маленький рост, и я очень умный. А эти твари любят красивых, высоких и кудрявых. Однозначно. Так что же мне остается? До сих пор не забуду, как однажды ко мне пришли ребята с девчонками. Две парочки разбрелись по комнатам, а я остался на кухне с какой-то буренкой. Чудо, которое взяли для ровного счета и на которое я надеялся, жирненький трогательный колобок всхлипывало у меня на плече и рассказывало, как сильно нравится ему мой товарищ. Я пытался ее успокоить и, главное, убедить, что я тоже, знаешь, на что-то гожусь, но ничего не помогало. Она ушла, любви не понимая, и я остался один. Подсчитал убытки. Да, я забыл сказать, что у меня был, да и сейчас еще, к сожалению, есть младший брат. Когда ко мне приходили приятели с девчонками, братца приходилось выставлять из дома. Каждый час его гуляний стоил мне рубль. Рубли я давал ему железные, юбилейные, из своей коллекции. Позже, правда, все отнял. А вечером того отвратительного дня еще и пришедшая с работы мама не кстати поинтересовалась, почему у нас стоят в ряд лишние 5 пар тапочек. У нас были гости? Нет, нет, сходу пришлось сочинить какую-то нелепую ложь. Тапочки все упали с верхней полки, а я расставил. Убрать наверх просто забыл. Мама тактично сказала, что я могу приводить домой друзей и девочек, но чтобы папа не замечал.
8: Угу.
5: Приводить. А деньги откуда? Да не дают они, девчонки эти. Правда, и в те пуританские времена существовали такие места, где все способствовало возникновению интимности. Пионерские лагеря, например. Вот где сам Бог велел отрываться. В лагерях я отдыхал до упора, до самой крайней возрастной отметки — 16 лет. Мой отец, хоть и был директором клуба и имел высшее гуманитарное образование, обычно устраивался кочегаром в лагерь на все лето, чтобы присматривать за мной и младшим братом. А матушке, практикующему стоматологу, приходилось служить там же сестрой-хозяйкой, чтобы держать нас с братом под железным колпаком. Но и здесь происходило немало интересного. Последний год своего пребывания в лагере я сдружился с 16-летней девицей, сестрой старшей пионервожатой, толстой девочкой с большими сиськами. Настоящая казачка, единственная моя ровесница на весь лагерь, всем своим видом и поведением подбивала меня на то, чтобы гулять по-взрослому. Мы частенько обнимались, и я часто хватал ее за грудь, что было очень волнующе. И даже развязывал ей тесемки на сарафане, что было очень романтично, так как она ходила без лифчика. Я даже пытался дать ей в руку колбаску, но хот-дог все равно не получался. Она не понимала моих желаний, а я не понимал ее упорства. Ей очень хотелось целоваться, а мне... Короче, я ее не догонял. Думаю, если бы мы начали целоваться, минут через 5 или 6 ее можно было бы трахнуть. Но тогда эта умная мысль не приходила в мою светлую голову. Однако некое подобие любви у нас все же развилось. То, что это именно она, имеется в виду любовь, стало понятным, когда казачка не явилась на свидание. Я весь изнервничал, издергался. Но оказалось, что мы просто-напросто перепутали лужайки и ждали друг друга 1,5 часа в разных местах. Оба сильно переживали и злились. Потом все выяснили и помирились. На радостях я снова попытался ее раздеть. Но она, зараза, опять не дала. И очередной вечер в пионерском лагере перестал быть томным. А на утро... Она сообщила, что через час они с сестрой идут мыться в баню. После чего она снова пойдет со мной гулять. Ну, хоть что-то, решил я и полез на черепичную крышу парилки. Там, вывалившись как следует в пыли и найдя возможность проковырять дырочку, замер в засаде. Проторчав на ней 2-3 часов, вот бабы за время следить не умеют, я притомился и начал разминать усталые члены. Тело, понимаете ли, затекло. И в этот самый момент они заявились. Я замер. Сейчас начнется. Вот они сели на скамейку. Вот они сняли платье. Вот они... На что-то, видимо, вызвало их подозрение. Видимо, от моих трудов с потолка посыпалась пыль. Они истерично позвали истопника. Тот вычислил меня на раз, два, три. И этот доморощенный альпинист полез на крышу и за ухо самым нахальным образом стянул меня вниз. Я понял, теперь меня с позором выгонят из лагеря, и эта история станет достоянием гласности. Но что самое ужасное, моя дорогая толстая девочка все узнает и, как следствие, точно не даст. Но истопник, добрый самаритянин, вероятно, из чувства солидарности так никому ничего и не сказал. Сейчас я, конечно, понимаю, что если бы за такую ерунду выгоняли из лагеря, то мальчиков там и вовсе бы не осталось. Это же просто мелкое хулиганство, ну, как, например, вымазать ночью спящих товарищей зубной пастой. Кто этого не делал, скажите? Кстати, именно так, держа в руках фонарик и пасту, я повстречался с очередным чудом. Она приехала с актерским отрядом. Эти девчонки занимались в разных театральных студиях и в лагере жили бесплатно. От них требовалось только показать какой-нибудь спектакль перед закрытием. А мы, артисты-любители, решили показать им спектакль пораньше. И ночью полезли к ним в палату с банальной пионерской целью измазать их зубной пастой. Продвигаясь с маленьким пластмассовым фонариком между железными кроватями, я заметил, что одна из них спит в прозрачных трусах, ну, или полупрозрачных, причем одеяло сбилось на сторону. Вот это удача! Подкравшись ближе и подсвечивая бесформенное тело фонариком, мы с приятелем пытались рассмотреть все как можно подробнее, искали нужные ракурсы, а девочка крутилась и вертелась, ну, словно специально демонстрируя все, чем богата. По-моему, эта юная нахалка даже и не спала. И, по-моему, ей самой нравилось происходящее. Правда, до определенного момента. Ибо когда я протянул руку, решив ее потрогать, она что-то невнятное буркнула и накрылась одеялом. Но точно не спала. Мазать мы ее не стали. Зачем себя обнаруживать? А на утро я случайно с ней познакомился. Девочку звали Настей. Мы подружились и продолжили общение после лагерной смены. Она частенько приглашала меня в гости, когда собирались друзья. Дом у нее было интересно. Ее отец, капитан дальнего плавания, привозил из-за границы разные эротические журналы, которые мы засматривали до дыр. Я был на пару лет старше их компании, им всем было по 14, а мне 16. И вспоминая это, я думаю, может, и не был я таким уж уродом, каким сам себе казался. Ну, пусть не супермен, но, в принципе, нормальный отрок. Мы продружились с ней целый год. Не знаю, может, на самом деле она уже и была готова к сексу, и даже его жаждала, но я на это не особо рассчитывал и поэтому присматривался только к своим ровесницам. Переспать с ними шансов больше. Так или иначе, я вскоре потерял к ней интерес, и мы практически перестали общаться. И вдруг, после длительного перерыва, Настя проклюнулась. Мне было уже 17, а ей, значит, 15. «Я тебе должна сказать что-то важное», — она чувственно запыхтела в трубку.
9: «Ну чё?»
5: «Я лишилась девственности».
10: «Чего-чего?»
5: Я не был готов к такому разговору с ней. «Ну, трахнули меня».
9: «А, да ты что?»
5: Видимо, это событие для особи женского пола так же важно и значимо, как и для нас. Им тоже непременно нужно донести его до всей планеты, всем рассказать и со всеми обсудить. А может, и повторить его. Поэтому на всякий случай я спросил: «А у тебя кто-нибудь дома есть?»
9: «Нет».
5: «Хорошо, давай я приеду, и мы все обсудим».
6: И я помчался.
5: Дома Настя принялась долго и с подробностями рассказывать, как пришла к мальчику, как он ее повалил, но как у них ничего не получилось. А потом, когда она снова пришла, вот тогда у них все получилось. Я заинтересованно кивал, раздумывая, что пора бы потихоньку начать на нее залезать. Процесс пошел. Со стороны я, наверное, напоминал Винни-Пуха, неуклюже пытавшегося взгромоздиться на сову. Но тут, откуда ни возьмись, заявилась ее бабушка, которая, видите ли, выгуливала на улице их собаку. Обломавшись и поняв, что что-то надо делать, так как за тот час, что ее бабушка выгуливает пса, успеть девочку и уломать, и трахнуть сложно, я решил пригласить ее к себе. Точнее, к своим предкам. То есть к бабке с деткой. С некоторых пор я решил, что баб все-таки лучше водить к ним. Там было как-то вольготно, трехкомнатно, и точно известно, что раньше 5 вечера они не нагрянут. Приехали мы часов в 11 утра, и времени до вечера было навалом, но я все же форсировал ситуацию. Чего время-то зря терять? Коньячку? По-детски радостно, перейдя в наступление, сходу предложил я. Коньячок был дедовский, бутылочка стояла открытой. «Давай!» — не по-детски согласилась Настя. И мы выпили. Немного разобрала. Но надо было срочно выпить еще. Однако я понимал, что больше из этой бутылки пить нельзя. Заметят убыток, и сразу же начнутся вопросы. «А давай теперь мы вот этого выпьем. Этого, я даже не смог определенно сказать, что это стоит в бутылке с импортной этикеткой. Но точно алкоголь. И главное, бутылка тоже открыта. Давай!» — бодро подержала она и вдруг заявила. «А что ты так мало наливаешь?» «Эх, была не была! Но не убьет же меня дед из-за непонятно чего!» И я бухнул ей 300 грамм, который она бодро, по-взрослому, не замедлила выпить. «А может, в постельку?» — ненавязчиво в манере поручика Ржевского предложил я.
11: «Пошли!»
5: Настя сломалась на короткой дистанции перехода из одной комнаты в другую. Она стала падать, и я впервые увидел, как человек, засыпая мертвецким сном, громко распевает при этом песни. Но мне казалось, что алкогольное опьянение вовсе не преграда для секса, а даже наоборот, помощь. И, простите, пришла девочка сама. Сама попросила налить побольше. Кстати, пила она тоже сама, без всякого насилия с моей стороны. В чем я-то виноват? Раз ни в чем, так чего ж теперь от главного-то отказываться? Настина показательное выступление, однако, длилось недолго. Вскоре девочка неожиданно начала долго и продолжительно блевать. Вначале она уделала ковер на диване. Тогда я стянул ее на пол и притащил какой-то тазик, в который она все равно не попадала, потому что не могла даже держать голову. А пока я старательно затирал покрытие на диване, она гробила ковер на полу. Но по сравнению с дальнейшим, отвратительная уборка могла показаться приятными хлопотами перед балом. Настя закатила глаза и начала в голос стонать. Мне стало страшно. Всерьез. До зноба. Мне 17, ей 15. Тюрьма. Что же мне делать? Делать-то мне что? Что же, твою мать, мне делать? В отчаянии метался я по комнате. Надо позвонить мамочке. Она все-таки врач. Пусть лучше на меня наорут, чем посадят. И я стал звонить мамаше на работу, чтобы сообщить, что сижу с девочкой, а она зачем-то напилась и почему-то умирает. А что делать-то? «Ромочка, ты ее не трогал?» — сразу же с волнением спросила она.
11: «Нет, нет», — уверил я.
5: «Точно?» С признаками легкого недоверия в голосе переспросила любящая родительница.
11: «Точно, точно! А что ты вообще имеешь в виду?»
5: «Ничего.
8: Ее надо под холодную воду. И я потащил моего маленького тюленя к воде. Никогда до сих пор я не мог даже подумать, как сложно нести человека, который почти без сознания. С меня сошло 7 потов. Так как Настя была девочкой мясистенькой и крупненькой, чтобы сдвинуть ее, нужны были мускулы Геракла. Как в фильмах про войну, я тащил умирающего товарища через коридор, который собака, как назло, не кончался. Пару раз ее рука, вся, простите, в блевотных массах выскальзывала, и девочка падала, звонко ударяясь головой о стену. Не дай бог соседи услышат. Но, наконец, кое-как, с трудностями, коридор все-таки был пройден. Я закинул полуживое тело в ванну и врубил холодную воду. Эффект получился обратным. Настя принялась стонать еще громче, еще ужаснее, а в придачу еще и посинела, покрывшись страшными пупырышками. Призрак тюрьмы с новой силой замаячил передо мной. «Теперь точно посадят», — нервничал я. «Поймут ли родные, простят ли, будут ли носить передачи?» И я решил позвонить бабушке. У бабки были в роду пьющие люди и даже один настоящий алкоголик. Как никто другой, она наверняка знала, что делать в таких случаях. Ситуацию я сформировал предельно точно. «Бабка, приезжай. У тебя дома умирает человек. Ты приедешь и найдешь одинокий охладевший труп, так как меня к тому времени уже увезут в тюрягу». Она приехала через 2 часа, нахлестала Настю по щекам, дала выпить на шатыря и чаю, сделала холодный компресс и, убедившись, что та уже может ходить, хоть и шатаясь, вытолкала нас за дверь. И даже денег дала на такси. В машине Настюха снова предприняла попытку постонать, но, наученный горьким опытом, я хлестанул ее по щеке, чем снова привел в порядок. Вечером был семейный разбор полетов. Мама ахала и причитала. «А что же сказали ее родители?» «Ну, не знаю. Я ее к двери прислонил, позвонил и убежал. Зачем слушать, что они скажут? Заранее понятно. Ничего интересного». Бабушка отнеслась к происшедшему с цинизмом, сказав только, что так нажираться мальчику из приличной еврейской семьи неприлично, а также посоветовала с этой алкоголичкой больше не встречаться. История наших с Настей отношений на этом еще не закончилась, так как на следующий день она позвонила и сообщила: «Я поняла, я совсем не умею трахаться». «Да ну! Своим умом дошла? Или подсказал кто?» — «Ага. Ты не мог бы меня поучить?» «Ну, а только где и когда?» — уже более заинтересованно спросил я, справедливо опасаясь приводить ее к себе. «Ну вот у меня бабушка гуляет с собакой каждый день с 4 до 5. Может, будешь приезжать?» И я приехал. Но все опять было как-то неправильно. Она кабенилась. А я, уже разочарованный и уставший, вежливо решил послать ее по факсу, то есть познакомиться со своим приятелем. Он ее также пару раз трахнул и забыл. Но, видимо, то, что она не заинтересовала никого из нас, не давало ей покоя. И в голове ее роились разнообразные варианты мелкой бабской мести. Как-то однажды она звонит и говорит: «Ром, привет, как дела? Может, приедешь? А то сижу одна. Скучаю». Намек был ясен. Я поехал. Оделся, как на свидание, надел кожаный дедовский плащ, его шляпу. И вот весь такой красавец-раскрасавец, стою перед ее дверью и жму на кнопку. Но почему-то никто не открывает. Тупо жму снова. Звонок трезвонит. Дверь остается запертой. Зато сзади, на лестничной площадке, зачем-то появляются 3 неизвестных малолетних рыла. «Ну чё, приехал?» «А вы кто такие?» «Сейчас, блядь, узнаешь! Сейчас, блядь, тебе, бля, будет плохо, нах!» Я смотрю, что ребята меня младше, но здоровее. И понимаю, что самое главное — прорваться. Не показать, что боишься. Иначе тебя зароют и убьют. Или наоборот, сначала убьют, а потом съедят. Малолетки,
5: Они же бьют до победного, пока не превратят живого интеллигентного человека в неаппетитный труп, ибо тупы, твердолобы и не думают о последствиях. А я думал, решил, троих сразу мне не убрать. Значит, надо хорошо дать в рыло хотя бы одному. Тогда избивать меня будут только двое. И, взяв за грудки самого мясистого, я впечатал его в дверь. Звук удара отозвался эхом по всему подъезду. Они явно растерялись, не ожидая такой прыти от коня в кожаном пальто, и быстро слиняли. Я постоял еще минуту, приходя в себя, и подумал, неужели не обошлось? Да, такого я не ожидал, и тем более от собственной персоны. У девочки хватило наглости еще и позвонить мне, сообщить, какой я все-таки герой. «А зачем ты, сволочь, это сделала? Объясни!»
12: Она что-то замямлила на тему того, что она была обижена тем, что я воспользовался ею, а потом перестал замечать. Но, по всей видимости, кто-то из этих малолеток ухлёстывал за ней и развел на жалость. Дескать, ну почему же она такая грустная? Почему она плачет? Кто ее обидел? Кто ее расстроил? Вот девочка и поплакалась. Как жестоко ее бросили. Как цинично воспользовались ее беспомощным положением. И так далее, и тому подобное. А в детстве модно вступаться за девок, бить кому-то морду. Наверное, в тюрьму немало людей попадает по той же самой нелепой причине. Я в своей жизни не видел ситуации, когда за женщину следует вступаться. По крайней мере, во времена моей юности и в той среде, где я рос, девочки не попадали в действительно обидные положения. Почти всегда оказывалась права народная мудрость, утверждавшая «сука не захочет, кобель не вскочит». Поэтому до сих пор опасаюсь дур с инфантильным образом мышления, которые умеют ведь, умеют убедить нынешнего мужика дать в рыло предыдущему. Мне кажется, на такое ведутся только малолетние идиоты с кучей комплексов или лицемеры, пускающие дамам пыль в глаза. И часто оба эти определения неразрывны. Но что делать? Даже я в том славном возрасте был недалек в каких-то простых и примитивных ситуациях. Так, например, умудрился проморгать одно чудо. Познакомились мы в детском санатории. По сути, он не очень-то отличался от пионерского лагеря. Но в лагерь меня тогда однозначно бы не пустили, мне уже стукнуло 18, а для санатория это был предельно допустимый возраст. Сказать по правде, там было неплохо. Я завел чудесный роман с одной юной феей. Ее звали Вика. Мимо спящих воспитателей пробирался я по ночам в комнату, где спала она и еще две девочки –

Наверное, я бы все-таки женился. Но в санатории у нас так ничего и не вышло, несмотря на то, что я Вике явно нравился. И она даже в какой-то момент была готова это подтвердить. Однажды под вечер по дороге на дискотеку мне встретилась ее соседка по комнате и загадочно сообщила, что Вика заболела и хотела бы меня увидеть. Я отправился навещать больную. Она лежала в комнате одна. Да и во всем здании тоже никого не было. Все, в том числе и воспитатели, ушли на дискотеку. «Вика, ты чего? Болеешь, что ли?» И тут я заметил, что на ней только трусы и лифчик. С другой стороны, ну что же здесь удивительного? Болеет, вот и разделась. «Угу», — томно ответила она. «Посиди со мной рядом». Сидеть мне чего-то не хотелось. Чего сидеть с больной-то? Дискотека, между прочим, начинается. А если там какая девочка подвернется? Как такое пропустить, а? Конечно, я об этом не говорил вслух. Я об этом думал. И только об этом. А совсем не о том, что меня ждет, если останусь. «Ну, посиди», — все просила Вика. «Или приляг. Мне же будет скучно одной». Я присел. Потом прилег, раздумывая, что надо бы с ней немного пообниматься, да и бежать на дискотеку. И мы пообнимались. Она позволила многое. Но я, в свою очередь, помнил, что каждая девочка хочет выйти замуж и не позволил себе лишнего. Как настоящий джентльмен, я пытался держать себя в руках. Кончил в штаны. В ужасе понял, что надо бежать переодеваться, не те же теперь с мокрым пятном на дискотеку. «Ну, ладно, Вика, пока», — прикрываясь руками, начал прощаться. «Пока», — вероятно, проклиная мою тупость, ответила она. И я ушел, оставив ее болеть дальше. Осел! Или лучше, ишак! Эта девочка, она же тоже могла стать моей судьбой, сложись все тогда по-другому. Только где же в том возрасте взять опыт? А что касается чувств, ими руководит только сексуальное желание. Оно подталкивает на поиски той, которая даст. Так что самцам вовсе не до эстетства. Впрочем, и бабы-то в этом возрасте еще не очень сильно отличаются одна от другой. Все только начинают жить, и лишь спустя время мы можем объективно оценить женщину. А пока лови все, что готово попасться. Так что параллельно моему роману с Викой я в том же санатории и в то же лето подцепил еще одну девчонку. Точнее, наш роман возник уже после того, как она уехала и оставила мне под подушкой письмо на 8 страницах, где писала, что я ее кумир, и что решиться сказать об этом лично она не смогла, и поэтому пишет об этом сейчас. Такое признание способно потрясти неокрепшее сознание любого 18-летнего Дауна. И я сразу же ответил. Она мне, я ей, она мне. Мы переписывались ежедневно. 5 раз в день я бегал проверять почту. И это было очень похоже на любовь. Чистую, прекрасную и, главное, платоническую. Платоническую, потому что девочка была из Красноярска. Какие же еще у нас могли быть отношения? Надо заметить, что все мои передряги и трудности, переписки и нечаянные проколы с алкоголем не оставались незамеченными моей семьей. Родители и бабушка с дедушкой принимали в них самое живое участие. Ведь тот факт, что мальчику пора жениться, был, прямо сказать, налицо. И однажды дедушка сообщил мне, что есть у него на примете одна замечательная еврейская девочка из очень богатой семьи. Папа человек очень известный, мама тоже, так что сходи, пожалуйста, туда. Ну, почему бы не сходить? Надев лучший костюм, финский, за 200 рублей, и все то же дедовское кожаное пальто с бобровым воротником и дедовские же ботинки со шляпой, я пошел на смотрины. Приняли меня торжественно, с накрытым столом, но, увы, девочка оказалась квадратной и глуповатой. При этом себя она считала безусловной звездой.
Она недавно выиграла какую-то школьную олимпиаду по какому-то предмету, за что ее наградили поездкой в

0: Израиль. А год был 87-й, и еще никто нигде не бывал, так что девочка среди своих подруг козыряла. На меня же в те годы впечатления производили совсем иные вещи. Но как интеллигентный человек я не мог сразу уйти. Умничать тоже не собирался, но родители девочки завели вдруг разговор о Ницше. Я его поддержал, потом перевел тему на Достоевского, оттуда съехал на антисемитизм, потом еще сыграл на фортепиано и спел какую-то смешную песенку, и вдруг заметил эту женскую, якобы неуловимую уловку. Мама спрашивала взглядом у дочки: «Ну, как он тебе?» Одним движением бровей и жадно блеснувшими глазками на заплывшем личке дочка также моментально дала маме понять то, что надо. И тут Винни-Пух вспомнил об одном неотложном деле. «Ну, если у вас больше ничего не осталось», пришлось интеллигентно давать дёру. «Я всегда боюсь этих ситуаций, когда видишь, что на тебя положили глаз. Для интриги лучше, если бы она вообще там была возможна, не знать, понравился ты или нет. Ну, что хочу сказать напоследок об этом возрасте. Если вы, дорогие читатели, подумали после этой главы, что я был озабоченным маньяком, то ошиблись. Помимо соблазнения девочек, я уже 2 года учился на филологическом факультете ЛГУ и даже писал потрясшую всех преподавателей курсовую на тему «Ненормативная лексика в творчестве русских поэтов и прозаиков Серебряного века». Русский фольклор был мне интересен. Я занимался им профессионально, и он кормит меня до сих пор, будучи широко используемым в шоу-программах моего клуба. Однако у меня не сложились отношения с одним из преподавателей, и он сделал все, чтобы меня отчислили. Я автоматически попал в список новобранцев и загремел в армию, в доблестные войска связи, где и получил в полной мере возможность изучать ненормативную лексику в творчестве солдат, ефрейторов, сержантов и офицеров в советской армии конца 20 века. Про армию можно писать книги и стихи, но лучше писать про любовь. Любовь к женщине в армии носит характер, пожирающий душу солдат. Толь печальный миг в карете, вихрем к дяде мчась, ртом жадно горлышку приник, наследник всех его сберкниг, племянник. Звать его Евгений. Он, не имея сбережений, в какой-то должности служил и милостями дяди жил. Онегина почтенный папа каким-то важным чином был, хоть осторожно в меру хапал и много тратить не любил. Но как-то раз один увлекся, всплыло, что было и что нет, как говорится, папа спекся и загудел на 10 лет. А будучи в годах преклонных, не вынеся волнений он их, в одну неделю захерел, пошел посрать и околел. Мамаша долго не страдала. Такой уж женщины народ. «Я не стара еще», — сказала, «я жить хочу, ебись все в рот». И с тем дала от сына ходу. Уж он один живет 2 года. Любил он поебать. И в этом не знал ни меры, ни числа. Друзья к нему взывали: «Где там?» А член имел, как у осла. Бывало, на балу танцуя, в смущении должен был бежать. Его трико, давление хуя, не в силах было удержать. И ладно, если б все сходило без крика, драки и беды, а то ведь получал мудила за баб не раз уже пизды. Да только все без проку было. Лишь оклемается едва, и ну пихать свой мотовило, будь то хоть девка, аль вдова. Мы все ебемся понемногу, и где-нибудь, и как-нибудь. Так что поебкой, слава богу, у нас не запросто блеснуть. Но поберечь не вредно семя. Член к нам одним концом прирос. Тем паче, что в любое время так на него повышен спрос. Но ша, я, кажется, зарвался. У вас прощения прошу, и к дяде, что один остался, скорее явиться поспешу.
1: Двое новых русских решили поохотиться на лосей. Нанимают вертолет. Водила им говорит: «Ребята, только давайте договоримся, по 2 лосей на брата. Больше моя вертушка не поднимет». Они говорят: «Блядь, не сын, нахуй, ученые, блядь». Прилетают в тайгу, они охотятся там 2 дня, набивают по 10 лосей на брата. Водил говорит: ребята, больше двух лосей моя вертушка не возьмет. Они говорят: блядь, парень, блядь, ты кого нахуй тут учить собрался, блядь? На тебе денег, блядь, заткни ебало, блядь, свое, блядь. Давай, грузи. Загрузили 20 лосей, они сели, только взлетели, метров через 500, хуякс, ёбнулись на землю. Один из новых русских приходит в себя, толкает в бок второго, говорит: Васька, где мы? Тот говорит: блядь, кажись, в метрах в 200 от того места, где в прошлом году ебанулись, блядь.
2: Какой любовь. Как-то собрался конгресс, чтобы именно это и выяснить. Председатель говорит: на мой взгляд, любовь – это болезнь, которая требует постельного лечения. Встает врач и говорит: ну извините, какая же это болезнь, когда затрачивается такое огромное количество энергии? Это работа. Встает инженер и говорит: какая работа, когда главный член простаивает? Это процесс. Встает прокурор и говорит: извините, какой же это процесс, когда один дает, а другой берет? Это взятка. Встает адвокат и говорит: нет уж, позвольте. Какая же это взятка, когда обе стороны удовлетворены? Это искусство. Встает артист и говорит: ну здравствуйте. Какое же это искусство, когда нету зрителей? Это наука. Встает профессор и говорит: ну что вы, какая же это наука, когда самый последний студент может, а я нет? Это сделка. Встает еврей и говорит: ну таки здравствуйте. Какая же это сделка, когда вкладываешь больше, а вынимаешь меньше? Это обман. Доподлинно известно, что у любви бывают 4 стадии развития. Нет, никогда. Не здесь, не туда. Вы знаете, мой папа, доктор Щеглов, утверждает, что в мире существует 3 самых популярных позы занятий сексом. На первом месте поза, когда женщина лежит на спине, а мужчина лежит на ней. На втором месте поза, когда мужчина лежит на боку, и женщина тоже лежит на боку. И на третьем месте поза, когда мужчина лежит на боку, мужчина тоже лежит на боку, а женщина по боку. Действительно, когда мне было 20 лет, я четко представлял для себя, что секс бывает оральный, анальный и, собственно говоря, банальный. Но вот, подойдя к рубежу в 30 лет, я стал понимать, что секс на самом деле бывает секс как таковой, секс по телефону и секс по барабану. Но совершенно другую ипостась сексуальных взаимоотношений полов представляет супружеский секс. Все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Вот, вы знаете, народная мудрость утверждает, что женщина любит ушами, а мужчина любит глазами. То есть, если он ей ебанет в ухо, а она ему в глаз, то с любовью сразу же будет покончено. Вообще, в супружеском сексе прослеживаются 3 стадии развития. Самая низшая стадия – это секс домашний, когда молодые только что поженились и ебутся по всему дому, где ни попадя, на полу, на стенах и даже на потолке. Уже через 5 лет наступает следующая ступень супружеского секса – секс кроватный, когда супруги ебутся уже только в постели. Еще через 10 лет наступает высшая ипостась супружеского секса – секс коридорный, когда супруги каждое утро выходят из разных комнат, встречаются в коридоре и, глядя друг другу в честные глаза, говорят «Fuck you!». Желаю вам от всей души не дожить до этой романтической стадии развития ваших супружеских взаимоотношений. Мировой опыт подсказывает, что женщина для того, чтобы не надоесть мужчине, меняет наряды, а мужчина для того, чтобы не надоесть женщине, меняет женщин. Как-то молоденькая девушка обращается к своей маме и говорит: «Мама, я завтра выхожу замуж. Что ты посоветуешь мне для того, чтобы я никогда не надоела своему дорогому и любимому мужу?» Та говорит: «Дорогушенька, мужчины любят, чтобы в каждой женщине была какая-то загадка. Поэтому полностью никогда не раздевайся, и ты всегда будешь желанна для своего супруга». Проходит 2 года. Муж обращается к своей благоверной и говорит: «Дорогая, скажи, пожалуйста, а у вас в роду ненормальных не было?» Она говорит: «Нет, а почему ты спрашиваешь?» Он говорит: «Блядь, 2 года с тобой живем, и ты все время ложишься спать в сапогах». Вы знаете, я считаю, что мужчины практически всех народов мира имеют и жену, и любовницу. Вот англичанин имеет и жену, и любовницу, любит только жену. Американец имеет и жену, и любовницу, любит только любовницу. Француз имеет и жену, и любовницу, любит и жену, и любовницу. Русский имеет и жену, и любовницу, но любит почему-то только водку. Еврей имеет и жену, и любовницу, но любит только свою еврейскую мамочку. Вот встречаются как-то две подруги, одна другой жалуется на жизнь и говорит: «Слушай, мой муж просто какой-то поц. Что бы я ни сделала, он все время думает о своей маме». Он так и говорит: «Мама бы так не сделала, мама бы так не приготовила, мама бы так не подумала, наконец». Вторая учит: «Ну ты, блядь, дура. Ты купи себе сексуальное нижнее белье, пускай муж ебет тебя и нахуй, думай, забудет про свою маму». Та так и сделала. Купил себе черные чулочки, черные трусики, черный лифчик, черный пеньюар. Стоит в дверях, ждет благоверного. Тот открывает дверь и говорит: «Сара, ты почему вся в черном? С мамой что-то случилось?» Да, действительно, на любую проблему бывают: «Мерси тебе, старушка, мать, что научить меня читать сумела к 20 годам. Скорее за книгу! Трам-та-там! Пурум-пум-пум!» Бредет папаша по коридору. «Саша! Саша! Нет, нет! Артемушка родной! Обидно! Нет тебя со мной! Ты в клубах щупаешь девчонок, а папа, робкий твой ягненок, тебя за книгой дома ждет. Ты в перестрелках свой живот от пуль, сынок, оберегай, и в КПЗ не попадай». Итак, где книжечка моя? А в телеке что за фигня? Папаня в плазму посмотрел и от восторга обалдел. «Ой, батюшки, ой, что ж такое?» Приемной дочери Лукойла закончился невзрачный клип, и рыжий необычный тип распространил вдруг запашок. Так пахнет денежный мешок. Благоухает телевизор, еще бы! Трахтенберг-провизор вновь раздает свои рецепты, а моложавые адепты борьбу ведут между собой за кучу денег. Боже мой, Папан чуть не нырнул в экран. Прыщавый юноша Степан, Олег, Семен, Сергей и Настя собрались около мешка с деньгами. А ведущий: «Здрасте!» промолвил: «Вот моя рука! В руке стерильные шприцы! Готовьте задницы, бойцы! Терпите боль, друзья! Держитесь! Хотите денег, так колитесь!» На сцену женщина взошла в халате белом, стрекоза. Сказала: «Сколько милых лиц! Я Марья Николаевна Шприц. Я с Трахтенбергом в кабаре работаю. В медпункте мне сидеть, признаться, стало скучно. И вот я здесь. Собственноручно сейчас вам, братцы, покажу, на что способна я. Ау-у-у, больные! Приспустите штаны, а Насте юбку ждите». Чтоб шоу было по науке, сестрица сполоснула руки. «Дам первых всюду запускаем, вот с Настеньки и начинаем». Папан зажмурился. Кошмар. Не тут-то было. Комиссар Мария Николаевна ловко, как будто со штыком в винтовку, вонзила Насте в ягодицу огромный шприц. Молчит девица. «Второй, четвертый, все молчит. Пятнадцатый, не говорит. Не стонет, рта не открывает. Видать, доход в уме считает. Все, больше некуда. Степан, ложитесь, друг мой, на диван». Степан слабее оказался. Десятый шприц вообще сломался. Олег воспринял лишь пяток, Сергей четыре, и не смог Семен один укол стерпеть. И тут же принялся реветь. «Семен Семеныч, выбываем», — сказал ведущий. «Знаем, знаем, без денежек хуево жить. Но что поделать? Надо быть настойчивей и к состязанию серьезно подходить. Заранее». «Вот, блядь, ебёна мать, вот шлюха, пиздюлиная финтифлюха!» Папаньку матом понесло. «Анастасия, блядь, говно, видать, сеть бабки загребет. Да ну и хуй с ней, не ебет. Я обещал Артемке книжку прочесть, про Нильса, про мальчишку. Эй, сказка, приходи скорей. И что там Нильс, ебет гусей? Глава 1, страница 5, продолжу сам себе читать». Нильс осторожно соскользнул на пол и сдернул сачок с гвоздя. Один взмах, и гном забился в сетке, как пойманная стрекоза. Его широкополая шляпа сбилась на сторону, ноги запутались в полах кафтанчика, и он барахтался на дне сетки и беспомощно размахивал руками. Но чуть только ему удавалось приподняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз. «Вот так и мы», — подумал папа. живем себе, а после нахуй. Где караулит нас беда? Пойду добавлю полкуба. Причалил снова к стульчику. Ну вот, две ампулы ку-ку, а брал еще на той неделе наркотики. Мне надоели, по правде говоря, они. Но хули делать? Позади розовощекие морозы, таблетки витамина С с глюкозой. Теперь уже мне все равно. Дерьмо, оно и есть дерьмо. Но сразу бзыньк, ту-ду-ду-ду. Обратно в комнату иду. Порхают нильцы мальчики и солнечные зайчики. По окнам прыг, по стеклам скок. Фантастика! Кругом песок, пустыня. Странная бутылка, как та из детства, из Мурзилки. Папаня взял бутылку, пробка, хуяк ее оттуда ловко. Хоттабыч: ну, мужик, здоров! Че изволишь? Сколько кубов? Да сбился я, видать, с пути, сказал папаня. Как пройти мне в комнату, а, старикашка? Хоттабыч: ну даешь, папашка. Иди к оазису, туда, там будет дверь. За ней вода. Попьешь и дальше пиздюхай. Приешь на место, отдыхай. И испарился. Жарковато. Плюга. Топают солдаты. Папаня командиру в ухо: приветствую, товарищ Сухов. Нет, пулемета я не дам, ответил тот. Любезный, вам хуячить надо прямо, мне направо, родина в огне. Вы не видали Абдулу на кухне?
3: Нет.
2: Тогда хуйню одну вас попрошу. Саида, коль встретите, в песок шахида заройте по уши. Опять верблюдов начал воровать. Пошли вы нахуй, тоже мне. Я помню шприцы с кабаре, Сергею, Настю и Степана. А вас из мозга и с экрана я вычеркнул давно, лет 30 тому назад, когда жениться всем предлагал. А сейчас уже хуй не стоит и пью драже. Папаша даже прослезился. Отряд военных удалился.
3: Так, что Хоттабыч там сказал? К оазису не наебал? Эх, жалко, тапки все в песке. Пойду.
2: Вдруг бац, на волоске хуйня какая-то. Блоха. Сидит, хохочет. Ха-ха-ха. Хоттабыч ей говна кусок оставил все же волосок. Папаня в крик: микроб, микроб. Блоха: как захуячу в лоб тебе, мудила, будешь знать, кого ты вздумал напугать. Я, блин, волшебная блоха. Я, блядь, не просто ха-ха-ха. Сижу тут, тоже мне орел. Осел, индюк, свинья, козел. И чудище, достав зубило, седой отросток разрубило. Папа нихуя не понял, очухался лишь на балконе, сидит на воздухе, скучает. Среди неба гусь охуевает. Папа не пригляделся. Что-то какой-то, блядь, он не такой. Гусак размером с бегемота. О боже, что же с головой? Не голова, пардон, головка. И как животное назвать? А гусь? Вы знаете, неловко мне тоже по небу летать в таком вот виде. Но однажды и нас волшебная блоха заколдовала. Нынче каждый, кто нас заметит, ха-ха-ха. Нас дохуя таких. Мы шоблы в Финляндию сейчас летим. Там аквапарк, пусть нету воблы, но на пивко сообразим. А вы-то в зеркало смотрелись? Порадуйтесь, такая прелесть. Папуля в комнату быстрей, глядит. Малой, как воробей.
3: Вот, блядь, блоха. Вот, блядь, зараза. Сказал б, сучка, лучше сразу, что стану крохотным таким.
2: А за окном: летим, летим. Папан в ответ: летим на север. Я тоже буду кушать клевер. И на балкон. А там хуев крылатых, словно муравьев. Среди них одна крутая пизда, такая деловая: прощай, Артемушка, прости, а папе, мальчик, не грусти. Прощание завершив слезами, папашка обложил хуями всю стаю. В душу вашу мать! Быстрее можете взлетать?
0: Царь Никита жил когда-то. Праздно, весело, богато, не творил добра ни зла, и земля его цвела. Царь трудился понемногу, кушал, пил, молился Богу и от разных матерей прижил 40 дочерей.
3: 40 девушек прелестных, 40 ангелов небесных, милых сердцем и душой. Что за ножка, боже мой, а головка, темный волос, чудо-глазки, чудо-голос, ум с ума свести бы мог. Словом, с головы до ног, душу, сердце, все пленяло, одного не доставало. Так чего же одного? Ну так, безделки, ничего. Ничего или очень мало все равно не доставало. Как бы это изъяснить, чтоб совсем не рассердить богомольные важные дуры слишком чопорной цензуры? Как быть? Помоги мне, Бог! У царевин между ног. Нет, уж это слишком ясно и для скромности опасно. Так, иначе как-нибудь. Я люблю в Венере грудь, губки, ножки особливо, но любовное огниво, цель желания моего, что такое? Ничего, ничего или очень мало. И того-то не бывало у царевин молодых, шаловливых и живых. Их чудесное рожденье привело в недоумение все придворные сердца. Грустно было для отца и для матерей печальных, а от бабок повивальных, как узнал о том народ, всякий тут разинул рот. Ахал, охал, дивовался, и иной хоть и смеялся, да тихонько, чтобы в путь до Нерчинска не махнуть. Царь созвал своих придворных, нянек, мамушек покорных, им держал такой приказ. «Если кто-нибудь из вас дочерей греху научит, или мыслить их приучит, или только намекнет, что у них недостает, или двусмысленное скажет, или кукиш им покажет, то шутить я не привык. Бабам вырежу язык, а мужчинам нечто хуже, что порой бывает туже». Царь был строг, но справедлив, а приказ красноречив. Всяк со страхом поклонился, остеречься всяк решился, ухо всяк держал востро и хранил свое добро. Жены бедные боялись, чтоб мужья не проболтались, втайне думали мужья: «Провинись, жена моя!» Видно, сердцем были гневны. Подросли мои царевны, жаль их стало. Царь в совет изложил там свой предмет, так и так, довольно ясно. Тихо, шепотом, негласно, осторожнее от слуг. Призадумались бояры, как лечить такой недуг. Вот один советник старый поклонился всем, и вдруг в ясный лоб рукою брякнул, и царю он так вовакнул: «О, премудрый государь, не взыщи мою ты дерзость, если про плотскую мерзость расскажу, что было встарь. Мне была знакома сегодня, где она и чем сегодня, верно тем же, чем была. Баба ведьмою слыла, всем недугам пособляла, немочь членов исцеляла. Вот ее бы разыскать, весьма дело все поправит, и что надо, то и вставит». «Так за ней сейчас послать!» — восклицает царь Никита, брови сдвинувши сердито. «Тотчас ведьму отыскать! Если ж нас она обманет, чего надо не достанет, на бабах нас проведет или с умыслом солжет, будь не царь я, а бездельник, если в чистый понедельник сжечь колдунью не велю и тем небо умолю». Вот секретно, осторожно, по курьерской подорожной и во всей земли концы были посланы гонцы. Они скачут, всюду рыщут и царю колдунью ищут. Год проходит, и другой, нету вести никакой. Наконец один ретивый вдруг напал на след счастливый. Он заехал в темный лес, видно, вел его сам бес. Видит он: в лесу избушка, ведьма в ней живет, старушка. Как он был царев посол, то к ней прямо и вошел. Поклонился ведьме смело, изложил царево дело.
2: как царевны рождены и чего все лишены. Ведьма мигом все смекнула, в дверь гонца она толкнула, так примолвив: «Уходи поскорей и без оглядки, не то бойся лихорадки. Через 3 дня приходи за посылкой и ответом. Только помни, чуть с рассветом». После ведьма заперлась, уголечком запаслась, 3 суток ворожила так, что беса приманила. Чтобы отправить во дворец, сам принес он ей ларец, полный грешными вещами, обожаемыми нами. Там их было всех сортов, всех размеров, всех цветов, все отборные, с кудрями. Ведьма все перебрала, 40 лучших оточла, их салфетку завернула и в ларец на ключ замкнула. С ним отправила гонца, дав на путь серебреца. Едет он. Заря зарделась, отдых сделать захотелось. Захотелось закусить, жажду водкой утолить. Он был малый аккуратный, всем запасся в путь обратный. Вот коня он разнуздал и спокойно кушать стал. Конь пасется, он мечтает, как его царь вознесет, графом, князем назовет. Что же ларчик заключает? Что царю в нем ведьма шлет? В щелку смотрит — нет, не видно. Заперт прочно. Как обидно! Любопытство страх берет и всего его тревожит. Ухо он к замку приложит, ничего не чует слух. Нюхает — знакомый дух. Тьфу ты, пропасть! Что за чудо! Посмотреть ей-ей не худо. И не вытерпел гонец, но лишь отпер он ларец, птички порх и улетели, и кругом на сучьях сели и хвостами завертели. Наш гонец, давай их звать, сухарями их прельщать. Крошки сыпет — все напрасно. Видно, кормится не тем. На сучках им петь прекрасно. А в ларце сидеть зачем? Вот тащится вдоль дороги, вся согнувшаяся дугой, баба старая с клюкой. Наш гонец ей бухнул в ноги: «Пропаду я с головой! Помоги! Будь мать родная! Посмотри, беда какая! Не могу их изловить! Как же горю пособить!» Вверх старуха посмотрела, плюнула и прошипела: «Поступил ты хоть и скверно, но не плачься, не тужи. Ты им только покажи, сами все слетят, наверное». «Ну, спасибо», — он сказал. И лишь только показал, птички вмиг к нему слетели и квартирой овладели. Чтоб беды не знать другой, он без дальних оговорок тотчас их под ключ, все 40, и отправился домой. Как княжны их получили, прямо в клетке посадили. Царь на радости такой тотчас задал пир горой. 7 дней кряду пировали, целый месяц отдыхали. Царь совет весь наградил, да и ведьму не забыл. Инскунскамеры в подарок ей послал в спирту агарок, тот, который всех дивил. 2 ехидны, 2 скелета из того же кабинета, награжден был и гонец. «Ах, мы немного опоздали. Старик уже в базе почил. Покой ему, мы выйдем тихо, пускай останется один». Ну, а пока у нас есть время, поговорим на злобу дня. Так что я там пиздел про семя? Забыл, но это все хуйня. Не в этом злая бед причина. От баб страдаем мы, мужчины. Что в бабах прок? Одна пизда, да и пизда не без вреда. И так не только на Руси, на всей земле о том спроси, где баба, скажут быть беде. Шершель Афам, ищи в пизде. От бабы пьянка, ругать, драка, но лишь ее поставишь раком, концом ее перекрестишь и все забудешь, все простишь.
3: Да только член прижмешь к ноге и тоже. А если раком или минет, а? Но нет, черед и этому придет, но нас уже Евгений ждет. И тут насмешливый читатель, возможно, мне вопрос задаст. Ты с бабой сам лежал в кровати? Или, может быть, ты педераст? Или, может, в бабах не везло, коль говоришь, что в них все зло? Его без гнева и без страха пошлю интеллигентно нахуй. Коль он умен, меня поймет. А коли глуп, пускай идет. Я сам люблю, чего скрывать, с хорошей бабою в кровать. Но баба бабой остается, пускай она как бог ебется.
4: Ебутся два пидораса в туалете. Тот, которому вставляет, все время голову запрокидывает. Второй говорит: что ты головой-то крутишь? Он говорит: блять, рубашка в жопу попала, блядь. Ебутся два пидораса. Один говорит: ой-ой-ой, Вася, больно, больно. Тот говорит: терпи, ведь ты же мужчина. Мужик заходит в бар, выпивает кружку пива, идет поссать, заходит в туалет, смотрит, там аж три пидораса ебутся рядком. Он выбегает в ужасе и к бармену говорит: слушай, у вас там в туалете ебутся. Три мужика ебутся одновременно. Тот говорит: а в середине рыжий такой с золотыми зубами? Он говорит: да. Бля, ему всегда везет. Ему даже в картах везет. Сидят в комнате мужики и старушка, у них по очереди отсасывает и по вкусу спермы отгадывают, кто есть кто. Они смотрят в окно, смотрят, идет святой отец. Они говорят: святой отец, давайте к нам. У нас тут были сосуды, по вкусу отгадывают, кто есть кто. Он говорит: что вы, дети мои? Вы что? Как это можно? Это же богохульство. Он говорит: почему богохульство? Тетка уже пару раз кого-то за вас принимала. Блондинка приходит к стоматологу, открывает рот. Он над ней наклоняется, она его берет за яйца. Он говорит: что это такое? Она говорит: доктор, мы же не сделаем друг другу больно. Приходит новый русский к стоматологу, зубы платиновые с бриллиантами, открывает рот, стоматолог в удивлении говорит: а что надо-то? Сигнализацию поставить. Выходит на улицу стоматолог, гинеколог и патологоанатом. Идут по улице, стоматолог говорит: наконец-то свежий воздух. Патологоанатом говорит: и люди живые. А гинеколог говорит: и лица, и лица. Судят гинеколога за убийство цыганки. Говорит: ну, за что же вы ее убили? Он говорит: вы знаете, у меня был очень сложный день, я перетрудился, мне было очень плохо. Я иду домой, и тут в подъезде меня встречает цыганка и говорит: дай 3 рубля, я тебе пизду покажу.

0: Едет дальнобойщик по трассе, и мороз минус 30, и у него колесо спустило. Он выходит, меняет колесо и про себя так ругается. Блять, говорила же мне мама, шел бы ты, Вася, учиться на гинеколога, и руки бы в тепле, блять, и работа, блять, с людьми. Мужик новый русский, очень богатый, познакомился на одной вечеринке с симпатичной женщиной и говорит, давайте поженимся. Она говорит, ну мы же друг друга не знаем. Говорит, какая разница? Мы поженимся, потом друг друга узнаем. Она говорит, ну давайте, я согласна. Поженились они, поехали в свадебное путешествие в какую-то экзотическую страну. Вот они лежат на пляже у бассейна. Мужик залезает на 10-метровую вышку, размахивает руками, делает тройное сальто и без единого, так сказать, звука и без брызг заходит в воду. Совершенно идеально. Весь пляж ему аплодирует, он вылезает, растирается полотенцем. Она говорит, как ты так умеешь, бля? Он говорит, бля, вот мы же решили познакомиться. Так вот я тебе хочу сказать, что я троекратный чемпион мира по прыжкам с вышки. Она говорит, да ты что? Раздевается, ныряет в бассейн и под водой проплывает 200 метров. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вылезает и тоже вытирается. Он говорит, а ты что, чемпионка по подводному плаванию? Она говорит, да нет. Я на самом деле проститутка. Ну вот так судьба сложилась, что мне пришлось работать в Венеции. У меня было две точки. Одна на одном берегу, другая на другом. Ну приходилось успевать, она денег на лодку не было. Муж уговорить жену перед первой брачной ночью взять в рот. Она говорит, я этого не буду делать по двум причинам. Во-первых, я никогда этого в жизни не делала. А во-вторых, у меня после этого всегда изжога.
1: В ужасно грязной и холодной каморке возле кабака жил вечно пьяный и голодный вор, шпик и выжига Лука. В придачу бедности отменной Лука имел еще беду, величины неимоверной, восьмивершковую елду. Ни молодая, ни старуха, ни блядь, ни девка-потаскуха, узрев такую благодать, ему не соглашалась дать. Хотите нет, хотите верьте, но про Луку пронесся слух, что он елдой своей до смерти заеб каких-то барынь двух. И с той поры, любви не зная, он одинок на свете жил. И хуй свой длинный проклиная, тоску печаль в вине топил. Позвольте сделать отступление назад мне с этой же строки, чтоб дать вам вкратце представление о роде племени Луки. Весь род Мудищевых был древний, и предки бедного Луки имели вотчины, деревни и прибольшие елдаки. Один Мудищев был Порфирий, при Иоанне службу нес, и, поднимая хуем гири, порой смешил царя до слез. Второй Мудищев звался Савой, он при Петре известен стал за то, что в битве под Полтавой елдою пушки прочищал. Царю же неугодных слуг он убивал елдой, как мух. При матушке Екатерине, благодаря своей хуине, отличен был Мудищев Лев, как граф и генерал-аншеф. Свои имения, капиталы спустил уже Лукашкин дед, и наш Лукашка, бедный малый, остался нищим с малых лет. Судьбою не был он балуем, и про него сказал бы я, судьба его снабдила хуем, не дав придачу нихуя. В дверь вошел и улыбнулся. Дева дивной сидит, на него в упор глядит. Взгляд прямой, открытый, чистый. Как зовут тебя? Филистый. У Тамары бюллетень, я сегодня первый день. Так, прекрасно. Спиридон встал и сделал ей поклон. Спиридон Мартыныч Кторов. Я директор той конторы, тоже первый день в работе. Ну, потом ко мне зайдете, я введу вас в курс всех дел. Кторов снова поглядел, улыбнулся, поклонился и в пенаты удалился. А Филиста вся зарделась, ей сейчас к нему хотелось, чтоб был точный дан приказ, не потом, чтоб, а сейчас. Здесь прерву я нить рассказа, потому что надо сразу о Филисте рассказать и ее вам описать. Высока, с приятным взглядом, с очень крупным круглым задом, с головой не без идей, с пятым номером грудей, с узкой талией, притом с пышным нежным алым ртом. Волос цвета апельсина до сосков, довольно длинный, голос томный и певучий, взгляд предельно злоебучий. Здесь замечу непременно, что еблась она отменно. Знала сотню разных поз, обожала пантероз, сладко делала минет, все узнала в 10 лет. В те года с соседней дачи помогал решать задачи ей один артиллерист. В ебле дядя был нечист, доставал он хуй тихонько, гладить заставлял легонько, сам сидел, решал задачи, объясняя, что где значит. Это было непонятно, но волнующе приятно. И упругий хуй в руке, и ладошка в молоке. Арифметика кончалась, платье с девочки снималось, и язык большой и гибкий залезал Филисте в пипку. Поначалу было больно, рот шептал «прошу, довольно», но потом привычно стало, целки в скорости не стало. И за место языка хуй ввела ее рука. А примерно через год научилась брать и в рот. Месяцы бежали скопом, набухали груди, жопа, над пиздой пушились дебри, набирался опыт в ебле. И к 16 годам переплюнула всех дам. Сутками могла ебаться, ерзать, ползать, извиваться, по-чапаевски и раком, стоя, лежа, в рот и в сраку, с 4, с 5, со взводом. Девочка была с заводом. И сейчас она сидела, мирно на часы глядела, а в пизде рождалась буря. Буря, скоро грянет буря. Ведь Тамара ей сказала, Спиридон лихой вонзала. Сердце билось сладко-сладко и пищало где-то в матке. Руки гладили лобок, ну звони скорей звонок. И звонок приятной лаской позвонил, как будто в сказке. Захлебнулся, залился, время же терять нельзя. Трель звонка слышна нигде. Что-то ёкнуло в пизде, и Филиста, воспылав, к двери бросилась стремглав. Ворвалась, закрыла шторы, повернула все запоры, жадно на диван взглянула, резко молнию рванула, и в мгновение была в том, в чем мама родила. Спиридон, как бык, вскочил и к Филисте подскочил, доставая бодро член, что кончался у колен. А затем он так же быстро на ковер свалил к Филисту, и чтоб знала, кто такой, ей в пизду залез рукой. Но Филиста промолчала, ей понравилось начало, улыбнулась как-то скупо и схватила ртом за лупу. Стала втягивать тот член, что кончался у колен, вот исчезла пол конца, вот ушли и 2 яйца, и залупа где-то ей щекотала меж грудей. Спиридон кричал «Ах, сладко!» и сжимал рукою матку. Цвета белого стекла сперма на ковер стекла. А глаза ее горели. Хуй ломал чего-то в теле. Кисть руки пизда сжимала, так что чуть не поломала. Приутихли, раскатились, отдохнули, вновь вцепились. Вот Филиста встала раком, он свой хуй ей ставил в сраку, а пизду 2 руками молотить стал кулаками. Она за яйца хвать и желает оторвать. Снова отдых, снова вспышка. У него уже одышка, а она его ебет и кусает, и скребет, и визжит, и веселится, и пиздой на рот садится. Он вонзает ей язык, что могуч так и велик, и твердит «Подохну тут!» А часы 12 бьют. Кровь и сперма, все смешалось. А Филиста помешалась. Удалось в конце концов оторвать 1 яйцо, а потом с улыбкой глупой отжевать кусок залупы. Он орет «Кончаюсь, детка!» А она ему минетку, чтобы заставить хуй стоять. И ебать, ебать, ебать! Утром труп его остывший осмотрел я, как прибывший из Москвы криминалист. Так закончил журналист свой рассказ, печальный очень, и добавил: Между прочим, с нами следователь был, очень юн и очень мил. Побледнел он, покраснел, на девицу не глядел, так, не глядя, к ней склонился, перед этим извинился и изо рта ее извлек хуя жеванный кусок. И изрек один вопрос: «Заебли его, за что-с?» И ответил Филиста: «Этот был артиллеристом, рядом с нами жил на даче и умел решать задачи». Время шло, прошло лет 5. Мой попутчик меня опять как-то встретился под Сочи. Мы обрадовались очень нашей встрече и всю ночь пили все, отбросив прочь. А когда бледна, полна, над землей взошла луна, звезды на небе застыли, он спросил: «Вы не забыли мой рассказ, когда Филиста заебла артиллериста?» Вмиг с меня сошла усталость. Я спросил: «А что с ней сталось?» «Значит, помните, гляжу. Что ж, хотите, расскажу». Затаив свое дыхание, я в момент обрел внимание, и сонливость спала сразу в ожидании рассказа. И второй его рассказ я поведаю сейчас.
0: Винни-Пух приходит к Пятачку и говорит: «Пятачок, короче, назрела тема дня. Я тут нашел дуб, там живут пчелы. Эти пчелы делают мед. Значит, алгоритм наших действий следующий. Ты залезаешь в дупло, шумишь, все пчелы бросаются на тебя, ты от них бежишь за бугор, там есть озеро, ты скрываешься в озере, пчелы улетают, ты возвращаешься, мы жрем на пару мед». Пятачок говорит: «Хорошо». Залезает в дупло, все пчелы за ним улетают, он убегает за бугор, Винни-Пух залез в дупло, обожрался медом, ему хуево, он, бля, еле спустился, лежит под деревом, бля, плохо ему. Тут прибегает Пятачок, бля, весь покусанный, у него, нахуй, глаза заплыли, блядь. Пятачок, нахуй, стал уже как рубль, блядь. Он говорит: «Винни, Винни, ты меня наебал, там за бугром нет озера». Он говорит: «Уйди, свинья. Не видишь, мне хуёво». Чебурашка прочитал в газете объявление, что одна фирма покупает кожу различных сортов для кож-галантереи. Он звонит в дверь Гене, то говорит: «Кто там? Кто там? Кто там? Открывай, блядь, дверь, чемодан ебучий, блядь». Василий Иванович приходит к Фурманову и говорит: «Фурманов, а ты же у нас ученая голова. Расскажи мне, пожалуйста, что такое логика?» Он говорит: «Василий Иванович, смотри в окно. Видишь, два человека. Один грязный, другой чистый. Какой из них идет в баню?» Тот говорит: «Чистый». Говорит: «Неверно. В баню идет грязный. Он потому и в баню идет, потому что грязно, хочет вымыться. Понял?» Он говорит: «Понял. Вот это, говорит, называется логика». Он говорит: «Хорошо, Фурманов, а что такое диалектика?» «Смотри, — говорит Василий Иванович, — два человека на улице. Один чистый, другой грязный. Какой идет в баню?» Тот говорит: «Грязный». Говорит: «Нет. В баню идет чистый. Он потому и чистый, что ходит в баню. Понял?» Тот говорит: «Понял. Вот это называется диалектика». Говорит: «Хорошо. А что такое философия?» «Смотри, Василий Иванович, видишь, два человека, грязный и чистый. Какой из них идет в баню?» Тот говорит: «Хуй его знает». Вот. Вот это и называется философия. Василий Иванович собирается в город поступать в военную академию с чемоданом с огромным. Петька его провожает, тащит этот чемодан. Говорит: «Василий Иванович, ты что, кирпичи туда наложил?» Он говорит: «Не, Петька, там карты». То говорит: «Нахуй, какие карты?» Он говорит: «Ну карты, ёпта, я же еду в академию». Он говорит: «Да, блин, не могут карты столько весить». Он говорит: «Ну смотри, открывай чемодан, там картошка». Он говорит: «Смотри, вот здесь красные, вот здесь белки». А мужик прибегает в винный отдел и говорит: «Мне, пожалуйста, 300 грамм портвейна». И он говорит: «Молодой человек, ну что вы, мы в разлив не продаем». Он говорит: «А мне не в разлив, мне в Шушенское». Ленин проводит предвыборную агитацию. Говорит: «Господа, если я приду к власти, я гарантирую вам 8-часовой рабочий день». Все кричат: «Ура! Ура!» Он говорит: «Если мы начнем работать по-новому, я вам гарантирую 6-дневную рабочую неделю». Все кричат: «Ура! Ура!» Он говорит: «Если мы освоим новые технологии, я гарантирую вам пятидневную рабочую неделю. Все кричат: ура, ура. Он говорит: смотрю на вас, мужички, и вижу, нихуя вы работать не хотите.

закончились опыты по клонированию человека, клонировали Сталина, и вот к нему коммунисты пришли и говорят: бля, Иосиф Виссарионович, надо порядок в стране восстанавливать. Он говорит: хорошо, значит, на повестке дня тогда два вопроса. Во-первых, нужно расстрелять всех коммунистов, а во-вторых, перекрасить мавзолей в зеленый цвет. Ему говорят: блять, а нахуя мавзолей-то в зеленый цвет перекрашивать? Он говорит: я очень рад, что первый пункт, блядь, не вызвал никаких возражений. В выставочном зале в застойные времена выставлена картина. Вот идет экскурсовод, экскурсию подводит и говорит: вот картина, которая называется «Ленин в Польше». Все смотрят, на картине изображена палатка, и там четыре пятки торчат. Он говорит: вот это ноги Фельдса Эдмундовича, вот это ноги Надежды Константиновны. Он говорит: а Ленин где? Господа, Ленин в Польше. На балу бегает мальчик и всем мешается, у всех под ногами вертится, кричит, что-то спотыкается, падает. Ржевский подошел к этому мальчику, шепнул ему пару слов на ухо, мальчик свалил, и больше его до конца вечера никто не видел. Отец мальчика, полковник, подзывает к себе поручика и говорит: поручик, вы знаете, в вас погибает великий педагог. Что вы сказали на ухо моему сыну? Только да хуйню, просто научил его онанизму. Пьер Безухов заходит в комнату и видит такую картину. Стоит посередине комнаты стол. Вокруг стоят гусары, вытащили хуи, выложили их на стол. В углу стоит связанный поручик Ржевский, в другом углу связанная Наташа Ростова. Он говорит: что здесь происходит, господа? А это мы играем в интересную игру. Мы вытащили хуи, и на чей быстрее муха сядет, тот и будет ебать Наташу Ростову. Он говорит: а почему поручик связанный в углу? А он шулер, он хуй говном намазан. Сидят корнеты и беседуют о бабах. Один говорит: я тут ебал 20-летнюю. Второй говорит: хуйняс, я вот 15-летнюю ебался. Третий говорит: а я 12-летнюю. Тут заходит поручик Ржевский и говорит: господа, я 3-летку ебал. Ему говорит: как такое могло быть? Как вы могли ебать? Он говорит: как мог? Распряг и выеб. Брат с сестрой ебутся. Сестра говорит: слушай, с тобой лучше ебаться, чем с отцом. Он говорит: да, мне мать уже об этом говорила.

У нового русского сломалась машина, он стоит, никак не может понять, что же с ней приключилось. Останавливается какой-то очкарик, копался, говорит, может, секретка есть? Он говорит, нету. Он говорит, ну, извини, тогда не знаю. И уехал. Через полчаса останавливается другой очкарик, тоже поковырялся в машине, говорит, ну, слушай, ну, не знаю, вроде все в порядке. Может, секрет какой есть? Он говорит, да нету никакого секрета. Тот уезжает. Через полчаса останавливается еще один очкарик. Ковыряется 2 часа. Говорит, слушай, ну все в порядке. Не знаю, что она у тебя заглохла. Может, секрет какой есть? Он говорит, да, блядь, нету у меня никакого секрета. Тот уезжает, новый русский стоит, чешет репу. Говорит, ну есть у меня секрет. Тещу я ебу. Ну к машине-то это какое отношение имеет? Приходит в квартиру муж с любовником, ебутся по-разному, там, по-всякому, и в рот, и в жопу. Тут звонок, они хуякс в шкаф. Заходит жена со своей подругой и тоже там наяривает. Опять звонок, они тоже раз в шкаф. Заходит дочь с парнем, садомаза, вся в заклепках, в руке плетка. Вдруг звонок, они тоже в шкаф. Заходит старший сын с бабой. Начинают совершенно заниматься традиционным сексом. Эти сидят в шкафу и говорят, блядь, извращенцы. В купе поезда дальнего следования едут 2 мужчина и женщина. Женщина рыдает, мужчина пытается ее утешить и говорит, что вы плачете, дорогушенька. Она говорит, вы понимаете, я очень люблю сексуальные эксперименты. Муж меня за это из дома выгнал. Он говорит, да не плачьте, я только что жену выгнал по этой же самой причине. Я любитель экзотики, а она нет. Женщина говорит, вот мой адрес, будьте рядышком, обязательно посетите мою квартиру. Он говорит, хорошо. Проходит 3 дня, мужчина приходит к ней в гости, она обрадовалась, говорит, посидите здесь, я пойду приготовлю. Уходит в другую комнату, через 15 минут возвращается вся в коже, в заклепках, в руках, плетка. Мужик собирается уходить. Она говорит, вы куда? Он говорит, ну, в сумочку я вам насрал, собаку вашу выебал, что-то делать. Женщина заходит в секс-шоп, долго мнется, что-то не знает, краснеет, бледнеет, потом говорит... Ну ладно, я, пожалуй, возьму 3-х чудных фалоимитатор. Вот тот черненький, вот тот желтенький и вот этот замечательный красненький. Продавец говорит, ну по поводу черного и желтого, пожалуйста, а по поводу огнетушителя я должен посоветоваться с хозяином. Мужик приходит в секс-шоп и говорит, так, я хотел бы аннулировать нашу сделку, пожалуйста, верните мне деньги за товар. Ему говорят, почему? Вот вы купили чудную резиновую женщину. Блять, вот и я думал, что женщина, а там надувной мужик. Вот ёпта мать, да вы его просто вывернули не на ту сторону. Женщина стоит около прилавка в секс-шопе, очень долго мнется. Потом говорит, извините, пожалуйста, можно посмотреть вот тут чудный фалоимитатор? Я говорю, пожалуйста. Она еще стоит 5 минут, мнется. И говорит, скажите, а где у вас здесь примерочная? Молодые возвращаются домой с прогулки. Заходит на кухню, видит, там сидит теща на кастрюле с борщом и ссыт туда. Он говорит, мама, что вы делаете? Она так спрыгивает с плиты, подтягивает трусы и говорит, злые вы все-таки, уйду я от вас. Зять сидит в комнате на диване, заходит теща с метлой. Он говорит, мама, вы убираться или полетите куда?

0: Три глотка. Идет экзамен по сексологии в выпускном классе общеобразовательной школы. Учитель говорит: ребята, ну кто знает, сколько поз бывает половых сношений задней парты? 99. Он поднимает девочку и говорит: сколько вы знаете поз? Она говорит: я знаю 10. Говорит: ну какие? Она перечисляет задней парты. 99. Поднимает мальчика и говорит: вы сколько знаете поз? Он говорит: ну, наверное, 30. Задней парты. 99. Он поднимает еще какую-то девочку и говорит: сколько вы знаете поз? Она говорит: одну. Он говорит: ну какую? Ну, женщина лежит на спине, мужчина лежит на ней, задней парты. 100. Военно-грузинская дорога, едет новый русский на 600-м Мерседесе, смотрит, стоит на краю обрыва маленькая девочка и плачет. Он останавливает машину, вылезает и говорит: что плачешь-то? Она говорит: мы с папой, мамой, бабушкой и дедушкой возвращались с дачи. Папа не справился с управлением, и машина упала в пропасть. Я осталась круглой сиротой. Новый русский говорит: да, не твой сегодня, девочка, день. И расстегивает штаны. Сексуальный маньяк тащит за руку 5-летнюю девочку. Кругом темно, ветер дует, дождь льет, впереди лес. Девочка говорит: дяденька, чего-то мне страшно. Он говорит: а ты прикинь, девочка, как мне одному-то домой возвращаться? Три педофила встречаются. Один говорит: вот у меня была баба, 8 лет. И, в принципе, такая ничего, бодренькая. Но, мне кажется, она уже... Появились первые признаки старения. Второй говорит: это что, 8 лет? Это старуха. Вот у меня 5-летняя была, и то я чувствовал, что старовато. Третий говорит: ребята, я никак не могу понять, о чем вы спорите. Если у женщины прорезали зубы... Вовочка подходит на перемене к Марье Ивановне и говорит: Марья Ивановна, дайте я вас выебу. Она говорит: Вовочка, ты что, дурак, что ли? Я же учительница. Он говорит: блядь, ну давай, поучи меня. Вовочка на школьном балу приглашает Марью Ивановну. Она говорит: я не люблю детей. Он говорит: ничего, Марья Ивановна, мы будем предохраняться.
1: Доченька, очень просто. Открыл я как-то телефонный справочник наугад, ткнул пальцем в страницу и набрал попавшийся номер. И что? Ну что, попал прямо к маме на работу. Поговорили, мама мне сразу понравилась. И голос ее, и мысли, и манера эти мысли выражать. А как мамина работа называлась? Ой, доченька, давно это было. А, впрочем, секс по телефону, кажется. Мужик с женой останавливают такси. Мужик спрашивает: скажите, пожалуйста, а сколько стоит доехать до рынка? Таксист говорит: 100 рублей. Мужик: а если вместе с женой? Таксист: 100 рублей. Мужик поворачивается к жене и говорит: говорил я тебе, блядь, дура, что ты нихуя не стоишь. На свете, братцы, все говно. Все мы порою, что оно. Пока бокал пенистый пьем, пока красавиц мы ебем, ебут самих нас в жопу годы. Таков, увы, закон природы. Рабы страстей, рабы порока, стремимся мы по воле рока туда, где выпить или ебнуть. И по возможности все даром, стремимся сделать это с жаром и поскорее улизнуть. Но время между тем следит и нихуя нам не простит. То боль в спине, в груди одышка, то геморрой, то где-то шишка. Начнем мы кашлять или дрыстать, или пальцем в жопе ковырять. И вспоминать былые годы. Таков, увы, закон природы. Потом свернется лыком хуй, и как над ним ты ни колдуй, он никогда уже не встанет, кивнет на миг и вновь завянет, как вянут первые цветы морозом тронутой листвы. Так всех, друзья, наскосят годы. Таков, увы, закон природы. Доченька, очень просто. Открыл.

0: как-то телефонный справочник наугад, ткнул пальцем в страницу и набрал попавшийся номер. И что? Ну что, попал прямо к маме на работу. Поговорили, мама мне сразу понравилась. И голос ее, и мысли, и манера эти мысли выражать. А как мамина работа называлась? Ой, доченька, давно это было. А, впрочем, секс по телефону, кажется. Мужик с женой останавливают такси. Мужик спрашивает: скажите, пожалуйста, а сколько стоит доехать до рынка? Таксист говорит: 100 рублей. Мужик: а если вместе с женой? Таксист: 100 рублей. Мужик поворачивается к жене и говорит: говорил я тебе, блядь, дура, что ты нихуя не стоишь.
1: Как вы знакомитесь с женщинами? Подхожу, спрашиваю: мадам, а можно вам впердолить? Так ведь можно и по морде получить. Можно получить, а можно и впердолить. Гранд Палас, в котором я все это время обитал, был, как выяснилось, просто культовым местом для дайверов. Эта мини-гостиница существовала в основном за счет своей специфической тусовки, и люди со стороны, типа меня, в нее попадали редко. Большей частью новички приезжали по рекомендации завсегдатаев, и если приживались, то автоматически вливались в устаканившуюся команду. Фан-клуб «Гранд Паласа» состоял в основном из немцев, швейцарцев и англичан. Французов здесь, как, впрочем, и во всей Европе, недолюбливали, а итальянцев сторонились из-за их национальной шумливости и излишней сверхкоммуникабельности. Я же был редкой рыбой, русским, которых здесь почти не водилось. Ко мне долго присматривались. Мало того, что и так русских практически нет, так еще и приехал с чемоданом, рыжей крашеной шевелюрой и не подавал никаких признаков того, что интересуется дайвингом, но однажды вдруг побрился и стал водить туристические группы. Народ удивился. Но в итоге решил меня принять в свои сплоченные ряды, тем более, что я все равно бы никуда не ушел, так как мне здесь очень нравилось и идти некуда. Свободных номеров хватало не всегда, и периодически народ дожидался комнаты, живя на крыше, как и я в первую ночь. А то и на общей кухне. Но никто при этом не роптал, потому как находился дома, в кругу семьи. Мы вели совместное хозяйство, занимаясь каждой своими делами. Правда, периодически вместе выпивая. И вот однажды в этом теплом стане появился еще один русский дайвер. До сих пор я видел только Юлия и думал, что приехавший — его копия. А потому и знакомиться не собирался. 2 дня мы никак не пересекались, каждый бегал по своим делам и ресторанам, а на третий меня потрясло. Потрясло, когда я увидел, что возле отеля стоит толпа местных, которых Али пытается отогнать. «Что случилось?» — поинтересовался я у него. «Все хотят увидеть того, кто пугает акул», — пояснил он и рассказал, что приехавший является легендой как среди аквалангистов, так и среди местных жителей. Однажды он целую неделю гонялся на судне за акулами, а, увидев их, бросался в море. «Да врет он, поди!» — отмахнулся я. «Как врет?» — обиделся Али. «Его возил на яхте мой родственник Мухаммед, а потом мой родственник Саид. Они и сами все видели, и матросы. Весь город знает. Все посмотреть пришли». Кажется, я ошибался насчет русского. Юлий бы к акулам не прыгнул. «Да и зачем вообще к ним лезть?» И вот, гонимый поиском ответа на загадку сфинкса, я направился прямиком на шум вечеринки, чтобы все досконально выяснить и познакомиться со странным гостем. «Штрафную!» — первое, что услышал я. «Из России, а даже поздороваться не пришел!» И наглый бородатый тип в очках налил мне стакан вискаря. «Хм, испытываешь? Думаешь, раз ты с акулами нырял, легенда? Ну и выпью!» — подумал я и залпом выпил за знакомство. Процесс знакомства после этого пошел как по маслу. Типа звали Константин Кравчук, странствующий рыцарь, как он отрекомендовался, и в будущем прозванный мною для краткости К.К. или просто Кака, плавает по всему миру, подрабатывая инструктором по дайвингу. «Но зачем ты к акулам прыгал?» — в сотый раз интересовался я. «А чего их бояться? Они мирные!» — отмахивался он. «Но и говорить ты с ними тоже не о чем!» — настаивал я. Кравчук темнил. Все пили. А потом, почему-то проникшись ко мне, он рассказал, что помимо собственного погружения, инструктор по дайвингу может зарабатывать самыми разными путями. Вариантов куча. Например, можно закинуть клиенту сказочку, как один турист нырял, его окружили акулы, но он смело вел себя, и они его не тронули. Зато не менее отважный инструктор тоже не растерялся и сфотографировал всю эту сцену. Снимки попали потом в National Geographic, турист прославился. Чувак, кому впаривают эту херню, конечно, загорается идеей. Ему бы такие кадры. Все бабы падали бы к его ногам штабелями. Правда, нырять с акулами его не заставишь. Более того, если он увидит такую дурищу рядом с собой, то от страха по воде пешком пойдет. А хочешь, я отдельно сниму их, а потом на фотошопе тебя вставлю в кадр, предлагает ему инструктор. Да, да, да, кричит лох. Но это очень опасно. Вот только, конечно, если вы можете заплатить $500. Осознавая опасность, турист обычно платит. Поэтому в прошлый свой приезд Кравчук и гонялся за акулами по всему побережью, пытаясь снять их при вечернем, дневном, утреннем и прочем освещении, полагая, что после продажу снимков организуют оптом. Лохов много, привезти что-нибудь экзотическое домой хотят все, а в журнал фальшивые фотки никто не отправит, понимая, что его расколят. Зато как будут поражены соседи и коллеги! Гениальность кравчуковской идеи провалилась только из одного маленького и крайне нелепого препятствия — трусости акул. Оказалось, что и эти твари смелы только в кино, а в жизни, как я уже писал, ни одна земная и морская живность не хочет столкновений с непонятным противником. Когда радостный дайвер прыгал к ним с фотокамерой, они бросались от безумца в рассыпную. Поскольку предложить долю им тоже нереально, Кравчук с горестью простился с гениальной идеей, а потому и рассказал ее мне. Все равно не украду. Уходя под утро спать, я понимал, что наверняка у моего смелого соотечественника есть еще масса гениальных идей, как заработать, и наверняка он не просто так приехал в Халаиб. Но вытрясти что-либо еще с него так и не удалось. А возможно, пока и ни к чему мне все это. Тут без опыта недолго и пропасть. И потом, это как же нужно любить деньги, чтобы прыгнуть к акулам? Конечно, они и правда, скорее всего, удерут, но все же есть небольшая вероятность больших неприятностей. Рыбины могут быть чем-то напуганы, ранены, или они однажды кусали человека и знают, что он безопасен. И вообще, это могут быть какие-то неправильные акулы. И что тогда? Однако идея с подводной съемкой все же гениальна, если не брать акул в качестве моделей. Как мне раньше не пришло это в голову? Мое увлечение фотографией началось еще в детстве, когда родители подарили мне смену 8М на день рождения. Не могу сказать, что с того момента я никогда не расставался с камерой, но фотографировать научился, любил и всегда брал с собой аппарат во всякие поездки, кроме, правда, нынешней. Но, как выяснилось, в Халаибе есть место, где можно взять камеру на прокат, да еще и в боксе для подводной съемки. Я давно хотел поснимать то, что ежедневно встречалось мне во время погружений. Кроме того, делая фотографии своих клиентов, я бы мог без особых усилий увеличить личный материальный доход с нырка. Быстро просчитав экономику, я предложил эту услугу народу. Как и любое нововведение за дополнительные деньги, моя инициатива не была поддержана. Дайверы оказались, мягко говоря, прижимистые, но мою решимость освоить перспективный ресурс это не поколебало. «Ах вы так?» — решил я. «Тогда зайдем с другой стороны». На следующий же день в моих руках появился желтый подводный фотоаппарат. Он совершенно не мешал работать, кроме того, добавлял мне творческого азарта и привлекал дополнительное внимание окружающих. Они с удовольствием позировали мне на фоне рыб и кораллов. Проявка и распечатка снимков занимали около часа, и к ужину у меня в руках уже была стопка большей частью неплохих фотографий. Народ рассматривал их, узнавая себя и места, где недавно погружались. «Здорово! Смотри, смотри! А это вот я! О, а ты себя здесь видел?» Наперебой галдели они. «Эту я возьму, а эту я, а эту я!» «По $10!» — торжественно сообщил я. «Вы же вчера отказались скинуться и взять камеру на прокат для всех?» «Я взял ее сам, для себя, поэтому фотографии продаю. Логично?» «Могли заплатить рубль, а платите 10. Это называется «жадность рождает бедность». Дебют нового жанра удался. В дальнейшем я постоянно предлагал народу взять в аренду камеру, но предлагал как бы невзначай, чтобы человек отказался. Продавать снимки в розницу гораздо выгоднее. Это увеличило мой доход от погружений раза в 3. Как хорошо встретить за границей умного соотечественника. Впрочем, я использовал чужие идеи, но старался избегать попадания под чужое мировоззрение. Я всего лишь собирал бабки на обратную дорогу домой, в холодный город, туда, где снова стану артистом и займусь любимым делом, выезжая пару раз в год к теплому морю. А в нашем Гранд-Паласе, как в ашраме, собирались люди, не мечтавшие ни о чем другом. Что такое $500, который заработал Кака за фотосъемку с акулами, знаете? Это целый капитал. Здесь, в Нубии, имея такие деньги, можно полгода не работать и ни в чем себе не отказывать. Потому что зарплата местного населения $3 в месяц, то есть человек с сотней в кармане может чувствовать себя первым после Бога. Нубийцы, конечно, тоже хотели бы стать инструкторами по дайвингу, но, к сожалению, европейцы предпочитают рисковать жизнью только под присмотром соотечественников. Они не доверяют малообразованному местному населению. Их, естественно, можно понять. Вы бы взяли к себе на работу водителем обезьяну. Так что для белых, работающих в Нубии, это был рай. Одна удачная дневная работа могла обеспечить вас на целый месяц. Так зачем тогда жить в своей стране, где каждый день нужно являться в душный офис, служить у козявки тупого начальника, когда есть страны, где ты сам себе начальник и король, где мало работая и много отдыхая, ты все равно в шоколаде, а на день своего рождения можешь пригласить целый город. Есть даже термин для этой жизни – «easy life». И немало европейцев живет именно так. Но, к счастью, не все. В один прекрасный день на пороге Гранд-Паласа появился довольно странного вида человек с огромным, но не дайверским рюкзаком. Его звали Норберт. Оказалось, что он один из наших. Его хороший друг Бруно рассказал ему об отличном варианте проведения отпуска. С собой Норберт привез список необходимых вещей, типа крема от солнца, шортов-шлепанцев, карту города с отмеченными злачными местами и аннотации, которая гласила, что в Халаибе следует остановиться в Гранд-Паласе. Найти там инструктора Эба, передать ему письмо, и он тебе все классно организует. Что Норберт, собственно, и сделал. Меня позвали из ближайшего кафе, где я ужинал, я подошел и, узнав, в чем дело, вскрыл конверт. «Дорогой Эб», — писал Бруно, — «пожалуйста, не удивляйся, этот парень приехал с парашютом». «Не удивляйся?» «Конечно, нет. Я был просто изумлен». «Это мой лучший друг», — продолжал Бруно. «Он не дайвер. Он занимается параглайдингом. Нырять он наотрез отказывается, а я боюсь летать. Мы всю жизнь отдыхали вместе, а теперь врозь. Вот я и сказал ему, что Халаиб — лучшее место для параглайдеристов, чтобы он приехал. А ты его научил бы нырять с аквалангом, потому что только русский может победить упрямого и бестолкового немца, каким и является мой лучший друг Норберт. Знаю, тебе будет очень нелегко. Прости меня, если сможешь. Удачи и до встречи». «Прости. И что мне с ним делать? Нырять с парашютом нереально. Летать в акваланге рыбы засмеют. Но что-нибудь придумается. Парашют с собой?» — как можно серьезнее спросил я. «Да вот», — ответил Норберт, показывая на рюкзак. «Селись в гостиницу и готовься. Завтра утром полетим», — серьезно сказал я и пошел в бар продолжать. Где и поделился своими проблемами с народом. Все-таки шутки шутками, а я даже не представлял себе, что будет, когда Норберт узнает страшную правду. Он пока даже не догадывался, как подставил его лучший друг. Если я скажу ему все напрямик, он наверняка расстроится и просто никуда нырять не пойдет. К тому же розыгрыш не получится, а испорченный отпуск мало кто прощает. Надо было что-то срочно придумать, но я сидел в баре с компанией, и, как известно, одна голова хорошо, а 10 лучше. План созрел к тому моменту, когда Норберт, заселившись в номер, присоединился к нам в кафе. «Знаешь, — сказал я ему, — завтра у нас, извини, ничего не получится, мы все едем на спасательную операцию». «А что случилось?» — взволнованно спросил он. «У нас тут приятель неудачно приводнился, только что сообщили. Сам-то вроде в порядке, а вот парашют утопил. И главное, талисман потерял. Сорвал шеи, пока в воде отстегивался. Впарил я только что сочиненную легенду. А знаешь, что значит потерять талисман? Матиас с ним всю жизнь летал. Так что едем нырять, искать будем». «Да, потерять талисман — это чертовски плохо», — поддержал меня Норберт. «У меня тоже есть одна вещь на удачу, и я без нее никуда. Многие считают, что это ерунда, а для меня это важно». «Это так и есть!» — крикнул я. «Мы все здесь относимся к этому очень серьезно, поэтому и решили устроить спасательную операцию, потому что мы понимаем, что на самом деле это значит, а он наш товарищ, и мы не бросаем друзей, когда им нужна наша помощь. А как иначе?» «Классно, что у вас такая команда! Вы счастливые и честные парни!» — вздохнул он. «Знаешь, сейчас редко где встретишь такое. Обычно каждый только за себя, и никого не волнуют чужие проблемы. Я, если честно, и парагладингом-то увлекся, потому что народ там подбирается правильный. Мы заказали еще по пиву. Выпили за самых честных в мире парней». Я был очень доволен таким поворотом дела. «Ну, просись, просись уже с нами!» — заклинал я его про себя. Скрестив пальцы под столом, я держал паузу. «Я бы с удовольствием пошел с вами», — наконец произнес Норберт. «Только не знаю, чем смогу быть полезным. Я же никогда не погружался с аквалангом». «Ес!» — чуть не закричал я, но взял себя в руки. «Рано радоваться. Еще бы немного. Только бы не спугнуть». «Жаль. Лишние глаза как раз бы не помешали», — вздохнул я. «Площадь поиска большая. На воде-то ведь сложно точное место запомнить. Единственный наш ориентир — это координаты с самолета. Плюс-минус полкилометра. Даже если найдем парашют, это ничего не даст. Его течением наверняка далеко оттащило, так что придется прочесывать каждый метр. Хорошо еще, что он рядом с рифом плюхнулся. Глубина там 3-4 метра, не больше». «Хм...» — глаза Норберта заблестели. «Три метра? Это же ерунда. Я справлюсь. Найдется акваланг для меня?» «Конечно, найдется!» — обрадовался я. «Welcome to the club!» Под предлогом, что мне нужно все еще успеть подготовить для операции, я поспешил уйти из кафе, оставив там Норберта. Мне действительно теперь необходимо организовать все то, что я ему наплел. С ребятами, которые только сегодня днем закончили у меня курс и решили завтра просто поплавать, закрепить освоенное, проблем не было. Они точно не сдадут. Кроме того, никто из них не говорит ни по-немецки, ни по-английски. Осталось договориться с остальными, кто будет на корабле. Долго искать мне их не пришлось. Они пили пиво в кабачке на набережной. Я показал им письмо и со своими яркими комментариями пересказал сюжет, проведенный мною артиллерийской подготовки. Парни взвыли от восторга. «Перекуем парашютистов в водолазы!» И мы тут же весело под пиво разработали блестящий сценарий. «Только не колитесь до конца», — попросил я. «Финал я беру на себя, окей?» Утром наша группа парашютистов-натуралов загрузилась на водолазный бот, и мы направились к одному из рифов, к месту, называемому сегодня район неудачного приводнения Матиаса, строго согласно сценарию. О полетах никто не говорил, так как для успеха операции мы дали обет, о небе ни слова, пока не найдем талисман. Это была также продуманная предосторожность, чтобы Норберт ничего не заподозрил. Ведь никто из нас никогда даже не видел парашюта вблизи, а тем более на нем не летал. По дороге я тщательно проинструктировал его относительно предстоящих погружений, вкратце изложив основы и правила водолазного дела. Корабль встал у рифа на якорь, Матиас показал рукой приблизительное место своего падения, еще раз описал пропавший предмет, и мы собрались для мизансцены на корме под кодовым названием «Совещание». На нем решено было разделиться на пары и выделить каждой паре свой сектор поиска. Я, как опытный дайвер, взял в напарники новичка и получил самый мелкий ближайший к рифу сектор. Первое погружение прошло хорошо и, естественно, безрезультатно. Во время прочесывания дна в поисках талисмана наш парашютист успел немного освоиться под водой, а также заметить и оценить красоту подводного мира. Дайвинг просто привел его в восторг, хотя он тактично сдерживал свои эмоции, помня о невеселых обстоятельствах, приведших нас сюда и поставленной перед нами сложной задачи. На втором погружении Норберт уже держался уверенно и, даже отвлекаясь от поисков и забывая обо мне, заглядывался на рыб. «Мы опять ничего не нашли», — сообщил он, поднявшись на борт. «А как тебе дайвинг?» — спросил Матиас. «Классно. Там была мурена такая, и скат, и рыбы такие. Значит, понравилось?» «Еще бы! А как, кстати, талисман? Я протянул Норберту небольшой кулончик. «Нашли! Вот здорово!» — обрадовался Норберт. «Кто? Где? Как? Дай посмотреть!» «А почему эта фигурка дайвера? Вы же парашютисты!» Все посмотрели на меня. Подготовить фигурку парашютиста я не успел. Точнее, ее просто негде было взять. В Хлоибе сроду не видели парашютистов. «Видишь ли, Норберт?» — подбирая слова, неспешно начал я. «Дело в том, что на самом деле мы как бы не совсем парашютисты». И я рассказал ему о нашем сговоре, показав письмо, подтолкнувшее нас к этому поступку. «Это вы меня так надули!» — захохотал Норберт, когда наконец понял, в чем дело. «А я же поверил!» «Но вы даете! Меня в жизни так не дурачили! Спасибо, парни, я это никогда не забуду!» Вечером мы еще раз все вместе обменялись впечатлениями об отлично проведенной спасательной операции, хохоча на всю набережную и потребляя спиртные напитки, естественно, за счет Норберта, и через 4 дня он окончил курс и получил свой первый сертификат подводного пловца. Парашют был заброшен и одиноко лежал в углу его комнаты, порой вызывая у нас нетрезвое любопытство. Дайверы — народ активный. Уверен, если бы в городе имелись какие-нибудь летательные аппараты, кроме Боингов, стоящих в аэропорту, мы бы непременно использовали его по назначению. А так, однажды пьяный Кравчук, дожидаясь, пока Норберт соберется в кафе, незаметно от него отрезал ленточку от парашюта. На память. Только ленточка нас потрясла. На дискотеке в неоновом свете она ярко светилась. Тогда еще не были в широком применении подобные материалы, и мы, как вороны, стали потихоньку растаскивать стропы парашюта на сувениры. На дискотеках повязывали ими волосы и завязывали на руку. «Какие веселые ленточки!» — однажды одобрительно заметил Норберт. «Это для дайверов? А мне можно купить?» Народ напрягся, сходу придумав, что это дается только инструкторам. Он пока не дорос. «Жаль», — расстроился тот. «Но я вернусь сюда на зимний...»
0: Но горы пред ним голой жопой встают. Ему Айболиту пройти не дают. «Да что же вы, суки, расставились, бля? Я еду к больным, пропустите меня! Не то хуем задрачу, как положено врачу!» Охуели с подобных речей валуны. «Айболит, ты, пожалуйста, к нам не вставай со спины, выдавая свои изречения, а то знаем мы это леченье. Вот именно, сука ты ебаный в рот! Давайте-ка нахуй сюда самолет! Я еду к больным, надо мне через вас скорее перебраться!» И горы тот час орла для него выделяют и молча глаза закрывают. Тут жопой к нему подлетает орел и гневно кричит Айболиту: «Ты, старый бледун, лучше б нахуй пошел! Хуй в жопу тебе, паразиту! Не помнишь, как месяц примерно назад привел я к тебе на леченье орлиху жену и детишек орлят? Напало на нас огорченье. Так сильно болела у всех голова, что даже орлиха посрать не могла. Конечно же помню, дружище орел, когда ты мне всю эту свору привел, отправил я вас на поправку, поправил и выписал справку. Не спорю, поправил, спасибо тебе. Ты хуем стучал по моей голове, так сильно, так сильно, так сильно стучал, и сам от такого лечения кончал. Стучал и жене, и ребяткам, моим драгоценным орляткам. И после такого лечения тогда сошли все мы дружным семейством с ума. В башке переклинило разум, и мы ебанулись сразу. Так ладно бы разум один, поебать, мы жопой вперед тут же стали летать. Летаем вот так, матюгаемся, на горы очком натыкаемся. Короче, гаденыш, соси колбасу, тебя через горы я не понесу. Айболит еще больше спечалился, от печали ебылом зарумянился. И орлу он говорит: «Добрый доктор Айболит, ты пойми меня, врача, я ж пришел не хуй драча, не тебе мозги ебать, еду я больных спасать. Там, в далекой Африке, посреди болот, от похмелья ебнется скоро бегемот. Его там дубасит, его там карает, и, падлы, никто ему не наливает. Бедный,
2: бедный бегемот, без спиртного он помрет. Но везет ему скорей айболит, во фляжке докторской своей чистый спирт. Он его как ебанет, бегемот, и печаль его пройдет, уебет. Тут орел вздохнул несмело. Ну тогда другое дело. Я тогда с тобой не спорю, грех гулять такому горю. Что за нахуй в самом деле? Все, садись, и полетели. Надо парня выручать, сука, в рот тебя ебать. Айболит на птицу сел и скорее полетел, прямо жопою вперед, заебательский полет. Гип-попо, гип-попо, я везу тебе бухло.
3: Тящий век Екатерины, в тот век парадов и балов, мелькали пышные картины екатерининских балов. И хоть интрижек и историй орлы плели густую сеть, из всех орлов орлов Григорий лишь мог значение иметь. Оставив о ритузах сказки, что будто хуй в них выпирал, я расскажу вам без прикраски, как Гришка милости сыскал. Увидев как-то на параде орлова Гришку в первый раз, императрица сердцем бляди пришла в мучительный экстаз. Еще бы, малый рослый, крупный, слепит в улыбке снег зубов, и пламя взоров неотступно напоминает про любовь. Вот и причина, по которой, его увидев раз или два, Екатерина к мысли скорой с ним о сближении пришла. Изрядно с вечера напившись, с друзьями в шумном кабаке, храпел Григорий, развалившись, полураздетым в парике. Его толкает осторожно прибывший срочно вестовой. «Моншер, проснитесь неотложно, приказ прочтите деловой».
4: «Какой приказ?» — вскочил Григорий.
3: Пакет вскрывает сгоряча. По строчкам взгляд летает скорый, и вдруг завыл, приказ прочтя.
2: «Пропал, пропал, теперь уж знаю, погибло все, о мой творец! Меня немедля вызывают к императрице во дворец. Вчера дебош я с мордобоем, насколько помнится, создал, и чуть не кончился разбоем наш разгоревшийся скандал. Теперь зовут меня к ответу, конец карьере, я погиб. Иван, закладывай карету, присыпь мне пудрую парик».
3: И вот, друзья, что дальше было. Подъехав робко ко дворцу, ряд лестниц мраморных уныло проходит он. Лицом к лицу внезапно стражу встретил он и видит дуло.
2: «Ваш пароль? Кувшин!»
3: Он был предупрежден. Его ведут, а в сердце боль. «Зачем ведут меня? Не знаю. И вызван на какой предмет? О боже, я изнемогаю! Какой же мне держать ответ?» И вдруг портьера распахнулась. Стоит отряд ливрейных слуг. Стоит царица. Улыбнулась. «Орлов, ну здравствуйте, мой друг!» Гвардеец мигом на колени пред государыней упал. «По высочайшему велению, царица, к вам я прискакал! Казнить или миловать велите, пред вами ваш слуга и раб!» Она лакеем: «Уходите». Потом ему: «Да, я могла б тебя нещадно наказать, но я совсем не так злорадна. Мне хочется тебя ласкать, и ласка мне твоя отрадна. Дай руку, встань, иди за мной. И не изволь, мой друг, робеть. Не хочешь ли своей женой меня немедленно иметь?» Он ощутил вдруг трепетание, огонь зардевшихся ланит, язык прилип к его гортани. Орлов невнятно говорит: «Ваше Величество, не смею своим поверить я ушам. К престолу преданность имею, за вас и жизнь, и честь отдам». Она смеется, увлекает его с собою в будуар и быстро мантию меняет на легкий белый пеньюар. Царица, будучи кокеткой, прекрасно знала к ним подход и плавно, царственной походкой, Орлова за руку ведет. Не знал он случая такого, уж не с похмелья это сон. И вот с царицей у Алькова стоит подавлен, потрясен. «Снимите шапку и лосины, не стойте право, как тюлень!» Орлов дрожит, как лист осины, и неподвижен, словно пень. Она, полна любовной муки и лихорадочно дыша, ему расстегивает брюки. В нем еле теплится душа. Хоть наш герой и полон страху, берет свое и юный пыл, она спустила с плеч рубаху, и вмиг на месте он застыл. Вид тела молодого, плечи, ее упругий пышный бюст, и между ног, как залп картечи, его сразил кудрявый куст. Исчезнул страх. Застежки, пряжки, он сам себя послушно рвет, и ослепительные ляжки голодным взором так и жрет. Звук поцелуев оглашает роскошный пышный будуар, Орлов оружие поднимает, в его груди уже пожар. Она его предупреждает и нежной ручкой хуй держа, раздвинув руки, направляет, Орлов надвинул, весь дрожа. У изголовья милой пары стоял Амур мой в стороне, и напевал он страсти чары моей возлюбленной чете. Амур, Амур, не мой свидетель неописуемых картин, скажи, не ты ли сцены эти нам навеваешь? Ты один у всех времен, у всех народов, любви поэзии одна, и для красавцев и уродов она понятна и родна. И штукатур простой, и зодчий, и светский барин, и босяк перед Амуром равен всяк, и среди дня, и среди ночи перед Амуром нет различий, санов и рангов, все равны, ни этикетов, ни приличий, есть только юбки и штаны. Однако к делу. Продолжаю описывать событий ход. Зачем я, впрочем, называю событием краткий эпизод? Ой-ой, она под ним заныла. Поглубже, миленький, вот так. Целуй меня. Ах, что за сила! Преизумительный елдак! Ну что молчишь? Скажи хоть слово. Но я не знаю, что сказать. Груби как хочешь. Ну же, право.
5: Бледюга, ёб же твою мать! Ах, Гриша, это слишком грубо.
3: Скажи, что я твоя, ну, блядь. Ах, милый, как с тобой мне любо, как хорошо, а тебе как?
5: Еще бы едь, снимая пенки, я как орел вознесся ввысь. Ну, а теперь для переменки давай-ка раком становись.
3: В разврате служит хмель опорой, один философ говорил. Найдя вино в шкафу за шторой, Орлов бутылку мигом вскрыл. И, выпив залпом пол бутылки, Орлов неистов, пьян и груб, парик поправил на затылке и вновь вонзил в царицу зуб. Облапив царственную жопу, на плечи ноги положил, плюет теперь на всю Европу, такую милость заслужил. Подобно злому эфиопу, рыча как лев или ягуар, ебет ее он через жопу, да так, что с Кати валит пар. Теперь Орлов без просьбы Кати, как первобытнейший дикарь, весь лексикон ебеной мати пред нею выложил.
5: «Ах, тварь! Поддай! Поддай, курвяга! Шлюха! Крути-ка жопой поживей! Смотри-ка, родинка, как муха, уселась на спине твоей! Ага! Вошла во вкус, бледища! Ебешься, как ебена мать! Ну и глубокое дырище никак до матки не достать!»
3: Но он не знал, Катюша сладко. Орлов ей очень угодил, и длинный хуй, измяв всю матку, чуть не до сердца доходил.
5: Ебет Орлов, ебет на диво, а жопу бряцают мудя, хуй режет лучше, чем секира, огнем, огнем горит пизда.
3: «О, милый, глубже и больнее!» она шептала в попыхах. С минуты каждый пламенее, горя, как будто в облаках.
5: «Что ты там делаешь? Скажи-ка!»
3: Она любила смаковать, во время каждой новой ебли себя словами развлекать.
5: «Что делаю? Ебу, понятно!» Орлов сердито пробурчал.
3: «Ебешь, ебешь, скажи же внятно!»
5: «Ебу!»
3: — как бык он прорычал.
5: «Ебу! Ебу! Какое слово! Как музыкально и красно! Ебанье страстное Орлова пьянит, как райское вино!»
3: Но вот она заигозила под ним, как дикая коза, метнулась, вздрогнула, заныла, при этом пернув раза два. Орлов, хоть не был педерастом, но все ж при этом пердеже, задумал хуй, торчащий клином, засунуть в жопу госпоже. Хуй был с головкою тупою, напоминающей дюшес. Ну как со штукою такою он к ней бы в задницу залез? Там впору лишь пролезть мизинцу. Другая вышла бы игра, когда б немного вазелину, ведь растяжима же дыра. Он вопрошает Катерину: «Хочу я в жопу тебе еть, но не войдет без вазелину». «Ах, вазелин, он, кстати, есть!» Нашлась тут банка под подушкой, залупу смазала сама. «Ну, суй, дружок, да лишь макушку, иначе я сойду с ума».
5: «Ах, Катя, ты трусливей зайца!»
3: Вдруг крик всю спальню огласил.
5: «Ой, умираю!»
3: Он по яйца ей беспощадно засадил. Она рванулась с мелкой дрожью, хуй брызнул мутную струей. «Ах, плут! Помазанницу Божью всю перепачкал малафьей!» «Хочу сосать!» — она сказала. И вмиг легла на Гришу ниц. Платочком хуй перевязала для безопаски у яиц, чтоб не задвинул он ей в горло и связок там не повредил. Как давеча дыханье сперло, когда он в жопу засадил. Она раскрыла ротик милый, он был красив, изящен, мал. И хуй набухший, толсторылый, едва ей в губки пролезал. Она сосет, облившись потом, Орлов орет: «Сейчас конец!» Она: «Ну нет, хочу с проглотом, а ты не хочешь?» «Ах, хитрец! Противный, милый, сладкий, гадкий!» Под лоб глаза он закатил, и полный рот хуиной смятки императрицы напустил. И связок чуть не повредила, едва от страсти не сгорев, всю малафейку проглотила, платочком губы утерев. Орлов уж сыт, она нисколько. «Ты что ж, кончать?»
5: «А нет, шалишь! Еще ебать меня изволь-ка, пока не удовлетворишь!»
3: «Эге, однако дело скверно. Попал я, парень, в переплет. Не я ее, она, наверно, меня до смерти заебет!» Драча, и с помощью минета она бодрить его взялась, Орлов был молод. Штука эта через минуту поднялась. А за окном оркестр играет. Солдаты выстроились в ряд, и уж Потемкин принимает какой-то смотр или парад. «Мне нужно быть бы на параде, себя на миг хоть показать. Как трудно мне, царице, бляди и власть, и страсть в одно связать!» И снова на спину ложится, и поднимает ноги ввысь, кряхтит и ерзает царица под ним, как раненая рысь. Скрипит кровать, трещит перина, а на плацу проходит рать. «О, славься ты, Екатерина! О, славься ты, ебёна мать!»
0: Хуй у деда встал! «Ура! Веселимся до утра! Заводите хоровод! Дед вовсю лесу ебёт!» Колобок ему: «Дедуля, там ведь ждёт тебя бабуля!»
3: «Только нахуй бабка деду, старый празднует победу, хуй лисе промежду ног вводит, сука!»
0: «Колобок, можешь радоваться, гад, не сожру тебя!»
5: «Я рад!»
3: Колобок слезу украдкой вытирает об траву. «Только что же делать с бабкой?»
0: «Суку старую в пизду, и я теперь живу с лисою!»
3: И, потрясши бородою, как впиндюрит ей в попец: «От, дедуля, молодец!» Тут медведь с веселой рожей:
0: «Бабке мы с косым поможем, так пизду ей отдерем с кислым корешем вдвоем, и скорей в село бежать прямо к старой на кровать. Вот и чудно, вот и славно, все довольны, бля, а главно, Колобок живым остался, хоть и вдоволь намотался. Но коль жить, дружок, захочешь, и не то еще подрочишь, а беда напялит маску да ухватит за бока, сразу вспомни эту сказку про мудилу Клоп. Шепчет деду: «Старый, брось, отъебать меня не сможешь, хоть всю письку изъелось.
4: С молодежью нам тягаться, только повод облажаться. На голодную кишку нету ебли старику. А без ебли жизнь не в милость. Прохрипела кое-как и на время отрубилась, жопы выставив костяк. Дед подумал, погонял, хуй рукой потрогал, сакой прелой повонял и в амбар поебал. Он уже почти что сгнил, а когда-то новый был, и на крыше у него бледовало все село. Эта крыша, как алтарь, тут и поп, и пономарь, и телятница пизда, и работники Христа, все как есть перееблися к Богу жопой, заебися. Дед их пиздил и гонял, и под стенами вонял, да пизды. Они как мыши, заскребут пиздой по крыше, затихарятся сучки и сосут свои стручки. Хуй поймешь, какая сила их гнала сюда без мыла, жопу хуем полоскать, спермой рот прополоскать. А теперь другое дело, голодуха еблю съела, только вонь да перегар, крыша сгнила и амбар. Дед посрал, поскреб по носа, да еще соплей из носа, все смешал, мочой смочил и к старухе потащил. Притаранил плешку, бок, получился колобок. Колобок из говнеца, ни залупы, ни лица.
6: На уездной станции наркоман подходит к окошку кассы и говорит: дайте мне, пожалуйста, билет до Житомира. Ему говорят: вы знаете, молодой человек, билеты продаются только по приходу. Он говорит: спасибо. Забил косяк, покурил. Приходит и говорит: дайте, пожалуйста, билет до Житомира. И говорит: молодой человек, вам же четко сказали, билеты продаются по приходу. Он опять закурил. Через 5 минут приходит и говорит: дайте, пожалуйста, билет до Житомира. И он говорит: блядь, молодой человек, ну мы же вам русским языком, я вам сказала, билеты продаются по приходу. Наркоман не смотрит и говорит: блядь, коза, я что-то нихуя понять не могу. Вот если у меня трава голимая, я что, блядь, должен всю дорогу здесь сидеть? Наркоман идет с дрессированным гусем на цепочке по Невскому проспекту. На встречу блюститель порядка и говорит: молодой человек, здесь с гусями ходить запрещено. Он говорит: почему? И он говорит: молодой человек, ваш гусь, простите за выражение, срет. Он говорит: да. А вот там голуби срут, им можно? Он говорит: молодой человек, голубь – это птица мира. Он говорит: бля, буду. Мой гусь тоже войны не хочет. Наркоман открывает глаза на Дворцовой площади. Над ним блюститель порядка. Он говорит: где я? Он говорит: молодой человек, вы на Дворцовой площади. Он говорит: нахуй подробности, город какой. Два наркомана прилетают в Австралию, сходят с трапа и видят, как там кенгуру. Хуякс? Хуякс? Хуякс? Один говорит: Васька, приколись, бля. Если у них такие, бля, кузнечики, какая у них конопля-то должна быть? Класс едет, и, значит, Машенька плачет. Учитель спрашивает: Машенька, ну что ты плачешь? Говорит: а Вовка на меня сорокой дразнится. Он говорит: какой сорокой? Потому что, наверное, ты болтаешь много. Он говорит: нет, типа, этому дала, этому дала, этому не дала. Учительница идет в класс и видит, как Вовочка с глобусом направляется в сторону туалета. Она говорит: Вовочка, ты куда это с глобусом? Он говорит: Марья Ивановна, такое хуёвое настроение, на весь земной шар насрать хочется. Вот. Ну, учительница биологии приходит в класс и говорит: дети, мы будем сегодня изучать органы человека. Ну, кто какие органы знает? Вовочка тянет руку. Она говорит: Вовочка, ты сиди. Вот. Ну, вот встает Машенька, говорит: я знаю, говорит, руки. Ну, говорит, Машенька, скажи, пожалуйста, для чего нам нужны руки? Ну, говорит, для чего? Ну, может, что-то работать, зарабатывать, писать можно что-то. Ну, садись. Теперь, Коленька, скажи: Коля, что есть еще у человека? Говорит: ноги. Ну, говорит, не было ног, и мы бы ползали. Ползали бы, как, не знаю, как червяки. Вовочка опять тянет руку. Она говорит: Вовочка, я не буду тебя спрашивать, потому что ты все время говоришь похабщину. Он говорит: Марья Ивановна, нет, я про кожу. Она говорит: хорошо, Вовочка, встань, скажи. Он говорит: я знаю, есть у человека кожа. Он говорит: хорошо, Вовочка, скажи, а для чего человеку кожа? А вот, Марья Ивановна, не было бы у человека коже, яйца бы приходилось в руках таскать. Учительница приходит в класс, приносит плакат, там изображены хвостики птичек. Она вызывает Вовочку к доске и говорит: «Вовочка, вот это что за птичка?» Вовочка говорит: «Марья Ивановна, вы что, ебанулись, что ли? Но где это видно, чтобы по жопе отгадывать, что это за птица?» Она говорит: «Так, пошел вон из класса, завтра с отцом». На следующий день открывается дверь в учительскую, туда засовывается голая мужская жопа, и за двери голос: «А ну, блядь, училка, отгадай, чей отец пришел?» Военно-грузинская дорога. Мчится 600-й Мерседес, дорогу преграждает кавказец в трусах с автоматом наперевес. Машина останавливается, он говорит: «Вылезай». Тот вылезает, снимай штаны. Тот говорит: «Да ты чё, снимай, говорит, штаны». Тот снимает штаны, говорит: «Дрочи». Тот такой: «Ты чё, ёбнулся?» Говорит: «Дрочи давай». Тот раз, кончил. Говорит: «Ещё раз». Тот говорит: «Блядь, давай», говорит, «ты чё, хорошо». Второй раз кончил. Говорит: «Давай ещё». Говорит: «Блядь, не могу больше». Он говорит: «Точно не можешь?» Говорит: «Точно не могу». Он машет рукой, из кустов появляется девочка удивительной красоты. Он говорит: «Гюльчатай, вот этот добрый человек согласился довести тебя до города».
0: «Мама, мама, я бабушку видела». Мать говорит: «Сколько, блядь, раз тебе, говорит, не копайся глубоко в песочнице». К Абраму приходит Иван и говорит: «Абрам, помоги, у меня сложная ситуация, мне нужен рубль в долг». Абрам говорит: «Конечно, я тебе помогу. Но ты знаешь, Иван, деньги, они должны приносить деньги. Поэтому я дам тебе рубль, а через год ты должен будешь мне вернуть 2». Тот говорит: «Ну, конечно, хорошо, спасибо тебе, Абрам». Тот говорит: «Ты понимаешь, Иван, я плохо тебя знаю, и поэтому ты должен оставить мне что-то в залог. Что у тебя есть?» Иван говорит: «Ну, у меня, в принципе, ничего нет, топор есть». Абрам говорит: «Хорошо, подойдет, давай сюда топор. Держи рубль. Ты знаешь, о чем я подумал, Иван? Тебе через год, наверное, будет сложно отдать сразу 2 рубля. Тот говорит: «Да, Абрам, знаешь, если по-честному, то сложно. Я тебе помогу. Давай сделаем так. 1 рубль ты мне отдашь сейчас, а 2 отдашь через год». Тот говорит: «Спасибо, Абрам». Выходит на улицу и размышляет сам с собой: «Вот не было у меня рубля, и нет. Был у меня топор, и нет. И еще рубль должен. И главное, блядь, все правильно».
7: Ебёна мать.

0: Слышь, езжай-ка нахуй. Что пиздишь?
1: Пиздюк.
2: Товарищ не захлебнулся рвотной массой блевотины. Читая истории, кто-то скажет: да сколько же можно? И там пили, и тут пили. Да вы просто алкоголики. Но не совсем алкоголики. Ну, а если алкоголики, то не все. Но пьем много. Некоторые, конечно, не выдерживают и спиваются. Большинство артистов прошли через это или проходят. Человек начинает работать, и все ему наливают, не задумываясь, что у каждого своя предрасположенность к алкоголю. Сначала выпивают для смелости. Немного. И только перед выходом на сцену. Потом полтинник перед превращается в пол-литра во время. Затем в литр до, плюс литр на, плюс полтора литра после сцены. Потом уже разогреваться перед концертом начинают с утра и к вечеру выходят петь, держась исключительно за гитару, как, например, солист группы «Сплин» Саша Васильев, который однажды даже не заметил, что перед сценой сидят именинник с супругой. Он просто раздвинул их и поднялся на стол, пройдя по белой скатерти, как по красной ковровой дорожке, на сцену. Гости только вздыхали, понимая, что, к сожалению, рок-н-ролл жив. К несчастью, Саша еще и стал вдруг говорить неприличные вещи, отчего охранники все-таки стянули легенду русского рока со сцены и, по слухам, слегка дали пару раз по роже. Но не избили, а так, в целях воспитания. Другим, не менее знаменитым героем алкогольных хроник является Женя Осин. Когда он приезжал куда-либо выступать, его встречали с поезда администраторы. Потом под руки провожали в номер, запирали на ключ и давали указание тетеньке на этаже не выпускать героя оттуда ни под каким предлогом. Захочет поесть, пусть принесут в номер. И все же вечером он выходил на сцену, и первая песня звучала так: «Плачет девочка в автомате, ля-ля-ля-ля-ля-ля, лицо вся в слезах и губной помаде, и ля-ля-ля-ля-ля, лицо, о, и ля-ля-ля-ля-ля». Ну, в антракте ему давали понюхать на шатыря, и вроде бы он приходил в себя. Бить его не били. Он же никого не оскорблял и ничего плохого не делал. Ну, напился человек. Тем более, что это были обычные корпоративные вечеринки. И тем более, что я был немногим лучше. Рок-н-ролл-то все-таки жив. Когда работаешь на пьянке, почему-то задача каждого гостя — напоить ведущего. И надо или вообще не пить, или пить с каждым, иначе кто-нибудь обидится. Если уж пить совсем не хочется, я использую неизменно действующую отмазку. Говорю всем, что лечусь. Пью антибиотики, 24 дня пройдет, и снова пить начну обязательно. Подобная откровенность всегда подкупает, и мужики уверены, что такими вещами не шутят. «Ну ты даешь! А она кто?» «Не помню. Пьян был». «Ну лечись, лечись. Телефон доктора дашь?» «Конечно. Запишите мобильный, питерский и московский. И тогда все тебя уважают». А не пью я, потому что на это есть свои причины. Ведь на пьяную голову мы творим самые разные страшные вещи. Проматываем кучу денег в казино, покупаем проституток, которые нас обворовывают, ссоримся с лучшими друзьями или работодателями, пытаемся трахнуть чужую жену и вообще творим вещи, за которые потом приходится извиняться всю жизнь. А иногда мы просираем и саму жизнь в искусстве. Как это случилось, например, с моим коллегой. Костя Капитан или просранная карьера.
0: «Эй, девушка, еще водки и колы!»
2: «Костенька, ну тебе уже хватит».
0: «Шо? Перечить? Ты знаешь, сука, свое место! Клиент всегда прав!»
2: «Костенька, я не официантка. Я жена Трахтенберга. Ты находишься у нас в гостях, не в ресторане, в квартире».
0: «А нахуй! Нахуй тогда здесь скатерть?»
2: Костя дергает за скатерть, и мы с супругой еле успеваем схватить ее за другой край, чтобы не грохнулись на пол стаканы и тарелки. Это финал. А если рассказывать все сначала, получится долгая и поучительная история. Я уже 2 месяца работал в клубе «Хали-Гали». 4 дня в неделю. Через месяц клуб стал наполняться на 3/4. Еще через неделю люди стали приходить в дни, когда шоу не было, и требовать развлекухи. Вот тогда хозяин и задумался о том, чтобы программа в клубе шла все 7 дней в неделю, и дал объявление о вакансии ведущего. Через несколько дней отзвонился пьяный персонаж и спросил: «Сколько платят?» Ему ответили вопросом на вопрос: «А вы работать-то умеете?» В ответ послышалось убедительное «Ёпть!». Наш человек решил руководство и пригласил его на собеседование со мной. Он пришел с опозданием. То есть он так опоздал, что я уже был на сцене. А через 4 часа, когда я победоносно завершил выступление и спустился в зал, его уже не было. То есть он по-прежнему сидел в той же самой позе и в том же самом месте, но общаться с ним было уже невозможно. Он превратился в стену плача, которую можно потрогать и сказать все, что угодно, и попросить все, что угодно, но слышит тебя или нет, Бог его знает. Встречу перенесли на завтра, но он не пришел. Послезавтра его тоже не было, он проявился лишь через неделю. Мы даже с ним переговорили перед программой, а после он опять спал. И еще через 5 дней он сообщил мне по телефону, что готов попробоваться. Других кандидатур не наблюдалось. И так как на безрыбье и сам раком станешь, мы решили, что попытка не пытка, правильно я говорю, товарищ Жуков, и пригласили его на экзамен. Я объяснил, что от него требуется 10-минутный вступительный монолог, в котором

началась, но люди сидели в предвкушении чуда. Попросив его объявить, он взял микрофон и, всадив полташку на ход ноги, поднялся на сцену и довольно профессионально продержался 10-минутный раунд. Я положительно высказался хозяину насчет перспектив его работы и, оставив их вдвоем обсуждать деловую часть контракта, отправился навстречу к сегодняшней славе и успеху. После программы я узнал, что главным условием приема Константина на работу была трезвость на сцене. Костя снова исчез на некоторое время, мотивируя тем, что ему нужно еще допить дня три, а потом он подошьется. Да и программу нужно написать. Через месяц он сказал, что готов, и шоу в клубе теперь стало функционировать 7 дней в неделю. Я выпивал на работе, зная меру. Догонялся после, а следовательно играл в казино, шлялся по бабам, устраивал пьяные оргии. А он был приличным всегда и везде. Не пьющим, но не очень успешным ведущим. Через год закончилась подшивка, и он ушел в отпуск на 2 недели. Через неделю позвонил мне и сказал, что находится в Египте с одной стороны, а с другой, что не может больше там находиться, потому что арабы, сидящие на корточках как бабуины, мерещатся ему из каждого угла. «Костя, что тебе надо? Время как-никак 4:30». «Денег!» «Сколько?» «Штуку! Максимум 1,5, но лучше 2». «Костя, зачем тебе в Египте деньги?» «На баб! Дашь?» «На баб дам». С утра я отправился в турагентство, через которое он уехал, и передал для него деньги. Через неделю он вернулся. Дыша двухнедельным перегаром и рассказывая легенды о том, что теперь он снова подшился и больше пить никогда в жизни не будет. Пил он, впрочем, еще 2 недели, пока я был на отдыхе, так как заменить его было некем. С моим возвращением его положили под капельницу на 3 дня, потом подшили, и через неделю он вышел на службу. 4 месяца он работал с энтузиазмом, нужно было отдавать долги. Денег он, по всей видимости, занял не только у меня, но на 5-й месяц Костя загрустил. А еще через 3 расшился. Он решил пить, но в меру. И поначалу администраторы даже не замечали, что он приходит на работу бухой. Но постепенно доза увеличивалась, и алкогольная нахлобучка становилась все больше и больше заметна и администраторам, и стриптизеркам, и даже самому распьянющему зрителю. Фраза из зала «А че это у вас ведущий-то пьяный?» положила конец вольному капитановскому поведению. Его снова подшили. Он превратился в скучающего на чужом празднике жизни артиста-функционера. Все понимали, это временно. Беда заключалась в том, что это понимал и он сам. В отличие от нас, он точно знал, когда это снова начнется. Не удивлюсь, если у него был календарик наподобие дембельского, в котором он прокалывал дырочки, считая, сколько же дней осталось до приказа, то есть до окончания подшивки. Все закончилось в августе, спустя 3 года после начала его успешной карьеры. Публика к тому времени уже привыкла к нему, и даже появились свои поклонники, то есть которые приходили на него, считая, что капитан понятнее и доступнее, нежели заумный Трахтенберг. Он уехал в отпуск, из которого вернулся с опозданием на 2 недели. Еще неделю он скрывался от желающих его подшить администраторов, потом был пойман и с позором прикован к батарее в собственной квартире, ибо для того, чтобы подшить человека, он должен как минимум 3 дня не пить. Домашний арест продлился 2 недели, так как в тот момент, когда охранник засыпал, он умудрялся послать гонца за бутылочкой отвратительного пойла. Гонцы эти вначале находились на другом конце телефонного провода, потом, когда охранники это просекли и отключили телефон, он находил гонцов среди синяков во дворе и передавал им деньги в окно, благо жил на 1-м этаже. Потом через это же окно он совершил побег из Шоушенка, но был пойман через 2 дней и водворен на место. Я, работающий бессменно в течение последних 35 дней, вздохнул с облегчением. И через неделю, когда Костя, оштрафованный, подшитый и злой на весь мир, вышел на службу, умчался на заграничный курорт. Вернувшись, вышел на службу, а Костя попросил выйти вместо него на 2 дня, потому как тяжело с непривычки столько работать. Отбомбив свою и его смену, созвонился с ним и, убедившись, насколько это возможно по телефону, что все в порядке, уехал на гастроли. 3 сентября 2000 года, в воскресенье, я был в Самаре. А Костя неизвестно где. То есть он был в Питере, но на работу

0: не пришел. То есть он не позвонил и не сказал, что не придет, а люди его ждали. Следующая партия зрителей также безуспешно ждала его в понедельник. Во вторник я вышел на работу, а Костя был с помпой уволен. У меня нашлось еще двое учеников. Хозяин пытался привлечь на работу парочку звезд, предлагая им гонорар в два раза превышающий мой, о чем я узнал и подал заявление об уходе. Мне в три раза повысили зарплату, я собрался в Москву, об этом узнало начальство, мне дали пизды, я остался, но за зарплату в два раза выше предыдущей, а где был Костя? Ха! Доходили слухи, что он там или сям завалил по пьянке программу. Я купил одну квартиру, потом еще одну. Затем мне по пьянке подарили пентхаус. Я купил машину, потом ее продал, купил другую, завел любовницу, потом другую. А Костя по пьянке все заваливал и заваливал программы. В конце концов, я твердо и окончательно решил покончить с хамством хозяина и перебраться в Москву. Никогда не забывая о тех, с кем начинал, позвонил Косте. Найти его оказалось несложно. Денег на съемную квартиру у него уже не было, и он вернулся к маме. Договорились о встрече на следующий день. Костя попросил позвонить ему в 14:00 и разбудить. Я позвонил, он сообщил, что сейчас примет ванну, выпьет чашечку какао с молоком и будет у меня часа через два. Приехал он около 9, теплый до невозможности, и с порога потребовал рюмку водки и хвост селедки. Налив ему рюмку, но не давая в руки, я стал объяснять капитану, которого развозило в тепле, суть происходящего. Слушай меня внимательно. Я уезжаю, и клуб пропадет. У хозяина остается единственное верное средство спасти заведение — вернуть тебя на работу. Если ты будешь пить, естественно, ничего не получится. Но у тебя есть возможность занять мое место и получать большие деньги. Может, даже больше, чем платили мне. О моем уходе узнают через месяц. 30 дней у тебя есть на то, чтобы подшиться и подготовиться к серьезным торгам. Водки дай. Потом. Слушай, если в Москве у меня все сложится хорошо, я и тебя туда перетащу. Поэтому подписывай контракт на год, не больше. Че ты доебался? Все, понял, давай выпьем. Точно понял. Точно, точно, давай наливай. Мы налили по одной, потом по другой, потом пришла жена. Финал вы знаете. А теперь развязка. Попытавшись погладить мою жену за задницу и получив жестокий отпор, Костя переключил свое внимание на собачку Нюрку, которую можно было убить кепкой, но которую он почему-то решил обязательно свернуть шею. Для этого он ее поймал, погладил и только собрался привести приговор в исполнение, как был мною выставлен в коридор. Туда же в коридор ему были доставлены его обувь, пальто, шапка, шарф и... по его настойчивому требованию, недопитая бутылка водки. Понимая, что он так просто отсюда не уйдет, я лично спустился с ним вниз, поймал машину, заплатил водителю вдвое и, попросив его нигде не останавливаться, довести его до дома и довести до квартиры, после чего позвонить мне на мобильный. Звонок раздался через час. Водитель сообщил, что в районе Невского проспекта пассажир, угрожая разбить голову водителя специально взятой для этого бутылкой водки, потребовал остановиться рядом с каким-то клубом. Бросив хозяйское «жди», он ушел. Водитель сообщал, что будет ждать еще полчаса и уезжает. На следующий день мне позвонила его мама и сказала, что Костю забрали в отрезвитель. Больше я о нем ничего не слышал. История капитана поучительна. Костя пьет, но все еще живой. Так радужно бывает не у всех. В один момент некоторые понимают, что с алкоголем пора заканчивать и переходят на наркотики, что связано с необходимостью поддерживать бешеный ритм жизни. Как по-другому? Просыпаешься-то с похмелья и потому с утра тоже выпиваешь. Немножко отпустит, но впереди концерт. А человек привык на концертах выкладываться. Выходит оттуда весь мокрый, и вся энергия, которая была в запасе, отдана людям. А где взять еще? Добывать-то он ее не умеет, не научился. Но на следующий день опять давать концерт, перед которым только немного поспал. Как выдержать темп? И он садится на кокаин. Только в природе ничего не бывает из ниоткуда. Чего в одном месте прибудет, того в другом убудет. Энергия тоже не появляется из ниоткуда. Ты берешь ее в долг у завтрашнего дня. И если ты нюхнул сегодня, сегодня ты энергичен и силен. И хотя знаешь, что завтра тебе будет очень-очень плохо, сегодня ты даешь прекрасный концерт. А завтра лежишь пластом и думаешь, ну зачем я это сделал? Пусть бы один концерт был вялым. Но все равно ты знаешь, что сейчас нюхнешь и снова будешь в порядке. Но ты берешь в долг у дня послезавтрашнего. Долг накапливается, и когда одалживать уже не получается, все. Смерть и пустота. Я употреблял кокаин несколько раз в своей жизни только для того, чтобы снять влияние алкоголя. Если работаешь на бандитов, не выпить с ними нереально. В итоге выпил с каждым и по многу, накачался, а у тебя еще концерт. Значит, придется нюхать. И тогда сразу будешь в порядке. Только губы сохнут, но зато чувствуешь себя энергичным и трезвым. На утро тебе плохо, но сдерживаешь себя, чтобы ничем снова не накачаться. Если нет концерта, получается. А если бы он был, то опять бы нюхнул. В России лишь артисты старой гвардии не подсели на наркотики. Они только пили и пьют. До концерта, во время и после. Многие, правда, вылечиваются. Говорят, что женский алкоголизм неизлечим, но даже женские музыкальные группы избавляются от этой зависимости. О чем, конечно, все молчат, стесняются и лицемерят. Только я ничего не стесняюсь и всегда честно говорю, что напился. Даже честно предупреждаю сотрудников и гримеров, что после программы буду никакой, и что меня надо отловить, переодеть, сложить в сумку мои вещи и посадить в машину. Профессионалы, хорошо знающие артистов, понимают, что говорю серьезно. Остальные только хихикают, думают, что шучу. А я даже нередко заранее извиняюсь.
1: Пассажиры сидят на борту авиалайнера, и вдруг проходят пилоты такие в темных очках с белыми палочками. Проходят, заходят в кабину. Самолет разгоняется, едет. Пассажиры смотрят, заканчивается взлетная полоса. Они... Самолет взмывает воздух. В кабине сидят пилоты, между собой разговаривают. Один другому говорит, надо заканчивать с этой работой. Когда-нибудь они не закричат, и мы точно разъебемся. 11 сентября летит самолет, стюардесса выходит, разносит спиртные напитки. Смотрите, сидит мужчина такой арабской наружности. Она говорит, виски, водка, коньяк. Он говорит, спасибо. Мне через 5 минут за руль. Стюардесса заходит в салон и говорит, господа, пожалуйста, достаньте ваши паспорта, вырвите первую страницу, сверните в трубочку и засуньте в жопу. Молодой еврей не выдерживает и говорит, так я извиняюсь, а для чего это в жопу? Она говорит, просто в прошлый раз, когда ебанулись, с трупами была полная неразбериха. Объявление по селектору в салоне авиалайнера. Есть ли среди пассажиров врач? Один мужчина встает, уходит в кабину. Через 10 минут он выходит, объявление по селектору. Господа пассажиры, нет ли среди пассажиров пилота? Летит самолет, и вдруг ни с того ни с сего хуякс, блядь, переворачивается вверх тормашками. Объявление по селектору, господа, просьба не волноваться. Сейчас пилот закапает себе капли в нос, и мы вернемся в исходное положение. На одной кинематографической тусовке стоят двое с бокалами вина. Один к другому обращается и говорит, чем вы занимаетесь? Он говорит, я режиссер, снимаю кино. Он говорит, а про что? Он говорит, про любовь. Он говорит, я понимаю, про любовь мужчины к мужчине. Он говорит, нет. Он говорит, про любовь женщины к женщине? Нет. Он говорит, я понял. Про любовь мужчины к молодой гусыне? Он говорит, нет. Второй спрашивает, а про что? Только про любовь мужчины к женщине. Говорит, вы кинодокументалист. Встречаются две подруги. Одна говорит, я вчера в ресторане познакомилась с одним режиссером, и он сказал, что он видит меня в главной роли в своей новой картине. Вторая говорит, дальше что было? Дальше мы с ним выпили по бокалу вина, и он сказал, что он точно видит меня в главной роли у себя в картине. Говорит, а потом что было? Потом мы выпили еще вина, потом еще вина. И он сказал, что он видит во мне служанку, у которой совсем нет слов в его картине. И съемка займет минут 10. Подруга говорит: ты чего ему сказала? Чего сказала? Я ему рассмеялась прямо в яйца. Встречаются двое новых русских. Один говорит: блять, если есть деньги, из любого говна можно сделать звезду. Он говорит: да ладно. Вот из тети Нюры можешь сделать? Говорит: могу. Хули тети Нюра. Я, блядь, из Шурки, блядь, полотера нахуй, сделаю, блядь, звезду за 10 минут, блядь, и даже без зубов, блядь. Он говорит: у него же есть зубы. Он говорит: блядь, тогда через 15 минут. Вообще, знаете, злые языки утверждают, что у Витаса на шее шрам от зубов Шуры, блядь. Сейчас сложная вещь. У нас очень многим исполнителям на ухо наступил слон, и только Витаса он наступил на яйца, блядь. Ну, ладно. Алла Борисовна выходит из своей грим-уборной, смотрит, стоит двухметровый кавказец и говорит: девочка, ну а сделаем так. Я сейчас пойду пописать, а ты мою пипиську подержишь двумя руками. Так говорит: вы что, ёбнули, что ли? Он говорит: я тебе дам $1,000,000. Она говорит: бля, ну за миллион, бля, не вопрос. Подержала, приходит домой, у нее к вечеру начали руки зеленеть. Зеленеют все выше и выше, покрываются какой-то непонятной растительностью. Она бегом к знахарке. Та говорит: дорогушка, знаю я твою беду, помогу тебе. Тебе нужно ехать на Урал, на речку Чусовую. Приедешь, опустишь руки в речку и будешь мочить. Через 2 часа хворь как рукой снимет. Она приезжает, опускает руки в реку, мочит. На другом конце, на другом берегу сидят 2 наркомана. Один затягивается и говорит: Васька, смотри, он, бля, пугачиха, руки мочит. Второй берет у него косяк, закурит и говорит: бля, и не понимаю, как тебя так торкает? То у тебя, блядь, Киркоров в жопу подмывает, то у тебя, блядь, Шура рот полощет, блядь, теперь нахуй пугачиха руки моет.
0: А почему ты мандарины так высоко на елку вешаешь? Чтобы ты их раньше времени не съел. А что же мне есть? Серпантин, что ли? Я все-таки уснул и весь перелет проспал как убитый. Организм требовал серьезного восстановления сил, а мозг, видимо, уже не мог бояться и просто отключился. Говорят, такое случается в опасных ситуациях. В энергосистеме человека вышибает пробки, чтобы не сгорела вся проводка. Зато проснулся свежим, целым и практически живым. Бодрила радостная мысль: не съели. Зато во время посадки просто загляделся в иллюминатор на невероятно голубое и прозрачное море. Сам праздничный вид его успокаивал и обнадеживал. А что, если насчет короля не шутка? Надо звякнуть этому клоуну Витеньке. А вдруг не набрехал? А вот уже и Нубия. Фейсы сотрудников аэропорта не отличались колером от лиц пассажиров, но зато на меня не смотрели как на чудо невиданное, что слегка утешало. Значит, здесь уже ступала нога белого человека. Заполнив анкету, я протолкнул ее вместе с паспортом в прорезь иноземного контроля. «Тьюрист? Рашен?» — спросил офицер. Я кивнул и радостно отметил про себя. «Русские здесь тоже бывали. Здравствуй, земля обетованная!» «Вельком, сэр!» Широко улыбаясь, рявкнул он и шлепнул мне в паспорт большую разноцветную печать. «Кингдом!» прочел я. «Королевство, твою мать! Значит, где-то есть и король. Только вопрос, где?» Вспомнилась детская считалочка. «Пароль! На горшке сидит король. Ответ. А сзади королева писает налево. This way, сэр!» Офицер указал рукой на багажное отделение. И тут мне снова стало страшно. «Что там, в этом чемодане, собранном пьяной и укуренной компанией?» Добрые люди, теперь я хотя бы вспомнил, что они не наркобароны, могли положить мне на пасашок косячок или дорожку. Интересно, за что в Нубии дают больше? Я, подобно черному могильному Кинг-Конгу, долго кружил возле своего чемодана. С одной стороны, все-таки в полет провожали неполные сволочи, зачем им подставлять меня? Но с другой стороны, все они были настолько хороши, что сыпанули, а наши... Почти стихами подумал я. Так, Багаж не забираю. И в то же время, а что, если там лежат какие-то дорогие мне вещи? Пока я шевелил извилинами, перебирая все возможные и невозможные варианты, народ рассасывался. Я покосился на выход. Две гориллы из местных сотрудников осматривали всех выходящих. Казалось, от их рентгеновских взглядов с белоснежными белками ничего не утаить, а я скоро останусь совсем один среди черных полицейских в темном багажном отделении, и мой красный чемодан одиноко будет кружиться на ленте, привлекая внимание этих быков. Тоже мне, блядь, тореадор. Эх, была не была. Схватив возможный оплот греха и порока, я ринулся в толпу. Пронесло. Легавые даже не взглянули на меня. Раз барбосы ничего не унюхали, значит, наркотиков в моем чемодане нет. Хрюкнул я про себя. Интересно, тогда что же там? Важнейшим из искусств для нас сейчас является срочно переодеться. Я уезжал из города, где поздняя осень, а попал в самое пекло африканского лета. Оглядев здание, заметил дверь, явно ведущую в мужской сортир, и, решив, что там безопаснее всего, рванул к толчкам. Там и вправду никого не было. Но-с, приступим к делу. Я открывал чемодан, словно новогодний подарок, ожидая от него сюрпризов. Например, пачки долларов на обратную дорогу или телефонный номер короля, записанный на салфетке. Но первое, что попалось, была... полосатая тюремная фуфайка, украденная со склада и подаренная мне одним поклонником-прапорщиком из крестов. На груди ее красовалась гордая надпись «Роман Трахтенберг, третий отряд». К ней прилагалась полосатая шапочка. Я принял от прапора сие странное подношение с целью усугубить его эксклюзивность, подбить телогреечку и ушаночку с соболем. Таким образом, костюм приобретал статус от кутюр из коллекции «Сижу на нарах, как король на именинах», и именно в нем планировал на новогоднем губернаторском балу шокировать тусовку и прессу. В газеты попадать я люблю, но сейчас, кажется, попал пальцем в небо. «Нахер он мне здесь?» «А нахер его нужно было класть на самое видное место?» — спросила одна часть меня, у другой части меня же. «Так я и не клал. Его просто только-только привезли из модельного дома Наташи Дригант, где подбивали мехом. Он и лежал на виду», — ответила другая часть. Наверное, поэтому и попал подругу провожавшим, которые просто не нашли другой зимней одежды и в отеческой заботе положили эту. Что ж, уже через неделю Россию завалит снегом. Прилечу, там пригодится. Ну, хоть что-то из летних вещей у меня есть. Я отчаянно стал рыться в чемодане и обнаружил множество концертных костюмов. Фрак, котелок... Ну, конечно же, ехал работать. Штук 15 галстуков, из которых только часть были мои. Видимо, господа алкоголики добавили свои, чтобы у меня имелся выбор, раз уж перед королем еду выступать. Лаковые штиблеты, две пары, строгие концертные брюки, черные в блестках, коричневые в перламутровых разводах, белые в стразах, грязные рваные трусы одни, которые собирался выбросить, и зачем-то вязаный плед. Последнее, что я нашел, были шапочка для душа и чесалка для спины. Денег не было. Радостно представив, как выйду из аэропорта в лаковых штиблетах, обмотавшись пледом в шапочке для душа и почесываясь, горько всплакнул. Стражи даже не станут искать колеса. Они безоговорочно решат: «Побольше, пожалуйста, побольше!» «Ну чё, поедешь со мной на рэк?» Как обычно, ввалившись без стука в дверь и разбудив меня, поинтересовался Кравчук. «Куда?» — спросонья не въехал я. «На шипрек. Крыплекрушение, если по-русски», — пояснил он. Остатки сна слетели моментально. От такого, как Кравчук, ждать можно чего угодно. «Ты корабль хочешь утопить?» «Нет», — он очень удивился, но тут же призадумался. «Хотя можно будет как-нибудь...» «Многим захочется посмотреть, как он пойдет под воду, сняться на фоне опять же...» Но сейчас я про другое. Завтра с англичанами еду смотреть на затонувшее во Вторую мировую английское торговое судно. Разбился о рифы. Бери сразу пару выходных. Идем далеко в море. Если успеем, вернемся в тот же день. Не успеем, заночуем там. В море? Я содрогнулся, вспомнив о жуткой ночи на рифах, едва не ставшей последней в моей короткой биографии. Нет, зачем? Там неподалеку есть остров. Посмотреть на затонувший корабль и заночевать на острове? Еще бы я отказался. Конечно, поеду. Но тогда с тебя, как земляка, $50 на водку. Мы загрузились на бот в 5:00 утра. Дорога предстояла не близкая, и, решив, что у меня найдется еще время, и чтобы познакомиться со всеми, и чтобы вздремнуть, я укутался в одеяло и лег досыпать в кокпите. Мне снилась карусель, с которой я все пытался слезть. Неужели в самом деле все качели погорели? Что вы, глупые газели! А вскоре в крепкий утренний сон стали входить какие-то новые ощущения. То ли меня подташнивало, то ли укачивало, то ли и подташнивало, и укачивало одновременно. Я открыл глаза, мои ноги, с которых слетело одеяло, смотрели на меня откуда-то сверху, почти с потолка. Еще секунда, и я смотрел на них сверху вниз. И эта карусель мне нифига не понравилась. Черт! Говорили Иванушке не искать на свою жопу приключений. Я пулей вылетел наверх, думая, что не расслышал крик «Спасайся, кто может!», но тут же тормознул. Члены экипажа спокойно и деловито занимались своими делами. И пусть даже наше судно болтало на высоких пенистых зелено-голубых волнах, на палубе торчали невозмутимые англичане и фотографировались на фоне легкого шторма. Лица некоторых из них не отличались цветом от морских волн. Такие же серо-зеленовато-голубоватые. Но в конце концов, у них техника развита. Если что, фотоателье подрисует здоровый веселый румянец. «Как тебе открытое плавание?» — хохотнул появившийся Кравчук. «У тебя с морской болезнью проблем нет? Когда водки слишком много выпью, а потом еще и пиво сверху, стараюсь не расплескать кофе», — ответил я. «Ясно», — согласился он. «Но на всякий случай, если понадобится, у меня специальные таблетки имеются. $5 пара. И долго нам еще? 3 часа, не меньше. Ветер-то видишь какой?» Решив сэкономить на таблетках и на всякий случай не завтракать, я перебрался на нос судна, свесил с него ноги и замечтался о чем-то, глядя на море. А Кравчук тем временем продолжал натаскивать туристов, чтобы ничего не брали на затонувшем судне, а те внимательно слушали. Англичане вообще очень пунктуальны в соблюдении правил. Если в инструкциях сказано, что чего-то делать нельзя, они и не будут. Соблюсти законы для них, как будто дело чести. Это наши туристы стали бы отрывать на память дверные ручки, капитанские мостики, отвинчивать все, что отвинтить невозможно в принципе, и рассовывать по карманам якоря с якорными цепями союзно. Иногда англосаксы задавали вопросы, и он отвечал то серьезно, то цинично. При запотевании под водой маски стекло следует протереть изнутри сухой шелковой тряпочкой. Туристы на секунду задумывались, как это сделать, но потом начинали ржать. Повторив с ними все знаки, которыми обмениваются под водой, Кистинтин подвел циничный итог. А в общем, если ваши знаки не понимает инструктор, это его проблемы. Если вы не понимаете, что показывает инструктор, это тоже его проблемы. На место мы добрались только после полудня. К счастью, море понемногу успокаивалось. Костик подошел ко мне. «Ну, как самочувствие, настроение?» — поинтересовался он. «Все нормально», — отрапортовал я. «Собирайся. Надо будет нырнуть и привязать наш корабль к реку. Вместе пойдем». Гигантский корпус наполовину перевернутого судна лежал на глубине в 20 метров и потрясал воображение. Словно инопланетный объект, покинутый в спешке своими хозяевами. Правда, на морском дне он давно приобрел новых. Затонувший корабль, как коммунальная квартира, манил к себе множество мелкой, неимущей рыбешки, ведь в нем масса мест, где можно легко спрятаться и вывести потомство, и крупной. Она любит мелкую и ее потомков. Многочисленные люки и распахнутые двери так и звали заглянуть внутрь. Мы накинули канат прямо на швартовочные кнехты и поднялись за группой. Англичане ждали нас на борту, уже готовые к погружению. «Внутрь заходим только за мной и все вместе», — еще раз предупредил группу Кравчук. «Здесь очень просто потеряться, застрять, попасть под завал. Будьте предельно внимательны и осторожны». На первом погружении мы проплыли и осмотрели корабль снаружи, прошли по палубам и надстройкам. Я замыкал группу, приглядывая за отстающими, собирая и подгоняя их. Второе погружение совершали позже, уже передохнув и пообедав. На этот раз вооружились фонарями, чтобы проникнуть внутрь. Через широкую грузовую шахту Мы один за другим заплывали в огромный бездонный трюм, набитый ящиками то ли снаряжением, то ли минами, то ли бомбами, то ли какими-то запчастями. Все это было ржавым, хлипким и, казалось, могло обрушиться в любую минуту, поэтому мы сбились в кучу и с опаской затихли, ничего не трогая и стараясь лишний раз даже не перебирать ластами. Когда глаза, наконец, совсем привыкли к темноте, приступили к осмотру арсенала, осторожно продвигаясь вглубь. Узкими коридорами мы двигались от одного отсека в другой, пока не выбрались наружу через огромную пробоину в носовой части корпуса судна. «Обалдеть!» — подумал я. «Вот бы здесь покопаться и что-нибудь поискать!» Руки так и чесались, несмотря на жесткое правило, что с затонувшего корабля категорически запрещается брать что-либо. Пора было закругляться. Вместе с туристами мы поднялись наверх и всех пересчитали. А нам с Кравчуком предстояло еще одно погружение. Теперь надо отвязать нашу яхту. И я решил соблазнить его поплавать чуть подольше. Брать ничего не будем, но посмотрим, что там еще есть. Ну что, например? Ну не знаю, что-нибудь. Давай найдем, например, каюту капитана и посмотрим, чего там. «Так мы уже закончили погружение», — сказал он. «Сейчас отвязываем корабль и уходим. Вот давай перед тем, как отвязать, и заскочим». Я быстро прикинул время по таблице декомпрессии. «Минут 10 у нас есть, а с остановочкой так и вообще». Тут к нам подошел капитан. «Погода портится», — сообщил он. «Да и времени уже много. Я думаю, будет лучше заночевать на острове, а обратно в Халаиб выйти завтра с утра. Полумиля отсюда есть хорошая бухта». «Значит, сегодня никак?» «Боюсь, что при такой волне и ветре засветло не успеть», — объяснил капитан. «А в темноте, в непогоду, между рифами небезопасно». Меня известие обрадовало. Выходит, время есть. Англичане тоже восприняли новость спокойно и совершенно не возражали. Перспектива ночевки на необитаемом острове им, похоже, даже пришлась по вкусу. Особенно после того, как выяснилось, что для ужина необходимо будет наловить кальмаров, которых, со слов капитана, в этих местах как грязи. Пока народ переодевался, обсуждая снасти и предстоящее барбекю, мы поменяли баллоны, батарейки в фонарях, взяли ходовую катушку и приступили к погружению. Как и договаривались, решили для начала найти и обследовать капитанскую каюту. Обычно она размещается под рубкой по правому борту, куда мы прямиком и направились. Проникнуть в рубку не составляло особого труда. Окна, выходящие на мостик, были большие, и стекол в них почти не осталось. Из помещения рубки вглубь надстройки начинался коридор, и дверь в него оказалась открытой. Мы проплыли туда и вскоре оказались на площадке главной лестницы. Спустившись на один этаж вниз и свернув оттуда налево в коридор, проходящий по правому борту, мы почти сразу уткнулись в дверь с надписью «Мастер-рум». Путь к цели составил чуть более 5 минут. «Yes!» — показали мы друг другу и толкнули дверь. Она была заперта, и чтобы ее открыть, нам пришлось отжать замок водолазным ножом, упершись, что есть силы, ногами в стены и какой-то светильник на потолке. На это ушло немало времени, и для поисков чего-нибудь осталось почти совсем ничего. Великий дайвер Кака первым делом направился к рабочему столу, а я к встроенному стенному, а в данный момент — напольному стеллажу. В каюте был бардак. Обломки, всякая лабуда и труха деревянной отделки и мебели лежали на полу в виде ила и поднимались мутью при волнении воды. Полки частично покрылись невнятной коралловой, читай, каловой массой. Сейф открыт и пуст. Осмотревшись вокруг, я не нашел ничего хоть сколько-нибудь привлекательного. Вдруг в углу что-то тускло блеснуло в свете моего фонаря. Я сразу же метнулся туда, сунул руку и поднял тяжелый округлый предмет. Сердце чуть не выпрыгнуло в загубник. Оказывается, мне очень нравилось искать сокровища. Я тряхнул предмет, протер перчаткой, и в моей руке засверкала гранями хрустальная пробка от графина. Везет мне, как утопленнику. Иду, лежит, смотрю, блестит, поднял, сопля блестит. Пока я, задумавшись о жизненных разочарованиях, любовался находкой, неожиданно рядом возник Кравчук. Он показал на часы и что-то пробубнил в загубник. Наше время вышло. Я кивнул, и мы начали выбираться наружу. У одной из дверей он вдруг застрял. «Что он там разглядывает? У меня же воздуха почти нет!» Разозлился я и слегка толкнул его в спину. вперед!» Он не сдвинулся. «Вот кретин! Ну вернемся сюда завтра, если надо, а сейчас бы хорошо наверх!» И я еще раз толкнул его уже сильнее и опустил глаза на манометр. В ту секунду, что я отвел взгляд, и произошло нечто невероятное. Кравчук вдруг исчез. А на меня летела огромная зубастая голова в половину моего роста. «А-а-а!» Я открыл рот. Машинально, ведь будь я на воздухе, то заорал бы. Но сейчас только глотнул стакан соленой воды и тут же захотел ее выблевать. Но во рту стоял загубник, и сделать это оказалось совершенно невозможно. Голова тем временем проскочила мимо, вслед за ней протянулось длинное могучее тело, создавшее такой водоворот, что меня завертело. Потеряв ориентацию и с трудом продолжая дышать, я решил, что погибаю, но кто-то схватил меня за руку и потянул наверх. «Ты что, кретин?» — вопил я на поверхности, шумно отплевываясь. Мы с Кравчуком торчали, как поплавки в море, а англичане столпились на борту, не понимая, из-за чего сцепились русские инструкторы. «Ты меня чуть не потопил!» «Я? Да я тебя только что спас! Ты мне еще денег должен!» — возмущался он. «Денег?» — поразился я. «На!» — и заехал ему в нос кулаком. И только забравшись на борт, мы сумели выяснить все обстоятельства дела. Он рассказал, что внизу на корабле спокойно переходил из помещения в помещение, очередная дверь не сулила ничего опасного, он сделал шаг вперед, осветил небольшую каюту и увидел, что перед ним, скручиваясь как шланг от говнососки, плавает гигантская мурена. Рыбка, 1.4 метра в длину, видимо, неплохо кормилась внутри судна, сейчас очень нервничала. Она сегодня уже пообедала и не искала встреч с человеком, а он вдруг закрыл ей единственный выход. Сбежать же в окошко иллюминатора любительнице пожрать не позволял размер. Кравчук, видя, что девушка психует и готовится к обороне, точнее, к нападению, конечно, готов был уступить ей дверь, но сзади его нетерпеливо заталкивал в каюту я, тоже сильно психующий от того, что заканчивается воздух, а меня не выпускают до ветра. Поскольку путь и вперед, и назад оказался заблокирован, он выбрал единственно возможный — наверх. Надул жилет и моментально взлетел к потолку, по которому его почти расплющило. Мурена рванула вперед, скользнув практически между его ног и обогнув меня. Я-то не загораживал ей дорогу. Англичан наша история привела в восторг. Они очень сожалели, что не встретились с таким редким и красивым явлением природы. Кретины! Бухта, в которую мы пришли на ночлег, надежно ограждала нас от волн и ветра. Мы бросили якорь, высадились на песчаный остров и принялись засветло собирать на пляже для костра сухие водоросли и принесенные морем щепки. А с наступлением сумерек вернулись на борт, зажгли прожекторы на корме и приступили к ловле кальмаров. То есть сначала на свет прожекторов к нам из темноты пришли несметные стаи маленьких рыбок. В течение получаса вода просто бурлила от их количества. Затем уже на рыбок пришли кальмары и начали охотиться. Все это происходило практически на поверхности, и мы с изумлением уставились на необычную картину. «А как их поймать-то?» — сразу заинтересовались все. «Сейчас покажу», — сказал капитан и достал нехитрое устройство, сразу названное мной по аналогии с воблером «кальмаблером». На самом деле это была просто блесна наживка на толстой леске и с большим количеством крючков. Капитан ловко закинул ее чуть дальше одного из кальмаров и тихонько потащил прямо мимо него. Увидев, что кальмар развернулся и заинтересовался наживкой, он резко дернул леску. Хищник моментально бросился на убегающую добычу и открыл таким образом счет закуски к пиву. С криками «Дай мне! Дай мне!» весь коллектив облепил капитана, как детсадовца-воспитательницу, увидев у нее в руках яркую игрушку. «Давайте по очереди. По одной попытке, окей?» — построил всех Кэп. Первому добыча досталась одному из англичан. Вытащив кальмара из воды, он взвыл от восторга и тут же попросил кого-нибудь это сфотографировать. Народ метнулся за фотоаппаратами. Кальмар действительно был просто огромный. Около полуметра длиной и толщиной с трехлитровую банку. Выстраивая различные композиции для фотосессии, англичанин на радостях склонился над висящим в его руке на леске моллюском. Кальмар, похоже, только этого и ждал. Рванувшись из последних сил, он окатил своего обидчика мощной струей чернил с ног до головы. «Теперь от восторга взвыли мы все!» А фотосессия получила новый бурный толчок. Все-таки умеют люди радоваться успехам товарищей. Вечером нас ждал роскошный ужин. Свежие кальмары, к тому же на корабле оказалось достаточно пива, лепешек, риса и овощей, а в кармане жилета, того, в котором нырял Кравчук, неожиданно обнаружилась некая бутылка. Я бы не обратил на нее внимания, если бы не знал, что нырял он без нее. Поэтому и поинтересовался. «А что это за пузырь ты вытащил?» «Не знаю», — ответил он. «Ром, наверное. Или виски». «Так давай попробуем. Под кальмара. Самое время, по-моему». «А думаешь, это не опасно?» «Думаю, что нет. Что с виски-то может случиться?» «Если это вино, то оно может прокиснуть до уксуса, но мы это сразу почувствуем». «А знаешь», — перебил он, — «я читал, как однажды водолазы тоже нашли в трюме бутылку с ромом, выпили ее и умерли. Оказалось, что корабль перевозил еще какое-то токсичное вещество, которое растворилось в воде и через намокшую треснувшую пробку попало в ром. Вот так». «Вряд ли капитан держал в баре яд», — возразил я. «Давай осмотрим пробку». Кака достал бутылку, и мы приступили к ее исследованию. Бутыль зеленого стекла прямоугольной формы, а этикетка, естественно, давным-давно отмокла. Мы принялись ковырять пробку. На вид она была вполне целой и в толще абсолютно сухой. За этим занятием нас и застал капитан нашего корабля. «У меня есть штопор, если нужно, джентльмены», — сказал он. «Да мы не знаем», — начал я. «Это же виски с корабля?» — уверенно спросил капитан. «Ну да», — не очень уверенно ответили мы. «Все-таки брать что-либо туристам запретили, а сами...» «Отличный виски», — сказал капитан. «Я несколько раз пробовал. С этого корабля частенько достают. Помочь открыть?» «Ну, раз мы даже не первые...» Потягивая вискарь 1943 года разлива, я рассказал капитану и Кравчуку, как мне понравилось нырять на затонувший корабль. «Это еще что?» — чуть не по-пиратски отмахнулся Костик. «Вот мы тут на парусник 16 века ходили. Так там, если верить каталогу, золотых монет и серебра на 1,5 миллиона долларов лежит». «Ну-ка!» — аж подпрыгнул я. «Расскажи-ка обо всем этом поподробнее, пожалуйста». «Какой каталог?» «Какие 1,5 миллиона?» «Каталог по затонувшим кораблям. Он в книжном магазине в центре города продается. А у меня еще и карта морская есть, где куча реков, как опасность для судовождения отмечена». «Так почему, если все известно, никто не поднимает золото-то?» — удивился я. «Все, что нашли, уже подняли спасатели и страховые компании», — пояснил Кравчук. «Ну а то, что не нашли, осталось. Водолазные работы — очень дорогое занятие. А эти монеты могут быть рассыпаны во время крушения и разбросаны на 2-3 квадратные мили, да еще и под 10 метрами песка. Их искать невыгодно. Поиски дороже встанут. А вот если случайно напороться...» «Так чтобы случайно напороться, надо туда специально приехать и нырнуть», — логично предположил я. «Куда туда? Если бы место знать. Я на этот парусник раз 50 уже нырял и дырку от бублика находил. А вот читал пару лет назад, что один мальчишка прямо на пляже во Флориде с маской нырнул на какие-то 4 метра и нашел золотые слитки на 1 000 000 баксов. Вот так. Я вообще считаю, что если должно повезти, то и под ногами найдешь. А если на роду не написано, так заищешься до сумасшествия и ничего. Только время и деньги потеряешь». Мы долго еще болтали о сокровищах. К большой моей неожиданности, Кравчук оказался очень информированным в этой области человеком. «Мечтает о халяве», — думалось мне. «Не век же ему нырять с туристами и уносить свой зад от мурен». А он все продолжал рассказывать, что на Карибах, например, по мнению некоторых специалистов, в период с 1500 года по 1720 год штормы отправили на дно суда с ценностями на сумму примерно 15 миллиардов долларов. Это были испанские и португальские галеоны, перевозившие в Европу награбленные конкистадорами богатства. А недалеко отсюда недавно были обнаружены останки наполеоновского флота, потопленного английской эскадрой в 1798 году при битве у мыса Абу-Кир. Среди них и флагманский корабль «Ариан», в трюмах которого, помимо казны, находились сокровища рыцарей Мальтийского ордена. Правда, я с удивлением узнал, что даже найдя сокровища, никаких законных прав на них ты не имеешь. Законодательствами всех стран эти вещи считаются находками и подлежат передаче владельцу, который обязательно находится. В противном случае этим владельцем возомнит себя какое-нибудь государство или страховая компания, страховавшая корабль и груз, или внучатые праправнуки какого-нибудь князька, вложившего во времена царя Гороха свои сбережения в развитие морских путешествий. Если же утаить ценности, считается, что ты их просто украл со всеми вытекающими отсюда последствиями. Несмотря на эти неприятные новости, уже засыпая на острове, я крепко сжимал в руке свое сокровище — хрустальную пробку. Воображение рисовало полные золота затонувшие древние суда, а в голове вертелась песенка из грузинского мультика. «Корабли лежат разбиты, сундуки стоят открыты». И уже во сне губасто-сисястая русалочка из отвязного мультика первых постсоветских времен продолжала выводить низким голосом. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем!»
1: Пассажиры сидят на борту авиалайнера, и вдруг проходят пилоты такие в темных очках с белыми палочками. Проходят, заходят в кабину. Самолет разгоняется, едет. Пассажиры смотрят, заканчивается взлетная полоса. Они... Самолет взмывает воздух. В кабине сидят пилоты, между собой разговаривают. Один другому говорит, надо заканчивать с этой работой. Когда-нибудь они не закричат, и мы точно разъебемся. 11 сентября летит самолет, стюардесса выходит, разносит спиртные напитки. Смотри, сидит мужчина такой арабской наружности. Она говорит, виски, водка, коньяк. Он говорит, спасибо. Мне через 5 минут за руль. Стюардесса заходит в салон и говорит, господа, пожалуйста, достаньте ваши паспорта, вырвите первую страницу, сверните в трубочку и засуньте в жопу. Молодой еврей не выдержит и говорит, так я извиняюсь, а для чего это в жопу? Она говорит, просто в прошлый раз, когда ебанулись, с трупами была полная неразбериха. Объявление по селектору в салоне авиалайнера. Есть ли среди пассажиров врач? Один мужчина встает, уходит в кабину. Через 10 минут он выходит, объявление по селектору. Господа пассажиры, нет ли среди пассажиров пилота? Летит самолет, и вдруг ни с того ни с сего хуякс, блядь, переворачивается вверх тормашками. Объявление по селектору, господа, просьба не волноваться. Сейчас пилот закапает себе капли в нос, и мы вернемся в исходное положение. На одной кинематографической тусовке стоят двое с бокалами вина. Один к другому обращается и говорит, чем вы занимаетесь? Он говорит, я режиссер, снимаю кино. Он говорит, а про что? Он говорит, про любовь. Он говорит, я понимаю, про любовь мужчины к мужчине. Он говорит, нет. Он говорит, про любовь женщины к женщине? Нет. Он говорит, я понял. Про любовь мужчины к молодой гусыне? Он говорит, нет. Второй спрашивает, а про что? Только про любовь мужчины к женщине. Вы кинодокументалист. Встречаются две подруги. Одна говорит, я вчера в ресторане познакомилась с одним режиссером, и он сказал, что он видит меня в главной роли в своей новой картине. Вторая говорит, дальше что было? Дальше мы с ним выпили по бокалу вина, и он сказал, что он точно видит меня в главной роли у себя в картине. Говорит, а потом что было? Потом мы выпили еще вина, потом еще вина. И он сказал, что он видит во мне служанку, у которой совсем нет слов в его картине. И съемка займет минут 10. Подруга говорит, ты чего ему сказала? Чего сказала? Я ему рассмеялась прямо в яйца. Встречаются двое новых русских. Один говорит, блядь, если есть деньги, из любого говна можно сделать звезду. Он говорит, да ладно. Вот из тети Нюры можешь сделать? Говорит, могу. Хули, тетя Нюра. Я, блядь, из Шурки, блядь, полотера нахуй сделаю, блядь, звезду за 10 минут, блядь, и даже без зубов, блядь. Он говорит, у него же есть зубы. Он говорит, блядь, тогда через 15 минут. Вообще, знаете, злые языки утверждают, что у Витаса на шее шрам от зубов Шуры, блядь. Сейчас сложная вещь. У нас очень многим исполнителям на ухо наступил слон, и только Витас он наступил на яйца, блядь. Ну, вообще, да. Алла Борисовна выходит из своей гримуборной, смотрит, стоит двухметровый кавказец и говорит: девочка, ну а сделаем так. Я сейчас пойду пописать, а ты мою пипиську подержишь двумя руками. Она говорит: вы что, ёбнули, что ли? Он говорит: я тебе дам $1 000 000. Она говорит: блин, ну за миллион, блин, не вопрос. Подержала, приходит домой, у нее к вечеру начали руки зеленеть. Зеленеет все выше и выше, покрывается какой-то непонятной растительностью. Она бегом к знахарке. Она говорит: дорогушенька, знаю я твою беду, помогу тебе. Тебе нужно ехать на Урал, на речку Чусовую, приедешь, опустишь руки в речку и будешь мочить. Через 2 часа хворь как рукой снимет. Она приезжает, опускает руки в реку, мочит. На другом конце, на другом берегу сидят 2 наркомана. Один затягивается и говорит: Васька, смотри, он, бля, пугачиха, руки мочит. Второй берет у него косяк, закурит и говорит: бля, и не понимаю, как тебя так торкает? То у тебя, блядь, Киркоров в жопу подмывает, то у тебя, блядь, Шура рот полощет, блядь, теперь, нахуй, пугачиха руки моет.
0: Видите, молодой человек, эти полки с книгами? Их все написал я. А когда мне было 16 лет, я познакомился с чудесной девочкой, и мы пошли на сеновал. Но у нас тогда ничего не получилось. Мы все время проваливались в сено. Так вот, если бы взять 10 этих книг и положить ей тогда под попку... На днях звонит мобильный, и в трубке щебечет невинный женский голосок. «Рома, как дела?» Пытаюсь изо всех сил сообразить, кто это. «Ну, вы сами представляете, сколько баб может позвонить?» «Дела... да, в общем, ничего. А у тебя?» «Тоже. Хотел с тобой встретиться. Может, пересечемся где-нибудь?» «Давай». «Интересно, кто же это?» Минуту торможу, но голосок уже сам решил представиться. Оказывается, это моя бывшая танцовщица Срака. Та самая, что признавалась мне в любви и тут же ехала трахаться за деньги. А, впрочем, давно это было, а раз она звонит, то чего же не встретиться? Всегда любопытно пообщаться с человеком, которого не видел столько времени. 6 лет. Правда, встреча все откладывалась. Срака не успевала поймать момент, когда я приезжаю в Питер. Или не спешила ловить. Разве ее разберешь? А может, я приеду к тебе в Москву? Я все равно собираюсь туда на денек. Как-то по телефону спросила она. Приезжай. Я сейчас один. Если ты на денек. Следующий звонок от нее раздался в 6 утра. Запиши номер поезда и вагон. Перекрикивая стук колес, кричала Срака. Я через час в Москве. Запиши адрес. Сама доберешься. Неужели я бы поперся ее встречать? С ума сошла. И, продиктовав ей адрес, снова уснул до следующего звонка. Уже в дверь. Открыл и оторопел. Куколка заявилась с огромным чемоданом. Ты же сказал, что всего не на денек. Да, ну или на 2. Ну какая разница? Знаешь, тут Срака выдала что-то невиданное. Самое главное, мы снова вместе. Мы? В полном недоумении я задумался над этим «мы». То есть я плюс девица, которая 6 лет никак не давала о себе знать и совсем не интересовалась мною, да на которую и мне было насрать. Вообще-то она говорила, что едет в Москву по своим делам, а не ради меня. Мы снова вместе. Да. А она уже проскользнула в дверь, ловко втянув за собой тяжеленный баул, и тут же стала снимать с себя зимнее пальтишко, которое, бог мой, носила еще 7 лет назад. Неужели за годы блядства ничего не нажила? Скорее все профукала, будучи уверенной, что всегда найдет богатого лоха. Ну а мне, впрочем, в такую рань все равно не хотелось разбираться в подробностях чужой биографии, и я отправился досыпать. Нежданно свалившееся на мою голову сокровище приняло душ и тоже полезла под одеяло. Заметьте, не я это предложил, а бывшая танцовщица, между прочим, потяжелела. Ее роскошная жопа и в годы юности своей хозяйки, ведшая отдельное существование, нынче просто отвисла. На бедрах появились растяжки. Да, обратно на работу в танцовщице ее уже и не позовешь. Только если переспать по старой памяти. Проснулся я к обеду, которого, правда, так и не дождался, и отправился умываться. В ванной Срака уже по-хозяйски расставил свою дешевую косметику, и, видимо, оглядевшись вокруг и поняв, что женщиной в доме, заметьте, ни бедным не пахнет, она решила, что и тут ей может подвернуться шанс. Так зачем упускать? Правда, и от имеющихся у нее первоначальных планов она явно отказываться не собиралась. Пока я чистил зубы, ее мобильник звонил 2 раза. Она хватала его и выбегала в другую комнату пошептаться, параллельно накрашивая мордашку, словно собираясь сегодня посетить конкурс красоты для отставных. Наконец она закончила наряжаться и сказала, что пойдет погулять по городу. Ей очень хочется Третьяковку посмотреть. Понимая и разделяя ее глубокую любовь к искусству, я все-таки решил расставить точки над «и». «Слушай, если у тебя в Москве мужик, но ты стесняешься заявиться к нему сразу с чемоданом, ты так и скажи. Я все равно тебе разрешу переночевать 2 дня или оставить здесь вещи». «Как ты можешь такое думать? Я же сказала, что просто давно хотела тебя увидеть!» — воскликнула она. «Неужели я могу так обманывать?» «Ты еще и не так можешь!» Пришлось мне напомнить ей об этом. «Рома, перестань. Я решила, что хочу быть только с тобой. Вспомни. Вспомни, какая у нас была любовь». «Помню, как ты наставила мне рога. А, кстати, где тот наш общий друг, твой мужик?» «Ах, ну, в общем, он давно в прошлом. Да и не было у меня с ним ничего. Он меня просто подвозил. А потом мы с ним просто жили 4 года. Я люблю тебя одного. Вот сейчас только схожу в Третьяковку и вернусь». Еще раз, глянув в зеркало и поправив перышки, птичка вылетела в подъезд, где ее мобильный снова нетерпеливо зазвенел. Как вы уже, наверное, догадались, я в этот период жил один. Делать мне особенно было нечего, а этот внезапный визит обещал некоторое разнообразие в жизни. Лекарство от скуки. Интересно же посмотреть, как она на этот раз будет выкручиваться, когда ее поймают на двойной игре. Но если она вдруг не врет и правда пошла в Третьяковку, тем более ужасно интересно посмотреть на такое невиданное чудо. Раскаявшаяся грешница. Кажется, такая была в истории только одна. Мария Магдалина. Она была единственная, поэтому и прославилась. Народ просто обалдел. Ну кто в такое мог поверить? Срака не стала потрясать человечество. Так что чуда я не увидел. Нынче, знаете ли, чудеса редки. Девушка продержалась панькой ровно 1 день. На 2-й обнаружилось, что парень у нее в Москве все-таки есть. Правда, он просто старинный друг и не более. «Ага. А ему ты про меня то же самое говоришь?» — поинтересовался я у Сраки, когда после секса валялся с ней в постели. «Нет, Рома, я рассказал тебе, что ты мне дороже всех!» Она чмокнула меня и снова засобиралась, видимо, в Пушкинский музей. На 3-й день ее пребывания ко мне заехали старинные питерские друзья, и мы устроили пьянку. Махнув вискаря, Срака неожиданно раздухарилась. Слово за слово она пообещала им, что немедленно станцует стриптиз, если вы мне заплатите. Как же это? Ты приехала к Роме, клянешься ему в любви и уже готова раздеться перед нами? Подкалывали они. Ведь у нормальных людей такое поведение ничего, кроме недоумения, не вызывает. Только за деньги. Дурное создание еще считало нужным это уточнить. Но вскоре, поняв, что компания просто издевается над ней, она устроила нам всем истерику. Оказалось, что это мы все плохие и совсем не так ее поняли. А она... Она вообще, может, всегда любила только меня. Правда, на следующий вечер она снова улизнула из дома и на этот раз гуляла до упора. Мне самому пришлось собрать в чемодан все ее вещи, чтобы сразу выдать ей их, как только она появится. В 7:30 утра, осторожно открыв дверь ключом, который я сам ей дал, получила от меня чемодан в руки. Ну а на что она еще рассчитывала? Ситуация дошла до полного абсурда, до настоящего кретинизма. Жить у меня, крутить мозги и мне, и своему парню, который наверняка уверен, что мы с ней только друзья. Для убедительности она могла наплести, что я живу с бабой, а к друзьям все равно во сколько возвращаться. Ночью, утром. В общем-то, я сам дал этой ситуации дойти до предела, до маразма. Интересно же посмотреть, как себя будет вести охотница за 2 зайцами. Ведь должен же наступить момент, когда надо выбрать. Но ведь не разорвешься же. А нет. Конечно, нормальный человек сразу бы ее выставил. Но я тогда уже работал над этим трактатом, увлекся, И мне было любопытно, что же будет, если дать такой вот волю. Так что не судите строго, это был просто творческий эксперимент. Поэкспериментировал. Мои питерские друзья, наблюдавшие за этой удивительной картиной, поспорили со мной, что точно так же, через 6 лет, в моей квартире с чемоданчиком поношенных вещей, купленных еще мною, нарисуется киска. С парой золотых колечек, уцелевшей из той бездны, что пропала в ломбардах, театральная...

Кто-нибудь сердобольный сейчас скажет, а может, она и вправду раскаялась, обожглась, получила возможность сравнить самцов, оценить, прозрела, поняла, что была неправа, и, может, стоит ее вернуть назад. За одного битого двух небитых дают, но... Хотят, конечно, люди верить в чудеса. Но в случае с бледями чудеса не происходят. Они не знают любви. А может, это тенденция? И девочки, не зная любви, могут только выгадывать, на красное или на черное, на черное или на красное. А может выпасть и зеро. Срака однажды уже ошиблась. Между мною и постоянным гостем клуба выбрала последнего. Он торговал подержанными машинами и был в шоколаде. До того, как не грянул кризис. Ее, наверное, ошарашил этот момент. А у меня все тогда было в относительном порядке. Как мне говорил один мой знакомый азербайджанец. «Ромочка, помни, люди всегда будут пить, курить и трахаться». Я бы добавил к этому и веселиться. А раз будут, значит, будет нужен такой человек, как я. Стриптизерка все это просчитать не в силах. Но она прикидывает другое. Разглядывая себя в зеркало, думает, я еще не стара. Даже напротив, молода и красива. Может, еще реально все вернуть? И она будет узнавать о тебе. Будет ловить момент, когда все у тебя плохо. В личной жизни, разумеется. Чтобы эффектно появиться в это время, утешить и привести в твою жизнь необыкновенную радость. Разумеется, если она услышит, что у тебя плохо с деньгами, она не появится никогда. Я не хочу говорить, что это свойственно только танцовщицам стриптиза. Эти сомнения, а на какую лошадь ставить, свойственны очень многим женщинам. Просто чем больше лошадок, тем труднее выбор, тем выше требования. Стриптизерка выбирает из 5000, а обычная баба только из 5. Но меня уже тошнит. И на работе каждый день одно и то же. Приходят мужики, напиваются, и то там, то сям звучит банальная фраза насчет продолжения банкета. Девчонки, а может, вы с нами? Могут и согласиться. Нередко после прекрасно проведенной ночи им предлагают встречаться и дальше, а то и жить вместе. Так нет же. Заходишь в гримерку, а там обсуждение. Этот лысый, второй толстый, третий хоть богатый, но жадный. Хорош гнать, вмешиваюсь я. Жадный, значит, все в семье будет оставаться. Не будет по клубам прожирать. Свободный мужик, забирай. Ой, Рома, да ладно. Последний день живем, что ли? Сообщают они и выглядывают в щелочку из-за кулис, кто же сегодня там в зале. А ну, как там принц забрел на огонек. Абсентику глотнуть. Они что, надеются, что появление принца будет ясно, как день? Принц был молод, но статью своею и мелодикой трепетной речи поразил всех собравшихся в зале гостей, как во тьме появление свечи. Сказка, ё-моё! А, впрочем, и сказок они не читали. В сказках настоящие принцы всегда скрываются за образом Шрека. А девочки все ждут и ждут, все ищут и ищут, и не могут разглядеть, и не могут поверить. Даже живя с принцем, косятся на других. И кажется им, ах, еще не все потеряно. Кто-то поманит, и она тут же сделает рывок. И в этом случае потеряет все. Ее выставят. Принц тоже не дурак. Он же видит, что лягушка снова собралась на болото женихов ловить. А с ним она просто место застолбила. Мурка задумчиво в небо глядит. Может быть, там колбаса пролетит. Мысль, что бывают еще чудеса, даже приятнее, чем колбаса. А че все о них да о них? Много еще есть чего вспомнить. Время в книге идет быстрее, чем в жизни, и с момента, описанного в первой главе, когда я подростком мечтал подсмотреть, что там скрывается у девчонок в трусах, прошло больше 20 лет. Целая жизнь. А выводы? А нафиг мне их делать? Пусть их делает жизнь. Она сама все расставляет по местам. И я тут не режиссер. Так, рядовой зритель. Даже не из первых рядов. Сижу, курю, смотрю, что происходит с людьми, которых когда-то знал. Вот года 3 назад нарисовалась Анна Сергеевна. Та самая красивая дылда. Врачиха, которая убегала от меня по шкафам и не давалась без боя. Рассказала жуткую историю своей жизни. Живет в северном городе. Была замужем, развелась, остался ребенок.

0: Она еще молода, какие-то 34, а мужика не найти, даже для секса. Как это, опешил я, вспоминая, как бились к ней в дверь ухажеры. Видная девочка была, образование хорошее. Кстати, и сейчас она ничего. Да так, ответила Анна Сергеевна, зарплата мизерная. А чтобы познакомиться с мужчиной, нужно пойти в ресторан. Это значит сесть за столик и чего-то заказать. Тут на колготки-то не хватает. А в клубах, конечно, заказывать не обязательно, но там за вход надо платить. Я был потрясен, потому что даже и не был знаком с такой стороной жизни провинциальной женщины. За что судьба задвинула ее в такую жопу? И почему так быстро промчался ее бабский век? Пару раз в год она позволяет себе оттянуться, приехать в Питер к подруге, вместе с ней пройтись по Невскому, поснимать мужиков. В больших городах, типа Питера и Москвы, хотя бы улицы есть, где знакомиться можно. А в маленьких? В маленьких на улицах не принято. Если только ты не школьница-студентка. Где-то год назад приезжал Артур. Живет по-прежнему с той же самой супругой в ее родном, тоже провинциальном городе. Работает разнорабочим на стройке. Мы с ним решили вспомнить молодость, сыграть и спеть на улице в переходе, понять, не потеряли ли мы в мастерстве, соберем ли снова толпу и деньги. Говорят же, что вор-карманник должен раз в год обязательно выходить на улицу, подтверждать профессионализм. Так артисты должны проверить, а смогут ли они собрать публику прямо на улице. Там сложнее, чем на концерте, где зрители уже привязаны к креслам платой за билет. Вышли. Я оторопел. На нас налетели гоблины, подземные жители. Конченые наркоманы с вакуумом в глазах, сквозь которые видна задняя стенка черепной коробки. Я и не знал, что их так много. «Рома! Рома, привет! Расскажи анекдот!» Нам набросали мелочи, решили, что мы прикалываемся. Пока мы так работали, я увидел, что Артур остался на том же уровне, что и 10 лет назад. Он совсем творчески не вырос со времен студенчества. Так же, как и 10 лет назад, нажрался. Так же у него лопнула струна. Точно так же, как и раньше, не было запасной. Черт! Мы в свое время перестали работать вместе из-за его пьянства. Я злился на него и даже больше на его суженую. Возможно, другая баба сделала бы из него человека. Не давала бы ему пить или еще что-нибудь делала. Может, и подтолкнула бы его к каким-то действиям. В какой-нибудь момент взяла бы и заявила. «Достал ты меня своими песнями! 15 лет поешь одно и то же! Возьми, напиши еще что-нибудь!» Но это сидело, подтирало говно и восхищенно лепетало. «Сыграй еще! Мне так нравится, как ты поешь!» Ее жертвенная, всепрощающая любовь закончилась очень печально. Он 15 лет фигачит одно и то же. Поэтому обречен на нищее существование. Но все равно уверен, что он самый лучший. И что он — солнце. Разве такой судьбы он был достоин? Быть разнорабочим и получать 1500 рублей в месяц? Ну, хорошо, конечно, когда баба любит тебя таким, какой ты есть. Хорошо, когда верна тебе. Вот только одной такой верности недостаточно, чтобы самец мог состояться как мужчина. Для семейного очага, конечно, достаточно, а вот для жизни, если ты хочешь двигаться по ней вперед из песней, нет. Но это не вина бабы, что она такая. Она сама по себе все равно не может испортить жизнь самцу. Она может только помочь ему пройти его путь, но сама не может пройти эту дорогу вместо него. Это, знаете, как палка, которая валяется на дороге. Ты можешь проехать на машине так, что она пробьет колесо. Но та же самая палка, если идешь с ней по болоту, может спасти тебе жизнь. Есть мультик про ежика. Он нашел палку и понял, что она может быть и черпалкой, и копалкой, и в драке отбивалкой, и так далее. Потом он ее выбросил, а наблюдавший за ним заяц офигел. «Ты че? Это же такой ценный предмет! Да че там палка? Палка, она и есть палка! Все самое главное у нас в голове!» Философия сама по себе вещь бесполезная. Нужна еще соображалка, как ее использовать. Женщина может быть опорой. Моя жена была. И она пожертвовала собой, чтобы мне помочь. Именно поэтому я оставил ей все. И квартиры, и деньги. Она реально поставила на себе крест, хотя была самой лучшей актрисой на курсе. Бывают такие слабые палочки, что когда опираешься на нее в трудный момент, она ломается. А бывают еще шикарные трости из слоновой кости, которые являются просто сувениром. На такую нельзя опираться, ее можно держать в руке и всем показывать. Все будут говорить: «Ах, какая трость! Чудесно!» Чудесно, пока тебе не нужна будет опора. Но мозгом должен быть мужчина, а женщина... Женщина пусть будет черепом, мужчина мясом, а женщина приправой. Есть такое грузинское блюдо – бараньи котлеты на косточке. Их готовят в виноградном соусе. Он кисловато-сладковатый. Вкус мяса от него становится совершенно другой. И это очень интересное ощущение. Гурманское сравнение, но я именно этого жду от женщины, чтобы она придала моей жизни новый вкус. Вроде жизнь та же. Та же самая, а все чуть-чуть иначе и вкуснее. А вот киска была как Анна на шее. Повисла, и ты отстаешь от жизни. Все идут вперед, а ты занят только ею. Тратишь на нее время, энергию, ведь она сама не может ничего делать, требует от других повышенного внимания. С такими бабами остаешься на том же уровне, а то и тормозишь. У кого-то потерянное время, у кого-то потерянной жизни. Я вот, например, ничего не знаю о том талантливом прыщавом мальчике из Казахстана, который женил на себе прекрасная бурятка. Знаю только, что он не стал известным артистом. Ну, раз он не на виду. У них уже в 20 лет было двое детей, а это большой камень на шее. Может, у него хватило сил пробиться, и он стал хотя бы состоятельным человеком? Хотя это мало кому удавалось из моих знакомых. Зато это... получила то, что хотела. Мужа. Все-таки мне повезло. Мне повезло, что я сам сделал свой выбор. Никто не хотел меня захомутать в студенческие годы так, чтобы я сдал назад. Поэтому у меня вроде все получилось. Дом построил, сына родил, дерево посажу на днях. А в чем смысл жизни и где истина? Я, конечно, могу и об этом поговорить. Но роман-то мой о бабах. Может, истина все-таки в том, что мне до сих пор интересно посмотреть, что там у Наташки в трусах. Кажется, не только мне. Судя по обилию стриптиз-клубов, которые открывают мои ровесники, да я и сам тут приложился, это всем до сих пор интересно. Может, это вообще основной показатель того, что самец в нас еще жив. Именно так просто все и должно быть. И только мы что-то усложняем, как в анекдоте. «И вопрошал он у них... Кто, говорите, вы есть я?» И ответствовали они: «Ты, эсхатологическая манифестация, данный нам контекст самой нашей сущности.
1: Я никогда в жизни не смогу тебе изменить». И третий раз, когда говорит: «Дорогая, ты соси-соси, а я когда буду кончать, я тебе обязательно скажу». Встречаются двое друзей. Один другого спрашивает: «Как дела?» Тот говорит: «Да хуёво, как бы. Жена уже четвёртого родила, и не знаю даже, что ей делать». Второй говорит: «А я нашёл самый верный способ предохранения своей жены от беременности». Тот говорит: «Да ты что, а? А ну-ка, расскажи». Тот говорит: «Всё очень просто. Я ебу твою».

Ключик золотой в жопу себе вставь. Покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Ключик золотой в жопу себе вставь. Покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Как ныне сбирается вещий Олег начистить хазарам ебало. Хазарова иго за 1000 лет порядком его заебало. Какое там нахуй застольный базар, какие там в жопу разборы. Так, морду набить, чтобы каждый хазар кишками блевал на заборы. И удаль такая, и помысел сей, и в жопе зудеж геморроя толкали кому-нибудь дать пиздюлей. На подвиг толкали героя. Маманя старушка, прильнув у окна, скупую слезу утирала, но, выжрав еще одну кружку вина, со стула на жопу упала. Вот конь под Олегом, бывалый самец, уставший от вечного блядства, прогнившие зубы сомкнув под уздец, пытается в гору подняться. Он верный товарищ, надежный братан, прогнувший костлявую спину, не раз он Олегу по пьяни вставлял, когда у того самого не стоял, и в дальних походах всегда прославлял его богатырскую силу. Сгустила природа на небе цвета, и солнце съебало за тучи. Дорога и так нихера не видна, а тут еще ветер до кучи. Какие-то сопли, да гадость небес струятся по мокрой щетине. Дорога закончилась, начался лес. По пояс в корягах и глине тропинка петляет, в болото ведет, гнилым обдавая кумаром. Олегу же похуй, его не ебет. Он флягу откроет, немного въебет и мудрым взором посмотрит вперед. Пиздец тупорылым хазаром. Глава вторая. Бледун-лесовик, он давно поджидал забредшего в чащу героя и хуй у корня бичевой обмотал, чтоб был он увесистей втрое. Всю живность в округе на 1000 верст и завел он своим шишкодралом, и вот среди кленов, дубов и берез сидел, притаившись ебалом. Вдруг видит, какая-то блядь на тропе коня подгоняет ногою, а конь, еле хуй волоча по траве, вздыхает и харкает гноем. Как спрыгнет, как свистнет ебучий старик! Олегу аж муторно стало. «Здорово, герой! Я бледун-лесовик, и хуем трясет над ебалом!» Земля задрожала под тем стариком, деревья пиздой затрещали, Олежка от страха задергал еблом, и как тут не дергать, когда все кругом сорвался с места и пошло ходуном, болтая своими хуями. С коня ебанувшись на глинную пять, глазами заметив дорогу, спиной повернулся и ну-ка бежать, как чувствует хуй ему в жопу. Опешил Олег. Ухватив за кинжал, но это вы, дядя, загнули. Конечно, понятно, что в жопу давал, и вместе с Добрыней кобылу ебал, и даже Добрыни по пьяни совал, но так-то уж нахуй в натуре. Поднял над собой зазубренный меч, для кипишу звякнул железом, провел им, как в битве наотмашь от плеч, и хуй его нахуй отрезал. Величие побед воспевает народ, и мы те победы смакуем, но сказ не закончен, он дальше идет, пешком по отрезанным хуям. Глава третья. С востока повеял вонючий муссон, и лес задохнулся от вони. Видать, обосрался какой-то гондон на дальневосточном кордоне. Рыдал на поляне лесун бледовик. «Ну что ж ты наделал, подлюка? Теперь я без хуя. Я, бля, инвалид. Плати компенсацию, сука!»
Олег отвечает. О, добрый Олег, он в курсе народных страданий. Пошел-ка ты нахуй, для местных коллег у нас не дают подаяний. Но, думаю, труден мой будет поход, давай-ка, бледун, потолкуем. Слыхал, на болоте старуха живет, ее уже лет 200 никто не ебет. Мы вместе с конем напихаем ей в рот, за это она тебе поршень пришьет, целебной слюной на нее поплюет, и будешь ты заново с хуем. За это отслужишь мне 40 годов, готов ли ты, падла? Конечно, готов. Плешивый рысак подхватил седока, схаркнув кровяную мокроту, и грустно попиздил, включив дурака, куда-то поближе к болоту. Учуяв ноздрёю вонючую гниль, пришли на болотное тесто. Кумар да вонища клубятся над ним, как будто из заднего места. Олег, охуевший, закашлял в кулак, с усов вытирая блевоту. Какая же сволочь набздела здесь так, что жарко простому народу! На голос сей строгий из мути говна вдруг показалось что-то. По мере своей приближаясь сюда, прыщавый ебач показался сперва, короткая шея, большая пизда, а следом смердящая жопа. — Чего вы орете, ебучие псы? — щетинилась Харри-старуха. — Не нравится запах — заткните носы, но хули пиздеть-то на ухо? Я здесь на болоте, который уж год жду принца. Уже заебалась. Дрочила и юзом, и взад, и вперед. А эта паскуда никак не идет. С того и тоска мою жопу скребет. Она уже вся обосралась. Эх, горькая доля заброшенных баб. Никто не прижмет, не утешит. Естественно, анус мышцою ослаб. Вот жопа говна и не держит. «Старуха, не ссы!» — я Олег говорит, слезая с коня на парашу. «Беду мы твою аннулируем вмиг, а ты аннулируешь нашу». «Я слышал, колдуешь ты всякой хуйней и разной гадости можешь. Вот друг мой без хуя совсем никакой. Ему-то как раз и поможешь. Пришьешь ему палку, помажешь говном и бляствуй с ним до изнеможения, а мы с рысаком прямо в рот насуем тебе со всего уважения». Болотница, сука, так звали коргу, проплеши ногтем почесала. «Хорошему люду всегда помогу» и быстро коню отсосала. Потом и Олегу, он долго потел, гремел непослушной кольчугой, ведь коль богатырь ухватился за хер, пиздец всем, кто дыры забить не успел, достанет драконов и блядских химер своею ядреную штукой. Болотница, спермы сожрав килограмм, достала веревку и шила. И сходу, добром отплатив мужикам, взяла лисуну и пришила. «Лисун-бледовик!» Аж от счастья кричит, на метр с половиной хуило торчит. Глава четвертая. Полна изобилием ратных побед земля наша русская, падла, и мы, продолжая геройский сюжет, хуячим туда и обратно. Олег, отдышавшись, заправил штаны, без лишнего нахуй базара, сказал: «Бледовик, отправляемся мы ебальники чистить хазарам. Твой хуй, твоя сила послужит и мне, когда будет страшная буча». Темнеет, и вроде бы дождь вдалеке несет охуенная туча. «Постойте же, братцы, а я-то же как?» Болотница, сука, взмолилась. «Теперь мне без хуя полнейший напряг. Везде среди ила, говна и коряк одна я. Меня вы ебите хоть как, но только возьмите на милость. Я вам пригожусь, если надо всегда. Все ваше, и жопа, и рот, и пизда». «Отлично!» Олег поднапрягся умом. «В дороге пизда пригодится. Но только чтоб жопа не срала говном. Ну все, собирайся, сестрица!» И шобла друзей, оседлавши коня, для крепости большей обнялась
и через гнилье и говна кренделя с болота скорее съебалось. Конь выгнул хребтину до самой земли и пузом по ней волочился. Свой сморщенный хуй разодрав до крови, он был мазохистом, тащился. Сгустились тучи на небе ночном, боками прижались друг к другу, и пизды раздвинув, зассали дождем на землю, на матушку, суку. По мокрому лесу шла смелая рать. Копытами конь заплетался, Олег, прикимарив, как ёбница. Блять, похоже, и я заебался. Герои устроили сразу привал в траве под кустами ракиты. Олег ёбнул водки, всех нахуй послал и тут же уснул, как убитый. Глава пятая. О, русское утро! Похмелье и бред! Блевотина преет наружу. Вот образ походов и праздных побед с разбитым ебальником в луже. Олегу и так херовато с утра, а тут просто адские муки. Заплывшие очи развес он едва и видит повязанные руки. И ноги, и шея для злобности мук веревками связаны прочно. Какие-то голые ходят вокруг, наверное, пидоры. Точно. Ебальники в гриме, румяная и тушь, косички приколоты к плеши, и все. Ни души на 100 верст одна глушь. Хреновый финал у Олежи. И все, главное, ростом по пояс ему. Короткие ноги в чулочках, у всех мужичков борода по еблу и хуй, как кривая заточка. Вот тут-то Олег до конца протрезвел. От этих живым не съебаться. И что было силы, в туман прохрипел: «На помощь, товарищи, братцы!» Лисун-бледовик в это время ебал полотницу, суку, за лесом. Он вопли Олега, конечно, слыхал, но был увлеченный процессом. «Товарищ, тогда тебе только хорош, когда с ним бухаешь или в жопу ебешь». Олег это понял. Он был не дурак, алкаш, но еще не упитый. «Да кто ж вы такие?» — спросил кое-как. К нему подвалил, очевидно, вожак. «Мы, братец, команда веселых ебак. Любители пива и скрюченных срак, мы карлики, блядь, трансвеститы. Следим за порядком, по норам живем, шмонаем людей неизвестных, кого-то пиздячим, кого-то ебем, но вроде ментов, только местных. Смеются подонки, хуями трясут, подолы свои задирают, там на 3 метра корягу берут и в жопу Олегу пихают. Вот это попал! Вот так нахуй расклад, замучить решили собаки. Но, видно, недаром в народе пиздят, что хитрость сильнее отваги. Ребята, постойте! Послушайте, бля! Вы ж умные падлы, наверное, но даже не знаете, что у меня есть в хуе волшебная сперма, в кого набрызнет, измажет мордас, а это, поверьте, непросто, тот будет ебливее в 1000 раз и очень огромного роста. Но чтобы эту сперму сейчас получить, скорее надо хуй у меня подрочить. Задумались карлики. Тут не поймешь. Заморщили красные рожи. С одной стороны, вроде явно пиздешь, а вроде на правду похоже. «Давай, сука, спермы, чтоб целый вагон, на всех, чтобы нахуй хватило! Сначала снимите запревший гондон, а после дрочите хуило!» У карликов руки короче сучка, а пальцы наперстка короче. Они ухватили за столбик торчка и всею дружиною дрочут. Повисли всем миром, а он не встает. Видать, недостаточно трения, а эти ебашут и взад, и вперед, и хрюкают от нетерпения. Вожак, самый главный, открыв свой ебач, залез на пенек со стаканом и сверху орет:
веселей охуять, чтоб сперма забила фонтаном. Стараются карлики ебаный в рот, и как тут, скажи, не стараться, руками, ногами херачат, и вот хуй кровушкой стал наливаться. Все больше и больше растет агрегат, и вот уже встала дубина. Олег ухмыляется, хитрый он гад. Он знает, теперь изменился расклад, теперь он при деле, теперь он солдат, и хуй его главная сила. Напряг его крепко, до неба поднял, и оземь, как ёбнет с размаху, веревки тугие все нахуй порвал, и сам чуть не помер со страху. Враги охуели. Вот это чувак! Ножи похватали собаки, а он уже хуем и этак, и так была бы лишь тема для драки. Злой, грязный, с похмелья ебашил Олег тех пидоров насмерть, и сразу им хуем колол черепа, как орех. А пидоров нынче ебашить не грех, вот он их и пиздил не ради потех, болтом изгоняя заразу. Кому морду в мясо, кого наповал, а тех, кто пустился на взъебки, у самой опушки хуем доставал и делал из плешей заклепки. Суров богатырский ядреный размах, особенно если по пьяни. Он если как ёбнет, то жопа в кустах, а яйца в соседней канаве. Никто не съебется, никто не уйдет, когда богатырь своим хуем въебет. Глава шестая. Угрюмые мысли пронзили чело, как стрелы втыкаются в печень. Враг пал, его семя в отстой утекло, пар вышел и хуй в сухожилье свело. Олег в измождении вытер ебло и молвит подобные речи. «Великий, могучий и русский народ, пусть враг к этой мысли привыкнет. Кто с хуем поднятым к нам пьяный придет, тот сам от хуя и погибнет». Из фляги спиртяги немного отпил, прошел по наваленным трупам, кого-то конкретно еще не добил, почуял он дьявольским нюхом. Он вспомнил, что видел, как хитрый вожак с пенька соскочил на осину, вскарабкался как-то по ней кое-как и спрятал свою колбасину. Олег своим хуем осину потряс, и мордой на землю упал пидорас. В разорванном платье с помадой на лбу свалился трясущийся карлик в зеленых соплях, борода по еблу. «Не надо, не пизди, начальник! Еблысь на колени и мордою в гниль, косички колышутся с ветра, ведь мы же не знали, что ты богатырь, да с хуем на полкилометра. У нас тут винюга и пижаный спирт, возьми, для здоровья полезно, а то голова-то, наверное, болит, и шкурка вон с хуя облезла». «Но грозен Олег, ему спирт до пизды, от вас, пидорюк, одна гнилость». Но все же подумал, поссал на кусты и гнев переправил на милость. А тут из кустов появляются вмиг болотница, конь да лисун бледовик. Выходит веселой компанией бухой: «Ты нас потерял, а мы тут-то! Мы тут все ебались, следя за тобой! Да ты, брат, ебашился круто! Во славу героя мы оду поем и славную песню слагаем! Давай-ка, Олеже, за это въебем! Эй, карлик, к тебе вопрошаем!» Лисун разошелся, видать, не добрал. «Все ж херитесь тут, пидорасы! За тощую бороду карлика взял! Показывай ваши запасы!» «Да я-то не против!» — гнусит трансвестит. В земле тайный люк открывает. «Вот, братцы, канистра! Отличнейший спирт!» И сам из горла отпевает. Достали, разлили, присели в кружок, запели народные песни. «Пока ты не ёбнулся с нами, дружок, стопарик для бодрости тресни!» Глава седьмая. Березовый сок, будто гной по стволу,
стекал, разъедая коросту. Природа решила съебаться ко сну, послала всех нахуй, в очко и в пизду, оставив лишь тех, кто всю ночь на посту, романтику, месяц и звезды. Они жрали спирт, без закуски, взахлеб, попутно его высирая, Олегу вдруг в теме конкретный заеб. А шел-то, ребята, куда я? Кому-то хотел я навесить пизды, на той поход сей затеял. Тут карлик ему, блеванув на кусты: так ты ж уже нас отметелил. Да нет, нахуй, нет, я намеренный был кому-то въебать без базару. Тут конь перепитый к нему подвалил, слегка покачался, соплю испустил, ёбнувшись рядом, зрачок закатил. Ты морду шел пиздить хазаром. Ну, ёбаный рот, как же мог я забыть? Совсем я тут с вами спидрился. Попробовал спирту еще накатить, да вырыгал и отрубился. Хазары ж не спали. Они у реки секли удалую дружину и, ратуя бой на свои елдаки, намазали слой вазелину. Проснувшись, Олег слово взял на себя. Его и ебет, и колотит. Не знаю, как вам нынче рожа моя, меня так от ваших воротит. Но вы мое войско, а я богатырь. Сюда мы не зря подвалили. Болотница тут же достала пузырь и вместе с дружиной распили. Здесь, где-то вдали за рекой у бугра, таится хазарово племя. Его мы как раз заебеним с утра. Для битвы хорошее время. А ну-ка, дружина, дрочите болты, они вам сейчас пригодятся. Болотница, сука, залазь под кусты, как только увидишь сигналом костры, бутылку бросай и хуяч на посты, и вони побольше гони из пизды, чтоб было ядреней сражаться. Ты, карлик, ебальник погуще накрась, замажь сифилитные пятна, чтоб нам на засаду еблом не попасть. Пиздуешь в разведку, понятно? А ты, бледовик, охраняешь меня. В два хуя рубиться спокойней. Отпил еще спирту, погладил коня и сел на поляну довольный. Подул ветерок из хазарских степей, запахло водярой и спермой. Хазары давно поджидают гостей, Олега с дружиной верной. Глава 8. Отправившись в логово вражеских туч, шел карлик, забыв про усталость. Сей спирт оказался настолько горюч, что все ему похуй казалось. Он, харю залив, шевелил бородой, соплями сморкаясь куда-то, и тут, за обоссанной ветром горой, три кучи говна увидал пред собой. Понюхал, покушал, потрогал рукой и понял, что это засада. «Ах, суки мордастые, спрятались где? Капканы наставили, сетки!» И принялся хуем стучать по сосне, да так, что посыпались ветки. Хазар как выскочит: «Ёб твою мать! Все то ли в говне, то ли в краске. Давай дручуны и штанов доставать и что-то орать по-хазарски. Ну, бля, узкоглазая свора хуев, попробуй очко трансвестита!» И юбку задрав, так бзданул на врагов, что ёбнулась вражья свита. Но падлы не зря же достали болты, залупы к нему развернули, и карлику в жопу за место пизды всей дружной заставою вдули. А тот, выполняя Олега наказ, клещами сдавил ягодицы и прямо по полю рванул пидорас, ногтем поправляя ресницы. За ним и хазары с хуями в очке съебали бутузя друг друга. Олег, это видя, дрочил на бугре и страшно боялся за друга. Дорога свободна, дружина вперед! Великий Олег продолжает поход. Глава 9.
Конь снова хребтину свою до земли прогнул ездокам для удобства. Лисун и Олег подрочили хуи, подняв над собою дубины свои, еще по стакану въебенили и бзданули для большего жлобства. «Вперед! Через реку! Хазару пиздец! Навесим пиздячек уродом!» И конь, раздирая об камни конец, хрипел и хуячил галопом. Река уже нахуй, гора впереди свою растопырила спину, ее просто так с кондачка не пройти, не выдолбить хуем щербину. А там, за горой, все шатры и шатры, гуляет хазарово племя. Они наготове, вооружены и дрочат спиртягу ебеня. Олег, он не в гору, он строго в обход, прочухав все тайные тропы. Он где-то присядет, из фляги хлебнет, коняру погладит, ему отольет. Он знает, что самый пиздатейший ход, когда подбираешься с жопы. Хазары его поджидали с горы. Толпу поздоровши собрали, свои, вазелином обмазав колы, дружину Олегову ждали. Среди них... На коне навороченный хан. Он был у них главным хазаром. По нашим понятиям, вроде пахан. Все время следил за базаром. В него-то Олег и нацелил свой болт. Не все может правильно с виду, но умный стратег сразу тему поймет. Рубить с головы нужно рыбу. «Рубить так рубить!» Хуй кольчугу прорвал, вошел кривоглазому в кишки. Хан прямо с коня наебало упал, не въехав в Олеговой фишке. Орда охуела. Она-то была уверена, скоро победа! А тут непонятно какие дела. И грозный правитель уже без седла, и хуй в его жопе до самого рта прошел под контролем Олега. Но хана не зря уважала орда. Он быстро почуял проблему, собрался и хуй свой достав из чехла, как ёбнет Олегу по шлему. Ему неудобно, но бьет на отмаш, хоть хуй ему в жопе мешает. Орда ему дружно: «Ебаш же! Ебаш!» А хан уже соображает. «Сейчас начнет хуй в моем теле дрочить, ебливая русская сволочь!» Попробовал с хуй его соскочить, не вышло, и стал звать на помощь. Хазары тотчас развернули болты и валом поперли чухонцы, и поле затмилось от этой орды, блестя вазелином на солнце. Огромные палицы, выстроив ряд, идут они гибелью верной, круша и ебеня все нахуй подряд, воняя и брызгая спермой. Настроены грозно. Похоже, что вмиг Олега сомнут они нахуй. Он с ханом пиздячись орет: «Бледовик, затрахай их, сука, затрахай!» Лисун сразу понял. Олегу пиздец. Такую не выдержать тучу. Достал не спеша свой огромный конец и ринулся в самую кучу. Передние сразу подмялись ряды, не поняв, в чем дело, а сзади огромная мощь узкоглазой орды уже напирала, поднявши болты. Налево, направо Лисун им пизды навешивал злобности ради. Какие там шлемы! Лисун рассекал им головы, кости ломая. Он прям средь толпы весь в кровище стоял. Враг словно подкошенный падал, орал, а сзади все больше толпой наседал, всем весом его подминая. Хуй, скрещенный сразу десятком хуев, рубился, трещал, но не гнулся. Толпа завалила, он из-под врагов все с жопой своей извернулся, поднялся и хуем по вражьим хребтам ебашит их, сука, ебашит. Мозги разлетались фонтанами там, и трупы смердели в параше. Болотница, сука, вдали под кустом ждала от Олега сигнала. И чтобы наготове быть, флягу с вином
открыла и разом въебала. Какие там нахуй сигналы? Олег, вогнавший свой хуй в атамана, держался за череп, разбитый в орех, хрипя под ударами хана. Хан хуем Олега хуячил по лбу и сам изгибался от боли, сидя у него на огромном болту в великом сражении на поле. Олег Богатырь свои силы собрал и с криком «Ебучие суки!» свой хуй над землей, что есть силы, поднял с хазаром на толстой залупе. Поднял, и вокруг, как завертит его, без всякого нахуй разбору, хуем раскрутил далеко-далеко и ёбнул куда-то за гору. Хазары, меж тем лесуна завалив, по полю его распластали. Нахуй натянули, бля, презерватив и в жопу торчун затолкали. Олег на подмогу по трупам вперед, сквозь вопли, пердеж и стенания. Какой-то вражина Олега в обход, как сзади болтом по башке ебанет. Потом еще раз и еще раз, урод! Олег и упал без сознания. Глава десятая. Хазары не смяты, их дух не сломлен. Они завалили Олега, они надругались над бедным конем и хрипло кричали «Победа!». Очнулся Олег. Вот так ебано в рот! Хазары как крысы шныряют, никто их не пиздит, никто не ебет, кто хуй зашивает, кто просто блюет, в крови и говне хан с пригорка ползет и хуй об траву вытирает. Без спирта Олегу хуёво вставать, с нечистую вражиной биться. Хуёво вам, суки, мне тоже, о, блядь, но дайте же опохмелиться. Отпиженный хан подползает к нему. Без спирта я тоже, Олег, не могу, но видишь, как нас еще много, сынок, и сил у нас не ебаться, а кореш лесун твой почти уже сдох. Поэтому надо сдаваться. Олега с похмелья колотит, ебет, сжимает и рвет на поляну, и хуй у героя уже не встает, хоть был и огромен он спьяну. Спиртяга же вся похмелившаяся орда свои писюны надрочила, окрепла оружием снова она, Олега собой окружила. Хазарскому хану Олег говорит: хан тоже уже похмелился, довольный паскуда на камне стоит, аж хуй на ветру залоснился. «Да, суки хазарские, взяли вы нас, без водки нам хуй, не сражение, но коли уж пробил последний мой час, позвольте бздануть в уважение». «Ну что ж, позволяем. Пожалуйста, бзди». Хан хуй над челом поднимает, «Но только, паскуда, поменьше пизди, и так дохуя тут воняет!» Олег поднатужил свой задний проход. «Темно мне! Пожалуйста, света!» Взял факел, поднес его к жопе, и вот, как гнилью своей на огонь пирданет, и все это блядство как нахуй рванет кострами до самого неба. Болотница! Этот, увидев сигнал, затмивший всю местную полночь, в четыре глотка дососала стакан и сразу взъебнула на помощь. «На помощь! На помощь! Скорее к друзьям! Под раным корягам, параши и пням!» Залезла на гору старуха рачком и видит, стоят под горою хазары, да хан с приподнятым торчком и еле живые герои. Инструкции помня, присела она, расставила шире пиздищу, и прямо с горы на людские тела такую спустила вонищу, что мир задохнулся от гадости сей. Протухшая слизь и гнилуха сошли на поляну потоком соплей в величие русского духа. Хазары подобный влагалищный шмон не ждали и были в испуге. Туман натянул на них срань гондон, и те в нем вздыхали, как мухи.
Хрипели в параше остатки орды, ебло закрывая от вони. Уж лучше полег нам навешал пизды, и рвали об камни ладони. Корежился в муках хазарский народ, им Русь перекрыла опять кислород. А русские парни, Лисун и Олег, поднялись из моря кровище, они за большое количество лет привыкли к подобной вонище. Упал на колени трепещущий хан, чуть дышит, и руки трясутся. «Олег, мы нальем тебе полный стакан, но только не дай задохнуться!» Олег, подпираясь разбитым хуем, нахмурился, больше для виду. «Стакан мы и так себе, падла, нальем, тебя же не выручим гниду. Ты, сука, башку мне метелил болтом, коня мне испортили гады. Теперь же, подлюки, от нас с Лисуном за это не ждите пощады. Болотница, сука, сильнее смерди, поганая ига пиздой изводи!» Хан пломки о нас, мы кругом, товарищи, встанем, своими хуями обнимемся в раз и пиздиться более не станем. «Хазары и русские братья навек, так будет всегда!» — подытожил Олег. «Но что же нам делать, великий герой? Как жить теперь дальше? Живите, берите хуи и пиздуйте домой, и баб своих в жопу ебите!» Тут хан разрыдался. «Ведь нет у меня ни бабы, ни даже бледища. Всю жизнь я лишь пиздился с кем-то. Хуйня! Тебе мы промежность подыщем!» Тут с дальнего леса какой-то гудеж, как будто кому-то вдувают. Под крики, под вопли, под мат и пердеж толпой мужики выбегают. Быстрее всех маленький карлик бежит, за ним же толкает друг друга толпа мужиков. Кто орет, кто пердит, короче, вообще охуительный вид. Олег присмотрелся, да кто трансвестит? Ну, бля, молодец, пидорюга! Хуи в своей жопе так крепко зажал, что больше от страху по полю бежал. «Скорее сюда!» — закричал им Олег. «Хазары и русские братья!» И маленький карлик, прервавший забег, поправил измятое платье. Ему разжимали очко всей толпой, влив в глотки стакан для начала. И вскоре со всеми уставший, бухой, свое заливал он ебало. 100 дней и ночей гулевала братва на горно-холмистой вершине, и если б не кончились фляги бухла, гуляла б она и поныне. Но час расставания пришел, наконец. Не все же в угаре валяться. Олег, оклемавшись, сказал: «Все, пиздец, пора нам домой собираться. Решайте, братва, кто со мною пойдет, кто дальше своею тропою. Меня это, в принципе, мало ебет, но я выхожу из запою». «Послушай, Олег, — слово молвит Лисун, — с тобой я ебашился честно, и спину твою прикрывал мой торчун, и дырку у заднего места. Тебе обещал отслужить 40 лет, но эта болотница, сука, так в душу запала, что ебли мне нет без этого доброго друга». Олег отвечает, морщинясь.

теплом. Тебя мне держать неохота. Тем более слишком смердишь ты говном. Пиздуйте вдвоем на болото. Хазарскому хану Олег говорит: твою я проблему закрою, и карлик тебе удалой трансвестит хорошую станет женою. А хан отвечает: да, люб мне герой, он будет мне самой любимой женой. Расставил Олег все дела по местам. Ну все, запизделся я с вами. Как будет хуево, я дам вам сигнал. Его вы увидите сами. Залубу потрогав, подумал чуть-чуть. Наверное, все же изменим свой путь. Да, знать еще рано пиздячить домой. Пошли-ка, лошадка, другою тропой. Я слышал, что где-то у южных морей безумствуют люто абреки. Возможно, и стоит им дать пиздюлей. Ну, все, бля, прощайте, коллеги. Тут солнце восстало из черных высот, окутав всю землю рассветом. Закончился трудный и славный поход, но песнь не смолкает на этом. Величие духа в сражениях злых в веках умножает победа. Но если судьба заебенит под дых, то как тут не вспомнить Олега? Хазары и русские братья навек, дрочи же сильнее свой хуй, человек!

0: Бим-бом.
1: Шоу-бизнеса. Водочку просто нужно поменьше пить. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью, но вчера было не до этого. День рождения. Святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту. «Алло, алло, Ромочка, я тебя не разбудила!» В трубке щебетал голос Лаймы с нежным акцентом. «Я не смогу выступить на твоем юбилее 5-й. Я еще на Лазурном берегу. У меня рейс задерживают. Но я обязательно пролечу и спою. Только поставь меня, пожалуйста, 10-й».
2: «Хорошо, хорошо», — сонно согласился я. «Ну какая разница, 5-й, 10-й?»
1: Взгляд упал на отражение в зеркале. «Хорошо иметь личного тренера. Тело не по годам подтянутое, живота практически нет. Как посмотрю на себя в зеркало...» Так настроение сразу поднимается. Подошел к окну, раздвинул шторы. На соседних домах висят 2 6-метровых баннера. Один с моим портретом, другой с цветастой надписью «Праздничный концерт в Кремле, посвященный дню рождения Трахтенберга Романа Львовича». Среди почетных гостей Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева ведет концерт Максим Галкин. Специальные гости Мадонна и Элтон Джон. Сколько денег ушло, чтобы оплатить спецгостей? Роман Львович чуть ли не в долги влез. Ну да ладно. Зато об этом будут судачить. Стандартные местечковые юбилеи уже всем приелись. Стоило положить трубку, как телефон снова заскрежетал. «Алло, Роман, выгляни в окно! Там сюрприз!» Я высунулся с балкона. Под окном стоял под парами новенький Бентли сиреневого цвета, а на его перламутровой крыше красовался мой портрет. «Ребята, ну вы с ума сошли? Это же дорого! Да и где его ставить? Не во дворе же?» «Не волнуйся, гараж мы тебе тоже купили. Кстати, водители оплатили на 5 лет вперед. Он, между прочим, еще владеет кунг-фу и сможет быть телохранителем». «Ну, спасибо!» — искренне поблагодарил я. В проходе появилась жена. «А как мне одеться на твой концерт? Белое платье и бриллиантовый набор? 8 колец, серьги, колье, заколку, браслеты, часы. Или зеленое платье и изумрудный набор? Или, может, голубой сарафан и сапфиры?» «Дорогая, одевай что хочешь, только смотри, чтобы было не очень вызывающе». Она исчезла. Горничная принесла кофе, который я решил выпить в тишине, чтобы собраться с мыслями, и переключил звонки на секретаря. Тот заглянул в комнату уже через минуту. Звонит президент с поздравлениями. «Возьмете трубку?» Отвлекаться не хотелось. Кофе остынет. Но все же, такие звонки каждому, даже очень известному артисту, приятны. «Возьму, пожалуй». Наконец, пора выезжать. Я заставил себя выйти на улицу, где уже собралась толпа поклонниц. Они кидали цветы, но букеты не долетали. Мешал милицейский кордон. Приветливо махнув всем рукой, я залез в

0: лимузин, подаренный мне еще на прошлый день рождения, и взгляд мой упал на мини-бар. Махнуть или не надо? Нужно. И я налил себе граммов 100 Луи 13-го. С хорошей выпивкой путь прошел быстрее. Красная ковровая дорожка, к которой меня подвезли, оказалась усыпана лепестками роз. «Деньги мои, транжирите!» — пожурил я секретаря, дежурившего у дорожки. «Это на деньги спонсоров!» — он чуть ли не обосрался от страха. «Да не ссы ты! Шучу!» Пройдя сквозь строй фотографов, операторов и различные желтые шушеры, очутился в спокойной обстановке гримерки. Концерт должен был начаться еще 5 минут назад, но начинать вовремя — это моветон. Вот сейчас спокойно выкурю сигару, почешу яйца и пойду. «Роман Львович!» — в проеме показался секретарь. «Зал аплодирует стоя уже 10 минут. Ждут-с!» С сожалением посмотрел на сигару. «Не сложилось. Пора идти». Зал и вправду аплодировал. Это было слышно еще на подходе к сцене. А когда я вышел, от шума чуть не треснули стены. Рукоплескали 15 минут, никто не садился, и кое-как я успокоил зал. «Добрый вечер, дамы и господа!» — торжественно произнес я, и тут в микрофоне что-то засвистело и запищало. Тьфу ты, черт! Если сам лично не проверишь всю аппаратуру, обязательно что-нибудь случится. На техперсонал надеяться нельзя. Сколько я их гонял и шпынял, будучи еще малоизвестным артистом, но всех же не перевоспитаешь... В довершении начавшихся неприятностей замигали, пытаясь вырубиться, еще и прожекторы, освещавшие сцену. Опять, суки, администраторы сэкономили на оборудование. «Тихо!» — рявкнул я. «Буду говорить без микрофона!» В зале наступила гробовая тишина. «Ничего страшного. Все, как и должно быть. Глядя на звук режиссера, я понимаю, что не все то жопа, что пердит». И тут, под взрыв хохота, большой прожектор, выпустив сноп искр, медленно стал накреняться в мою сторону. К тому же он, видимо, потянул за собой какой-то провод, и лампы одна за другой начали вылетать из гнезд и падать, взрываясь прямо передо мной на сцену. Я зажмурил глаза, а когда их снова приоткрыл, мрак в зале стоял такой, что хоть глаз выколи. В тот момент, когда я понял, что вот теперь уже точно не знаю, что делать, кто-то из публики поднял вверх руку зажигалкой. Идею подхватили моментально. Тысячи рук, держащих зажигалки, взметнулись вверх. «Шоу должно продолжаться!» Я вздохнул. Набрал в легкие побольше воздуха и едва открыл рот, как женщина в первом ряду ахнула. Я поднял вверх глаза и увидел, что на меня с нарастающей скоростью летит огромный софит. Едва успеваю увернуться, публика в экстазе, и здесь, на бурных овациях, на сцену поднимается потертая стриптизерка лет 30-49, которая в годы своей юности работала в том самом клубе, где я начинал карьеру конферансье. «Ромочка, поздравляю тебя от имени всех бледей города Москвы и торжественно вручаю тебе целых 1,5 бутылки портвейна. Пока несла от магазина, не смогла удержаться и попробовала», — заявила она. «Пошла нахуй!» — леденее от ужаса сквозь зубы цежу я и с содроганием понимаю, что микрофон уже починили. Зал снова замер. «Нахуй, нахуй, нахуй!» — понеслось по всем просторам необъятного кремлевского зала. Охрана вскочила с мест и уже тащит за кулисы возмутительницу спокойствия. Из-за ее редикюльчика со сломанным замочком сыпется различного рода дрянь. Дешевые презервативы, конфеты-сосучки, тампоксы-затыкучки, беломор, помада и доисторический мобильник, звонящий почему-то так же, как и мой. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью. Но вчера было не до этого. День рождения. Святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту. Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне сниться или нет? Алло, Роман Львович! В трубке неприятный и, что еще более непереносимо, незнакомый мужской голос с сильным провинциальным акцентом. «Я купил номер вашего телефона, и у меня есть для вас специальный проект. Дайте встретимся».
1: «Как купили?»
0: «Ну, как все, за $300. И кто, интересно, продает мой номер кретинам, звонящим в такую рань? Но немедленно это выяснить сил не было. Тип взял меня тепленьким. «Хорошо!» — сонно согласился я и дал адрес своего клуба, где можно поговорить. Взгляд упал на отражение в зеркале. «Если не прекратить жрать по ночам на многочисленных халтурах, придется перешивать концертные костюмы». Настроение сразу упало. Подошел к окну, раздвинул шторы. Баннеров, конечно же, не было. То есть они, конечно, были, но вот я на них отсутствовал. Отправился на кухню, где хотел насыпать чашку растворимой кофе, но вспомнил, что он уже 2 недели как закончился. Жене по магазинам бегать некогда, она учится в институте, а просить домработницу неудобно. Ну, черт с ним, попью на работе. Все равно придется переться туда на встречу с разбудившим меня типом. Живу я в соседнем доме, и пройти нужно 50 метров, но по дороге все равно вляпался в лужу. Снег не убирали, и он таял на весеннем солнце. А на крыше таяли сосульки, причем одна из них пробила заднее стекло моего автомобиля. И это центр города. Реса Гаран попала! Ехидно подумал я. «Вы были на гастролях в Киеве?» — важно начал тип, разбудивший меня. «Я из Украины». «Не был. А где проект?» «Вот!» — он торжественно протянул мне диск. «Что это?» «Как что?» «Это мои записи. Я играю на синтезаторе и пою. У меня очень красивый тембр». «Я вас поздравляю. А проект-то где?» «У меня очень красивый тембр и хороший слух», — еще раз зачем-то сообщил он. «Да и я тоже не глухой. А проект-то где?» «А вот мои грамоты. Это я получил еще в 1 классе, как лучший танцор. Это за 4-й. Но школа вас, видимо, не интересует. Хорошо. А вот это с конкурса «Алло, мы ищем таланты» 76-го года. А вот это диплом победителя конкурса художественной самодеятельности учащихся профессионально-технических училищ 1978 года. А вот грамота от работников общепита. А здесь видеонарезка моих выступлений в программе «Знак качества». Я всего 2 месяца в Москве и пока не устроился на работу, так что решил обратиться к вам.
1: Спасибо за доверие. А от меня-то вы чего хотите?
0: Ну, я же привез вам проект.
1: Да где он?
0: Да вот же. И он во второй раз протянул мне диск со своими записями. Я сам пою, сам на синтезаторе играю и записывал все тоже сам.
1: Да что вы? А вы хоть представляете, чем я занимаюсь? Какой у меня может быть проект с певцом? Я не говорю о нашем проекте. Я говорю о своем. Продайте меня и заработайте кучу денег. Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне продолжать сниться? Но происходящее не было кошмарным сном. Это была кошмарная явь. Блять, ну что за день? Ну почему меня сегодня разбудили ни свет, ни заря и суют мне под нос грамоты из Усть-Пиздюйска, где этот кабыздох работал в кабаке и где все синяки его знают? А еще, видите ли, его знают в соседнем Усть-Зажопинске, где этот козлетон бывал на гастролях. Он явился в Москву, упакованный грамотами 70-лохматого года, когда кто-то сказал про его тембр, и он до сих пор верит. Будь ему 20 лет, это бы еще проканало. Мы все через подобное прошли, но ему-то глубоко за 40. И он же не сидит в своем Задрючинске, а приехал, сука, ко мне и рассказывает, какая он охуенная звезда! Обуреваемый раздражением и злостью, так и не сумев успокоиться, я вдруг понял, что надо, наверное, пойти домой. Но не улечься спать, а сесть за компьютер и написать книгу для мальчиков и девочек о том, что же такое шоу-бизнес и почему все могут выступать на домашних концертах, совсем единицы на концерте в средненьком клубе и уж совсем практически никто на концерте в Кремле. Собственно, я и сам там пока не могу. И может тогда, наблюдая за чужими ошибками...
2: Ты не мог бы мне объяснить, что такое парламент? Он говорит, сынок, вот ты знаешь, кем я работаю? Он говорит, конечно, папа, ты же психиатр в сумасшедшем доме. Вот, вот Дума и правительство. Это как раз как большой такой сумасшедший дом. Вот в нижней палате находится буйный, да? А верхний находится смирный. Медсестра открывает дверь в отделение дистрофии и смотрит, там летают под потолком дистрофики. Она говорит: «Привет, орлы!» А ей говорит: «Блядь, мы не орлы, это просто твоя сменщица забыла вентилятор выключить». Летит орел на высоте 1000 метров. Из жопы вылезает глист и говорит: «Какая высота, командир?» Он говорит: 1000 метров. Он говорит: «Давай, лети». Он говорит: «Тот летит дальше, 5000 метров». Он говорит, вылезает опять глист и говорит: «Командир, какая высота?» Он говорит: 5000 метров. Он говорит: «Только не обострись, блядь, вот на туге. Экипаж, блядь, волнуется». Муж возвращается из командировки, смотрит в постели, с его женой лежит грузин-россиянин. Он говорит: «Блядь, что здесь происходит?» Она говорит: «Долетался голубь. Пока летал здесь, бля, орел гнездо свил». Два горячих эстонских парня идут по острову Саарема. Один говорит: «Юка, то теперь куда?» То говорит: «Домой». Сто, говорит, в сторону моря. Говорит: «Посему». А здесь все дороги ведут в сторону моря. Ёбаный остров. Эстонец заполняет анкету о приеме на работу. Ему говорит: «Ну, заполняйте. Вы единственный сын в семье?» То говорит: «Вы знаете, у моих мамы с папой никогда не было детей». Ему говорит: «А вы-то откуда тогда?» «Из Эстонии».

0: Два горячих эстонских парня стучатся в маленький публичный дом на окраине хутора. Им открывает Бендерш и говорит: «Что надо?» Они говорят: «Мы хотим ебаться». Он говорит: «Хорошо, у нас эти женщины стоят 100 крон». Они говорят: «У нас есть только 20». Она говорит: «За 20 крон вы можете выебать друг друга вон в тех кустах». Они говорят: «Спасибо», уходят. Через полчаса опять стук в дверь. Опять наша хозяйка открывает, смотрит, на пороге те же двое. Она говорит: «Что надо?» Они говорят: «Мы хотели узнать, куда деньги давать». А в крайне маленького югославского хутора стук в дверь. Открывает старушка, на пороге двое вооруженных до зубов молодчиков. Они говорят: «Ты ебана мать». Она говорит: «Я». «Мужайся, мать, ебана убили». В купе поезда дальнего следования едут двое. Хохол и еврей. Еврей жрет маленькую тараньку, а хохол разрезал батон вдоль, на него положил колбасу, помидоры, там специи какие-то, положил укропчик и трескает. Смотрит на еврея и говорит: «Чего рыбку-то жрешь? Бедный, что ли?» Он говорит: «Ты дурак, что ли? Где ты видел бедного еврея? Мы все богатые. И рыбу я ем не просто так. В рыбе, дорогуша, есть фосфор. От фосфора умнеют». Хохол думает: «Да ты что?» Говорит: «Слушай, а давай поменяемся. Ты мне рыбку, а я тебе вот этот вот батончик». Он говорит: «Давай». Отдал ему. Еврей трескает, аж за ушами пищит. Хохол попробовал тараньку, никак не разгрызть. Он говорит: «Блядь, сдается мне, ты меня наебал». Он говорит: «Во, видишь, уже умнеть начал». Эстонец переходит российско-эстонскую границу, его застукали, он, значит, шляпу кинул на землю, к нему подходит пограничник, говорит: «Что делаем?» Он говорит: «Сру». Он говорит: «Сними шляпу, покажи». «Кто снимает?» Он говорит: «А почему говно собачье?» Он говорит: «А жизнь-то какая?» Два горячих эстонских парня решили перейти незаконно российско-эстонскую границу. Один говорит: «Я пойду прямо». Второй говорит: «Лучше в обход». Он говорит: «Нет, лучше прямо». Он говорит: «Нет, лучше в обход». Ну, говорит: «Иди куда хочешь, я пойду, как я хочу». Ну вот, короче, тот, который пошел в обход, прошел, а тот, который шел прямо, его замели. И спрашивают: «Зовут как?» Он говорит: «Юкко». «Национальность?» «Эстонец». «Пол?» Он говорит: «Женский». «Какой же женский?» «Какой? Пизда я, потому что не пошел в обход».
1: «Большая пробоина? Очень. Заделать возможно? Думаю, нет. Готовьте спасательные шлюпки. Но у нас их нет. А что есть? Спасательный жилет, но только один». Капитан быстро надевает жилет и выпрыгивает. «Эй, капитан, стой! 1 апреля же сегодня!» «Братцы, похоже, шутка не удалась. Интересно, что тебе рассказать об этом на земле?» «Какая ватерлиния? Какой нахрен корабль?» — матерился капитан самолета, стремительно приближаясь к земле. В шлюпке двое после кораблекрушения. «Ну что, штурман, значит, единственное, что ты запомнил о способах определения направления без компаса, это то, что мох растет на северных сторонах стволов деревьев?»
2: На свете, братцы, все говно. Все мы порою, что оно. Пока бокал пенистый пьем, пока красавиц мы ебем, ебут самих нас в жопу годы. Таков, увы, закон природы. Рабы страстей, рабы порока, стремимся мы по воле рока туда, где выпить или ебнуть. И по возможности все даром, стремимся сделать это с жаром и поскорее улизнуть. Но время между тем следит и нихуя нам не простит. То боль в спине, в груди одышка, то геморрой, то где-то шишка. Начнем мы кашлять или дрыстать, или пальцем в жопе ковырять. И вспоминать былые годы. Таков, увы, закон природы. Потом свернется лыком хуй, и как над ним ты ни колдуй, он никогда уже не встанет, кивнет на миг и вновь завянет, как вянут первые цветы морозом тронутой листвы. Так всех, друзья, нас косят годы. Таков, увы, закон природы. Дом двухэтажный занимая, в родной Москве жила-была вдова, купчиха молодая, лицом румяна и бела. Покойный муж ее, мужчина еще не старый был поры, но приключилась кончина ему от жениной дыры.
1: Напередок все бабы слабы, скажу соврать вам, не боясь. Но уж такой ебливой бабы никто не видел отродясь. Покойный муж моей купчихи был парень безответный, тихий, и, слушая жены наказ, ее еб в сутки 10 раз. Порой он ноги чуть волочит, хуй не встает, хоть отруби, она и знать того не хочет, хоть плачь, а все-таки еби. Подобной каторги едва ли смог вынести кто. Вот год прошел, и бедный муж в тот мир ушел, где нет ни ебли, ни печали. Вдова, не в силах пылкость нрава и буйной страсти обуздать, пошла налево и направо, и всем, и каждому давать. Ее ебли и пожилые, и старики, и молодые, а в общем, все, кому не лень, во вдовью лазили пиздень. 3 года ебли бесшабашной, как сон для вдовушки прошли. И вот томление муки страстной и грусть на сердце ей легли. И женихи пред ней скучают, но толку нет в них нихуя. И вот вдова грустит и плачет, и льется из очей струя. И даже в еблешке обычной ей угодить никто не мог. У одного хуй неприличный, а у другого короток. У третьего уж очень тонок, а у четвертого муде похоже на пивной бочонок и больно бьется по манде. То сетует она на яйца, не видно, словно у скопца, то хуй короче, чем у зайца, капризом словом нет конца. И вот, по здравому суждению, она к такому заключению, не видя толку уж ни в ком, пришла, раскинувши умом. «Мелки в наш век пошли людишки, хуев уж нет! Одни хуишки, но надо мне иль так, иль сяк найти себе большой елдак. Мне нужен муж с такой елдою, чтоб еть, когда меня он стал, под ним вертелась я юлою, и зуб на зуб не попадал». И, рассуждая так с собою, она решила сводню звать. Уж та сумеет отыскать мужчину с длинную елдою.
0: Какой любовь! Как-то собрался конгресс, чтобы именно это и выяснить. Председатель говорит: на мой взгляд, любовь – это болезнь, которая требует постельного лечения. Встает врач и говорит: ну извините, какая же это болезнь, когда затрачивается такое огромное количество энергии? Это работа. Встает инженер и говорит: какая работа, когда главный член простаивает? Это процесс. Встает прокурор и говорит: извините, какой же это процесс, когда один дает, а другой берет? Это взятка. Встает адвокат и говорит: нет уж, позвольте, какая же это взятка, когда обе стороны удовлетворены? Это искусство. Встает артист и говорит: ну здравствуйте, какое же это искусство, когда нету зрителей? Это наука. Встает профессор и говорит: ну что вы, какая же это наука, когда самый последний студент может, а я нет? Это сделка. Встает еврей и говорит: ну таки здравствуйте, какая же это сделка, когда вкладываешь больше, а вынимаешь меньше? Это обман. Доподлинно известно, что у любви бывают 4 стадии развития. Нет, никогда, не здесь, не туда. Вы знаете, мой папа, доктор Щеглов, утверждает, что в мире существует 3 самых популярных позы занятий сексом. На первом месте поза, когда женщина лежит на спине, а мужчина лежит на ней. На втором месте поза, когда мужчина лежит на боку, и женщина тоже лежит на боку. И на третьем месте поза, когда мужчина лежит на боку, мужчина тоже лежит на боку, а женщина по боку. Действительно, когда мне было 20 лет, я четко представлял для себя, что секс бывает оральный, анальный и, собственно говоря, банальный. Но вот, подойдя к рубежу в 30 лет, я стал понимать, что секс на самом деле бывает секс как таковой, секс по телефону и секс по барабану. Но совершенно другую ипостась сексуальных взаимоотношений полов представляет супружеский секс. Все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Вот, знаете, народная мудрость утверждает, что женщина любит ушами, а мужчина любит глазами. То есть, если он ей ебанет в ухо, а она ему в глаз, то с любовью сразу же будет покончено. Вообще, в супружеском сексе прослеживаются 3 стадии развития. Самая низшая стадия – это секс домашний, когда молодые только что поженились и ебутся по всему дому, где ни попадя, на полу, на стенах и даже на потолке. Уже через 5 лет наступает следующая ступень супружеского секса – секс кроватный, когда супруги ебутся уже только в постели. Еще через 10 лет наступает высшая ипостась супружеского секса – секс коридорный, когда супруги каждое утро выходят из разных комнат, встречаются в коридоре и, глядя друг другу в честные глаза, говорят «Fuck you!». Желаю вам от всей души не дожить до этой романтической стадии развития ваших супружеских взаимоотношений. Мировой опыт подсказывает, что женщина для того, чтобы не надоесть мужчине, меняет наряды, а мужчина для того, чтобы не надоесть женщине, меняет женщин. Как-то молоденькая девушка обращается к своей маме и говорит: «Мама, я завтра выхожу замуж. Что ты посоветуешь мне для того, чтобы я никогда не надоела своему дорогому и любимому мужу?» Та говорит: «Дорогушенька, мужчины любят, чтобы в каждой женщине была какая-то загадка. Поэтому полностью никогда не раздевайся, и ты всегда будешь желанна для своего супруга». Проходит 2 года. Муж обращается к своей благоверной и говорит: «Дорогая, скажи, пожалуйста, а у вас в роду ненормальных не было?» Она говорит: «Нет, а почему ты спрашиваешь?» Он говорит: «Блядь, 2 года с тобой живем, и ты все время ложишься спать в сапогах». Вы знаете, я считаю, что мужчины практически всех народов мира имеют и жену, и любовницу. Вот англичанин имеет и жену, и любовницу, любит только жену. Американец имеет и жену, и любовницу, любит только любовницу. Француз имеет и жену, и любовницу, любит и жену, и любовницу. Русский имеет и жену, и любовницу, но любит почему-то только водку. Еврей имеет и жену, и любовницу, но любит только свою еврейскую мамочку. Вот встречаются как-то 2 подруги, одна другой жалуется на жизнь и говорит: «Слушай, мой муж просто какой-то поц. Что бы я ни сделала, он все время думает о своей маме. Он так и говорит: мама бы так не сделала, мама бы так не приготовила, мама бы так не подумала, наконец». Вторая ее учит: «Ну ты, блядь, дура. Ты купи себе сексуальное нижнее белье, пускай муж ебет тебя и нахуй, думай, забудет про свою маму». Та так и сделала. Купил себе черные чулочки, черные трусики, черный лифчик, черный пеньюар. Стоит в дверях, ждет благоверного. Тот открывает дверь и говорит: «Сара, ты почему вся в черном? С мамой что-то случилось?» Да, действительно, на любую проблему бывают... Продюсер Маркс, Карл Феоктистович, был близорук всегда. Почти что слеп, не видел нихуя. Носил очки в оправе треугольной, драной. Но гибкость перепонки барабанной у Маркса была просто восхитительной. Он различал все звуки охуительно. Бог одарил Карлушу суперслухом с тех пор, как в подворотне в ухо продюсер от лифтера получил за то, что лифт поджег. Карл гимны полюбил, венгские народные напевы. Короче, все, где речь идет о евро, о долларах, другой валюте и, конечно, о музыке, незыблемой и вечной. А как иначе? Слух-то идеальный. Где зашуршат деньгами, Маркс туда ебальник. Не видит ни копейки, хоть ты тресни, но ухо понимает 200. И как-то в пышечной услышал карлик трио. 3 обездоленных хуярили мотивы для тех, кто пышки ел. Продюсер с первой ноты врубился. Надо с ними поработать. Маркс подозвал сирот. Виолончель, валторну, арфу. Достал из ватника потрепанную карту кредитную и тихо зашипел: «Я в детстве очень много пышек ел. Из пудры сахарной их до сих пор хуячу. Разбогатеть хотите? Незадача. Вам суждено бабла до жопы получать». «Что? Роллинг Стоунс? Сьюзи Кватро?» «Да насрать! Я величайший из продюсеров. Понятно? Я Карл Маркс, я гений необъятный». На Маркса беспризорники смотрели, как на бога. «У вас оправа из чего? Из носорога?» «Моя оправа? Нет, не роговая, из алюминия. А что? Охуеваю, о чем вы? Вот салфетка, ручка, подписывайте договор, вонючки». Виолончель, валторна, арфа не кривлялись и на салфетке моментально расписались. Мыслитель приобрел команде 3 ботинка, добавил подтанцовку, сучку Зинку, что милостыню клянчила в метро. Команда ринулась по селам, заодно по городам и весям, в чистом поле однажды даже ебнули гастроли. Вначале принимали заебись. Общественность скандировала:
1: бис! Преподносила выпивку, еду, издали диск романса про пизду на русском и турецком языках, купили «Жигули», на «Жигулях» по улицам всей группы рассекали, пока в аварию по пьяни не попали. Снесли капотом милиционера, и понеслось направо и налево. «Пора прикрыть концерты этих педерастов! А это кто там с ними, хуй очкастый? Продюсер? Тоже нахуй!» Вот такие настали времена незолотые. Все поносили музыкантов, обнаглели. А сбитый мент, что выжил еле-еле, по телевизору признался в интервью: «Где Маркса встречу, там же и убью». И вот однажды, поздним вечерком, за занавешенными окнами тайком, Карл Маркс стал думать, как избавиться от бед. Быть может, Зинке тщательнее минет директорам концертных залов делать, или трио администраторам подмигивать игриво. Пора реанимировать былую славу, не то придется сдать в ломбард оправу. Мозг гения нырнул в репертуар. «Съебала электричка комиссар», нетленный шлягер 18-го года, «Нас не догонят мужики-уроды», продвинутое произведение, «Шоколадный кролик», завоевавший хит-парады. Что такое? Что надо публике сегодня преподать, чтобы бриллианты как картошку покупать авоськами? Продюсер, размышляя, взял в руки домочадца попугая богемного по кличке Капитал. Погладил, попка Маркса обосрал, поскольку был уже изрядно старым, но в тот момент ему за шалость не попало. Карлуша полизал проплешину на пташке. Зинуля подтанцовка, не какашка. Арнольд в скрипичные ключи врубается. Василий Трубачев, тот хоть ругается, проказник матом, ноты знает все. Орфист Собакин-Кошкин, тот вообще читать умеет. В алгебре не пень, но все равно с деньгами поебень. С чем выступить? Как возвратить бабосы? И осенило. Маркс засосом в клюв попку одарил. Есть, попочка, решение. Что модно? Мюзиклы. Поставим к воскресенью. Был телефон у одного орфиста, за неуплату не отключен. Карл: «Быстро, Собакин-Кошкин, ноги в руки и ко мне, всей группой. Захватите крем-брюле для папочки и семечек для птички, коробку йогуртов, батон, яички, спички. Что-что? Пошли вы в жопу, денег нет». И вот уж погасили свет на улице. На лестнице кураж. Споткнулся, блять. Какой этаж? В дверь. Дзынь. К вам можно? Ёлки-палки. Хозяин захватил на всякий случай скалку и сквозь диоптри распознавал гостей. «Ты кто?» «Я Зина». «Заходи скорей». «Вы кто?» «Собакин-Кошкин». «В дом, дружочек, в дом». «А арфу вынесли все вместе? Вчетвером?» «Тяжелая пизда. Оставьте в коридоре». «Чу, запашок». «Кто в Кристиан Диоре?» «Опять Васюля надушился, пиздорванец». «Остатки». «Проходи, засранец. И ты заваливай, Арнольд». Маркс 25 замков закрыл, задвинул металлический засов, включил сигнализацию в квартире и произнес: «Все бабки прокутили». Рок-группа скромно взор потупила. «Пиздец, Маркс Феоктистович, кажись, баблу конец». «Убогие, несостоявшиеся личности!» Продюсер, отличаясь эластичностью, подпрыгнул вверх, как озорной мальчишка, достал из кухонного шкафчика ковришку и, ебанув ковришкой Трубачеву по балде, спросил: «Соскучились, придурки, по еде? По апельсинам, мандаринам, по конфетулькам с желатином, по макаронам, по пельменям? Забыли, тараканы, кто я? Гений! Я гений, тра-ля-ля! Нет денег нихуя! В моей практичной голове шедевр зреет! Вы где, придурки? Зрение слабеет!» «Мы здесь! Какой шедевр, расскажите!» «Шедевр ёбнуться! В восторге будет зритель! А Карлсоне после апокалипсиса замутим фэнтези, деньжат прибавится! Представьте, наступила жопа! Пришла пора всемирного потопа. Вся живность испарилась на планете. Нет никого. Один малыш на табурете среди руин сидит, на арфочке играет. Тут Карлсон по небу пиздюхает. Садится, спрашивает: «Я куда попал?» Малыш ему: «Лети отсюда, хуй с мотором! Заебал! Чего приперлось, чудо-юдо? Мне одному так хорошо! Продуктов груды, деньжата, техника! Бери, что пожелаешь! И что это ты надо мной летаешь? Здесь все мое! Разрушенные банки, троллейбусы, расплющенные танки! От твоего жужжания оскомина! Лети отсюда, толстая хуевина!»
2: Суть постановки в акцентировании темы решения сложившейся проблемы охраны окружающей среды. Хотя среда мне это до пизды, но денег, как и всем, ужасно хочется. Поэтому придется заморочиться. И хоть велик бюджет у представления, пропеллер, двигатель, бензин, уроки пения, нам гарантирован успех. Кто полетит?
1: Раздался смех продюсера. «Деревня!» Марк смеялся до икоты. «Я полечу! Я гений! За работу!» И море встает перед ним океан, свой черный оно открывает карман. Проглотит, проглотит, проглотит, проглотит, но доктору море оно по хуям. Он красной залупой по морю стучит и голосом страшным безумно кричит: «Ты, море, тут нахуй пиздой не играй! Ты мне через тебя перебраться давай! И чтобы без блядских капризов, я доктор, я еду на вызов!» С такого базара притихла вода и доктору транспорт надводный дала. Тут акула-каракула выплывает сей же час и орет ему акула: «Ах ты, старый пидорас! Помнишь, как на той неделе зубы у меня болели, и у всех моих малят, акулят-каракулят? Мы от боли, как могли, к тебе посуху пришли, плавником по гравию через всю Аравию. Ты ж сказал, мол, до пизды, главное, чтоб пошире рты, я своим огромным хуем гнили вам сниму пласты. Пасти нам его пихал, да по челюстям стучал. От такой залупы поломались зубы. Мы кусать теперь не можем, только травку и жуем. И тебя с развратной рожей никуда не повезем. Так что, добрый доктор Ас, пошел нахуй, пидорас!»
2: Опечалился тут Айболит, и акуле скорее говорит: «Ты пойми умом, акула, ты ведь рыба, а не дура. Я же доктор Айболит, я везу чистейший спирт, потому что в Африке рядом с Лимпопо подыхают засухи бедный Гиппопо. Он с похмелья там лежит, помирает, и никто ему, бля, не наливает. Бедный, бедный бегемот, как сейчас его ебет!» Призадумалась акула. «Да, в натуре, Айболит, чтоб беднягу не раздуло, тут конкретно нужен спирт. Но садись скорее сзади и поехали спасать. Для такого дела ради надо срочно выплывать». Ухватился за плавник Айболит и к спине ебучей рыбы приник. «Гиппопо, Гиппопо, я везу тебе бухло!» Рассекли они море за час. «Дальше сам хуяч, пидорас, а то бедный Гиппопо ебанется, если спирта своего...» Бензопилу нашли на свалке, подмандили, а вентилятор спиздили. Скрутили веревкой сторожа, залезли в магазин электровентиляторов и стырили один. Через денек на стройку заглянули, там плит бетонных да хуя. И хуля, хозяев нет. Пригнали кран, машину, уперли декорации. Рутина подготовительная захлестнула. Всю неделю ебались с постановкой, но успели. Поставили. Премьера, воскресенье, истерика, бедлам, землетрясение, Зал филармонии заполнен до отказа. Кругом цветы для Карлсона в вазах, ромашки, колокольчики, поклонники, фанаты. По вестибюлю байкеры на самокатах туда-сюда колоннами шныряют, мобильниками пиво открывают. Тусовка ёбнутся. Звонок последний поведал о начале представления. Конферансье: «Привет, братишки! Соскучились по року?»
3: «Слишком!»
2: «Малыш и Карлсон, рискнем?»
3: «Давай, старик!» — раздался гром оваций. «Замути начало!»
2: Конферансье съебал со сцены, заиграла валторна, вслед виолончель. За словами «Зажигаем канитель» Собакин-Кошкин вышел под аплодисменты. В одном ботинке сел за инструментом на табурет. Запричитали зрители: «Живой Собакин-Кошкин! Охуительно!» Трясли цепями рокеры, заглатывая пиво. Траву достали в предвкушении отрыва. Забили косяки. Собакин-Кошкин пальцы засунул между струн и в стиле вальса сыграл вступление. Пришла пора Зинуле на сцену выходить. Зинуля пулей, вихляя жопой, выскочила. И «Яс!» Поднялся в зале рук блудливых лес. И понеслась премьера. Рок попер. Играли круто. «Где этот бобер? Где Карлсон?» Все требовали фишку. Собакин-Кошкин в образе малышки экспромтом вызвал главного героя. «Ты где, мудак? Я жду!» Вмиг над толпою, вводя ее в неистовый кураж, промчался основной персонаж. Персонаж летел бензопилой ревя. Все головы подняли. «Нихуя!» Винт крутится, приспущены трусы. На жопе боди-арт невиданной красы. Веселый, в охуительных очках и с микрофоном замечательным в руках. «Я здесь!» – толдычил Карлсон. «Бензина нет ни капли! В полете заебали меня цапли! Но я добрался! Не психуй! Сажусь, любимый! Приземляйся, хуй! Жжжжж!» И космонавт пошел над залом, на круг посадочный. «Тебя не доставало! Мне заебись здесь, в городе! К тому же одному! И хуй ли ты приперся? Не пойму!» С надрывом пел Собакин-Кошкин. «Чего ты рыскаешь по небу, мандавошка? На шару хочешь отовариться? Глупец! Здесь все мое! Ты понял? Всем пиздец! Теперь мои электростанции, заводы, в полях рассыпанные бутерброды. Давай-ка заправляй свой двигатель, толстяк, и улетай отсюда нахуй!» Тут же флаг раскинули, ликуя рок-фанаты. «Даешь бензин! Секундочку, ребята!» Маркс Феоктистович искал бензоколонку, что смастерили бутафоры из картонки, и обращался к залу. «Помогите! Хуёво вижу! Где заправка? Подскажите!» «Туда! Правее! Нет! Левей! Теперь туда! Бензин халява! Зрение беда!» Идущий на посадку матерился, в бетонный блок ебальником впилился. Очухался. «Бля! Где бензоколонка?» Зинуля подтанцовка «Хватит воронку, Карлуша, в жопу!» На заправку проводила, бензина 95-го налила. Герой завыл, пропеллером вращая. «Малыш, льды Антарктиды тают! Хуяч отсюда!» И тот взлетел по новой, но пизданулся в недра ямы оркестровой. Все рокеры ревели, Зина танцевала без трусиков, команда подпевала. «Разруха, не осталось никого, малышка жив, малышке повезло». Билеты от $100, сплошные спецэффекты, сам Карл Маркс руководит проектом. Успех был потрясающим. Журнал «Пиздец всему» Карлушу тут же пригласил на интервью к себе в издательство. Счастливый губернатор всей группе закатил банкет. Маркс, генератор идеи потрясающий, напился от радости, бухой в жопень явился на сходку и невидящим еблом в салаты тыкался за праздничным столом. Но все ему прощалось. Все правительство любило рок, А попечительство над группой «Песни для глухих» взял финансист и нефтяной магнат по кличке Ференц Лист. Лист группе объяснил конкретно, чисто: «Я был когда-то тоже органистом в тюремной самодеятельности. Очень люблю Pink Floyd и вложусь, короче, $3000. Достаточно, ребята?» Маркс вынул голову из супницы. Пиздата. В ужасно грязной и холодной каморке возле кабака жил вечно пьяный и голодный вор, шпик и выжига Лука. В придачу бедности отменной Лука имел еще беду — величины неимоверной восьмивершковую елду. Ни молодая, ни старуха, ни блядь, ни девка-потаскуха, узрев такую благодать, ему не соглашалась дать. Хотите нет, хотите верьте, но про Луку пронесся слух, что он елдой своей до смерти заеб каких-то барынь двух. И с той поры, любви не зная, он одинок на свете жил, и хуй свой длинный проклиная, тоску, печаль в вине топил. Позвольте сделать отступление назад мне с этой же строки, чтоб дать вам вкратце представление о роде племени Луки. Весь род Мудищевых был древний, и предки бедного Луки имели вотчины, деревни и прибольшие елдаки. Один Мудищев был Порфирий, при Иоанне службу нес, и, поднимая хуем гири, порой смешил царя до слез. Второй Мудищев звался Савой, он при Петре известен стал за то, что в битве под Полтавой елдою пушки прочищал. Царю же неугодных слуг он убивал елдой, как мух. При матушке Екатерине, благодаря своей хуине, отличен был Мудищев Лев, как граф и генерал-аншеф. Свои имения, капиталы спустил уже Лукашкин дед, и наш Лукашка, бедный малый, остался нищим с малых лет. Судьбою не был он балуем, и про него сказал бы я: судьба его снабдила хуем, не дав придачу нихуя.
0: Свой среди чужих. Пивной ларек засовывается кучерявая негритянская голова. «Дайте нашего пива».
4: «Какого нашего?»
0: «Эфиопского, что ли?»
4: «Почему?»
0: «Донского». «Извини, казачок, не завезли». В очередной раз, проснувшись с похмельной головной болью и мыслью, что надо срочно что-то предпринимать, немедленно приступил к разработке плана собственной эвакуации. Денег на обратный билет нет, и кто бы мне мог их прислать, я, честно говоря, не представлял. А что, если попробовать заманить сюда кого-нибудь из знакомых отдохнуть на море и попросить заодно одолжить мне необходимую сумму? А ведь это идея. Срабатывает, однако, инстинкт самосохранения. Быстро прикинув простым сложением потенциальные расходы, я понял, что денежных средств, которыми владею, хватит здесь надолго. Это означало, что вероятность осуществления моего коварного замысла значительно увеличивается, и я могу действовать спокойно, планомерно и не торопясь. Опять же, учитывая благоприятные местные условия обитания, это время я мог бы провести не так уж и плохо и даже с пользой для изнуренного многолетней работой организма. Так, немного успокоившись, я приступил к типичной курортной жизни. Завтрак, пляж, прогулки, дискотеки. Правда, я лишь изображал беззаботность, а на самом деле голова моя работала как компьютер, вычисляя все, за что можно зацепиться и как-то заработать. Через пару дней у меня уже на каждой улице было по десятку знакомых мухамедов, которые постоянно пытались со мной общаться, угощая то чаем, то кальяном. Они очень интересовались русским языком, как называется тот или иной товар, как правильно предложить его покупателю, как сказать «спасибо, пожалуйста, дешево, дорого», записывали все это в блокнотики, а затем демонстрировали мне выученное. Я с радостью проводил с ними время, потому что в процессе получал необходимую мне практику разговорного англо-нубийского суржика и заодно изучал местные нравы. Оказалось, что в их стране практически каждого мальчика
4: По религиозным соображениям принято называть честь пророка Мухаммеда, и они просто вынуждены, чтобы не запутаться, придумывать себе какой-нибудь ник. Старшее поколение ограничивалось традиционными производными от святого имени типа Махмуд, Хамди, Хамада, Ахмед. А теперь у молодежи больше принято зваться на европейский манер Майк, Мэтт, Митчелл, а то и просто Арнольд или Фрэнк. «Кстати, а как твое настоящее имя?» — поинтересовались Мухаммеды. «Я представлялся как положено. Имя, отчество, фамилия. Все пробовали повторить, но после пятой попытки произнести обычно спрашивали, не возражаю ли я, если они меня будут звать Абдрахман. Лучше просто мистер Эп», — предлагал я. «А меня можешь называть Муди», — протягивая руку, сказал Мухаммед-таксист. «Меня так многие называют». «Лука Мудищев? Дворянин?» «Что?» «Ничего. Что ж, Муди, так Муди», — соглашался я. К счастью, он не догонял российского юмора. По вечерам за чашечкой кофе на крыше мы болтали с хозяином гостиницы «Али». Он разговаривал со мной, как с ребенком, типа «Вот ложечка кашки. Смотри, какая ложечка. Это ведь ложечка? Ложечка. А кашка вкусная? Вкусная кашка». Причем делал это сразу и по-арабски, и по-английски. Удивительно, но в отличие от школьной методики преподавания иностранного языка, этот естественный метод погружения оказался значительно действенней. Я впитывал все как губка и эволюционировал прямо на глазах. Но о делах не забывал. Периодически позванивая на родину, запускал слух, оповещая знакомых, что нахожусь практически в раю, и здесь так гламурненько, что о возвращении в холод и слякоть даже думать не хочется. Эффект это производило правильный. Народ начинал активно интересоваться, как ко мне добраться, смогу ли я встретить его вообще, если они вдруг тоже соберутся. «Конечно», — говорил я, — «нет проблем». А судя пока помалкивал. Незаметно летело время. Я бодро вживался в новую реальность и постигал основы маата. Маат, для тех, кто не в курсе, это основополагающее понятие местной философии. В целом он определяет порядок мироздания и уклада жизни, а на практике является этаким сводом морально-этических правил и понятий, которые определяют, как и что в жизни должно быть правильно организовано. Эта культура была унаследована населением Нубии еще от древних египтян и своеобразно трансформировалась веками под воздействием окружающей действительности, впитывая в себя поочередно иудаизм, ортодоксальное христианство, католицизм, магометанство, социализм и, наконец, в данный момент резко устремилась в нецивилизованный капитализм, активно приобщаясь к великой американской мечте. Нихера себе загнул. Может, мне попробовать себя в написании исторических трактатов? Ладно, если же подходить на чисто бытовом уровне, в переводе на русский это звучит как ответ на извечный вопрос – кто, кому, за что и сколько должен, и как, когда и почему это следует отдавать или не отдавать вовсе. Обещание или данное слово в здешних местах оказалось делом чести. Очень важно, что человек говорит. Но еще важнее, что именно он в данный момент имеет в виду, а это порой, как говорят в Одессе, две большие разницы. Слово «бокра», например, формально означает на арабском языке «завтра». Но согласно маату, оно отнюдь не всегда несет на себе привычную для нас смысловую нагрузку. Поэтому, если здесь кто-нибудь говорит, что обязательно сделает что-то именно завтра, сие, скорее всего, значит, что обещающий действительно готов это сделать, но, скажем, в течение текущей недели или в начале следующей. Если речь идет о послезавтра, по-арабски «бадабокра», то значит, он в принципе не возражает против самого факта, но когда произойдет само событие, он не знает, посему, как приличный человек, точно и не говорит. Если же предложение заканчивается словами «бокры иншаалла», «завтра, если Аллаху будет угодно», то всем здесь сразу становится ясно, что это однозначно не что иное, как вежливое «никогда» или «просто забудь об этом, приятель». Понятно, что совершенно неприлично в данной ситуации требовать от человека то, что он совсем не обещал, а в последнем случае даже ясно дал понять, что вовсе не намерен этого делать. Я внимательно изучал местные премудрости. Ведь оставаясь человеком несведущим, мучился по поводу «а чего же мне ждать?». Несмотря на массу подобных условностей, отношения между людьми в Халаибе сохранялись крайне теплыми и даже напоминали семейные. Городок был молодой, маленький и бурно развивался как туристический центр. Практически все его жители друг друга хорошо знали и держались единой дружной шайкой. Через какое-то время я даже перестал задумываться над многими вещами и стал принимать здешние правила игры, сталкиваться с которыми приходилось просто на каждом шагу. Покупая как-то в очередной раз фрукты на базаре, я подошел к первой же попавшейся ловчонке и не успел поздороваться, как из соседнего лотка ко мне вихрем подлетел смуглый низкорослый торговец и начал просто оттаскивать меня за руку, одновременно оживленно объясняя что-то своему коллеге. Собралась аудитория. Из прений я с удивлением выяснил, что являюсь личным другом хозяина другой лавки, потому что несколько раз брал там товар и получал значительную скидку. На этом основании, согласно местным традициям, я и впредь должен был отовариваться только в ней. В противном случае продавец дружественной мне лавки будет на меня сильно обижен. «Так там дешевле», — аргументировал я. «No problem, my friend», — заверещал запыхавшийся торговец. «Флюс май фиш мушкеля». «Деньги не проблема, в смысле». «Мафиш флюс! You my friend! I your friend! Нет денег, ты мой друг, я твой друг!» Он тут же снизил цену для меня на все вдвое относительно соседских и сообщил, что вообще готов был бы отдать бесплатно, но бизнес есть бизнес. Виноград на самом деле был у него не очень, и я показал пальцем на соседнюю лавку. «No good?» — переспросил он, демонстрируя мне каждую свою гроздь. «Мишквайс!» Цыкнув по местному языком, подтвердил я. «Момент, сэр». Он тут же метнулся к соседу и принес мне то, что я хотел. «How much?» — спросил я. «Бикэм!» — крикнул продавец соседу. «Талята геней!» — «Три генеи!» — ответил сосед. «Сри энд хаф!» — 3,5 перевел мне продавец. «Цвай!» — 2! — сказал я. «Нин!» — 2! — крикнул мой продавец соседу. «Мэши!» — согласен, отозвался тот. «Ту энд хаф!» — 2,5 подытожил мой. «Доброе!» Отсчитал я 2,5 генеи. «Ты отличный парень!» — засмеялся мой новоиспеченный друг, сообразив, что я раскусил его хитрость, и, попрощавшись со мной, сразу принялся рассказывать о случившемся всему базару. Как оказалось, друзья-продавцы — это еще полбеды. Достаточно завести их в каждой лавке, и свобода выбора практически обеспечена. С друзьями-хозяевами дела обстояли несколько замороченнее. Немного упрощало ситуацию то, что владельцы магазинов, ресторанов, кофеен, как богатые люди, в отличие от продавцов, так активно в друзья не навязывались, хотя иностранцев тоже не сторонились по имущественному, вероятно, цензу. Любой европеец ведь здесь был просто богачом, а богачи всего мира, как, впрочем, и пролетарии, склонны к объединению. В отличие от продавцов, хозяева действительно так или иначе становились, если не друзьями, то просто знакомыми. Куда деться? Город-то маленький. Я знал их погоняло, они мое, и мы периодически сталкивались в барах, ресторанчиках, на дискотеках, а то и вовсе совместно проводили время, ужиная или попивая пиво. Загвоздка была в том, что по всем местным понятиям друг не может продавать что-либо другу. Закон гостеприимства – обязывал его всем угостить или все подарить. Поэтому, заходя в лавку к другу за сигаретами, я первое время никак

Для решения этой, на первый взгляд, неразрешимой проблемы здесь, оказывается, действовала веками отработанная система продавцов или уличных мальчишек. Продавец не хозяин. Он может и должен брать деньги с любого, вне зависимости от его отношений с боссом. Тут все понятно. А где продавца не имелось, на помощь приходили уличные мальчишки. За небольшую копеечку они с удовольствием бегали за сигаретами, водой, мороженым, колой и тому подобным, ограждая двух уважаемых людей от мелочных денежных отношений. Вознаграждение за это было честно заработанными деньгами, называемое амуля, а не позорно выпрошенный бакшиш, и являлось предметом мужской гордости. Кстати, опять же насчет денег. Как выяснилось позже, понятие цены в этом чудном для нас мире не существовало вовсе. «Видишь ли, Эб?» — как-то поведал мне однажды владелец сети ювелирных магазинов. «Цены как таковой нет. Никто ведь не может знать, что, сколько и когда стоит. Как оценить, например, глоток воды? Он порой равен в пустыне человеческой жизни, которая, в свою очередь, бесценна по сравнению со всеми богатствами, а иногда вода не стоит ничего. Так же и золото. Поэтому цена — это некоторая абстрактная сумма, которая рождается в голове продавца, когда он смотрит на покупателя. Общаясь на базаре, люди практически объясняют друг другу, насколько им необходим тот или иной предмет и за сколько сейчас его готовы уступить. Зайди в другой раз, и все будет по-иному». Я сразу вспомнил, как действительно однажды один из многочисленных мудиков пытался продать мне футболку по тройной цене, аргументируя это какими-то сегодняшними непредвиденными расходами, абсолютно, на мой взгляд, не связанными с футболкой. Он просто, оказывается, не мог в тот момент уступить ее дешевле. Такой у него получался расклад. Через пару дней я ее все-таки купил, причем даже дешевле, чем рассчитывал. Стоит отметить, с самого начала я обратил внимание на то, что представители местного населения расставались обычно лишь с 5 пиастрами за то, что мне и другим приезжим обходилось как минимум в 2-3 гинеи. Такой факт со всей очевидностью демонстрировал легальное существование здесь курортной системы двойных цен. Если я еще не придумал, как тут можно заработать, то задачей номер один на данный момент для меня стало снижение расходов, желательно поддерживая достойный уровень жизни, сохраняя хорошую мину при плохой игре, так сказать. Для этого же необходимо обжиться и перестать быть одним из туристов-чужестранцев, которых называют здесь вполне приличным, но, по-моему, каким-то некузявым словом «хавага». А обжиться — значит найти себе в данном месте какое-нибудь занятие, но какое? Размышлял я, подолгу засматриваясь на тихое, бирюзовое, теплое море. Если честно, оно мне нравилось здесь больше всего. Потом я решил постричься налысо. А то мои рыжие кудри вызывали разнузданное ржание аборигенов. Ко мне постепенно привыкали, и я тоже постепенно осваивался,

0: торжествующая серость. Я бы еще понял, за что ее держат, если бы она была молодая и красивая. Пьяный Петр Подгородецкий. Держи ее, держи! Она уходит! Перекрывай вход! Сейчас я урою эту жирную корову! Орал Петя, глядя на мечущуюся в поисках выхода Луночкину, пресс-секретаршу самой крупной звукозаписывающей компании в мире Sony BMG. «Ушла!» — с сожалением заметил он. Довести до состояния такой ярости довольно доброго и ленивого Подгородецкого не удавалось практически никому, даже мне. Но тут другое дело. Мы с Петром долго вынашивали и, наконец, разродились гениальным музыкальным проектом «Моржи», то есть «Морды жидовские». Проект, недолго думая, купила вышеназванная компания. Через некоторое время нам стали приходить в голову каверзные мысли. Почему, интересно, самая известная компания не хочет поделиться своей известностью с нами? Ответ оказался, на удивление, прост. У российского отделения компании денег на пиар просто нет. Но у меня деньги были, и я решил ситуацию катализировать и быстренько договорился о проведении закрытой презентации с хавкой и выпивкой с одним известным московским развлекательным центром, еще и со скидкой 20% как звезде. По нашему разумению, в зал, вмещающий 200 зрителей, должны были поместиться 160 журналистов и программных директоров ведущих радиостанций и музыкальных каналов, а также 20 продюсеров и 20 ближайших друзей. Утвердив дату релиза альбома, я с деньгами наперевес отправился в кассу. Еще раз подтвердив райдер, поехал к руководству любимой компании. Там несказанно обрадовались неожиданному подарку судьбы и даже выделили, то есть освободили от других обязанностей, специально обученного человека, которого тут же мне и представили. «Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я буду заниматься только вами». «Отлично. Надеюсь, сотрудничество будет обоюдоприятным. Для начала мы тут заказали дизайн альбома у студии Артемия Лебедева. Нам нужно постоянно держать руку на пульсе. Времени у нас нет, так что заниматься этим придется вам. Звоните, проедайте им плешь, следите, чтобы процесс не стоял на месте, если что, подключайте меня». Прошло 2 недели. Проезжая мимо офиса, заглянул туда с целью поинтересоваться, как же идут у нас дела. Луночкиной на месте не было. Ее мобильный телефон находился вне зоны. Тогда я написал письмо дизайнерам. В ответ услышал, что работа не ведется, так как от Луночкиной получено указание ждать указаний. Я рассвирепел. «Быстро начинаем работать! Времени совсем не осталось! Не волнуйтесь так, завтра пришлем эскизы». На завтра эскизы действительно были получены. Правда, если сказать, что они были говно, это значит не сказать ничего. Я начал паниковать. «Вы что, совсем не работаете? 3 эскиза, все, что у вас есть?» «Нет, было много. Это лучшее. Пришлите все». Они присылают весь мусор, который у них накопился с начала творческой деятельности, и в черновиках я нахожу потрясающую картинку, лучше которой для обложки просто не сыскать. Я отсылаю письмо с рекомендацией доработать до ума именно эту картинку Луночкиной и тут же получаю от нее ответ, дескать, все будет исполнено, Христофор Бонифатич. Проходит 2 дня. И я получаю письмо от художников, что они придумали еще парочку обложек, оказавшихся хуже первых. «Блядь!» — начинаю орать я. «Ведь вам же дали указание, что делать. А Луночкина нам сказала, что это все не подходит. Но я же сказал ей, что мне нравится. Может быть, но нам она сказала совсем другое. И, кстати, где тексты, которые мы должны разместить на диске?» «Как где?» — обалдеваю я и отправляю письмо Луночкиной. «Где тексты, которые художники должны разместить на диске?» «Какие тексты?» — пишет она в ответ. «Которые я прислал вам 2 недели назад. Ох, я их, наверное, потеряла. Пришлите, пожалуйста, еще раз». Я отсылаю их повторно и через 2 дня получаю от Луночкиной письмо с вложенным туда готовым макетом. К картинке претензий нет, зато тексты иные. Звоню Луночкиной. «Что за отсебятина? Где то, что я прислал?» «Я их потеряла. Не могли бы вы прислать еще раз?» «Могу!» «Не кричите так. И, кстати, не могли бы мы с вами встретиться, чтобы написать пресс-релиз для пресс-конференции? Могли бы! Пришлите мне вопросы, и я на них отвечу! Через 3 дня получаю письмо с вопросами и макет с исправленными, но неверно, текстами на обложке. Я отсылаю письмо Луночкиной с ответами и разъяренным вопросом по поводу текста на обложке. Что это такое? Я же вам 3 раза их отсылал. А я думала... Сука! Да вас не просили думать! И не ругайтесь. Если вы будете меня оскорблять, я не буду с вами работать. И слава богу! В ярости снимаю трубку и набираю номер руководителя. Луночкина! Да-да-да-да-да! Короче, достало! Да не волнуйся так! Все успеем! Когда у нас презентация? Через неделю! Нет, не успеем. Но не волнуйся, давай перенесем еще на недельку. Бегу в развлекательный центр и со слезами на глазах умоляю их перенести презентацию на неделю позже. Слава богу, эта дата еще не занята. Вечером получаю письмо от Луночкиной, в которое вложена парочка новых эскизов для диска. «Что это такое?» — пишу в ответ. «Вы же сами сказали, что присланное в последний раз не подходит». «Дура! Не подходит текст, а картинка подходит!» «А что вам в тексте не нравится?» «Сука! Поставь текст, который я прислал!» «Вы знаете, не помню, где он у меня лежит. Не могли бы вы прислать еще раз?» «Не могу, бледюга!» Набираю номер генерального и прошу помочь. «Слушай, тут работа на полчаса. Давай сделаем так. Ты поедешь к дизайнерам и дашь трубку человеку, который все это делает. Я по телефону скажу ему, что нужно исправить и где». Работа над ошибками заняла 40 минут. Но, как оказалось, была готова только лицевая сторона обложки. В студии Лебедева думали, что релиз будет месяца через 1.5. «Откуда такая информация?» — изумился генеральный. «Как откуда?» «От Луночкиной?» «Нет, вы, наверное, перепутали. Этого не может быть». «Да нет, это вы перепутали. Можете посмотреть нашу переписку». Легким движением руки они нажимают на кнопочку и распечатывают 25 страниц указаний Луночкиной, каждая из которых противоречит предыдущему. Вы, конечно, уже вправе спросить, а почему тогда ее держат на работе? Тем более, что она, по словам Подгородецкого, даже не молодая и некрасивая. Этот вопрос я лично задавал себе давно, а с некоторых пор стал постоянно задавать его генеральному. Он кривился и тяжело вздыхал, долго объясняя, что одна музыкальная компания BMG слилась с другой музыкальной компанией Sony, и в результате их слияния многие сотрудники Sony были уволены, но уволить вообще всех достойных оказалось невозможно. Кого-то они пока вынуждены терпеть, и в частности Луночкину. У нее вроде какие-то там связи, так что сразу ее и не вышибить. Тяжело вздохнув и выругавшись матом, я тоже смирился с ситуацией. Когда работаешь с большим коллективом людей, приходится учитывать их проблемы. Оставив художникам строгий наказ общаться исключительно с нами двумя, то есть с Трахтенбергом и с главным, руководитель покидает насиженное за час место и отправляется в офис. «Рома!» — звонит он мне из машины. «Приезжай ко мне!» «Луночкина на месте. Узнаем, что у нас в пресс-конференции. Кстати, когда она у нас?» «Через неделю. Не успеваем напечатать диски. Попытайся перенести». Бегу в развлекательный центр и со слезами на глазах умоляю их перенести презентацию уже на месяц позже, то есть с запасом. Слава богу, что эта дата тоже еще не занята, и я еду в офис. Выпиваем с генеральным по чашечке кофе. Немного успокаиваемся и вызываем Луночкину. Та заходит не по-осеннему цветущая и неоправданно веселая. «Здравствуйте!» «Привет! Что у нас с презентацией?» «Билеты будут готовы завтра, а вот список приглашенных». «Интересно. Дай-ка сюда. А вот это кто?» «Это?» «Генеральный директор Серебряного дождя». «Что вы, Ирина, вы ошибаетесь. Генерального я знаю. Это не он. А вот тут у нас кто записан?» «Программный директор Европы Плюс». «Странно. Он что, сменил фамилию и пол? А эти 35 человек кто?» «Это, — гордо произносит она, — сотрудники Sony BMG». «Какие еще нахуй сотрудники?» «Ну, курьеры, экспедиторы, водители». «Блядь, какие еще водители? За эту пьянку плачу я и хочу получить резонанс в прессе. О сотрудниках пускай заботится их компания. Вот список на 120 человек. Их нужно пригласить. Обязательно. Еще 80 журналистов. С вас. Напечатайте их фамилии с указанием места работы, должности и телефона, после чего передать им пригласительные лично в руки. Я не буду этого делать. Мне некогда. Я должна оформить пресс-релизы, изготовить папки для них и пакеты, куда все это будет положено. «Будете! Это ваша работа!» — сказал генеральный. «Окей», — ответила подчиненная. Наступает день презентации. Я и Петь Подгородецкий сидим в концертном зале, пьем кофе и ждем наш балет, с которым репетировали 2 месяца. И удивляемся, почему их нет. Раньше они никогда не задерживались, а сегодня почему-то опаздывают уже на 10 минут. На 15. Звонок. «Роман Львович, нас не пускают». Спускаюсь вниз. На ресепшене мне говорят, что танцоров нет в списке приглашенных. Я возражаю, что меня не просили их вписывать. Мне отвечают, что просили. Только не меня, а Луночкину. Провожу танцоров в гримерку и начинаю ей звонить. Телефон, как обычно, выдает вне зоны. Она появляется за полчаса до презентации. На вопрос, где же обещанные пакеты, округлив глаза, спросила. «А надо было? А куда я должен класть диски?» «В папочки». «А пресс-релизы куда?» «А их что, тоже нужно было принести?» «Скотина! А где пресса?» «Вон стоят 2 с камерами». «И это все? Их же должно быть 160. Ну, наверное, тусуются где-то. Вы начинайте, они подтянутся». Подтянулось еще 3 журналиста. Сдержав желание немедленно придушить виновницу, я уселся за стол рядом с генеральным с одной стороны, Петькой с другой, и открыл пресс-брифинг. Выход из ситуации с пакетами найти не удалось. Диски из папки вываливались. Поэтому каждому гостю диск должны были давать по окончании презентации лично в руки. Уже поднимаясь на сцену, я увидел, что всем гостям на входе в зал раздают наш альбом. На вопрос «Кто велел?» услышал абсолютно предсказуемый ответ. «Луночкина!» «Ну, сучка, ну погоди! Вот отстреляемся, и тебе кранты!» По списку было 200 приглашенных. Пришли не все. Дисков было 250. Однако по непонятным причинам, в скобочках читая Луночкина, не хватило 100 штук. Причем не хватило именно ВИПам, которых пригласили мы с Петей и генеральным. И вот уже в этот момент, когда в зале остались только самые близкие друзья и самые важные персоны, обделенные аудионосителями, Петю прорвало. «Сейчас мы придушим Луночкину!» Несмотря на наличие на мероприятии многочисленных друзей и родственников Луночкиной, они не могли ей помочь ничем. Я кинулся совершенно незатейливым желанием свернуть ей шею. «Лови ее!» — рычал Петя. О том, что было дальше, вы читали уже в начале. Кстати, ни одной публикации в прессе после презентации так и не вышло. А кому писать-то? Друзьям Луночкиной? Нахрена им это нужно? Они же не журналисты. А еда и шоу им понравились. По крайней мере, уходили они довольные. Про нас писали и пишут очень много. И что удивительно, совершенно бесплатно. Сталкиваясь на различных светских приемах с акулами пера, с толпами радио и телевидения, я поначалу интересовался, почему их не было на нашей презентации, на что получал удивленный ответ. «А нас разве кто-то приглашал?» Вы удивитесь, но зарплата Луночкиной составляла $1200 в месяц. Ущерба она нам принесла на $24 850. Итак, мы узнали все про Луночкину, но ведь она не исключение. Я посвятил ей так много места, потому что общался с ней дольше, чем с другими. А в принципе, таких Луночкиных полно в шоу-бизнесе. Почему-то именно туда влечет непрофессиональных людей. Почему-то в бухгалтеры и во врачи не лезут без диплома. А, например, на должность директора в шоу-бизнес мальчика с актерским образованием берут. Странно это. Мало ли, что он свято убежден, будто все может взять под свой контроль и что все знает об этом мире. Чушь. Я, проработав там 16 лет, понимаю, что никому и ни в чем доверять нельзя. Только один человек понимает, как надо делать. Ты сам. Остальные хотят получать максимум и затрачивать минимум. Ты приходишь в студию, и если сидишь над душой звукорежиссера, то он будет сводить диск. Как только ты отошел, работа делается на скорую руку. Можно даже сказать на скорую ручку, комком да в кучку. Потом спрашиваешь, а что здесь за звуки? Но пропустил, не заметил. И вы переделываете. Тратите времени на порядок больше, как будто делать вам больше нечего. На другой день вам выдают диск, вы свято верите, что все там сделано хорошо, а как же иначе? Только вы не в курсе, что в какой-то момент звукорежиссер отходил в сортир и следить за работой поручил ассистенту, дауну из самодеятельности. Тот и сварганил все так, как казалось правильным ему. Звукорежиссер, не проверив фонограмму, отдал ее тебе. А тебе зачем проверять, раз отдал лично сам звукорежиссер? Ты несешь на студию. Там, зная тебя, и что у тебя все хорошо, несут на радио. Диджей на радио тоже не проверяет. Ему же дали на студии. В последний момент он открывает диск и видит, что тот пустой. А песня уже объявлена в эфире. И слушателей заинтриговали новинкой. Они ждут. И цепочка начинает раскручиваться в обратную сторону, заканчиваясь жутким скандалом. Впрочем, чаще всего, к счастью, цепочка где-то прерывается. Человек, получивший диск на студии, ставит его послушать в машине. И, отъехав на 1,5 километра, с диким матом возвращается назад. Все кричат друг на друга, и что-то еще можно сделать. Но иногда сделать ничего нельзя. Студия занята на месяц вперед. Вас посылают оттуда на 3 буквы, хотя вашей вины ни в чем нет. Но и они из-за вас не хотят подводить других людей. А бывает так. Ты отдаешь своему водителю указание взять мастер диска, записанный в студии. Водителю не приходит в голову, что над мастером ты работал последние 1,5 года и что беречь его нужно как зеницу ока. Водитель просто бросает его на заднее сиденье машины, заезжает еще домой пообедать, бросив машину у подъезда, и когда он выходит, машина ограблена. Грабители разбили стекло, вытащили бутылку водки, которая там валялась, и до кучи твой диск. Ты в ужасе летишь в студию, а там говорят, что твои записи убиты. Не хватало места в компьютере, а раз они тебе все отдали, так чего же им беречь? Логично. Что взять с водителя? Конечно, у него нет денег, чтобы оплатить запись альбома по новой. И вроде бы вы друзья. По-хорошему, он должен тебе и за студию, и за твои труды, но это же абсолютно нереально. И ты начинаешь работать вновь. И снова делаешь всю работу. А потом, конечно, пытаешься продать ее. И опять же появляются перекупщики, типа мальчика из Обнинска, пытающиеся заработать на ровном месте, сделать деньги из воздуха. Мальчик не артист, который зарабатывает своим ремеслом. И не владелец клуба, который готов собрать публику для артиста и предоставить помещение. Мальчик — никто. Но он понимает, что если сведет вместе артистов и владельцев клубов, ему тоже что-то перепадет. Начинает он всегда с того, что приходит к последним и говорит: «Давайте я вам сделаю программу». «Здорово, давайте». Тогда он звонит мне, узнает, сколько все стоит, накидывает немного к сумме, чтобы заработать самому, и вдувает хозяину. После чего считает свои функции выполненными, а ты потом будешь выпутываться. Вариантов, как тебя может подставить такой мальчик или девочка, миллион. Был почти анекдотичный случай, когда меня пригласили в ночной клуб в городе-герое Мурманске. Сначала было все нормально, гонорар выплатили заранее, и тут в день вылета, в 8 утра, мне звонит девочка-арт-директор клуба и спрашивает в последний раз, точно ли мне ничего не надо. Да точно, точно. А она, машинально перечисляя, что у них там есть, интересуется: «Ну, микрофон-то вам, конечно, не нужен». «Как не нужен? Обалдели, что ли?» Оказывается, микрофона-то у них и нет. Когда приходят музыканты, они приносят свои. А тебе такое и в голову даже не пришло. Ведь у богатого клуба, способного оплатить московских артистов, по идее, все должно быть. Однако нет. Загадка. Скакиваю с постели и, как проклятый, лечу в свою студию. По дороге звоню совладельцу, прошу привезти ключ. Он, матеря меня, на чем свет стоит, после ночной записи, тоже приезжает к 9:30 утра. Открываем дверь. Берем радиомикрофон. «Шнуры давай на всякий случай». «Какие именно?» Но я-то забыл спросить, какой у них в клубе вход у аппаратуры, и поэтому мы собираем все шнуры, что можем найти. Тем более, что если и позвонить в Мурманск арт-директорше, все равно она ни черта не знает про входы и выходы. Она не очень даже знает, как называется коробка, что издает звуки. Но развязка еще не близка. Приезжаю. Слава богу, подходит стандартный шнур. Но мне нужны батарейки. И их не оказалось в микрофоне. Посылаю деву за батарейками. На всякий случай объясняю марки. Energizer или Duracell. Потому что от нее уже не знаешь, чего и ждать. Она согласно кивает. Говорит, все будет чудесно, и я могу пойти в гостиницу и вздремнуть. Иду. Встречаюсь с бабами. Мы немного выпили, выспались. К вечеру появляюсь в клубе. Деточка высыпает передо мной целую гору батареек Корунд. Ха-ха, ну пошутили, ладно. А где батарейки-то? Вот. Она смотрит совершенно серьезно. И я понимаю, что это уже не шутки. Люди-то больны серьезно. Она видит, что я меняюсь в лице, но пока молчу, еще не знаю, что бы ей сказать такое плохое и как сказать. Все сразу или по частям. И сама принимается объяснять, что тут уж не ее вина. Но нет у них в городе дорогих батареек. Но не продаются они. На них нет спроса, так как слишком дорого. А что такое батарейка Корунд? Это русский вариант Energizer'а или Duracell. Только из 12 батареек оказались работающими 2. Так что работал я на нервах, ожидая, что еще минутка, и батарейки вырубятся. Еще минутка, и зал уже не будет слышать, что я говорю. К счастью, тогда пронесло. Батарейки каким-то чудом выдержали. Ну что можно сказать о такой арт-директрисе? Что она человек, который работает вне времени, вне специальности и не понимает, чего от нее требуется. И готовьтесь ко встрече именно с такими чудовищами. И к тому, что именно вас потом обвинит и пресса, и публика в сорванном концерте. Никто и не задумывается, что именно по вине такой самодеятельности масса гастролирующих артистов уезжают с выступлений как оплеванные. А впрочем, тут есть и ваша вина. Могли бы подсуетиться, все проверить самостоятельно и не строить из себя королей сцены. Тогда не сели бы в лужу. Лично я, обжегшись неоднократно, все проверяю сам. И только на таких условиях можешь быть спокоен, что тебе уже не придется объяснять публике, что не ты виноват, что ты белый и пушистый, что это кто-то на месте решил сэкономить и заказать аппаратуру не за $1000, а за 100, и для работы привезли сколоченные из фанеры динамики. Ведь посредники, мальчики и девочки, чуют носом, что работа может стать их последней, и экономят на всем, чтобы больше отложить свой карманчик. На звуке, на свете, подтанцовке. Хуже самодеятельности нет ничего. Тип, который взялся тебя продать в гастрольную поездку, не отдает себе отчета, что он ноль. Свести тебя напрямую с заказчиком он не может, опасаясь потерять свои деньги. Причем он ведь не профессионал. Профессионально работающий человек понимает, что все равно более слабый менеджер, чем ты, и, попросив у тебя 10% с твоего гонорара, предпочтет отойти в сторону. Что же касается вредителей, то они водятся на всех уровнях. Ну, может, на Западе что-то и по-другому. Может, там, чем певец круче, тем люди, работающие с ним, профессиональнее. У нас же влипнуть в историю может артист любого уровня. При этом даже не важно, какие у тебя связи и сколько у тебя денег. Так мои друзья, отдыхавшие несколько лет назад в Горном Алтае, рассказали интересную историю о провальном концерте Алсу. Она приехала выступать в жуткую глушь, где почти нет дорог и где до последнего дня не было даже сцены. Ее специально изготовили под концерт. Занесло певицу в такую даль, возможно, и не по собственной воле. Скорее всего, ее отец, местная шишка, ради собственных интересов и решил порадовать народ. Все билеты были проданы. И в день выступления поле перед новой сценой было заполнено людьми, многие из которых приехали из дальних деревень. Вот сидят они, стоят они. И тут перед ними вышла выступать какая-то группа, работающая на разогреве. Народ удивился, но минут 20 терпел. А те все зажигали и зажигали, пока примерно через час многие зрители стали потихоньку отползать с поля. Долгожданного выхода Алсы дождалась лишь небольшая кучка местных люмпинов. Алсушечка, совершенно беззлобная девица, не поняв, что случилось, вероятно, озверела, потому что в следующие дни дала крайне неполиткорректное интервью в местной прессе о том, что жители здесь ни черта не понимают в искусстве. Местные до сих пор обижены на нее и рассказывают туристам, насколько она не права. Ведь не могли же они бросить все свои дела. Им надо было и вернувшихся с поля коров домой впустить, и подоить заодно, и свиней накормить, и гусей в сарай загнать, и самогонный аппарат отключить. Да к тому же, многим нужно суметь вернуться в свои деревни, а дороги здесь не освещены, не асфальтированы и петляющие по горам. По ним и днем-то ездить опасно, не то что ночью. Так что она всех обманула. Ведь сказали же, концерт в 7. Значит, в 7. Алсута вряд ли представляет себе, что такое крестьянская жизнь, но организаторы должны были продумать такие моменты. Нужно понимать, что Москва — это Москва, Лондон — это Лондон, а колхоз имени Рабиндраната Тагора — это колхоз имени то есть они были заняты другим, им было важнее убедить и ее, и папу, что они профессионалы, что занимаются шоу-бизнесом с пеленок, и что если не они, то кто же? Кто же, если не они? Думается мне, они и денег немало огребли за свою работу. Только все равно они полнейшие мудозвоны. И такие пролезают везде и всюду, как тараканы. И в Москве, и в Лондоне, и на Рабиндранатчине. И раз подобное случилось у певицы, чей папа миллиардер, и, между прочим, местный начальник, то не ждите, что подобных накладок избежите вы. Но... Опять но... Наверное, неправильно в главе о самодеятельности поносить только посредников и организаторов. И сами артисты могут быть полнейшей самодеятельностью. Помню, как еще в начале своей карьеры меня пригласили выступить в пансионат Лужки, куда я и заявился, как водится, в футболочке и джинсиках. Предполагалось, что я ненадолго выйду где-то в середине маленькой развлекательной программки, и поэтому я отправился искать местного ведущего, чтобы спросить, когда и как мне удобнее вписаться в шоу. Сей увенчанный лаврами юноша сидел в гримерушке, а над ним колдовали целых 3 специально обученных тетушки. Одна рисовала ему бровушки и замазывала мордушку тональным кремушком, вторая укладывала жидкие прядушки, третья гладила его концертный костюмушко. «Ой, ну что вы мне тут нарисовали? Не видите, что ли? Одна бровь выше!» — шпынял он тетеньку. «А вы, дорогуша, считаете, что хорошо отгладили фраг? Переглаживайте!» — досовалась другой. «А ты кто?» — окинул он меня строгим взором. «Я? Трахтенберг». «Как? Тахтен? Тьфу, кто такой? Почему не знаю?» «Я должен выступать. Мне уже заплатили». «А где твой концертный костюм?» — поинтересовался это порождение советской эстрады. «Да я это... бескостюмный я!» Он еще раз презрительно окинул меня царственным взором. «Ну что ты стоишь? Иди, иди, позову, когда нужно будет!» И переключил свое внимание на челядь. И вот вечер начался. В отглаженном костюме, в гриме, который ему 2 часа накладывали, юноша вышел на подмостки и произнес банальнейшую фразу, любимую всеми деревенскими диджеями. «Добрый вечер, дамы и господа! Мы начинаем наш торжественный вечер! Пошел нахуй! Трахтенберга давай!» — неожиданно начал скандировать зал. «Трахтенберга! Трахтенберга!» Он стушевался, и как только понял, что ему ничего не остается, свинтил за кулисы. Наступали новые времена. Новый стиль общения и, как следствие этого, новые герои. Его ошибкой было по-прежнему считать себя звездой. Да, он постоянно вел мероприятия этой тусовки. Да, ему казалось, что он герой, но... К сожалению, только казалось. Таких мальчиков я встречал еще в Институте культуры. Там каждый второй такой был. Например, у нас проходили капустники. Набор был стандартный. 7 групп, 7 маленьких спектаклей. Между ними требовались связки, и к тому же кто-то должен был их представлять. И поэтому, помимо участников капустника, работало еще 2 ведущих, тоже из студентов. Один крупный и толстый, второй мелкий и тощий. Юноши нравились публике, и все 5 лет учебы оставались неизменными ведущими. Их знали все. Они же уверенно мнили себя звездами, ведь их любило целое 1000 человек. На них показывали пальцами, они срывали овации, даже ничего интересного не делая, так сказать, авансом. И неважно, что это все была самодеятельность. Тогда они прокатывали на ура. Но учеба закончилась, и сейчас никто и слыхом о них не слыхивал. Где они? Что с ними? Они просто вышли в чужой враждебный мир, где нужно начинать все сначала. Мир шоу-бизнеса — это не факультет института. Это говняная академия. То есть академия говноедства и говнотворчества, где каждый боец должен переплыть свое море. Говна, естественно. А ты уже включил звезду и не можешь от этого отвязаться. Самодеятельность неплоха сама по себе. Плохо, что в какой-то момент звездульку зашкаливает. Ты был звездищей колхоза пиздец коммунизма. Вел там все концерты. Тебя знали все, и все тебе радовались, но в другом месте. Ты нахуй никому не сдался. Даже если этот колхоз и занимает шестую часть суши. Пугачева в своих интервью рассказывала, как на конкурсе в Сопоте вышла на сцену и поняла, что это провал. Никто ее здесь не знает. Никто не начинает писать кипятком от восторга, а делать что-то надо. Что-то новое. Что-то выразительное, чтобы удивить и понравиться именно этим зрителям. И вот тогда Прима начала творить то, чего никогда раньше не делала на концертах. Подвывать, кривляться, и это сработало. Только благодаря пониманию, что ты никто, происходит мобилизация. И тогда можно ждать чудесных просветлений. И напротив, в тот момент... Когда ты звездно убежден, что тебе все доступно и позволено делать вещи, недозволенные другим, у тебя разъезжаются ходули, и ты летишь в выгребную яму. Именно в такие моменты зазвездления люди торпедируют тебя вопросами, как, например, Киркорова, о чем, мол, у вас так много ремиксов. Звездолет Бедросовича уже давно идет на автопилоте и не понимает, что это не просто метеоритный дождь, это Армагеддон. Как-то мне позвонила на радио девочка. «Откуда вы мне звоните?» «Из Москвы». «Как вас зовут?» «Янина». «Янина — польское имя», — заметил я. «А что вы делаете в Москве?» «А вы что?» В ответ спокойно поинтересовалась она. Действительно, тремя простыми словами простая девочка с простым польским именем умыла непростого артиста с непростой еврейской фамилией. «Снимаю перед вами шляпу. Вы лучшее. Пришлось признать проигрыш и отдать победителю пальму первенства. Будь я звезданутым агрегатом, произошел бы сбой системы. Стоял бы и обтекал, но я свои ошибки вижу. Надо порой расставаться с мыслью, что ты герой, и иногда говорить себе, что ты никто. Вот и мне в тот вечер, когда публика освистала деревенского диджея в утюженном фраке, загримированного а-ля звезда Мулен Руж, совсем не хотелось ему помогать. Утонул так утонул. Туда и дорога. Правда, мне пришлось нелегко. Я готовился только к небольшому выступлению, а пришлось вести конкурс красоты. Бизнесмены, чтобы развлечь себя необычным образом, наняли в модельном агентстве 100 штук девиц, которые сегодня и должны были показать себя в лучшем виде. Конкурс обычный. Проход в вечерних платьях, проход в купальниках. Прикол лишь в том, что шел он для узкого круга людей, пьяной компашки из пары десятков мужиков и такого же количества баб. Для зрителей конкурс был лишь вопросом веселого времяпрепровождения, для девочек — вопросом жизни и смерти. Участницы все воспринимали необычайно серьезно, не понимая, что над ними и их глупостью только весело глумятся. Впрочем, что они могли понять? Им всем было лет по 14. При мне двух баб отправили домой, сказав им: «Девочки, вы уже старые, вам уже по 15». Они рыдали в коридоре, а я, отупело, еще не понимая сути происходящего, поинтересовался: «А раз всем по 14, как же вы их трахать-то будете?»
1: «Никак», — ответили мне.
0: «Зачем их трахать? У нас свои бабы есть. А эти только для конкурса. Весело же». И тогда я понял, насколько разнообразны человеческие развлечения и как порой бывает тяжело артистам в незнакомых компаниях. Кстати, хороший менеджер должен понимать и как будут сочетаться артисты друг с другом в одном концерте. На днях я услышал, что моему знакомому предложили на день рождения группу «Ленинград» первым отделением и Пенкина на второе. «А почему в таком порядке?» — поинтересовался я. Ну, Шнур заедет к нам перед своим концертом в клубе. Ему удобно вначале. А Пенкин едет откуда-то издалека. Ему удобно позднее. По крайней мере, паренек, который взялся все это организовать, сказал так. А что, если Шнуров споет песню «Самое страшное, что может случиться, стать пидорасом»? Пенкин после него петь выйдет? Поинтересовался я. Знакомый задумался. Никто его не предупреждал о возможных накладках. Ведь паренек, взявшийся организовать чудесный вечер, не является профессионалом. Он просто кретин, случайно оказавшийся между покупателями и продавцами. Он не понимает, чем торгует. Он лишь тупо дозвонился артистам, чьи телефоны сумел раздобыть, тупо спросил, кто и когда свободен и за сколько готов работать. Потом уже сделал по-хитрому, накинул на ценники свою долю и решил, что на этом его работа выполнена. Конечно, артисты попали, а он гуляет и в ус не дует. Ну а вы же, блядь, звезды, отработайте как-нибудь. И фигня, что за кулисами стоит конкурирующая с вами группа и мечтает плюнуть вам рожу, а вам хочется им двинуть в рыло. Вам все равно надо собраться и создать публике праздничное настроение. Поторопись, пись, приободрись, дрись, тем более, что публике и вовсе насрать, почему у вас вырубился посреди вечера микрофон и свистят колонки. Публика возмущается и орет с места. Взяв за выход двадцатку, еще и халтуришь? Артист! Сколько? Вы аж замираете от ужасающей цифры, и волосы на жопе начинают тихо шевелиться. Вам хочется биться головой об пол, ведь вы только что узнали, как сильно вас наебали посредники. Работать совсем не вмоготу, и хочется взвыть по-волчьи и сорвать кому-нибудь скальп. Но виновников уже и след простыл. Что я могу на это сказать? Вы, дорогие мои, сами виноваты, доверившись абсолютно незнакомым людям. Не проверили микрофоны и свет. Царь Никита жил когда-то. Праздно, весело, богато, не творил добра ни зла, и земля его цвела. Царь трудился понемногу, кушал, пил, молился Богу и от разных матерей прижил 40 дочерей. 40 девушек прелестных, 40 ангелов небесных, милых сердцем и душой, что за ножка? Боже мой, а головка, темный волос, чудо-глазки, чудо-голос, ум с ума свести бы мог. Словом, с головы до ног, душу, сердце, все пленяло, одного не доставало. Так чего же одного? Ну так, безделки, ничего. Ничего или очень мало все равно не доставало. Как бы это изъяснить, чтоб совсем не рассердить богомольные важные дуры слишком чопорной цензуры. Как быть? Помоги мне, Бог, у царевин между ног. Нет, уж это слишком ясно и для скромности опасно. Так, иначе как-нибудь. Я люблю в Венере грудь, губки, ножки особливо, но любовное огниво, цель желания моего, что такое? Ничего. Ничего или очень мало. И того-то не бывало у царевин молодых, шаловливых и живых. Их чудесное рождение привело в недоумение все придворные сердца. Грустно было для отца и для матерей печальных, а от бабок повивальных, как узнал о том народ, всякий тут разинул рот. Ахал, охал, дивовался, и иной, хоть и смеялся, да тихонько, чтобы в путь до Нерчинска не махнуть. Царь созвал своих придворных, нянек, мамушек покорных, им держал такой приказ. «Если кто-нибудь из вас дочерей греху научит, или мыслить их приучит, или только намекнет, что у них недостает, или двусмысленное скажет, или кукиш им покажет, то шутить я не привык. Бабам вырежу язык, а мужчинам нечто хуже, что порой бывает туже». Царь был строг, но справедлив, а приказ красноречив. всяк со страхом поклонился, остеречься всяк решился, ухо всяк держал востро и хранил свое добро. Жены бедные боялись, чтоб мужья не проболтались. Втайне думали мужья: «Провинись, жена моя!» Видно, сердцем были гневны. Подросли мои царевны, жаль их стало. Царь в совет изложил там свой предмет. Так и так, довольно ясно. Тихо, шепотом, негласно, осторожнее от слуг. Призадумались бояры, как лечить такой недуг. Вот один советник старый поклонился всем и вдруг в ясный лоб рукою брякнул, и царю он так вовакнул: «О, премудрый государь, не взыщи мою ты дерзость, если про плотскую мерзость расскажу, что было встарь. Мне была знакома сегодня, где она и чем сегодня, верно тем же, чем была. Баба ведьмою слыла, всем недугам пособляла, немочь членов исцеляла. Вот ее бы разыскать, весьма дело все поправит, и что надо, то и вставит». «Так за ней сейчас послать!» — восклицает царь Никита, брови сдвинувши сердито. «Тотчас ведьму отыскать! Если ж нас она обманет, чего надо не достанет, на бабах нас проведет или с умыслом солжет, будь не царь я, а бездельник, если в чистый понедельник сжечь колдунью не велю и тем небо умолю». Вот секретно, осторожно, по курьерской подорожной и во всей земли концы были посланы гонцы. Они скачут, и спокойно кушать стал. Конь пасется, он мечтает, как его царь вознесет, графом, князем назовет. Что же ларчик заключает? Что царю в нем ведьма шлет? В щелку смотрит — нет, не видно. Заперт прочно. Как обидно! Любопытство страх берет и всего его тревожит. Ухо он к замку приложит, ничего не чует слух. Нюхает — знакомый дух. Тьфу ты пропасть! Что за чудо! Посмотреть ей-ей не худо. И не вытерпел гонец, но лишь отпер он ларец, птички порх и улетели, и кругом на сучьях сели и хвостами завертели. Наш гонец давай их звать, сухарями их прельщать. Крошки сыпет — все напрасно. Видно, кормится не тем. На сучках им петь прекрасно. А в ларце сидеть зачем? Вот тащится вдоль дороги, вся согнувшаяся дугой, баба старая с клюкой. Наш гонец ей бухнул в ноги: «Пропаду я с головой! Помоги! Будь мать родная! Посмотри, беда какая! Не могу их изловить! Как же горю пособить!» Вверх старуха посмотрела, плюнула и прошипела: «Поступил ты хоть и скверно, но не плачься, не тужи! Ты им только покажи! Сами все слетят, наверное». «Ну, спасибо», — он сказал. И лишь только показал, птички вмиг к нему слетели, и квартиры

0: и овладели. Чтоб беды не знать другой, он без дальних оговорок тотчас их под ключ все 40 и отправился домой. Как княжны их получили, прямо в клетке посадили. Царь на радости такой тотчас задал пир горой. 7 дней кряду пировали, целый месяц отдыхали. Царь совет весь наградил, да и ведьму не забыл. Инскунсткамеры в подарок ей послал в спирту агарок, тот, который всех дивил. 2 ехидны, 2 скелета из того же кабинета, награжден был и гонец. Маркс утречком проснулся, попугайчик чирикал. «С добрым утром, мальчик! Ты где, мой птенчик? Где ты? Не найду!» Карл нихуя не видел.
1: «Я ебу!» — ответил говорящий попка. «Гони мне корма упаковку! Ту, что привез из Африки, слепец!»
0: Карлуша. «Все, совсем пиздец! Ты где?»
1: «Я здесь!»
0: «Совсем темно!»
1: «Гони подарок мне, говно!»
0: Маркс, запев, вдоль стенки продвигался, рюкзак с подарком отыскать пытался. Вдруг дверь взорвали, грохот, стекол звон. «Ку-ку! День добрый!»
2: «Батюшки, ОМОН!»
3: «Попался, пакостный маньяк!»
0: «Карл Феоктистович, как так?»
3: «А так, что там у нас в карманах?» «Ага, мы все в марихуанах и в кокаинах!»
0: «Наебали! Подложили!» — кричал Карлуша. Но его побили. Трио пришло на суд под предводительством Зинули. Судья продюсеру.
3: «И хули? Что будем делать?»
1: «Вот, смотрите, в газете «Модный анонист» статья. Любитель несовершеннолетних малышей по миру ездит в ореоле барышей. И, кстати, ваша фотография». «Анафема ему, козлу! Анафема!» — загласила группа. «Индульгенция не катит! Смерть извращенца! Доигрался! Хватит!»
0: «Минуточку!» — остановил истцов судья. «Регламент все-таки. Не вижу нихуя!» — запрыгал в клетке подсудимый Маркс.
1: «Итак, я предлагаю дать ему пятак!»
0: От стула оторвал свой необъятный зад Самсон Самсоныч Кодекс, адвокат.
1: «А я бы расстреляла эту рожу!»
0: Сменив позевывая позу, пищала Конституция Васильевна Закон, почетный прокурор.
1: «Кто этот Маркс?»
0: «Гандон!» Но подсудимый перешел ногам.
1: «Я, блядь, расстреливать себя не дам! Я, блядь, слепой! Слепой! Мне скидки полагаются! Спасите, граждане! В меня стрелять пытаются!»
0: Маркс в клетке прыгал, возмущался. «Я малышами никогда не увлекался!»
1: «Слепой, да не глухой! Берите помидор!»
0: Судья, уставившись глазами в приговор, сквозь прутья фрукт Карлуша протянула. «Я с удовольствием перед процессом наебнула. Берите, очень вкусные. Мой муж объелся помидор, арбузов, груш, даров природы дохуя в этом сезоне. Мы их выращиваем с мужем на балконе». Маркс отвечал судье из-за забора.
1: «В пизду идите вместе с помидором и мужем! В чем я виноват?»
0: «У нас там на балконе сад, укроп, капуста, баклажаны на обед, чеснок, петрушка. 20 лет.
1: «Что?»
0: Маркс паник, раздался вопль.
1: «Отлично! Доигралась жопа!»
0: Зинуля красными чулками трикотажными размахивала в воздухе.
1: «Бумажную заканчивайте поскорее, волокиту, и этапируйте в колонию, бандита!»
0: Все разошлись. Остались только конвоиры. Те проводили Маркса до сортира, потом до парикмахерской, до бани, до ателье пошивочного. «Даме могу я пару слов хотя бы отписать?» — спросил их Маркс.
1: «Пиши,
0: ебёна мать!» Маркс написал письмо на сигаретной пачке. «Зинуля, сволочь, ебаная прачка, так и сидела бы на жопе у метро, когда б не я. Зинуля, ты говно! Прошу вас, мальчики, отдайте подтанцовки». 4 конвоира со сноровкой засунули продюсера в фургон и повезли в тюрьму. Играл музон в кабине, Маркс забылся на мгновение. «Малыш и Карлсон», —
1: мое произведение.
0: Пригорюнился Илья, головой кивает. Почему же от меня бабы убегают? Только раком примощу хоть одну заразу, выну поршень, покажу, убегает сразу. Удивляется Илья. Цветом, что ли, не вышел я? Взял, в белило окунул, хуй сперва для пробы, целлофаном обернул, пропиталось чтобы. Бабу в гости притащил, якобы для дела. Как подштанники спустил, та и охуела. Матюгается Илья. Что же это за хуйня? Перекрасил в синий цвет. Так аж залоснилось. От бы сделал кто минет. Круто получилось. Белой кисточкой обвел, набросал горошек, в замешательство привел местных мандавошек. Хуй папа не показал, папа в обморок упал. Заебал Илья весь двор и извел все краски, ацетоновый раствор, разные замазки, пол деревни провонял, красоту рисуя, всю палитру перебрал на холстине хуя. Только бабам не понять, хуй увидят и бежать. Хорошо сосед помог, говорит Илюше, ты давай сходи, дружок, доктора послушай. Он проблемы все решит и в большую лупу аккуратно поглядит на твою залупу. Доктор скажет, что да как, доктор умный, не мудак. Вот Илья свой хуй подрючил, влажной тряпочкой обтер, просушил на всякий случай, в поликлинику попер. В кабинет к врачу заходит. «Посмотрите», — говорит, — «хуй цветами хороводит, словно радуга горит». Осмотрев Илюшин кол, доктор ёбнулся на пол. Но, поднявшись, матернулся и ответил. «Нет, мой друг, хуй ваш, словно шар надулся, и одни прыщи вокруг. Запах, желтая короста, в кожу въевшаяся пыль, со следами краски, просто неухоженная гниль. Ты скажи, Илья, одно, ты хоть раз помыл его?»
3: «Не до этого мне было, я ж ебался лет с 8.
0: «Ну а как же щетка, мыло? Или похуй, черт возьми?» «Помогу тебе советом. Если дрын не умывать, будет он зимой и летом только чахнуть и вонять. Чтобы в доме был покой, хуй, пожалуйста, помой. Здесь для всех одна наука. Даже если крут фасад, а в портах гнилая штука, нехуй с понтом морщить зад. Постарайтесь мне поверить, хуй свой надо уважать, нежно холить и лелеять и почаще умывать».

Владелец вернулся к своей машине и обнаружил, что весь перед у него нахуй разворочен. А машина, что ее стукнула, исчезла. Сокрушенно качая головой, он вдруг увидел под щеткой дворника записку и обрадовался. В записке было написано: «За мной наблюдают сейчас десятки людей, думая, что я сообщаю вам свою фамилию, адрес и номер телефона. Но они явно ошибаются». Алло, алло! Не бзди, товарищ! Ну и хуля? Хуям! Насрать! Всю жизнь Иван-дурак думал, зачем ему эта гайка. Однажды взял, да и открутил ее. Тут у него жопа и отвалилась. Мораль: не ищи на свою жопу приключений. «Ты должен меня взять», — настойчиво конючил я. «Костя, я ведь могу пригодиться». Константин Кравчук, он же Кака, чесал бороду, морщил нос, и о чем он думал, угадать было практически невозможно. А дело все в том, что на завтра он получил довольно сложный заказ на глубоководное погружение. В наш городок завалилась компания из 3 французов, которым непременно нужен был рекорд — погрузиться на 100 метров. Кость они обратились как к лучшему инструктору. Он согласился, взяв с них приличный гонорар. Сделка и погружение должны были оставаться в строгом секрете. Однако, что было естественно, слухи о происходящем расползлись по всему городку. Я решил, что непременно должен видеть это. Подобный опыт всегда пригодится. «Да я бы не против тебя взять», — отмахивался Костя, «но сам не знаю, что ждет на глубине с такими клиентами. На подобные подвиги всегда идут дауны и недоучки. Стараются поставить личные рекорды, не зная, как это опасно. Причем, чем ниже у них квалификация, тем чаще лезут. И отговорить их я не смог. Неопытным людям ведь ничего же не объяснишь, тем более френчам. Тот, кто хоть немного соображает, дорожит своей шкурой. А тут...» Он обреченно махнул рукой. «Мальчики приехали помериться хуями». «Ну тогда зачем идешь с ними?» — изумился я. «Так они все равно будут нырять, со мной или без. Но со мной у них больше шансов выжить». Да. Ситуация оказалась даже интереснее, чем я думал, так как пока не сталкивался с любителями глубоководных погружений. Оказалось, смелость и разум ходят разными путями. Более того, как утверждает народная водолазная мудрость, смелый дайвер не бывает долгожителем. И все-таки предприятие очень манило. Я тоже хотел подвига. Ну что это за инструктор, если туристы ниже его опускаются?

0: В общем, я решительно пошел на крайние меры и предложил $100. Кравчук неожиданно изменил свою позицию и согласился меня взять, мотивируя тем, что если же боеды будут тонуть, одного спасет он, второго — я. А третий, — поинтересовался я, кажется, из чистого любопытства. Как и не ответил, но по лицу его было видно, что третий... Ну и фиг с ним. Иногда и одного-то не вытащить. А помирать, знаете ли, нам рановато. И вообще, надеюсь, ты помнишь международное правило спасения. Лучше один труп, чем два. Я согласно кивнул. В мои планы тоже не входило погибнуть завтра. К тому же и правило очень разумное. Например, если турист рухнул в водопад, а у тебя нет ни веревки, ни спасательного жилета и вообще ни черта, то и прыгать вслед за ним не имеет смысла. Вы утонете оба, если только вы не Бэтмены. Но Бэтмены, к сожалению, живут только в кино, о чем я прекрасно помнил благодаря близкому знакомству с морской стихией, не дававшей человеку забываться. Мне самому придется завтра серьезно контролировать себя. Скажем, тот же азотный наркоз. Этот восторг пустоты. Он начинается с 50 метров. Причем наступает всегда непонятно и внезапно. А многие люди даже не поняли, что пережили его. Как рассказывал один турист в баре. «Так здорово было! Я плыву, кругом кораллы, да еще такая прекрасная музыка!» «Какая еще музыка под водой?» — одернули его. «Какая?» Он задумался и даже опешил. «Ну, может, я сам себе намурлыкал». Меньше всего хотелось услышать на глубине в 100 метров музыку, трахнуть русалку, возомнить себя резвым ушастым дельфином и стать героем анекдота. «А ну, верните деньги за нашу! Она не вставила! Тогда чё ты сюда голый из бани пришел?» Но я надеялся, что удержу ситуацию. Это неофит, который не в курсе того, что с ним может случиться, не поймет, что его мозги не в порядке. А я практически морской волк или даже танк. «А если что случится?» — размышлял я утром по дороге к клубу. «Будет ли меня мучить совесть? Будет ли являться мне в кошмарных снах тот дайвер, которого я сегодня не смогу спасти? Что, если он, обглоданный рыбами и увешанный водорослями, станет подниматься каждую ночь из черной ледяной бездны и бр? Но живут же как-то другие инструкторы и не сходят с ума, а? Хотя интересно, как они живут? Вспоминают ли случайно погибших? А поминать их надо? Я живо представил, как сажусь пить в компании и прошу налить еще одну лишнюю рюмку, на которую кладу бутерброд и объясняю всем, что это для Жоржика». «Для какого Жоржика? Мы кого-то ждем?» — изумляются друзья. «Нет, он не придет никогда. Его нет с нами с тех пор, как...» «Но что потом? За Жоржика, который ставил личный рекорд? За Йосика, надравшегося перед погружением? За старого гипертоника-дурака Ярика? И за голландских молодоженов Винсентика и Ван Гогика, удравших от инструктора и компании, чтобы под водой заняться противоестественным сексом и угодивших в старые рыбацкие сети?» «Мало ли как можно погибнуть в открытом море!» Мне представился старый инструктор по дайвингу, сидящий за столом, уставленным наполненными и невыпитыми рюмками. Картина ужаснула. Я, как мог, старался отогнать черные кучерявые мысли от белой бритой головы, все равно назад пути уже нет. Ведь сам напросился к Кравчуку. «Так как не прийти?» «Здесь не ленинградская школа, куда можно принести поддельную записку от родителей, заболел корью и аппендицитом». Мне вспомнился мультик про малыша и Карлсона, где малыш спрашивает своего друга: «Скажи, Карлсончик, а что, если ты устанешь лететь со мной?» «Малыш, тогда я просто сброшу тебя вниз. Одним мальчиком больше, одним меньше, никто и не заметит. Пустяки, дело житейское». Что ж, одним французом больше, одним меньше. Утопил француза, спас сотню лягушек. Неприятная трусоватая нация. Маленькие носатые наполеончики. Наверное, из-за комплекса неполноценности их так и тянет на подвиги. Вот черт. У клуба уже стояли трое ребят, с которыми возился Кака. Как назло, очень приятные и высокие. Видимо, и среди французов встречаются нормальные люди. «А почему вы не ныряете со своими?» «Здесь рядом французский клуб», — спросил я по-немецки сразу после того, как меня представили. «Мы уже были там. У них глубоководные погружения проводятся на глубине 40 метров. И не больше», — пожаловался один по-английски. «Ну да, это стандарт», — ответил я, не помню на каком. «Дело в том, что на 40 мы уже неоднократно были, и теперь хотим погрузиться на 100», — гордо квакнул он. «А квалификация у вас какая? И погружений сколько?» «Около 100, и у нас по 2 звезды КМАЗ». «Ну, тогда вы должны знать, что это опасно», — резонно заметил я. Он в ответ только широко улыбнулся. «Ага, понятно. Кто не рискует, тот не пьет вдову Клико. Ну что ж, вперед и с песнями!» Они уже закончили оформлять документы. Погружение было левое, без участия клубов и инструкторов. Ребята типа просто взяли на прокат баллоны. А мы типа просто ныряем рядом. Нам типа дешевле такой большой компании арендовать лодку. Последней маленькой формальностью стало взять так называемый смертный листик, где написано, что у французов есть такой-то сертификат и квалификация, и они знают, что делают, пускаясь в свободный дайв. Мы сразу погнали к самому глубокому месту. Встали, вывесили за борт 4 баллона для декомпрессии, на всякий случай, и еще раз обговорили все детали предстоящего летального погружения. По большому счету, нам нужно было упасть туда, зафиксировать достижение и сразу же подниматься на поверхность. На большее все равно не хватило бы воздуха. Мы попрыгали в воду, собрались на поверхности и пошли. Первые 30 метров пролетели без осложнений. Впрочем, с 30 метров, если случилось что-то непредвиденное, еще можно сдриснуть. То есть можно-то можно, если, конечно, ты нормальный парень, хорошо подготовлен, не паникуешь, успел выдохнуть воздух из легких и вообще по жизни везучий. Я чуть дрогнул, отметив про себя эту 30-метровую точку необратимости. Мои молчаливые спутники, возможно, тоже дрогнули, но не подали виду, квакнули, и мы продолжали упорно идти вниз. Если кто до сих пор не понял, глубоководный дайвинг отличается от обычного тем, что все проблемы надо решать на месте, то есть на глубине. Если у тебя сломалось оборудование, или ты испугался, что оно сейчас сломается, и решил не рисковать, тебе все равно придется взять себя в руки и, не торопясь, как того требуют правила безопасности, подниматься на поверхность. Ближе к 60 парни начали волноваться. К этому времени нас окружала кромешная темнота. И хотя мы держали фонари, с их помощью видели лишь друг друга. Все, что было вокруг, ускользало из круга света. Со всех сторон на нас наступала черная холодная смерть, называемая биологами «колыбелью жизни на Земле». Интересно, совались они в эту самую колыбель жизни? Мне так идти туда уже совсем не хотелось. Однако меня представили как хорошего инструктора, как же я мог убежать? Снова направив фонарь вниз, я увидел лишь свои наголасты. Уходящая глубоко вниз пустота и темень рождали ассоциации только со школьным юмором. «Темно, как у негра, где?» Или «темно, как в жопе у кого?» Уже не помню, как правильно. Грузовой пояс, который крепко охватывал меня, когда я только нырнул, сейчас ослаб и почти болтался на жопе у меня же. Не потому, что он расстегнулся. Просто мое тело сдавливают метры воды, что остаются сейчас над нашими головами. Черт, куда я полез? Питая надежды на понимание, осветил компанию. Все показали знаками «Окей». И мы продолжили погружение. На отметке 75 что-то случилось. Один из французов вдруг заметался и резко рванул к поверхности. Я увидел, что Кака поймал его за лапу и пытается успокоить. Быстрый подъем с такой глубины грозил бы французу большими проблемами. Может, и не смертью, но в любом случае фуагра ему уже жрать бы не пришлось. Все собрались вокруг, пытаясь понять, насколько ситуация сложна. Парня могла охватить паника, и неожиданно для себя он осознал, что творит какую-то полную хуйню. Я также был в этом уверен. А паника — самая страшная вещь, особенно под водой. Я уже слышал, что человек порой делает дурацкие вещи. Например, вытаскивает изо рта регулятор и выкидывает его, а потом ломит вниз на всех парах. А может, у него азотный наркоз, про который я говорил? Но и тогда его надо ловить всей компанией. Вдруг возомнит себя ихтиандром. Впрочем, ему, да и нам, кажется, повезло. Он знаками показал, что неважно себя чувствует и твердо намерен всплывать. Но зато пребывал в трезвом сознании. Отпустить его одного в таком состоянии было бы роковой ошибкой, и теперь нам надо либо разделиться, либо плыть тем вместе наверх. То есть Костя бы вытаскивал перепуганного туриста наверх, а я бы, как инструктор, продолжал спуск вниз с оставшимися. Меня подобная перспектива приводила в ужас. Но куда я мог сбежать? Назвался клизмой, полезай в жопу. Я с содроганием и какой-то надеждой глянул вниз. Там мне стало светлее и уютнее. Пасть отца океана готовилась нас сожрать. Подумал об этом, к счастью, как оказалось, не только я. Стоило поднять взгляд на компанию, как стало ясно, что приятели француза решили плыть наверх. «Ага, под предлогом санитарного сопровождения хотят сбежать», — подумал я злорадно и в то же время необычайно радостно. Им было страшно, как и мне. Мне даже казалось, что я слышу учащенное биение их сердец. Кроме того, пока мы решали, что делать с беглецом, нас уже притопило до 86 метров. «Черт, да давайте же наверх!» А наверху... Ну, конечно, едва сняв костюмы и уняв дрожь, все стали строить из себя героев. «Так жаль!» — сокрушались парни. «Оставалось-то чуть-чуть!» «У меня сильно закружилась голова!» — оправдывался виновник срыва. «Я потерял ориентацию!» 86 — это не 100, но все-таки в два раза больше ваших прежних достижений», — констатировал Костя. «В следующий раз получится». «Только уже не со мной», — про себя добавил я. Вечер мы провели в баре с Кравчуком. Он не признавался, как чувствует себя. Я же знал, что должен снять стресс. Главная проблема, что я не был готов спасти человека, который, возможно, только на меня и надеялся. И в этом была какая-то подлость. «Забей!» — мудро заметил Кравчук. «Ты сюда влип случайно, но зато здесь уже есть Юлик, который может утопить кого угодно в силу собственной трусости. Чем больше будет развиваться туризм, тем больше будет работать халтурщиков. Когда я начинал, людей, занимающихся дайвингом, были единицы. Меня учил человек, работавший в команде Кусто, а сейчас любой может стать инструктором. И заявить, что он профессионал, и получить с людей немалые деньги!» Я решил подколоть Кравчука, зная, что с французов было получено довольно богато. «Ну, сколько человек готов заплатить за свою жизнь, столько она и стоит!» Он даже не обиделся. «Они могли нанять инструктора подешевле. Да любой бы здесь пошел за меньшую сумму, чем получил я. Но ребята оказались не лохи. Зачем им рисковать? А с людьми, которые свою жизнь ценят дешево, я и сам бы никуда не пошел. Это самоубийцы. Знаешь анекдот на эту тему?» Я, как знаток анекдотов, заинтересовался. «Ну?» Идет группа туристов по горам. Видит пропасть. Через нее перекинут шаткий мостик. Им даже страшно представить, что по мостику можно пройти. Но тут они замечают грузина, который резво перебегает его с тяжелой вязанкой хвороста. «Подожди, как тебя зовут?»
1: «Гоги»,
0: — отвечает грузин. «Гоги, а ты мог бы перенести на ту сторону наши рюкзаки? По 20 копеек за штуку».
2: «Вай, конечно могу!»
0: И он переносит рюкзаки, при этом даже ни капли не вспотев. Тогда туристы спрашивают. «А ты мог бы и нас перенести на ту сторону?»
1: «Порублюсь человека!»
2: «Вай, конечно могу! Побольше, пожалуйста, побольше!»
0: «Ну чё, поедешь со мной на рек?» Как обычно, ввалившись без стука в дверь и разбудив меня, поинтересовался Кравчук.
1: «Куда?» —
0: спросонья не въехал я. «На шипрек. Кораблекрушение, если по-русски», — пояснил он. Остатки сна слетели моментально. От такого, как Кравчук, ждать можно чего угодно. «Ты корабль хочешь утопить?» «Нет», — он очень удивился, но тут же призадумался. «Хотя можно будет как-нибудь. Многим захочется посмотреть, как он пойдет под воду, сняться на фоне опять же. Но сейчас я про другое. Завтра с англичанами еду смотреть на затонувшее во Вторую мировую английское торговое судно. Разбился о рифы. Бери сразу пару выходных. Идем далеко в море. Если успеем, вернемся в тот же день. Не успеем, заночуем там».
1: «В море?»
0: Я содрогнулся, вспомнив о жуткой ночи на рифах, едва не ставшей последней в моей короткой биографии. «Нет, зачем? Там неподалеку есть остров. Посмотреть на затонувший корабль и заночевать на острове? Еще бы я отказался! Конечно, поеду! Но тогда с тебя, как земляка, $50 на водку». Мы загрузились на бот в 5 часов утра. Дорога предстояла не близкая, и, решив, что у меня найдется еще время, и чтобы познакомиться со всеми, и чтобы вздремнуть, я укутался в одеяло и лег досыпать в кокпите. Мне снилась карусель, с которой я все пытался слезть. Неужели в самом деле все качели погорели? Что вы, глупые газели? А вскоре в крепкий утренний сон стали входить какие-то новые ощущения. То ли меня подташнивало, то ли укачивало, то ли и подташнивало, и укачивало одновременно. Я открыл глаза, мои ноги, с которых слетело одеяло, смотрели на меня откуда-то сверху, почти с потолка. Еще секунда, и я смотрел на них сверху вниз. И эта карусель мне нифига не понравилась. Черт, говорили Иванушке не искать на свою жопу приключений. Я пулей вылетел наверх, думая, что не расслышал крик «Спасайся, кто может», но тут же тормознул. Члены экипажа спокойно и деловито занимались своими делами. И пусть даже наше судно болтало на высоких пенистых зелено-голубых волнах, на палубе торчали невозмутимые англичане и фотографировались на фоне легкого шторма. Лица некоторых из них не отличались цветом от морских волн. Такие же серо-зеленовато-голубоватые. Но в конце концов, у них техника развита. Если что, фотоателье подрисует здоровый веселый румянец. «Как тебе открытое плавание?» — хохотнул появившийся Кравчук. «У тебя с морской болезнью проблем нет? Когда водки слишком много выпью, а потом еще и пиво сверху, стараюсь не расплескать кофе», — ответил я. «Ясно», — согласился он. «Но на всякий случай, если понадобится, у меня специальные таблетки имеются. $5 пара». «И долго нам еще?» «Часа 3, не меньше. Ветер-то видишь какой?» Решив сэкономить на таблетках и на всякий случай не завтракать, я перебрался на нос судна, свесил с него ноги и замечтался о чем-то, глядя на море. А Кравчук тем временем продолжал натаскивать туристов, чтобы ничего не брали на затонувшем судне, а те внимательно слушали. Англичане вообще очень пунктуальны в соблюдении правил. Если в инструкциях сказано, что чего-то делать нельзя, они и не будут. Соблюсти законы для них как будто дело чести. И это наши туристы стали бы отрывать на память дверные ручки, капитанские мостики, отвинчивать все, что отвинтить невозможно в принципе, и рассовывать по карманам якоря с якорными цепями союзного. Иногда англосаксы задавали вопросы, и он отвечал то серьезно, то цинично. При запотевании под водой маски стекло следует протереть изнутри сухой шелковой тряпочкой. Туристы на секунду задумывались, как это сделать, но потом начинали ржать. Повторив с ними все знаки, которыми обмениваются под водой, Кисентин подвел циничный итог. А в общем, если ваши знаки не понимает инструктор, это его проблемы. Если вы не понимаете, что показывает инструктор, это тоже его проблемы. На место мы добрались только после полудня. К счастью, море понемногу успокаивалось. Костик подошел ко мне. «Ну, как самочувствие, настроение?» — поинтересовался он. «Все нормально», — отрапортовал я. «Собирайся. Надо будет нырнуть и привязать наш корабль к реку. Вместе пойдем». Гигантский корпус наполовину перевернутого судна лежал на глубине в 20 метров и потрясал воображение. Словно инопланетный объект, покинутый в спешке своими хозяевами. Правда, на морском дне он давно приобрел новых. Затонувший корабль, как коммунальная квартира, манил к себе множество мелкой, неимущей рыбешки, ведь в нем масса мест, где можно легко спрятаться и вывести потомство, и крупной. Она любит мелкую и ее потомков. Многочисленные люки и распахнутые двери так и звали заглянуть внутрь. Мы накинули канат прямо на швартовочные кнехты и поднялись за группой. Англичане ждали нас на борту, уже готовые к погружению. «Внутрь заходим только за мной и все вместе», — еще раз предупредил группу Кравчук. «Здесь очень просто потеряться, застрять, попасть под завал. Будьте предельно внимательны и осторожны». На первом погружении мы проплыли и осмотрели корабль снаружи, прошли по палубам и надстройкам. Я замыкал группу, приглядывая за отстающими, собирая и подгоняя их. Второе погружение совершали позже, уже передохнув и пообедав. На этот раз вооружились фонарями, чтобы проникнуть внутрь. Через широкую грузовую шахту мы один за другим заплывали в огромный бездонный трюм, набитый ящиками то ли снаряжением, то ли минами, то ли бомбами, то ли какими-то запчастями. Все это было ржавым, хлипким и, казалось, могло обрушиться в любую минуту, поэтому мы сбились в кучу и с опаской затихли, ничего не трогая и стараясь лишний раз даже не перебирать ластами. Когда глаза, наконец, совсем привыкли к темноте, приступили к осмотру арсенала, осторожно продвигаясь вглубь. Узкими коридорами мы двигались от одного отсека в другой, пока не выбрались наружу через огромную пробоину в носовой части корпуса судна. «Обалдеть», — подумал я. «Вот бы здесь покопаться и что-нибудь поискать». Руки так и чесались, несмотря на жесткое правило, что с затонувшего корабля категорически запрещается брать что-либо. Пора было закругляться. Вместе с туристами мы поднялись наверх и всех пересчитали. А нам с Кравчуком предстояло еще одно погружение. Теперь надо отвязать нашу яхту. И я решил соблазнить его поплавать чуть подольше. Брать ничего не будем, но посмотрим, что там еще есть. Ну что, например? Ну не знаю, что-нибудь. Давай найдем, например, каюту капитана и посмотрим, чего там. Так мы уже закончили погружение, сказал он. Сейчас отвязываем корабль и уходим. Вот давай перед тем, как отвязать, и заскочим. Я быстро прикинул время по таблице декомпрессии. 10 минут у нас есть, а с остановочкой так и вообще. Тут к нам подошел капитан. «Погода портится», — сообщил он. «Да и времени уже много. Я думаю, будет лучше заночевать на острове, а обратно в Халаиб выйти завтра с утра. В полумиле отсюда есть хорошая бухта. Значит, сегодня никак? Боюсь, что при такой волне и ветре засветло не успеть», — объяснил капитан. «А в темноте, в непогоду между рифами небезопасно». Меня известие обрадовало. Выходит, время есть. Англичане тоже восприняли новость спокойно и совершенно не возражали. Перспектива ночевки на необитаемом острове им, похоже, даже пришлась по вкусу. Особенно после того, как выяснилось, что для ужина необходимо будет наловить кальмаров, которых, со слов капитана, в этих местах как грязи. Пока народ переодевался, обсуждая снасти и предстоящее барбекю, мы поменяли баллоны, батарейки в фонарях, взяли ходовую катушку и приступили к погружению. Как и договаривались, решили для начала найти и обследовать капитанскую каюту. Обычно она размещается под рубкой по правому борту, куда мы прямиком и направились. Проникнуть в рубку не составляло особого труда. Окна, выходящие на мостик, были большие, и стекол в них почти не осталось. Из помещения рубки вглубь надстройки начинался коридор, и дверь в него оказалась открытой. Мы проплыли туда и вскоре оказались на площадке главной лестницы. Спустившись на один этаж вниз и свернув оттуда налево в коридор, проходящий по правому борту, мы почти сразу уткнулись в дверь с надписью «Мастер Рум». Путь к цели составил чуть более 5 минут. «Яс!» — показали мы друг другу и толкнули дверь. Она была заперта, и чтобы ее открыть, нам пришлось отжать замок водолазным ножом, упершись, что есть силы, ногами в стены и какой-то светильник на потолке. На это ушло немало времени, и для поисков чего-нибудь осталось почти совсем ничего. Великий дайвер Кака первым делом направился к рабочему столу, а я к встроенному стенному, а в данный момент — напольному стеллажу. В каюте был бардак. Обломки, всякая лабуда и труха деревянной отделки и мебели лежали на полу в виде ила и поднимались мутью при волнении воды. Полки частично покрылись невнятной коралловой, читай, каловой массой. Сейф открыт и пуст. Осмотревшись вокруг, я не нашел ничего хоть сколько-нибудь привлекательного. Вдруг в углу что-то тускло блеснуло в свете моего фонаря. Я сразу же метнулся туда, сунул руку и поднял тяжелый округлый предмет. Сердце чуть не выпрыгнуло в загубник. Оказывается, мне очень нравилось искать сокровища. Я тряхнул предмет, протер перчаткой, и в моей руке засверкала гранями хрустальная пробка от графина. Везет мне, как утопленнику. Иду, лежит, смотрю, блестит, поднял, сопля блестит. Пока я, задумавшись о жизненных разочарованиях, любовался находкой, неожиданно рядом возник Кравчук. Он показал на часы и что-то пробубнил в загубник. Наше время вышло. Я кивнул, и мы начали выбираться наружу. У одной из дверей он вдруг застрял. «Что он там разглядывает? У меня же воздуха почти нет!» Разозлился я и слегка толкнул его в спину. «Вперед!» Он не сдвинулся. «Вот кретин! Ну вернемся сюда завтра, если надо, а сейчас бы хорошо наверх!» И я еще раз толкнул его уже сильнее и опустил глаза на манометр. В ту секунду, что я отвел взгляд, и произошло нечто невероятное. Кравчук вдруг исчез. А на меня летела огромная зубастая голова в половину моего роста. «А-а-а!» Я открыл рот. Машинально, ведь будь я на воздухе, то заорал бы. Но сейчас только глотнул стакан соленой воды и тут же захотел ее выблевать. Но во рту стоял загубник, и сделать это оказалось совершенно невозможно. Голова тем временем проскочила мимо, вслед за ней протянулось длинное могучее тело, создавшее такой водоворот, что меня завертело. Потеряв ориентацию и с трудом продолжая дышать, я решил, что погибаю, но кто-то схватил меня за руку и потянул наверх. «Ты что, кретин?» — вопил я на поверхности, шумно отплевываясь. Мы с Кравчуком торчали, как поплавки в море, а англичане столпились на борту, не понимая, из-за чего сцепились русские инструкторы. «Ты меня чуть не потопил!» «Я? Да я тебя только что спас! Ты мне еще денег должен!» — возмущался он. «Денег?» — поразился я. «На!» — и заехал ему в нос кулаком. И только забравшись на борт, мы сумели выяснить все обстоятельства дела. Он рассказал, что внизу на корабле спокойно переходил из помещения в помещение, очередная дверь не сулила ничего опасного, он сделал шаг вперед, осветил небольшую каюту и увидел, что перед ним, скручиваясь как шланг от говнососки, плавает гигантская мурена. Рыбка, 4 метра в длину, видимо, неплохо кормилась внутри судна, сейчас очень нервничала. Она сегодня уже пообедала и не искала встреч с человеком, а он вдруг закрыл ей единственный выход. Сбежать же в окошко иллюминатора любительнице пожрать не позволял размер. Кравчук, видя, что девушка психует и готовится к обороне, точнее, к нападению, конечно, готов был уступить ей дверь, но сзади его нетерпеливо заталкивал в каюту я, тоже сильно психующий от того, что заканчивается воздух, а меня не выпускают до ветра. Поскольку путь и вперед, и назад оказался заблокирован, он выбрал единственно возможный — наверх. Надул жилет и моментально взлетел к потолку, по которому его почти расплющило. Мурена рванула вперед, скользнув практически между его ног и обогнув меня. Я-то не загораживал ей дорогу. Англичан наша история привела в восторг. Они очень сожалели, что не встретились с таким редким и красивым явлением природы. Кретины! Бухта, в которую мы пришли на ночлег, надежно ограждала нас от волн и ветра. Мы бросили якорь, высадились на песчаный остров и принялись засветло собирать на пляже для костра сухие водоросли и принесенные морем щепки. А с наступлением сумерек вернулись на борт, зажгли прожекторы на корме и приступили к ловле кальмаров. То есть сначала на свет прожекторов к нам из темноты пришли несметные стаи маленьких рыбок. В течение получаса вода просто бурлила от их количества. Затем уже на рыбок пришли кальмары и начали охотиться. Все это происходило практически на поверхности, и мы с изумлением уставились на необычную картину. «А как их поймать-то?» — сразу заинтересовались все. «Сейчас покажу», — сказал капитан и достал нехитрое устройство, сразу названное мной по аналогии с воблером «кальмаблером». На самом деле это была просто блесна наживка на толстой леске и с большим количеством крючков. Капитан ловко закинул ее чуть дальше одного из кальмаров и тихонько потащил прямо мимо него. Увидев, что кальмар развернулся и заинтересовался наживкой, он резко дернул леску. Хищник моментально бросился на убегающую добычу и открыл таким образом счет закуски к пиву. С криками «Дай мне! Дай мне!» весь коллектив облепил капитана, как детсадовца-воспитательницу, увидев у нее в руках яркую игрушку. «Давайте по очереди. По одной попытке, окей?» — построил всех Кэп. Первому добыча досталась одному из англичан. Вытащив кальмара из воды, он взвыл от восторга и тут же попросил кого-нибудь это сфотографировать. Народ метнулся за фотоаппаратами. Кальмар действительно был просто огромный. Около полуметра длиной и толщиной с 3-литровую банку. Выстраивая различные композиции для фотосессии, англичанин на радостях склонился над висящим в его руке на леске моллюском. Кальмар, похоже, только этого и ждал. Рванувшись из последних сил, он окатил своего обидчика мощной струей чернил с ног до головы. «Теперь от восторга взвыли мы все!» А фотосессия получила новый бурный толчок — все-таки умеют люди радоваться успехам товарищей. Вечером нас ждал роскошный ужин. Свежие кальмары, к тому же на корабле оказалось достаточно пива, лепешек, риса и овощей, а в кармане жилета, того, в котором нырял Кравчук, неожиданно обнаружилась некая бутылка. Я бы не обратил на нее внимания, если бы не знал, что нырял он без нее. поэтому и поинтересовался. «А что это за пузырь ты вытащил?»
1: «Не знаю», — ответил он. «Ром, наверное. Или виски». «Так давай попробуем. Под кальмара. Самое время, по-моему. А думаешь, это не опасно?»
0: «Думаю, что нет. Что с виски-то может случиться?
1: Если это вино, то оно может прокиснуть до уксуса, но мы это сразу почувствуем».
0: «А знаешь», — перебил он, — «я читал, как однажды водолазы тоже нашли в трюме бутылку с ромом, выпили ее и умерли. Оказалось, что корабль перевозил еще какое-то токсичное вещество, которое растворилось в воде и через намокшую треснувшую пробку попало в ром. Вот так».
1: «Вряд ли капитан держал в баре яд», — возразил я. «Давай осмотрим пробку».
0: Кака достал бутылку, и мы приступили к ее исследованию. Бутыль зеленого стекла прямоугольной формы, а этикетка, естественно, давным-давно отмокла. Мы принялись ковырять пробку. На вид она была вполне целой и в толще абсолютно сухой. За этим занятием нас и застал капитан нашего корабля.
1: «У меня есть штопор, если нужно, джентльмены», — сказал он.
0: «Да мы не знаем», — начал я. «Это же виски с корабля?» — уверенно спросил капитан.
1: «Ну да», — не очень уверенно ответили мы. «Все-таки брать что-либо туристам запретили, а сами...»
0: «Отличные виски», — сказал капитан. «Я несколько раз пробовал. С этого корабля частенько достают. Помочь открыть?»
1: «Ну, раз мы даже не первые...»
0: Потягивая вискарь 1943 года разлива, я рассказал капитану и Кравчуку, как мне понравилось нырять на затонувший корабль.
1: «Это еще что?» — чуть не по-пиратски отмахнулся Костик. «Вот мы тут на парусник 16 века ходили. Так там, если верить каталогу, золотых монет и серебра на 1,5 миллиона долларов лежит».
0: «Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка!» — аж подпрыгнул я. «Расскажи-ка обо всем этом поподробнее, пожалуйста».
1: «Какой каталог?»
0: «Какие 1,5 миллиона?»
1: «Каталог по затонувшим кораблям. Он в книжном магазине в центре города продается. А у меня еще и карта морская есть, где куча реков, как опасность для судовождения отмечена».
0: «Так почему, если все известно, никто не поднимает золото-то?» — удивился я.
1: «Все, что нашли, уже подняли спасатели и страховые компании», — пояснил Кравчук. «Ну а то, что не нашли, осталось. Водолазные работы — очень дорогое занятие, а эти монеты могут быть рассыпаны во время крушения и разбросаны на 2-3 квадратные мили, да еще и под 10 метрами песка. Их искать невыгодно, поиски дороже встанут. А вот если случайно напороться...»
0: «Так чтобы случайно напороться, надо туда специально приехать и нырнуть», — логично предположил я.
1: «Куда туда? Если бы место знать. Я на этот парусник раз 50 уже нырял и дырку от бублика находил. А вот читал пару лет назад, что один мальчишка прямо на пляже во Флориде с маской нырнул на какие-то 4 метра и нашел золотые слитки на 1 миллион баксов. Вот так. Я вообще считаю, что если должно повезти, то и под ногами найдешь. А если на роду не написано, так заищешься до сумасшествия и ничего. Только время и деньги потеряешь». Мы долго еще болтали о сокровищах. К большой моей неожиданности, Кравчук оказался очень информированным в этой области человеком.
0: «Мечта — это халяве», — думалось мне. «Не век же ему нырять с туристами и уносить свой зад от мурен». А он все продолжал рассказывать, что на Карибах, например, по мнению некоторых специалистов, в период с 1500 года по 1720 год штормы отправили на дно суда с ценностями на сумму примерно 15 миллиардов долларов. Это были испанские и португальские галеоны, перевозившие в Европу награбленные конкистадорами богатства. А недалеко отсюда недавно были обнаружены останки наполеоновского флота, потопленного английской эскадрой в 1798 году при битве у мыса Абу-Кир. Среди них и флагманский корабль «Ариан», в трюмах которого, помимо казны, находились сокровища рыцарей Мальтийского ордена. Правда, я с удивлением узнал, что даже найдя сокровища, никаких законных прав на них ты не имеешь. Законодательствами всех стран эти вещи считаются находками и подлежат передаче владельцу, который обязательно находится. В противном случае этим владельцем возомнит себя какое-нибудь государство или страховая компания, страховавшая корабль и груз, или внучатые праправнуки какого-нибудь князька, вложившего во времена царя Гороха свои сбережения в развитие морских путешествий. Если же утаить ценности,
1: Считается, что ты их просто украл со всеми вытекающими отсюда последствиями. Несмотря на эти неприятные новости, уже засыпая на острове, я крепко сжимал в руке свое сокровище — хрустальную пробку. Воображение рисовало полные золота затонувшие древние суда, а в голове вертелась песенка из грузинского мультика. «Корабли лежат разбиты, сундуки стоят открыты». И уже во сне губасто-сисястая русалочка из отвязного мультика первых постсоветских времен продолжала выводить низким голосом. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем!»
3: Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, кобыли так с утра заправил, что дворник вытащить не мог. Его пример другим наука. Когда меж ног такая штука, не суй ее кобыле взад, как дядя, будешь сам не рад. Так вот, с утра, как Зорьке вправил, тут инфаркт его схватил. Он завещание оставил, всего лишь четверть прокутил. И сей пример другим наука, что жизнь не жизнь, сплошная мука. Всю жизнь работаешь, коптишь, и не доешь, и не доспишь. Уж, кажется, достиг всего. Пора оставить все заботы, жить в удовольствии начать, и прибалдеть, и приторчать. А нет, готовит снова рок, последний, жесткий свой урок. И вот пиздец приходит дяде, навек прощайте водка, бляди, и в мысли мрачно погружен, лежит на смертном одре он. Но тут к Айболиту пришел почтальон. Пришел, улыбнулся, отвесил поклон. «Вам телеграмма от гиппопотама. Скорее читайте ее, Айболит!» Он месяц не может сползти со стакана. Его так дубасит, что хуй не стоит. Надел Айболит себе на нос очки. Читает корявые буквы значки. «О, как мне хуёво, любезный мой доктор! Я сдохну! Скорее въебите укол! Въеблю бросайте! Ко мне приезжайте! Возьмите таблетку и флягу с вином! Я в ёбаной Африке этой в конец с похмелья сдыхаю! Короче, пиздец!» Сказал Айболит почтальону спасибо, печально письмо до конца прочитал, залупу расправил, ебалом подвигал и нахуй того почтальона послал. Но что тут делать, ёб твой рот? Только доктор и спасет, только доктор и поможет, и лекарство привезет. Гиппопо, гиппопо, я везу тебе бухло в самодельной фляжке, самогонной брашке.
1: Чтоб твоя смеешься, забыл вентилятор выключить. Летит орел на высоте 1000 метров. Из жопы вылезает глист и говорит: «Какая высота, командир?» Он говорит: 1000 метров. Он говорит: «Давай, лети». Он говорит: «Летит дальше 5000 метров». Он говорит, вылезает опять глист и говорит: «Командир, какая высота?» Он говорит: 5000 метров. Он говорит: «Только не обострись, блядь, вот натуги. Экипаж, блядь, волнуется». Блядь. Муж возвращается из командировки, смотрит, в постели с его женой лежит грузин-россиянин. Он говорит: «Блин, что здесь происходит?» Она говорит: «Да летался голубь. Пока летал, здесь, бля, орел гнездо свил». Два горячих эстонских парня идут по острову Саарема. Один говорит: «Юка, то теперь куда?» То говорит: «Домой». «Сто?» говорит: «В сторону моря». Говорит: «Посему». «А здесь все дороги ведут в сторону моря. Ёбаный остров». Эстонец заполняет анкету о приеме на работу. Ему говорит: «Ну, заполняйте. Вы единственный сын в семье?» То говорит: «Вы знаете, у моих мамы с папой никогда не было детей». Ну, говорит: «А вы-то откуда тогда?» «Из Эстонии».

Два горячих эстонских парня стучатся в маленький публичный дом на окраине хутора. Им открывает бендерш и говорит: «Сто НАТО». Они говорят: «Мы хотим ебаться». Он говорит: «Хорошо, у нас эти женщины стоят 100 крон». Они говорят: «У нас есть только 20». Она говорит: «За 20 крон вы можете выебать друг друга вон в тех кустах». Они говорят: «Спасибо», уходят. Через полчаса опять стук в дверь. Опять наверное, хозяйка открывает.

0: смотрит, на пороге те же двое. Она говорит, что надо? Они говорят, мы хотели узнать, куда деньги давать. Окраина маленького югославского хутора, стук в дверь, открывает старушка, на пороге двое вооруженных до зубов молодчиков. Они говорят, ты ебана мать. Она говорит, я. Мужайся, мать, ебана убили. В купе поезда дальнего следования едут двое. Хохол и еврей. Еврей жрет маленькую тараньку, а хохол разрезал батон вдоль, на него положил колбасу, помидоры, там специи какие-то, положил укропчик и трескает. Смотрит на еврея и говорит, чего рыбку-то жрешь? Бедный, что ли? Он говорит, ты что, дурак, что ли? Где ты видел бедного еврея? Мы все богатые. И рыбу я ем не просто так. В рыбе, дорогуша, есть фосфор. От фосфора умнеют. Хохол думает, да ты что? Говорит, слушай, а давай поменяемся. Ты мне рыбку, а я тебе вот этот вот батончик. Только давай. Отдал ему. Еврей трескает, аж за ушами пищит. Хохол попробовал тараньку, никак не разгрызть. Он говорит, блядь, сдается мне, ты меня наебал. Он говорит, во, видишь, уже умнеть начал. Эстонец переходит российско-эстонскую границу, его застукали, он, значит, шляпу кинул на землю, к нему подходит пограничник, говорит, что делаем? Он говорит, сру. Он говорит, сними шляпу, покажи. Кто снимает? Он говорит, а почему говно собачье? Он говорит, а жизнь-то какая? Два горячих эстонских парня решили перейти незаконно российско-эстонскую границу. Один говорит, я пойду прямо. Второй говорит, лучше в обход. Он говорит, нет, лучше прямо. Он говорит, нет, лучше в обход. Ну, говорит, иди куда хочешь, я пойду, как я хочу. Ну вот, короче, тот, который пошел в обход, прошел, а тот, который шел прямо, его замели. И спрашивают, зовут как? Он говорит, Юкко. Национальность? Говорит, эстонец. Пол? Он говорит, женский. Какой же женский? Какой? Пизда я, потому что не пошел в обход.
1: А почему-то мандарины так высоко на елку вешаешь, чтобы ты их раньше времени не съел. А что же мне есть? Серпантин, что ли? Я все-таки уснул и весь перелет проспал, как убитый. Организм требовал серьезного восстановления сил, а мозг, видимо, уже не мог бояться и просто отключился. Говорят, такое случается в опасных ситуациях. В энергосистеме человека вышибает пробки, чтобы не сгорела вся проводка. Зато проснулся свежим, целым и практически живым. Бодрила радостная мысль. Не съели. Зато во время посадки просто загляделся в иллюминатор на невероятно голубое и прозрачное море. Сам праздничный вид его успокаивал и обнадеживал. А что, если насчет короля не шутка? Надо звякнуть этому клоуну Витеньке. А вдруг не набрехал? А вот уже и Нубия. Фейсы сотрудников аэропорта не отличались колером от лиц пассажиров, но зато на меня не смотрели, как на чудо невиданное, что слегка утешало. Значит, здесь уже ступала нога белого человека. Заполнив анкету, я протолкнул ее вместе с паспортом в прорезь иноземного контроля. «Тьюрист!» «Рашен?» — спросил офицер. Я кивнул и радостно отметил про себя. «Русские здесь тоже бывали. Здравствуй, земля обетованная!» «Вельком, сэр!» Широко улыбаясь, рявкнул он и шлепнул мне в паспорт большую разноцветную печать. «Кингдом!» — прочел я. «Королевство, твою мать! Значит, где-то есть и король. Только вопрос, где?» Вспомнилась детская считалочка. «Пароль!» На горшке сидит король. Ответ. А сзади королева писает налево. «This way, сэр!» Офицер указал рукой на багажное отделение. И тут мне снова стало страшно. Что там, в этом чемодане, собранном пьяной и укуренной компанией? Добрые люди, теперь я хотя бы вспомнил, что они не наркобароны, могли положить мне на пасашок косячок или дорожку. Интересно. За что в Нубии дают больше? Я, подобно черному могильному Кинг-Конгу, долго кружил возле своего чемодана. С одной стороны, все-таки в полет провожали неполные сволочи, зачем им подставлять меня? Но с другой стороны, все они были настолько хороши, что сыпанули, а наши... Почти стихами подумал я. Так, багаж не забираю. И в то же время, а что, если там лежат какие-то дорогие мне вещи? Пока я шевелил извилинами, перебирая все возможные и невозможные варианты, народ рассасывался. Я покосился на выход. Две гориллы из местных сотрудников осматривали всех выходящих. Казалось, от их рентгеновских взглядов с белоснежными белками ничего не утаить, а я скоро останусь совсем один среди черных полицейских в темном багажном отделении, и мой красный чемодан одиноко будет кружиться на ленте, привлекая внимание этих быков. Тоже мне, блядь, тореадор. Эх, была не была. Схватив возможный оплот греха и порока, я ринулся в толпу. Пронесло. Легавые даже не взглянули на меня. Раз барбосы ничего не унюхали, значит, наркотиков в моем чемодане нет. Хрюкнул я про себя. Интересно, тогда что же там? Важнейшим из искусств для нас сейчас является срочно переодеться. Я уезжал из города, где поздняя осень, а попал в самое пекло африканского лета. Оглядев здание, заметил дверь, явно ведущую в мужской сортир, и, решив, что там безопаснее всего, рванул к толчкам. Там и вправду никого не было. Но-с, приступим к делу. Я открывал чемодан, словно новогодний подарок, ожидая от него сюрпризов. Например, пачки долларов на обратную дорогу или телефонный номер короля, записанный на салфетке. Но первое, что попалось, была... полосатая тюремная фуфайка, украденная со склада и подаренная мне одним поклонником-прапорщиком из крестов. На груди ее красовалась гордая надпись «Роман Трахтенберг, третий отряд». К ней прилагалась полосатая шапочка. Я принял от прапора сие странное подношение с целью усугубить его эксклюзивность, подбить телогреечку и ушаночку с соболем. Таким образом, костюм приобретал статус от кутюр из коллекции «Сижу на нарах, как король на именинах», и именно в нем планировал на новогоднем губернаторском балу шокировать тусовку и прессу. В газеты попадать я люблю, но сейчас, кажется, попал пальцем в небо. «Нахер он мне здесь?» «А нахер его нужно было класть на самое видное место?» — спросила одна часть меня, у другой части меня же. «Так я и не клал. Его просто только-только привезли из модельного дома Наташи Дригант, где подбивали мехом. Он и лежал на виду», — ответила другая часть. Наверное, поэтому и попал подругу провожавшим, которые просто не нашли другой зимней одежды и в отеческой заботе положили эту. Что ж, уже через неделю Россию завалит снегом. Прилечу, там пригодится. Ну, хоть что-то из летних вещей у меня есть. Я отчаянно стал рыться в чемодане и обнаружил множество концертных костюмов. Фрак, котелок... Ну, конечно же, ехал работать. Штук 15 галстуков, из которых только часть были мои. Видимо, господа алкоголики добавили свои, чтобы у меня имелся выбор, раз уж перед королем еду выступать. Лаковые штиблеты, две пары, строгие концертные брюки, черные в блестках, коричневые в перламутровых разводах, белые в стразах, грязные рваные трусы одни, которые собирался выбросить, и зачем-то вязаный плед. Последнее, что я нашел, были шапочка для душа и чесалка для спины. Денег не было. Радостно представив, как выйду из аэропорта в лаковых штиблетах, обмотавшись пледом в шапочке для душа и почесываясь, горько всплакнул. Стражи даже не станут искать колеса. Они безоговорочно решат, какая любимая, если ты мне изменяешь. Если бы не изменял, то была бы единственная. А так... любимая. Я начал работать над этой книгой, потому что внезапно, впервые в жизни остался совсем один. Жены не было, потому что я от нее ушел к любовнице. Но и любовницы не стало, потому что я ее выгнал. Каких-то других постоянных партнерш на горизонте также не наблюдалось. Потому как с незамужними я держу дистанцию. Подружил чуть-чуть и до свидания. Пока-пока. Ведь они опасны, ибо в силу своего коварства или ввиду многочисленности популяции стремятся попасть в Красную книгу, то есть в твой паспорт. А мои замужние любовницы, с которыми мне было бы удобно, живут по тому же циничному принципу, что и я. То есть приезжают ко мне, когда этого хотят они, А совсем не тогда, когда я подыхаю от тоски в голоде и холоде, и когда некому сварить суп и залечить сердечную рану. Им твои проблемы до фонаря. Желая убежать от такого неожиданного кошмара, я подался туда, куда нормальному человеку пойти и в голову не стукнет, в писатели. И решил посвятить свое творчество тому, чего в моей жизни было навалом, как мусора на помойке, и что однажды вдруг исчезло, как снег в период оттепели, а именно бабам. Я, правда, не знаю, как бабцы отреагируют на мой труд. Будет ли им интересно узнать, что мы, мужики, часто невооруженным глазом видим все их приемы, ужимки и прыжки, и что иногда точно знаем, где у них кнопочка, на которую нужно нажать, чтобы все срослось. А мы знаем, потому что изучаем их всю жизнь и следим за ними внимательнее, чем они думают. Начинаем исследования уже в подростковый период, а заканчиваем... Да никогда конца этому не будет. Вначале по малолетству в голове роится только одна мысль. Кого бы? Кого бы? Потом мы слегка взрослеем, и у нас появляется юношеское эстетство. И хочется чего-нибудь этакого. Ну, например, девственной чистоты. И ты изучаешь именно эту горную породу. Проходит какое-то время, и появляется цинизм. И тянет уже на проституток, олицетворяющих мегаполисную грязь. С теми приятней, зато с этими гораздо проще. Не надо кривляться, уговаривать. Они вынуждены принимать нас такими, какие мы есть. Потом приходит осознание того, что вообще не интересен секс как таковой, а хочется любви. Чистой и светлой. Сначала с женой, но потом и с ней неинтересно, потому что она уже есть. И тогда находишь любовницу. Причем талантливую и перспективную, чтобы ее общение с тобой не прошло даром. Ты-то ведь уже известен и богат, и можешь ей помочь. Тебе кажется, что девица, которая строит себе карьеру, по гроб жизни должна быть благодарна тому, кто ей поможет выйти в люди. Ты думаешь именно так, потому что сам был бы благодарен подобной помощи в свое время. Но ты и тут просчитываешься. На поверку, эта вулканическая порода, любовница и начинающий талант в одном лице, оказывается одной, да притом еще и самой заурядной блядью. И пытаешься воссоединиться с женой, но не факт, что тебя теперь примут. Поэтому приходится постоянно просить у нее прощения только мысленно, удивляясь самому себе. «Надо же, — думаешь ты, — с ней жизнь началась, к ней же и возвращается. А ты все искал, искал, все выбирал, выбирал, все думал, что, может, повезет, что, может, найдешь лучше. Но лучше, оказывается, всегда было рядом. То есть ты, подобно экскаватору, зарываешься все глубже и глубже, вынимаешь пласт за пластом до тех пор, пока не оказываешься на самом дне самого глубокого ущелья. Теперь уже некуда двигаться. Вниз невозможно, наверх не вернуться. Говорят, что люди не летают. Нужно только обязательно уточнить. Не летают вверх. И ты теперь как колобок. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Почему-то только когда тебя хочет съесть лиса, ты начинаешь понимать, что самое главное в жизни — это семья. Правда, некоторые видят главное сразу. Есть такие уникумы. Я, к сожалению, не такой. Я обыкновенный. И мне придется не раз еще покаяться за свои ошибки. О семье пишу немного. Самое важное пусть останется за кадром. Я же расскажу о проблемах. Главное — это выбор. Мы никак не можем его сделать и на что-то решиться. Ведь нам кажется, что чем дальше и глубже, тем лучше и моложе. Нам — это большинство мужчин, которые в книге обозначаются термином «самцы». Иногда мы до старости как дети в магазине сладостей. Одну конфету держишь в руке, две во рту, а при этом еще и пожираешь глазами прилавок. И пока

0: счетом с другими, причем предельно честно и местами даже цинично. Пусть я кому-то покажусь самоуверенным, но уж извините. Я все-таки как-никак артист, и поэтому должен быть всегда уверенным в себе и в своей правоте. А, кстати, у баб те же самые проблемы. Они точно такие же дети в кондитерском отделе. Честное слово. Помните, как у классика? Девочка плачет, что делать не знает. Одного члена мало, а два не влезают. Да. У меня свой клуб, где есть стриптиз. По долгу службы и из чисто мужского любопытства я ежедневно общаюсь с танцовщицами. Так что эту общечеловеческую драму я вижу и с женской стороны тоже. И даже регулярно пытаюсь предостеречь девиц. Предупреждаю, где они могут проколоться. Самое главное — это семья, дуры. Но бестолку. Ведь они уверены, что с этим парнем заводить детей не стоит. Ведь, может быть, именно сегодня появится настоящий принц. Завтра — второй. Послезавтра — третий. Потом на нее, конечно же, позарится миллиардер, и она, наконец-то, выйдет замуж. Но не тут-то было. Послезавтра мне приходится говорить. Все, деточка, извини, ты уже старуха. То, что ты не замужем, проблема твоя. А вот то, что при взгляде на тебя танцующую создается впечатление, что ты разлагаешься прямо на сцене, и от тебя отваливаются куски мяса, моя. Ты уволена. Прощай. Баба, у которой отнимают последний шанс, ей-богу, странное создание. Она и беззащитна, как ребенок, которого почему-то выставляют из магазина, и опасна, как пожилая ядовитая кобра. Кстати, а почему бы мне не начать непосредственно с женского...
1: Поперла! Маркс позолотил очки, Зинуля в красный цвет покрасила чулки, Арнольд лысеющий купил себе парик, Собакин-кошкин матушке парник на даче захуячил, а Васюткина империя обогатилась эксклюзивной парфюмерией. Все остальные деньги мецената Листа в бухло и мюзикл всандалили артисты. И вот гастроли за гастролями. Париж. Французы запускают с крыш Карл Марксов надувных. Французские газеты пестрят очкариком, летящим как комета. Пекин. Все косоглазые в экстазе. Сумел поймать звезду на унитазе китайский вездесущий папарацци. Не удалось Карлуше отосраться. Корея, Индонезия, Гонконг. Не отдохнуть, не поиграть в пинг-понг. Пиар, банкеты, с прессой муси-пуси. Кабриолеты, с яблоками гуси. По плану Лондон. Выступления отшумели, и на прием к английской королеве зовут изобретателя прикола. Рок-группа, не пройдя по протоколу, осталась в Хилтоне с водярой зависать, а Маркс на пир. Ждет королева-мать. Мой друг, мне сэр Маккартни рассказал, что вы летать умеете. Базар зачала прыткая бабуля. Умею. 300 фунтов, красотуля. О, сэр, хотелось бы на это посмотреть. Маркс прицепил бензопилу. Взлететь? Взлетайте, сэр, взлетайте. Наблюдаем. Вначале денежки. One moment. Собираем. Старушка-королева-мать прошлась среди придворных и горстку фунтов набрала. Вы рок-звезда, бесспорно. Вот, дорогуша, вам от избранной прослойки. Маркс полетел. Все. Ёбнуться и только. Жи-жи-жи-жи. Карл в воздухе порхал, как бабочка, шутя. Изящный штопор, бочка, мертвая петля. Въебался головой в портрет семейный. Бац! Потом разнес пол люстры. Клац! Аристократов пируэты впечатляли. Карлуши денежку пихали и пихали. Закончился прием. Маркс подсчитал доход. Убиться можно. Ёбаный ты в рот! 5 полиэтиленовых пакетов бумажками по 100 фунтов. Это не 5 рублей на пачку Беломора. Я так разбогатею очень скоро. А группа? Хули группа, я один смогу приобретать себе бензин. Пришел черед поездки в Мозамбик. В аэропорте трио ждал мужик с кольцом в носу. Товарищи артисты, слоны заждались. Залезайте быстро. Все на слонов забрались,

0: каждый слон имел табличку «Слон для VIP-персон». Поклажу, инструменты погрузили, галопом на площадку покатили. Открытая площадка в парке отдыха культуры была заросшая репьем. Кругом макулатуры прессованы брикеты для костров, термитники, с говном глубокий ров, в нем от жары полуживые аллигаторы. Поодаль будка с заржавевшим трансформатором. После работы на концерт народ валил как бешеный. На шеях ракушки, зады травой обвешаны, мужчины с дротиками, женщины без лифчиков. Охуевали африканцы от мотивчиков, известных во всем мире. Без конца галдели, увидеть гения летящего хотели. И вот среди рухляди бетонной голый мальчик, Собакин-Кошкин, поместил свой пальчик в промежность арфы. Прямо перед носом Маркс Феоктистович летит, гремя бензонасосом. Жи-жи-жи-жи-жи! Самый впечатляющий момент. Кто мог подумать, что эксперимент рисковый поп-звезда над публикой свершит? Возьмет и нахуй с выступления улетит. А Марксик улетел, над финиковой пальмой немного покружил и, отвернув ебальник от публики, взмыл в голубые дали. Кумира мира на банкете ждали у главного вождя. Тот обещал рубин Карлуше подарить, и Карл один к вождю летел. Чего греха таить, не захотел рубин вождя пилить. Вождь племени созвал свою родню. Все вылупились на летящую хуйню и радовались. Карлик кувыркался, забыв про всех, один обогащался. Разборка. Зина Марксу: где вы были? Мы до 5 утра музон пилили. А вы? Где были вы? Куда вы улетели? Марс грел рукой рубин в кармане. В самом деле не смог посадку совершить, Зинок. Меня вдруг закрутило, как волчок, как заколбасило. Туда-сюда, туда-сюда. Решил, что все, настала мне пизда. Я еле приземлился. Правда, Зин, хуёвый все же в Африке бензин. Да? Зина, потянув чулки, небрежно бросила: погнали, мужики. 3 мужика обиженного вида уехали на шопинг с Зинаидой.
1: Два, вали сюда, налетай подешевело. Было рубль, стало 2. Русская кричалка. Еврей, еврей, продавал червей, на тарелочке носил, по копеечке просил. Русская дразнилка. Вот и пригодились сценические костюмы. Я достал из-под шкафа чемодан, тщательно отобрал все необходимое и привел в порядок с помощью щетки, утюга и англичанки Джейн. Вещи успели здорово запылиться и помяться, пока я покорял подводные миры. Выяснилось, что я немного похудел, раздался в плечах или просто отвык от фрака. В назначенный вечер, подготовившись и собрав вещи, я нервно нарезал круги по холлу гостиницы. «Волнуешься?» — спросил Али. «Не то слово», — ответил я. «Даже во рту пересохло. Сейчас я выпить тебе налью». «Не, я перед работой не пью». «Это можно», — уверил он, протягивая мне стакан чистого выжатого лимонного сока. Я выпил залпом, меня передернуло, но сразу действительно полегчало. «Спасибо, Али!» — поблагодарил я его, утирая накатившую слезу. «Я теперь выгляжу достаточно несчастным, чтобы отправить меня домой». «Возьми сразу чемодан», — заявил лично приехавший за мной мистер Халет. «Если все будет хорошо, оттуда сразу рванем в аэропорт. Пересядешь в другую машину и вперед. В аэропорт у нас едет специальная машина, не та, что возит во дворец. У нас для всего своя машина и даже для тюрьмы». Опять неудачно пошутил он. Шутка заставила задуматься. Вспомнив, что возвращаться плохая примета, я с тоской пошел за шмотками. Выход на улицу с чемоданом в руке вызвал в мозгах дурные ассоциации типа «С вещами на выход» или «Турма твой дом» и картины. Сижу печальный во фраке и галстуках на чемодане в глубокой яме. Передо мной таймер. Прошел 1 год, 11 месяцев и 29 дней. Завтра я умру. Ведь дольше 2 лет тут никто не живет. Постойте, сейчас же февраль. В феврале 28 дней. Значит, уже день, как я умер. А мы уже подъезжали к порту, где на своей яхте гулял король. Территория порта По периметру несколько раз было оцеплено военными и полицией. Пару раз меня тщательно проверили на наличие оружия и взрывчатки, затем посадили на катер, который прямиком направился к роскошной яхте, сверкавшей огнями на горизонте. Досматривали меня еще и потому, что я продолжал держать чемодан в руке. Специальная машина для аэропорта то ли застряла где-то в дороге, то ли ее даже не прислали. На дно-то дешевле. На борту меня еще раз досмотрели и под конвоем проводили в помещение, отведенное под гримерку. 40 минут ожидания показались вечностью и эмоционально походили на яркую форму невроза, тонко граничащую с настоящим буйным психозом. Более всего волновало то, что я ни разу не видел площадку своего предстоящего выступления и не знал в лицо пригласившего меня короля. Это не давало возможности заранее придумать правильную мизансцену. Экспромт — дело хорошее, когда ничем не рискуешь. Вскоре за мной пришли. Нельзя приближаться к гостям, поворачиваться к ним спиной, падать ниц и целовать руки, проинструктировал меня офицер. Мой выход был сразу после танца живота. Не зная, можно ли после выступления возвращаться в гримерку, туда ведь еще никто не приходил, я машинально прихватил чемодан. Не помню, как на ватных ногах в полуоборочном состоянии оказался в роскошной зале. Сцены как таковой не было, и действо проходило просто на свободном от столов месте. Зайдя туда, я понял. Все подготовленное напрочь не годится. И что тогда делать? Австралийский Филиас Фок говаривал: «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». Действовать нужно было быстро и нагло. Наглость, я знал наверняка, второе счастье, а в данном случае и вообще могла стать победой. Все сидящие здесь были настолько значительнее меня, что уже само мое появление перед ними, наверное, казалось им наглостью. Что же, на этом и придется сыграть. Что мы имеем? Они богатые, я бедный. Они на родине, я на чужбине. Они мусульмане, я еврей. У меня есть концертные костюмы, у них нет. Вдруг осенило меня. И я сходу поставил обшарпанный чемодан на потертый стол из слоновой кости, инкрустированный перламутром. «Добрый вечер, дамы и господа!» — начал я и сразу же осекся. В зале были только мужчины. «В смысле только господа?» — поправился я, продолжая незаметно осматриваться, изучая обстановку и прикидывая, ху есть кто. Господа были одеты в элегантные арабские костюмы и ужинали руками. Прямо передо мной по центру располагалась небольшая группа из 6 человек, позади которых стояли как на посту официанты и склонились переводчики. «Главный здесь», — понял я и начал работать туда. «Господа, так как я чувствую себя не особенно уютно на чужбине, я предложил бы маленький маскарад. Сейчас вы все повяжете галстуки, а я представлю, что нахожусь в России. Так мне будет удобнее». Я говорил очень быстро и уверенно. «Только так и надо себя вести. Тогда все начинают думать, что ты точно знаешь, что делаешь. Стоит замяться самому, как и все в тебе засомневаются». С этими словами я протянул галстук королю, сказав, что ему, как главному, бесплатно. Он улыбнулся, принял подарок и повязал себе на шею. Это была первая и самая серьезная победа. Мне сразу полегчало. Тут же десяток рук потянулся за галстуками. «Приобретаем подарочки», — сказал, улыбнувшись я. «Галстуки редкие, цены немалой. 100 за штуку». «Кто купит последним, тот верблюд», — вставил король армейскую шуточку. Поддержка стала для меня неожиданной, и в то же время я уже знаком с менталитетом местных мужчин, схожим с подростковым, когда надо постоянно доказывать, что ты сильнее, или заклюют. Король сейчас отрывался на своих подданных, ведь они практически опрокинули его. Но он сумел вернуться и собирается показать, как свистят на горе раки. Тем более, чем ему еще заниматься? Француженка, по слухам, сбежала, едва он пообтрепался, и наверняка любовная неудача стала поводом для шуток среди свиты. Всю эту ситуацию я просек за какие-то доли секунды, потому что сейчас от зрителей зависела моя жизнь. Во мне включились и экстрасенсорные способности, до того момента скрытые, и вспомнились сразу и разговор с консульством, и полунамеки Али, когда он говорил о их государственном строе. Все вдруг сложилось в одну картину, и я четко понял, как себя вести, и то, что совершенно случайно оказался здесь в самый благоприятный для себя момент. Монарху хочется праздника и лишний раз показать, кто здесь главный. А главным на тот момент был он, а праздником, по всей видимости, являлся я. Итак, 14 больших красочных бумажек веером расположились рядом с обтерханным чемоданом. Что это, деньги? Новые? Или просто очень крупные? Разбираться некогда. Господа, позвольте, галстуков было 15, а денег вы мне дали за 14. Ах да, я же один подарил королю, выпалил я на автомате и почувствовал, что влип. Только не молчать, нужно что-то делать, а что делать и кто виноват? Господа, я слишком беден, чтобы дарить такие дорогие подарки. Кто оплатит галстук государя? Десяток рук протянул мне деньги. Не хочу никого обидеть, заметил я и с улыбкой собрал все. Испугался. Но продолжать решил в том же ключе. Коней на переправе не меняют. Еще раз добрый вечер, господа. Теперь я как дома. Давайте познакомимся. Вот вы кто? Я поинтересовался у ближайшего ко мне человека с гордым профилем.
2: Телевизор надо смотреть.
1: Извините, сэр. Будучи весьма ограниченным в средствах, я не мог позволить себе апартаменты с мультимедиа-сервисом. Королю шутка понравилась. Он засмеялся. Вослед ему аккуратно заржали остальные. А потом и во второй раз. «А чё они смеются два раза?» По-приятельски поинтересовался я у короля. «Первый раз за компанию, а второй раз, когда им перевели», — сквозь хохот сказал король. Зал опять дважды хохотнул. Я заметил еще и их взгляды с интересом, смотрящие куда-то в бок. «Ёб твою мать, чемодан!» «Наверное, это закон сцены. Если ты, дурак, вышел на нее с чемоданом и открыл его, то все ждут, что еще ты оттуда достанешь. Как ни крути, а еще брючки от кутюр не желаете?» И я достал концертные черные штаны в блестках. Всего 500. И, кстати, лаковые штиблеты 200 за штуку. Итого 2100. 900, поправил король. Все оптом за 880. Ладно, 800 и по рукам, ответил я. Тут король вступил в торг. Ты что, решил продать все, что есть? «Конечно! Евреи вообще бывают старые, бедные и больные. Или очень старые, очень бедные и очень больные. Так вот я, например, очень-очень бедный. А что там еще у тебя есть? Брючки коричневые в разводах. В них и на охоту ходить пальчики оближешь. 500. Брючки белые со стразами для деловых обедов. 600. Ватничек, подбитый соболем в комплекте с ушанкой. 3000. Фрак для посещения оперы. Ношеный. 200. Котелок с оторванной подкладкой для просмотра фильмов с Чарли Чаплином. 500. Итого 5-150, но хватит и 5. 3, сказал король. 4-500, парировал я. 3-100. 4-300. 1000 и билет до дома. Сердце мое дрогнуло. Дом! Услышать сейчас это слово! Наконец-то! Я замечтался, но по инерции ляпнул. 300 и билет. Продано! Хохотнул король и протянул мне пачку. Билет получишь в аэропорту. Я стал отсчитывать из пачки 3000, но король меня остановил. 3000 ты заработал, остальное на чай. Ты хорошо потрудился. Сядь, посиди, а я буду назначать свой кабинет. Министром под чрезвычайным положением назначается... Монарх обвел взглядом замерший зал. Было слышно, как в коридоре за дверью кто-то тихо чихнул. Назначается... Али. Какие брюки, ты говорил, ему полагаются? Обратился он ко мне. Коричневые в разводах. Кстати, есть анекдот про охоту. И я пересказал им старый анекдот, который был сложен про Брежнева, потом его же рассказывали про Горбачева, потом про Ельцина, и он вполне годился для короля и Али. Король и Али пошли на утиную охоту. Король стреляет, и все мимо. Али смотрит то на уток, то на короля. То на короля, то на уток и произносит: «Король, это чудо! Мертвые утки, а летят!» Нубийцам, как и многим мусульманам, свойственен подхалимаш. Так что над этой шуткой смеялись долго. Я попал в десятку.
2: «Далее», — продолжил король, — «министром культуры назначается Муталиб. Какие штаны положены?» «Белые в стразах и фрак. Фрак тоже положен». Так король роздал все. Фуфайка, естественно, досталась министру внутренних дел, и оставалась последняя важная должность — министра по физическому развитию. А претендентов еще не осчастливленных королем, было двое. «Кого назначим?» — обратился он ко мне. По ненавистным взглядам претендентов я понимал, что являюсь для них шутом. Хотя и с веселыми анекдотами, но все же дураком. А раз король обращается к придурку за подобной помощью, он их и ставит невысоко. Однако чем меня-то пугать? Раз сегодня мы все пешки в его игре, сильнее та, что стоит к нему ближе, то есть я. И мне необходимо довести в этом страшном сне свою роль до конца. Или не проснусь. Давайте решим, кто из них лучше в поединке. Я поставил в центр стульчик. Пока играет музыка, вы бегаете. Замолкает — садитесь. Кто не успел, тот опоздал. Понятно? Два жирных борова, путаясь в длинном одеянии, стали бегать вокруг скромного антикварного стульчика. Король взмахнул рукой, музыка остановилась. На стул уселись оба. Что ж, обоих и назначим. А у меня есть призы. Я усугубил происходящий кошмар и достал шапочку для душа и вручил ее одному. Ты будешь министром по плаванию, второму — чесалку для спины, а ты — по гребле. Боровы, улыбаясь как удавы, вернулись на свои места. Вот и ладушки. Кстати, мне уже пора. Король, я могу идти? Конечно. А на пасашок? В смысле, вы же не пьете? Да, но зато курим. На золотом подносе мне протянули невиданный доселе длины косяк, завернутый в гербовую бумагу. После него я сам полечу к рыбкам и даже не осознаю этого. Только фиг откажешься. Вон министр от резиновой шапочки не отказался же. А мы вообще не курим, задумчиво протянул я, извиняясь тем самым, что, возможно, не смогу отвечать за дальнейшие действия, но разве что чуть-чуть. И присел покурить на дорожку. Надо ли говорить, что дальнейшее оказалось окутано густым сладковатым дымом? Все славили Нубию.
3: Уехала в командировку в Африку, через месяц возвращается, лица на ней нет. Муж говорит: дорогая, что случилось? Она говорит: понимаешь, меня там в Африке изнасиловал гамадрил. Он говорит: да ладно, успокойся, как бы ты никому не скажешь, я никому не скажу. А уж он-то тем более никому не расскажет. Жена говорит: да, блядь, не расскажет. И не напишет, и не позвонит. Моряк возвращается из дальних стран, у него на плече сидит обезьянка. Ну, приходит с друзьями, выпивают. Друзья говорят: про баб, расскажи, какие там бабы в Африке? Тот говорит: да, бля, ребят, дайте пить. Ну, выпили. Батя говорит: ну, про баб, давай, расскажи, бля. Он говорит: да бьете вы нахуй. Тут обезьянка говорит: папа, ну расскажи им про баб. Ну, про Штирлица есть один мой любимый анекдот. Когда, значит, стук в дверь, открывает Мюллер, на пороге мужик в лыжах и в зимней шапке. И говорит: слоны идут на север. Он говорит: слоны идут нахуй, Штирлиц живет этажом выше. Наркоманская свадьба. Тамада говорит: так, все попали в Вену? Он говорит: все. Тогда горько. Звонок в квартиру наркомана. Он снимает трубку, говорит: алло. Ему говорит: это аэропорт? Он говорит: нет, блядь, нахуй. Забивает косяк, начинает курить. Через 5 минут звонок: алло, это аэропорт? Он говорит: нет, блядь, кладет трубку. Продолжает курить. Еще через 15 минут звонок. Он снимает трубку, говорит: алло. Там говорит: аэропорт? Он говорит: да. Ил-86 слушает. В наркоманскую хату звонок в дверь. Они открывают дверь, на пороге участковой. Они говорят: что надо? Говорят: соседи ругаются. Говорят, что у вас тут тряпками палеными пахнет. Слышим все время смех. Что вы тут делаете? Чем занимаетесь? Он говорит: чем занимаемся? Тряпки жжем, смеемся. Наркоман вызывает пожарную охрану и говорит: у нас горит дом 9-этажный. Ему говорит: так, как до вас добраться? Он говорит: бля, вы что, прикалываетесь? На большой красной машине. Наркоман жарит мясо. Дым столбом, приезжает пожарный. Он открывает дверь, говорит: что надо? Он говорит: мы пожарные. О, говорит, пожарные? Давайте, блядь, пожарьте мне мясо. Он говорит: ты что, дурак, что ли? Мы не жарим, мы тушим. Ну, потушите. Наркоман звонит в пожарную охрану. И говорит, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте, что вы хотите? Он говорит, понимаете, в позапрошлом году я нашел зерна конопли и посеял ее около дома. Они хуяк трубку положили. Он опять набирает номер, говорит, здравствуйте. На прошлом году я посеял возле дома коноплю. Она выросла такая большая, красивая. Опять трубку положили. Он опять набирает номер и говорит, здравствуйте. На прошлом году я посеял у себя около дома коноплю. Она выросла большая, красивая. У нас сейчас дом горит. Вот приедете тушить, пожалуйста, не потопчите. Наркоман купил травки, забил косяк, пошел домой. Выкурил косяк, не берет. Выкурил второй, не берет. Третий выкурил, не берет. Мать из кухни ему кричит, Вася, пошел бы что-нибудь поел, вторую неделю около окна стоит. Сидят на лавочке Ромео и Джульетта, курит косяк. Ромео затягивается, говорит, Джульетта, я тебя люблю. Джульетта затягивается. Та же хуйня. Скачет Ромео на коне. Лошадь белая, вся в говне. Дорожка вся в говне. Елочки все в говне. Вдалеке виднеется дамок. Белоснежные стены все в говне. Флюгера все в говне. Бойницы все в говне. Он выезжает в ворота. Они кованые, с золотом. Тоже все в говне. Выезжает в дворик, весь в говне. Там, значит, фонтан тоже весь в говне. Он слезает с лошади, заходит в зал. Зал прекрасный, паркет, канделябр, все в говне. Там сидит за белым роялем Джульетта, тоже вся в говне. Он к ней подходит и говорит, Джульетта, слушай, а где вас тут посрать можно? Едет Мерседес, в него врезается сзади запорожец, оттуда вылезают четыре репы, а из запорожца вылезает дедушка. Они говорят, дед, бля, ты попал на бабки. Он говорит, почему это? Ну ты врезался в нас, бля. Он говорит, сколько я должен? Он говорит, 10 тысяч баксов. Он говорит, а что это я вам должен давать такие большие деньги? Почему? Он говорит, потому что мы спортсмены. Он говорит, спортсмены. Достает из кармана пистолет, передергивает затвор. Спортсмены, говорите, на старт, внимание, марш!
0: Жила-была семья из трех ответственных квартиросъемщиков. Двое сдохли в детстве, осталась только внучь, героиня. Однажды какая-то сука спиздила у нее баранки, но делать нехуй, пошла девочка за едой. Выходит на улицу, нет нихуя еды. Выходит на другую, тоже нет. Села девочка в лужу и заплакала. Подходит тут к ней бабка в одежде и говорит человеческим голосом. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синее? Чай не май месяца, ёпта мать, бабка!» — говорит девочка. А бабка продолжает. «Вот тебе, деточка, цветик-семицветик. Оторвешь лепесток и скажешь». Лети, лети, вертолет, кверху задом наперед, к низу передом назад, хуй прочтешь такой пиздец. И желание исполнится. Девочка так и сделала, только желание забыла загадать. Пропал лепесток. Оторвала второй и кричит: «Хочу, блядь, мороженого!» А чего мороженого не уточнила. Как, блядь, страху натерпелась. Оторвала третий и кричит: «Кушать, блядь, хочу!» А цветик-семицветик говорит, ты, жопа, бля, уточни, чего ты хочешь жрать? Я же нахуй, бля, пропаду к ебаной матери. Она говорит, ну, например, свинины мне, блядь, и побольше. Тотчас же ничего не произошло, только появилась рядом невъебенная свинья. И говорит, не режь меня, девочка, на холодец, не то сказочки, пиздец. К тому же я не свинья вовсе, а принц заколдованный. И поведал девочке свою историю. Давным-давно... Когда время было давнее, и когда поза 69 называлась еще спать валетом, пошел юный прекрасный принц искать свое счастье. Только не нашел. Зашел в лес, там опушка, на опушке избушка, он в избушку, там печь, в печи кирпичи. Вытащил он один кирпичик, а тот оказался не простой, а урановый. Облучился принц, замутировал и превратился в грязную вонючую свинью. А как дальше расколдоваться, не знает.
4: Заплакала девочка в луже и говорит: «Блядь, а что же мне теперь делать?» «А поцелуй меня», — сказала свинья, — «и, может быть, я расколдуюсь». Девочка и поцеловала свинью, и отсосала. Нихуя не произошло. Рассердилась девочка и отрезала ей ноги на холодец, а свинья откусила ей голову в районе шеи. Вот так вот и умерли они смертью лютой и нежели долго и счастливо. Нихуя!
5: Что за говно?
6: Ёбнуться можно.

0: блять, ненавижу. Бля, чтоб я так жила. Все, пиздец.
1: Ницше в свое время говаривал: женщина — это есть извращенная форма существования материи. Действительно, женщина стремится как можно раньше выскочить замуж, чтобы, если первый брак окажется неудачным, успеть выскочить замуж во второй раз. И всю свою сознательную жизнь ищет свой идеал мужчины. Мужчину, подобного аппарату для заправки автомашин бензином. Эдакому маленькому железному ящику, который все время молчит, всю дорогу при деньгах, а член три раза вокруг тела обернут и в ухо вставлен. Но ведь такого не бывает. Сами женщины ругаются. Нынче, говорят, мужики пошли не те. Живут, бля, только одним днем. То есть ночью они нахуй ни на что не способны. Одной бутылки водки на вечер им, видите ли, мало, а одной бабы много. Под себя положишь — задыхается. На себя положишь — телевизор смотрит. На ноги поставишь — тут же съебывается. Но действительно, мужчина, он подобен банному листу. Он сначала липнет, а потом смывается. Другое дело женщина. Вспоминается история. Едет по городу шикарный кабриолет, за рулем сидит охуенная блондинка. Он у нее ломается, она выходит, колесо попинало, лобовое стекло протерло, никуда он не едет. Видит, рядом стоит грузин кавказской национальности. Она говорит: слушайте, почините мне машинку, а? Я вам денег дам. Он говорит: девочка, мне нихуя не надо, у меня все есть. Она говорит: ну мне надо ехать, мне нечего больше вам дать, хотите, трахните меня. Он посмотрел, ну, вроде девчонка ничего, починил ей машину, трахнул ее. Ей так понравилось, она говорит: бля, в жизни своей никогда ничего подобного не испытывала, а? Поехали со мной в Швейцарию. Я вам денег дам сколько захотите, спортивную машину подарю. Он говорит: девочка, мне же нихуя не надо, у меня, бля, все есть. Лучше обратись к моему другу Гоге, он еще лучше, чем я. Она говорит: что может быть лучше, чем вы? А он говорит: в позапрошлом году медведицу выебал, так та до сих пор ему из леса малину таскает. Да, действительно, женщина подобна мороженому. Она сначала холодна, потом тает, а потом, сука, липнет. Действительно, женщина, на мой взгляд, подобна вши. Она сначала селится, потом кровь сосет. И когда она высосала из вас все соки, у нее еще хватает наглости смеяться в тот момент, когда вы раздеваетесь. Но я выяснил, чего же у женщин месячные. Дело в том, что эти гадины из нас, из мужиков, весь месяц кровь сосут, излишки выливаются. Ну, собственно говоря, дело хозяйское. Женщина чем отличается от мужчины? Женщина хочет, чтобы мужчина сначала поводил ее по ресторанам, по театрам, чтобы решить, стоит с ним ложиться в кровать или нет. Мужчина, он наоборот. Он хочет сначала женщину уложить в кровать, чтобы решить, а стоит ей вообще гулять дальше-то или нет. Так вот, как-то молодой парень проводил девушку от ресторана до дома. Стоят около подворотни, он ее поцеловал в щечку, она его тоже поцеловала в щечку. Он ее в щечку, она его тоже в щечку. Он думает: блять, надо же когда-то начинать. Расстегнул ширинку, достал свой хуй и положил ей в руку. Она по инерции взяла, увидела, покраснела, побледнела, а потом как закричит: «Знаешь что? Пошел ты в жопу!» И побежала, побежала к себе на пятый этаж. Стоит возле своей двери, возится с ключом. Вдруг слышит у себя за спиной прерывистое дыхание. Она поворачивает голову, видит, стоит тот же самый парень. Она говорит: «Чего тебе еще надо?» Он говорит: «Знаешь что, я тебе скажу, девочка, ты хуй мой, пожалуйста, отпусти!» Да, действительно, женщина кусочек хлебца двумя пальчиками берет, а в случае чего и за хуй двумя руками хватается. Вот меня всегда интересовал вопрос, почему же мужчины уходят от хороших жен? Потому что, наверное, думают, что следующее будет еще лучше. Тогда возникает параллельный вопрос. Но зачем же они живут с плохими? Потому что боятся, что следующее будет еще хуже. Вот вспоминается история. У изголовья умирающего мужа сидит его будущая вдова. Он говорит: дорогая, я умираю, и поэтому хотел бы тебе покаяться перед смертью. Она говорит: давай, давай, давай, давай, умирай, не отвлекайся. Он говорит: нет, я хочу уйти на тот свет с чистой совестью. Дорогая, я спал не только с тобой, но и с твоей сестрой, с твоей лучшей подругой и даже с твоей мамой. Она говорит: я знаю, дорогой, именно поэтому я тебя и отравила. Вы знаете, я всегда считал...
2: пассажиры сидят на борту авиалайнера, и вдруг проходят пилоты такие в темных очках с белыми палочками, проходят, заходят в кабину, самолет разгоняется, едет, пассажиры смотрят, заканчивается взлетная полоса, они самолет взмывает воздух. В кабине сидят пилоты, между собой разговаривают. Один другому говорит: надо заканчивать с этой работой. Когда-нибудь они не закричат, и мы точно разъебемся. 11 сентября летит самолет, стюардесса выходит, разносит спиртные напитки. Смотрит, сидит мужчина такой арабской наружности. Она говорит: виски, водка, коньяк. Он говорит: спасибо, мне через 5 минут за руль. Стюардесса заходит в салон и говорит: господа, пожалуйста, достаньте ваши паспорта, вырвите первую страницу, сверните в трубочку и засуньте в жопу. Молодой еврей не выдержит и говорит: так я извиняюсь, а для чего это в жопу? Она говорит: просто в прошлый раз, когда ебанулись, с трупами была полная неразбериха. Объявление по селектору в салоне авиалайнера. Есть ли среди пассажиров врач? Один мужчина встает, уходит в кабину. Через 10 минут он выходит, объявление по селектору: господа пассажиры, нет ли среди пассажиров пилота? Летит самолет, и вдруг ни с того ни с сего хуякс, блядь, переворачивается вверх тормашками. Объявление по селектору: господа, просьба не волноваться, сейчас пилот закапает себе капли в нос, и мы вернемся в исходное положение. На одной кинематографической тусовке стоят двое с бокалами вина. Один к другому обращается и говорит: чем вы занимаетесь? Он говорит: я режиссер, снимаю кино. Он говорит: а про что? Он говорит: про любовь. Он говорит: я понимаю, про любовь мужчины к мужчине. Он говорит: нет. Он говорит: про любовь женщины к женщине? Нет. Он говорит: а, я понял. Про любовь мужчины к молодой гусыне? Он говорит: нет. Второй спрашивает: а про что? Он говорит: про любовь мужчины к женщине. Он говорит: вы кинодокументалист. Встречаются две подруги. Одна говорит: я вчера в ресторане познакомилась с одним режиссером, и он сказал, что он видит меня в главной роли в своей новой картине. Вторая говорит: дальше что было? Дальше мы с ним выпили по бокалу вина, и он сказал, что он точно видит меня в главной роли у себя в картине. Говорит: а потом что было? Потом мы выпили еще вина, потом еще вина. И он сказал, что он видит во мне служанку, у которой совсем нет слов в его картине, и съемка займет минут 10. Подруга говорит: ты чего ему сказала? Чего сказала? Я ему рассмеялась прямо в яйца. Встречаются двое новых русских. Один говорит: блять, если есть деньги, из любого говна можно сделать звезду. Он говорит: да ладно. Вот из тети Нюры можешь сделать? Говорит: могу. Хули тети Нюра. Я, блядь, из Шурки, блядь, полотера нахуй сделаю, блядь, звезду за 10 минут, блядь, и даже без зубов, блядь. Он говорит: у него же есть зубы. Он говорит: блядь, тогда через 15 минут. Вообще, знаете, злые языки.
3: Похороны тещи. Все идут с цветами, и только зять без ничего. Все подходят, кладут цветы в изголовье. Зять подходит, достает Сникерс, кладет. Друзья говорят: ты что, ёбнулся? Он говорит: я очень торопился, блин. Цветов в округе не было, я и Сникерс купил. Жена у изголовья умирающего мужа. И говорит: дорогой, ты умираешь, я хотел бы тебе покаяться в грехах. Он говорит: может, не надо? Она говорит: нет, я хочу, чтобы ты все знал. Ты, наверное, не знал, но ко мне за все годы нашей жизни каждый день шастал наш сосед дядя Вася. Он говорит: да я знал. Хули ты знал? Ты, добрая душа, думал, что он ходит меня ебать, а он в твоем подвале твое винище хлестал.

Мужика судят за самогоноварение. Он говорит, я, господа, не варил самогон. Ему говорит, как не варили, когда мы нашли у вас самогонный аппарат? Он говорит, ну не варил, вот аппарат был, а варить не варил. Ему говорит, это не оправдание. Тогда он снимает штаны и говорит, давайте меня нахуй, судите за изнасилование. Ему говорит, ты же никого не изнасиловал. Он говорит, изнасиловать не изнасиловал, но аппарат-то есть. Мужик варит самогон, у него закончилась вода. Он хуяк к колодцу. Возвращается, смотрит, там сидят менты около самогонного аппарата. Говорит, ну чё, блядь, пришел? Хуякс, судебное разбирательство. Его, значит, спрашивают, ну, расскажите, как было дело. Он говорит, я возвращаюсь с работы. Смотрю, у меня из дверей дым валит. Я думал, пожар. Я бегом к колодцу за водой, прибегаю, смотрю, там сидят два мента, и у меня в квартире гонит самогон.

0: Сидят два наркомана, курят косяк. К ним подъезжает Бобик, загружают их в машину, везут в обезьянник. Они там два дня сидят. Потом еще сидят две недели в КПЗ, судебное разбирательство. Судья говорит, ну что, представляется последнее слово обвиняемым. Один наркоман поднимает глаза и говорит, опа, менты. Пивовар Иван Таранов любил пиво пит, водку жрат и баб ебат. На конгрессе пивоваров собираются все ведущие представители пивных компаний. Вечером после коллоквиума собираются в баре. Представитель пива Бэкс заказывает Бэкс. Представитель пива Лёвенброй заказывает Лёвенброй. Представитель Гиннесса заказывает пепсиколку. Они на него смотрят с недоумением. Он говорит, а чего ты заказал пепсиколу? Он говорит, а я из солидарности. Вы пиво не пьете, я не буду. С пивного завода приходят друзья к жене своего друга и говорят, вы знаете, ваш муж утонул в чане с пивом. Она говорит, блядь, надеюсь, он недолго мучился. Не, он говорит, пару раз еще вылезал поссать.
1: Мама, мама, я бабушку видела. Мать говорит, сколько, блядь, раз тебе, говорит, не копайся глубоко в песочнице. К Абраму приходит Иван и говорит, Абрам, помоги, у меня сложная ситуация, мне нужен рубль в долг. Абрам говорит, конечно, я тебе помогу. Но ты знаешь, Иван, деньги, они должны приносить деньги. Поэтому я дам тебе рубль, а через год ты должен будешь мне вернуть два. Тот говорит, ну, конечно, хорошо, спасибо тебе, Абрам. Тот говорит, ты понимаешь, Иван, я плохо тебя знаю, и поэтому ты должен оставить мне что-то в залог. Что у тебя есть? Иван говорит, ну, у меня, в принципе, ничего нет, топор есть. Абрам говорит, хорошо, подойдет, давай сюда топор. Держи рубль. Ты знаешь, о чем я подумал, Иван? Тебе через год, наверное, будет сложно отдать сразу 2 рубля. Тот говорит, да, Абрам, знаешь, если по-честному, то сложно. Я тебе помогу. Давай сделаем так. 1 рубль ты мне отдашь сейчас, а 2 отдашь через год. Тот говорит, спасибо, Абрам. Выходит на улицу и размышляет сам с собой. Вот не было у меня рубля, и нет. Был у меня топор, и нет. И еще рубль должен. И главное, блядь, все правильно. Ебёна мать. Какие хамы. Слышь, езжай-ка нахуй. Что пиздишь?
2: Передон Мартыныч Кторов был директором конторы «Главзагод снабсбыт зерно». Стал он им не так давно.

0: Невысокий, средних лет, крупный лоб, красив, брюнет, вечно выбрит и отглажен, а в плечах косая сажень. Кабинет его рабочий был обставлен ладно очень. Стулья, стол довольно скромный, книжный шкаф, диван огромный, в коже дверь, на ней запоры, на окне глухие шторы. Письменный прибор дородный и сифон с водой холодной, а в приемной секретарша, лет 17 или старше. Месяц-два они старались и с почетом увольнялись. День от силы проходил, новый ангел приходил. Было так и в этот раз, о котором мой рассказ. Еще кувшин рассолу просит, и вдруг письмо служанка вносит. Он распечатал, прочитал, конец в штанах мгновенно встал. Недолго Женя себя мучил раздумьем тягостным, и вновь, так как покой ему наскучил, вином в нем заиграла кровь. Решил: сегодня к вечеру сию Татьяну отдеру. День пролетел как миг единый, и вот Онегин уж идет на место, в тот старинный парк, где уж его Татьяна ждет. Минуты две они молчали, и думал Женя: ну, держись. Он молвил ей: вы мне писали? И гаркнул вдруг: а ну, ложись! Орех могучий и суровый стыдливо ветви отводил, когда Онегин член багровый из плена брюк освободил. От ласк Онегина небрежных Татьяна как в бреду была, в шушане платьев белоснежных свою невинность пролила. Ну, а невинность — это, братцы, воистину и смех, и грех. Хоть если глубже разобраться, сперва разгрызть, чтоб съесть орех. Я грыз орехи сколько мог, теперь увольте, извините, я целок больше не ломок. Ну, а пока здесь без идиллий Онегин Таню отдолбал, и мы давайте вместе с ними скорее поспешим на бал. О, бал давно уже в разгаре, и в зале жмутся пара к паре, и член мужчин уж напряжен на баб всех, кроме личных жен. Да и примерные супруги в отместку брачному кольцу, кружась с партнером в бальном круге, к чужому тянутся к концу. В соседней комнате, смотри-ка, на скатерти зеленой, тихо, и за портьерою в углу ебут кого-то на полу. Лакеи быстрые снуют, в бильярдной там уже блюют. Везде летят бутылок пробки. Татьяна, опосля поёбки, наверх тихонько поднялась, закрыла дверь и улеглась. В сортир бежит Евгений сходу. Имел он за собою моду усталость ебли душем снять, что нам не вредно перенять. Затем к столу бегом он мчится, и надо же беде случиться. Владимир с Ольгой за столом, а член, естественно, колом. Он подошел походкой чинной, целует руку ей легко. «Здорово, Вова, друг старинный! Жуан, пили бокал Клико!» Сперва Клико одну бутылку, потом зубровку не одну, и через час уже мотала друзей, как листья на ветру. А за бутылкою особой Онегин плюнул вверх икрой, назвал он Ленского разъебой, а Ольгу саною дырой. Владимир, поблевав немного, чего-то стал орать в пылу, но бровь свою насупив строго, спросил Онегин: «Поебал он?» Хозяину, что бегал рядом, сказал: «А ты иди посы!» Попал случайно в Ольгу взглядом и снять решил с нее трусы. Сбежались гости. Наш Кутила, чтобы толпа не подходила, карманный вынул пистолет. Толпы простыл мгновенно след. А он могуче строен, смел, ее меж рюмок поимел. Потом побил зеркал немножко, прожег сигару и диван, на площадь выйдя крикнул: «Прошка, гони скорее домой, болван!» Метельный вихрь во тьме кружится, в усадьбе светится окно. Владимир Ленский не ложится, хоть спать пора уже давно. Он в голове полухмельной был занят мыслью одной, и под метельный ураган дуэльный чистил свой наган. «Онегин, сука, блять, зараза, разъеба, пидор и говно! Лишь солнце, будем драться сразу! Дуэль до смерти! Решено!» За лупой красное солнце встало. Во рту с похмелья стыд и срам. Онегин встал, протер ебало и выпил водки 200 грамм. Звонит. Слуга к нему вбегает, рубашку-галстук предлагает, на шею вяжет черный бант, дверь настежь. Входит секундант. Не стану приводить слова, не дав ему пизды едва, сказал Онегин, что придет. У мельницы пусть, сука, ждет. Поляна белым снегом крыта. Да, все здесь будет шито-крыто. «Мой секундант», — сказал Евгений, — «вот он, мой друг, месье Шартрёз». И вот друзья без рассуждений становятся между берез. «Мириться? Нахуй эти штуки! Наганы взять прошу я в руки!» Онегин молча скинул плед и также поднял пистолет. Он на врага глядит сквозь мушку. Владимир тоже поднял пушку и не куда-нибудь, а в глаз наводит дуло, пидорас. Минжа Евгения хватило, мелькнула мысль. Убьет мудила. Но погоди, дружок, дай срок. И первым свой нажал курок. Упал Владимир. Взгляд уж мутный, как будто полон сладких грез. И после паузы минутной: «Пиздец», — сказал месье Шартрёз. На этом я хочу закончить без заключения сей роман. И не судите очень строго. Пока, друзья. Шерше ля фам.
1: Ты не мог бы мне объяснить, что такое парламент? Он говорит: сынок, вот ты знаешь, кем я работаю? Он говорит: конечно, папа, ты же психиатр в сумасшедшем доме. Вот, вот дума и правительство — это как раз как большой такой сумасшедший дом. Вот в нижней палате находится... буйные, да? А верхний находится смирный. Медсестра открывает дверь в отделение дистрофии и смотрит, там летают под потолком дистрофики. Она говорит: привет, орлы! А ей говорит: блять, мы не орлы, это просто твоя сменщица забыла вентилятор выключить. Летит орел на высоте 1000 метров. Из жопы вылезает глист и говорит: какая высота, командир? Он говорит: 1000 метров. Он говорит: давай, лети. Он говорит: тот летит дальше, 5000 метров. Он говорит, вылезает опять глист и говорит: командир, какая высота? Он говорит: 5000 метров. Он говорит: только не обострись, блядь, вот на туге. Экипаж, блядь, волнуется. Блядь. Муж возвращается из командировки, смотрит... Смотрит, в постели с его женой лежит грузин-россиянин. Он говорит: блядь, что здесь происходит? Она говорит: долетался голубь. Пока летал здесь, бля, орел гнездо свил. Два горячих эстонских парня идут по острову Саарема. Один говорит: Юка, то теперь куда? То говорит: домой. Сто, говорит, в сторону моря. Говорит: посему. А здесь все дороги ведут в сторону моря. Ёбаный остров. Эстонец заполняет анкету о приеме на работу. Ему говорит: ну, заполняйте. Вы единственный сын в семье. То говорит: вы знаете, у моих мамы с папой никогда не было детей. Ему говорит: а вы-то откуда тогда? Из Эстонии.

0: Два горячих эстонских парня стучатся в маленький публичный дом на окраине хутора. Им открывает Бендерша и говорит: «Сто НАТО». Они говорят: «Мы хотим ебаться». Он говорит: «Хорошо, у нас эти женщины стоят 100 крон». Они говорят: «У нас есть только 20». Она говорит: «За 20 крон вы можете выебать друг друга вон в тех кустах». Они говорят: «Спасибо», уходят. Через полчаса опять стук в дверь. Опять наша хозяйка открывает, смотрит, на пороге те же двое. Она говорит: «Что надо?» Они говорят: «Мы хотели узнать, куда деньги давать». Окраина маленького югославского хутора, стук в дверь, открывает старушка, на пороге двое вооруженных до зубов молодчиков. Они говорят: «Ты ебана мать». Она говорит: «Я». «Мужайся, мать, ёбано убили». В купе поезда дальнего следования едут двое. Хохол и еврей. Еврей жрет маленькую тараньку, а хохол разрезал батон вдоль, на него положил колбасу, помидоры, там специи какие-то, положил укропчик и трескает. Смотрит на еврея и говорит: «Чего рыбку-то жрешь? Бедный, что ли?» Он говорит: «Ты дурак, что ли? Где ты видел бедного еврея? Мы все богатые. И рыбу я ем не просто так. В рыбе, дорогуша, есть фосфор. От фосфора умнеют». Хохол думает: «Да ты что?» Говорит: «Слушай, а давай поменяемся. Ты мне рыбку, а я тебе вот этот вот батончик». Он говорит: «Давай». Отдал ему. Еврей трескает, аж за ушами пищит. Хохол попробовал тараньку, никак не разгрызть. Он говорит: «Блядь, сдается мне, ты меня наебал». Он говорит: «Во, видишь, уже умнеть начал». Эстонец переходит российско-эстонскую границу, его застукали, он, значит, шляпу кинул на землю, к нему подходит пограничник, говорит: «Что делаем?» Он говорит: «Сру». Он говорит: «Сними шляпу, покажи». «Кто снимает?» Он говорит: «А почему говно собачье?» Он говорит: «А жизнь-то какая?» Два горячих эстонских парня решили перейти незаконно российско-эстонскую границу. Один говорит: «Я пойду прямо». Второй говорит: «Лучше в обход». Он говорит: «Нет, лучше прямо». Он говорит: «Нет, лучше в обход». Ну, говорит, иди куда хочешь, я пойду, как я хочу. Ну вот, короче, тот, который пошел в обход, прошел, а тот, который шел прямо, его замели. И спрашивают: «Зовут как?» Он говорит: «Юкко». «Национальность?» Он говорит: «Эстонец». «Пол?» Он говорит: «Женский». «Какой же женский?» «Какой? Пизда я, потому что не посол в обход».
1: «Мама, мама, я бабушку видела». Мать говорит: «Сколько, блядь, раз тебе, говорит, не копайся глубоко в песочнице». К Абраму приходит Иван и говорит: «Абрам, помоги, у меня сложная ситуация, мне нужен рубль в долг». Абрам говорит: «Конечно, я тебе помогу. Но ты знаешь, Иван, деньги, они должны приносить деньги. Поэтому я дам тебе рубль, а через год ты должен будешь мне вернуть 2». Тот говорит: «Ну, конечно, хорошо, спасибо тебе, Абрам. Тот говорит: «Ты понимаешь, Иван, я плохо тебя знаю.

0: а второй отдашь через год. Тот говорит: спасибо, Абрам. Выходит на улицу и размышляет сам с собой. Вот не было у меня рубля, и нет. Был у меня топор, и нет. И еще рубль должен. И главное, блядь, все правильно. Ебёна мать. Какие хамы. Слышь, езжай-ка нахуй. Что пиздишь? Пиздюк. Белый эмигрировал в ЮАР. Ходит по Иоганнесбургу, думает, чем бы заняться. Никаких развлекух нет. Смотрит, идет Белый. Он его останавливает и говорит: слушай, а как вы тут развлекаетесь? Тот говорит: новенький, да? Он говорит: да, как догадался. Говорит: блядь, да тут, блядь, никаких развлекух нет, кроме кинотеатра. Иди в кино. Тот говорит: спасибо. Приходит в кинотеатр, смотрит, стоит очередь из негров. Он пристроился в хвост, стоит. Мимо идет Белый, говорит: новенький. Он говорит: да, как догадался. Он говорит: блядь, да кто же стоит за неграми в очереди? Ты иди в кассу, тебе без очереди дадут билет. Приходит, точно дают. Заходит в кинотеатр, садится в партер, сидит. Мимо идет Белый. И говорит: новенький, да? Он говорит: да, как догадался. Он говорит: дурья башка, ну кто же сидит в партере? Мы, Белые, сидим на балконе. Он залезает на балкон, сидит, приспичило поссать. Он обращается к рядом сидящему Белому и говорит: слушай, а куда вы ходите поссать? Он говорит: новенький, да? Тот говорит: да, как догадался. Он говорит: да никуда мы не ходим, мы ссым прямо с балкона. Тот говорит: да ты что? Расстегивает ширинку и начинает ссать на голову внизу сидящего негра. Тот поднимает голову и говорит: ты новенький, что ли? Тот говорит: да, а как догадался? Ну, говорит, не надо все на меня, ты разбрызгивай, разбрызгивай.
1: Кем ты будешь на утреннике? Я надену коричневую курточку, коричневые штанишки и буду какашкой. А зачем? Чтобы вам праздник испортить. А мы тебя в угол поставим. Правильно, ребятки? А я и оттуда буду вонять, и все равно вам все испорчу. В детстве мы все были звездами. Каждому ребенку говорили, что он лучше всех, и он в это свято верил. Есть такая история про Хаджуна Средина. Как-то сидит он в чайхане возле дома, и вдруг туда вбегает его супруга и кричит: «Скажи, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся». Через 5 минут вбегает вторая жена. «Скажи, Хаджа, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся». Через минуту вбегает третья жена. «Скажи, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся». Наблюдавший эту сцену мулла не выдерживает и говорит: «Ну, Хаджа, не бывает же так, чтобы все три жены были бы и самыми любимыми, и самыми красивыми». «Бывает, говорит Насреддин. «Иди в мечеть и успокойся». С детьми история та же. Каждый самый любимый. Каждый лучше всех играл в детском садике, когда там давали красную шапочку. В главных ролях, разумеется, весь дошкольный коллектив. И неважно, кто ты, пятый пенек в третьем ряду или серый волк. Тогда впервые и можно было почувствовать себя звездой. «Мама, а я хорошо сыграл?» — спрашивал ты, едва успевая за спешащей домой мамой. «Хорошо», — одобряла она. «Хотя кто тебя там видел под маской-то? А страшно было?»
2: «Да, страшно».
1: «Нет, правда очень страшно?»
2: «Да, правда. Очень-очень».
1: Все мамы готовы подтверждать это до бесконечности. У них свои цели. Иди домой и успокойся. Но для детей это все равно важно и существенно. Для них это по-настоящему. Например, у моего сына корона росла до потолка после выхода на сцену. Так однажды для праздника в садике ему сшили костюм космонавта. Самый что ни на есть самделишный. Из серебристой материи, с баллонами из картона, склеили шлем, дали в руки бластер. Он играл в детском саду, а на другой день, собираясь со мной погулять, стал снова облачаться в космическое одеяние. Я сказал, что с сыном-космонавтом гулять не пойду. У меня все-таки есть комплекс.

0: А когда ты идешь с Космонутом по Невскому, люди шарахаются. Думают, что это заразное. И только ребенку хорошо, потому что другие дети, замирая от восторга, сворачивают шеи и пожирают глазами такого счастливого мальчика. Только звездность в детсадовском возрасте достается абсолютно на халяву. Если в детском саду ожидается праздник, все на нем должны выступать. Всем дают прочитать хотя бы строчку. Если уж ты совсем дебил, и воспитатели не могут выучить с тобой текст из трех слов, тогда предлагают станцевать. Если же ты и танцевать не тянешь, то тут начинают возмущаться родители. Потому что ребенок не должен сидеть в стороне. Он должен быть на сцене. Желательно в числе первых. И чтобы Дедушка Мороз его похвалил, и чтобы Снегурушка с ним потанцевала. И тогда можно будет надеяться, что из ребенка вырастет большой артист, который прославит свою мамочку. Но Дедушка Мороз — продажная душа. Я и сам был Дедом Морозом не раз. Он хвалит всех, он всем радуется и готов превозносить до небес каждого, кто ему нальет. А потом он готов сопереживать и сочувствовать каждому, как в том анекдоте. «Девочка, расскажи стишок, который ты выучила к празднику».
1: «Я забыла».
0: «Ну, ёб твою мать!» Мысль, что ты, может, вовсе и не звезда, впервые закрадывается в твое гордое самомнение только в школьном возрасте. У кого-то с танцами проблема, кому-то друзья говорят, что выступать на сцене вместе с девчонками западло, а у кого-то с голосом беда. Так у нас в классе был мальчик, которого звали Шадрик. Белый, конопатый блондин. Всем нам было по 10 лет, а он...
2: Он говорил басом.
0: Что заставляло и учителей, и учеников угорать от смеха. Вот мальчик и старался молчать. Особенно на уроках пения. А может, если бы мы не хохотали, из него вышел бы Шаляпин. Но в школе не молчат. Школа — место странное. С одной стороны, более объективное, чем детсад, где все были звездами на халяву. С другой — все равно субъективное. Я в те годы, между прочим, пел в детском хоре Ленинградского радио и телевидения. Так вот, одному мальчику-солисту хора в школе ставили двойки по пению. Точные причины, двигающие учителями, до сих пор неизвестны. Но есть такая политика у преподавателей, чтобы ребенок не зазнавался, чтобы не задирал нос, считая себя выше других. Они полагают, что так готовит ребенка ко взрослой жизни, где полно падений и разочарований. А ребенок, он не боится упасть, ему хочется стать первым, ну хоть в какой-то области. И я помню лес вперед к успеху. Если меня, как всю малышню, выдвигали куда-нибудь выступить, изо всех сил старался придумать что-нибудь этакое, что помогло бы отличиться и стать лидером. В третьем классе на конкурсе самодеятельности мне доверили спеть песню. Я выбрал «Шпаги звон, как звон бокала», звучал ее прямо с пластинки, исполнил перед зеркалом и решил, что просто спеть недостаточно. Гораздо эффектнее выйти со шпагой. Но взять ее негде. Поэтому пришлось просто оторвать ветку и пойти с ней. Вжик-бжик-бжик, хоп, уноси готовенького, вжик-бжик-бжик. Придумка произвела эффект разорвавшейся бомбы. Позже я понял, что хорошо петь умеют многие. А вот говорить... Намного круче, если со сцены не петь, а говорить. Артисты-разговорники гораздо популярнее, чем певцы. Они смешат людей, и стоит им появиться на экране, как граждане целой страны, бросив свои дела, бегут к телевизорам. Правда, тут есть одна проблема. Никто не знает, что говорить, где брать смешные тексты. И тут я впервые использовал серьезный козырь, подаренный мне судьбой. Должен сознаться, без родителей у меня бы ничего не получилось. Мой папочка работал директором клуба и следил за эстрадниками. То есть, когда их показывали по телеку, он тут же включал магнитофон, подсоединенный к телевизору и всегда готовый к записи. Потом расшифровывал монологи, бережно хранил и никому, кроме меня, не давал. Вот с ними-то я впервые и прославился. Мне было почти 12, когда только появился Хазанов с монологом про приемник, который сам переключался с волны на волну. Номер сразу стал событием. Кто-то его видел, кто-то нет, но все о нем слышали. Текстик я удачно подчистил, Спартакиаду 79 переделал в Олимпиаду в 80 и стал с этим приемником самым центровым парнем в школе. На меня показывали пальцем, просили дать переписать, но я гордо отвечал: «Нет, это материал, а материал стоит денег». Потом выучил монологи Измайлова и практически получил всемирную школьную славу. Ну а кто еще был ее достоин, кроме меня? Остальные читали басни и стихи, но кому их интересно было слушать? То ли делал необычный монолог, который невозможно нигде ни услышать, ни купить, ни достать. Концерты по телеку ведь почти не повторялись. А мой папочка еще и имел возможность не пропускать ни одного живого концерта разговорников. Ему, как директору клуба, давали VIP-ложу в театре эстрады. Он же приходил всегда с магнитофоном, спрятанным в портфельчике, в ложе доставал микрофон и приспокойненько воровал чужой хлеб. Но иначе в те годы было нельзя. Хочешь жить — умейте брить. Правда, вскоре я понял ужаснувшую меня вещь. Чтобы хорошо говорить, надо иметь профессионала-учителя. Тексту недостаточно быть смешным, его нужно хорошо прочитать. Я окончательно убедился в этом, провалив свой номер в пионерском лагере, пока гордо думал, что сейчас будет вообще. Публика же не понимала, что происходит. То ли материал, который мне подсунул папаша, не выстрелил, то ли я сам делал паузы не там, где надо, и ставил акценты не на том. Провал я перенес плохо и тут же принялся срочно искать что-то другое. В итоге решил выступить с новым номером Измайлова. Только поспешишь, людей насмешишь. В середине номера наскоро выученный текст напрочь вылетел у меня из головы. Я убежал со сцены в слезах. А Измайлов... Измайлов тогда был мифический персонаж. Он сам не читал свои творения, но все знали, что такой человек есть. Особенно потрясающим был «Ералаш», который сняли по его рассказу. О том, как говорят современные дети. Его тогда все помнили наизусть. «Привет, Витек! Как дела?» «Клево! Вчера один шкет...» «Кто?» «Ну, парень такой! Нос у него в виде шнобеля!» «В виде чего?» «Ну, рубильник такой, в виде паяльника!» Взрослый, не понимающий вначале, что ему плетет Витек, наконец осознает стиль подростковой речи и сообщает, что отрывок из Николая Васильевича Гоголя «Чудин Днепр при тихой погоде» на языке бзики звучал бы примерно так. «Классный Днепр при клевой погоде, когда, кочевряжись и выпендриваясь, катит он сквозь леса и горы клевые волны свои. Не гикнется, нет, не накроется, вылупишь зенки свои. Откроешь варежку и не шаришь, пилит он или не пилит. Редкая птица со шнобелем дочешет до середины Днепра, а если дочешет, то так гикнется, что копыта отбросит. Если прочесть такое со сцены, ты герой. Но как расставить все паузы, если видеомагнитофонов не было, а бумажные записи не сохраняли интонацию? Поэтому профессия разговорника давалась сложно, и победы в ней не были гарантированными. И пусть на руках у меня был такой козырь, которого не имел никто, его оказалось недостаточно, чтобы стать звездой. Так что, будучи ребенком, нормально развитым, к идее стать артистом, я потихоньку охладевал. Уж больно много минусов. К тому же тогда существовала только государственная эстрада, и звезды назначались сверху. А тебя, как начинающего, могли просто приписать к какой-нибудь филармонии, и ты там получал бы на порядок меньше, чем зарабатывали на заводе студенты. И что толку, если ты умеешь пилить на скрипке? Окружающие даже не будут считать тебя артистом, потому что артист — это тот, кого все знают. Когда еще таковым ты станешь? И станешь ли вообще? Андрей Миронов рассказывал в интервью о начале своей карьеры. Он шел по подъезду, а мужики там разливают водку. «Будешь?» Он помялся и говорит: «Ну, давайте». Выпили, закусили. Они его спрашивают: «А ты кем работаешь-то?» «Я? Артистом». «А, ну не хочешь говорить — не говори». Никто даже поверить не мог, что с артистом можно пить водку в подъезде. Общественное мнение поднимало их очень высоко. Заранее решить для себя, что способен прыгнуть выше головы, никто не может. А быть нищим, неизвестным актеришкой? Ха, нужна ли кому-то такая интересная жизнь? Но может и хорошо, что детские мечты остаются только мечтами, если мы видим, что не способны преодолеть преграды. Но зачем биться головой об стену? Ну что вы будете делать в соседней камере? Примерно так сказал Летц. Можно заняться массой других вещей, которые вам подходят и дадут неплохой результат. Только делая то, что у вас получается лучше всего, вы станете первым в своей области. Я лично после школы, поняв, что ловить в искусстве мне нечего, надолго отодвинул идею о славе и пошел сразу в два скромных, но очень достойных вуза. Правда, ни одного не закончив, попал в армию. И не жалею об этом. Но в любом случае, то, что с нами происходит, это накопление опыта. Армия, тюрьма, эмиграция и вузы — все они нас учат лучше понимать других людей. Тех самых, с кем артист или певец должен найти общий язык. Ну а ко дню моего славного возвращения из вооруженных сил ситуация в стране резко изменилась. Я ходил по родному городу и видел, что безработные артисты стали на улицах петь, читать стихи, танцевать. А это означало, что, наконец, деньги можно зарабатывать и искусством. Мир, которому я не был равнодушен, вдруг неожиданно открылся. И я учуял ветер перемен. И это все меняло и возвращало меня к тому, чем заниматься хотелось, наверное, больше всего. Шоу-бизнесом, который только стал определяться как понятие. Мне всегда хотелось славы и денег. Точнее, даже только денег и чтобы ничего не делать. Инструментом в деле обогащения должна была стать слава. И я решил, пришло время связать себя с эстрадой. Тут же определился и с профессией.

Муж возвращается домой, жена спрашивает, что врач сказал? Чё-чё? Сказал, сдохнешь ты. В квартиру Рабиновича стучится нищий. Рабинович выходит и говорит, слушаю вас, что вы хотите? Нищий говорит, вы знаете, я уже 2 недели не видел никакой еды. Рабинович кричит, Сашечка, покажи ему котлетку. В общественном туалете в Одессе стоит мужик, рядом пристраивается другой. И вот тот, который стоял первый, спрашивает, вы родом с Пресопи? Тот говорит, да. 68-го года рождения? Тот говорит, да. А как вы догадались, вы что, экстрасенс? Он говорит, да нет, просто в Пресопи в 68-м году раввином служил Мойша Косой. Всем обрезание криво делал, ты мне все штаны, пидорас, обоссал. В одном самолете летит еврей и 2 араба. Арабы хотят заказать чай, но стюардесса почему-то долго не идет. Еврей говорит, я вам сейчас сам принесу. Уходит, через некоторое время возвращается с 2 стаканами чая, отдает арабам, сует ноги в тапочки и чувствует, что там насрано. Он говорит, ребята, ну зачем же нужна такая никому не нужная война? Вы мне насрали в тапочки, я вам нассал в чай. Генерал Макашов подходит к ларёчку «Союз-печать» и говорит, дайте мне, пожалуйста, газету. Его спрашивают, вам какую? Он говорит, я патриот и читаю российскую прессу. Подают какую-то российскую газетку. Он говорит, одну еврейскую, пожалуйста. Продавец аж высунулся из киоска и говорит, я таки извиняюсь, а нахуя вам нужна еврейская газета? Он говорит, я из жопы вытираю. Он говорит, ты что, давно уже вытираете? Он говорит, скоро будет 1/2 года. А, ну вытирайте еще 1/2 года, и скоро ваша жопа будет умнее, чем ваша голова. Урок иврита в общеобразовательной израильской школе. Учительница зовет к доске Мойшу, говорит, Мойша, что ты вчера делал после школы? Он говорит, я после школы играл в песочек. Она говорит, напиши, пожалуйста, на доске слово «в песочек». Он пишет, песочек. Она говорит, садись, 5. Теперь тейбл, скажи, пожалуйста, что ты делала после школы? Она говорит, я вчера после школы играла с Мойшей в песочек. У меня был совочек. Она говорит, отлично, напиши, пожалуйста, на доске слово «совочек». Она пишет «совочек». Тейбл, садись, 5. Теперь Муталиб Саид ибн Ахмед Бей. Скажи-ка, что ты вчера делал после школы? Он говорит, я попытался поиграть с этим Мойшей и тейбл в песочек, но они назвали меня чуркой с глазами и забросали камнями. Учительница говорит, это вопиющая несправедливость и унижение человеческого достоинства. Муталиб Саид ибн Ахмед Бей, иди, пожалуйста, к доске и напиши 100 раз, чтобы видели все вопиющие несправедливости и унижение человеческого достоинства. Армянин выходит из душа совершенно голый, к зеркалу подошел, так посмотрел, сяк посмотрел, жопа повернулась, у него хуй встал. Он говорит, тихо-тихо, свои-свои. Гаишник на посту тормозит горбатый запорожец. Заглядывает в него и видит, там сидит куча мужиков, совершенно пьяных. Он думает, сейчас разбираться не буду, завтра с утра разберемся. Сажает их всех в КПЗ. На утро дознание. Их пытаются всех поместить в запорожец, но они туда не помещаются. Остается один мужик. Его мент спрашивает, слушай, а может тебя и не было там в машине-то? Он говорит, ну как нет? А кто им, блядь, на гармошке играл? Радист передает сообщение. От объекта ничего не осталось. От объекта ничего не осталось. Повторяю по буквам. Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков. Ничего. Новый русский приходит в супермодный ресторан и говорит, эй, ты, халдей, иди сюда. Только что извольте? Хочу, говорит, уши слона с гречкой. Тот спрашивает, а вам какого слона, африканского, индийского? Он говорит, африканского. Тот съебывается, через 15 минут приходит и говорит, извините, ваш заказ не может быть выполнен. Тот говорит, че, блядь, ушей, что ли, нет? Он говорит, нет, гречка отсутствует, сэр.
молодоженов в первую брачную.

ночь решили объясниться и поставить все точки над «и». Мужик говорит: «Дорогушенька, теперь ты моя супруга и будешь выполнять все, что я тебе скажу. Мне похуй, болит у тебя голова, не болит, блядь. Чтобы я пришел, было все сготовлено, все вымыто, все белье постирано. Понятно?» Она говорит: «Я 100% принимаю правила игры. Только от меня тоже будет одно условие. Каждый день в этом доме в 7 часов вечера будет огромная ебля. При этом мне не важно, будешь ты здесь или нет». Новый русский стоит на перекрестке на 600-м Мерине. Рядом с ним останавливается горбатый запорожец. Загорается желтый свет, и обе машины со свистом вылетают на перекресток. Причем запорожец впереди и скрывается из глаз. Новый русский охуевает. Где-то через 2-3 перекрестка догоняет запорожец. Опять они стоят на светофоре. Загорается желтый свет, обе машины рвутся вперед. Причем идут теперь уже нос в нос. По клумбам, по газонам, блядь, со скоростью 200 км. Наконец они выравниваются и идут тютя в тютю. Новый русский открывает окошко, смотрит за рулем запорожца, сидит старенький дедок. Он говорит: «Дед, блядь, а что дальше-то будет?» Дед говорит: «А дальше будет вторая передача». Звонок в квартиру нового русского. Он открывает дверь. Там стоит человек, одетый в меховой костюм Винни-Пуха. И говорит: «Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья в личной жизни». Достает пистолет. Пух. Двое новых русских решили поохотиться на лосей. Нанимают вертолет. Водила им говорит: «Ребята, так давайте договоримся, по 2 лосей на брата. Больше моя вертушка не поднимет». Они говорят: «Блядь, не сын, нахуй, ученые, блядь». Прилетают в тайгу, они охотятся там 2 дня, набивают по 10 лосей на брата. Водил говорит: «Ребята, больше 2 лосей моя вертушка не возьмет». Они говорят: «Блядь, парень, блядь, ты кого нахуй тут учить собрался, блядь? На тебе денег, блядь, заткни ебало, блядь, свое, блядь. Давай, грузи». Загрузили 20 лосей, они сели, только взлетели, 500 метров, хуякс, ёбнулись на землю. Один из новых русских приходит в себя, толкает в бок второго, говорит: «Васька, где мы?» Тот говорит: «Блядь, кажись, 200 метров от того места, где в прошлом году ебанулись, блядь». Мужик приходит к врачу и говорит: «Доктор, доктор, у меня 8 хуёв, и все они переплетаются друг от друга. Я феномен?» Он говорит: «Ну что, батенька, вы хуеплёт». «Доктор, у меня яйца звенят, я феномен». «Ну что, батенька, вы мудозвон». Письмо в газету «Спид-инфо». «Уважаемая редакция, мой муж просто какой-то сексуальный маньяк. Он ебёт меня всегда. Когда я ем, когда я сплю, когда я читаю книжку, когда смотрю телевизор, когда убираюсь по квартире. Что мне делать?» По скриптам: «Ради бога, простите меня за неровный почерк». Мужик приходит к врачу и говорит: «Доктор, вы знаете, когда я ебу жену, она все время кричит». Врач говорит: «Ну расскажите, как вы это делаете?» Он говорит: «Ну, мы раздеваемся». Он говорит: «Так, вроде все правильно. Дальше что?» «Дальше, говорит, я засовываю хуй». Он говорит: «Так, вроде все правильно. Дальше что?» «Дальше засовываю руку в пизду». «Это руку в пизду зачем?» «Ну, а дрочить-то как?» «Василий Иванович, спрашивает Петька, а ты 2 баб одновременно можешь выебать?» Он говорит: «Могу». «Это 3. «И 3, говорит, Петька, могу». «А мужика, говорит Василий Иванович, могешь?» Он говорит: «Не, мужика не могу. Я ж консерваториев не заканчивал». Новый русских приходит в контору, спрашивает шефа. Секретарша говорит: «Ну, нету шефа». Он говорит: «Что делать?» Ну, говорит: «Оставьте ваш телефончик». Он говорит: «Дура, что ли? Уже штуку баков стоит, блин». Жена с подругой возвращается домой, открывает дверь и смотрит, как посреди кухни стоит муж и с ожесточением дрочит. Жена говорит: «Ёб твою мать!» Раз хуй в рот проглотила. Подруга: «Это что, ёбнулась, что ли?» Она говорит: «Сама ты ёбнулась. Лучше рот прополоскать, чем потом всю кухню пидорасить». Двое друзей встречаются. Один говорит: «Вот у меня жена каждый день печет пирожки. Каждый день». Второй говорит: «А что ж тебя расстраивает это?» Говорит: «Блядь, ну кто-то же эти пирожки жрет».
жена говорит мужу: дорогой, я сейчас пойду к соседке на 5 минут, а ты, пожалуйста, помешивай кашку через каждые полчаса. Стоят на полке в магазине два магнитофона. Японский и советский. Советский говорит: у тебя кассетка японская? Он говорит: да. Дай пожевать. На стройке приходит комиссия принимать здание. Со здания снимают леса и дом. Хуякс на землю. Выбегает злой прораб и кричит: скоты, я, блядь, сколько раз говорил, сначала наклейте обои, потом, блядь, снимайте леса. Мужик приходит к врачу, врач говорит: ну, вы знаете, получены результаты ваших анализов. Короче, в почках у вас найдены камни, песок. Тут говорит: доктор, скажите мне, где у меня цемент, блядь, я начну строительство, блядь. Жена говорит супругу на званом ужине: прекрати жрать, блядь, ты уже, блядь, раздулся, как шар. Еще один кусок, блядь, и ты лопнешь. То говорит: дай-ка мне еще кусочек, это один нахуй. Маленькая девочка забегает в кондитерский отдел и говорит: дайте мне шоколадную фигурку человечка. Продавщица спрашивает: а вам какую, мальчика или девочка? Она говорит: бля, конечно, мальчик, там шоколада больше. Волк приходит в публичный дом в лесу. Там разблюдовка. Медведица $1000. Слониха $2000. Волчицы $100. Лисицы $100. Мыши полевые пучок $0.50. Заяц приходит домой весь в крови. Его жена спрашивает: что с тобой, дорогой? Он говорит: блядь, битва была, блядь. Слоны дрались с носорогами, нахуй. И я, блядь, был судьей, ну и мне перепало. Она говорит: ну ложись, конечно, отдыхай. Тут прибегает маленький зайчонок, говорит: мама, мама, там у слонихи в лесу месячные начались, папкой затыкали. В аптеку залетает муха. Мазь есть? И говорит: есть, заебись. Два комара влетают в охуенный ангар. Один говорит: блядь, что-то холодно. Второй говорит: хуйня, надышим. Мужик стоит около ларька, пьет пиво. К нему другой подходит и говорит: как пиво-то? Тот говорит: пенистое. Ну, блядь, что, не мог по-русски сказать, чтоб хуёво? Что, по латыни, блядь? Мужик стоит в очереди за пивом, подходит его очередь, ему наливают пол кружки. Он говорит: что это за хуйня? Что это вы не доливаете? Высовывается баба Дуня из ларька и говорит: мужики, блядь, этот пидор хочет, чтобы вам пива не хватило. Стоит очередь за водкой, виноводочный отдел. Все стоят, трясутся. Вдруг приходит интеллигентный человек в шляпке, в очках, и говорит: господа, я родился 7-месячным. Я на 2 месяца раньше срока. Пропустите меня, пожалуйста. Тишина. Он говорит: ребята, я 7-месячный. Я на 2 месяца родился раньше срока. Ну, пустите меня, пожалуйста, без очереди. Поворачивается второй или третий человек от начала, тоже в шляпе, и говорит: мы тут посвящались и решили вас, сэр, послать в пизду еще на 2 месяца.

Монашка приходит в виноводочный отдел, говорит, дайте, пожалуйста, две бутылки водки. Продавец говорит, сестра, вам же нельзя. Она говорит, это не для меня, это для матери-настоятельницы. Тот говорит, ну, для матери-настоятельницы, конечно. Дает две бутылки водки, заканчивается его смена, он выходит из магазина и видит, как эта монашка пьяная в жопу валяется рядом с его магазином. Он говорит, что же вы, сестра, меня обманули? Вы же сказали, что это для матери-настоятельницы. Она говорит, да, у нее запор. Вот она, когда меня в таком состоянии увидит, сразу обострется. Монашка возвращалась в монастырь поздно вечером. И вдруг на нее напала банда из 8 человек. И все ее изнасиловали по 2 раза. Изнасиловали и убежали. И вот когда они скрылись из глаз, монашка направила свой взор навстречу заходящему солнцу и произнесла: «Благодарю тебя, Господи, и без греха, и досыта». Просыпаются грузины после жуткой попойки. Один говорит, ребята, есть чем похмелиться? Они говорят, нет, ничего нет. Он говорит, а что там в бутылке? Говорит, а это миносали. Он говорит, ну давай миносали. Мужик приходит в виноводочный отдел на Кавказе и говорит, у вас гуржане есть? Он говорит, есть. Из бадьи наливает вино, наливает через вороночку в бутылочку, этикеточку, хуякс, дает ему. Он говорит, а Вася Субань? Он говорит, есть, наливает. Из той же самой бочки наклейку «Бемс». Он говорит, слушайте, хванчкара есть. Говорит, хванчкара есть, этикетки нет. Сидят в одном французском баре 2 человека у стойки. Один хуячит стакан за стаканом, стакан за стаканом. Второй поворачивается и говорит, месье, вы знаете, каждый второй француз страдает расстройством печени из-за чрезмерного употребления алкоголя. Тот хуячит еще один стакан, говорит, а мне похуй, я из России. Мужик заходит в бар, за ним идет огромный страус и мокрая кошка. Он садится за стол, заказывает водки, ему наливают и говорят, с вас 53 рубля 60 копеек. Он сует руку в карман, достает ровно 53 рубля 63 копейки. Потом заказывает еще что-то, и опять такая же история. Он засовывает руку в карман и достает нужную сумму. Все вплоть до копейки. Бармен удивляется и говорит, скажите, пожалуйста, а как это у вас так получается? Он говорит, понимаете, я как-то один раз просто нашел волшебную лампу, оттуда вылез джинн и предложил мне загадать 3 желания. Первое мое желание было такое, чтобы я всегда имел в кармане ту сумму, которая мне необходима. Говорит, а что это за страус и вот эта мокрая кошка? А это как раз и было второе и третье желание. Я хотел, чтобы рядом со мной была цыпочка на длинных ногах с мокрой киской. Эй, блядь, официант! Я что-то нихуя не могу разобрать, что это, кофе или чай? Что это такое? А какая вам разница, если вы не можете разобрать, что это, кофе или чай? После операции больной открывает глаза, над ним капельница. Приходит медсестра и говорит, вы знаете, что сейчас, пока окончательно не выздоровеете, вас придется кормить через жопу. Он говорит, ну через жопу, так через жопу. Поворачивается на живот. Она говорит, яйцо. Хуяк в жопу. Яйцо. Второе яйцо. Говорит, кофе. Через вороночку наливает. Он, ой-ой-ой. Она говорит, что горячий? Говорит, нет, я люблю без сахара.

0: Ну вот и все. Мне остается только добавить, чтобы женщины тоже не нажрались. Пожалуйста, женщины, помните, пьяная баба пизде не хозяйка. А я, Роман Трахтенберг, прощаюсь с вами. До новых встреч.
1: Ехали медведи как-то на мопеде, а за ними кот, хуй засунув в рот, а за ними раки, оттопырив сраки, едут и смеются, пряники жуют, меж собой ебутся, песенки поют. Зайчики в трамвайчике ёбнулись на пол, тычут в жопу пальчики, это ль не прикол? На воздушном шарике дрочат хуй комарики, а лягушки побледушки дружно прыгают к квакушке, волоча своей пиздой по булыжной мостовой. Паучки мордастые, очень залупастые, едут и ебутся, лижут и сосут, жопы подставляют, яйцами трясут. Ух, какое наслаждение! Это к сказочке вступление. Замечательный куплет, дальше следует сюжет. Муха, муха, цикатуха, хуем сплющенное брюхо, муха срать с утра пошла, муха рубль в говне нашла. Поглядела, покрутила, грязь с монеты соскоблила, оценила этот дар, полетела на базар. Там на рубль дармовой хуй купила золотой, настоящий, новый, полутораметровый. Приходите, гости, нахуй, я вас хуем угощу, подставляйте, гости, сраку, так и быть, озолочу. Ходит муха, да конец все подрачивает, хуем да наперевес поворачивает. Скоро, скоро веселье предвидится, нынче муха у нас именинница. Прибегали к мухе блошки, разводили суки ножки. Прибегали к мухе пчелки, отворяли свои щелки. Прибегали к мухе мышки, пизды маленькие, ишь ты. Приземлялись мотыльки, забегали светляки. Вот как нахуй весело, вот как заебись. Рада всем сегодня, в рот оно ебись. Ковыляла мимо бабушка-пчела, мухе-цокотухе мази принесла. Смазывай почаще, мухе говорит, и мохнатой лапкой дырку теребит. Все, кто приходили, блядство разводили. Как не пустишь, вроде вши, а ебутся от души. Постучался к мухе овод, зацепив за лупой провод, трепыхнулся вверх и вниз, и на проводе повис. Залетели два грача, покружили хохоча. Подрочили, тут червяк к ней приперся, но хуяк, пучеглазый старичок, паучок, нашу муху на бочок и в толчок. Говорит: «Ну что, девчонка, я паук, тебя в сторонку отволок не просто так. Развела тут, блядь, бардак». Взял ее за хоботок и к себе промежду ног. Хочет бедную задрать, цокотуху отъебать. Закричала она, завизжала она: «Дорогие гости, помогите! Старика-злодея уебите! Приютила я вас, хуй купила для вас, а уродливый паук пристает ко мне». И вдруг все жучки-паучки пересрались, по щелям в тот же миг разбежались, еще пуще хуями задвигали, еще шире пиздище раздвинули, спрятались, не замечают негодяя и кончают. Мухины знакомые, чудо-насекомые. Тараканы под диваны, а козявки те под лавки, все букашки под кровать, страшно в рот его ебать. А кузнечик, хуй, зеленый огуречек, самый первый ускакал, паучищища приссал. Что за гости, побледухи, не идут на помощь мухе? Но в это время бандюга не шутит, руки-ноги страдалицы крутит, словно демон над жертвой склоняется, удивить муху хуем пытается. Муха дух свой испускает, тут же лапки опускает. Вдруг, откуда ни возьмись, пьяненький комарик, а в руках его горит, охуеть, стопарик. Ебанул стопарик, блять, и давай на всех орать. Что? Хуище золотой? Да насрать, я не такой. Я не буду с вами мериться хуями. Мне бы водки ебануть, а после того уснуть. Нехуй, бляди, плакаться, коль решили трахаться. Осушил стопарь комар и закончил свой базар. Тут козявки из-под лавки повысовывали лапки. Посмотреть решили разом на разборки эти. Сразу тараканы осмелели, повылазили из щели. Червячки свои писюли залупили в раз. А хули? Прибодрилось сучье братство, продолжать решило блядство. А кузнечик... Ах, кузнечик, хуй, зеленый огуречек из-под плинтуса показал член. Вот, мол, вам от меня хрен. Паучишка-старичок цокотуху из толчка не пускает. Посадил, блядь, на толчок, обнимает. Но комарик-удалец хуя не боится. Еванул еще малец и опять храбрится. Не боюсь я старика, извращенца-паука. Сейчас как ёбну сотку, принесите водку. Во как нахуй весело, вот как заебись. Вся закуска в месиво, в рот оно ебись. Испугался паук, обосрался паук. Ты не пизди меня, мой любезный друг. Я ведь старенький совсем, я комариков не ем. Я обычный кровосос, хуй сосу, порой в засос. А зачем же ты тогда муху тут ебешь, когда мух ебать, поверь, негоже? И въебал ему по роже. Добрый пьяненький комар на всю хату перегар. Я пришел сюда не вдруг, говорит ему паук. Я узнал, здесь есть такой хуй ядреный, золотой. Я частенько мух ебу, жить без ебли не могу. Передернул свой стручок и заплакал старичок. Пожалел его комарик, что поделать? На, стопарик, на-ка, детка, ебани водки, только не стани. Заебла тебя кручина, шестипалый паучина. Паучок-старичок приосунулся, ебанул и о чем-то задумался. Почесал паучачье брюшко, да еще засандалил литрушку. Выпил, крякнул, поперхнулся, поблевал и улыбнулся. Вот пошло тогда веселье, закружились карусели, разливалось и тепло, согревалось и ебло. Хорошо, хорошо, аж до одури, ну-ка ёбни, дружище, а хули? Зажужжал, закопошился мошкарёбистый народ, засвистел, завеселился, сразу видно, пруха прёт. Только муха не жужжит, не пытается, под злодеем лежит, трепыхается. Сука божья коровка погребок открыла ловко и кричит: «Сюда, братва, гляньте, залежи вина, заливайте, братцы, в рот! Ебля после подождет!» Тараканы прибегали, по стакану выпивали, притащились два клопа, засадили полглотка. Приползали две улитки, наблевали у калитки, а букашки те три чашки притащили. Хуля, брашки, на халяву засадить, всем приятно, как тут быть? Червячки те из горла, веселилась детвора, а кузнечик, ах, кузнечик, почесал свой огуречек, пару стопочек принял, да в штаны себе нассал. Но комарик с паучком больше не ругаются, пиздоболят с матерком, черти, улыбаются. Эй, стаканы поднимайте, громче музыку врубайте, насекомые вперед, и ебись оно все в рот. Пчелки склеили улыбки, из пизды достали скрипки, стали скрипочки играть, развлекалку затевать. Червячки на дудочке, словно письки, губочки, и козявочки в тромбоны загундосили гондоны. Тут бухие тараканы притаранили баяны. Во дают, меха разводят, охуительно выходит. А после приперлись зайки поиграть на балалайке. Соскочили заек в вошки, заиграли на гармошке. Ежики на бубнах, мышка на свистке, жаба на стиральной прыгает в доске. Наигрались, наплясались и в говнище все ужрались. Тут-то вспомнили про муху, молодую про бледуху. Из толчка ее достали, бедолагу обтрухали и стакан налили ей, чтобы было веселей. Вдруг хозяйке нашей хаты паучина бородатый прямо в ухо говорит: «Хоть и страшен я на вид, и писюн огромен мой в три обхвата толщиной, но такой сегодня праздник, что я хуем не проказник. Я с комариком прохвостом лучше водки ёбну поста грамм. Комарик тут как тут, сзади подлетает, под огурчик на лету стопку выпивает. Знаю, муха холоста, сучка, бледовата, но и жопа, и пизда, все при ней, ребята. Я комарик, я герой, был интеллигентом, но навек меня запой сделал импотентом. Я ебашу круглый год, хуй дрочу, а не встает. Ну а муха, заебись, водку гложет, сука, мне такая в рот ебись, и нужна подруга». Разошелся тут комар, находясь в загуле. «Я б всю жизнь с тобой бухал, — говорит, — а хули? Становись моей женой, вместе вдаримся в запой, вместе будем водку жрать и под музыку плясать. Ну а кто ж меня ебать будет хуем в ухо?» «Нет, такому не бывать, — отвечает муха». Тут вмешался паучок в водочном припарке. «Я хоть старый, но торчок у меня в порядке. Вам всегда я рад помочь, мухе по уши втолочь. И, конечно, комару, если надо, помогу. Очень славно будем жить. Я ебать, ты водку пить». Призадумался комар, самогон смакуя: «Значит, я при водке пьян, а жена при хуе. Заебательский расклад! Я такому блядству рад! Вот теперь мы все втроем охуенно заживем!» Тут же гости молодцы лапами захлопали, водку сунули концы и забздели жопами. Горько, горько молодым надрываются, а комарик с пауком обнимаются. И целуются они, и милуются, мухи в рот свои хуи тычут, щурятся. Громче скрипки, бубны громче, гости пизды жопы морщат. Балалайки, струны рвите, червяки, клопов ебите. Поднимайте, тараканы, с водкой полные стаканы. Шибче дудочкой играй, нахуй ноты посылай. Заеби всех барабан, каждый в жопу нынче пьян. Ну-ка, бляди, вошки, ебашьте на гармошке. То-то, то-то, то-то, то-то, веселится мошкара. Будет, будет, будет, будет нынче блядство до утра. Пусть комарик не ебет, пусть одну лишь водку пьет. Мы комарику засунем, он бухой, он не поймет. А пока, народ, давай песню громче запевай. То березка, то рябина, край любимый, край родной. Если хуй торчит дубиной, значит, ты еще живой. Без стакана нет веселья, а без ебли жизни нет. Пусть потом ебет похмелье, пить не бросим до 100 лет. Это жизни все снова, повторить хотим мы снова. Водка, ебля и стакан — всем живым единый храм. Но порою так бывает, что-то в такт не попадает. Хуй по пьяни вдруг не встанет, или пизда свина устанет. Водка с еблей плохо дружит, вкруг себя блуждает, кружит. Но не вечен этот круг, если рядом будет друг. Верный, сильный, настоящий, с хуем толстым и блестящим. И поэтому для дружбы нам сейчас обняться нужно всем народом, всей страной. Обоймемся меж собой, разомлеют на огне бури и ненастья, и тогда на всей земле будет мир и счастье. Муха, муха, цокотуха, хуй купила золотой, И сама не знала, сука, что он счастьем налитой. Паучишка отъебашит, ебанет комар-стопец. Где найти семейку краше? Тут и сказочке конец. На деревне мор и голод, по дворам гуляет холод, на пизде морозом лед, дед старуху не ебет. Не встает колун у деда без хорошего обеда, нет былой ебливой мочи, не ебет он и не дрочит. Не дымят печные трубы, всюду срань, говно и трупы, и блуждает смертный запах человечины во врагах. Крыс по норам отловили, на котлеты порубили, накрутили пирожки, да запучило кишки. Всю неделю шкурой срали и рубать их перестали. В общем, мрачная картина. Не орет нигде скотина, только стоны да пердеж. Загрустила молодежь. Нечем ей теперь заняться, молодежь пошла ебаться. И на зависть старикам разбежались по дворам.
2: Ты понимаешь, что ты дебил? И даже на конкурсе дебилов ты бы занял второе место.
3: А почему второе?
2: Да потому что ты дебил.
4: Говорят, что людей надо прощать. Мстить не по-божески. Месть — это зло, которое обычно возвращается. Такие высокие мысли посетили меня в то утро, когда я вместе с грязным, небритым Вителлой въезжал в Халаиб. Уже по дороге я выяснил, что денег у мерзавца мало. Их точно не хватит на билет до России. Он же прилетел сюда, окрыленный моими посулами, наивно веря в свою счастливую продюсерскую звезду. Сказать ему, что и Деда Мороза тоже не существует, в данный момент я не мог. Что, если его сознание все-таки пошатнулось от стресса, и я его просто добил? Итак... Удовлетворив мелкую мстительность, я не проучил дурака, а сам себе повесил камень на шею, с которым и буду блуждать отныне. Эх, говорил же мне папа, Ромочка, никогда не спорь с дураками. Со стороны могут не разобраться, кто из вас кто. Кажется, сейчас сама судьба запуталась, и мне пришлось притащить его к себе в номер, отправить в душ и придумывать, как жить дальше. Вторым неприятным обстоятельством было то, что теперь, чтобы не получить врыло, придется постоянно врать про переворот и короля. А был ли мальчик? Я и сам до сих пор этого не узнал. То есть в моем паспорте стояла виза королевства, а в Витюхином — республики. Сие загадочное обстоятельство и помогло мне выкрутиться. Мы сравнили наши документы еще до того, как я отправил его в душ. Для него теперь история стала понятна, а для меня еще больше запуталась. Что-то все-таки произошло в стране, но что? Халаиб мирно существовал, туристы отрывались, местные делали все, чтобы отрыв был полным, думая лишь о том, как на этом удачно заработать, и никаких революционных порывов не читалось на их лицах. Улыбчивых, грязных и тощих. Может, только России свойственны такие революционные потрясения, что всю страну колбасит, а здесь иначе? Размышлял я. Или они все знают, но скрывают. Скажи туристам, что в стране революция, их отсюда как ветром сдует, а жить тогда на какие шиши? Но что самое интересное, мне и самому, в принципе, революция по барабану. Давайте смотреть на вещи честно. Я влетел сюда по пьяни и сейчас разгребал свою блевотину, то есть зарабатывал на обратный билет. Что и делал, занимаясь временной, но любимой работой, и завел себе здесь долговременных друзей. А все вопросы с визой пойду решать, как только накоплю на тикет. К чему суетиться, теряя доход в рабочие дни? А Витек? Буду брать его с собой на работу. Научу всему потихоньку. Сможем сбивать группы туристов побольше. Поручу ему подводную съемку. Доверю закупку пива, а там... Там что-нибудь определится. Тут мой камень появился из душа. Хорошо пахнущий местным мылом, кретин, его же сейчас облепят все мухи, побритый и счастливый. Ну, в ресторан? Угощаешь? Ох, а куда тебя девать-то? А бабы местные будут? Ты говорил, они темпераментные. Местные бабы? Он рехнулся. Мы же в мусульманской стране. Бабы здесь ходят, закутавшись в хрен знает что, и их нельзя трогать. Меня с моим придурком точно убьют. «Местных не будет, Витек», — жестко сказал я. «Обойдемся туристками. На завтра у нас русская группа». Он радостно закивал. «Ох,
2: Не к добру все это. Ох, не к добру! Если все куда-то поплыли, это не значит, что и вам туда надо, объяснял я на судне нашим туристам. Хорошо, что сегодня попались именно русские. Мне не приходилось делать перевод для Витюхи, который вместе со всеми прослушивал свой первый курс подводного пловца. Не проводить же для него отдельные экскурсии. Тем более, что он, кажется, в них и не нуждался. Ему нравилась веселая компания, бирюзовое море, общий адреналиновый настрой, бесплатная жрачка и молодая москвичка, приехавшая без мужа. Да. Он принял мою информацию буквально. «Делайте поправку на то, что под водой все кажется больше и ближе», сообщил я всем и ему особенно. «Руками ничего не трогать, иначе все будет как всегда. В костюмы под водой не ссать, кораллы не тырить, рыб не ловить и, наконец, главное, не пердеть, чтобы не пугать других аквалангистов». Витьку я поручил первое легкое задание — приглядывать за тетками, с которыми почти никогда ничего не случается, и он радостно согласился. А я следил за мужской половиной, обычно превращающейся под водой в стадо диких водоплавающих самцов, что почему-то нашим туристам свойственно более других. День прошел на отлично. По крайней мере, мне так показалось. Где провел тот вечер и ту ночь Витек, я не выяснял, да мне оно было и неинтересно. Я окучивал в баре немцев. Немцы — очень общительная нация. В 90-е годы я путешествовал автостопом по Европе, и лучше всего нас принимали в Германии. Железный занавес только упал, все активно интересовались Россией, и я заливался соловьем. Анекдоты про баб, жадность и алкоголизм, одинаковые в наших странах, имели успех. Общение — это великая вещь. Бюргеры радостно напивались, не осознавая еще, с чего им попался такой интересный пиздун-собеседник, пока их медленно подводили к необходимости совершить завтра самое увлекательное приключение в своей жизни. А прикормленный мною официант все носил и носил вискарь. О том, что во всем мире давно уже нигде, ни в коем случае нельзя пить сырую воду, знают многие. Особенно опасно

смерть. Сказанные им с выражением слова крепко впечатались в мое примитивное сознание. Но неприятности подстерегают нас зачастую в тех местах, где меньше всего ждешь. Спиртное здесь разводить еще не научились, а вот если лед сделать не из минералки... Пили мы долго, но утро все же пришло. Пахнущая перегаром зондеркоманда погрузилась на шиф. «Ой, вчера ты...» — вспоминали они. «Ой, а мы...» Ерунда. «Если после вечеринки никому не стыдно, значит, она не удалась», — острил я. Впрочем, я еще вчера ободрил всех, сказав, что похмелье лучше всего снимается в море. Витюша тоже пришел, потирая красные глазоньки, один из которых радостно подмигнул мне. Все срослось. Я тут же всучил ему фотоаппарат, пусть щелкает. «Сегодня на корабле лишь одна баба, следить за ней особо не надо». Он разочарованно кивнул. Мы не прошли полдороги, как у меня заурчало в животе. Я не стал долго разбираться в ощущениях и тут же побежал в клозет. Надо успеть все сделать быстро, раньше всех выскочить на палубу и выглядеть свежее Грюне Гуркина. Но когда присел и облегчился, в животе заурчало еще сильнее. Прислушался. Намного сильнее. Решил пока не вставать. Я опускаю подробности пищевого отравления, ибо у меня все прошло достаточно цивильно и обычно. Но я же первым занял толчок. А то, что кто-то постоянно бился ко мне в дверь, как морское чудовище в фильмах ужасов, меня волновало мало. «Никого нет», — сообщал я, то ли вслух, то ли сам себе, точно и не вспомню, тело знобило. Пот лился ручьем, живот скрутило. «Какое нафиг? Откройте, откройте!» На палубе же все происходило намного эффектнее. Я застал только финал той вакханалии, но Витек, счастливо избежавший отравления, потом в красках рассказывал мне, как летали, разбрасывая все на своем пути несчастные немцы в поисках еще одного клозета, как метался капитан и как быстро он нашел выход — мужчин посадить задом к морю на приступочку для водолазов, потом включил малую скорость, чтобы говно уплывало в море. С дамой было сложнее, ей тоже хотелось. Очень хотелось, но она побрезговала сидеть в компании, и ее со всеми почестями усадили на нос, тоже вежливо попросив высунуть зад наружу. Она согласилась, зато держаться ей было удобней всех. И если носы древних судов украшали женские головы, то наш летучий голландец сегодня обрел свежее авангардистское решение. К сожалению, никто, кроме рыб, не любовался ярким зрелищем. Кэп не возвращался в порт, пока все не пришли в себя и матросы не облили суденышко из шланга. Опасался он не столько за нашу репутацию, сколько за свою. С такой историей можно стать легендой городка и придется сменить романтическое название судна на какой-нибудь летучий засранец. Прощаясь с капитаном, я раздумывал, как себя вести и возьмется ли он еще раз возить мои группы, но он был, на удивление, невозмутим. «Подумаешь, понос». Это же не смертельная болезнь, не шторм в 10 баллов, не долговая тюрьма. Это мелочь. У людей трудных профессий стоическое отношение к жизни. Помню, как у меня друзей однажды на флот загребли. Так они отмыли в рубке доисторическую надпись. Кто видел в море корабли, а не на пестром фантике? Кого ебут, как нас ебли, тому не до романтики. Пролечиться все-таки пришлось. Друзья помогали. Али таскал для своего больного гостя какие-то аптечные сборы, заваривал чаи. Я спал день или два. Снился мне кошмар. Опять кто-то ломился в дверь, а я отвечал: «Туалет занят!» Но они продолжали стучать. Проснулся уже в тишине. За окном стоял розовый закат, в комнате пахло травами, а самочувствие было хоть куда. И я вылез прогуляться. Боже, сколько произошло всего лишь за сутки! Мне рассказывали об этом и официанты в ресторанчиках, и туристы, и Али, который ухаживал за мной последние дни. Ведь ко мне действительно ломились. Все благодаря Витюхе, не терявшему времени даром. Оказалось, уже в первое погружение он сорвал черный коралл в подарок той самой москвичке. Кретин не знал, что все ракушки и кораллы надо долго вываривать, иначе они начинают гнить. Дама тоже не знала таких подробностей, она приняла запрещенный законом к вывозу подарок и, чтобы горничная не нашла его в номере, спрятала в шкафу среди вещей.
Вот

0: тут он и загнил. Первую ночь девушка ничего не заметила, пребывая в объятиях щедрого гражданина. Кроме того, запахи мы ощущаем лишь при их изменениях. Если же он нарастает постепенно в комнате, наш нос также постепенно привыкает к нему. У москвички еще имелся шанс учуять недоброе утром после выхода к завтраку или днем после обеда, но ее прихватил легкий насморк, что вполне естественно после погружения. И только к вечеру, когда ситуация стала совершенно патовой, она осознала, что что-то не так. Выйдя к своему драгоценному любовнику в дорогой ресторан своего дорогого отеля, побрызгав дорогими духами свое дорогущее открытое платье, она несколько удивилась реакции окружающих. Соседи по столику под разными предлогами быстро скрылись, любовник строил очень странные рожи и быстро сбежал. Она обиделась и пошла гулять. Прохожие туристы отворачивались, местные мужчины шарахались. Если бы она только знала, как пахнет гниющий коралл, как сильно въедается во все его запах и какую вонь издает ее платье и волосы. Невозможно описать столь странный и резкий аромат. Здесь слышны нотки и гниющей рыбы, и аромат человека, наделавшего штаны 2 дня назад и не снявшего их, и запашок старенького доброго морга. Если океан называют колыбелью жизни, то представьте запах гниения всех органических созданий на планете, сваленных в одну помойку. В придачу коктейль был заполирован дорогими французскими духами, а когда смешиваются сразу 2 таких противоположных аромата, ситуация становится... Даже не знаю. Нет сколько-нибудь приличных и адекватных слов в языке, чтобы рассказать о ней. Вечер, проведенный красавицей в одиночестве и недоумении у моря, все-таки пошел на пользу. Пусть слезы обиды текли по щекам, но теплый морской воздух прочистил нос. Вернувшись к утру, разбитая и зареванная в свой номер, она замерла уже на пороге. Страшное, сладковато-могильное гниение, словно под кроватью спрятан несвежий труп, заставило ее остановиться. Москвичка отпрянула, еще раз глянула на дверь. Номер 312. Все правильно. Она кинулась искать горничную, не решаясь даже войти в этакий дерьмосборник, но, пробежав 4 метра, тормознула. Как в тумане пронеслись вчерашние воспоминания, люди, морщившие носы. Она покраснела и покрылась потом, поняв, что еще вчера пахло так же, как и ее комната. А все потому, что... коралл! Зажав платком нос и стараясь не дышать, девица добралась до шкафа и вынула из кармана любимой блузки, завернутый в бумажный пакет, пахучий подарок моря. Вопль ужаса и гнева разбудил весь этаж. Еще бы! Отправляясь на курорт, она взяла самые любимые, красивые и, главное, дорогие шмотки, теперь уже безвозвратно испорченные. А что она скажет мужу, вернувшись с пустыми чемоданами? А? Нет, даже без чемоданов, иначе народ просто откажется ехать с ней в одном автобусе. Поняв причину всех ее бед, она кинулась ловить Витька. Уж инструктор должен был знать, чем все закончится. Зная, что он живет в Гранд-Паласе, она рванула туда, но попала не в наш, а в тот, что подороже. Там, едва не разнеся ресепшн, пыталась добиться правды, пока ей, наконец, не объяснили, что отелей с таким названием в городе 2. Более того, ее даже проводили до нашего, чтобы она больше не возвращалась. Немного успокоившись по дороге, дама стала вести себя хитрее. Поняв, что криком добьешься немного и сохраняя милую улыбку, она выспросила у Али, где мы живем, и только дойдя до двери, выплеснула свой гнев на наше скромное обиталище. Именно ее вопли «Открываю рот немедленно!» слышал я во время крепкого лечебного сна. Мне рассказывали, что разъяренную тигрицу оттаскивали сразу несколько человек, которые, правда, долго потом мылись и проклинали моего Юнгу. «Но чего не сделаешь для больного друга?» Витюлю она, конечно же, не нашла, ибо он хорошо замаскировался. Причем сделал это неожиданно умело. Ведь, как оказалось, ни одна она хотела порвать его, как тузик, грелку. Полгорода грезило о том же, но Настоящих буйных мало, вот и нету вожака. Я ведь еще не рассказал, что делал Витек на летучем засранце. Хотя умный читатель легко догадается. Получив камеру и наказ всех снимать, Вителло именно этим и занялся. Причем даже непонятно, винить ли его за честно проделанный труд. Позже, напечатав снимки и видя, что я еще не пришел в себя, он решил сам их продать. Не пропадать же добру. И действительно, ему удалось все сбыть с рук. Те из немцев, которые пребывали в сознании, выкупили снимки за обычную плату в $10, а потом выложили еще 100 за фотопленку. Обрадованный своими коммерческими успехами, новоявленный папарацци не учел одно маленькое обстоятельство. Тот чувак, что обычно печатал снимки туристов, тоже всеми способами стремился заработать, а потому и продал попавшие к нему веселые картинки в местную газетенку. Утренний тираж разошелся на ура! Тут на Витька открылся сезон охоты. Более-менее оклемавшиеся немцы примчались в дорогой Гранд Палас, где им тут же дали провожатого до дешевого. Али сумел не впустить их в номер, а мне в тот момент снилось море, туалет и крики «Откройте немедленно!» на немецком языке. Еще моего идиота искали капитан нашего судна и матросы, опозоренные такими кадрами. Короче, что тут можно сказать? «Научи дурака Богу молиться!» Он себе лоб расшибет. Единственное, что наш жулик делал умело, прятался. Впрочем, он заработал бабки по местным меркам бешеные и за определенную мзду.
1: Лучше в свое время говаривал, женщина — это есть извращенная форма существования материи. Липнет. Действительно, женщина, на мой взгляд, подобна вши. Она сначала селится, потом кровь сосет. И когда она высосала из вас все соки, у нее еще хватает наглости смеяться в тот момент, когда вы раздеваетесь. Но я выяснил, чего же у женщин месячные. Дело в том, что эти гадины из нас, из мужиков, весь месяц кровь сосут, излишки выливаются. Ну, собственно говоря, дело хозяйское. Женщина чем отличается от мужчины? Женщина хочет, чтобы мужчина сначала поводил ее по ресторанам, по театрам, чтобы решить, стоит с ним ложиться в кровать или нет. Мужчина, он наоборот. Он хочет сначала женщину уложить в кровать, чтобы решить, а стоит ей вообще гулять дальше-то или нет. Так вот, как-то молодой парень проводил девушку от ресторана до дома. Стоят около подворотни, он ее поцеловал в щечку, она его тоже поцеловала в щечку. Он ее в щечку, она его тоже в щечку. Он думает, блядь, надо же когда-то начинать. Расстегнул ширинку, достал свой хуй и положил ей в руку. Она по инерции взяла, увидела, покраснела, побледнела, а потом как закричит «Знаешь что? Пошел ты в жопу!» и побежала, побежала к себе на пятый этаж. Стоит возле своей двери, возится с ключом. Вдруг слышит у себя за спиной прерывистое дыхание. Она поворачивает голову, видит, стоит тот же самый парень. Она говорит «Чего тебе еще надо?» Он говорит «Знаешь что, я тебе скажу, девочка, ты хуй мой, пожалуйста, отпусти!» Да, действительно, женщина кусочек хлебца двумя пальчиками берет, а в случае чего и за хуй двумя руками хватается. Вот меня всегда интересовал вопрос, почему же мужчины уходят от хороших жен? Потому что, наверное, думают, что следующее будет еще лучше. Тогда возникает параллельный вопрос. Но зачем же они живут с плохими? Потому что боятся, что следующее будет еще хуже. Вот вспоминается история. У изголовья умирающего мужа сидит его будущая вдова. Он говорит, дорогая, я умираю, и поэтому хотел бы тебе покаяться перед смертью. Она говорит, давай, давай, давай, давай, умирай, не отвлекайся. Он говорит, нет, я хочу уйти на тот свет с чистой совестью. Дорогая, я спал не только с тобой, но и с твоей сестрой, с твоей лучшей подругой и даже с твоей мамой. Она говорит, я знаю, дорогой, именно поэтому я тебя и отравила. Вы знаете, я всегда считал...
2: Доченька, очень просто. Открыл я как-то телефонный справочник наугад, ткнул пальцем в страницу и набрал попавшийся номер. И что? Ну что, попал прямо к маме на работу. Поговорили, мама мне сразу понравилась, и голос ее, и мысли, и манера эти мысли выражать. А как мамина работа называлась? Ой, доченька, давно это было. А, впрочем, секс по телефону, кажется. Мужик с женой останавливают такси. Мужик спрашивает, скажите, пожалуйста, а сколько стоит доехать до рынка? Таксист говорит, 100 рублей. Мужик, а если вместе с женой? Таксист, 100 рублей. Мужик поворачивается к жене и говорит: «Говорил я тебе, блядь, дура, что ты нихуя не стоишь».

Пряталась в кустах. Очередной продюсер, намазав гримом фейс, сменил свой пусер на кожаное карабаса-барабаса одеяние, с кнутом вошел в увесистое здание. Зинуля щурилась. Окно открыто. Сквозь занавески было видно, как сквозь сито, что Энгельс подошел к трем именинникам. Те дали ему сразу 3 полтинника зелеными американскими деньгами и сняли брюки вместе с сапогами. Министры были толстыми, румяными, а стол укомплектован плотно дамами в алмазах и изысканных мехах. Стол дружно выдохнул «Ах! Ах!» и Энгельс начал толстяков пороть. На жопах колыхалась плоть, все гости поглощали торт, украшенный болтом из сбитых сливок, и напевали весело, игриво. Хэппи

0: Ую! Затем министров Энгельс поместил на крюк. Зинуля всхлипнула. Правительству каюк. Но нихуя! Не тут-то было! Такое положение тел министров возбудило, все трое выли долго и натужно, затем, спустив на землю мутной лужей, набросились втроем на мармелад. Хвалили Энгельса. «О, вы маркиз де Сад! Прекрасно! Мы довольны! Праздник на славу удался! Еще деньжат, проказник!» «Да не мешало бы!» — ответил им садист. И, получив зеленый лист с двумя нулями, молвил. «Вот спасибо! Расслабимся? Еще разок на дыбу!» «Наебывает!» Зиночка в кустах бесшумно спрятала соплю в рукав. «Три музыканта! Энгельс Марамой!» И по-пластунски поползли домой. Наутро навестили Зинаиду, та сразу. «Что, похож продюсер на Шахида?» «Похож, ведь правда, мальчики? Похож!» «Таких, как у него, немного рожь, тем более с такой растительностью. Все это очень, очень подозрительно. Вот потому мой Коля вновь статью слепил. В ней написал: «Прикройте срочно тыл». Прикрывшись музой, затесался среди нас опасный элемент — Усама Барабас. Теперь продюсер в розыске. Пиздец! Зинуля, ну какой ты молодец! Вся группа подтанцовку обнимала, та увлеклась, и Зину отъебали. Газета Колина слыла читаемой газетой. Печатались в ней сексуальные памфлеты про жизнь, про половую, про загадки Марса и новости из Врата, случай с Марксом. А тут ошеломляющая первая страница. По центру примечательные лица: Бен Ладен и Саддам Хусейн. Чуть сбоку продюсер Энгельс с волосатой жопой. В руке огромный ядерный заряд и надпись злая: «Энгельс – гад!» Продюсер утром встал, открыл газетку, себя увидел, заглотил таблетку просроченного валидола. «Я в жизни не держал ни тола, ни динамита, никакой взрывчатки. Вдруг ёпс!» Взорвали дверь входную. «Гадкий, вонючий, мерзкий террорист!» ОМОНовец достал бумаги лист. «Так, составляем протокол. Сидит один, жует, козел, какую-то таблетку. Видимо, наркотики. Сам низкорослый, борода экзотика, вид ненадежный, ставлю перед фактом. Задержанный готовился к теракту. Поверьте, я миролюбивый. Вот ягодки. Хотите сливы?» ОМОНовец съел сливу. «Как зовут?» А Энгельс: «25 минут восьмого». Командир ОМОНа: «Что?» Продюсер: «Обещали-то тепло, но сами знаете, прогноз не часто точен». «Да ты не слышишь нихуя. Короче, давай-ка собирайся и в тюрьму. Я тоже осень раннюю люблю. Унылая пора, очей очарование». ОМОНовец: «За мной!» Продюсер: «Где?» Начальник наручником к себе тетерю приколол, два раза ёбнул и увёл. Песня восьмая, укол пятый. У мужчины оставалось. Тут было всё, что только можно пожелать. Как будто здесь была собрана красота всей страны. Леса принесли сюда свой зелёный наряд, реки протянули свои протоки, долины наградили зелеными лугами, низины расстелили ковры из мха и папоротника, море украсило шельфами и фьордами, горные склоны поделились скалами и плоскогорьями, а поля одарили плодотворными пашнями. Мужчина с каменным лицом лежит на шконке по соседству. Папан читает. Вместе детство припоминают чудаки. Открылась дверь. «Что, мудаки, устроили избу читальню? Пора шумыли?» «Да, начальник». Дверь хлопнула. Скрипя в замке, ключ повернулся. «Что-то мне опять немножко плоховато», — сказал папан на ухо брату. «Что за проблема? В жопе ампул один остался. Вах-вах-вах». Папаня от восторга ахнул. «И шприц есть у меня в носках!» Ширнулись. поле. Солнце светит, русское поле. Так хорошо. Маленький папа сидит на лафете. Рядом Кутузов, Бородино. Кутузов глаз уставил в небо. Где пороху немножко взять? Мне пороху маленько треба. Пора столицу поджигать. Папан, вы лучше помогите из плена Дынина гусей спасти, а после, Миша, жгите, хоть черта в ступе.
1: Yes, окей.
0: Илларионович вынул банку безалкогольного пивка французского и валерьянку. Сказал: ну что, мои войска, кто пьяный в жопу и избитый, еблом своим уткнулся в куст? Кто баб ебет, ворча сердито, мотая длинный грязный ус? И похуярили вдвоем папаша с полководцем. Кутузов «Цыц!» повел еблом, присел возле колодца. А папке, прости говном, его в траве не видно, хуячит грузовик зерном, на ферму очевидно. Автомобиль догнали, в кузов, закапал в глаз себе Кутузов французских капель, проморгался, врага концлагерь приближался. Ну вот и Дынина оплот. Табличка: посторонним вход в концлагерь строго запрещен. Кутузов бац и за рулем. Шофера оглушив мушкетом, ворота въехал как комета. Сбил двух рабочих с пылу с жару. Навстречу Дынин сам с гитарой и доктор Ватсон. «Ну-ка нахуй отсюда, милые друзья!» И начали вдвоем кривляться, как клоуны. «Лю-лю, ля-ля, хрю-хрю!» Всем стало очевидно, что нажрались они солидно. «Валите, мы дружка спускаем, дружок ротвейлера-самец вас моментально покусает, а может откусить конец. Отдайте птиц!» Папаня гордо фельдмаршалу на эполет присел, а Дынин тихо под аккорды блатные пьяненько запел. «Пиздец, пиздец, настал обоим, приперлись тоже два героя». Вдруг с пулеметом кто-то: «Бля!» Папаша глянул. «Нихуя!» Обрадовался, шепчет в ухо: «Приветствую, товарищ Сухов!» А с ним в буденовке Петро: «Товарищ Дынин, где оно?» Старушка акак на бекайзе: «Как метко бы подметил драйзер, вам, видно, хочется в тюрьму. Отдать гусыню, мать твою! И остальных всех, остальных!» Кутузов Дынину под дых воткнул холодный ствол мушкета. У Дынина аж сигарета затухла. Дынин: «Всех гусей во двор! Съебу, пожалуй, за бугор, в Голландию ебёна мать! Паштет гусиный выпускать еще никто не запрещал!» Забрал дружка и убежал. За ним вдогонку доктор Ватсон. Все гуси начали смеяться, щипать друг друга, поздравлять, лапшу из баков выливать. Тут из барака номер 6 та стая странная с хуями на туловище. «Папа, есть! Все живы! Машут головами от радости туда-сюда, смешные! Позади беда! Вот только к вам вопрос один. Куда девался гусь Мартын?» «Так он съебал давным-давно, через колючку и в гумно. Давным-давно, давным-давно, давным-давно». Папашка сразу растерялся, задергался, заволновался. «Где мне теперь его найти? Я должен кореша спасти. Что дальше делать, я не знаю. Возьму-ка книгу». На свете, братцы, все говно. Все мы порою, что оно. Пока бокал пенистый пьем, пока красавиц мы ебем, ебут самих нас в жопу годы. Таков, увы, закон природы. Рабы страстей, рабы порока, стремимся мы по воле рока туда, где выпить или ебнуть. И по возможности все даром, стремимся сделать это с жаром и поскорее улизнуть. Но время между тем следит и нихуя нам не простит. То боль в спине, в груди одышка, то геморрой, то где-то шишка. Начнем мы кашлять или дрыстать, или пальцем в жопе ковырять. И вспоминать былые годы. Таков, увы, закон природы. Потом свернется лыком хуй, и как над ним ты ни колдуй, он никогда уже не встанет. Кивнет на миг, и вновь завянет, как вянут первые цветы морозом тронутой листвы. Так всех друзья наскосят годы. Таков, увы, закон природы.
2: Ну, блядь, Хоттабыч, погоди.
1: Враги, кругом одни враги, бардак и полная тоска.
0: Папаня свесил в облака кроссовки, стряхивал песок и материл гусей как мог.
1: Хуячим долго, скоро сутки, пошевелитесь, что ли, утки. Эй, что внизу за обстановка?
0: Папан подергал заголовку гуся-носителя.
1: Покой?
3: Да-да, следите за пиздой. Она ведь главная у нас. Пизда, ну просто первый класс. Всю жизнь практически в полете.
1: И что? Вы все, небось, ебете свою начальницу? Ведь так?
0: Изрек папаня. Но косяк на папу посмотрел с укором.
3: Ебемся? С этим мухомором? Старушка, а как набекайзе, как метко бы подметил Драйзер, трагедия, а не пизда. Старят влагалище года.
0: Хуящат гуси, ветер свищет, на тучке ангелок сидит, чуть сбоку жаворонок дрыщет, и папа по небу летит. Тут сердобольная старушка промямлила:
3: пора вздремнуть, садимся срочно на опушку. Выбьем по сотке, чтобы уснуть, пожрем осоки, покемарим, а утром дальше похуярим.
0: Все за гусыни на посадку. Разбили у костра палатку, открыли водку, заебись, бухнули.
3: Папа, я пись-пись.
0: И убежал за бугорок. Глядит, сидит все тот же клоп, блоха, волшебная зараза, и говорит такую фразу:
3: ну что, допрыгался герой? Усышься, маленький какой.
0: Папаша, и не говорите терлим-бом-бом, терлим-бом-бом. Вы мне размер назад верните, пожалуйста. Там, за бугром, Финляндии не разберут, и пиво мне не подадут.
1: А хуй тебе, иди отсюда. В пути, придурок, жди три чуда. Одно, лишь палочкой и девять дырок крыс ненасытных усмирит. Второе, вынув из мундира, король головку обнажит.
3: А третье, на своем пути придется кое-кого спасти. Вот, может быть, тогда...
0: Заржала блоха и тут же ускакала. Папань застегнул ширинку, бегом опять на вечеринку. Так-так, все тот же коридор, а где же гуси? Где бугор? Колючка? Ебаный ты в рот. Бараки? Что это?
3: Ну вот, попался хуеплетик, славно. Твои друзья в бараке шесть.
0: С очком из марли хуй забавный накрыл папаню.
1: Пойман, есть!
0: Кто вы? Папан задрал ебальник.
1: Я Дынин, лагеря начальник. Тут лагерь, ферма. Мы гусей вылавливаем, пиздюлей им выдаем, и гусь домашним становится.
3: Ребяткам вашим в лесу вы не повезло. Нажрались? Мы их и того.
0: Товарищ Дынин отряхнул папаньку, в тряпку завернул и запихал себе в карман. Папашка высунулся.
3: Гам гусиный, перышки летят, на вышках снайперы сидят,
0: а посреди двора два бака с лапшой кипящей и собака. Собака Баскервилей.
3: Да, вздохнул папаня. Вот пизда, старушка, а как набекайзе.
0: Как метко бы подметил Драйзер, под старость просто охуела.
1: За стаей, блядь, не доглядела.
3: И не видать нам аквапарка, и Хеннесси не похлебать.
0: Но чу, надсмотрщик прокаркал:
1: построится, ебёна мать!
0: Ветеринарный доктор Ватсон гусей на вшивость проверял, и тех, кто все еще пытался горланить, в баки отправлял. У папки с глаз слеза скатилась. Его команда появилась.
1: «Откуда?» – Ватсон поднял кнут. «Из леса! В Хельсинки гребут!» – пропел в ответ ветеринару товарищ Дынин под гитару. «Кто главный?»
0: Тут гусак один из строя вышел.
1: «Я! Мартын!»
3: «Ай, молодца!» – смекнул отец. «Не то вы бабушке пиздец! Пустили бабку на подушке! Ай да Мартын!»
1: «Помог старушке!» «Мартына в карцер!»
0: Доктор Ватсон кнутом гусю переебал и начал мило улыбаться.
3: «Что хуй крылатый, отлетал?
0: Мясник, фашист! Папа не злился. Звонок. Отец с трудом спустился по брючине и к двери.
4: Кто?
0: Оттуда резко. Хуй в пальто! Папан открыл. Там в форме новой Пал Палыч, местный участковый.
1: Что ты творишь тут, Иванов?
0: Читаю книгу про коров. Ой, нет, про этих, про гусей.
1: А сын твой где?
0: Да он злодей к братве уехал. Расстрелять решили мы соседей.
1: Блять, ты Иванов, а не отец.
0: Опять обшмыгался. Пиздец, бери подмышку свою чтиво и похуярили, мудила.
5: А для того, чтобы жена ему не изменяла, изобрел ей робота. Назвал его Боря. И говорит, жена, как захочешь трахать, скажи, Боря, давай. Поняла она, блядь, поняла. Только муж за порог, она разделась и говорит, Боря, давай. Тот на нее напрыгнул и ебет ее, блядь, во все щели. И заебал ее уже, а не знает, как отключить. Стучится в стенку, говорит, Галя! Та говорит, чего? Говорит, ебаться хочешь? Говорит, хочу. Скажи, Боря, давай. Она, Боря, давай. Боря, хуякс, и ебет уже, блядь, соседку. Муж доезжает до аэропорта и вспоминает, что забыл сказать жене, как отключается робот. Он ловит тачку, говорит, свободен? Тот говорит, свободен. Куда ехать-то? Говорит, на Черную речку. Не, говорит, на Черную речку не поеду, там Боря.
6: Как бы мне хотелось увидеть вашу грудь, но хотя бы одну, я вам 500 рублей дам.
7: Хорошо.
6: Ой, как красиво. А не могли бы вы, мне даже неловко просить, ну, хоть половину попы показать? Я вам 1000 рублей дам.
7: Ну, ладно.
6: Ух ты. Девушка, а если вы мне лобок покажете, я вам 400 долларов дам.
7: Давайте покажу.
6: О, вот это да. Девушка, и предлагать так неловко. А сколько бы вы взяли за секс?
7: Девушка, пожимая плечами. Ну, как обычно, 20 долларов.
6: И так киска практически исчезла из моей жизни. Но я решил, что стоит еще раз намеренно вернуть читателя немного назад в тот тяжелый для меня момент. И так она, наконец, исчезла. Но чего я тогда никак не мог ожидать, что вместе с нею из моей квартиры исчезнет еще внушительная часть моих вещей. А она не побрезговала забрать даже чайник, телефонный аппарат и продукты из холодильника. Но это все были мелочи. Она конфисковала подарки, которые сама мне дарила, и подарки, которые мне дарили другие люди. И что, как я уже сказал, меня просто взбесило, она сперла и мои личные вещи. Новые нераспакованные галстуки и новый мужской бумажник. То есть эта тварь уже думала о том, что будет дарить своим новым любовникам. Я даже не сразу смог оценить в полном объеме, сколько именно дорогих штучек она забрала, потому что тупо ходил по дому, испытывая шок. Нет, нет, нет. Погодите, ну не может такого быть. Она же девочка из интеллигентной семьи. Но оказалось, что быть может все. Баба всегда стремится прийти к вам в дом с рюкзачком, а уйти с тележкой, груженной чемоданами. А еще бы хорошо все увезти это на своей машине, которую вы ей непременно подарите, потому что она вся такая прекрасная и молодая. Но раз уж не срослось, то хотя бы воспользоваться вашим личным шофером, что киска и сделала. Я знал, что он возьмется помогать. Сам попросил его об этом. Но я ведь и предположить не мог, что ему придется совершить целых 3 поездки между ее квартирой и моей, чтобы перевезти все шмотки. За один раз они просто не помещались в легковой машине. Когда он, наконец, закончил, уже в поту и пене таскать чемодан, то спросил, а деньги? И это не входит в мои обязанности.
7: Деньги?
6: Она удивилась, наверное, поняв, что пришли те времена, когда ей самой придется везде платить за себя. Но решила как можно сильнее отдалить их. «Деньги Роман отдаст. До свидания». И дверь перед ним захлопнулась. Но буквально через 10 минут она ему снова набрала и испуганным голосом доложила, что случайно забрала мой ноутбук, который нужно срочно вернуть. На самом деле... Она сразу после переезда отзвонилась одному нашему общему товарищу и стала хвастаться, чем разжилась. Когда она дошла до компьютера, приятель с уверенностью в голосе сказал, «Он тебя убьет. Я бы тоже за компьютер тебя замочил. У него же там все. Документы, фотографии, книги, информация.
7: И вот тогда она испугалась. По-настоящему. Когда позже я добивался от нее ответа на вопрос, но почему ты забрала то, что тебе не принадлежало, она, как создание полностью уверенной в своей правоте и даже удивляясь немного моей глупости, ответила, что я человек богатый и еще себе заработаю, а ей это все нужнее. Но это же мое! Никак не мог понять я такой логики. Ах, ну купи себе еще, разве это трудно? А почему я должен покупать, если это мое? Если у кого-то сейчас родилось ощущение, что я был жадной сволочью, и девочка хотела хоть что-то взять взамен за бесцельно проведенные со мной годы, он ошибается. Она ушла с кучей тряпок, купленных мною для нее за огромную кучу денег, и в бриллиантах, которые стоили как квартира. Я ведь уже сказал, что она появилась в моей жизни в очень славный момент – появление первых больших денег и возможности, не задумываясь, их тратить. Что же касается способов, которыми бабы разводят нас на траты и чуют, что вот-вот сейчас-сейчас он начнет раскошеливаться по-крупному, то они достойны отдельной главы. Расскажу на своем опыте. Когда мы только начинали встречаться, киска отказывалась от подарков. «Нет-нет, мне не нужно от тебя ничего. Я же просто тебя люблю. Просто так, бескорыстно. Кстати, это всегда очень приятно, если тетка вас просто любит. Но отсутствие у нее денег постоянно начинает рождать какие-то неудобства для тебя. Например, она живет в очень отдаленном районе, ей далеко мотаться к тебе, и ты снимаешь ей квартиру в центре. У нее есть мобильник, но он постоянно глючит от старости, и ты не знаешь, как ее найти. Тебе это надоедает, да еще приближается какой-то праздник, и ты говоришь, давай я тебе куплю телефон в подарок на праздник. А любимая говорит, почему в подарок на праздник? Он мне уже давно нужен. Давай ты купишь его сейчас, а в подарок что-нибудь другое. Несколько удивившись, однако логика тут есть, покупаешь телефон. Но купить дешевый рука не поднимается. Берешь дорогой. Ты же не бедный человек. Держи марку. Потом тебе нужно вывести ее в свет, а оказывается, что ей нечего надеть. У большинства девочек в этой стране в гардеробе нет вечернего платья. Но раз она идет с тобой к солидным людям, что делать? Надо его купить. А к платью нужны туфли, к туфлям — сумочка, а ко всему этому — пальто и очки для солнца. И ты покупаешь. Она же твое украшение. По ее виду тебя оценивают. Словом, выходит так, что ты ее одеваешь потому, что в этом есть необходимость. Делаешь это в какой-то степени для себя. Одеваешь и совсем не задумываешься о том, что раздевать ее может кто-то посторонний. И совсем не можешь уловить тот момент, когда оказываешься в положении барана, который за все платит. Девчушка очень быстро привыкает к хорошему. За пару лет наших отношений киска пришла к тому, что считала за подарки только бриллианты. А одежда, еда, тур поездки бизнес-классом в дорогие экзотические страны – все это было как бы само собой разумеющимся. Это не подарки. Это часть жизни. Виновата ли она в этом? Наверное, нет. Скорее всего, я сам виноват. Сам ее разбаловал. Старался подтянуть ее под определенный уровень жизни. А дальше жизнь непредсказуема. Даже олигархи попадают в тюрьмы и теряют состояние. А у людей, зарабатывающих на жизнь своим трудом, она и вовсе нередко идет волнами. Спады бывают. По независимым от вас причинам. И вот накануне новогодней ночи, в которую впервые в жизни не работал, я сказал киске, что куплю ей подарок попозже. Она, привыкшая регулярно получать дорогущие подарки, сделала обиженную мордочку, ощетинила усы и спросила, как это? У меня нет больше денег, ты же знаешь. Но ведь все-таки Новый год, дуется она. Я же через неделю везу тебя в Индию отдыхать. На что мы там будем жить? На что мы там будем жрать? И чем ты недовольна? Когда и с кем ты еще туда попадешь? А вернемся, тоже надо на что-то жить. «Да, но ведь Новый год!» И она начинает размазывать по лицу слезы и сопли. А ты, как дурак, ее утешаешь. Хотя послушал бы, кто этот разговор. Девочка, которая год назад работала за $200 в месяц, почувствовала себя миллионершей. Дешевые подарки ее теперь оскорбляют. Она от них отказывается, говоря, «Раз так, ладно, тогда вообще ничего не надо». И ты думаешь, ну и хуй ты с ним. И идешь, и покупаешь ей, как последний идиот, норковый жакет. Потом бегаешь по друзьям, берешь у них в долг. Но тебе не удается отдать этот долг, потому что девочке опять что-то нужно. На самом деле, ей нужно получить компенсацию за каждый прожитый с тобой день. Она все стремится свести именно к этому. Ей абсолютно плевать и на тебя, и на перспективы вашей совместной жизни. Это пылесос, всасывающий в себя все, что можно и что нельзя. И для нее каждый день как последний. Откуси как можно больше, проглоти не прожевывая. Это ее девиз. И ты не столько даже жалеешь деньги, сколько устаешь. Ты не видишь, как строить жизнь с этим созданием. Ну, например, ты покупаешь квартиру, затеваешь в ней ремонт, выбираешь дорогую мебель, чтобы купить один раз и навсегда, находишь в магазине шкаф, понимаешь, что деньги на него практически есть, но не хватает какой-то тысячи долларов. А вечером с тобой рядом садится киска и начинает плакаться, что ей нужны, например, сапожки. «Ну, у тебя же есть сапожки, дорогая!» Чуть не со стоном произносишь ты.
4: «Да, но у меня только черные, белые, синие и красные. А в магазине теперь продаются и зеленые. Таких у меня нет!»
7: «А тебе очень срочно нужны зеленые? Давай вначале купим шкаф, а потом сапожки». Она начинает хлюпать носом и бешено крутить хвостом. Один вечер ты это терпишь. На второй вечер ты опять мечтаешь о хорошем шкафе и думаешь: «Дай-ка перезайму денег у приятеля, чтобы шкаф этот купить, а то никогда не куплю». Звонишь ему, и тут киска, услышав разговор, снова подсаживается и начинает хныкать на тему, как трудно живется без зеленых сапожек. «Но, дорогая, сапожки стоят $600. Такие деньги я всегда найду. Теперь у меня собралась сумма на шкаф. Это важнее. Его надо купить, пока я их не растратил». У нее уже истерика. А ей 5 раз насрать, какая у тебя будет квартира, хотя она сама и будет здесь жить. Ей надо что-то, что она всегда легко и быстро в случае расставания сможет унести с собой. Шкаф не вынесешь. Я злюсь. И в итоге понимаю, что уже проще купить, чем объяснить, почему не сегодня. Да еще какие-то $600. Черт с ними! И ты идешь в магазин и видишь, что сапожки стоят в несколько раз дороже. А еще к ним обязательно нужно купить сумочку и шарфик, подходящий по цвету. Непременно сейчас же. В других местах такого нет и не будет. И ты стоишь в этом магазине. Раз пришел, надо платить. И понимаешь, что тебя развели. Раз киска давно их присмотрела, значит и примеривала. И цену знала. И вообще твой шкаф накрывается медным тазом. Плюнув на все это, а зачем себя травмировать, ты живешь дальше. Но проходит совсем немного времени, и у тебя опять набирается сумма, почти достаточная для покупки шкафа. Ты уже собираешься поехать в магазин оформлять покупку, как вечером садится киска, и все по новой. Карусель, карусель, карусель, карусель, карусель. Если бы киски вели себя так сразу, с первых дней знакомства, мужчине легко было бы ориентироваться, кто есть кто. Но они достаточно хитры. Ты не можешь воспринимать как проститутку девочку, которая живет с тобой, которая работает и чего-то зарабатывает. Ты какое-то время честно веришь, что просто до зарезу ей нужны зеленые сапожки. И только со временем начинаешь понимать, какая из баб сосала из тебя соки, а какая тебя действительно любила. Но помогала всегда только жена. Помню, читал, как один известный поэт просил руки у дамы. Она сказала: «Встаньте с колен, не протирайте наши брюки». Вот так же ведет себя жена. Она твой друг и партнер, работает на семью и на перспективу. А киски, даже если на них жениться, все равно будут требовать с тебя зеленые сапожки. Самое нелепое, когда предлагаешь киске расстаться, она выдает: «Ты купил жене квартиру, когда уходил от нее, а мне?» «Да тебе-то за что?» «А я и за что?» Интересный вопрос о распределении материальных ценностей. Стоит его осветить для всех остальных кисок. Мы начали жить с женой, когда были студентами. Денег тогда ни у кого не было и в помине. Не было квартиры, не было возможности сразу двоим делать артистическую карьеру. И поэтому карьерой занимался только я. А она, талантливая актриса, помогала подняться мне, при этом поставив крест на своей карьере. Мы вместе съели пуд говна, прошли огонь, воду и медные трубы. Вместе пришли ко времени, когда уже можно позволить себе все, что угодно. Когда появились деньги, я стал постоянно предлагать. Давай купим тебе новое платье. Платьев мне пока хватает. Давай лучше подкопим и купим еще одну квартиру. Будем сдавать в старости. Деньги будут. Она не думает о том, как меня развести на бабки. У нее другая задача – сделать, чтобы в жизни не было провалов. Ведь жизнь состоит из полос, как зебра. Черная, белая, черная, а в конце жопа. Зебра кончилась, но с женой ты гораздо реже рискуешь оказаться в этом славном месте. Она видит черные полосы и старается их обойти. Она предпочтет исключить из своего гардероба зелено-красные сапожки, пусть будет все серым. Зато стабильным. И во времена, когда я не мог найти работу, работала она. И не складывала все заработанные деньги в свой карман, как это делала киска. Поэтому я ей и купил квартиру. Содержал ее и своего сына. А киски, они не могут этого понять. Но почему? Может, у них в голове все по-другому устроено? Ведь почему, понимает даже мой сын. То есть я совсем не хотел, чтобы он это понимал. Мы с женой скрывали от него, как живем. Он знал только, что папа работает в Москве, а на выходные возвращается домой. Месяцев через 8 сын стал догадываться, что что-то не так. А в один прекрасный день, когда он был у бабушки, та не доглядела, и он увидел сюжет по телевизору, где рассказывалось, что я живу в Москве с такой-то девушкой. Я изо всех сил тянул киску в телевизор, во все СМИ, да и вообще куда угодно. У ребенка была истерика. Немного придя в себя, он стал звонить маме. «А почему папа живет с этой девушкой?» — всхлипывала трубка. «Она ведь даже некрасивая». Ну что ему можно ответить? Жена позвонила мне и предложила все объяснить самому. Я позвонил и разъяснил ребенку, что все это вранье. Это же шоу-бизнес, сынок. Ты разве не знаешь, что там все сочиняют про себя разные небылицы? Мы тоже с мамой сочиняем. Ну что ты? Кажется, он не очень мне поверил, но через какое-то время успокоился и даже простил меня. А Ленке сказал... «Мама, не надо папу трогать. Пусть он поживет с этой тетенькой. А потом, когда у папы деньги закончатся, и она от него уйдет, он придет к нам, и мы его простим». И это 10-летний ребенок. Так что, думаю, логика жизни всем понятна. Прощаясь с киской, я отстегнул ей денег ровно столько, чтобы оплатить съемную квартиру за первый месяц. И то только для того, чтобы поскорее от нее избавиться. Именно поэтому... Я понимаю, почему она капризничала и цеплялась. Не в любви дело. Просто сложно уйти из хорошей квартиры в халупу, которую ты сможешь снять, рассчитывая только на себя. И одна уже не сможешь ужинать в ресторанах и одеваться в хороших магазинах. А это жутко. Ко всему хорошему, как было уже сказано, быстро привыкаешь. Наученный этим горьким опытом, стараюсь подсказать коллегам-мужчинам. Не надо торопить процесс привыкания каждой новой своей бабы к хорошему. Напротив, надо сдерживать его как можно дольше. Хотя и трудно, но нужно. Ведь это, как ни банально звучит, единственный показатель искренности ее чувств. Как только ты начинаешь дарить подарки, тебя сразу же начинают терзать сомнения. А вот теперь, что ее интересует больше, ты или деньги? Но, кстати, бабы это знают и этим пользуются. Вначале говорят... «Мне не нужны подарки», и, не принимая их, доводят мужика до исступления. Часто фраза «мне не нужны подарки» обозначает, что ей нужно все. Чего там твои подарки, когда она редкое животное и хочет попасть в Красную книгу, в твой паспорт, и имеет право на половину всего твоего имущества? Знаете, было бы не жалко, если бы баба того стоила. Я, уходя, оставил жене все за верность. Верность. Вот за что женщине дарят подарки. Ты уверен, что это твоя баба. Что она любого отошьет и не продаст. Она предана тебе, и за это ничего не жалко. А когда наоборот, когда понимаешь, что ты ее одевал как куклу ради того, чтобы на нее другие активнее заглядывались, хочется перегрызть ей глотку. В таких ситуациях все по-разному поступают. Мне нравится, как сделал один достойный человек, поймав постоянную любовницу с мужиком в постели. Он не стал душить ее, как Отелло, рискуя попасть в тюрьму. Он ей устроил перерасчет.
4: Значит так, дорогая, мы вместе 3 года. За это время я подарил тебе квартиру, сумма такая-то, машину, сумма такая-то, сводил 10 раз за границу, стоимость путевок такая-то, подарил драгоценностей на такую-то сумму. Итого я потратил на тебя $1000. Я дарил тебе это, полагая, что ты живешь только со мной и любишь только меня. Сейчас я вижу, что это не так. И раз ты гуляешь, значит, ты шлюха. Шлюхам нужно платить деньги. Мы встречались 2 раза в неделю. Трахаешься ты хорошо. Поэтому за секс считаю по максимуму $300. В неделю 600. В году 52 недели. За 3 года набежало 600 на 52 и на 3 года 93 600. Это твои деньги. Также можешь оставить себе украшения. Это твои подарки. Остальное мне верни. С тебя еще столько-то тысяч долларов. Конечно, она не могла вернуть все. Да и не очень-то хотела. Поэтому понадобились бандиты. Они сумели отнять у красавицы все. Незадачливый любовник, правда, назад не получил ничего, но он и не жалел об этом. Главное — свершить справедливый суд. Ведь когда платишь за ее любовь, а это подразумевает верность, так это одно. А когда баба неверна, у мужика полное ощущение, что он переплатил, потому как продажная любовь имеет небольшую стоимость. К сожалению, когда ты объясняешь деточке, что почем, она не хочет с тобой соглашаться. У нее свой взгляд на события и на твое место в ее жизни, и на твои вещи, которые надо справедливо поделить между вами. Что она и делает, когда тебя нет дома. И ты, вернувшись в голые стены, вы достаете из холодильника кусок сала и кладете на весы. 100 граммов. Берете сало в руки и мнете его. Мнете. Снова кладете на весы. 100 граммов. А ручки-то в сале? Люблю я, знаете ли, почитать про себя любимого новости в интернете. Причем интересно читать как хорошее, так и плохое. Плохое даже интереснее, потому как что хорошего нового я могу про себя узнать. А по поводу плохого... Целый букет, сплетенный из фантазий, злобы, чувства глубокой неудовлетворенности и комплексов пишущего. Но бывает информация другого рода. На днях залезаю в интернет, где набираю свою фамилию, может, что нового привалило, и нахожу там некое артистическое агентство, которое оказывает посреднические услуги людям, желающим провести праздник с известными и неизвестными артистами. Среди фамилий предлагаемых звезд значится и моя. Несколько удивляюсь, с агентством таким незнаком и даже о нем не слышал. Потому и решил проверить. Позвонил, представился как клиент и сказал, что хочу на день рождения жены, назвал конкретную дату, пригласить Трахтенберга. Попросил узнать его стоимость, насочинял по ходу дела, что жена моя большая его поклонница. В агентстве пообещали, мы позвоним ему, спросим, когда он свободен и за сколько готов работать. Сижу, жду звонка. 1, 2, 3. Но никто не звонит Трахтенбергу, не зовет его на работу. Зато из агентства вскоре перезвонили мне, как заказчику, и сообщили: Трахтенберг берет за выход $25 000, плюс билеты бизнес-классом из Питера в Москву и обратно, ведь он из Петербурга. Я чуть не рухнул с дивана. Какой Питер? Ведь я уже 2 года живу в Москве. Они даже этого не знают, но голос мой не дрогнул. Конечно, дороговато. Но у жены юбилей, что не сделаешь. Диктуйте адрес, куда доставить наличные. Хорошо, сказали они, мы вам перезвоним и договоримся о встрече. И навсегда исчезли. А им обещали $25 000. Я был поражен и до сих пор еще не отошел. Во-первых, в данный момент я беру 10. Эти ребята сильно загнули цену, но раз уж удалось найти лоха, готового заплатить такие бабки, так доведите дело до конца. Ведь вам тогда остается 15 тысяч. Это не маленькие деньги. За них многие стали бы землю рыть. Но почему же они не могли найти меня? Нет номера телефона. Ну и что? Бред! Реклама моего клуба есть на телевидении, в интернете, в журналах. Да, пожалуй, любого артиста разыскать можно. Все где-то постоянно выступают. Почти у всех есть сайты. Я не исключение. Можно найти кого угодно и где угодно. Но ребята из агентства...
7: тупоголовые мальчики и девочки, полная профнепригодность. Доведенная причем до кретинизма. У них даже не хватает мозгов разыскать человека и получить деньги, свалившиеся на них с небес, как манна небесная. Либо ребята просто сами по себе настолько небогатые люди, что не верят в реальность происходящего. Такие гонорары для них — фантастика. Вывод. Они просто занимают чужое место. Теперь представьте, что серьезные заказчики звонят в такие вот левые агентства и просят Трахтенберга. Там называют ломовую цену, и покупатели начинают думать, что у меня, Роман Трахтенберга, совсем съехала крыша. Совсем зазнался этот жирный урод и из ума выжил старый. В итоге я теряю и этот заказ, и этих заказчиков, причем навсегда. И значит, это агентство не просто не умеет делать свою работу, но еще и у меня отбирает хлеб. А некоторые из подобных работников порой поступают с точностью до наоборот. Будучи очень, в кавычках, осведомленными, агентства называют заказчиком сумму гонорара десятилетней давности. Люди приезжают ко мне и привозят $500. «А нам сказали, что вы стоите от 300. Ты им называешь реальную цифру, они пугаются и тоже думают, что у тебя съехала крыша. Они же все заранее распределили. Выпивка 300 УЕ, закуска 100, Трахтенберг 500 максимум, так как это не в Москве, а ехать надо за 150 километров, и 100 УЕ на непредвиденные расходы. А тут, понимаешь, Роман Львович совсем потерял страх и совесть и увеличил гонорар в 33 раза. Больной! Такие люди тоже больше к тебе не придут. Они же думают, что ты человек непорядочный и хочешь на них нажиться. Цену ты выставил ниже в рекламных целях, а сам пытаешься теперь всех развести. Ребята, я честный. Никого не хочу обманывать. Информация, которую вы получаете, идет не от меня, а от случайных посредников, даром жующих свой хлеб. Число им — легион, имя им — дармоеды. У моего клиента день рождения, и он хочет чего-нибудь необычного.

Местный богатей, озабоченный думами о том, как же ему необычно провести день рождения. Молодца ему порекомендовали как фотографа. Ну, надо же юбилей запечатлеть. А наш прохвост, который должен был только снимать, стал выдавать себя из-за специалиста по вечеринкам. Уж на скольких он был и скольких он видел. Правда? — заинтересовался именинник. А мы хотели бы Трахтенберга пригласить. Ты с ним не знаком? Ромка! Ха! Лучший друг! Не моргнув глазом, соврал юноша. «У меня с ним все схвачено. Привезу, не сомневайтесь». Конечно, меня при том разговоре не было, а юноша пересказал его иначе. Однако я на 99% уверен, что проходила беседа именно так, потому что таких мальчиков я видел в своей жизни огромное количество. Кстати, они меня? Нет. Их утверждение, что я или еще кто-нибудь из артистов лучший друг — чистый блеф. Они случайно оказались рядом с кормушкой и осознают, что вот он их шанс, первый или последний, хоть чего-нибудь урвать. А потом у мальчика хватило ума разыскать меня. В принципе, оно и не трудно. Купил журнал «Афиша», нашел телефон моего клуба, вызвонил. Я обозначил сумму. Он перезвонил имениннику, тот согласился. Хлопец набрал меня снова и сказал «Согласен». Я ответил «Приезжай». Промежуток от встречи с посредником и до получения денег – долгий процесс, который не всегда увенчивается успехом. Потому что именно здесь начинаются первые сложности. Заказчик хочет встретиться с тобой, дабы четко оговорить свои желания. Ты хочешь встретиться с заказчиком, чтобы оформить его желание в конкретный сценарий. Заказчик не хочет давать денег, пока не увидит сценарий. Ты не хочешь писать сценарий, пока не увидишь деньги. Но посредник не хочет вас сводить ни под каким соусом. Он боится, что тогда его услуги окажутся не нужны. Познакомил? Спасибо. А деньги? Какие такие деньги-шменьги? Совсем другое дело. Свести клиента и артиста в последний момент, когда и деньги получены, и сценарий написан, и свои люди, фотографы, звуковики, световики, кабацкие музыканты, водители, уборщицы и так далее, которые поделятся нажитым, пристроены. Вот клиент, вот артист. Если что будет плохо, не моя вина. Мое дело вас познакомить и передать деньги. И беда не в том, что он заработал денег. Наживает и бог с ним. Беда в том, что артисты, навязанные покупателю, вообще часто не из той оперы. Конечно, лучше было бы сюда поставить стриптиз, но у меня есть только виолончелистка. Сюда нужно бы попсу, но есть только панки. Сюда нужен бы балет, но есть только дрессировщик. И виолончелистка, оказавшаяся перед толпой пьяных граждан, ждущих стриптиза, должна как-то выкручиваться. Оказаться в такой ситуации крайне неприятно. Главное, отступать некуда. Деньги получены, публика ждет, а уйдешь, сразу дурная слава поползет, мол, данный артист кидает. И тебя уже опасаются приглашать на работу, не зная, чего от тебя ожидать, и не зная того, что виноват не ты. Это тебя кинули, и про тебя еще и поползла дурная слава. Так что, наученный горьким опытом, я всегда стараюсь заранее выцепить телефон заказчика, что очень трудно. Вот и сегодня. Переговоры с очередным посредником из Обнинска зашли в тупик. Шансы получить работу 50 на 50. «Значит, необычную развлекуху хочет?» — уточнил я. «Ну, тогда записывай то, что можно сделать». И выдал спекулянту от шоу-бизнеса несколько разных идей. Всегда имею такие в запасе. Мальчонка выслушал внимательно с видом отличника. Сказал, что все обсудит с заказчиком. Перезвонил мне через пару дней и сказал, что именинник хочет не совсем такие, а несколько другие. «Скажи, пожалуйста, а чем ему мои предложения не подошли?» — решил уточнить я. Юноша мямлил. Ничего не говорил по существу, все мутил. Не понимая, что именно мне делать, я просто послал его к черту, сказав, что либо он напрямую сводит меня с именинником, либо я отказываюсь. Такая непреклонность его добила. А также, впрочем, и мое обещание, что заплачу ему 10% с гонорара. Всегда честно отдаю деньги, ведь и такой прохвост может пригодиться в жизни. Это была серьезная победа на пути к деньгам. Вскоре именинник сам мне позвонил. С первых же минут разговора выяснилось, что мои задумки ему понравились. Особенно идея устроить альтернативный конкурс красоты, то есть набрать страшных баб, придумать им необычные задания и так далее и тому подобное. Кстати, он сказал об этом нашему случайному посреднику сразу же. К счастью для меня и именинника,
Мы вовремя пресекли его поползновение и сделали

0: все по-своему. Тот день рождения гости запомнили навсегда. Но о нем я напишу позже в главе «Пьянки». Сейчас о другом. О людях, которые стоят между заказчиками, клубами или частными лицами и артистами. О посредниках. О дармоедах. Может, конечно, вам показалось, что мы с ним конкуренты, и что его друзья и вправду могли выступить наравне со мной. Если показалось, вы просто никогда не были в моем клубе. Уж не говоря о том, что вообще ни мальчик, ни его приятели никогда не делали ничего подобного. А, соответственно, чудес-то на свете не бывает, ничего и не умели. Более того, юнец и фотографом-то оказался хреновым. Что даже не удивляет. Люди, которым свойственно хвататься за все, как правило, не умеют ничего. Главное артисту – самому уметь бороться с такими типами, учиться их побеждать, а порой, хоть и жалко денег, отказываться от работы, если точно видишь, что добром тут дело не кончится. Ведь потом уже не отмоешься, и бессмысленно будет устраивать очную ставку между посредниками, артистами и заказчиками, выяснять, кто из вас был прав, кто виноват. Как говорил мой папа, Ромочка, никогда не спорь с дураком. Со стороны могут не понять, кто из вас кто. Здравствуйте, Роман. Вас беспокоит из агентства массовых мероприятий имени такой-то матери. Мы с вами уже сотрудничали. Не помню, но все равно здравствуйте. Наш клиент хочет провести новогоднюю корпоративную вечеринку и выказал желание видеть именно вас в качестве ведущего. Сколько это будет стоить?
1: Как обычно, указывается сумма.
0: Мы хотели бы немного поторговаться. Торг, ребятки, здесь неуместен, так как работы очень много. Тогда мы хотели бы с вами встретиться и обсудить детали. Деталь одна. Деньги вперед. Приезжайте. Слыша столь радостную новость, я помчался навстречу. Встретили меня мальчик и девочка, которые долго рассказывали про то, как все будет замечательно и прекрасно удивительно. Через 15 минут я поинтересовался, а что же все-таки будет происходить по сути. Они опять кинулись в мутную пучину бессмысленных поэтических образов и кретинических метафор. Через 10 минут я опять поинтересовался, а что же все-таки будет происходить на сцене? Картина повторилась. А еще через 20 минут я понял, что имею дело с ненормальными. Где деньги? Сейчас принесут. Давайте пока поговорим о мероприятии. Спасибо, я уже все понял. И что же? Что? Что все придется делать самому. Вы в этом деле ничего не петрите. Я сам встречусь с заказчиком, выясню, что ему нужно, напишу сценарий и сведу вас с артистами. Где деньги? Вот 50%. Нет, гоните все. Мы так ни с кем не работаем. А по-другому не работаю я. Тогда остальное завезем завтра. Давайте поговорим о мероприятии. Утром деньги, днем стулья. До свидания. На следующий день они привезли деньги. Я тут же перезвонил и предложил встретиться с заказчиком и написать сценарий. Они возразили, что заказчик сейчас занят, и в тот момент, когда будет можно, они тут же устроят встречу. До праздника оставалось 20 дней. Прошло 15 дней, но они так и не перезвонили. Деньги были у меня, и поводов для беспокойства практически не было. Прошло еще 3 дня. Они позвонили и попросили, чтобы я не волновался. Просто концепция полностью изменилась. Сейчас они ее доработают и вышлют сценарий. Сценарий пришел в ночь перед праздником. Прочитав его в первый раз, я не понял, о чем идет речь. Прочитав во второй, задумался. В третий понял. Понял, что ошибался. Они не просто ненормальные. Они тяжело больные люди. То, что они наворотили, не могло существовать просто потому, что это противоречило здравому смыслу. И тут я вспомнил, где сотрудничал с ними. Это тоже была незабываемая вечеринка, куча встреч, обсуждений, бесчисленное количество различных сценариев, ночных звонков, потом многочисленная доработка выбранного, список артистов на 5 страницах и, наконец... И, наконец, я в гордом одиночестве на сцене, утыканной ненужной аппаратурой, без сценария, без обещанных артистов, один на один с публикой. Зато за кулисами метались 6 администраторов, приехавших из Москвы за счет заказчика, за его же счет поселившихся в отеле за 3 дня до мероприятия, изображавших бурную деятельность. Тогда валить мне было уже некуда. Пришлось работать. Администраторам было найдено единственно возможное применение — наливать мне водку под страхом смерти. Не нальете вовремя — уйду немедленно. Но если тогда, как я сказал, выбора не оставалось, сейчас выбор имелся. Я решил отдать деньги агентству и ни в коем случае не ввязываться в этот блудень. Придя в назначенный срок на вечеринку, я выложил деньги на стол и попрощался. В глазах спекулянтов появилось изумление. «Почему? Почему?» Там дальше вырезано цензурой. «Потому!» «Рома, ну давайте, ну может что-нибудь исправим?» «Ну что исправлять, когда у вас ничего нет?» «Как нет? А это что?» Доставая свои писульки. «Это?» Опять вырезано цензурой. «Хуйня! Где заказчик? Он занят. До свидания!» «Ой, извините, вот он идет». И тут выясняется, что все как и обычно. Заказчик точно так же хотел встретиться со мной. Ему докладывали, что я постоянно на гастролях, что сценарий этот написал я. И если заказчику не нравится, то они готовы переписать его сами. Конечно, за дополнительную плату. В результате сценарий я написал тут же на коленях. Моя работа ограничилась несколькими выходами, где, опасаясь перепутать имена руководства, читал по бумажке. Заказчику все понравилось. Ведь несмотря на то, что кретины-специалисты по праздникам не сделали ничего из того, что должны были, спас, как обычно, мой немалый опыт проведения различных пьянок. Так что заказчики всегда остаются довольны. Они же не знают, что все могло быть значительно лучше. Бывает и так. Звонит какой-то персонаж, сообщает, что он представитель некоего клуба, спрашивает, сколько ты стоишь, и говорит, что даст ответ завтра. Но больше не звонит. Ни завтра, ни послезавтра. По молодости я пытался отзваниваться, пока не понял бессмысленность этого занятия. Сейчас вижу, что это работают молодые люди, не имеющие завязок и ничего не знающие. У меня есть парочка полных даунов. Звонят с периодичностью раз в полгода. Один из Краснодара, другой из Калининграда. Позвонят, поторгуются, типа «все супер, завтра вам привезут деньги». На завтра звонят и говорят, что привезут послезавтра. Потом тишина. История длится уже года три. Один раз кто-то из даунов даже оставил мне телефон человека, который должен привезти деньги. Ради интереса я позвонил. Человек честно сказал, что деньги лежат. Он слышал, что должен их куда-то отвезти и привезет, как только генеральный даст указание. По всей видимости, мой даун просто вечно бежит впереди паровоза и не успевает разруливать интересы заказчиков и артистов. Если бы они хоть раз толком объяснили, что там за люди, и вывели бы меня напрямую, я бы разобрался в ситуации сам. Даже заплатил бы горе-посреднику, все по-честному. Но они боятся. Один раз людей сведи, и заказчики будут напрямую выходить на артиста. Поэтому дауны, чтобы не упустить свою копеечку, еще 10 лет будут пытаться продать меня без меня и терпеть неудачи. Хотя, казалось бы, наученные горьким опытом, они могли бы уже сделать все по-человечески, но не могут. В этом и есть главное отличие любителя от профессионала. Профессионал смотрит и учится, а любитель только смотрит. Еще один вариант с даунами. Так как они не профессионалы, они порой, вы не поверите, пытаясь меня продать, вообще могут не представлять, чем я занимаюсь. Они что-то увидели по телевизору, и одной программой все их знания и ограничены. Когда по приезду выясняется, что ждали совсем другое мероприятие, с данным дармоедом перестают общаться. Наученный горьким опытом, с некоторых пор интересуюсь у каждого звонящего, что он обо мне знает. И постоянно объясняю очередному мальчику, что с программой «Кабаре» работаю на зал в 100 человек, максимум 150, и на публику в возрасте от 25 лет, и чтобы люди были не бедные, а места сидячие, и столы, чтобы были накрыты, и так далее, и тому подобное. Мальчик согласно кивает в трубку, будто все понимает. А ты прилетаешь в другой город, и там тебя привозят на дискотеку для малолеток, жрущих экстази. Малолетки не могут слушать тебя. Нафиг им юмор. Им надо колбаситься. К тому же малолеток около 1500, что в 10 раз больше заданного тобой максимума. Ты в ужасе спрашиваешь у владельца клуба, вы что, обалдели? А мальчик, который так удачно организовал тебе работенку, уже получил свои деньги и смылся. Зато приехал ты, и именно тебе надо как-то спасать ситуацию. Еще одна история про посредника.
1: Позвонил ко мне в клуб некий дяденька и сообщил, что хочет пригласить меня провести день рождения. Не его, собственно, конечно же, а одного богатенького Буратины. Я сказал, что в будний день могу прийти за столько-то. Он обещает перезвонить через день, перезванивает через три. Сейчас идут переговоры. Все не очень ясно. Может, согласитесь за меньшую сумму? Не могу. Не падаю ниже определенной планки. Но я еще перезвоню. А я после его звонка совершенно случайно встречаю знакомого, который кричит, что как раз искал меня потому, как у его товарища день рождения. Может, я поработаю? Понимаю, что именно на этот самый день рождения меня пытаются сторговать и напрямую связываюсь с именинником. Тем более, что приятель дает его телефон. Именинник, правда, в раздумьях. Будет у него дебош или скромно-торжественное мероприятие. Деньги его не беспокоят, но дебош ему не очень как-то на руку, ну, по каким-то своим там причинам. В итоге он отказывается от услуг артистов, и мы мирно расстаемся, договорившись, что оторвемся в другой раз. На другое утро звонит телефон. На проводе тот самый дяденька-посредник. Он, разумеется, не в курсе того, что я уже сам напрямую связался с именинником, ну а кто ему будет докладывать-то, и сообщает мне, что все еще идут переговоры, но сумма очень большая для заказчика, и, может, вы все-таки согласитесь взять на 1000 меньше. Мерзавец отлично знает, что дебош отменен. Но ему сейчас важно знать, соглашаюсь ли я за меньшие деньги. Ему нужно меня сломать, чтобы в будущем знать, буду я работать за полцены или нет. Ну а он сможет выставлять заказчику счет на свое усмотрение, прибавив 1000, другую, третью. Он лжет всем. И вы никогда не добьетесь от него правды. И очень обидно, если правда касается ваших денег. Выводы? Делайте их сами. Главное, я вам объяснил, что между вами и вашими заработками будут стоять орды нахлебников. Если вы не научитесь распознавать их и использовать в собственных интересах, ваше дело – дрянь. Кстати, разновидности, виды и подвиды нахлебников очень многочисленны, и сейчас я расскажу об еще одной жирной прослойке этих паразитов. Самодеятельность. Ну, конечно, самодеятельность надо сразу разделить на два типа. Иногда токарь-фрезеровщик, свинарка или пастух начинают участвовать в художественной самодеятельности, так ничего плохого в их хобби нет. До тех пор, пока человек не строит на этом свою основную карьеру. Ведь тогда получается самодеятельность другого плана, самая отвратительная. Например, приходит девица устраиваться на работу секретаршей. Ей кажется, что она самая потрясающая секретарша из всех, что она, несомненно, достойна этой работы. И отдать себе отчет в том, что чего-то делать не умеет, она не готова. Да к тому же из лицемерия не может признаться в этом себе и остальным. Нормальный человек сказал бы честно, что не умеет, но хочет научиться. Однако самодеятельность к ним не относится. Напротив, ее отличает огромная уверенность, что она умеет все. Да еще среди них есть люди с жуткой энергетикой. Они заражают всех своим кипуче-рабочим настроением. Ты поневоле начинаешь верить, что перед тобой профессионал, а потом... Потом наступает время жестоких разочарований. Даже в элементарном. То есть тебе-то, специалисту, ясно, что такие вещи элементарны, а ему нет. Все равно, что посылаешь человека в магазин взять хлеба, молока и мяса. Человек идет, потом возвращается и сообщает, что ему ничего не дали. В магазине попросили заплатить. И ты поражаешься кретинизму. А ты ходил без денег? Ты что, дурак, что ли? Но вы же меня не предупредили. Он борется за свою правоту. Дурак еще уверен, что все сделал правильно. А ты изумлен и напуган тем, что человек работал рядом с тобой, и ты принимал его всерьез. А может, он еще где-то накуролесил? А на деле-то все, как в старом анекдоте. Идет мужик и видит, как двое рабочих трудятся. Один копает ямку, второй закапывает. Он удивляется. «А что это вы тут делаете?» «Как что?» «Вот я выкапываю ямки, он закапывает. У нас есть еще третий, который должен деревья сажать, но он заболел. Обычно не даю название разделам, но в качестве исключения ввиду незаурядности явления, у этого раздела будет... Американцы, надо заметить, нечастые гости в этом конце света. Я не имею в виду военной базы, конечно. Я говорю о простых американских туристах. Но таких толстых дяденьках и тетеньках с гамбургерами и литровыми стаканами Кока-Колы в руках. Для отдыха у них есть свои Карибы, Багамы, Гавайи, и сама мысль полететь позагорать куда-то за океан, да еще и в нецивилизованную Африку, может, вероятно, прийти в голову только очень эксцентричным миллионерам или настоящим искателям приключений. Тем не менее, такие люди находятся, вероятно, потому, что Нубия, ну, просто специально создана для них, причем больше для последних. Группу из 4 американцев доверили мне, так как с местными нырять они наотрез отказались, а немецкие и английские инструкторы были очень заняты своими делами. Типа, дошли бы вы, янки, нам своих понтов хватает. А я по неопытности согласился, тем более, что денег за них платили достаточно. Мои клиенты на поверку оказались 3 обычными молодыми парнями в шортах и одной милированной девицей вполне сносного вида. Они поздоровались со мной, представились, предъявив свои дайверские сертификаты ПАДИ и по-военному строго поинтересовались, что и как им предстоит делать. Я в 2 словах обрисовал, как у нас все обычно происходит, они кивнули. «А во сколько это начнется и во сколько закончится?» — уточнила девушка. «Уже началось и закончится, как совсем управимся», — конкретизировал я. «А теперь расслабьтесь и получайте удовольствие. Вы же на отдыхе?» Отсутствие даже тени радости на их лицах меня, правда, немного смутило, но тогда я не придал этому особого значения. День прошел спокойно и обычно, мои подопечные без проблем сделали свои 2 погружения, но что-то все равно было с ними не так. Американцы держались от всех сторонки, при этом парни явно избегали своей спутницы. Они были как будто чем-то расстроены и недовольны, но на мои вопросы отвечали дежурным океем и прилагаемой к нему формальной улыбкой. Остальное не мои проблемы, решил я и просто не обращал на них внимания. Действие, называемое обычно у летчиков разбор полетов, началось вечером, после того, как мы вернулись из порта в дайвинг-центр. Ко мне подошла американка Эрика и начала высказывать претензии. Из ее слов следовало, что ничего из того, что окружало их во время дайвинга, даже приблизительно не соответствовало их американским стандартам. Они ждали чего-то больше положенного времени, не могли есть пищу так, как она была несъедобной, отсутствовала диетическая Кока-Кола и так далее и тому подобное. Короче, на этом основании Эрика требовала вернуть им деньги. «Здесь не может быть американских стандартов», — попытался объяснить я. «Здесь...» «Африка. Стандарты здесь нубийские, а у нас в клубах даже лучше, почти европейские, так как мы работаем с иностранцами. Если вы беретесь обслуживать американцев, то вы должны обеспечить нам те условия, к которым привыкли мы», — не унималась она. «Если вы приезжаете в чужую страну, то вы должны быть готовы к тому, что условия жизни в ней могут быть не такие, как в Америке», — сдержался я. «Конкретно ко мне, как к дайв-мастеру, претензии есть?» «Нет». «Тогда расскажите о своих проблемах хозяину дайвинг-центра. До свидания». Но этим дело не кончилось. Часом позже, приняв душ и переодевшись, я собирался уже пойти ужинать, как на выходе из гостиницы снова встретил американцев. Они ждали меня на крыльце. «Мухаммед сказал, что в качестве компенсации завтра ты будешь нырять с нами еще раз», — сообщила мне Эрика. «Я бесплатно не работаю, а с американцев теперь беру двойную таксу и расписку, что они готовы смириться с нечеловеческими условиями неамериканского быта», — парировал я. «И завтра у меня, кстати, выходной. На пляж пойду, загорать и купаться». «Только попробуй», — заверещала она. «Я подам на тебя в суд». «Давай», — согласился я. «Отличная идея! Суд, если ты не знаешь, находится сразу за мечетью, только туда без паранджи баб не пускают. Совершенно не признают, понимаешь, сволочи судьи, американских стандартов. Просто дискриминируют женщин, я бы сказал». И тут Эрика, громко завизжав, кинулась на меня с кулаками. Я поймал ее за шиворот, развернул и пинком под зад отправил погулять на улицу. Визг мгновенно прекратился. Я посмотрел на свиту скандалистки. Парни, оцепенев, застыли, глядя на меня с восторгом и ужасом. По их глазам было видно, что я только что подписал себе приговор как минимум о пожизненном заключении в тюрьме самого строгого режима. О таком свойском отношении к женщине они даже мечтать, судя по всему, не могли в своей Америке. Стандарты, видать, не позволяли. Эрика, похоже, тоже не была готова к такому повороту событий. Она растерянно сидела прямо посреди дороги, широко раскрытыми от удивления ртом и глазами. Я, не прощаясь, направился ужинать. Эрика догнала меня уже на набережной. «Эп, извини меня!» — запыхавшись, пробормотала она. «Прости, пожалуйста. Я была не права. Просто Мухаммед сказал, чтобы мы тебе передали... Ну, ты же не виноват, что у него все плохо организовано в дайвинг-центре, и, конечно, отдуваться за него ты не обязан». «Да я и не собираюсь», — хмыкнул я. «Я у него даже не работаю. Я вообще фрилендер». «То есть, если ты откажешься, тебя не уволят?» — спросила она. «Нет. Поэтому вы со своими претензиями пролетаете». «Это хорошо. Ты пойми, мы же не хотели навредить тебе. Просто у нас в Америке принято везде высказывать открыто свое недовольство, потому что это приводит в итоге к улучшению качества обслуживания клиентов. Буду у вас в Америке, учту». «Не обижайся, пожалуйста. Ну, хочешь, я угощу тебя ужином», — вдруг предложила Эрика. «А потом потребуешь вернуть деньги потому, что продукты и технологии приготовления блюд не соответствуют 426-му параграфу госстандарта США, да?» «Не буду, не буду, обещаю. Пускай в Африке все будет так, как принято в Африке, правильно?» «Угу. А тебя с такими изменениями в сознании обратно домой-то в Америку пустят?» «У нас в Америке, между прочим, настоящая свобода. И каждый может иметь любое собственное мнение по любому вопросу». «Вижу, что пустят», — успокоился я. «Изменения поверхностные, ствол не задет. Ну давай, приглашай меня на ужин». «Тогда выбор ресторана за тобой». Она взяла меня за руку. «Ты же здесь местный?» Сначала я из мести хотел отвезти ее в какое-нибудь любимое Юлино место, но сжалился и остановил свой выбор на одном вполне респектабельном ресторанчике для туристов. Мы сели в уголке с видом на море. «Будешь пить водку?» — спросила Эрика.
2: «Виски Регал», — ответил я.
1: «Ты, русский, пьешь виски, а не водку? А ты, как истинная американка, сейчас закажешь себе гамбургер?» «Нет. Пожалуй, хот-дог и кока-колу», — улыбнувшись, подыграла она. «Ну, тогда мне икры и балалайку». Найдя таким образом общий язык, мы принялись весело болтать, подкалывая друг друга. Удивительно, но Эрика оказалась своей, и не прошло и получаса, как я уже звал ее просто Ириша, а она меня Эбби. У нас возникла любовь с полпинка, в самом прямом смысле этого слова, и она тут же поселилась у меня, бросив свой пятизвездный отель. Что ее во мне привлекло, я понял немного позже. Я был первым нестандартным мужиком в ее жизни. Практически крокодил Данди. Ну а что нравится им в их американских киногероях? Те тоже плюют на правила, начальников и так далее. Утром, ну, в смысле, как проснулись, мы отправились за фруктами на рынок. Фруктов захотелось, особенно клубники. «Эбби, помоги мне, пожалуйста. Здесь не говорят по-английски, и мне никак не объяснить», — позвала меня Эрика. Я подошел, поздоровался с продавцом по-арабски и спросил у Эрики, чего она хочет, чтобы я ему сказал. Затем попытался сформулировать фразу на родном нубийцу языке. По-моему, получилось неплохо. «О, сэр, вы отлично говорите по-арабски!» — восторженно взвыл продавец. «Но давайте лучше по-английски. Я не совсем понял, что вы хотите». «Вы же не говорите по-английски», — возразил я. «Вот девушка». «Я не говорю по-английски», — прервал меня продавец. «Это она не говорит по-английски». Я посмотрел на Эрику. «Я тебя понимаю», — призналась она. «А его почему-то нет. Ты понимаешь, о чем он говорит?» «Я-то понимаю», — рассмеялся я. «Он утверждает, что ты не говоришь по-английски. Он тоже тебя не понимает. Ириша, ты говоришь слишком сложно. И извини, но у тебя жуткий американский акцент». «Но я же говорю правильно, как надо, а ты нет», — обиделась она. «Но меня-то все понимают, а тебя нет». «Хорошо, я дам тебе пару уроков бесплатно. Тогда ему скажи на вашем английском, что я бы хотела... клубнику более зрелую и сочную», — фыркнула она. «She wants sweet and tasty strawberry», — сказал я продавцу.
0: «No problem, сэр. Please!» — улыбнулся продавец и достал из-под прилавка другой лоток. «И это все?» — рассмеялась Эрика. «Урок первый», — многозначительно сказал я. «Будь проще, и тебя поймут. Учись!» Вообще, американский менталитет, по-моему, очень близок к нашему. Данное сожительство, которое я в шутку назвал «Союз Аполлон», очень напоминало мне мою первую русскую семью в самом начале нашей совместной жизни, что не могло не радовать. Местные друзья, кстати, сразу назвали Эрику моей женой, хотя вероятнее всего потому, что понятие «girlfriend» в Нубии отсутствовало по определению. Жить с женщиной мужчина мог только после брака, а добрачный секс, мягко говоря, не приветствовался, так как старшее поколение нубийцев всерьез боялось, что он может привести молодежь к самому страшному – питью пива и танцем на дискотеках. Итак, мы с женой дружно ныряли днями и славно тусовались по вечерам. Эриша быстро освоила подводную фотографию и стала помощником в моем бизнесе. Наш тандем процветал. Так или иначе, мы прожили с ней замечательный месяц. Но пришло время прощаться. Ей надо было возвращаться домой. Она и так задержалась в отпуске слишком надолго. За день до отлета Эрика решила предаться шопингу, дабы обеспечить своих американских родственников и знакомых экзотическими сувенирами из далекой Африки. В тот день у меня было много клиентов, и пропустить работу я никак, к сожалению, не мог. «Ничего, иди, справлюсь сама, я уже большая девочка», — улыбнулась она. «Пробегусь быстренько по магазинчикам и буду ждать тебя дома». Вернувшись с нырялки, я застал Эрику очень взволнованной и без подарков. «Слушай», — пожаловалась она, — «я не понимаю, что происходит. Я выбрала всяких сувениров, но мне их не отдали». «Как не отдали?» — удивился я. «Вот так, не отдали и все, и денег не взяли. Сказали, что вечером сами принесут к нам домой». «А где ты так покупала?» «Да вот здесь рядом», — она показала рукой в сторону улицы. «В магазинчике «Гудлак», что ли?»
2: «Ну да».
0: «Странно», — заметил я. «Но не расстраивайся, я хорошо знаю хозяина. Сейчас приму душ и сходим разберемся». В это время в дверь постучали. «Come in!» — ответил я. На пороге стоял Мухаммед, хозяин как раз того самого магазинчика «Гудлак», о котором мы только что говорили с Эрикой. «Мистер Эп, здравствуйте!» — начал он. «Ваша жена сегодня выбрала у меня в магазине всякие вещи, я их принес вам. Посмотрите, пожалуйста, что вы будете из этого покупать?»
2: «Но Эрика же уже выбрала», — удивился я.
0: «Конечно, мистер Эп», — объяснил Мухаммед, видя мое непонимание, «но у нас не принято, чтобы жены покупали себе вещи сами без согласия мужа, поэтому они обычно выбирают, что им нравится, а мы приносим все в дом, чтобы муж мог купить из выбранного то, что считает нужным. Вы разве не знали?» Лицо Эрики вытянулось от такой открытой дискриминации женщин по половому признаку. Похоже, она даже слов не могла подобрать от неожиданности. «Да я недавно женат», — сквозь смех процедил я. «Не успел ознакомиться просто со всеми преимуществами. Хочешь? Буду рад, хотя не верю я в продолжение курортных романов. Давай-ка не станем ничего загадывать». «Right. I love you so, fucking crazy Russian». О том, как проводят люди свое свободное время на курортах, не мне вам рассказывать. Замечу, что Халаиб не был в этом смысле досадным исключением, несмотря на то, что находился в мусульманской стране. Соответственно, моя личная жизнь изобиловала разнообразием и ненавязчивостью отношений. Курортные романтики чередовались с циничным сексом, и никто не успевал друг другу надоесть, так как продолжительность пребывания приезжих красавиц соответствовала сроку их путевки и, как правило, не превышала недели. Сердца никакие не бились, сопли и слезы не текли, а на упреки и подозрения просто не было времени. Все проходило в коротком страстном порыве и приносило лишь радость и удовлетворение. Как правдиво характеризовала свое отношение к этому одна очаровательная москвичка. «Симпатичные, загорелые, веселые парни на курорте просто входят в программу моего отдыха. Дайв-мастера, хочу заметить, пользуются особым успехом, так как ко всем перечисленным выше качествам прибавляется еще экзотичность, романтизм и мужественность их профессии. После того, что мне посчастливилось пережить в Халаибе, я никогда не поеду со своей женой отдыхать на курорт и тем более не отпущу ее одну. И вам не советую.
1: Я вообще считаю, что жены не должны там отдыхать. Грядка на даче в кругу детей и под надзором свекрови — вот их место отдыха.

0: Курорты созданы для настоящих мужчин, незамужних девиц и конченых бледей.
1: Поперло! Маркс позолотил очки, Зинуля в красный цвет покрасила чулки, Арнольд лысеющий купил себе парик, Собакин-кошкин матушке парник на даче захуячил, а Васюткина империя обогатилась эксклюзивной парфюмерией. Все остальные деньги мецената Листа в бухло и мюзикл всандалили артисты. И вот гастроли за гастролями. Париж. Французы запускают с крыш Карл Марксов надувных. Французские газеты пестрят очкариком, летящим как комета. Пекин. Все косоглазые в экстазе. Сумел поймать звезду на унитазе китайский вездесущий папарацци. Не удалось Карлуше отосраться. Корея, Индонезия, Гонконг. Не отдохнуть, не поиграть в пинг-понг. Пиар, банкеты, с прессой муси-пуси, кабриолеты, с яблоками гуси. По плану Лондон. Выступления отшумели, и на прием к английской королеве зовут изобретателя прикола. Рок-группа, не пройдя по протоколу, осталась в Хилтоне с водярой зависать, а Маркс на пир. Ждет королева-мать. Мой друг, мне сэр Маккартни рассказал, что вы летать умеете. Базар зачала прыткая бабуля. Умею. 300 фунтов, красотуля. О, сэр, хотелось бы на это посмотреть. Маркс прицепил бензопилу. Взлететь? Взлетайте, сэр, взлетайте. Наблюдаем. Вначале денежки. One moment, собираем. Старушка-королева-мать прошлась среди придворных и горстку фунтов набрала. Вы рок-звезда, бесспорно. Вот, дорогуша, вам от избранной прослойки. Маркс полетел. Все ёбнутся и только. Жи-жи-жи-жи. Карл в воздухе порхал, как бабочка, шутя. Изящный штопор, бочка, мертвая петля. Въебался головой в портрет семейный. Бац! Потом разнес пол люстры. Клац! Аристократов пируэты впечатляли. Карлуши денежку пихали и пихали. Закончился прием. Маркс подсчитал доход. Убиться можно. Ёбаный ты в рот! 5 полиэтиленовых пакетов бумажками по 100 фунтов. Это не 5 рублей на пачку беломора. Я так разбогатею очень скоро. А группа? Хули группа, я один смогу приобретать себе бензин. Пришел черед поездки в Мозамбик. В аэропорте трио ждал мужик с кольцом в носу. Товарищи артисты, слоны заждались. Залезайте быстро. Все на слонов забрались. Каждый слон имел табличку «Слон для VIP-персон». Поклажу, инструменты погрузили, галопом на площадку покатили. Открытая площадка в парке отдыха культуры была заросшая репьем. Кругом макулатуры, прессованные брикеты для костров, термитники, с говном глубокий ров, в нем от жары полуживые аллигаторы. Поодаль будка с заржавевшим трансформатором. После работы на концерт народ валил как бешеный. На шеях ракушки, зады травой обвешаны, мужчины с дротиками, женщины без лифчиков. Охуевали африканцы от мотивчиков, известных во всем мире. Без конца галдели, увидеть гения летящего хотели. И вот среди рухляди бетонной голый мальчик, Собакин-кошкин, поместил свой пальчик в промежность арфы. Прямо перед носом Маркс Феоктистович летит, гремя бензонасосом. Жи-жи-жи-жи-жи! Самый впечатляющий момент. Кто мог подумать, что эксперимент рисковый поп-звезда над публикой свершит? Возьмет и нахуй с выступления улетит. А Марксик улетел, над финиковой пальмой немного покружил и, отвернув ебальник от публики, взмыл в голубые дали. Кумира мира на банкете ждали у главного вождя. Тот обещал рубин Карлуше подарить, и Карл один к вождю летел. Чего греха таить, не захотел рубин вождя пилить. Вождь племени созвал свою родню. Все вылупились на летящую хуйню и радовались. Карлик кувыркался, забыв про всех. один обогащался. Разборка. Зина Марксу: где вы были? Мы до 5 утра музон пилили. А вы? Где были вы? Куда вы улетели? Марс грел рукой рубин в кармане. В самом деле не смог посадку совершить, Зинок. Меня вдруг закрутило, как волчок, как заколбасило. Туда-сюда, туда-сюда. Решил, что все, настала мне пизда. Я еле приземлился. Правда, Зин, хуёвый все же в Африке бензин. Да? Зина, потянув чулки, небрежно бросила: погнали, мужики. 3 мужика обиженного вида уехали на шопинг с Зинаидой.
2: Гога Беридзе. Я не Гога Беридзе, я король Грузии. Хуй там, король Грузии. Бельдыев. Однако не Бельдыев, а король Чукотки. Хуй с тобой, блядь. Король Чукотки Бельдыев. Я. Расчет окончен. На следующий день перекличка. Иванов. Я. Петров. Я. Сидоров. Я. Король Грузии Гога Беридзе. Я. Король Чукотки Бельдыев. Однако начальник теперь не король Чукотки, а королева Грузии.

0: Генерал приехал с инспекцией в одну воинскую часть. Ему все показывают, он ходит, вроде ему все нравится. В конце подбегает к нему полковник и говорит: «Товарищ генерал, ну как?» Он говорит: «В роте непорядок». Тут, блядь, что непорядок, блядь? Он говорит: «В роте непорядок». Блядь, думает, что же делать? Блядь, вызывает к себе майора, говорит: «Вот, говорит, в роте непорядок». Он говорит: «Блядь, все, нахуй, чисто, аккуратно». Вызывает к себе капитана, говорит: «Бля, в роте, говорит, непорядок». Он говорит: «Блядь, да ты что, нахуй, у нас все, блядь». Вызывает прапорщика Голожопенко. Он говорит: «Я знаю, что делать». Приносит бутылочку коньячка, наливает стакашек генералу. Хуякс, генерал запрокидывает. Вот теперь в роте порядок. Сын спрашивает у папы: «Папа, папа, скажи, пожалуйста, а почему вот мы вчера письками мерились с мальчиками, и у всех маленькие, а у меня такое большое хуище?» То говорит: «Не знаю, сынок». Он говорит: «Папа, а вот смотри, там никто не знает таблицу умножения, а я знаю. Это почему? Потому что я твой сын». Он говорит: «Не знаю, блядь, сынок». Говорит: «Папа, папа, а почему меня вот в армию призывают из третьего класса, а все остальные учатся, и им еще далеко до армии?» Говорит: «Сынок, блядь, я не знаю, наливай да пей». Встречаются двое друзей, один говорит: «Женился». Друзья говорят: «Как жена?» Говорит: «Сука, блядь, каждый вечер по барам, по пивным, по ресторанам, по барам, по пивным, по ресторанам». Те говорят: «Что, так пьет сильно?» Да, говорит, нет, сука, меня ищет. Маленький мальчик ищет своего папу, наконец находит его в каком-то кабаке, говорит: «Папка, папка, папка, ну, говорит, пойдем домой». Он говорит: «Иди, сынок, сюда». Наливает ему 100 грамм водки, говорит: «Пей». Он говорит: «Папка, пойдем домой». Говорит: «Выпей, пойду». Сын такой: «Хуякс». Говорит: «Ой, как горько». Он говорит: «А ты с мамкой думаешь, что мы здесь меды гоняем?» Сидит папка, пьет. К нему подходит сынок, говорит: «Папка, а можно я возьму бутылочку?» Он говорит: «Зачем?» «Мамка сдаст ее, хлебца купит». Он говорит: «Ну, бери, чтобы вы без меня ели-то». Поздно ночью отец возвращается на кочерге домой. Открывает дверь, падает лестница. Он двигается в правую сторону, падают какие-то клюшки, обувь сыпется, падают кастрюли, утюги. Мать с сыном выглядывают из комнаты. Он говорит: «Все, бля, не спится без папки-то?» Мужик идет по рельсам, вдруг его сбивает трамвай, и отрезанная голова катится, катится, катится, катится, останавливается около поребрика и произносит: «Нихуя себе, за хлебушком сходил». У мужика вырос хуй, стал метр длиной. Он пошел к врачу, тебя обследовали, говорит: «Блин, не знаем почему». На следующий день у него еще на 20 сантиметров вырос. Он по всем врачам, никто ничего не знает. Через 2 месяца у него хуй длинный-длинный, бля. Он не знает, что делать, думает, может, отрезать. Пошел еще к врачам, врачи говорят: «Блядь, мы не знаем, что делать». Он выходит из поликлиники, закуривает сигарету. К нему подходит друг и говорит: «Васька, привет!» Он говорит: «Тихо». Он говорит: «Чего?» Он говорит: «Видишь дом напротив?» Он говорит: «Да». «Мне кажется, я кого-то там ебу».
1: Хуй у деда встал! Ура! Веселимся до утра! Заводите хоровод! Дед во всю лесу ебет! Колобок ему: «Дедуля, там ведь ждет тебя бабуля!» «Только нахуй бабка деду! Старый празднует победу! Хуй лисе промежду ног вводит, сука!» «Колобок, можешь радоваться, гад! Не сожру тебя! Я рад!» Колобок слезу украдкой вытирает об траву. «Только что же делать с бабкой?» «Суку старую в пизду! И я теперь живу с лисою!» И, потрясши бородою, как впиндюрит ей в попец: «От, дедуля, молодец!» Тут медведь с веселой рожей: «Бабке мы с косым поможем! Так пизду ей отдерем с кислым корешем вдвоем! И скорей в село бежать, прямо к старой на кровать. Вот и чудно, вот и славно, все довольны, бля, а главное, колобок живым остался, хоть и вдоволь намотался. Но коль жить, дружок, захочешь, и не то еще подрочишь, а беда напялит маску, да ухватит за бока, сразу вспомни эту сказку про мудилу Клоп.
2: Все меняется. Даже компьютерный вирус «Я тебя люблю» в России видоизменился и принял новую форму. Пошел нахуй. Я тут недавно пил с одним психологом, он мне сказал: «Рома, если 12-летний мальчик в России не ругается матом, значит, одно из двух. Или он глухой, или ебанутый». Стираются города и цивилизации. Стирается грань между городом и деревней, и только русский народ как матерился, так и продолжает жить ненормативной лексикой. Еще Козьма Прутков в свое время говаривал: «Нельзя объять необъятное, нельзя постичь непостижимое и нельзя впихнуть невпихуемое». Но я все это попытаюсь уместить в одной небольшой поэме в прозе. 19 век. Россия. Поезд Москва-Санкт-Петербург. Купе. На третьей полке дрыхнет денщик, на второй полке спит боевой генерал, грудь в медалях, напротив него поп, внизу попадья с дочкой. Сверзается с третьей полки денщик и говорит: «Ваше благородие, решите поссать!» Тот говорит: «Иди!» Спускается вниз поп и говорит: «Как же ему не стыдно! Вот вы, боевой генерал, грудь медалями украшена, а он при вас поссать! Я, святой человек, лысину учением нажил, а он при мне поссать. Жена моя, попадья, честная женщина, девушка за меня вышла, ни разу в жизни не изменяла, а он при ней поссать. Дочь моя, голубица непорочная, греха не знающая, а он при ней поссать». Генерал говорит: «Успокойся, папаша, вернется, внушение сделаю». Возвращается денщик: «Ваше благородие, решить доложить, поссал!» Встает генерал: «Ах ты, пиздоблядское мудоебище! Я, бля, тебе кто? Хуй собачий? Или генерал боевой, груди, бля, медалями расхуячена, а ты при мне поссать? Это тебе что, конская залупа на солнце блестит? Или лысина отца святого за дела наши блядские молящегося, а ты прием поссать? Это тебе кто, блядь подзаборная или жена отца святого, целкой за него вышедшая, пизду соседу не дававшая, а ты при ей поссать? Это тебе кто? Потаскуха малолетняя или целка непорочная, хуя во рту не державшая? А ты, бля, при ей поссать. Ну-ка, бля, марш на третью полку и не ссать до самого».
0: Двое новых русских решили поохотиться на лосей. Нанимают вертолет. Водила им говорит: «Ребята, только давайте договоримся, по двух лосей на брата. Больше моя вертушка не поднимет». Они говорят: «Блядь, не сын нахуй, ученые, бля». Прилетают в тайгу, они охотятся там 2 дня, набивают по 10 лосей на брата. Водил говорит: «Ребята, больше 2 лосей моя вертушка не возьмет». Они говорят: «Блядь, парень, блядь, ты кого нахуй тут учить собрался, блядь? На тебе денег, блядь, заткни ебало, блядь, свое, блядь. Давай, грузи». Загрузили 20 лосей, они сели, только взлетели, метров через 500, хуякс! Ёбнулись на землю. Один из новых русских приходит в себя, толкает в бок второго, говорит: «Васька, где мы?» Тот говорит: «Блядь, кажись, в 200 метрах от того места, где в прошлом году ебанулись, блядь».
1: Итак, сейчас вы слушаете вторую часть из собрания анекдотов, которые вспомнил Роман Трахтенберг. «Великий и ужасный». Всего этих частей 4. Все анекдоты матерные. Если вы услышите какие-нибудь другие анекдоты, знаете, это пиратская подделка, спизженная с Европы Плюс. А я желаю вам приятного прослушивания.
0: Парень снял девчонку, ведет ее к себе домой, стоит около подворотни, он ее поцеловал в щечку, она его в щечку, он ее в щечку, она его в щечку. Он думает: надо же когда-то начинать, а? Расстегнул ширинку, достал хуй, положил ей в руку. Она по инерции взяла, увидела, побледнела, покраснела. Потом как закричит: «Знаешь что, пошел ты в жопу!» И бегом, бегом к себе на 5-й этаж. Стоит войско с ключом, вдруг слышит у себя за спиной прерывистое дыхание. Она поворачивает голову, видит, стоит тот же самый парень. Она говорит: «Что тебе еще надо?» Он говорит: «Знаешь, что я тебе скажу, девочка? Ты хуй мой, пожалуйста, отпусти!»
2: Гаишник на посту в машине сидит и давит мух. Давит одну, вторую, третью. Вдруг одна муха на человеческим голосом говорит: «Не дави меня, гаишник, я царь-муха, что хочешь, исполню». Он говорит: «А что ты можешь?» Она говорит: «Все, блядь, могу». Он говорит: «Блин, ну сделай так, чтобы, бля, был богатым. Ну, хуякс, у него дом, бля, у него машины, бля, ну, скучно ему, бля». А, и он въебывает. И с утра до ночи он там работает, а у него все есть, но он работает, ему не до этого дела. Он опять эту муху зовет и говорит: «Так, слушай, сделай так, чтобы у меня все было, чтобы я нихуя не делал». И снова он сидит в машине и давит муху. Отец будет сына гаишника. Он говорит: «Сколько времени, папа?» Он говорит: «Полседьмого». «Ты что, ёбнулся, бля?» Он говорит: «Сам ты ёбнулся, они уже полчаса бесплатно ездят». Мчится 600-й Мерседес, тормозит его гаишник, тот не замечает, мчится дальше. Там уже два гаишника палками машут, сигнализируют. Он не замечает, дальше едет, там уже перегорожено все машинами, и стоит несколько десятков гаишников палками, размахивает. Он становится и говорит: «Блядь, как вы меня заебали, продавцы полосатых палочек!» Гаишник, например, останавливает кавказца и говорит: «Откройте багажничек, пожалуйста». Тот говорит: «Даю $100 и не открываем». Тот говорит: «Дурак, что ли? Открывай давай». Говорит: $200 даю». Тот говорит: «Давай открывай». Говорит: «Штуку баксов даю, а? И не открываем». Тот говорит: «Давай открывай, бля». Открывает — там пусто. Он говорит: «Почему давал деньги?» «Эй, дорогой, не давал, я играл с тобой в поле чудес». Мужик едет по кавказской дороге, его тормозит кавказский инспектор ГИБДД, не знаешь, как там называется, и говорит: «Дорогой, ну почему нарушаешь? Придется писать объяснительную записку». Тот говорит: «Блин, ну напишу». «А что надо писать?» Говорит: «Надо писать все, как было, как ты нарушил, на грузинском языке». Тот говорит: «Блядь, я не знаю грузинского языка». «Не ебется, тогда, бля, никуда дальше не поедешь». Тот посидел, посидел, подумал, подумал. Блин, 50 баксов положил в бумажку и отдал. Тот говорит: «Вот, говорил, писать по-грузински не умеешь, уже половину написал». Гаишник останавливает женщину, говорит: «Ваши, пожалуйста, права». Она говорит: «Что это такое?» «Это такая маленькая штучка, на ней есть ваша фотография». Она говорит: «А где она может быть?» «Я не знаю». Он говорит: «Ну, посмотрите, в бардачке, может быть». Он говорит: «В бардачке только сумочка». «Ну, посмотрите в сумочке». Она говорит: «Вот это?» Он говорит: «Ага, теперь ваш техпаспорт». «А это, говорит, что такое?» «А это такая тоже маленькая бумажка, но без фотографии». Она говорит: «Может быть, вот это?» Он говорит: «Да, может быть, вот это». Посмотрел: «Да, вот это». Но вот тут ему по рации его друган вызывает и говорит: «Вася, блондинку на кабриолете остановил?» Он говорит: «Остановил. Снимай штаны». Он говорит: «Блин, ты что, дурак, что ли? Расстегивай штаны, давай, без разговоров». Он такой думает: «Ну, блин, плохого-то не посоветую». Расстегивай штаны, оттуда хуй вываливается. Блондинка говорит: «А, я знаю, это опять тест на алкоголь». Встречается как-то бегемот и жираф. Ну, и обсуждают достоинство. Бегемот: «Я такой большой, меня все боятся». Жираф говорит: «А я бегаю быстро, у меня шея длинная, я достаю там жратву». Бегемот говорит: «А пить-то как с такой шеей?» Он говорит: «Обалденно. Берешь фуфырь, откручиваешь ему бошку, вливаешь, и чувствуешь, как алкоголь у тебя течет по всему горлу, по всей гортани». Бегемот говорит: «Обливать».
3: «Деньги, деньги, деньги», — звенела в голове мысль, плавно переходящая в песню из фильма «Кабаре». «Манни, манни, правит миром, где их взять, парам-пам-пам». И потом, дайвинг — это же так, для души. А ведь жрать-то чего-то надо, и на билет до дома подкопить не мешало бы. Эх, правильно говаривала бабушка. Если бы спорт приносил хоть какие-то плоды, в каждой еврейской семье было бы по два турника. Играй лучше, внучок, на пианине! Отгоняя от себя призрак расстрелянного на базаре должника и понимая, что терпеть муки голода уже больше не могу, уселся в первом попавшемся ресторанчике на набережной. Наверное, потому и придрался к официанту. «Меню у вас только на английском?» «Плохо!» «Почему, сэр?» — поинтересовался он. «Немцы, итальянцы все понимают. Потому что буквы у них такие же. А вот у нас, у русских, как и у вас, нубийцев, буквы свои. Поэтому и понимать русские не будут». Надо сказать, что слух о регулярном чартере из России уже давно витал в здешнем горячем воздухе, заставляя местные носы и носища принюхиваться к запаху потенциальных денег. Я тоже держал свой нос по ветру и знал, что город активно обсуждает возможное прибытие малоизученных русских, о которых уже начинали слагаться легенды по всему миру. Россия только недавно распахнула свои железные границы для собственных граждан, и они поспешили изучать экзотические страны, где не жалели никаких средств, жадно выискивая запретные ранее удовольствия. Я не спеша сделал заказ. «Мистер Эпп!» Ко мне буквально через минуту подошел хозяин ресторана. «Не возражаете, если я присяду?»
4: «Конечно, прошу вас».
3: «Как здоровье? Как дела? Все ли в порядке?» — традиционно начал он. «Мы обменялись положенными этикетом любезностями. Видите ли, у меня к вам есть одна просьба», — продолжал он. «Не могли бы вы перевести наше меню на русский язык?» «Неужели клюнуло?» «Да я бы с удовольствием, но времени и сил, к сожалению, совсем нет». «Я понимаю», — согласился хозяин. «А что, если вы будете у нас ужинать? Ну и заодно поможете нам. Ужины, естественно, за счет заведения».
4: «Ну, давайте попробуем». Я подчеркнуто утомленно взял в руки меню. «Вечера за три, думаю, управлюсь».
3: «Нет, я вас не тороплю», — талантливо подхватил свою партию ресторатор. «Мне, право, неудобно вас так обременять. За три, так за три». Быстро оценив мой скромный заказ, а я сегодня не рассчитывал на халявное угощение, он отдал распоряжение официанту счет закрыть, денег не брать. Затем, лукаво улыбнувшись, предложил: «Может, сейчас и начнем?» Стоило сделать перевод для одного ресторана, как всему городскому общепиту понадобились меню на русском языке. Правильная особенность местных предпринимателей. Они не могли допустить, чтобы богатые гости стали ходить к конкуренту. А русские, к тому же, пока не успели, да и не собирались толком выучить ни один иностранный язык. Учитывая это важное обстоятельство и общее количество халаипских ресторанчиков, проблемы со жратвой на ближайшее время у меня отпали. Более того, я теперь объедался как дурак на поминках, ведь меня продолжали зазывать и в те заведения, где уже перевел меню. Повара постоянно изобретали что-то новое, и это надо было срочно перевести. Да еще дать совет: а понравится ли блюдо русским, как вы думаете? Да еще рассказать, что нового на кухне.

«Чего барин изволит?» Произносить эту фразу без акцента не так сложно. Надо лишь заставить человека проговаривать слова быстро, не задумываясь, на одном дыхании. Уже на другой день мой ученик потряс парочку подвыпивших русских. «Чего барин изволит?» — выкрикнул он. Они вздрогнули и даже немного протрезвели. А потом заржали и, рассчитываясь, выделили парню приличную сумму на чай. Вскоре я узнал, что обученный трем русским словам юноша зарабатывает неплохие деньги. Наши люди с удовольствием делились впечатлениями о рассмешившей их диковинке друг с другом и заходили посмотреть на нее. Правда, больше он не знал ни слова. Ну так что с того? Все равно он вскоре стал зарабатывать больше хозяина, и его выперли с работы. Но, думаю, он где-нибудь еще неплохо пристроился. Знание языков — все равно нужная вещь. Однажды в ресторанчике я наблюдал сцену, рассмешившую меня до слез. Туда зашла парочка итальянцев, мужчина с женщиной, поесть пиццу. А итальянцы вообще не любители знать хоть какой-нибудь язык, кроме родного. Как на грех, их официант забыл положить перед мужчиной вилку. Собрав весь запас английских слов, итальянец потребовал вилку, которая по-английски «фок». Но из-за редкого употребления чужих противных слов он оговорился и произнес «I want fuck on the table». Официант остолбенел. В любой другой стране нахала с его бабой в 3 секунды отправили бы делать фак на улицу, но не в Нубии. Здесь желание клиента — закон. И официант вначале заметался, а потом кинулся к хозяину ресторана. Хозяин тоже быстро прибежал и поинтересовался на английском, чего же хотят гости. «I want fuck on the table!» — сердито повторил итальянец над остывающей пиццей. Хозяин тяжело задумался. Официант продолжал крутить глазами, вылезающими из орбит, а полиглот еще раз четко подтвердил свою просьбу, правда, опять ошибившись в нужном слове. Хозяин совсем тяжко вздохнул и, путаясь в речевых оборотах, принялся объяснять, что у них так не принято. Все же общественное место, да и еда на столе. Но, видя непреклонность мужчины, обратился к женщине. Та и вовсе не понимала ни слова. Весь персонал вышел посмотреть на бесплатную трагикомедию, и кто-то знаками показывал, что можно поставить ширму. Закончилось все благополучно. Подскочив на ноги, посетитель схватил с соседнего стола грязную вилку и показал, что он хочет. «Фак! Фак! Фак!» Хозяин и официант вздохнули облегченно. Туристы за соседними столами разочарованы. Впрочем, мне кажется, местные были бы способны как-нибудь решить эту проблему. Они ко многому подходили с чувством юмора. Сижу как-то в баре, заказал себе виски со льдом за 12 гиней, попиваю. Подозвал официанта, чтобы расплатиться, а он мне счет на 16 гиней. Я говорю ему: «Ну-ка, дружочек, покажи-ка мне меню еще раз». Он принес. Я показываю ему цену в меню и цену в счете. «Почему так?» — спрашиваю. «No problem, сэр», — говорит он мне, сохраняет добродушную улыбку и тут же исправляет цифру, но не в счете, а прямо в меню. Но если вопрос с питанием теперь был закрыт, то вопрос с жильем все еще оставался открытым. Я имею в виду то, что за него приходилось платить. А добычу живых денег я до сих пор не организовал. К тому же воспоминания о дайвинге не давали душе покоя. По ночам мне снились большие рыбы, причем в их непосредственной среде обитания, а не на тарелке, где я их теперь обычно видел. Они били хвостами и звали меня с собой в глубину. Как назло, я еще постоянно всюду встречал Юлия. Он то вез на погружение какую-либо группу, то опять продавал свои ракушки, и сердце мое сжималось. Ну где же найти средства на дайвинг? Однажды, прощупывая возможности халявы, я поинтересовался: «А что, Юла, клиенты вам еще нужны?» «Конечно», — отозвался он. «И каким образом это обычно вознаграждается?» «Ну, если в деньгах, то дадут немного, копейки. А так, приводишь пару человек, ныряешь с нами бесплатно. Устраивает?» «Цедила», — обрадовался я. «Ведь, имея доступ к местным ресторанам, я вполне мог найти желающих окунуться туристов». И вот однажды вечером, закончив свои транслейторские труды и немного взгрустнув, я налег на выпивку в одном славном местечке, небольшом уютном прибрежном ресторанчике. Народа в нем почти не было, официанты дремали, стоя возле бара, а в противоположном углу такой же вареный местный лабух на японском народном инструменте «Ямаха» нудно наигрывал разные мелодии, причем все на один местный манер. Меня это начинало

0: начало раздражать, и, подойдя к гусляру, я заявил. «Ну кто так играет, а? Еще 5 минут, и я не смогу тебя убить! А ну-ка подвинься!» — сказал я ему прямо по-русски. Он понял и уступил мне место. Я добавил звука и рубанул по клавишам. Все разом проснулись. Выскочивший на звук администратор Хамди сначала застыл от неожиданности, а потом одобрительно хмыкнул и зааплодировал. Я махнул еще водки. «Шас пою!» И взвыл. Откуда ни возьмись, появился кураж. Нереализованная накопившаяся энергия лилась через край. «Я все-таки артист!» Неожиданно зал наполнился людьми, а через какое-то время сесть уже просто было некуда. Народ все прибывал. Отсутствие места никого не смущало. Пили и закусывали стоя, пританцовывая и подвизгивая под наш русский шансон. Официанты просто сбивались с ног, а Хамди периодически бегал куда-то закупать выпивку. Закончив выступление, я оказался за столом в веселой англоязыкой компании. Разговоры я активно поддерживал, но понимал окружающих не очень. Это было весело. Парней очень прикалывал мой английский, а меня — то, как они его понимают. «Ты откуда?» — спросил рыжий здоровяк. «Из России». «Из России? Ну, давай выпьем за Иру».
1: «Давай».
0: Следующий тост был опять за нее. «Кто же такая эта Ира?» — подумал я, что ее все знают и пьют за нее стоя. «Хороша, наверное, баба». Меня даже гордость такая патриотическая на минуту охватила за такую обычную, простую русскую девушку, столь популярную у европейского народу. Чуть позже я, правда, разобрался, что к чему. Ребята оказались ирландцами, а Ира — ничем иным, как ирландской республиканской армии. «А ты чё здесь, музыкантом подрабатываешь?» — не унимался рыжий. «Не, я дайвер», — ответил я. «А в каком центре ныряешь? Как там оборудование, организация и вообще?» Заинтересовались за столом. «Центр — говно, оборудование — старое говно, организации никакой, а цены обычные», — честно сказал я. Народ заржал. Видимо, мои рекомендации пришлись им по вкусу. «Завтра мы с тобой пойдем, окей?» — попросились они. «Сертификаты у нас есть».
1: «Да welcome!» — кинул я. «Жду в 8 утра вон там».
0: Утром следующего дня я появился в дайвинг-центре во главе компании из 7 человек. Это, очевидно, доказывало серьезность моих намерений относительно дайвинга. «Неплохо», — улыбнулся хозяин центра. 10 дней ныряю бесплатно», — категорично сообщил ему я. «Договорились», — он протянул мне руку. Я опять почувствовал себя удивительно счастливым. Ко мне подошел Юлий, ему уже сообщили, что у него благодаря мне на сегодня есть работа. Он был несколько удивлен, но доволен. «Молодец. Где ты их раздобыл?» — поинтересовался он. «Да бухали вместе вчера», — честно заявил я. «Пошли собираться». День прошел прекрасно, а вечером меня поджидал еще один приятный сюрприз. У дверей гостиницы стоял администратор вчерашнего ресторанчика Хамди. «Мистер Эп, мистер Эп!» — замахал он рукой, увидав меня. «Я вас давно здесь жду. Как прошли погружение сегодня? Хорошо?»
2: «Нормально», — ответил я. «Как у вас? Официанты перетрудились, а музыкант застрелился?»
0: «Нет, ну что вы! Знаете, о вчерашнем концерте уже легенды ходят. Это было здорово. Я бы хотел с вами поговорить по этому поводу».
2: «У меня сейчас по плану душ и отдых.
0: А на ужин к нам», — предложил Хамди. «Там и поговорим».
2: «Да у нас тут с ребятами планы вроде. Всем по пиву и арахис за счет заведения». «А мой ужин?» — уточнил я.
0: «Ну, естественно!» «Думаю, холодное бесплатное пиво — это веский аргумент, чтобы немного изменить планы на вечер. 8 часов тогда!» Предложение Хамди ирландцы приняли единогласно. Юли тоже не возражал. И пока парни наслаждались халявой, я отлучился на переговоры. Несложно догадаться, что речь пошла о работе. Но играть каждый вечер в ресторане за еду я не хотел категорически. Подобная работа значительно ограничивала мою свободу и не приносила денег, следовательно, противоречила моим основным жизненным принципам. «А если мы будем платить вам часть с оборота за то время, когда вы выступаете?» — добавил Хамди.
2: «Это сколько?»
0: «Ну, скажем, 5%. «А точная сумма, если наличными?» — поинтересовался я. «Давайте по-вчерашнему прикинем». Расчеты были готовы заранее. Получалась неплохая по местным понятиям сумма. «Так как насчет хотя бы 3 раз в неделю?» — предложил Хамди.
2: «Давайте так», — быстро прикинув ситуацию, сориентировался я. «График сделаем свободным. У меня есть, к примеру, незанятый вечер, и я привел к вам поужинать своих приятелей-туристов. С их счета вы платите мне 10% комиссионных. Я час, предположим, играю, и со счетов всех зашедших на музыку вы мне тоже платите 10%. Я вам подкатываю клиентов, а вы со мной делитесь».
0: «А как часто это будет, мистер Эп?» — обдумывая сказанное мной, уточнил Хамди.
2: «Как часто, Хамди, вам, например, нужны деньги?» — вопросом на вопрос ответил я. «Вот мои приятели уже сидят за столиком, а я готов, кстати, получить гонорар за вчерашний концерт». Мы ударили по рукам, и так я заработал свои первые африканские деньги. Права была, однако, бабушка насчет пианины. Ресторанчик начал приносить мне небольшой, но стабильный доход. И главное, деньгами, а не жратвой. Плюс он обеспечивал меня нырялкой. В этом активно помогал Юлий, который с молчаливого согласия Хамди устроил на базе веренного ему предприятия общественного питания настоящий агитационный пункт. Привлеченные там дайверы считались нашими, и я мог спокойно ежедневно пользоваться услугами дайвинг-центра бесплатно. Все складывалось и без того неплохо. Кроме того, в один прекрасный день все-таки начались чартерные рейсы из России, и городок постепенно стал наполняться нашими соотечественниками. Как я уже рассказывал, русские тогда говорили только по-русски. Иностранные языки были нашему поколению ни к чему, и их незнание широкими массами скорее даже поощрялось правительством на всякий случай. Но кто в 70-е мог рассчитывать на такие перемены? Так вот, не найдя общего языка с англоязычными гидами, активный народ повалил к нам в ресторанчик, дабы в итоге выяснить, что здесь, собственно, происходит. Понятное дело, что мы с Юлием рекомендовали им дайвинг. Для россиян это было в новинку, поэтому они могли рассчитывать либо на ознакомительное погружение, либо на начальный курс. То и другое требовало теоретической подготовки, а по-русски это делал только Юлий. Жизнь забурлила. Каждый день теперь с утра я отправлялся в порт, где нас ждал какой-нибудь из белых теплоходов. Местные судна почти все белые и похожи. Если вы когда-нибудь видели огромный белоснежный океанский лайнер, вы не забудете, как он выглядит. Анубийские лайнеры были их почти точной копией, только чуть-чуть поменьше. Казалось, что местные мореходы увидели на картинке в иностранном журнале корабли-гиганты, а потом выпилили лобзиком их миниатюрные копии и пустили плавать. Правда, украшали их, согласуясь с собственным вкусом, в изобилии рюши на шторках, бахрома, какие-то узоры на стенах. Цыганщина! На-на-на-на! Но это все не важно. Главное, теперь мы регулярно выходили в море с целым выводком туристов. Однако через некоторое время Юлию слегка поплохело. «Слушай, одному мне с такой оравой не справиться», — пожаловался он вскоре. «Помочь не хочешь?» «Не могу. Ты же сам говорил, что у меня квалификации не хватает, что мне работать пока нельзя, что курсы еще проходить надо. Дело серьезное. Я же у тебя недавно интересовался по этому поводу», — съехидничал я.
0: «Да фигня это все, ты же понимаешь!» После небольшой паузы сдался он. «Я тоже пока не инструктор, и обучать на самом деле не имею права. Но кого это здесь волнует-то, а?
2: Опыта у тебя уже достаточно, ну и под моим присмотром, конечно, а? Так, пожалуй, можно. Но ты же не рассчитываешь на то, что я это буду делать только из любви к искусству?»
0: «Конечно, нет! $3 с человека тебя устроит? Ты же мне только помогаешь!»
2: «5, — ответил я. И знаешь, договорись с боссом, чтобы он мне 2-й курс бесплатно организовал. Мы вместе ему план по поголовью на этот месяц вдвое перевыполним». И я не ошибся. В условиях внезапно начавшегося бешеного спроса мы с Юлием лихо задрали цены на свои услуги и ударными темпами косили урожай. Несмотря на нашу недостаточную квалификацию, народ оставался доволен, потому что мы старались, а, как известно, чего нельзя добиться мастерством, можно добиться энтузиазмом и усердием. Кроме того, как я сказал, и конкурентов-то у нас не было. Кстати, именно в это время я уже точно для себя решил, чего именно хочу от дайвинга и как в дальнейшем могу использовать те навыки, которые приобрел таким неожиданным образом. Я ведь не собирался менять свою основную профессию или оставаться здесь навсегда. Как-то в баре я познакомился с одним немцем. Он был дайв-мастером. Вообще-то он работал в Мюнхене в какой-то строительной компании и был строителем, но при этом был еще и дайв-мастером. Это давало ему возможность приезжать во время отпусков на разные морские курорты, устраиваться на пару недель работать в какой-нибудь дайвинг-центр, нырять на халяву, да еще и отбивать часть стоимости своего билета. Подобное хобби мне сразу пришлось по вкусу, и я тоже решил стать дайв-мастером с той же целью. Задача была поставлена, и мои старания приносили плоды. Через некоторое время я стал уже очень известным и уважаемым в городе дайвером, успешно прошел второй курс обучения, и до заветного звания оставался всего один шаг. С какого-то момента ко мне начали подходить конкуренты, владельцы соседних дайв-центров, и предлагать поработать на них или просто подшабашить, провести погружение с их русскими группами, причем денег давали больше. Я, скрипя сердцем, отказывался. Мои работодатели почему-то негативно относились к халтурам. «Ты либо с нами, либо...» — ставил вопрос ребром Юлий. Почему-то дух ложной корпоративности и чувство стадности брали верх над простой рассудительностью и здравой расчетливостью. Это, вероятно, были остаточные проявления пережитого развитого социализма. Так, правда, продолжалось недолго. Юлию вдруг по каким-то причинам потребовалось срочно съездить домой в Россию. «Слушай, я смотаюсь быстренько туда и обратно, а ты тут пока один ракушками поторгуй», — попрощался он. «Не вопрос, удачи», — кивнул я. «Да, а насчет оплаты...»
3: «О вы замужние, о вдовы, о девки с целкой на отлет, позвольте мне вам наперед сказать о ебле 2-3 слова. Ебитесь толком, аккуратно. Чем реже едьте, тем приятней, но, Боже, вас оборони от беспорядочной ебни. От необузданной той страсти пойдут и горе, и напасти, и не насытит вас тогда обыкновенная елда». К прологу дополнение. «Блажен, кто с молоду ебет, а в старости спокойно серет, кто ежедневно водку пьет и никому в кредит не верит. Природа женщин наградила, богатство славу им дала, меж ног им щелку прорубила и ту пиздою назвала. Она для женщины игрушка, на то название ей пизда, и как мышиная ловушка для всех открытая всегда. Она собой нас всех прельщает, манит к себе толпы людей, и бедный хуй по ней летает, как по сараю воробей».
2: Ору я, высунувшись из окна машины, везущей меня в Дробоган пьяного после программы домой. Две чудесницы, торгующие у дороги своими юными телами, немедленно семенят к тачке.
1: «Ну, кто из вас пойдет?»
2: «Вообще-то, сейчас очередь моей подруги», — сообщает одна деловитым тоном, словно продает билеты на карусель. «Но она сегодня первый раз на улице и не очень знает, как. Это ничего?» В глубине души меня и, видимо, даже моего водителя пробивает на хихи. Очень уж девочка напоминает дореволюционного приказчика, торгующего селедкой.
1: «Ну, не знаю даже!» Невольно начинаю ерничать. «Че, я учить, что ли, должен? Тогда уж залезайте обе в машину, но плачу лишь одной».
2: Они соглашаются. И откуда только такие наивные взялись? Та, у которой наступила очередь, осторожно расстегивает молнию на моих джинсах и наклоняет голову. Подружка-наставница, сидя на первом сиденье, дает рекомендации. «Зубами там смотри осторожно».
1: «Ну, что ты оттуда руководишь?»
2: Сдерживая смех и получая удовольствие от бесплатного шоу, я начинаю командовать парадом.
1: «У тебя подруга нифига не умеет. Залезай сюда и давай помогай. Покажи ей, как надо».
2: Девчонка дает себя развести и перелезает к нам.
1: «Там только сиденье не запачкайте!» — волнуется водитель. «Да! Слышали, девчонки?» — подзуживаю я. «Значит, глотаем!»
2: «Хо-хо-хо!» — с набитым ртом соглашается дебютантка и проглатывает.
1: «Вот! Молодец! Сделала все правильно! Проглотила!»
2: Едва продышавшись, сообщаю новенькой.
1: «Что там? Ну, кто проглотил?» — заинтересовывается водитель. «Ты?» «Не верю! Ну-ка покажи рот! Скажи «а-а-а!»
2: «А-а-а!»
0: Совершенно серьезно произносит девочка, не понимая, почему у двух взрослых людей это вызывает такие приступы плохо сдерживаемого смеха, что поневоле подумаешь, а в порядке ли они. И вот, получив деньги, жрицы продажной любви исчезают. Сервис. Быстро, дешево и удобно. Хорошо, что есть продажная любовь. Она – отдых усталого странника, которому не хочется искать порядочных женщин. Потому что потом им же нужно давать свой номер телефона, а трубку может взять жена. Порядочных нужно куда-то вывозить, опять же рискуя встретиться с кем-то из подруг жены. Короче, геморрой для всех самцов, кто, дожив до определенного возраста, уже понимает, что семья – это святое. И рушить ее из-за приглянувшейся девки совсем не стоит. А тут раз – и готово. И никто не узнал. Если бы продажной любви не было, то ее точно стоило бы выдумать. Правда, на сегодня придумывать ничего не приходится. Ночные бабочки, расправив потрепанные крылышки, неизменно порхают по темным улицам. Мерзнут в холод, мокнут в дождь, трепещат как перед бандитами, так и перед ментами. Помню, кстати, как две из них, наверное, по этой же самой причине, отказались садиться в машину. «Тогда где?» — спьян не догнал я. «Ну, если меня, то сделаем на улице. Вон у того дерева». Пришлось мне пьяненькому вылезти и, прислонившись к дереву, трясущимися руками расстегнуть ширинку, а они, встав натруженными коленями на траву, принялись за дело. Мимо даже не притормаживая проносились другие машины. А чё им тормозить? Со стороны происходящее под этим баобабом, наверное, даже отдаленно не напоминало акт плотской любви. Скорее, как будто вышел человек из машины быстренько облегчиться. Раз, два и... «Ну, готово?» Забавно нетрезвому самцу смотреть сверху на две белые мордочки, трудящиеся над его организмом. Более того, это зрелище вызывает скорее философские мысли, нежели эротические. «Во какую замечательную работу нашли! Девчонки, а чё, другой не было? Вы бы хоть попробовали, может, у вас бы получилось!» Но бабочек эти мысли как будто и не посещают. Встали, отряхнули пыль с колен, губки вафельные утерли, получили зарплату, сказали спасибо и снова шагом марш на боевой пост. С продажной любви этого эротического фастфуда, быстрого и самого честного, началась моя сексуальная жизнь и, может быть, ею и закончится. Жизнь развивается по спирали. Ты возвращаешься к тому, что когда-то уже проходил, и удивляешься сам себе, ведь однажды уже так было, и однажды оно тебе жутко надоело. Каждый день какие-то разные лица, которые даже не запоминаются. Чужие бабы, холодные голоса, равнодушные вопросы. «Ну ты все? Я могу быть свободна?» Все это приелось и захотелось постоянства. Найти одну девочку, преданную, чистой душой. Нашел. И понял, что прав был тот, кто сказал: «Будьте осторожны в своих желаниях. Вдруг они исполнятся». Появление постоянной разрушило мою семью и чуть не сломало мне жизнь. Я едва удержался на плаву. Все потому, что поверил бабе. Я был обманут за то, что сам хотел быть обманутым. Сейчас я думаю, а пусть лучше будут такие, что стоят на улицах. Они же честнее. Это постоянные всегда врут. Только в самом начале отношений любовница довольствуется второй ролью, а потом нет. Может, ты, по большому счету, и не нужен ей в качестве мужа, но она все равно стремится разрушить твой брак. Для нее это, если так можно выразиться, дело чести. Вот в чем разница между мужчиной и женщиной. Самец хочет от многих самок одного, а человечица хочет многого, но от одного мужчины. И вступать опять в эту игру с очередной бабенкой мне что-то неохота. Жопой чую, придется снова применять все свое умение, чтобы противостоять ее интригам. Я начинаю понимать, что не стоит плыть против течения в мутной реке. Смешно, но таким определением можно охарактеризовать роман с порядочной женщиной. И уж лучше другие порядочные, те, у которых все по порядку. Сегодня один, завтра другой. И за деньги. Они не засирают тебе мозги словами о любви, не звонят твоей жене и не мотают ей нервы. И обходятся они значительно дешевле, чем та чистая душа, которая искренне и бескорыстно тебя любит. Я бы даже не считал общение с ними за измену жене. Проститутки сейчас прочно укрепились в нашей жизни. Их на каждой гулянке подают, как рыбу к пиву.
2: Ну скажите, как может мужчина продолжить победоносно начавшийся вечер без девок? Прошу заметить, продолжить. Это общепринятая тенденция, а не только моя. Общение с проститутками началось в моей жизни давно, еще в Питере. И я решил посвятить им отдельную главу как бабам, имеющим место быть в жизни практически любого самца. Иногда чаще, иногда реже. Многим даже не интересно будет читать о проститутках. Они и так уже видят их насквозь. Но начинающим стоит подготовиться к встрече с этими примитивными существами и не удивляться тому, что они ленивы, нечисты на руку, и быть готовыми к бою. Тут, знаете ли, тоже вечный бой. Плейбой нам только снится.
0: «Рома, а поехали куролесить и бедокурить!» Стоило порой закончиться программе, как возле меня нередко оказывался кто-нибудь из загулявших посетителей клуба, многие из которых плавно превратились в завсегдатаев. Почему бы не поехать? Тем более, что я и сам все равно собирался кого-нибудь быстренько на полшишечки. И мы отправлялись в баню. Практически всегда, только переступив порог элитной сауны, тут же вызывали плавсостав. Эта женская сборная по заплыву с вениками в джакузи имеет богатый опыт общения и оценивает физическое состояние клиентов с первого взгляда. И поэтому, когда мы однажды очень нетрезвой компанией заявились в баньку, девчонки моментально лениво и неторопливо пошли париться. А компания не менее фригидно полезла вынимать из карманов травку. «Не курю», — сразу сообщил я. Мой организм, измученный нарзаном, громогласно изрекает: «Нет наркотикам!» Очень меня с них сажает на измену.
1: «Как знаешь», — сказали ребята и ушли в небытие.
0: Они ведь начали жрать пойло еще до прихода в клуб, усугубили на программе и расклеились окончательно в сауне. А мне-то что делать? Я еще почти что трезв. Перед программой не пью, и душа у меня только-только начала радоваться празднику. «Мужики!» — бесполезно пытался я растрясти студениста похрапывающие тела. «А веселиться как же? Ну, братья, у нас же еще и сестры есть!»
1: «Что?» — прервав храп, поднимал голову один из бандерлогов.
0: «Что-что? Бабы еще не использованы!»
1: «Да? Ну и хуй с ними!»
0: «Не, ну вы же заплатили!»
4: «Мы заплатили, а ты трахай!»
1: «Если хочешь!»
0: «Вообще-то 7 баб — это перебор!» Но поскольку заняться больше совершенно нечем, да и, собственно, кроме как на баб, никуда и не тянет, не пропадать же такому прекрасному вечеру. И я направил свои стопы в оранжерею к этим фиалкам. Значит так, собираемся и идем наверх в комнату отдыха.
1: Кто именно?
0: Потягиваясь свысока, поинтересовались они.
1: Все.
0: А с кем туда идти?
1: Со мной, с одним.
0: Они хмыкнули, несколько смутились, слегка удивились, но пошли. В комнате же столпились у матраса, не понимая, как. А в голове моей родился хулиганский, но, по-моему, весьма комический сценарий. Ведь для чего нанимают проституток? Чтобы получить от них то, чего не можешь получить ни от своей жены, ни от своей девушки. Мы платим проституткам именно за удовлетворение наших фантазий. Для того, чтобы ломаться, у нас уже есть жены, которые, впрочем, этими выкрутасами портят самцам жизнь и доводят семейный союз до логического развода. Существует даже старый анекдот. Ложатся супруги в постель, и он говорит: «Дорогая, у меня к тебе 3 вопроса. Она: «В жопу не дам». Он говорит: «Тогда 2. Она говорит: «И в рот не возьму». Он говорит: «Тогда 3. Нахрена ты мне такая нужна? Нахрена такая хрень?» Вопрос-таки риторический. А вот на кой хрен такая плавчиха? Вопрос конкретный. Пора вернуться в банно-прачечный комбинат. К 7 белоснежкам. Если кто думает, что я начал штамповать их по очереди, то жестоко ошибается. Это буднично. Все-таки я как-никак режиссер массовых праздников. И мною была выстроена гениальная круговая мизансцена. Одна массирует мне левую руку, вторая — правую. Одна — левую ногу, другая — правую. Пятая массирует голову. И еще 2 с разных сторон делают минет. По моему хлопку
2: вся массовка перемещается против часовой стрелки. И в этом пике моей режиссерской славы одна из них портит весь спектакль, заявляя, что ей противно участвовать во всем этом жутком разврате. Вот как? Тогда деньги взад. И мотай отсюда. Вежливо предлагаю ей. И барышня снова с головой уходит в работу. По большому счету понятно, зачем они нужны, эти ночные феи. Мне или абстрактно-конкретному самцу. Да просто расслабиться. Быть таким, какой ты есть. Потому что ты заплатил ей за время, и тебе до фонаря. Что она думает о тебе и всех кобелях в частности. Это основное. Если же все происходит иначе, самец звереет. Когда я утром по телефону рассказывал одному из тех сломавшихся ребят, что было ночью, он дико хохотал. Ржал до тех пор, пока я не дошел до места, как одна чуть не отказалась. «Надо было ей в морду дать», — решительно заявил он. «Эх, боярин, мягкий ты с ними!» После этого я осознал, почему иногда бьют проституток. В принципе, по этой же причине часто достается и женщинам в семьях. В тот момент, когда начинает вдруг корчить из себя оскорбленную клизму и лезть в жопу, обычно и начинается скандал. Она скрипит. «Ах ты, сука! Ты мне не купил чего-то там!» Самец молчит. Она воет. «Всем все покупают, а я как нищенка!» Самец звереет окончательно. Она рычит. «У всех мужья как мужья, а у меня жук навозный!» Самец делает стойку и, роняя пену изо рта, бросается на неприятеля. Такая дружеская перебранка нередко заканчивается тем, что самку просто выставляют из дома с чемоданами. Пусть качает права в другом месте. Это, заметьте, с супружницей. Но когда залупается проститутка, это вызывает еще больше возмущения. Справедливый гнев. Ведь это просто беспредел какой-то. Взяв деньги, она заключила сделку на выполнение эротических работ. И это не только с мужской точки зрения, а и с общечеловеческой. А теперь представьте. Проститутка делает минет и говорит, «Мне так не нравятся мужики с животами! Ну просто кошмар! О-го-го-го-го! А это что? Волос в рот попал! Ой! Ну это просто ужас!» Также, наверное, дико услышать, «У меня устали губки!» Это бред! Это все равно, что я бы, стоя на сцене, сказал, «Что ты затрахался выступать перед вами? Зрители вы фиговые, напились!» И шуток моих не догоняйте. Пойду я отсюда. Выпью, поем в каком-нибудь приличном месте. А кто будет вести концерт? А меня волнует, что ли? Я устал. Сами ведите. Такое нельзя даже представить. Ты получил бабосы и будешь за них ишачить. И окончанием твоей работы может быть только знак от главного. Роман, спасибо. Вы можете быть свободны. Или присаживайтесь к нам. Давайте с вами выпьем, закусим. Не только я и все работающие, но даже и чего-то зарабатывающие самцы знают. Нельзя нарушать условия трудового договора. И точно с таким же подходом они нанимают девочек в сауну. Главное для девочек – создать обстановку добрососедского взаимопонимания. И черт с ними, если не умеют трахаться на потолке. Переживем. Гораздо хуже, если, взяв деньги, тут же хотят показать, что они совсем не такие. Просто такова ее судьба, судьбинушка, спать с теми, кто ей не нравится. Ведь если бы не нужда, нуждинушка, то с таким Боровым, как ты, она бы даже срать рядом не села. Выслушав эту эсхатологическую манифестацию, самец опять начинает бить копытом и рычать. «Ты, толстожопая, вставай раком, я буду на тебя кататься, как на телеге. Вы две, веслогрудые, будете лошадьми. Вперед! Только вперед и ржать, как лошади! Но!» Хамство никогда не рождается в голове самца моментально. Ну, по крайней мере, я таких отмороженных не видел. Обычно так себя начинают вести в ответ на хамство со стороны кобылицы. «Я, блядь, к вам относился как к людям. Предложил поесть, выпить, покурить», — мысленно ругается самец. «Я хотел меда! А вы мне дегтя! Мне хотелось ложечку божественной амброзии, а вы мне лошадиного говна на лопате!» Проститутки не любят работать и предпочитают тянуть время. Посидеть, покурить, поболтать.
4: музычку пошлюхать. Может быть, конечно, ей и вправду интересно с тобой поболтать, но почему бы этим не заняться в свободное от службы время? К тому же ты чаще видишь, что эти бляди-собеседницы хотят отделаться малой кровью. А потом еще нагло заявляют, что уже пора идти. Но если ты, конечно, хочешь продолжения, плати еще. Один мой приятель в похожей ситуации поступил довольно изобретательно. Прошмандовочки пришли и стали тянуть времечко. Покурили, выпили, попели караоке, потом еще пару песен и еще покурили. Парень нервничал, вздыхал, ну, очень хотелось, понимаете ли, трахнуться. Но он же не насильник, он же джентльмен. Он же только говорил, ну, может, пойдем уже? Сейчас, сейчас, еще пару песен. За 10 минут до финала одна сказала, ну, ладно, пошли. Хорошо, ответил он и посмотрел на часы. Время пошло. Девочки открыли рты.
1: А как вы хотели, нах? Вы че, бля, наколоть меня собрались? Вас, кривосики, нанимали трахаться, а не песни горланить.
4: В провинции же у проституток свои причуды, свой колорит и свое странное понятие о нравственности. Бывает часто так. Два мужика снимают двух баб. Потом говорят, а давайте, девчонки, меняться.
1: Нет, мы не меняемся. Строго насупив густо накрашенные брови, бросают они.
0: Почему?
1: По кочану. Один с одной, другой с другой.
0: А какая вам теперь-то разница?
1: Нет, мы не такие.
0: Но объясните, почему?
4: И это четкая, упертая провинциально-проститутская позиция. Я слышал только об одной проститутке, которая не дала и которой ничего за это не было, и у которой была веская причина не дать. Но эта история запомнится всем ее участникам надолго. В начале лета вчерашние школьники, дети богатых родителей, один из родителей мой приятель, в честь окончания школы устроили мальчишник. Папы, скрытно от мам, оплатили им пьянку, включая и девочек, которых пацаны просто вызвонили по объявлению. Прикол был в том, что одна из приехавших оказалась их школьной учительницей. Всего неделю назад они сдавали ей выпускные экзамены.
0: Нифига себе!
4: Вот это настоящий подарок на окончание школы! Как щенки радостно прыгали они.
1: Мальчики!
4: Строго заявила учительница. «Даже не рассчитывайте».
1: «Ну как же так? Ну, Марья Ивановна, ну давайте, а?»
4: «Нет, дети, даже не уговаривайте», сказала, как отрезала. И с этим пришлось смириться. Позиция правильная, хотя и непонятно, почему с такими моральными принципами пошла в этакий бизнес. Но дети разобрались в ситуации. Ее не тронули. Посадили за стол и поговорили о будущих экзаменах в институт. Но когда еще можно в непринужденной обстановке побеседовать с учителем? Что обидно, так это то, как бывает стыдно самим самцам, если их вынуждают на хамство. А как же промолчать в ответ на «Да шо вы себе позволяете? Да как вам не стыдно? Да это грязно! Да мы у себя в Кривом Роге такого не видели!» То есть за твои же деньги тебя же и поносят. Поэтому, когда один раз проститутки сперли у меня $5000 из кармана, я их простил. Посчитал, что это моя заслуженная кара. За хамство. За издевательство над женщиной. За растаптывание святых, так сказать, идеалов. А проституток тех снял тогда на Тверской. Я вообще их раньше всегда там снимал. Все приезжие в Москве только эту улицу и знают. И я, гастролируя в Москве, сразу ехал на знаменитую панель. Покупал 2-3 наименее страшных и ехал к приятелю, который жил в шикарной квартире, именно там устраивал свои оргии. Деньги, конечно, были украдены, но где было искать тех бабцов? Неизвестно. А жене ничего не объяснишь. Она ждала меня с капустой. Деньги тогда были очень нужны. Поэтому с утра пришлось звонить людям, которые заказывали работу. Предлагали записать для них в студии 600 анекдотов и обещали заплатить по факту. Позвонил им в 7 утра, сказал, что готов работать. Они опешили от столь раннего звонка, но согласились. Приехал к 9, сожрав по пути пачку цитрамона. В тот день совершил вселенский рекорд, просидев в студии, не вылезая, 7,5 часов, что невозможно в принципе. Но даже сейчас, слушая ту запись, удивляюсь, какая она бодрая и веселая. Откуда только силы взялись?
2: домой приехал с деньгами. С тех пор в этом плане стал ученый. Воистину, пока не обожжешься, ничему не научишься. Когда тебя первый раз обворовывает проститутка, ты не веришь в случившееся. Но как же это может быть? Она ведь смотрела такими честными глазами. Поверить в это невозможно, как невозможно в первый раз поверить, что у тебя угнали машину. Смотришь в окно — ее нет. И думаешь, да нет, нет, наверное, вчера по пьяни поставил ее в другом месте. Идешь туда, потом обходишь вокруг дома, машины нигде нет. Думаешь, может, ты вчера ее оставил возле клуба? Едешь туда, и там ее нет. А потом удивленные менты спрашивают, а почему сразу же не позвонил им? Было бы больше шансов. А ты отвечаешь, что искал ее по всем углам. Так и с проститутками. Впрочем, я не мог поверить в воровство и во второй раз. Произошло это, когда пил с приятелями, частыми посетителями моего клуба. Мы отдыхали в сауне, сняв целую толпу теток. Тетки вскоре, отработав, разбежались. Осталась лишь одна. Она дремала на диване. А я сунулся в карман. Черт, денег нет. Вся компания посмотрела в сторону спящей девушки. Наверное, она не спала. Спящие люди ни с того ни с сего так не бледнеют. «Сейчас мы начнем кого-то пиздить!» — задумчиво произнес один из них. «Да погодите, мужики!» — я остановил их. «Может, они из кармана выпали?» «Ну да, в чужой карман! Но девушка же не выходила никуда из комнаты!» «Все равно будем пиздить!» — легко парировали они. Слава богу, никого не били. Одной этой весомой фразы было вполне достаточно. Девчушка под предлогом того, что ей надо в туалет, свинтила в ванную и засунула деньги, которые до этого прятала в трусах до удобного момента, под ковер. И жизнь еще раз показала мне необходимость быть осторожным. Но как бы там ни было, ни украденные деньги, ни испорченное проституткой настроение не идут ни в какое сравнение с теми суммами и теми нервотрепками, какие может обеспечить любимая. Нет уж, нафиг, умерла так умерла. Я вот проституток даже немного уважаю. Стырить деньги, находясь в такой теплой компании, это сколько надо смелости иметь. Ее же, наверное, кондрашка едва не накрыла. Я и сам-то таких компаний опасаюсь. И в чем-то проститутки честные люди. Они не врут, что любят тебя. Они отдают себе отчет, во что влезли, и открыто говорят, мы не хотим работать. Нам нравится трахаться и получать за это деньги. Вы нас считаете плохими, а мы считаем, что и вы не лучше. Только вы и себя что-то корчите. А мы таковы, каковы есть, и больше не каковы. Это с одной стороны. А с другой, если говорить откровенно, я бы каждый поставил клеймо на лоб и повесил жетон на шею. Потому что такая потертая жизнью красавица тоже ведь может притвориться валдайской целкой и захомутать мужика и женить на себе. А потом? Потом на вопрос друга. Как же ты с ней? И уже имел весь Бердичев. Придется отвечать. Ну, был я в этом Бердичеве. Так, не очень-то, в общем-то, большой городок. Мужик должен знать все о прошлом жены и быть готовым ко всему. Вообще, пожалуй, в семейном законодательстве тоже нужно ввести закон о потребителе, который действует в торговле. Но чтобы мужчина-покупатель видел, что берет, и знал о скрытых дефектах товара. В противном случае у него должно быть право обратиться в суд. Пока что у нас по закону все наоборот. Когда мужчина разводится с женщиной, ей достаются 50% его состояния. Даже если у них нет детей. И даже, что самое поразительное, если он внезапно узнал, что его супруга в годы своей лихой молодости отсосала целому взводу солдат, проходившему мимо того самого дерева, у дороги. Тогда ему будет проще убить ее и сесть в тюрьму, чем стерпеть такой ход событий. И поэтому приходится переживать за таких круто попавших самцов. За себя я, в принципе, спокоен. Мне повезло встретить любимую, когда она еще была совсем юной и девственной. Но что делать тем, кому повезло меньше? Даже не знаю.
5: Под забором дрыщет и свою вонючую сраку трет наждачной бумагой. «Эй, мужик, ведь больно коже!» А в ответ «Хуяк по роже!» Будешь впредь, ублюдок, знать, как мешать другому срать. Только это все хуйня. Дальше слушайте меня.
3: Я плохого не спижу, дальше сказку расскажу. Холод по избе гуляет, всех хуями облагает. Два ублюдка на полу задыхаются в бреду. До костей продрогли оба, аж примерзла к жопе жопа, так, что и не отодрать. Заебись, ебёна мать! Тут один из них очнулся, глаз открыл и ебанулся. Где же я? Ебать колом! Ни трезвяк, ни блядский дом, нихуя не разобрать, где толчок, а где кровать. В животе торчит лопата. Ёптать, это ж моя хата. Дед, конечно же, узнали, вспомнил. Бля, меня пинали. Помню, пиздили колом. Кто? Не помню. Бля, дурдом. Где же блядская старуха? «На-ка, ёбни барматухи!» — вымолвил сосед, вставая, хуй от пола отдирая. «Ну и жонка у тебя!» «Ну а я при чем? Хуйня!» И стакан ему поднес. «На-ка, выпей, старый пес. Лучше старое забудем, да решим, что делать будем. Заебет нас всех она. Думай, думай, а пока познакомимся. Я Вова».
6: «Как, ты Вова?»
3: «Ну, здорово, а я Федя. Значит, нужно по ковшу въебать за дружбу». «Фу, пиздата, есть идея. К рыбке мы пойдем скорее. Коль не дура, все поймет. Что-то, бля, меня ебет». И друзья, хлебнувши браги, через реки, буераки, по загаженному полю поебали к Сине морю. В этот час по всей округе разлетались сплетни, слухи, все гремит и там, и тут. Мужики толпой бегут, по пути круша заборы, в давке крики, вопли, стоны. Кто в трусах, кто босиком, кто в припрыжку, кто ползком. Жены воют, дети плачут, в страхе бабки внуков прячут, бьются стекла, рвутся брюки, и вот так по всей округе. Там, на площади центральной, что давно всем служит сральней, по колено встав в говне, очередь версты на две. Вот директор леспромхоза, у него в хую заноза, он жену не признает, по ночам забор ебет. Вот заведующий клубом, по утрам, достав залупу, ею по столу стучит, когда здорово сердит. Вот, похоже на сруля, сам товарищ из Кремля. Ему похуй, он начальник. Он, смотри, раскрыл ебальник, своей очереди ждет, а кругом кишит народ. Местная вся поебень, да с соседских деревень слово первым. Братва, когда-то спермы мне на всю ночь хватало, трещало аж ебало, а как на днях зашился, совсем переменился. Вогнать медведицы пытался, а вместо хуя только слизь. Полночи поднимать старался, но похуй, хоть ты обдрачись.
6: «Да, ситуация пиздец», — промолвил заяц в пьянках спец. «Я помню раньше, как въебу брожёного варенья, и так зачиху отъебу до полупосиненья. Свой хуй осиновым колом засуну ей по почке, она хватает воздух ртом и рвется на кусочки. А нынче, ёбаный ты в рот, как ни дрочи, а не встает».
3: Вся эта трезвая стезя, что мед грибному супу. Поверьте, в рот вогнать нельзя отвисшую залупу. Зайчиха, хули толку, вчера съебала к волку. «Да, мужики, теперь хуйня», — козел в базар вписался. «Вы посмотрите на меня, я чуть не обосрался. Так нету силы больше жить, и не ебаться, и не пить. Лишиться можно так ума», — рыдал козел как пидор. «Ну как ебаться без бухла? Подайте водки литр. Свой хуй неделю я дрочил, копыта полностью сточил». Тут в разговор вмешался еж и подогрел тусовку. «Все это фирменный пиздеж от пьянства кодировка. Какая радость не бухать, когда не можешь отъебать!» Сердился еж, кипел слюной, перебирал колючки. «Все эти бабы до одной – отъявленные сучки! А мы такие мудаки, мы молодость загубим!
6: Так что решайте, мужики, что делать дальше будем. Хуй не встает, и час настал свой поднимать потенциал самим. Здесь бабы ни при чем, у них свое влечение. Мы сами выход подберем.

0: определим решение. Но чтоб была сноровка, нужна нам тренировка. Посовещавшись так, друзья закончили про пьянку. Одежду скинули с себя и вышли на полянку. Командовать решил всем еж. А как? Ежа не наебешь. Он положил козла на спину, козел копытище задрал. Такую мерзкую картину давно я, братцы, не видал. Подвел медведя. Как попало, ему очко разворотил и на козлиное ебало медведя жопой усадил. Потом взял зайца аккуратно, зайчонка малость поразмял и объяснил ему понятно, чтоб тот у козлика сосал. Так, всех расставив по местам, пошел прикладываться сам. Стал еж отсасывать у зайца, глотая мутную слюну, а сам подставил яйца под нос медведю-лизуну. Вот замечательный квартет друг другу делает минет. Но что-то только не выходит. Чего-то явно стопорит, и хуй в товарища не входит. Все потому, что не стоит, не поднимается, не хочет. Как ни стараются друзья, они и ртом друг другу дрочат, еблом по жопе, только зря. Устали, шкуры запотели, хуи свисают по мордам, и получается на деле, что без спиртного ебля срам. Не выдержал вначале заяц. Стряхнув говно с отвисших яиц, он первый вынес предложение об изменении положения. Чего-то мы не так смекнули, коль не встают у нас писюли. Наверное, мы легли не так. Вот висит головка. Я видел, что медведь-мудак дрочил не очень ловко. И ты, признаться, сраный еж, не очень здорово сосешь. Короче, чтоб хуи поднять, нам позы надо поменять. Увидев это мозгоебство, еж, потерявший руководство, дабы вернуть авторитет, заметил: сам-то ты минет козлу ебашил, чуть не сгрыз, бедняга аж ебалом скис. А что до перемены мест, то тут я с зайцем вместе. Уж коли нахуй ты залез, то не пизди о чести. Козел за спором наблюдал и молча жопою вонял. И вот уже наоборот. Козел залез на мишку и прямо в рот ему сует свою кривую шишку. Еж дрочит. Дрочит у козла, медведь взял у зайчары, тут вроде как и масть пошла. Но не встают болтяры. Они и боком, и спиной, ебальником, и сракой дрочили даже не рукой, наждачную бумагой. Решили попердеть слегка, чтоб сво не возбудиться. Побздели, сморщились. Бля, понятно, не годится. Потом и это, блядь, и так не получается никак. Присели звери на пеньки, еловые с позором, взглянули на свои хуйки и разрыдались хором. Ебись он в рот, такой рассказ, пропала молодость у нас. Тут мимо пробегал олень с огромным толстым хуем. Не понял? Вроде кончен день, а мы сидим горюем. Пора ебало заливать и баб недрюченных ебать. Тут с видом грустным и печальным медведь оленю говорит: какая может быть ебальня, когда точила не стоит? И не поймем никак мы сами, что за хуйня случилась с нами. Олень рогами покачал, с расстройства в зайца плюнув, березу хуем покачал и говорит, подумав: ведь вы, ребята, алкаши, и как тут не поете, тогда вы только хороши, когда стакан въебете. А хули толку красный свой хуй дрочить напрасно? Сказал такую речь олень и хуй свой положил на пень. Медведь, козел, колючий еж, да заяц косорожий, олени слушали пиздеж и понимали тоже, что с этой трезвости ебать одни сплошные беды, и побежали вырезать из задницы торпеды. Мораль одна. Коль ты алкаш и захотел ебаться, стакан, пожалуйста, въебашь, чтоб впредь не облажаться. Ведь жизнь нас учит с юных лет. Сильней стакана хуя нет. Эмигрирует из России, и на таможне его не хотят пропускать, потому что он везет попугая.
1: «Попугая можно провести только тушкой или чучелом», — заявляют таможенники. Попугай не выдерживает. «Да хуй с ними! Хоть тушкой, хоть чучелом! Только бы уехать отсюда!» «Пора домой», — понял я, выслушав бесконечную поэму о творчестве и жизни величайшего фотографа и Дон Жуана всех времен и народов. «Это знак свыше. Пора». Мысль о том, что пора делать ноги, преследовала меня весь день, тем более, что делать-то особо было нечего. Капитан заявил, что не желает больше связываться с русскими до тех пор, пока мой друг не принесет свои извинения, полагаю, в пухленьком конверте. Экскурсию с группой французов пришлось отложить, найти свободное судно я уже не успевал. Костеря Витька, я подсчитал убытки от несостоявшегося погружения, а потом решил подбить бабки. Сколько же я заработал за это время? Я знал лишь примерную сумму. Не пересчитывать же ежедневно. И сегодняшний финальный подсчет меня потряс. Мне хватало. Хватало на обратный путь, то есть только на него. На сувениры и подарки не оставалось ни цента. Ну и что? Родные меня поймут, да врагов мне дела нет. Кстати, о врагах. Что-то страшновато. Мало ли чего еще успеет натворить Витек. Пусть без меня выкарабкивается. И я пошел покупать билет на самолет до Москвы, оставив себе пару дней для прощаний с друзьями и знакомыми. Проводы прошли весело и шумно. Ведь мы все были абсолютно уверены, что не раз еще встретимся. И мест для дайвинга немного, и прослойка дайверов, как говорится, узка. Не простился только с подпольщиком Витюшей. Он так и не объявился, но я был уверен, что объявится, как только уедет скандалистка-москвичка и немцы. Да только меня не найдет. И слава богу! И вот я уже стоял с вещами в аэропорту. Мой взгляд скользил сквозь прозрачную стену по пустынным пейзажам, ставшими мне уже привычными и даже какими-то родными. «Как же я теперь без моря-то?» «Извините, сэр», — остановил меня офицер на паспортном контроле, — «но у вас просрочена виза». «Ну и что? Я ведь уезжаю отсюда, а не приезжаю. Зачем мне виза?» «Боюсь, что вы не можете уехать, сэр», — серьезным видом сообщил он. «У вас просрочены документы, и вы должны сначала с этим разобраться, а потом уже уезжать». «Да ладно», — не поверил я. «Уж не хотите ли вы мне сказать, что я должен продлить визу для того, чтобы иметь возможность улететь?» «Именно так, сэр. Мне бы старшего офицера». «Конечно, сэр». Начальник смены.

продлятся еще неделю. Следующим утром я занял очередь в иммиграционной службе, вернее, это было не совсем стояние в очереди, народа не было. Я просто ждал полдня, пока меня пригласит к себе начальник. Результат ошеломил. Оказывается, для получения визы необходимо написать заявление и ждать ответа где-то 3 месяца. Вдобавок, шансов получить положительный результат у меня мало, так как я уже являлся нарушителем визового режима, а таким, как правило, отказывают. Заявление я все-таки написал, но как-то серьезно при этом задумался. Хорошо, что я сумел завести друзей. Например, Али, узнав обстоятельства случившегося, пообещал помочь. Для этого он решил воспользоваться самым мощным оружием, действующим в любом человеческом сообществе — связями. Первый выстрел дал информацию, показавшуюся абсурдной, но достаточно простой, чтобы ее проверить. Свой человек из иммиграционной службы сообщил, что если я предъявлю авиабилет с датой отъезда на текущую неделю, то они своей властью, оштрафовав меня на $50, продлят мне визу до последнего дня включительно. Я спокойно улечу, и всего делов-то. В единственном офисе, представляющем все авиакомпании, летающие в Халаиб, мне объяснили, что на моем примере их очень ругало начальство, и теперь они еще тщательнее проверяют наличие действующей визы у иностранных граждан перед продажей им билета. «Приходите с визой, сэр», — сказали мне, — «и мы поставим дату прямо в ваш билет. Вам даже не придется ничего доплачивать. Все, что хотите, но без визы нельзя». Финт не вышел. «Без визы нет билета, без билета нет визы». Прям как в анекдоте. «Меня никто не трахает, и поэтому у меня прыщи. А не трахает никто, потому что у меня прыщи». Замкнутый круг какой-то получается. В итоге я решил воспользоваться напрямую помощью своей великой державы. Узнав телефон, позвонил в российское консульство. Меня дипломатично выслушали, а потом я услышал новость, потрясшую меня сильнее, чем расстрел на базарной площади. Я ведь к тому времени уже забыл про короля, а он вернулся к власти. Как это, опешил я? Вернулся? А где он был? Во Франции, с удовольствием объявил сотрудник. Влюбился во француженку, она заявила, что демократка и не терпит узурпаторов. Вот он и отрекся от власти. Похоже, в консульстве любили посплетничать. Я узнал всю историю. Когда монарх промотался... А француженка, хоть и не любила деспотии, но деньги уважала, он взялся звонить своим бывшим управленцам, которым сам лично передал в руки государство, и требовать, чтобы его продолжали обеспечивать. Те нахально заявили, что не обязаны, он теперь никто. «Ах так?» — обиделся он. «Тогда я снова устрою переворот, на сей раз кровавый и жестокий. Мой народ, гонимый местью, даст вам пизды со мною вместе!» Чиновники и президент струхнули. Хотя народ, наверное, бы не пошел, а на кого лоток оставишь, но потомственный монарх и без народа фигура значительная. Что, если он начнет трезвонить направо и налево, что в Нубии грядет война? Вся мировая пресса им заинтересуется, а стране, живущей лишь туристическим бизнесом, такая слава нафиг не нужна. Даже первые лица здесь сами являются владельцами отелей и ресторанов. И они решили уступить власть, предпочтя ей стабильный доход. А я, в свою очередь, умудрился въехать в страну в тот самый день, когда Кинг покидал ее. Мне поставили печать королевства, а через несколько часов оно перестало существовать. Все печати аннулировались и считаются недействительными. «Но раз король вернулся, они действительны?» — рассудил я. Оказалось, нет. Они там теперь разрабатывают новый дизайн или что-то вроде того. А все консульства знают про эту историю, потому-то со мной в самолете и не летело ни одного иностранного туриста. Мы, конечно, можем вмешаться и вернуть вас на родину, но боюсь, что в дальнейшем у вас возникнут проблемы с выездом за границу. Попробуйте решить вопрос с выездом сами, каким-нибудь относительно легальным образом, посоветовали мне напоследок. И уж если совсем никак, приезжайте. «Спасибо!» — поблагодарил я, решив великую державу оставить на самый крайний случай, когда уж совсем жопа. Пока Али связывался с влиятельными людьми, я отважился на отчаянный шаг. «Лучше буду невъездным в Нубию, чем невыездным из России», — подумал я. «Раз я нарушитель их спокойствия, то пусть ради этого спокойствия они меня сами отсюда и высылают». Начальник иммиграционной службы Халаиб

0: ибо принял меня на том основании, что у всех двух его офисных работников я уже был. Этот грузный пожилой человек с шестью звездами на погонах для начала предложил мне кофе. Я описал ему ситуацию. «Боюсь, что я ничем тебе помочь не могу», — сказал он. «Ну, тогда и я никуда не поеду, и визу никакую получать не стану», — заявил я. «Ну и живи! Кто тебе не дает?» — к моему удивлению спокойно ответил генерал. «Как так живи? У меня же нет визы. Значит, жить у вас без визы можно, а уехать без нее от вас нельзя. Вы разве не должны депортировать из страны человека, у которого закончилось право пребывания?» «Ты не кипятись!» — осадил меня собеседник. «Давай посмотрим на все с другой стороны. Человек, пребывающий в стране незаконно, — это человек, нарушающий закон, то есть преступник. Кто тебе сказал, что я должен депортировать преступника? Преступников мы никуда не депортируем. У нас и у самих тюрьмы есть».
1: «Тюрьмы? Значит, 2 года. От силы».
0: Вариант с ребятами из нашего посольства моментально поднялся в рейтинге на приемлемую позицию. «Пожалуй, я погорячился», — внезапно подумалось мне. «Какое уехать? Выйти бы отсюда!»
1: «Так какой подход тебе больше нравится?» — спросил он.
0: «Первый. Почему-то очень тихо сказал я». «То-то же! А то шустрый какой нашелся! С головой все делать надо, сынок. Не суетись. Жди. Твое заявление я уже отправил на рассмотрение, и Али, кстати, от меня привет передай». Я снова приступил к работе. По большому счету, в моей жизни ничего не изменилось, только куражу как-то немного поубавилось, что ли. Ощущение каторжника с высокой зарплатой, прикованного к галерее, терзало душу. Голова была занята разработкой планов побега. Захват самолета я изначально не рассматривал. Пешком через пустыню или даже на краденом верблюде? Но куда? А вот угон корабля в Израиль был действительно красивым планом, но немного смущало недружелюбное отношение евреев к угонщикам и террористам. А еще во мне вдруг изменилось отношение к окружающим меня людям. То есть мы и раньше дружили, но это были совместные попойки, разговоры, кто как провел погружение, и я не присматривался к ним особо, слишком уж занят был собственным выживанием. Сейчас я занят им не меньше, однако мысль, что, возможно, никогда не увижу их, не буду больше погружаться в это прекрасное море, заставила взглянуть на окружающее с большим пониманием. Подвести итоги, вспомнить самое интересное, понять, что потеряю, если вдруг навсегда стану невыездным из России. Ну, например, зачем вообще люди погружаются? Задавался я вопросами. Есть разные причины. Одни просто ради экзотики, другие ставят рекорды, третьим нравится ощущение трехмерного пространства, ведь по земле мы только ходим, а под водой можем летать. Кто-то ищет сокровища, кто-то кормит рыбок. Да, обучался у меня как-то один такой толстенный мужик. Гидрокостюм ему даже примерять не стали. Погрузиться-то он погрузился, а вот плавать ему, ну, очень тяжело. Сел он грустно под кораблем на дно, отдышался и все оставшееся время рыбок рассматривал. Во время обеда он вдруг спросил меня: «Слушай, а можно рыб покормить?» «Ну, покорми», — ответил я. Он сгреб все оставшееся после еды со стола, сунул в полиэтиленовый мешок и взял его на второе погружение. Там, уже привычно устроившись на дне, начал раздавать рыбам пищу. Вскоре вокруг него собралась целая туча, а он вальяжно подавал крошки. То одной, то другой. Вышел из-под воды просто счастливейшим человеком и сказал, что всю неделю будет с нами нырять. Мы его барином прозвали. Когда по вечерам за пивом все обсуждали погружение, он рассказывал про рыбье меню. «Зелененькие-то, оказывается, помидоры любят, а мелкие, ну, желтые такие, булку не едят». Я вспоминал, как нырял с японцами. Они остановились в соседнем отеле, причем сняли лишь одну комнату, вытащили из нее мебель и спали все всемером на полу. Мы, естественно, прикалывались над ними и строили разные догадки по поводу причины такого странного поведения. Это было явно не из соображений экономии. Каждый из них платил как за отдельный номер. Но как тут не заподозрить групповое сексуальное извращение? Однажды ко мне подошел Камото и сказал: «Мистер Эпсан, вы очень хороший человек. Мы посовещались и решили, что вы можете приходить ночевать к нам». «Спасибо, конечно», — удивился я. «А зачем? У меня своя комната есть». «Но вы же живете совсем один, а одни живут только одинокие люди, у которых даже нет друзей. Если вас это беспокоит, пожалуйста, не стесняйтесь».
1: «Вот, оказывается, в чем дело. И еще я почему-то убежден, что даже в райских кущах, рано или поздно, так или иначе, вам чего-то становится очень не хватать, и этого чего-то начинает хотеться. Причем объект вожделения, как правило, предмет далеко не первой необходимости. Он даже, скорее всего, нам и не нужен вовсе, но именно его больше всего хочется. В этом мы все. Я, например, всегда предпочитал говядину. Хороший такой стейк средней прожарки в перечном соусе. И здесь его замечательно готовили в нескольких местах. А вот свинины, по понятным причинам, не было ни в каком виде. И как ее не хватало! Так вот, помнится, мы сидели в ресторанчике с каким-то нашим военным атташе и ужинали. Он приехал сюда с сыном из столицы на выходные. И, узнав о соотечественнике, работающем дайв-мастером, попросил меня погрузить с аквалангом под воду свое чадо.
0: «Да не вопрос! Приводи с утра!» — согласился я. В перерыве между работой минут 10 мы поплавали с ним за ручку на мелководье, и денег за это я, конечно же, не взял, а от ужина не отказался. Отец чувствовал себя немного обязанным, ведь паренек просто верещал от восторга. Надо сказать, что такая практика была очень распространена. Родители часто обращались с подобными просьбами, чтобы развлечь своих ребятишек, которым дайвинг не подходил еще по возрасту. Подростки загорались с первого же раза и ждать 16-летия ни за что не хотели. Они толпами обивали потом пороги разных дайвинг-центров, пытаясь самостоятельно договориться с инструктором любыми путями. Но дети и подростки могут сильно отечь даже на небольшой глубине. Надо суметь удержать их почти на поверхности, не лишая, однако, удовольствия. Увидев как-то, кстати, свою 15-летнюю дочь, безуспешно пытающуюся склонить меня к должностному преступлению, один из туристов подлетел ко мне. «Даже не думай», — сказал он, протягивая пиво. «За это ты получишь больше, чем за угон самолета». «Ну так не жмоть себе ее с собой на корабль», — огрызнулся я. «Понырять с ластами и маской на рифе ей никто не запрещает. Она у тебя девочка взрослая и настырная. Гляди, своего где-нибудь додобьется». Но я сейчас не об этом. Итак, ужинаем мы с атташе, болтаем о жизни, о всякой ерунде, как вдруг он спрашивает, не надо ли мне чего привезти из города. «А что там есть такого?» — спросил я. «Чего нет здесь?» «Да там все есть», — неопределенно ответил он. «А свинина?» — вдруг пришло мне в голову. «Не вопрос, достанем», — пообещал атташе. Через пару дней он подлетел на своем кадиллаке и вытащил из холодильника, занимавшего практически весь огромный багажник, здоровенную замороженную свиную рульку. «Держи!» — он протянул ее мне. «Извини, старик, тороплюсь очень. И так крюка такого сделал. Бывай здоров!» И он оставил меня, стоящего с огромным тающим куском свинины, на улице мусульманского городка. Тогда я еще не понимал всей сложности своего положения. Отрицательно помотал головой Али, когда я попытался втащить свое сокровище в гостиницу. «С этим нельзя!» «В холодильник надо», — объяснил я ему. «Тем более нельзя», — ответил Али. «Там ведь еда». «А это что?» — спросил я. «Мясо грязного животного», — поморщился он. «К нему мы даже не прикасаемся». «И как же быть?» На улицу высыпали постояльцы Гранд-Паласа. Их удивление не знало границ. «Как ты достал свинину? Где? Давай сегодня барбекю устроим», — радостно кричали они. «Только не у меня в гостинице», — предупредил Али. «А где?» — спросил я. «Где хотите, только не здесь», — подытожил он. На улице, как всегда, было под 40, мясо оттаивало, и надо было срочно что-то делать. «Мы сейчас! Ждите тут!» — вдруг сказали немцы, и через 10 минут появились, катя перед собой холодильник на колесиках, такой, из которых обычно на улице продают мороженое. «Провод длинный, с улицы до розетки достанет», — сообщили они. «На прокат хозяин не давал, так пришлось купить». Для готовки мяса еще пришлось купить барбекюшницу, угли и одноразовую посуду. Наши приобретения хранились, естественно, тут же на улице, и теперь мы каждый вечер отходили недалеко в пустыню и устраивали себе маленький праздник, съедая под пиво по небольшому кусочку запретного яства. Память о незабываемом времени перед Гранд-Паласом, наверное, до сих пор стоит придорожный холодильник, который Али, после того, что в нем было, даже трогать не решается. Кстати, о свинине. Вспомнился мне и директор одного из украинских колхозов, проходивший у меня начальный курс подводного пловца. Мужчина грузный, в возрасте и не очень разговорчивый. После сдачи экзаменов попросил помочь ему с выбором и покупкой подводного оборудования. Мы зашли в магазин. Первым делом он выбрал самый большой фонарь, а затем купил весь комплект, включая баллон и грузы. Денег отдал много. «Зачем вам столько?» — поинтересовался я. «У вас ведь и моря-то рядом нет». «Знаешь», — ответил он, — «бабка моя очень раков любит. Упарился я в нашем пруду часами бултыхаться. Теперь с аквалангом я и столько за раз наберу. Нажрется до белой горячки». А однажды приехали вместе отдохнуть два уважаемых человека. Как полагается, с хорошими деньгами и при охране. Оказалось, что это какой-то депутат и его, похоже, очень авторитетный друг. «Дай, думаю, с аквалангом попробуем. И ко мне». Корабль отдельный попросили, все дела, и вот сидят они на борту уже в оборудовании, а первым прыгнуть в воду никто не решается. Страшно. Один второго давай подначивать. Типа, ну чё, слабо? А тот ему и отвечает: «Давай ты первым. Тебе-то чё терять? Один чёрт завалит, когда домой приедешь». Разные случаи всплывали в моей памяти, и теперь, когда я не знал, будет ли что-нибудь похожее в моей жизни, они становились мне особенно дорогими. Как-то вечером Али пригласил меня на крышу выпить с ним чашку кофе и покурить кальян. Вид у него был озабоченный. Похоже, разговор предстоял серьезный. «Слушай, Эб», — заговорил он, раскуривая шишу, — «дела у тебя не очень. Я имею в виду визу. Мне тут позвонили. Похоже, тебе откажут. А это плохо. После официального отказа ты уже так просто здесь не погуляешь. Власти должны будут с тобой что-то делать. Понимаешь, о чем я? И что мне теперь?» — упавшим голосом спросил я. «Есть у меня одна идея. Резервный, так сказать, вариант. Но он последний. Если не сработает, я отвезу тебя в ваше русское консульство. Оставаться здесь не советую». «А что за идея?» «Я устрою тебе встречу с одним человеком. Он начальник нашей службы государственной безопасности и сможет все, если захочет. Объяснишь ему свою ситуацию и попросишь помочь. Завтра он тебя примет. Только лишнего там не болтай». Объяснять мне ничего не пришлось. Мистер Халет был осведомлен, казалось, обо всем на свете. Невысокого роста, плотный, подтянутый, аккуратно одетый, неопределенно среднего возраста мужчина с ничего не выражающими глазами. Как же они все похожи. Он предложил мне чаю и разрешил курить. «Что вы думаете о Нубии, мистер Рэп?» Как бы невзначай спросил он. «Отличная страна!» Ничуть не слукавил я. «Мне здесь очень нравится. Не настолько, конечно, чтобы остаться на всю жизнь, но я бы с удовольствием приезжал сюда на отдых. Мы поговорили о море, людях, традициях. У вас ведь дома хорошая работа, я слышал. Вы артист. Не могу понять только, каким образом вы оказались здесь и почему отдыхаете так долго», — поинтересовался мистер Халет. Я вкратце изложил ему всю историю и добавил, что не в моих привычках сдаваться и просить о помощи, и что из любых ситуаций стараюсь выходить победителем и уповаю только на себя. Ну, такой я человек. Еще недавно я стоял без денег в чужой стране, не понимая ни слова, и вот я известный дайв-мастер, у которого всегда есть клиенты, а значит, стабильный доход. Здорово ты проучил своего приятеля, поселив его в деревне. Это же был тот самый, из-за которого все произошло, ухмыльнулся Халет. Об этом он тоже был осведомлен. А ведь он недурно придумал. И это, пожалуй, для тебя выход. Что вы имеете в виду, не понял я. Наш король действительно учился в России, только не в Патриса Лумумба, а в Академии Генерального штаба. Он, кстати, будет здесь на днях. Для него готовят большую концертную программу. Выступить не хочешь? Могу устроить. Вот и счастье привалило долгожданное, — опешил я. Теперь, когда никто его уже не ждал, когда судьба моя висела на волоске, испытывать ее снова. Будь у меня все в порядке с документами, Не зная я, что меня ждет при провале, куражу было бы больше. Но сейчас... Боюсь, что моего английского не хватит, засомневался я. Да и жанр у меня, похоже, не для местного менталитета. С переводчиками никаких проблем, успокоил мистер Халлетт. А вот по поводу текста надо бы уточнить. Ты ведь рассказываешь веселые истории, не так ли? Они, говорят, очень смешные, но некоторые не очень приличные. Так вот, страна у нас, как ты знаешь, мусульманская. И, соответственно, мы не затрагиваем некоторых тем, как то. Супружеская неверность, шутки, оскорбляющие достоинство мужчины и унижающие женщину, высмеивающие семью и труд, религиозного плана, социально-политическими поосторожнее, а лучше вообще не трогать. Ну, про военных, сам понимаешь, медицинские будут не в тему, и никаких, естественно, ругательств и пошлых намеков.
1: Нифига себе. Он перечеркнул практически все темы анекдотов.
0: А что, если я буду рассказывать о нас, о русских и вреде пьянства, скажем, предложил я.
1: Пожалуй, подойдет, согласился мистер Халлетт.
0: Принесешь текст, я посмотрю. Только не тяни. Времени у нас мало.
1: О гонораре мы поговорим потом? Немного обнаглев и снова почувствовав себя звездой, пошутил я.
0: «Сколько тебе обычно платят за выступление перед руководителями суверенных государств?» — спросил он язвительно.
1: «Да, нисколько. Я, если честно, ни разу перед ними еще не выступал», — сознался я.
0: «Удивительно! Ни разу не выступал, а все знаешь», — пошутил в ответ мистер Халлетт. «Домой, говоришь, хочешь?» Писать по-английски я не умел, поэтому привлек к подготовке своих иностранных друзей. Два вечера допоздна я рассказывал им на крыше анекдоты, а они их записывали. Каждые 2-3 минуты наш отель просто взрывался от хохота, а я все равно терзался сомнениями. Слишком много поставлено на карту. А не позвонить ли снова в российское консульство? Только как расценит король, что я отверг его ангажемент? Эх, была не была! Артист должен умереть на сцене. Когда сценарий и текст окончательно определились, я сдал их цензору.
1: «Смешно», — подтвердил мистер Халлетт. «Начало сократи, концовку переделай, здесь вот подправь, вот это вообще выкинь и готовься.
0: Но помни, от текста ни на шаг. Отвечаешь за это дельце своей головкой. И чтобы я никак не переврал смысл его слов,
2: мама, мама, я бабушку видела. Мать говорит, сколько, блядь, раз тебе, говорит, не копайся глубоко в песочнице. К Абраму приходит Иван и говорит, Абрам, помоги, у меня сложная ситуация, мне нужен рубль в долг. Абрам говорит, конечно, я тебе помогу. Но ты знаешь, Иван, деньги, они должны приносить деньги. Поэтому я дам тебе рубль, а через год ты должен будешь мне вернуть 2. Тот говорит, ну, конечно, хорошо, спасибо тебе, Абрам. Тот говорит, ты понимаешь, Иван, я плохо тебя знаю, и поэтому ты должен оставить мне что-то в залог. Что у тебя есть? Иван говорит, ну, у меня, в принципе, ничего нет, топор есть. Абрам говорит, хорошо, подойдет, давай сюда топор. Держи рубль. Ты знаешь, о чем я подумал, Иван? Тебе через год, наверное, будет сложно отдать сразу 2 рубля. Тот говорит, да, Абрам, знаешь, если по-честному, то сложно. Я тебе помогу. Давай сделаем так. 1 рубль ты мне отдашь сейчас, а 2 отдашь через год. Тот говорит, спасибо, Абрам. Выходит на улицу и размышляет сам с собой. Вот не было у меня рубля, и нет. Был у меня топор, и нет. И еще рубль должен. И главное, блядь, все правильно.
3: Ебёна мать. Какие хамы. Слышь, езжай-ка нахуй. Что пиздишь? Пиздюк.
0: Увидела медведя, заодно и покакала. Роман, а что делать, если встретимся с акулой?
1: Роман, скажите, я правильно закрепил баллон?
0: Ах, Роман, а не могли бы вы не отплывать далеко от нас во время погружения? Ромочка, под водой я испытала такие необычные ощущения, словно оргазм. Вы меня понимаете? Вот уже несколько дней я работал самостоятельно. Мужчины смотрели с уважением, женщины с обожанием. Инструктор по дайвингу для туристов все равно, что воспитатель в детском саду для малышей. Мои ребенки держались за ручки, и всех их за руки держал я, предупреждая каждый шаг. Топ, топ, очень нелегки, в неизвестность первые шаги. Голова моя кружилась от успеха. Корона упиралась в небо и висла на ушах. За плечами росли крылья, а на ногах развивались ласты. И словно звучала победная серенада. «Кто может сравниться с Матильдой моей?» И, конечно же, я не мог обидеть своих малышей. Ведь в ответ на их благодарность во мне просыпалось великодушие. «Вы любите меня, я люблю вас. Всем миром правит любовь!» Дорогие читатели, если вас когда-нибудь накроет подобная радужная эйфория, ущипните себя посильнее, дабы вернуться в серую реальность. Да и мне тогда совсем не мешало бы помнить, что это в первую очередь работа. Увы. День был насыщенный и плодотворный. Вечер томный и многообещающий. Копошащиеся на палубе туристы счастливыми и окрыленными. Увеличивающимся расстоянии. На теплоходе музыка играла, и эти арабские рулады становились все тише и вскоре смолкли совсем. Ушли! И не обещали вернуться. А как же я? А я как же? Ну, конечно, наш капитан-недоучка всегда торопится вернуться в порт засветло. А я и не сказал ему, что погружаюсь, чтобы избежать споров. Он вряд ли одобрил бы мои действия. Нет, вы подумайте, а туристы что? Почему не взвыли, не стали рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом? Хотя что с них взять-то, с ребятишек? Там на борту наверняка уже началось разливалово. Тосты за первое погружение, за первое всплытие, везде развесили костюмы для просушки и делятся впечатлениями. Но все-таки должны же они вспомнить и обо мне. Ну, выпить, например, за героя-инструктора. Забыли выпить? Нет. Такого не бывает. Бред какой-то. Удивившись происходящему, я подплыл к кромке коралловых рифов и стал искать площадочку, на которую можно было примостить свою жопочку. В полуметре под водой виднелся край большого валуна, покрытого по бокам кораллами. Я снял с себя баллон, поставил на камень и присел на него. Вода доходила мне примерно по яйца. Утонуть теперь я не мог, и это меня даже не беспокоило, но не торчать же здесь всю ночь. Примерно через полчаса я подумал, что туристов уже привезли в порт. Значит, сейчас они начнут обсуждать, куда лучше пойти вечером. Мест приличных они не знают и, следовательно, обратятся за консультацией к мудрейшему, то есть ко мне, а меня как раз и нет. Значит, они тут же заставят капитана вернуться. Конечно, упрямый пердун будет долго ругаться и крыть мистера Эбба вынь и янь, затем все же заведет свою калошу. Вот если бы потеряли туриста, он рванул бы назад без промедления. Забыть туриста — это страшно и чревато тюрьмой. Дадут лет 8. Тюрьма, если кто не знает, это такая глубокая яма, в которую сначала бросают приговоренного, а потом в течение ближайших 2 лет скидывают еду. Дольше кормить не имеет смысла, так как уже просто некого. Больше 2 лет практически никто не выдерживает. Именно поэтому туристов всегда в обязательном порядке пересчитывает инструктор. Зато пересчитывать инструктора никто не обязан. Он отвечает сам за себя. Так прошел еще час. Час — это максимум, который я мысленно дал всем покинувшим меня, чтобы вспомнить. Сейчас они, наверное, зашли поужинать в какую-нибудь дыру и спохватываются. «А где же наш русский бухалый инструктор? А когда мы видели его в последний раз?» «Ах, боже мой, мы же его забыли!» И я всматривался в линию горизонта, прислушивался, не тарахтит ли древняя лоханка. Тишина. Лишь всплески волн. А линия горизонта и вовсе перестала быть отчетливой. Сливалась с небом, темнела и подступала со всех сторон. Мне стало по-настоящему страшно. Но тут пришла и четвертая проблема. Захотелось в туалет или как-то по-морскому в гальюн. То есть по-маленькому хотелось очень давно, ведь я находился в воде.

0: Для тех, кто не знает, если температура воды меньше температуры тела, это обязательно приведет к охлаждению последнего. Например, при температуре воды 20 градусов организм человека, находящегося в ней, отдает столько же энергии, сколько при выходе нагишом на 50-градусный мороз. И пусть я стоял в теплом море, градусов 26-28, через 3 часа стал ощущать себя генералом Карбышевым. «Питерцы не мерзнут, питерцы синеют!» — вспомнилось мне, но улыбнуться не получалось. Губы сводило от холода, зубы выстукивали 7:40. Я говорил, что мне хотелось писать. Так вот, теперь мне еще приспичило покакать. То есть я культурно выразился. Если точнее, мне невыносимо захотелось посрать. Для этого нужно было сотворить чудо. Снять костюм, а потом надеть. Ведь иначе все моментально унесут волны. Как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы таким образом посрать? У меня ушло 2,5 часа. Я расстегивал молнию трясущимися голубыми пальцами правой руки, дрожащей левой держа две маски, свою и того парня, да еще жилет. При этом приходилось выгибаться буквой «Ю», чтобы голое тело, вынимаемое из резинового футляра, не порезали кораллы, да еще и успевать ловить правой, уже и так занятой делом рукой, баллон. Теперь, когда я не подпирал его задом, он пытался завалиться на бок и в гордом одиночестве начать ночной дайв. Наконец, мне удалось вылезти из костюма и содрать ласты. Снять ласты требовалось исключительно для удобства перемещения. В них я никак бы не развернулся на пятачке, выделенном мне морем. Если вы думаете, что я вздохнул с облегчением, то ошибаетесь. Ночной стриптиз в корне изменил мои физические ощущения. Под ногами теперь была не просто жесткая поверхность, а еще колючая и холодная. С боков острые пальцы кораллов и отовсюду веселые волны, пытающиеся припечатать меня к ним как можно плотнее. Волны катились, а с ними накатывало и ощущение беспомощности. Кстати, и ветерок был не особенно теплым. Я надел жилет на голое тело, баллон теперь бил по заднице. Я снял BCD и отстегнул баллон. Вновь облачился в сильно полегчавший жилет. Теперь, кажется, все. Я сумел раздеться. Я победил. Холод можно немного потерпеть. И тут же, по многолетней привычке, присел. Игривая волна немедленно и радостно накрыла меня вместе с лысой макушкой. Тьфу, идиот! Тьфу. Я подскочил и, сплюнув соленую воду, решил продолжить свое дело, теперь только слегка нагнувшись. Получалось совсем даже неплохо. Процесс меня увлек. Организм, испытывая облегчение, посылал в мозг сигналы радости, как вдруг сзади забурлила водица. И это были уже не волны. Тяжелое, крупное тело, а может и не одно, билось неподалеку. И почему у меня с собой нет ружья? Хотя чем бы оно помогло в такой тьме? Вспомнилось классическое произведение. «Дорогой, а почему от тебя пахнет говном?» «Родная, ты не поверишь». Пошли с шариком на охоту. Смотрю, медвежья берлога, а шарик куда-то свалил. Я вскидываю ружье, и вдруг мне две лапы на плечо. Я поворачиваюсь, и в принципе вижу, что это шарик. Но срать остановиться уже не могу. Неожиданно вспомнился Юлик, рассказывавший мне как-то, что на рифах живет пара прикормленных туристами мурен. Обычно они прячутся среди кораллов, но в темноте выходят на охоту. Оглянулся. На фоне черного неба выделялись две крупных головы, каждая как две моих. Значит, мурены метра по 2-3. Ни хрена себе раскормились. И сейчас эти дуры охотились за говном. Когда я осознал, кто мой противник и как он глуп, на секунду развеселился, но тут же представил, что скоро красотки начнут искать в темноте источник калометания. И ластой прикрыл жопу. Второй тут же прикрыл то, что спереди. «Это не рыбка! Это не едят!» — выстукивали сведенные холодом мозги. И тут маленькая волна в секунду разбросала по синему морю все, что я от испуга выпустил из рук. Костюм, маски. Черт! А костюм, между прочим, стоит $600. Это половина стоимости моего билета домой. Бешеные деньги дрейфовали рядом, а мне еще придется их отработать, и только потом смогу снова начать зарабатывать на обратную дорогу в Питер. Острый приступ ностальгии против разума толкнул меня с насиженного рифа в открытое море, и я успел одной рукой схватить костюм, но тут с другой его рванули с такой силой, что я моментально оказался под водой метра на 2-3. Там, ударившись об камень и хлебнув отрезвляющего рассола, моментально пришел в себя. «Какие деньги, кретин! Вылезай! Наверх вы, товарищи!» И в этот миг, как бы подтверждая правильность решения, кто-то очень сильно ёбнул меня по башке. Я вылупил глаза от боли и тут же услышал еще один глухой стук в воде. Словно тяжелый металл ударил по чьей-то крупной башке. На этот раз, слава богу, не моей. Угандоженное существо рядом, видимо, Мурена, на секунду обмерло, а потом, как торпеда, рвануло прочь. Конец нашему поединку положил баллон, все-таки скатившийся с камня, где его оставили без присмотра. Он, безусловно, был прав. Справедливость восторжествовала и нашим, и вашим. Правда, костюм достался не мне, ну так и морской твари, укравшей его, он не по размеру. Я всплыл, повел рукой направо, потом налево. Рифа не было. То есть он где-то был, и, по всей видимости, совсем рядом. Но я же не кошка, я же не вижу в темноте. Ситуация патовая. Ни рифа, ни костюма, ни ласт. Я почувствовал себя одиноким и никому не нужным. Даже себе. Теперь, хочу я этого или нет, я непременно утону. Или продержусь несколько часов в воде, но надежда на это ничтожна. К радости читателя, для которого на этом месте книга могла бы завершиться, а точнее сказать и не начаться, и, к сожалению, целомудренных леди и джентльменов, следующая волна подняла меня и закинула вперед ушибленной головой на тот же злополучный риф, который я теперь готов был целовать до утра. А несколько сильных царапин, полученных при этом о кораллы, никак не омрачали моей радости. До некоторого момента. Момент, кстати, не заставил себя долго ждать. Новый громкий всплеск напомнил мне об акулах. В кино я видел, как они, проклятые, летят на запах крови. Твою мать! Чем, интересно, их можно отпугнуть? Ба! Да у меня же есть свисток, пристегнутый к жилету, специально предназначенный для отпугивания этих никогда не спящих монстров. Свисток, как и следовало ожидать, нерабочий. Везение все-таки редкостное. Я чувствовал себя как герой старого анекдота, который летел в самолете и жаловался соседу. «Мне всегда не везет. Куплю машину — кто-нибудь в меня врежется. Куплю дом — его подожгут. Вот сейчас точно самолет начнет падать». В это время в салон выходит стюардесса. «Уважаемые пассажиры, наш самолет терпит крушение над океаном. Я вам всем раздам свистки для отпугивания акул». «Вот, смотрите, мне сейчас или свисток нерабочий достанется, либо акула окажется глухой». Оставалось надеяться, что акулы сейчас заняты и едят кого-нибудь другого. Очень странно и по-немецки подозрительно смотрели на меня германские пассажиры небольшого прогулочного арабского суденышка, подобравшего ранним утром мое измученное, почти окоченевшее тело. «Ты что здесь делаешь?» — спросил капитан. «В Халаиб еду автостопом!» — отбарабанил я в ответ зубами. «Не подбросите?» «Я тебя знаю!» — засмеялся Кэп. «Ты дайвингом занимаешься!» «Тебя забыли? Или силу воли тренируешь?» «Ладно, лезь, Кубрик, спи!» Заматываясь как в кокон во все одеяла, которые принесли, я уже смутно воспринимал мир. Голова моя уже не кружилась от успеха. Корона съехала на бок, крылья за плечами отвисли, ноги посинели, и серенада больше не звучала в ушах. И это я-то не могу обидеть своих малышей. Ха-ха-ха-ха! Кто вам такое сказал? Ведь в ответ на их неблагодарность во мне просыпалась ярость. Вы не любите меня, а я вас просто ненавижу! Последняя мысль, мелькнувшая в моем засыпающем мозгу, гудела как набат. «Погодите, скоты, сейчас меня привезут в порт. Сейчас я вам, пидорасам, уствующая серость!» «Я бы еще понял, за что ее держат, если бы она была молодая и красивая!» Пьяный Петр Подгородецкий.
1: Держи ее, держи! Она уходит! Перекрывай вход! Сейчас я угою эту жирную корову!» — орал Петя, глядя на мечущуюся в поисках выхода Луночкину, пресс-секретаршу самой крупной звукозаписывающей компании в мире Sony BMG. «Ушла!» — с сожалением заметил он. Довести до состояния такой ярости довольно доброго и ленивого Подгородецкого не удавалось практически никому, даже мне. Но тут другое дело. Мы с Петром долго вынашивали и, наконец, разродились гениальным музыкальным проектом «Моржи», то есть «Морды жидовские». Проект, недолго думая, купила вышеназванная компания. Через некоторое время нам стали приходить в голову каверзные мысли. Почему, интересно, самая известная компания не хочет поделиться своей известностью с нами? Ответ оказался, на удивление, прост. У российского отделения компании денег на пиар просто нет. Но у меня деньги были, и я решил ситуацию катализировать и быстренько договорился о проведении закрытой презентации с хавкой и выпивкой с одним известным московским развлекательным центром, еще и со скидкой 20% как звезде. По нашему разумению, в зал, вмещающий 200 зрителей, должны были поместиться 160 журналистов и программных директоров ведущих радиостанций и музыкальных каналов, а также 20 продюсеров и 20 ближайших друзей. Утвердив дату релиза альбома, я с деньгами наперевес отправился в кассу. Еще раз подтвердив райдер, поехал к руководству любимой компании. Там несказанно обрадовались неожиданному подарку судьбы и даже выделили, то есть освободили от других обязанностей, специально обученного человека, которого тут же мне и представили. «Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я буду заниматься только вами». «Отлично. Надеюсь, сотрудничество будет обоюдоприятным. Для начала мы тут заказали дизайн альбома у студии Артемия Лебедева. Нам нужно постоянно держать руку на пульсе. Времени у нас нет, так что заниматься этим придется вам. Звоните, проедайте им плеш, следите, чтобы процесс не стоял на месте. Если что, подключайте меня». Прошло 2 недели. Проезжая мимо офиса, заглянул туда с целью поинтересоваться, как же идут у нас дела. Луночкиной на месте не было. Ее мобильный телефон находился вне зоны. Тогда я написал письмо дизайнерам. В ответ услышал, что работа не ведется, так как от Луночкиной получено указание. Ждать указаний. Я рассвирепел. «Быстро начинаем работать. Времени совсем не осталось. Не волнуйтесь так. Завтра пришлем эскизы». На завтра эскизы действительно были получены. Правда, если сказать, что они были говно, это значит не сказать ничего. Я начал паниковать. «Вы что, совсем не работаете? 3 эскиза, все, что у вас есть?» «Нет, было много. Это лучшее. Пришлите все». Они присылают весь мусор, который у них накопился с начала творческой деятельности, и в черновиках я нахожу потрясающую картинку, лучше которой для обложки просто не сыскать. Я отсылаю письмо с рекомендацией доработать до ума именно эту картинку Луночкиной и тут же получаю от нее ответ, дескать, все будет исполнено, Христофор Бонифатич. Проходит 2 дня. И я получаю письмо от художников, что они придумали еще парочку обложек, оказавшихся хуже первых. «Блядь!» — начинаю орать я. «Ведь вам же дали указание, что делать. А Луночкина нам сказала, что это все не подходит. Но я же сказал ей, что мне нравится. Может быть, но нам она сказала совсем другое. И, кстати, где тексты, которые мы должны разместить на диске?» «Как где?» — обалдеваю я и отправляю письмо Луночкиной. «Где тексты, которые художники должны разместить на диске?» «Какие тексты?» — пишет она в ответ. «Которые я прислал вам 2 недели назад. Ох, я их, наверное, потеряла. Пришлите, пожалуйста, еще раз». Я отсылаю их повторно и через 2 дня получаю от Луночкиной письмо с вложенным туда готовым макетом. К картинке претензий нет, зато тексты иные. Звоню Луночкиной. «Что за отсебятина? Где то, что я прислал?» «Я их потеряла. Не могли бы вы прислать еще раз?» «Могу!» «Не кричите так. И, кстати, не могли бы мы с вами встретиться, чтобы написать пресс-релиз для пресс-конференции?» «Могли бы! Пришлите мне вопросы, и я на них отвечу!»
0: Через 3 дня получаю письмо с вопросами и макет с исправленными, но неверно, текстами на обложке. Я отсылаю письмо Луночкиной с ответами и разъяренным вопросом по поводу текста на обложке. Что это такое? Я же вам 3 раза их отсылал. А я думала... Сука! Да вас не просили думать! И не ругайтесь. Если вы будете меня оскорблять, я не буду с вами работать. И слава богу! В ярости снимаю трубку и набираю номер руководителя. Луночкина! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да! Короче, достало! Да не волнуйся так, все успеем. Когда у нас презентация? Через неделю. Нет, не успеем. Но не волнуйся, давай перенесем еще на недельку. Бегу в развлекательный центр и со слезами на глазах умоляю их перенести презентацию на неделю позже. Слава богу, эта дата еще не занята. Вечером получаю письмо от Луночкиной, в которое вложена парочка новых эскизов для диска. «Что это такое?» — пишу в ответ. «Вы же сами сказали, что присланное в последний раз не подходит».
1: «Дура! Не подходит текст, а картинка подходит!»
0: «А что вам в тексте не нравится?»
1: «Сука! Поставь текст, который я прислал!»
0: «Вы знаете, не помню, где он у меня лежит. Не могли бы вы прислать еще раз?»
1: «Не могу, бледюга!»
0: Набираю номер генерального и прошу помочь. «Слушай, тут работа на полчаса. Давай сделаем так. Ты поедешь к дизайнерам и дашь трубку человеку, который все это делает. Я по телефону скажу ему, что нужно исправить и где». Работа над ошибками заняла 40 минут. Но, как оказалось, была готова только лицевая сторона обложки. В студии Лебедева думали, что релиз будет месяца через 1.5.
1: «Откуда такая информация?» — изумился генеральный.
2: «Как откуда?» «От Луночкиной?»
0: «Нет, вы, наверное, перепутали. Этого не может быть».
2: «Да нет, это вы перепутали. Можете посмотреть нашу переписку».
0: Легким движением руки они нажимают на кнопочку и распечатывают 25 страниц указаний Луночкиной, каждая из которых противоречит предыдущему. Вы, конечно, уже вправе спросить, а почему тогда ее держат на работе? Тем более, что она, по словам Подгородецкого, даже не молодая и некрасивая. Этот вопрос я лично задавал себе давно, а с некоторых пор стал постоянно задавать его генеральному. Он кривился и тяжело вздыхал, долго объясняя, что одна музыкальная компания BMG слилась с другой музыкальной компанией Sony, и в результате их слияния многие сотрудники Sony были уволены, но уволить вообще всех достойных оказалось невозможно. Кого-то они пока вынуждены терпеть, и в частности Луночкину. У нее вроде какие-то там связи, так что сразу ее и не вышибить. Тяжело вздохнув и выругавшись матом, я тоже смирился с ситуацией. Когда работаешь с большим коллективом людей, приходится учитывать их проблемы. Оставив художникам строгий наказ общаться исключительно с нами двумя, то есть с Трахтенбергом и с главным, руководитель покидает насиженное за час место и отправляется в офис. «Рома!» — звонит он мне из машины. «Приезжай ко мне!» «Луночкина на месте!» «Узнаем, что у нас в пресс-конференции. Кстати, когда она у нас?»
2: «Через неделю.
0: Не успеваем напечатать диски. Попытайся перенести». Бегу в развлекательный центр и со слезами на глазах умоляю их перенести презентацию уже на месяц позже, то есть с запасом. Слава богу, что эта дата тоже еще не занята, и я еду в офис. Выпиваем с генеральным по чашечке кофе, немного успокаиваемся и вызываем Луночкину. Та заходит не по-осеннему цветущая и неоправданно веселая. «Здравствуйте!»
3: «Привет!
0: Что у нас с презентацией?» «Билеты будут готовы завтра, а вот список приглашенных».
3: «Интересно. Дай-ка сюда. А вот это кто?»
0: «Это?» «Генеральный директор Серебряного дождя».
3: «Что вы, Ирина, вы ошибаетесь. Генерального я знаю. Это не он. А вот тут у нас кто записан?»
0: «Программный директор Европы Плюс».
3: «Странно. Он что, сменил фамилию и пол? А эти 35 человек кто?»
0: «Это, — гордо произносит она, — сотрудники Sony BMG!»
3: «Какие еще нахуй сотрудники?»
0: «Ну, курьеры, экспедиторы, водители!»
3: «Блядь, какие еще водители?»
0: «За эту пьянку плачу я и хочу получить резонанс в прессе. О сотрудниках пускай заботится их компания. Вот список на 120 человек.
3: Их нужно пригласить. Обязательно. Еще 80 журналистов. С вас. Напечатайте их фамилии с указанием места работы, должности и телефона, после чего передать им пригласительные лично в руки. Я не буду этого делать. Мне некогда. Я должна оформить пресс-релизы, изготовить папки для них и пакеты, куда все это будет положено. «Будете! Это ваша работа!» — сказал генеральный. «Окей», — ответила подчиненная. Наступает день презентации. Я и Петь Подгородецкий сидим в концертном зале, пьем кофе и ждем наш балет, с которым репетировали 2 месяца. И удивляемся, почему их нет. Раньше они никогда не задерживались, а сегодня почему-то опаздывают уже на 10 минут. На 15. Звонок. «Роман Львович, нас не пускают». Спускаюсь вниз. На ресепшене мне говорят, что танцоров нет в списке приглашенных. Я возражаю, что меня не просили их вписывать. Мне отвечают, что просили. Только не меня, а Луночкину. Провожу танцоров в гримерку и начинаю ей звонить. Телефон, как обычно, выдает вне зоны. Она появляется за полчаса до презентации. На вопрос, где же обещанные пакеты, округлив глаза, спросила. «А надо было? А куда я должен класть диски?» «Папочки? А пресс-релизы куда? А их что, тоже нужно было принести?» «Скотина! А где пресса?» «Вон стоят 2 с камерами». «И это все? Их же должно быть 160. Ну, наверное, тусуются где-то. Вы начинайте, они подтянутся». Подтянулось еще 3 журналиста. Сдержав желание немедленно придушить виновницу, я уселся за стол рядом с генеральным с одной стороны, Петькой с другой и открыл пресс-брифинг. Выход из ситуации с пакетами найти не удалось. Диски из папки вываливались. Поэтому каждому гостю диск должны были давать по окончании презентации лично в руки. Уже поднимаясь на сцену, я увидел, что всем гостям на входе в зал раздают наш альбом. На вопрос «Кто велел?» услышал абсолютно предсказуемый ответ. «Луночкина!» «Ну, сучка, ну погоди! Вот отстреляемся, и тебе кранты!» По списку было 200 приглашенных. Пришли не все. Дисков было 250. Однако по непонятным причинам, в скобочках читая «Луночкина», не хватило 100 штук. Причем не хватило именно ВИПам, которых пригласили мы с Петей и генеральным. И вот уже в этот момент, когда в зале остались только самые близкие друзья и самые важные персоны, обделенные аудионосителями, Петю прорвало. «Сейчас мы придушим Луночкину!» Несмотря на наличие на мероприятии многочисленных друзей и родственников Луночкиной, они не могли ей помочь ничем. Я кинулся совершенно незатейливым желанием свернуть ей шею. «Лови ее!» — рычал Петя. О том, что было дальше, вы читали уже в начале. Кстати, ни одной публикации в прессе после презентации так и не вышло. А кому писать-то? Друзьям Луночкиной? Нахрена им это нужно? Они же не журналисты, а еда и шоу им понравились. По крайней мере, уходили они довольны. Про нас писали и пишут очень много. И что удивительно, совершенно бесплатно. Сталкиваясь на различных светских приемах с акулами пера, с толпами радио и телевидения, я поначалу интересовался, почему их не было на нашей презентации, на что получал удивленный ответ. «А нас разве кто-то приглашал?» Вы удивитесь, но зарплата Луночкиной составляла $1200 в месяц. Ущерба она нам принесла на $24 850. Итак, мы узнали все про Луночкину, но ведь она не исключение. Я посвятил ей так много места, потому что общался с ней дольше, чем с другими. А в принципе, таких Луночкиных полно в шоу-бизнесе. Почему-то именно туда влечет непрофессиональных людей. Почему-то в бухгалтеры и во врачи не лезут без диплома. А, например, на должность директора в шоу-бизнес мальчика с актерским образованием берут. Странно это. Мало ли, что он свято убежден, будто все может взять под свой контроль и что все знает об этом мире. Чушь. Я, проработав там 16 лет, понимаю, что никому и ни в чем доверять нельзя. Только один человек понимает, как надо делать. Ты сам. Остальные хотят получать максимум и затрачивать минимум. Ты приходишь в студию, и если сидишь над душой звукорежиссера, то он будет сводить диск. Как только ты отошел, работа делается на скорую руку. Можно даже сказать на скорую ручку, комком да в кучку. Потом спрашиваешь, а что здесь за звуки? Но пропустил, не заметил. И вы переделываете. Тратите времени на порядок больше, как будто делать вам больше нечего. На другой день вам выдают диск, вы свято верите, что все там сделано хорошо, а как же иначе? Только вы не в курсе, что в какой-то момент звукорежиссер отходил в сортир и следить за работой поручил ассистенту, дауну из самодеятельности. Тот и сварганил все так, как казалось правильным ему. Звукорежиссер, не проверив фонограмму, отдал ее тебе. А тебе зачем проверять, раз отдал лично сам звукорежиссер? Ты несешь на студию. Там, зная тебя, и что у тебя все хорошо, несут на радио. Диджей на радио тоже не проверяет. Им уже дали на студии. В последний момент он открывает диск и видит, что тот пустой. А песня уже объявлена в эфире. И слушателей заинтриговали новинкой. Они ждут. И цепочка начинает раскручиваться в обратную сторону, заканчиваясь жутким скандалом. Впрочем, чаще всего, к счастью, цепочка где-то прерывается. Человек, получивший диск на студии, ставит его послушать в машине. И, отъехав на 1,5 километра, с диким матом возвращается назад. Все кричат друг на друга, и что-то еще можно сделать. Но иногда сделать ничего нельзя. Студия занята на месяц вперед. Вас посылают оттуда на 3 буквы, хотя вашей вины ни в чем нет. Но и они из-за вас не хотят подводить других людей. А бывает так. Ты отдаешь своему водителю указание взять мастер диска, записанный в студии. Водителю не приходит в голову, что над мастером ты работал последние 1,5 года и что беречь его нужно как зеницу ока. Водитель просто бросает его на заднее сиденье машины, заезжает еще домой пообедать, бросив машину у подъезда, и когда он выходит, машина ограблена. Грабители разбили стекло, вытащили бутылку водки, которая там валялась, и до кучи твой диск. Ты в ужасе летишь в студию, а там говорят, что твои записи убиты. Не хватало места в компьютере, а раз они тебе все отдали, так чего же им беречь? Логично. Что взять с водителя? Конечно, у него нет денег, чтобы оплатить запись альбома по новой. И вроде бы вы друзья. По-хорошему,

счастливчик, не артист, который зарабатывает своим ремеслом, и не владелец клуба, который готов собрать публику для артиста и предоставить помещение. Мальчик – никто. Но он понимает, что если сведет вместе артистов и владельцев клубов, ему тоже что-то перепадет. Начинает он всегда с того, что приходит к последним и говорит: «Давайте я вам сделаю программу». «Здорово, давайте». Тогда он звонит мне, узнает, сколько все стоит, накидывает немного к сумме, чтобы заработать самому, и вдувает хозяину, после чего считает свои функции выполненными, а ты потом будешь выпутываться. Вариантов, как тебя может подставить такой мальчик или девочка, миллион. Был почти анекдотичный случай, когда меня пригласили в ночной клуб в городе-герое Мурманске. Сначала было все нормально, гонорар выплатили заранее, и тут в день вылета, в 8 утра, мне звонит девочка-арт-директор клуба и спрашивает в последний раз, точно ли мне ничего не надо. Да точно, точно. А она, машинально перечисляя, что у них там есть, интересуется: «Ну, микрофон-то вам, конечно, не нужен». «Как не нужен? Обалдели, что ли?» Оказывается, микрофона-то у них и нет. Когда приходят музыканты, они приносят свои. А тебе такое и в голову даже не пришло. Ведь у богатого клуба, способного оплатить московских артистов, по идее, все должно быть. Однако нет. Загадка. Скакиваю с постели и как проклятый лечу в свою студию. По дороге звоню совладельцу, прошу привезти ключ. Он, матеря меня, на чем свет стоит, после ночной записи, тоже приезжает к 9:30 утра. Открываем дверь. Берем радиомикрофон. «Шнуры давай на всякий случай». «Какие именно?» Но я-то забыл спросить, какой у них в клубе вход у аппаратуры, и поэтому мы собираем все шнуры, что можем найти. Тем более, что если и позвонить в Мурманск арт-директорше, все равно она ни черта не знает про входы и выходы. Она не очень даже знает, как называется коробка, что издает звуки. Но развязка еще не близка. Приезжаю. Слава богу, подходит стандартный шнур. Но мне нужны батарейки. И их не оказалось в микрофоне. Посылаю деву за батарейками. На всякий случай объясняю марки. Energizer или Duracell. Потому что от нее уже не знаешь, чего и ждать. Она согласно кивает. Говорит, все будет чудесно, и я могу пойти в гостиницу и вздремнуть. Иду. Встречаюсь с бабами. Мы немного выпили, выспались. К вечеру появляюсь в клубе. Деточка высыпает передо мной целую гору батареек Корунд. «Ха-ха, ну пошутили, ладно. А где батарейки-то?» «Вот». Она смотрит совершенно серьезно. «И я понимаю, что это уже не шутки. Люди-то больны серьезно». Она видит, что я меняюсь в лице, но пока молчу, еще не знаю, чтобы ей сказать такое плохое и как сказать. Все сразу или по частям. И сама принимается объяснять, что тут уж не ее вина. Но нет у них в городе дорогих батареек. Но не продаются они. На них нет спроса, так как слишком дорого. А что такое батарейка Корунд? Это русский вариант Energizer'а или Duracell. Только из 12 батареек оказались работающими 2. Так что работал я на нервах, ожидая, что еще минутка, и батарейки вырубятся. Еще минутка, и зал уже не будет слышать, что я говорю. К счастью, тогда пронесло. Батарейки каким-то чудом выдержали. Ну что можно сказать о такой арт-директрисе? Что она человек, который работает вне времени, вне специальности и не понимает, чего от нее требуется. И готовьтесь ко встрече именно с такими чудовищами. И к тому, что именно вас потом обвинит и пресса, и публика в сорванном концерте. Никто и не задумывается, что именно по вине такой самодеятельности масса гастролирующих артистов уезжают с выступлений как оплеванные. А впрочем, тут есть и ваша вина. Могли бы подсуетиться, все проверить самостоятельно и не строить из себя королей сцены. Тогда не сели бы в лужу. Лично я, обжегшись неоднократно, все проверяю сам. И только на таких условиях можешь быть спокоен, что тебе уже не придется объяснять публике, что не ты виноват, что ты белый и пушистый, что это кто-то на месте решил сэкономить и заказать аппаратуру не за $1000, а за 100, и для работы привезли сколоченные из фанеры динамики. Ведь посредники, мальчики и девочки, чуют носом, что работа может стать их последней, и экономят на всем, чтобы больше отложить свой карманчик. На звуке, на свете, подтанцовке. Хуже самодеятельности нет ничего. Тип, который взялся тебя продать в гастрольную поездку, не

0: отдает себе отчета, что он ноль. Свести тебя напрямую с заказчиком он не может, опасаясь потерять свои деньги. Причем он ведь не профессионал. Профессионально работающий человек понимает, что все равно более слабый менеджер, чем ты, и, попросив у тебя 10% с твоего гонорара, предпочтет отойти в сторону. Что же касается вредителей, то они водятся на всех уровнях. Ну, может, на Западе что-то и по-другому. Может, там, чем певец круче, тем люди, работающие с ним, профессиональнее. У нас же влипнуть в историю может артист любого уровня. При этом даже не важно, какие у тебя связи и сколько у тебя денег. Так мои друзья, отдыхавшие несколько лет назад в Горном Алтае, рассказали интересную историю о провальном концерте Алсу. Она приехала выступать в жуткую глушь, где почти нет дорог и где до последнего дня не было даже сцены. Ее специально изготовили под концерт. Занесло певицу в такую даль, возможно, и не по собственной воле. Скорее всего, ее отец, местная шишка, ради собственных интересов и решил порадовать народ. Все билеты были проданы. И в день выступления поле перед новой сценой было заполнено людьми, многие из которых приехали из дальних деревень. Вот сидят они, стоят они, и тут перед ними вышла выступать какая-то группа, работающая на разогреве. Народ удивился, но минут 20 терпел. А те все зажигали и зажигали, пока примерно через час многие зрители стали потихоньку отползать с поля. Долгожданного выхода Алсы дождалась лишь небольшая кучка местных люмпинов. Алсушечка, совершенно беззлобная девица, не поняв, что случилось, вероятно, озверела, потому что в следующие дни дала крайне неполиткорректное интервью местной прессе о том, что жители здесь ни черта не понимают в искусстве. Местные до сих пор обижены на нее и рассказывают туристам, насколько она не права, ведь не могли же они бросить все свои дела. Им надо было и вернувшихся с поля коров домой впустить, и подоить заодно, и свиней накормить, и гусей в сарай загнать, и самогонный аппарат отключить. Да к тому же, многим нужно суметь вернуться в свои деревни, а дороги здесь не освещенные, не асфальтированные и петляющие по горам. По ним и днем-то ездить опасно, не то что ночью. Так что она всех обманула. Ведь сказали же, концерт в 7. Значит, в 7. Алсу-то вряд ли представляет себе, что такое крестьянская жизнь, но организаторы должны были продумать такие моменты. Нужно понимать, что Москва — это Москва, Лондон — это Лондон, а колхоз имени Рабиндраната Тагора — это колхоз имени то есть они были заняты другим. Им было важнее убедить и ее, и папу, что они профессионалы, что занимаются шоу-бизнесом с пеленок, и что если не они, то кто же? Тоже, если не они, думается мне, они и денег немало огребли за свою работу. Только все равно они полнейшие мудозвоны. И такие пролезают везде и всюду, как тараканы. И в Москве, и в Лондоне, и на Рабиндранатчине. И раз подобное случилось у певицы, чей папа миллиардер, и, между прочим, местный начальник, то не ждите, что подобных накладок избежите вы. Но, опять но... Наверное, неправильно в главе о самодеятельности поносить только посредников и организаторов. И сами артисты могут быть полнейшей самодеятельностью. Помню, как еще в начале своей карьеры меня пригласили выступить в пансионат Лужки, куда я и заявился, как водится, в футболочке и джинсиках. Предполагалось, что я ненадолго выйду где-то в середине маленькой развлекательной программки, и поэтому я отправился искать местного ведущего, чтобы спросить, когда и как мне удобнее вписаться в шоу. Сей увенчанный лаврами юноша сидел в гримерушке, а над ним колдовали целых 3 специально обученных тетушки. Одна рисовала ему бровушки и замазывала мордушку тональным кремушком, вторая укладывала жидкие прядушки, третья гладила его концертный костюмушко. «Ой, ну что вы мне тут нарисовали? Не видите, что ли? Одна бровь выше!» — шпынял он тетеньку. «А вы, дорогуша, считаете, что хорошо отгладили фрак? Переглаживайте!» — досовалась другой. «А ты кто?» — окинул он меня строгим взором. «Я? Трахтенберг». «Как? Тахтен? Тьфу, кто такой? Почему не знаю?» «Я должен выступать. Мне уже заплатили». «А где твой концертный костюм?» — поинтересовался это порождение советской эстрады. «Да я это... бескостюмный я!» Он еще раз презрительно окинул меня царственным взором. «Ну что ты стоишь? Иди, иди, позову, когда нужно будет!» И переключил свое внимание на челядь. И вот вечер начался. В отглаженном костюме, в гриме, который ему 2 часа накладывали, юноша вышел на подмостки и произнес банальнейшую фразу, любимую всеми деревенскими диджеями. «Добрый вечер, дамы и господа! Мы начинаем наш торжественный вечер!» «Пошел нахуй! Трахтенберга давай!» — неожиданно начал скандировать зал. «Трахтенберга! Трахтенберга!» Он стушевался и, как только понял, что ему ничего не остается, свинтил за кулисы. Наступали новые времена. Новый стиль общения и, как следствие этого, новые герои. Его ошибкой было по-прежнему считать себя звездой. Да, он постоянно вел мероприятия этой тусовки. Да, ему казалось, что он герой, но, к сожалению, только казалось. Таких мальчиков я встречал еще в Институте культуры. Там каждый второй такой был. Например, у нас проходили капустники. Набор был стандартный. 7 групп, 7 маленьких спектаклей. Между ними требовались связки, и к тому же кто-то должен был их представлять. И поэтому, помимо участников капустника, работало еще 2 ведущих, тоже из студентов. Один крупный и толстый, второй мелкий и тощий. Юноши нравились публике, и все 5 лет учебы оставались неизменными ведущими. Их знали все. Они же уверенно мнили себя звездами, ведь их любило целое 1000 человек. На них показывали пальцами, они срывали овации, даже ничего интересного не делая, так сказать, авансом. И неважно, что это все была самодеятельность. Тогда они прокатывали на ура. Но учеба закончилась, и сейчас никто и слыхом о них не слыхивал. Где они? Что с ними? Они просто вышли в чужой враждебный мир, где нужно начинать все сначала. Мир шоу-бизнеса — это не факультет института. Это говняная академия, то есть академия говноедства и говнотворчества, где каждый боец должен переплыть свое море, говна, естественно. А ты уже включил звезду и не можешь от этого отвязаться. Самодеятельность неплоха сама по себе. Плохо, что в какой-то момент звездульку зашкаливает. Ты был звездищей колхоза пиздец коммунизма, вел там все концерты, тебя знали все и все тебе радовались, но в другом месте ты нахуй никому не сдался, даже если этот колхоз и занимает 6-ю часть суши. Пугачева в своих интервью рассказывала, как на конкурсе в Сопоте вышла на сцену и поняла, что это провал. Никто ее здесь не знает, никто не начинает писать кипятком от восторга, а делать что-то надо, что-то новое. Что-то выразительное, чтобы удивить и понравиться именно этим зрителям. И вот тогда Прима начала творить то, чего никогда раньше не делала на концертах. Подвывать, кривляться, и это сработало. Только благодаря пониманию, что ты никто, происходит мобилизация. И тогда можно ждать чудесных просветлений. И напротив, в тот момент, когда ты звездно убежден, что тебе все доступно и позволено делать вещи, недозволенные другим, у тебя разъезжаются ходули, и ты летишь в выгребную яму. Именно в такие моменты зазвездления люди торпедируют тебя вопросами, как, например, Киркорова, о чем, мол, у вас так много ремиксов. Звездолет Бедросовича уже давно идет на автопилоте и не понимает, что это не просто метеоритный дождь, это Армагеддон. Как-то мне позвонила на радио девочка. «Откуда вы мне звоните?» «Из Москвы». «Как вас зовут?» «Янина». «Янина — польское имя», — заметил я. «А что вы делаете в Москве?» «А вы что?» В ответ спокойно поинтересовалась она. Действительно, 3 простыми словами простая девочка с простым польским именем умыла непростого артиста с непростой еврейской фамилией. «Снимаю перед вами шляпу. Вы лучшее. Пришлось признать проигрыш и отдать победителю пальму первенства. Будь я звезданутым агрегатом, произошел бы сбой системы. Стоял бы и обтекал, но я свои ошибки вижу. Надо порой расставаться с мыслью, что ты герой, и иногда говорить себе, что ты никто. Вот и мне в тот вечер, когда публика освистала деревенского диджея в утюженном фраке, загримированного а-ля звезда Мулен Руж, совсем не хотелось ему помогать. Утонул так утонул. Туда и дорога. Правда, мне пришлось нелегко. Я готовился только к небольшому выступлению, а пришлось вести конкурс красоты. Бизнесмены, чтобы развлечь себя необычным образом, наняли в модельном агентстве 100 штук девиц, которые сегодня и должны были показать себя в лучшем виде. Конкурс обычный. Проход в вечерних платьях, проход в купальниках. Прикол лишь в том, что шел он для узкого круга людей, пьяной компашки из пары десятков мужиков и такого же количества баб. Для зрителей конкурс был лишь вопросом веселого времяпрепровождения, для девочек – вопросом жизни и смерти. Участницы все воспринимали необычайно серьезно, не понимая, что над ними и их глупостью только весело глумятся. Впрочем, что они могли понять? Им всем было лет по 14. При мне двух баб отправили домой, сказав им: «Девочки, вы уже старые, вам уже по 15». Они рыдали в коридоре, а я, отупело, еще не понимая сути происходящего, поинтересовался: «А раз всем по 14, как же вы их трахать-то будете?»
1: «Никак», — ответили мне.
0: «Зачем их трахать? У нас свои бабы есть, а эти только для конкурса. Весело же». И тогда я понял, насколько разнообразны человеческие развлечения.
2: Предо мной валяется рубашка. Не знаю я, что происходит в мире. Знаю, что придет ко мне Наташка. Вместе мы посмотрим телевизор, выпьем по бутылочке столичной, а потом сыграем на гитаре и себя почувствуем

кроватка. Я сомкну объятия и украдкой проведу рукой по ягодицам. Будут знать об этом только двое: я и мой приятель дядя Вася. Это я его зову Наташкой, потому что оба разгильдяи.

Мужик приходит в публичный дом, ему говорит: вы знаете, сейчас все женщины заняты, у нас есть одна 5-летняя девочка, если хотите. Он думает: ну, блядь, ебаться хочется, а делать нехуй. Думает, как я девочке хуй такой достану. Взял его бантиком, завязал, лег в постель, заходит девочка, он одеяло откидывает. Девочка такая: нихуя себе, 5 лет живу, 3 года, ебусь, такого не видел. Встречаются 2 школьных друга. Один дегустатор на ликероводочном заводе, другой могильщик. Ну, могильщик спрашивает у дегустатора: как жизнь? Говорит: охуенно, каждый день бухаю, бля, домой трезвый, бля, 20 лет не приходил. А у тебя как? И у меня, говорит, тоже, бля, бывают чудеса. Вот, например, сегодня артиста хоронили. На бис 3 раза выкапывали. В камере сидят зэки и знакомятся. Приходит новый, они спрашивают: ты кто такой? Он говорит: могильщик.

а за что посадили? Он говорит, да хранили нового русского. Такой, зубы бриллиантовые, на пальцах перстни, одет шикарно, гроб, блядь, мореный дуб с золотыми ручками. Я подумал, блядь, один раз раскопаю, на всю нахуй жизнь хватит. Ночью прихожу на кладбище с лопатой, раскопал, крышечку открыл, только за перстень потянул. А он мне в нос корочку говорит, контрольное захоронение. Сидит украинская семья за обедом. Сын читает книжку и говорит, мамцу, дивись, яко слово смешно, педераст. Що це за слово яко? Мать говорить, ну це яко чоловік, який урод. Тут муж говорить, Галю, ти що, збесіли, що ли? Урод – це мін'єт, а це у жопу. Муж, жена и двое их детей сидят за столом и обедают. Мать наклоняется к уху отца и говорит, слушай, ебаться хочу. Он говорит, ну ты поднимайся наверх, а я за тобой. Мать такая, ой, говорит, что-то я устала, пойду-ка я вздремну. Раз по лесенке на второй этаж. Отец говорит, так, вы тут ешьте, а я посмотрю, что эта мать решила не доедать-то. Раз, поднимается наверх. Меньшой такой, говорит, нахуй даже не буду это говно жрать. Пойду-ка почитаю книжку. Поднимается на второй этаж, потом стрелой слетает вниз, садится и начинает хуячить, блять. Старший говорит, что случилось-то? Говорит, а там папка тех, кто не доедает, в жопу ебет. Мать подготавливает свою дочь перед первой брачной ночью и говорит, дорогушенька, мужчины любят, когда в женщине есть какая-то загадка. Поэтому полностью никогда не раздевайся и всегда будешь желанна для своего супруга. Проходит 2 года, муж обращается к жене и говорит, дорогая, скажи, пожалуйста, а у вас в роду ненормальных не было? Она говорит, нет, а почему ты спрашиваешь? Он говорит, блядь, 2 года с тобой живем, ты все время ложишься спать в сапогах. Брокерская контора. Все приходят к 6 утра и хуячат до позднего вечера. И только один в 2 часа дня встает, прощается со всеми и уходит. Целую неделю они никак не могли понять, в чем дело. В пятницу он пришел тоже к 6 утра, ровно 2 часа со всеми попрощался, собирается уходить. Его друзья останавливают и говорят, так, мы что-то не поняли. Ты что, бля, крыша, что ли, съехала? Он говорит, ребят, извините, я же в отпуске. 98-й год. После кризиса, 2-й день, брокеры на бирже ходят, еле передвигают ноги. Один подходит к окну и говорит, снег падает. Тишина в зале. Потом голос, продавайте!

к новому русскому подходит директор бассейна и говорит: мы, к сожалению, вынуждены вас больше не пускать в наш бассейн. У нас приличное место. То говорит: почему это? Он говорит: потому что вы ссыте в бассейн. Он говорит: так, блядь, все ссут. Он говорит: да, но вы один с вышки. Тихая украинская ночь. Восьмилетний сынок просыпается и кричит: мамцу вареников хочу. Она говорит: да откуда же я тебе посреди ночи вареников-то достану? Он говорит: а откуда, откуда? А сами шлямкайте, аж сметана брызжет.

0: А как там группа без руководителя? Вернулась в лоно пышечной. Любители горячих пышек, чая с сухарями, как прежде наслаждались за столами рок-музыкой. Директор пышечной гордилась, что в заведении подтанцовка появилась. Зинуля прыгала по пышечной, и пышки лучше елись. Клиенты чавкали. Зинуля – прелесть, азат, такой упругий, нежный. И посыпали Зину пудрой белоснежной. Все вроде встало на места свои, когда б не случай. Как-то в марте, в 3 или в 12 дня, в обед, зашел покушать пышек Шпингалет с длиннющей черной кучерявой бородой, зашел и говорит: 100 пышек, я глухой. Официантка: сколько пышек? Сколько? А Шпингалет присел за стол и только. Официантка снова: сколько пышек, гражданин? Вошедший: лимонад? 1. Короче, нихуя не слышал бородач. Официантка заменила срач у посетителя на столике на пышке. Посетитель налег на них, увидел группу и спросил: хотите денег? Группа: в общем-то, хотим. Что-что? Не слышу. Гражданин поближе подошел. И сколько? Зинуля станцевала польку. По 1 000 000 долларов на брата. Я Энгельс. Занимаюсь шоу-бизнесом, ребята. Представившись, глухой касатик кротко погладил Зинин торс ухоженной бородкой. Есть у меня идея по созданию спектакля модного. Заранее хочу, друзья, вас всех предупредить. О личной жизни вам придется позабыть. Вы будете хуячить и хуячить. Отбарабаним, купим всем подачи с фонтанами, прудами, огородами, наймем охранников, не будете уродами, вы как сейчас, вы будете известны. Скажите, дяденька, вы тоже местный продюсер? Зина, вспомнив заморочки, полюбопытствовала, подтянув чулочки. Огромный опыт, есть диплом. Глухой поднялся над столом и вынул удостоверение. Заслуженный учитель пения. Понятно, человек вы образованный, не то что Маркс в тюрягу упакованный. Что ж, мы согласны, так ведь, мужики? Опять поднялось в воздух 3 руки. Продюсер Энгельс Фридрих Константинович жил скромно, но не бедно. Имел Линкольн голубовато-бледный, парк вертолетов, замок небольшой, да носовой платок атласный с бахромой и вышивкой в день окончания школы на память Фридриху, фанату рок-н-ролла. Еще мальчишкой Энгельс ел малину, температурил, книжку Буратино с картинками раскрыл и охуел. На иллюстрации глядел, листал страницу за страницей. Какая книга! А какие лица! Злой гений Карабас ужасный, у Буратино нос колбасный, Мальвина из фарфора грудки, Пьеро ушастый в жопе незабудки. Четвероклассник Фридрих, отложив забаву, решил: взрасту, рок-оперу поставлю. Ее запомнят люди навсегда, как Карабас – суперзвезда. Я воплощу прекрасное творение конгениальной мысли в представление. Я пропитаю сцену садомазохизмом, суть замысла, триумф капитализма и положительная сущность Барабаса, литавры, геликон, соляга, контрабаса. Мальвина, Буратино, Артемон, Пьеро, ну кто они? Так, куколки, говно. Вот Карабас действительно крутой. Директор театра кукол с бородой и плеткой. Безусловно, лидер, сила. Папаша Карло, Дуримар, Тортила, одна хуйня. Младенцы перед ним. Я обязательно добавлю дым и лазер. Будет просто обалденно. С тех давних пор пацан обыкновенный мечтал все время об одном: как оперу поставить. И вот днем в невзрачной пышечной настал черед сбываться его мечте. Пора за дело браться. Зинуля изучила роль Мальвинки. Сам Фридрих, докупив ботинки 3 невзрачным, незатейливым мужчинам, штудировал роль Карабаса. Зину и мужиков нагайкою порол, арендовал Карнеги-холл для презентации рок-оперы, В эфире все телезрители во всем бескрайнем мире смотрели ролик «Бородатый карабас спускает кукол в театральный унитаз». В Карнеги-холл на постановку явились члены мировой тусовки с презентами. Педрила Элтон Джон вручил солисту золотой сифон для газированной воды, помаду, сковородку, подтяжки и резиновую лодку. Мадонна – мыло, полотенце, плавки, а Депешмот – стакан афганской травки. Погашен свет. Со сцены голос карабаса. «Где куклы?» В тот же миг людская масса взревела, как пожарная машина. «Где куклы?» Зина, Арнольд, Васек, Собакин, Кошкин прибежали. «Гуд морнинг, господин директор!» «Звали?» «Подать мне ключик золотой, козявки-шмакодявки!» Солист курнул преподнесенной травки. «Афганка!» «Хе, то, что надо!» «Ключ гоните!» «Гоните ключ ему!» — визжал безумный зритель. «Так нет ключа! Мы ключик проебали!» Тут карабас. «Все, куколки, попали! Давай их плеткою стягать! Хуяк! Хуяк! Хуяк!» «Да приговаривать!» «Вот так вам всем! Вот так! Вот так! Я кукловод! Я здесь монополист! Мой театр кукольный! А ну, Мальвинка, твист!» Зинуля твист, а барабас опять за плетку. И пиздить кукол! Зал орет, хуячит водку, бросается друг в друга, чем попало. Мир на коленях. Общество не ожидало такого бурного успеха. Ликование, плакаты, постеры, подогревание рок-группы «Трио» для глухих в программах на ТВ, тетрадки с карабасом и календари, татуировки, бородатый идол на фоне озера или другого вида. Все круто. Вновь родившееся братство не ведает, куда впихнуть богатство. В лесопромышленность, в игорный бизнес или просто засунуть в банк для годового роста. Но тут случилась лабуда. Опять заметила пизда Зинуля, что порой так бывает, продюсер ненадолго исчезает. Решили проследить, потопали за ним. Под вечер, после шоу. Смотрят, Энгельс грим накладывает возле дорогущего строения. У трех министров сразу день рождения. Поперло! Маркс позолотил очки, Зинуля в красный цвет покрасила чулки, Арнольд лысеющий купил себе парик, Собакин-Кошкин матушке парник на даче захуячил, а Васюткина империя обогатилась эксклюзивной парфюмерией. Все остальные деньги мецената Листа в бухло и мюзикл всандалили артисты. И вот гастроли за гастролями. Париж. Французы запускают с крыш Карл Марксов надувных. Французские газеты пестрят очкариком, летящим как комета. Пекин. Все косоглазые в экстазе. Сумел поймать звезду на унитазе китайский вездесущий папарацци. Не удалось Карлуше отосраться. Корея, Индонезия, Гонконг. Не отдохнуть, не поиграть в пинг-понг. Пиар, банкеты, с прессой муси-пуси, кабриолеты, с яблоками гуси. По плану Лондон. Выступления отшумели, и на прием к английской королеве зовут изобретателя прикола. Рок-группа, не пройдя по протоколу, осталась в Хилтоне с водярой зависать, а Маркс на пир. Ждет королева-мать. «Мой друг, мне сэр Маккартни рассказал, что вы летать умеете». Базар зачала прыткая бабуля. «Умею. 300 фунтов, красотуля». «О, сэр, хотелось бы на это посмотреть». Маркс прицепил бензопилу. «Взлететь?» «Взлетайте, сэр, взлетайте. Наблюдаем». «Вначале денежки. One moment. Собираем». Старушка-королева-мать прошлась среди придворных и горстку фунтов набрала. «Вы рок-звезда, бесспорно. Вот, дорогуша, вам от избранной прослойки». Маркс полетел. Все. Ёбнуться и только. «Жи-жи-жи-жи! Карл в воздухе порхал, как бабочка, шутя. Изящный штопор, бочка, мертвая петля. Въебался головой в портрет семейный. Бац! Потом разнес пол люстры. Клац! Аристократов пируэты впечатляли. Карлуши денежку пихали и пихали. Закончился прием. Маркс подсчитал доход. Убиться можно. Ебаный ты в рот! 5 полиэтиленовых пакетов бумажками по 100 фунтов. Это не 5 рублей на пачку беломора. Я так разбогатею очень скоро. А группа? Хули группа? Я один смогу приобретать себе бензин. Пришел черед поездки в Мозамбик. В аэропорте трио ждал мужик с кольцом в носу. Товарищи артисты, слоны заждались. Залезайте быстро. Все на слонов забрались. Каждый слон имел табличку «Слон для VIP-персон». Поклажу, инструменты погрузили, галопом на площадку покатили. Открытая площадка в парке отдыха культуры была заросшая репьем. Кругом макулатуры прессованы брикеты для костров, термитники, с говном глубокий ров, в нем от жары полуживые аллигаторы. Поодаль будка с заржавевшим трансформатором. После работы на концерт народ валил как бешеный. На шеях ракушки, зады травой обвешаны, мужчины с дротиками, женщины без лифчиков. Охуевали африканцы от мотивчиков, известных во всем мире. Без конца галдели, увидеть гения летящего хотели. И вот среди рухляди бетонной голый мальчик, Собакин-Кошкин, поместил свой пальчик в промежность арфы. Прямо перед носом Маркс Феоктистович летит, гремя бензонасосом. Жи-жи-жи-жи-жи! Самый впечатляющий момент. Кто мог подумать, что эксперимент рисковый поп-звезда над публикой свершит? Возьмет и нахуй с выступления улетит. А Марксик улетел, над финиковой пальмой немного покружил и, отвернув ебальник от публики, взмыл в голубые дали. Кумира мира на банкете ждали у главного вождя. Тот обещал рубин Карлуше подарить, и Карл один к вождю летел. Чего греха таить, не захотел рубин вождя пилить. Вождь племени созвал свою родню. Все вылупились на летящую хуйню и радовались. Карлик кувыркался, забыв про всех. Один обогащался. Разборка. Зина Марксу. Где вы были? Мы до 5 утра музон пилили. А вы? Где были вы? Куда вы улетели? Марк грел рукой рубин в кармане. В самом деле не смог посадку совершить, Зинок. Меня вдруг закрутило, как волчок, как заколбасило. Туда-сюда, туда-сюда. Решил, что все, настала мне пизда. Я еле приземлился. Правда, Зин, хуёвый все же в Африке бензин. Да? Зина, потянув чулки, небрежно бросила. Погнали, мужики. 3 мужика обиженного вида уехали на шопинг с Зинаидой. Напрягла старуха детку посадить на поле репку. Дед ее сначала нахуй, а потом надел рубаху, взял кирку седой удод и пошел на огород. Вырыл маленькую ямку, на штанах поправил лямку и насрал большую кучу, что просло как можно лучше. Ведь недаром для растений надо больше удобрений. Все поправил, закопал и полить решив, поссал. Вот стоит довольный детка, вырастай скорее репка. А на утро хуем стукнуло, как будто. Глянул дедушка в окно, передернуло ебло. Там такой разросся овощ, что пора позвать на помощь. Выше дедушкиной хаты чудо-овощ распиздатый. Дед глядит, уже светлеет. Спит пока еще народ, как проснется, охуеет. И попидел в огород. Обошел ее вокруг. Без труда и без потуг мне не справиться, однако. От же выросла собака. Дед за репу ухватился, словно змей вокруг обвился, жопу выставил назад, чтоб покрепче был охват. От натуги перданул, и растение потянул. Тянет, тянет эту суку, выворачивает руку, а она стоит и баста. Кучерява, залупаста, и таким макаром дед сказки закрутил сюжет. Вскоре бабка с ночи встала, похмелилась для начала, отодвинула кровать, да пошла во двор поссать. Панталоны расстегнула, в мох присела, перданула, поглядела на поляну, увидала деда. Спьяну, а растение хуй мозолит, вокруг крепы хороводит. Ты гляди, какая детка, выросла большая репка. В ней, небось, пудов под 200. Только рожую не тресни ты, корга. Ебло закрой и тяни ее за мной. Бабка ухватила детку. Детка держится за репку. Репка вылезать не хочет. Маловато старой мочи. Крепко держит плод коренья. Дед, тебе бы ускорение. Кстати, дома под скамейкой хуй лежит на батарейках. Помнишь, брали из секс-шопа, чтоб твоя урчала жопа? Слово – дело. Бабка в дом и уже стоит с хуем. Деду взад его вставляет и на кнопку нажимает. Хуй жужжит, колотит детку, тот трезвее тянет репку. Бабка деду помогает, тоже жопу выгибает. То была всего закваска. Продолжается рассказка. Тянут, тянут, не выходит. С блядок внучка тут приходит. Увидала это дело и помочь им захотела. Говорит, скажите, предки, что за хуй торчит у детки? В жопе ходит он пиздато, но, как видно, слабовато. То ли прицел немного сбился, то ли поршень износился, аль потел аккумулятор. В общем, хрен, а не вибратор. Нужен хуй другой, гигантский, лучше, чтоб американский. Ты держись, бабуля, крепче, станет вам теперь полегче. И, открыв свой редикюль, достает огромный хуй. Хуй как раз такой, что надо. В нем распаянная плата, микросхемы, плавный ход и гарантия на год. На, дедуля, жми вибратор, посылай всех нахуй матом. Бабка, ты держись за детку, помогай хуящить репку. И вставляет бабке взад современный агрегат. Бабку сразу задолбило. Ай да, внученька, спасибо. Дед трясется, бабка тоже. Репка вылезти не может. Внучка бабке помогает, в жопу глубже хуй толкает. Тянет, тянет вся семья, не выходит нихуя. Бабка, внучка, репка, дед. Насыщается сюжет. Дед испаренный исходит, бабку вовсе колдоебит. Сзади их тягает внучка, пробегает мимо жучка. Как увидела картину, так и ёбнулась на спину. Внучка ей орёт. «Давай! Репку дёргать помогай! Стариков, гляди, хуячит! От меня лишь нет отдачи! Я в бабулю сейчас вцеплюся, растопырю ноги круче, ты ж засунь в пизду ебало, чтоб до матки доставала! Ну давай, скорее, сучка!» — прокричала жучке внучка. Жучке ж похуй, подбежала, внучке пасть в пизду вогнала, жёсткую, колючую, очень злоевучую. Внучка сразу оживилась, завертелась, закружилась, всех неебаных бледей встрепенулись силы в ней. И пошла, пошла трясучка. Молодец, паскуда жучка. Жучка, внучка, бабка, детка, один хуй не лезет репко. Пробегала мимо кошка. К нам скорее, мандавошка. К жучке сзади подбегай, в жопу палочку вставляй. Кошка сразу же смекнула, ветку с елки хватанула и с разгону жучки ветку засадила в жопу метко. Жучка тут же встрепенулась, голова в пизде раздулась, внучку бедную колотит, бабку взад-вперед воротит, дед с вибратором в дупле репу тянет на себе. Тянет, тянет детка репку, бабка сзади тянет детку, бабку внучка, внучку жучка, жучку кошка долбит сучка, вся братва стоит трясется, репка ей не поддается. Ходуном все поле ходит, крутит и вертит, колдоебит, вроде все, бля, делу крышка, пробегает мимо мышка. Видит? Репка, дед, старуха, внучка, жучка, кошка, сука, боже мой, да еще ко мне спиной! Искушение крепче страха. Мышка со всего размаха свою лапку распрямила, кошки в сраку засадила. Кошки! Вобля оторвалась и в нору скорее съебалась. Кошка от такой пиздячки ебанулась на карачке. Села раком в огород и вовсю «Как перданет!» Перданула, жучка тоже, из пизды доставши рожу, свой живот тотчас раздула, еще громче перданула. От такого пердежа внучка вмиг скривила рожу, все селенки собрала, тоже пукать начала. От подобной канонады бабку бросила на гряды, а из жопы бздык да бздык. И представьте, в тот же миг хуй, что жопу рвал все время, сразу вылетел к ебеней матери, пердеж пошел, а старик с ума сошел. Но в очке торчит вибратор, он как будто терминатор, скорчил в ужасе ебло, перданул на все село. Дед пердел, как шар надулся, мир под дедом содрогнулся. Жопой дед к земле приник, ядерный поднялся гриб. Загуляли злые ветры, разнося на километры разрушенье, смерть, морозы, ужас ядерной угрозы. И по всей огромной дали лишь вибраторы жужжали. Но расслабилась природа, на угодьях огорода вся семья вокруг уселась, потому что проперделась. Вот, похоже, нашей сказке приближается развязка. Оглядели огород и сидят, разъявив рот. В месте, где стояла репка, лишь глубокая отметка. А у самой этой ямы плод покоится румяный, корни вытянул наружу и лежит листвою в луже. «Все! Ура!» — обняли детку. Вместе вытянули репку. «Все довольны, твою мать! Будет что теперь пожрать!» Радуются кошка, жучка, детка, бабка, внучка-сучка. Репка ведь не огурец. Тут и сказочки конец. А мораль одна идет. Коль залезли в огород, нехуй в нем сидеть, копаться, в грядках хуем ковыряться. Надо только лишь вздохнуть, посильнее пердануть. Без напряга, без нагрузки хорошо пердеть по-русски. Кто мораль сию поймет, может сеять. Все плюхнулись за стол. Карлуша вынул водку и затрещал, как блин на сковородке. Короче, если мюзикл пойдет, каждый из вас по Мерседесу обретет. По охуительной в 6 этажей квартире, с бильярдами, с подсветками в сортире, по самолету с серебристым фюзеляжем, по острову со слугами и пляжем. «Вот это да!» – прозовел Зинка. От радости у ней сползли резинки на трикотажных фиолетовых чулках. «Хочу ебаться на Канарских островах!» «Ебаться хорошо, но надо покумекать», — продолжил Маркс. «Как воздух человека, то бишь меня, над сценой приподнять до потолка?»
1: «Чего мозги ебать? К вам надо привязать веревку!»
0: Арнольд не ел полгода, вскрыл духовку, смычком порылся в газовой плите и, спидив латку рыбьего филе, продолжил. «Представляете, софиты, вы на веревке, вжик! Взлохмачены, небриты, пропеллеры с фольги, а сцена — планетарий в картонных звездах. Заебись сценарий!» Маркс отобрал закуску моментально. «Взлетать необходимо индивидуально, с использованием техники, иначе наш зритель скажет: «Разве это мачо, ваш Карлсон? Какой-то хрен болтается, убогий!» Зритель нынче залупается. Поскольку я пока что, так сказать, материально, с трудом, но все же на плаву, приобретем бензопилу. К ней присобачим лопасть вентилятора, и будет охуенно. Маркс оратором был превосходным. Разглагольствовать умел, электорат сидел и не пиздел.
1: «Мы не пойдем дорогами избитыми, мы разукрасим сцену плитами бетонными!» Последний писк из Франции. Зинуля очарует залы танцами. Чарльстон, гопак, без трусиков вальсок. Сидит малыш, им будешь ты, собакин кошкин. Кок на голове, сам голый, блям-блям-блям на арфе. Катастрофа! Всех к хуям снесло потоком тающей воды. Но малышу все катаклизмы до пизды. Все действие под модную музыку. Мы заработаем до жопы бабок. В Коста-Рику хочу поехать поебаться, Марксик. Очень! Запричитала Зинка, что есть мочи. Ебаться, Зина, хорошо, но преждевременно. Позднее поебемся, будь уверена. Теперь же мы загружены работой. Придумай срочно 5 движений жопой. Маркс снял очки, протер пижамой и приказал: Зинуля, панораму. У Зины не было проблемы с артистизмом. Все мужики активно анонизмом, включая Маркса, стали заниматься. Великим творчеством Зинули наслаждаться. Закончила движение подтанцовка. Прекрасно, супер, очень, очень ловко. Маркс отдышался и, убрав свой член в ширинку, добавил: молодчина, Зинка. Нам стадионы будут аплодировать, кипеть от страсти, мастурбировать. Я в воздухе зависну, заурчу мотором мощным, жопу покажу. Авангардизм. Все это прогрессивно, стильно и, главное, необычайно сексапильно. Все музыканты с восхищением смотрели на Карла Маркса. Стекла запотели в очках, пока продюсер речь толкал. Он видеть вовсе перестал. Решил побаловать гостей водчонкой вкусной, но сослепу разлил по рюмкам уксус. Все ёбнули, водичку и запили. А то, блядь, денег нет совсем. Дожили. И что за водка? Вроде не говно. От уксуса изрядно развезло бродячих музыкантов. Мы поедем в Израиль с мюзиклом, к евреям и к неграм в Африку. Те любят шоу. Маркс слушал изречение. По новой достал бутылочку лимонной кислоты. Спросил: еще водчонки? Да пизды! От кислоты лимонной мужиков вообще заело. А Зинаида моментально пожелтела. Покрылась пятнами. Хорошая какая водчонка! Маркс: Зинуля, дорогая, 500 рублей пол-литра, первый сорт. Да, кстати, киса, сделала аборт. А то смотри, нам предстоят поездки. Маркс вместо вилки подхватил стаместку и начал тыкать в стол, разыскивая снеть. Еще по рюмочке, чтобы не болеть? Нет, нет, спасибо, нет, не надо, хватит, поплыл Арнольд. Тошнит, спасайте скатерть. Разъела скатерть кислотой. Зинуля, нам пора домой. Пришельцы поползли ботинки надевать. Карл Маркс на ощупь стал их провожать. Ты кто? Я Зина. До свидания, Зина. А вы кем будете, громадная детина?
2: Собакин Кошкин, арфа. Доброй ночи.
1: А Фидер Зейн, пиздуй домой, короче. Из коридора забери свою хуёвину. Почуял запах снова я диковинный. Кто надушился?
3: Надушился я. Пока, Васек. Не вижу нихуя. И ты, Арнольд, вали. Пора, бай-бай. Очухаешься, не переживай. Пока.
1: Карл Маркс захлопнул дверь. Ништяк. И ёбнулся башкою об косяк.
4: Важнейшим из искусств для нас является вино.
5: Свежее прочтение Ильича.
6: Однажды поздно вечером мне позвонил знакомый по имени Витек и сообщил, что есть очень срочное и серьезное дело. Я машинально прикурил сигарету. В долг не даю, никуда сейчас не поеду, знакомить его ни с кем не хочу, да и вообще, сейчас не до него. Дело в том, что на завтра у меня была замечательная халтура. Впервые пригласили очень богатые люди, выдали весьма приличный гонорар, не торгуйся, что самое замечательное, вперед. То есть мне выпала такая уникальная возможность, упускать которую я был не намерен. Ведь если понравлюсь и зацеплюсь, сразу выйду на новый уровень, где и жрать.

0: всегда дают посредникам, от этого немерено на бизнес-ланч не хватает?
1: Да подожди ты. Слушай, тебя приглашает к себе король Нубии, чтобы ты выступил в его дворце. Ну как?
0: А, Нубии, подыграл я. Это, по-моему, в Эстонии. Нет, нет, это где-то на Северном полюсе. Хочу, но, к сожалению, не могу. Там жарко сейчас, да и у меня годовой эксклюзивный контракт с другим королем. Так что никак.
1: Я на полном серьезе. Это где-то в Африке. Король этой самой Нубии учился у нас в университете Патриса Лумумбы в одной группе с французским коммунистом Хасаном. Ты его не знаешь, но это не важно. Хасан недавно у него по делам был, а на обратном пути на пару дней в России завис, чтобы тебя через меня найти. В общем, этот нубийский кинг еще со студенческих времен анекдоты коллекционирует. Он о тебе наслышан, и поэтому страшно хочет, чтобы ты к нему приехал. Гонорар обещает сказочный. Я, конечно, сразу не поверил, но вида не подал. Решил дослушать сказку до конца. Не каждый же день мне такую фигню рассказывают. Обычно все как-то прозаичнее, скромненько, а тут смело, с размахом, прям по-голливудски. Даже интересно стало в какой-то момент. Вскоре выяснилось, что приглашение передал сам король через Хасана на словах, и никакого официального письма нет. Предоплата, естественно, тоже. Королю типа все верят на слово, и вообще приехать надо самому и за свой счет. Я живо представил себе картинку. Африка, жара, голые люди, и тут Трахтенберг в черном фраке и с саквояжем для денег. «Здрасте, это я. А как тут к королю пройти?» Мне, видите ли, трансфер, в смысле почетный эскорт до дворца надо, и чтобы золотом мне все компенсировали. Слушай, слушай, я бы оплатил тебе билет, как твой продюсер, но с деньгами у меня сейчас туго. Большой проект раскручиваем. С Первым каналом, продолжал Витек. Купишь сам, а потом вычтешь из моей доли. Мой интерес пропал окончательно. Ладно, в общем, согласен, подытожил разговор я. Устраивай все и звони. Кстати, пожалуй, отдам тебе 20%. Учитывая международность гастролей и их важность в деле мира и сотрудничества для развивающихся стран Центральной и Северо-Западной Африки и южной оконечности Латинской Америки. Я положил трубку и практически сразу завалился спать. А все-таки было бы здорово, если бы оно оказалось правдой, подумал я, засыпая. Ну, знает же меня весь Питер. Так почему же не могут знать в Нубии? Хотя что это за страна-то такая? Даже не слышал ни разу. Мысли путались. Я то мечтал об Африке, то возвращался к завтрашней, такой важной для меня халтуре. Зажечь бы клиентов так, чтобы они без меня уже ни одной пьянки не мыслили. И одевали бы меня, и кормили бы, и счет бы мне в банке открыли бы. Этой ночью снились дворцы и пальмы, среди которых почему-то находился мой завтрашний заказчик, он же именинник. И во сне моем он был черный, огромный и страшный, как горилла, которая идет и крокодила ведет. Он хохотал до слез, полуголый живот его трясся от смеха и разрастался все больше. А я становился все меньше и прыгал перед ним, как мандавошка, и все травил и травил анекдоты. «А еще я про негров много знаю!» — орал я во сне. И вспоминал самые похабные и самые-пресамые российские. Вспомнил, кстати, то есть совсем не кстати, что очень сложно искать негра в темной комнате, особенно если у него выколоты глаза и выбиты зубы. После чего странный именинник перестал смеяться, а я понял, что мне сейчас выбьют и зубы, и глаза, и даже, может быть, если, конечно, не повезет, вышибут мозги. Но, к счастью, в этот момент я проснулся. Да, подсознание иногда выдает такие кошмары. Даже во сне стрёмно, что ляпну лишнее. Наступлю кому-то на больную мозоль, коих не счесть, и неверная жена, и национальность, и алкоголизм, и нестояк, и понос, и золотуха, и так далее. Так однажды я прочел со сцены старую частушку. «Лучше нет влагалища, чем очко товарища. Хоть и пахнет хуже, зато входит туже». Какой-то пьяный тип из зала тут же заорал. «И много у тебя таких товарищей?» «Нет», — сходу брякнул я. «А у тебя?» И в меня полетел граненый стакан. Если бы я не увернулся, может быть, ходил бы теперь с одним глазом и половиной черепа. Так что с тех пор фильтрую каждое слово и весь базар целиком. Сначала присматриваюсь к публике, начинаю аккуратно, в незнакомых компаниях даже и не пью. Вот и сегодня не собираюсь.

0: Говорят, там будут такие люди, что мне лучше даже и не знать, кто они. Вечер прошел великолепно. Бить меня, похоже, не собирались, да и граненых стаканов, сказать по правде, здесь тоже не наблюдалось. Народ врубался во все. И я до сих пор уверен, что это были мои самые благодарные слушатели. Правда, закончив программу, я внезапно ощутил непреодолимое желание пропустить рюмашку-другую. В этот самый момент передо мной возникло грузное и пьяное тело виновника торжества.
1: «Молодец! Спасибо тебе!» — сказал он, подкрепив комплимент 100-баксовой купюрой. «Было круто! Особенно Николаевича хорошо отстебал! Всем жутко понравилось! Его племянница чуть устрицей от хохота не подавилась, а я так просто рыдал! Слушай, а ты как насчет задержаться немного и, так сказать, присоединиться к нашему празднику, а? Ну, ваш народ! Ну, а я со своей стороны, так же быть, поддержу эту инициативу денежной премией за сверхурочные, как говорится».
0: «Да чего-то я забодался сегодня», — неуверенно начал я.
1: «Во! Погуляй! Отдохни! Рюмку гостю!»
0: — радостно закричал он на весь зал. Народ загудел, зашевелился и быстро организовал мне место во главе стола прямо рядом с именинником. Суетясь, пьяные гости накладывали мне в тарелку именинника недоеденные стейки и обглоданных фазанов. Я, как и положено, начал с тоста. За то, чтобы коньяк, который мы пьем, был старше девушек, с которыми спим. Я прокинул вовнутрь стопку, в которую алканавты наплескали от души всего, что попало под руку. Выпил, душа запела. Компания подобралась на удивление славная. Многое в тему шутили, кидались шашлыками, раскрашивали черной икрой голых стриптизерок, весело дрались. Короче, радовались жизни. Я был, естественно, в центре внимания и чувствовал себя с каждым тостом все лучше и лучше. «Никогда не пейте безалкогольное пиво, так как это первый шаг к резиновой женщине, так же, как и секс с негритянкой. Первый шаг к зоофилии», — поднял я очередной тост. Зал заржал. «Рома, а ты когда-нибудь спал с негритянкой?» — заорал кто-то из зала. И тут черт меня дернул за язык. «Да что там с одной негритянкой? У меня их скоро будут сотни! На днях, говорю, сам король Нубии к себе в гости пригласил. Дворцы, яхты, бабы, все такое!»
1: «В Нубию? А это где?»
0: — заинтересовался сосед, сидевший справа.
2: «В Африке где-то».
1: «О, самое время на солнышко!» — дружно поддержал стол. «Когда собираешься?»
2: «Да эти короли, они же далеки от народа. Приезжай, типа, и все. А где это? Как я туда доберусь? Похоже, не королевское дело».
1: «И что, лимузин не прислал?»
0: — язвительно хмыкнула модель блондинка Ксения, еще пару минут назад казавшаяся мне вполне привлекательной.
2: «Нет, зато спросил, не знаю ли я, почему у манекенщиц на одну извилину больше, чем у лошади».
0: Лицо Ксении по-лошадиному вытянулось. «Ну?
1: Чтобы не срали на подиуме».
0: «Подожди-ка, подожди-ка», — не успокаивался сосед, наливая.
2: «Так какие проблемы-то? Сейчас все организуем. Раз король приглашает, не надо уважаемым людям отказывать. Связи могут пригодиться. Вернешься, сразу нам звони. Расскажешь, как там и что. Номер своего паспорта знаешь?»
0: Он достал из кармана телефон и вышел из-за стола. Дальше все происходило прямо как в кино. Сосед вернулся и громко сообщил радостную весть.
1: «Билет сейчас привезут!» «Молодец, Иван Израилевич!» — поддержал его хозяин стола. «Сказано, сделано! По-нашему, по-татарски!»
2: «Хорош стебаться! Я ж тебе говорил, что я не татарин, я хохол!»
0: В этот момент мне, конечно, надо было что-то предпринять, как-нибудь отшутиться, выкрутиться, словом, как-то остановить необратимый процесс. Но, во-первых, я до конца не верил в происходящее, а во-вторых, разномастный алкоголь, обильно впитавшийся в мозг, коварно и резко изменил мое чувство реальности. Я свято верил во все, что говорил, и на самом деле ощущал себя как к минимум нубийским принцем. Где-то внутри, конечно, что-то чуть-чуть свербело, но сопротивляться происходящему просто не было сил.
1: «Да будь что будет», — по-буддийски решил я и включил автопилот.
2: Кроме того, времена олигархов только-только наступали, и честные граждане еще верили, что подвыпив, можно перепутать лишь Москву с Питером, читай Ленинградом. Вот я и расслабился. Все дальнейшее происходило как в тумане и как будто не со мной. Коньяк не задерживался в рюмке, запивали водкой, папиросы прикуривались одна от другой, и я уже не обращал внимания, что в них забито. Вскоре привезли билет, и его сразу же оплатил хозяин вечеринки обещанными сверхурочными.
0: «Ну, раз такое дело...» — вздохнул он, доставая пачку денег и отсчитывая нужную сумму. Это значительно прибавило ажиотажа, особенно когда выяснилось, что улетаю я прямо этим утром, причем рано. Все были очень рады, и большинством голосов решили проводить меня прямо в аэропорт почетным пьяным эскортом. Затем мы еще много пили за отъезд, за Нубию, за своего...
2: Мужчина едет в одном купе с женщиной, она плачет. Он спрашивает, что случилось? Она говорит, мне муж изменил. Он говорит, и мне жена изменила. Давай им отомстим. Она говорит, давай. Легли в койку, отомстили. Пошли, перекурили. Женщина говорит, а надо еще отомстить, мне кажется. Мужик говорит, пойдем. Опять отомстили. Пошли перекурить. Она говорит, как вспомню этого мерзавца. Так бы мстила и мстила. Он. А я свою уже простил. Стоило ко мне приехать одному из друзей, как слух о том, что я охрененно устроился на теплом море, моментально разнесся буквально по всему Питеру. В гостинице, естественно, имелся телефон, по которому, естественно, нельзя было позвонить за границу, но на него, как бы неестественно это ни звучало, можно. Откуда народ доставал этот номер, я не ведаю, но он просто разрывался от звонков из России. «Мистер Эпп, опять на непонятном языке, значит, вас», — сообщал мне портье. Вопрос у всех был один. «Когда же приглашу к себе?»
0: «В очередь, сукины дети!»
2: Без энтузиазма отвечал я. Отсутствие радости по поводу встреч с земляками объяснялось просто. Падали на хвост ведь не только близкие друзья, но даже мало и совсем незнакомые. Звонили даже соседи малознакомых и родственники соседей незнакомых, приятели внучатых племянников троюродных дядь и теть, а порой, что меня вовсе удивляло, и бывшие враги. Они, как ни в чем не бывало, звонили и по-свойски напрашивались в гости. Все это вызывало не самые приятные ощущения. Хотите столкнуться с жадностью, прикрытой лицемерием? Купите себе дачу где-нибудь на Кипре или устройтесь на приличную работу за границей. Все тут же начнут вами интересоваться, размышляя, как можно вас получше использовать. К счастью, чаще всего звонки заканчивались ничем. Все ж таки, ехать чертова знает куда, да еще к малознакомому пареньку рискованно. А звонящие, хоть и кричат, что они ваши лучшие кореши, в глубине души понимают, что нафиг вам не сдались. И тут совершенно неожиданно позвонил Витек. Тот самый Витек, благодаря которому я сюда и попал. Он сразу начал с расспросов о погоде, температуре воды, местных ценах и, как ни в чем не бывало, заявил, что собирается приехать погостить. И мне вдруг захотелось, чтобы он действительно приехал. Конкретного плана коварной мести в моей голове еще не было, но в том, что он легко появится, я был уверен абсолютно. «Да не парься ты! Купи только билет, а я тебя встречу! Остановишься у меня! Какие проблемы-то?» — мягко стелил я. «А что там у тебя делают?» — начал ломаться он. «Ныряют с аквалангами, купаются, пьют пиво 3 копейки за литр. Ну а с тебя-то я и вовсе ни цента не возьму!» «Ведь все здесь только благодаря тебе и сложилось. А какой темперамент у местных баб? И дешевые. Пучок 50 центов». «Правда?» — недоверчиво поинтересовался Витек. В трубке повисла нехорошая менопауза. Я уводил беседу от главного. Витек ждал, что я сболтну лишнего, но я догадывался, чего он ждет. Бедолага до сих пор не в курсе, встречался я с королем или нет. Сам же я помалкивал. Выебанный белый тоже окажется среди черноголовых, не врубающихся ни в один десятков домиков, слепленных из верблюжьего навоза, где население живет натуральным хозяйством. Одевается в обноски, что привозит из городов неимущая родня. Впрочем, и одевается-то лишь по большим праздникам, предпочитая одежде естественную и бесплатную наготу. «Есть», — ответил Али.

0: А далеко их деревня находится? По пустыне на джипе минут 40, а что? Свози меня туда, а? Познакомь, пожалуйста. Дело одно есть. Да поехали хоть сейчас, по пути расскажешь. Рванули! В кармане у меня валялось несколько долларов, с ними я сейчас был миллионером. По дороге мы купили гостинцев родне Али, а я придумал маленький, но говнистый план. Витек прилетел через 4 дня. Он был прикинут по-курортному. В соломенной шляпе, темных очках Ray-Ban, красных понтовых шортах и пестрой гавайской рубахе. Как я и ожидал, многочасовой перелет сделал свое дело. Впрочем, уже давно замечено, что из прилетающих за границу русских самолетов трезвыми выходят только дети. Витек был хорош. Более того, он был просто прекрасен, расплывался, как медуза на камнях, и говорить почти не мог. Я на взятом у Али по такому случаю джипе встречал его в аэропорту. «Здорово, кореш!» — заорал он дурным пьяным голосом. «Как ты тут, брат? Вот и я приехал!» Впрочем, в глазах его не было радости встречи. Там светились жадность, подозрение и даже страх. А что, если его надежды напрасны? Что, если денег от короля я не получил? А если получил, так делиться не собираюсь. И тогда поездку к теплому морю Витьку придется отрабатывать 2-3 года. В мутных зеленых глазах его не читалось ни грамма человеческого интереса, типа «А как же я тут выживаю, ежели он меня по неразумению своему подставил?» Ни грамма сочувствия или раскаяния. Все-таки неприятный он человек. Только о себе и думает, огорченно осознал я. И если до сих пор окончательный приговор Витюсеньки еще не был вынесен, то сейчас незримый судья завизировал высшую меру. «Наконец-то! Я так тебя ждал! Отдохнешь, покупаешься, позагораешь!» — в ответ орал я, вслед за Витьком превращаясь в лицемерного монстра. «Кидай сумку назад и садись! Поехали, пока тебя в каталажку не забрали!» «Да я их всех!» — опять заорал Витек, на всякий случай оглядываясь. «Давай, давай, таз проталкивай!» «Нет у меня никакого таза! Что ты гонишь? Жопу пропихивай! Дверь не закрывается!» Я прервал его дебош и запихнул податливое тело в машину. Сразу за аэропортом свернул с дороги в пустыню и, отъехав с километр, остановился. «Офигительно здесь!» — пробормотал Витек. «Только жарко очень!» «У тебя бухло-то еще есть?» — спросил я. «Литруха вискаря в сумке, от чего?» «Доставай, выпьем, что ли, за свиданица? А то че, как не родные-то?» «Давай, брат!» — согласился он и попытался дотянуться до заднего сиденья. «Не, оставь, лучше я». «Да я не пьяный, она там в кармане!» После третьей неудачной попытки сдался он. Я достал уже нагревшуюся бутылку и налил нам обоим по полному стакану.
1: «О, ты даешь!»
0: — икая, Витек взял стакан.
1: «Че, не сдюжишь?»
0: Проверенным традиционным способом я взял его на слабо.
1: «Я!»
0: — повелся Витек.
1: «Да я литром могу!»
0: Явно лишний контрольный стакан горячего виски на жаре почти мгновенно вогнал Витюльку в состояние глубокого алкогольного наркоза. Я бережно переложил его назад к сумке на бочок, чтобы он не выпал и не мешал мне рулить. Все население деревни, 2-3 десятка человек, 2 верблюда, несколько коз, 3 ручных обезьянки и несчитанное количество кур и уток радостно повернули головы навстречу дорогому гостю. Я сгрузил его в одну из землянок и жестами поблагодарил старосту. Он кивком уверил меня, что все будет супер-гуд, и даже более того, в точности, как мы и договаривались. Местные аборигены вообще практически как индейцы в кино. Гордые, честные и немногословные. Правда, понимают только свой язык. Он отличается от нубийского, как украинский от русского. Но договаривался с ними, естественно, Али, которому они доводились какими-то дальними предками, а городской родственник пользовался неоспоримым авторитетом. Уже уезжая, я сел сочинять записку. Мне хотелось сказать Витьку, что он несколько, знаете ли, гондон, и потому я тоже решил подшутить над ним, как и он надо мной. И вот теперь пусть поживет среди чужих, поучится доить козу, добывать огонь трением и искать себе пропитание в пустыне разными способами, который обязательно ему подскажет мать природа, так как

0: Местные, если и могут подсказать, то лишь на незнакомом ему языке. Кажется, тогда мне хотелось, чтобы записка была доброй, но стакан теплого, сгустившегося на жаре вискаря выстрелил в голову не только ему. Моя рука, независимо от моего хотенья, стала выводить на бумаге странные письмена. «Вителла, держись!» — написал я и заржал, глядя на чуть теплое тело курортничка. «Как ему держаться-то?» «Держись, Вителла!» А дальше меня вдруг понесло. «В Нубии переворот. Я в бегах. Наш король в опасности. Но мы верим, что демократия обязательно победит. К власти пришли прифино-манда-гандонисты. В деревне ты почти в безопасности. Главное, не отходи от селения дальше, чем 3 метра и 40 аршинов. Эти честные люди укроют тебя от акул империализма, не нарушая их обычаев. Не спи ногами на север, не мойся, не брейся, сри только в присутствии старейшины. Кстати, гадить можно только в горшок, слепленный собственными руками. Демонстрируй свой помет головарю и вылизывай посуду после еды. Кажется, я ничего не забыл. Прощай. За нарушение правил смерть через мумбу-юмбу. Искренне любящий тебя Эб Ибн Лев Шайтан Малай». Записку я положил рядом с Витьком, зная, что сельчане чужого не тронут. И утром он ее найдет. Мучила ли меня совесть? В тот момент нет. Я веселился так, словно выкурил несколько косяков, и думал даже, не вернуться ли мне, чтобы переписать на память текст послания, казавшийся мне гениальным. «Наш король в опасности, но демократия победит!» Бред! Наверное, с утра он все поймет и начнет меня материть. Не полный же он дурак! Догонит, что над ним подшутили, купит верблюда и прибьется к проходящему каравану. Наутро голова раскалывалась. Пить вискарь стаканами на жаре, наверное, все-таки не стоит. Представляю, каково же Витеньке. Когда я добрался до холодного пива, у меня даже одна полудохлая кошка скрябнула по душе. В пустыне бара нет. После 3 бутылочек кошка смылась. Я попытался вспомнить свой гениальный манускрипт, но великий артефакт погиб в пучине алкогольного сознания. Ну а потом деньки шли, я работал, однако теперь меня истязала совесть. Все-таки не один Витек участвовал в мероприятии по перебросу моего тела из загнивающего социализма в процветающее первобытное общинное государство. Он ведь в сущности маленький человек, в чем-то такой же, как и я, стремящийся заработать где, как и чем может. На 4-й день... я решил съездить и забрать бедолагу из пустыни. Деревня несколько изменилась за прошедшую 100 часов. На шатких заборных кольях висели мешки с молоком. «Интересно, Витек научился доить коз?» — усмехнулся я про себя. И все-таки мешки казались мне странными. «Точно, блядь, это же презервативы, которые кто-то приспособил под тару. Интересно, откуда они здесь?» Туристы сюда не заезжают, а первобытно общинные граждане ими не пользуются. Дальше лучше. У одной из говняных мазанок на корточке сидел почти совсем голый дедушка в бейсболочке с надписью «Спартак чемпион», а красно-белый шарфик он приспособил вместо коврика. Ух ты! Витюха, наверное, тут сувениры раздает. Вот ведь хороший парень, решил я. И тут же забыл про старика. Прямо в окно джипа улыбалась проходившая мимо местная девица. Ее обнаженная грудь была высокой, аппетитной и колыхалась так движением, наверное, не менее эротичных бедер. Юная дикарка просто прелесть. Я цинично приподнялся на сиденье и глянул, что там ниже. На крошке оказались надеты полосатые мужские трусы. Что ж, гигиенично. Но что-то наш пацан тут путает с сувенирами. А вот вам, пожалуйста, упитанная Примадонна в похожих трусах что-то печет на костре. Да еще в толпе я увидел мужика, одетого в мужские стринги, то есть 2 полоски и мешочек для яиц с вышитыми на нем заячьими ушками. Блин, нифига себе. Вот какие, оказывается, трусики имелись у нашего мальчика-зайчика Викуси. А я там мучился с местью. Да попробуй кому-нибудь в Питере сказать про такие трусики, как парни начнут поддевать на каждом углу. Ну что же, это приберегу для другого случая. А вот и он сам. Герой-стриптизер летит прямо под колеса. Только я собрался подколоть парня, но при виде его смехуёчки куда-то испарились. Витёк был немыт, небрит, растрёпан, глаза постарели лет на 5, и что самое пугающее, он нёс какой-то полный бред. «Прифина манда гондонистов прогнали прочь?» — орал он. «Ответь! Я так тебя ждал! Здесь же спросить не у кого!» На улице стояло пекло, а меня прошиб ледяной пот. Человек сошел с ума. «И что мне теперь делать?» Я уже много раз по разному поводу задавался этим классическим вопросом, но сейчас оказался просто в потрясении. Совершенно неизвестно, есть ли клиники для душевнобольных в Нубии. А если есть, как там лечат? Чем? Отдать земляка, пусть не очень стоящего, докторам-людоедам на растерзание электрошоком и лоботомии нельзя. Но что его сломило? Неизвестность ли? Жара ли? Укус собаки ЦЦ ли? А вдруг местные не так хорошо отнеслись к нему, как мне обещал Али? А что, если здесь водятся верблюды и люди ЦЦ? Я оторвал взгляд от Видауна и зорко оглядел жителей деревни. Все они открыто улыбались беззубыми ртами, а дети уже тащили Витюхин похудевший чемодан к машине. Примадонна в трусах спешила протянуть нам корзину с еще горящими лепешками, жестами показывая, что это для нас — перекусить в дороге. На заднем сиденье уже появились корзинка с яйцами и вяленое мясо. «Нет!» Народ относился к русскому постояльцу с любовью. Правда, как-то уж слишком шустро они торопились его спровадить. Последним, как и полагается, к нам вышел старейшина. Его улыбка показалась мне скорбной. Я вылез из машины, протянул ему немного денег и спросил: «Все в порядке?» Фразе научил меня Али. Старик вопрос понял, а вот что он ответил, осталось для меня загадкой. Но если запомнить, Али переведет. Вроде бы все в норме. Правда, он несколько раз показал на свою голову и постучал по ней кулаком. Если я верно понял его жест, меня ждала серьезная проблема. Наш курортник тронулся. Я и сам был в этом уверен, но в глубине души теплилась надежда. Может, сейчас привезу его в отель, отмоется, побреется, отойдет от страхов и станет нормальным человеком. Витек уже бил копытом в машине. Он влез туда, как только я подъехал, захлопнул за собою дверь, пристегнулся ремнем и ни за что теперь не вышел бы. Но я и не собирался бросать товарища в такой беде. «Рассказывай!» — он дрожал от нетерпения. «Кто победил? Наши или нет?» «Победа! Сложная вещь!» Принялся я тянуть время, ибо совсем не понимал, о чем меня спрашивают. «Сегодня ты на коне, но какой ценой? Победу часто легко одержать, но нелегко удержать. Да, да, скажи главное, король не пострадал?» «Король? Ах, да, нет, с ним все в порядке, его хорошо охраняют. Господи, что я натворил?» — стучало в висках, но автоматически продолжал поддерживать разговор. «Как тебе жилось у африканцев?» «Неплохо. Ты знаешь, самое трудное — найти в пустыне север». «А зачем его искать?» «Как зачем?» — он покосился на меня. «Ты же сам мне велел!» И из кармана грязной рубахи он достал тот самый, но уже замусоленный двустаканный свод законов. Я даже тормознул, чтобы взглянуть на текст, только очень быстро, чтобы Витек ничего не заподозрил. Понемногу стало проясняться, что никакой он не сумасшедший, а просто жертва чьей-то, поймать бы гада, пьяной шутки. «Не мойся и не брейся!» «Какая же я скотина!» «Все теперь в порядке, брат!» — сказал я как можно мягче. Он успокоился, но тут же снова взялся рассказывать, как ему жилось. К счастью, я мог обдумывать свое положение и пока помалкивать. Витек же ничего подобного позволить себе не мог. 4 дня он ни с кем не разговаривал. Впечатлений накопилось так много, что они просто разрывали его на кучу маленьких витюлек. И он начал подробно, с первого дня. Проснулся, разумеется, от дикой головной боли, сушняка и от того, что кто-то ворошил его волосы. Этим кто-то оказалась маленькая вонюченькая обезьянка. Мартышек ни у него, ни у кого-либо из его друзей сроду не водилось, и Витюху тряхануло от ужаса. «Белочка!» В смысле, белая горячка. Окружающие его странные и по цвету, и по запаху стены он также принял за мираж. Зажмурился и попытался руками на ощупь найти телефон, чтобы вызвать скорую. Телефона, конечно же, не нашлось. Зато в дверях появился очередной глюк. Скрытая сексуальная фантазия. Голая чернокожая девочка-подросток с бутылкой из-под пепси-колы, в которую была налита какая-то жидкость. Девочка протянула подарок, но он отмахнулся и забился в страхе. Белочки ни у него, ни у кого-либо из его друзей тоже сроду не было, и вследствие этого пробела в своем образовании, как себя вести с призраками, он тоже не знал. Правда, сострадательное племя быстро вникло в его состояние и настойчиво подсунуло ему мое послание. Сначала он и от него отмахнулся, но, вглядевшись до боли знакомую кириллицу, стал читать. «Дорогой Вителло!» Вителло прочел документ один раз. Потом второй, третий. Увидел, что в углу стоит его походный чемодан. Единственная вещь не из мира кошмаров, а из бытовой реальности привела его в чувство. Он вспомнил, что прилетел в Нубию, и раз есть письмо, значит, я его встретил. А подробности этой встречи он не помнил. Может, мы прорывались сквозь минные поля и трупы солдат? Но в деревне, к счастью, все тихо. Понемногу Витек стал отходить и захотел жрать. О том, что я оплатил его кормежку, в письме не указывалось, и он, совершенно не умея вести переговоры с матерью природой, решил обсудить это дело с местными, для чего достал бумажник. Но мелкие долларовые купюры не произвели на них впечатления. В эту пустыню доходили только мелкие местные деньги. Тогда он взялся за натуральный обмен и стал предлагать свои вещи, которые разошлись по деревне, на ура. «Ага, я дурак, думал, он просто дарил». А он на жратву менял, дошло до меня. Ну, в общем, его все равно накормили. Сначала, как дорогого гостя, угощали самым вкусным. Скорпионами, жареными змеями, кузнечками, но Витек мотал головой. Пусть желудок уже прирос к позвоночнику, есть такое он пока не мог. Когда же предложили нормальную жратву, печеные яйца с лепешками, он кинулся на них и стал всячески показывать, как они ему нравятся. Ел с огромным удовольствием, почавкивая, чтобы до дикарей дошло. Кормить надо только ими. К тому же не забыл вылизать посуду, как я наказал ему в письме. Деревенских тетушек тронула его любовь к их незамысловатой пище. Видимо, поэтому нам и положили ее с собой. Или же они решили, что он из голодающей страны. Многие пункты, указанные мною в письме правил, озадачили его до состояния шока. Верить не верить. Когда-то он видел в программе «Мир кинопутешествий», как в племя зулусов приходят гости. Говорилось, что надо при входе в деревню обязательно прокричать три раза какую-то херню, иначе тебе просто отрубят голову. Здесь могло быть так же. Непонятные обычаи, правила и, как на грех, всего одна голова. Когда в пустыню пришел вечер, Витюлю вновь охватило отчаяние. Он не мог найти север. В памяти его еще оставались почерпнутые в школе на уроках географии сведения о том, как его искать. Надо подойти к дереву, и с той стороны, где на нем гуще растет мох, и будет север. Вторая примета была не менее полезной. На дереве растет больше веток с той стороны, где юг. На северный веток меньше. Сии школьные познания оказались невероятно полезны в пустыне. Не только ни одного дерева, но даже пенечка Витьку обнаружить не посчастливилось. Тяжелое красное солнце клонилось к горизонту, когда он снова начал метаться, как зверь, чующий приближение смерти. Больного отвели за руку в его чуланчик, но он не решался ни сесть, ни лечь, дабы соблюсти условия безопасности. От страха и усталости его мутило. И в этот тяжелый момент он вспомнил о вискаре в чемодане. И точно! Бутылка лежала на месте почти целая. Глотнул — чуть полегчало. Глотнул еще — проснулся он от дикой головной боли, сушняка и от того, что кто-то ворошил его волосы. Этим кто-то оказалась маленькая вонюченькая обезьянка. Зато живой. Ноги его оказались чуть ли не в шпагате, разбросаны по сторонам. Ага, значит, даже в пьяном состоянии он пытался изобрести компромиссную позу, типа «А мы пойдем на север, а мы пойдем на север» или «Свой среди чужих». Правда, еще полчаса он пытался собрать вместе затекшие конечности, а когда удалось, его озадачила новая проблема. Он еще не сделал себе горшок. Вчера было не до того, а сейчас хотел срать, как африканский слон. В дальнейших рассказах Витька стали появляться большие пропуски. Вскользь он рассказал, как искал материал для горшка. Оказалось, здесь все лепят из верблюжьего помета. Только верблюды в тот день сходили по-большому на некотором расстоянии от поселка, а Витек боялся, что это расстояние будет больше 3 метра 40 аршин, на которые нельзя отходить. Тем более, что так и не вспомнил, сколько же в аршине вершков. Вкратце он пересказывал и то, как лепил горшок и терпел, как потом бегал за старейшиной, а тот, едва завидев своего странного гостя, с криками и воплями удирал от него. «Кстати, может, остановимся?» — вдруг спросил Витек. Я даже не стал спрашивать, зачем. И пока он облегчался за машиной, раздумывал, как же сказать правду. Стоило глянуть в его серьезные глаза человека, практически пережившего смерть, сразу представлялось. «Как он меня будет бить!» Витек, конечно, не Геракл, но пережитое придаст ему сил. Лучше уж рассказать ему все потом, когда-нибудь за выпивкой, за долгим душевным разговором, когда я смогу поделиться всем, что сам здесь пережил и чего натерпелся благодаря ему, между прочим. Может, тогда он поймет меня и простит. И я еще раз глянул в зеркало на счастливо гадящего Витька.
1: Над Африкой садилось солнце, но в отеле рок-группе «Трио для глухих» не до постелей. Обманутая хунта обсуждала, куда их руководство улетало. «Быть может, он посрать внезапно захотел, поэтому так резко улетел», — предположил наивный Вася Трубачев. «Пищеварение у Маркса будь здоров», — отвергла Зинка Васина догадки. «Такое впечатление, ребятки, что вот уже в который раз Карл Маркс наебывает нас». «Зинулечка, не может быть! Маркс Феоктистович, мне даже говорить не хочется об этом! Что ты, девочка, он чистый как роса!» Собакин-кошкин мелочью в Зинуле Африканской запустил. «Чтоб Карл Маркс! А ты забыл?» Зинуля разошлась. «Ты видел его тапки из кожи обезьян? А тряпки? Ручная вышивка, ажурные трусы!» Мужчины вмиг потупили носы. «Пиздит! Он все пиздит!» — визжала Зина. «Халтурит Маркс без нас! На днях эта скотина вдоль улицы одна толкала тачку, а в тачке денег иностранных пачки! Я видела!» «Вот это да!» — все возмутились. «Маркс пизда! Еще какая!» Возмущенной танцовщице слов не хватало, чтобы материться. «И что ты предлагаешь?» «Есть идея. Давайте упечем в тюрьму злодея. Мы обнародуем, как Марксик нам признался по пьяни, что всю жизнь он увлекался растлением наивных малышей». «Ох, блять, и выдадут ему на зоне пиздюлей! Отменных, полноценных, охуенных!» Три мужика воспряли духом и мгновенно взлетели в воздух три руки. «Мы за!» — раздухарилась Зиночка-коза. «Мы напиздим, что каждый вечер на чердак Карл Маркс по малышу хуяк! Наврем, что наш продюсер педофил, что, мол, он сам нам о своих пристрастиях говорил. Не просто так придумал Марксик это шоу». Собакин-кошкин. «Что? Мне и без Маркса нихуёво». Но Зина грозно брови сдвинула. «Понятно? Поплатится за все наш гений необъятный. Есть у меня любовник, журналист в газете «Модный анонист». Строчит статейки Коленька умело, он отчехвостит Маркса. Нехуй делать». Тут негр вошел. «Заправлен самолет».
2: «Как? Уже утро? Ёбаный ты в рот!
1: рок-группа стала резко собираться на родину. «Не будем целоваться», — сказала Зинка негру, — «не скучай, расти хорошим мальчиком, прощай». Слоны умыты были и причесаны. Хозяева украсили их косами и бантиками. Группа уезжала, вся Африка кумиров провожала. Маркс ехал с охуенным рюкзаком. Продал рубин, купил утюг с ковром, микроволновку, корм для попугая. Зинуля как приехала босая, так и уехала. Все остальные тоже на бизнесменов были не похожи. И вот Москва. Идут, шагают по столице унылые, измученные лица. У Маркса только самовар-ебальник блестит, сияет. Наебал начальник всю группу с камнем драгоценным. Приподнялся. Не ведал Карл, что на статью нарвался. Газету Зина посетила в тот же день. Сказала журналисту: «Поебень творится в нашем коллективе, Коля. Продюсер наш гуляет зря на воле. Он принуждает малышей к интимной близости». «Да что ты говоришь? Налей!» — поднес стакан невозмутимый журналист. «Моя газета, модный анонист, опубликует про него разгромную статью. О, Зина, Зина, я тебя люблю!» И Коля, ёбнув Зинкой налитый стакан, направил подтанцовку на диван. За публикацию Зинуля расплатилась, накрасилась и быстро удалилась.
2: «Муж вернулся?»
3: «Вернулся, но не нынешний, а первый».
2: «Ну а что же ты так напугана?»
3: «Просто он 10 лет как умер».
1: Есть такой старый анекдот, а возможно, это и реальный случай, имевший место быть. На сцене театра идет спектакль «Гроза» по Островскому. Красивая молодая актриса, вдохновенно подняв вверх руки, читает монолог Катерины. Типа: «Но почему же люди не летают, как птицы? Так бы раскинула руки и полетела». Делает шаг и, споткнувшись, с грохотом падает. «Ну, ёб твою мать! Какая бледюга пол засрала! Козлы! Всем бы вам яйца оторвать!» Вот в этот-то знаменательный момент зрители имели счастье видеть подлинную сущность этой актриски. Какое там раскинуло? Какое там летать хочу? Это все маска. Маскировочная сеть, в которой тетки заворачиваются, чтобы прикрыть отсутствие романтики своей подлой душонки. А подлинную свою сущность они открывают редко. Только обстоятельства или время способны сорвать с них покрывало. А под ним можно увидеть что угодно. Можно мелкую и развратную шлюшку, можно грабителя-рецидивиста, можно игривого бесенка, а можно, если повезет, уже созревшего демона. Самое неприятное, что до тех пор, пока это не случится, вы будете с ним жить, есть, пить, ложиться в одну постель, да еще и покупать ему подарки, которые оно ждет, жадно раскрыв клюв, как голодный птенец, и ни о чем не догадываться. Итак, от рассуждений пора перейти к делу, к тому, которое случилось со мной. Произошло это уже в Москве. Как я уже рассказывал, переехал туда вместе с любовницей, из-за которой расстался с женой. Мне по-прежнему казалось, что я любил эту киску, поэтому покупал ей подарки, пристраивал на высокооплачиваемую и перспективную, в смысле карьеры, работу, но только не планировал на киске жениться, о чем сразу и предупредил. Казалось, что ее все устраивает. Кормят, одевают. Ее деньги — это ее деньги, мои — это наши. То есть все очень удобно. Я снимал квартиру в самом центре, и мне тоже казалось, что все зашибись. Вот только это зашибись было недолгим. Шел второй год жизни с киской, когда мои дела стали вдруг стремительно катиться в пропасть. Обычно жизнь состоит из полос, черных и белых, а у меня начиналась сплошная беспросветная черная. Деньги стали заканчиваться или кончили начинаться. За квартиру уходила основная часть дохода, на киску остальная. Она ведь познакомилась со мной в тот славный момент, когда я был уже на коне, то есть не совсем беден и не хотела знать, что времена бывают разные, как хорошие, так и отвратительные. И снижать уровень жизни, на который я сам на свою голову ее поднял, совсем не планировала. Поэтому каждый день закатывала мне истерики. Но, впрочем, и это все мелочи.
0: потому как в один момент плохо стало вообще все. Дошло до того, что впервые за 15 лет артистической деятельности я не получил работу в Новый год. А это было страшно. Главное, необъяснимо. Новогодняя ночь – почти всегда возможность заработать самый большой гонорар за весь год. И всегда есть выбор, кому пойти. Ведь те, кому не попал в прошлом году, ждут тебя на следующий. Ну как такое могло произойти, что все куда-то исчезли? В декабре публики в клуб приходило мало. А ведь раньше люди заказывали столики за месяц. На халтуру, то есть частной вечеринке, меня тоже перестали приглашать, что было еще хуже. Основные мои деньги только оттуда и берутся. Также стали обламываться мои постоянные источники доходов. В марте я ушел с радио, а в мае меня ушли с телевидения. Ну что за дьявольщина? Ну как могут все мои проекты рушиться почти одновременно? Такие роковые совпадения любого человека заставят задуматься. Кто виноват? Что делать? Такими набившими оскомину вопросами я мучительно задавался, сидя дома по вечерам, когда в клубе в очередной раз отменялась программа. И это все было неправильно. А когда в жизни что-то происходит не так, думать ты можешь только об этом. И я только об этом и думал. И, разумеется, обсуждал это со своей пассией. Ну а кому же еще компостировать мозги своими проблемами, как не бабе, с которой живешь, а? Однако, вместо утешений и дельных советов, которые в такой ситуации услышал бы от жены, киска только добивала раненую мышку. Чтобы не мучился, что ли? «Рома, а может быть, все кончилось?» — задумчиво произносила она, глядя в потолок. «Как кончилось?» — меня сжимало от ужаса. «Ну так, ну ты же не знаешь, как это бывает». «Что бывает?» «Ну, конец». Ну, когда все заканчивается? Ну, когда твой поезд ушел? То есть мне навязчиво намекали, что сдулся я. Выдохся, устарел и нафиг никому не нужен. Что я эстрадный мусор и место мне на свалке истории. Спасибо тебе, родная. Ты умела превращать ситуацию из плохой в чудовищную. Однако глупо думать, что я безоговорочно верил в услышанное от нее и в то, что обстоятельства так стремительно выкинули меня из седла. Падения и забвения не бывают такими быстрыми. Да и конкурентов-то у меня нет. Но почему люди тогда не приходят в клуб? Почему не приглашают к себе? Тут что-то не так. И я метался и искал причины. Хотелось найти отмазку. Типа я не виноват, дело не во мне, а в чем? Это нормальная человеческая реакция. Когда ты в жопе, трудно винить в этом только себя. Ты ищешь, на кого бы свалить вину за происходящее. Зато, если причина все-таки находится, сразу становится понятным, как и за что бороться. А пока воюешь с тенями. Ну и самое неприятное, пока ты так мечешься, над тобой нависает глобальный вопрос. На что жить? Чем платить за квартиру? Где взять средства содержать себя, любовницу и семью, которая осталась в Питере? Первое, что я сделал, пошел к своим соучредителям просить денег в долг. Ну почему бы им не дать товарищу за его будущие заслуги? Мы же партнеры. Но от них услышал, что они не подают, ибо сами не жрамши. Да вы что, изумился я, а как же мне жить? Ромочка, живи как хочешь. От такой формулировки я охренел. Что же это происходит в мире? Всегда меня было кому выручить, а неужели сейчас и здесь такая засада? Окружили меня, окружили, обидели юродивого, отняли копеечку. Близкие приятели также, вместо того, чтобы помочь, утешали тем, что сейчас у всех в делах затишье. Не только у меня, но одно дело затишье, и совсем другое — звенящая, зловещая тишина. Но нет, так просто я не дам себя сломить. По своему опыту давно знаю. Если в трудный момент начать экономить, снизить свою рабочую ставку, то обратно на прежний уровень не влезть. Это процесс необратимый. Если цена упала, то будет и дальше падать. Раз за разом, до тех пор, пока человек не окажется на помойке. Мы не раз наблюдали такое на телевидении и в жизни. В трудные моменты, наоборот, нужно поднимать ставку. И вообще, чтобы стать богаче, не нужно меньше тратить. Нужно больше зарабатывать. И тогда решил так. Хватит жить на съемной квартире. Может быть, все беды идут от этого.
2: В Питере жил как принц, а здесь как нищий в чужом дому, где все раздражает, где неуютно, куда нельзя перевезти мои любимые вещи из дома. Их здесь просто негде расставить. И я решил совершить невозможное. В такой трудный момент, несмотря ни на что, купить квартиру. Причем рядом с клубом, чтобы удобнее было ходить на работу. Денег не было вообще, но когда есть цель, деньги находятся. К тому же я заметил, что все, что тратишь, всегда к тебе возвращается. Если возьмешь что-то в долг, то потом обязательно это что-то заработаешь. И я отправился по миру со списком возможных кредиторов. Список включал в себя 20 человек, у которых можно одолжить без напряга для них эту чудовищную сумму. Из этого длинного перечня дали только трое. Некую сумму под поручительство пятого дал четвертый. Несколько человек пообещали и не дали. К партнерам я даже не обращался, зная, что они, как они сказали, сами голодают. Но и в этой ситуации я нашел светлые стороны. Зато теперь стало ясно, кто друг, а кто нет. Купил. И ничего не произошло. Более того, я вдруг увидел, что вся моя жизненная философия, выведенная из многолетнего опыта, рассыпается. Ситуация, после которой я ожидал взлета, которая должна была улучшить мою жизнь, никак на ней не сказалась. Более того, становилось все хуже и хуже, все хуже и хуже, только теперь все усугублялось еще и долгами. Конечно, обо всем этом кошмаре, происходящем в моей жизни, знала жена. Мы регулярно созванивались и, несмотря ни на что, оставались друзьями. Или, как интеллигентные люди, пытались ими остаться. Но все же нас, как минимум, связывают ребенок и 15 лет совместной жизни. И вот как-то жена рассказывает мне умопомрачительную историю, услышанную в компании. Один известный всей нашей тусовки дяденька прикупил себе землю, состоящую на ней полуразрушенной деревообрабатывающей фабрикой. Фабрику он отремонтировал, оборудование привез туда из Швеции, установил. И вот по прошествии 2 лет серьезного труда и больших материальных вложений он пришел к тому, что все затраты наконец-то стали себя окупать. В этот самый торжественный момент к нему пришли какие-то темные личности и, глядя ему в глаза, сообщили, что земля, которую вы купили, не ваша. Вот видите, запись об этом в компьютере есть. Так что, пожалуйста, освободите площади.
3: Что?
2: Естественно, завопил он. Да вы с ума сошли! Я ее честно купил! Я завод строил 2 года! Слушать его, однако, никто не стал. А наезжать стали. Вскоре у него сгорела квартира, и это явно не было несчастным случаем. Машину разбили, и это было не ДТП. Ситуация все усугублялась и усугублялась. Ведь у него семья, дети. Кто их подставляет? И тут кто-то из знакомых посоветовал ему сходить в институт парапсихологии. Мол, есть там человек замечательный. Говорят, помогает. Сеанс стоит 250 евро. Смешной, наверное, выход. Но, как я уже сказал, попадая в жопу, ты чувствуешь себя глистом и ищешь любой выход. Смешно или нет, уже не важно. Ну, а не поможет парапсихолог, да и черт с ним, не такие огромные деньги. И он сходил. Бандиты куда-то через 2 дня исчезли. Записи в компьютерах, что эта земля принадлежит другому человеку, тоже. А еще ему вскоре дали какую-то невероятную премию за его жутко полезную деятельность. В общем, неожиданно поперло. Вот жена мне и присоветовала. Сходи ты к этому шарлатану. Ну, кто знает, может, правда на тебя порчу навели? И я пошел. Хотя звучит, конечно, и смешно. В институте меня запихали в какой-то прибор в виде черепахи. Что это за прибор? Деревянные перегородки, покрытые тканью, под которыми я обреченно отлеживался какое-то время, даже не вдаваясь в суть, что это за прибор. Какая там энергетическая чистка? Будь что будет. Правда, цвет лица при выходе из черепашки у меня изменился. Стал не таким серым, каким был все последние месяцы. А дяденька тем временем сделал снимок моего энергетического поля. Поле было сильно пробито с одного края. «Это порчу на вас навели», — сообщил дяденька и стал устанавливать приборчик, чтобы выяснить, кто же это сделал. «Какая порча! Господи! Бред какой-то!» — думал я. Тем не менее, продолжаю участвовать в его исследовании. А он положил на стол чистый лист, подвесил над ним крутящуюся рамочку и предложил называть имена всех моих знакомых, кто бы мог это сделать. Рамочка должна будет завертеться, когда прозвучит имя вредителя. Нехотя я назвал имя жены. Конечно, прости Боже, но в первую очередь в такой ситуации думаешь на жену. Она должна была затаить обиду, но рамочка осталась неподвижной. Тогда назвал имя киски, и рамочка неожиданно быстро завертелась. У меня шевельнулись волосы на голове. Во-первых, очень уж неожиданный фокус, а во-вторых, я не понимаю, ей-то зачем на меня наводить порчу? Она со мной живет, и ее благосостояние напрямую зависит от моего. Нет, этого не может быть. И опять же, если подумать, сюда меня отправила Лена, значит, может допустить возможность того, что она в сговоре с этим парапсихологом, потому что хочет рассорить меня с моей кошечкой. Однако тот уверил меня, что никакой Лены он знать не знает. Ну, а мне он поможет, будет работать над моей проблемой. Что ж, работайте. С этой мыслью я покинул институт. Через 3 дня, уже находясь в Москве, я случайно включил свой питерский мобильник. Давно им не пользовался. И сейчас он понадобился лишь для того, чтобы найти записанные в его памяти номера телефонов. Но он тут же зазвонил. «Рома, мы тебя везде ищем и ищем. У нас пьянка в субботу. Приезжай, хорошо заплатим». В трубке зазвучали голоса давнишних моих приятелей, у которых не раз работал. «Не могу». Я даже растерялся от неожиданности. «В субботу в своем клубе в Москве работаю. Мне надо клуб закрывать, значит, неустойку платить». «Фигня! No problem! Заплатим!» Ну, раз так, я поехал. Так много мне не платили ни разу в жизни. «Наверное, это просто совпадение», — подумал я. «Хотя приятно». А через неделю мне опять заказали вечеринку. Да и люди понемногу начали ходить в клуб. Воодушевленный таким успехом от магии, я повелся на предложение знакомого художника сходить к гадалке, у которой ошивается весь шоу-бизнес. Ошибается, рассказал художник, только в датах. Да и то чуть-чуть. Был случай, когда одному мужику она сказала, чтобы он не выходил из дома в ближайших 2 дня. Не то беда случится. Тот не поверил. Буквально через 2 дня его зарезал у магазина какой-то пьяный. И в это можно верить, можно не верить, но факт, как говорится, налицо. Короче, я поехал к этой тетке и завис у нее на 1,5 часа. Она гадала мне и на кофейной гуще, и на картах, иногда прерывала гадание и просто смотрела на меня. Меня предупреждали, что она и без карт чего-то там видит. Правда, я, как и все прожженные циники, с трудом в это верил, поэтому не давал ей фору, стараясь поменьше задавать вопросов. А она начала разговор не с будущего, которое нам неведомо и про которое можно 10 раз наврать, а с прошлого. «Дела у тебя пошли плохо в декабре, так?» «А второй раз очень скверно было в феврале». «Угу», — недоумевая поддакивал я. «И перед этим ты сильно поссорился с любовницей». «Не помню». «Может быть». «Было-было, не сомневайся. Да ты и полюбил-то ее совершенно случайно. Она не очень тебе нравилась вначале. А потом ты и сам не понял, как оказался с ней».
4: «Да. Да-да. Угу. Ага. Ага. Угу. Угу».
2: Как попугай бубнил я, и гадалка постепенно перешла от прошлого к настоящему и окончательно меня огорошила. «Простите, Роман, мне неприятно вам это говорить, но девочка никогда вас не любила, и ее интерес к вам был только корыстным. Она 2 раза делала наговор. На вас наложена такая штука, которая называется блокировка. Вы вроде существуете, но вас не видят. Про вас забывают». «Да бросьте», — сказал я. «То, что все плохо, понятно. Но какой наговор? Может, тогда уж меня случайно кто-то сглазил? Завидуют люди в шоу-бизнесе друг другу». «Нет. Такой сильный наговор можно сделать только...»

Но неужели ей так не давало покоя то, что успехи у меня в делах были не в пример лучше, чем у нее? Казалось бы, такое поведение рубит сук, на котором сидишь. Это нелогично. Но я часто думаю, что у баб, именно у баб, женщина нечто другое, более оккультуренное создание, и нет никакой логики. Почему они так легко верят в магию? Потому что и магия нелогична. И прибегают бабы к ней, понимая, что мужчина не заглатывает наживку. Я ведь говорил киске, что на кошках не женится. А это значит, что все зыбко, что рано или поздно может прийти расставание, и она рискует остаться с носом. Значит, решила она, надо и меня, и мою семью оставить ни с чем. Вот и работала над этим вопросом, не жалея собственных средств, которые у нее скапливались, ведь мы жили на мои. А еще я вспоминал, как вкрадчиво и регулярно интересовалась она у меня. «Ну, Рома, а может быть, это конец?» Ждала, сволочь. Гадалка также сообщила, что, по всей видимости, ваша чертова киска не раз прибегала к ведьмам и когда-то сделала на вас приворот. На этой фразе я оторопел. «Да вы и сейчас еще у нее на привязи, за которую она может потянуть. У вас деньги, и именно поэтому она еще не раз даст знать о себе. Киска хочет получить как можно больше выгоды. Ну а вам лучше с ней больше не встречаться. Человек она лживый и к тому же постоянно вам изменяла». На этой фразе я понял, что совсем ничего не знаю о жизни. И что самое страшное, от этой новости мне окончательно сделалось дурно. Она навела порчу и на мою жену, причем со смертельным исходом. «Что? Но это же моя семья! Нельзя трогать мою семью! Никому нельзя трогать мою семью! Никому и никогда нельзя трогать мою семью! У нас маленький ребенок, его еще надо вырастить. А тут получалось, что меня не видят. Я ничего не зарабатываю. У жены дела еще хуже. Это просто кошмар. В него просто невозможно поверить». По дороге от гадалки домой я бесконечно перебирал наш длинный разговор и искал, ну где же там подвох? И думал, что стоит обнаружить его и поймать гадалку на какой-нибудь мелкой лжи, как весь этот ужас развеется. Только как совершенно посторонняя мне баба могла узнать такие подробности, заметьте, из прошлой жизни, о которой никто не знал? Мне хотелось докопаться до сути этого вопроса. Но все-таки я давно имею дело с разного рода артистами и знаком с рядом фокусов. Ну, например, если знахари угадывают твои болезни, так это несложно. О многих болезнях можно узнать по внешним признакам, по состоянию кожи, глаз. И еще я вспоминал мнемотехнику, часто используемую в цирке лилипутов. Якобы это передача мыслей на расстоянии. Одна девушка достает что-нибудь из кармана зрителя, вторая, стоящая на сцене завязанными глазами, должна угадать, что это за предмет. На самом деле, угадывание – просто передача слов гадалки и как-то подтвердить свои подозрения невозможно. Когда я только пообщался с парапсихологом, я не говорил киске о своем визите. Вернувшись в Москву, поинтересовался. «А скажи, пожалуйста, а зачем ты навела на меня порчу?» «Я?» Глаза ее полезли из орбит отделанного возмущения. «Ты что, шутишь? Я? Да зачем мне это? Ты что, больной? Как ты можешь так думать?» «Интересно, а как мне не думать? Особенно после того, что сказала тетка-провидица». Впрочем, расстались мы вовсе не из-за магии. Вышеописанный мистический триллер существовал параллельно с обычными бытовыми дрязгами, которые уже сидели у меня в печенках, истерики, которые она устраивала даже при моих друзьях, непомерные требования, полное непонимание того, где она находится. Наверное, просто вылезал ее дурной характер. Он, видимо, еще не сформировался окончательно, когда мы только начинали встречаться. Она была слишком молода. Зато сейчас он давал о себе знать. Поняв однажды, что если киска постоянно будет так себя вести, то я просто в сердцах пришибу ее, стал просить покинуть, наконец, мой дом. Даже дал денег, чтобы она побыстрее сняла квартиру. «Но я же люблю тебя!» — рыдала она. Я колебался, глядя на эти рыдания. Не знал, верить ей или нет. Ведь когда тебе 100 раз на дню говорят, что любят, не верить трудно. К тому же мы прожили 2 года. И я просто привык. Однако киска, как та самая актриска из анекдота, с которого началась эта глава, спотыкалась все чаще. И я, как постоянный зритель, следящий за такими несовпадениями образа

0: подобие, начинал просто сходить с ума. И обязательно бы сошел, но изыскал в себе силы жестко разорвать эту связь. «Уматывай!» «Куда? Мне некуда уезжать!» «Снять квартиру, имея деньги, можно за день», — объяснил я ей. «А денег у тебя до дури!»
1: «Ромочка, не выгоняй меня. Я же люблю тебя и всегда любила. И в декабре, когда мы с тобой поругались так, что я хотела уйти, и в феврале, когда дело чуть не дошло до драки, я не могла тебя больше видеть, но простила. Ну, пожалуйста, давай попробуем начать все сначала».
0: «В декабре? Феврале? Сходится. До свидания. Вернее, прощай». Пожитки она увозила вечером, во время моего шоу в клубе. А я... Придя домой, увидел, что любимая приголубила и кое-что не свое. Она прихватила все мое, что могло бы ей пригодиться. Сказать честно, меня попросту цинично обокрали. Ну и как тут не верить экстрасенсам и гадалкам, не видевшим ее, но дружно сказавшим, что человек она непорядочный, и что с ней я еще хлебну говнеца. Когда-то мне довелось почитать руководство для разведчиков. Им настойчиво рекомендовали не заводить постоянных любовниц, потому что у мужчин насчет женщин одни планы, а у женщин свои. И мы не можем предугадать, как они их будут реализовывать. Что же касается магии, то, возможно, все это совпадение. Но совпадения любопытные. Прошло полгода, а я все нахожу подтверждение словам гадалки. Киска действительно изменяла. Напропалую. Также гадалка сказала, что киска еще не раз напомнит о себе. И действительно, не раз звонила. Попросила подарить ей машину на день рождения. На том основании, что я привез ее в этот город и здесь бросил одну. Гадалка сказала, что с работы ее попрут, и вот недавно узнал, что это произошло. Более того, перед ней закрылись многие нужные двери моих друзей. Когда она им стала жаловаться, что Роман выгнал ее... Те цинично заметили. Ну и слава богу. Нам всегда Лена больше нравилась. Я не просил их ничего говорить. Более того, и про наше расставание рассказал не всем. То есть вышло так, что все плохое, что девочка пыталась сделать мне, повернулось против нее самой. О том, что с ней произойдет в ближайший год, я слышал со слов гадалки. Ждем-с. Чем дальше, тем интереснее вспоминать и общение с посредниками параллельных миров. Все-таки... Они помогли мне увидеть баб совсем иной стороны. Мастерство гадателей явно выросло из стабильности ситуации. То есть бабы с целью приворожить любовников регулярно шастают по ведьмам. И они, видимо, перевидали таких баб выше крыши. Как я понял, самое страшное баба творит, если понимает, что ее вот-вот выгонят. Расставание – тяжелая вещь. Женщины – существа эмоциональные и очень зависимые. Зависимые от нас, от мужчин. Хотя они и кричат о своей значимости, самодостаточности и незаинтересованности, все это ложь. И ты, даже не догадываясь об этом, можешь показаться ей козырной картой. Она почему-то решила, что хочет за тебя замуж. В этот момент она может встречаться с другим или другими. И не обязательно, что она тебя любит. Даже совсем не обязательно. И даже не потому, что у тебя есть деньги и связи. Ты просто ей удобен. По каким-то ее показателям. И если она чувствует, что рыба срывается с крючка, делает приворот. Может даже сделать на последние деньги или даже возьмет в долг. Или что-нибудь продаст. Она попытается ухватиться за любую маломальскую возможность. А почему бы нет? Мужчины ходят по бабам. Бабы по магам. Мужчина, если может сделать приворот на подругу, то только от большой несчастной любви. Но это редкость. Большая любовь. Вторая причина, которая может привести мужчину к ведьмам, гадалкам или экстрасенсам, если дела по необъяснимым причинам идут все хуже и хуже. Надвигается крах. А он никак не может понять, ну почему, и готов бежать за советом хоть к черту лысому, лишь бы помог. Но это мужчина. Зато женщины – постоянные потребители магических услуг, всяческих приворотов и других вредительств прогрессивному человечеству. Для них это как чихнуть. Кажется, они даже не задумываются о моральности.
2: Еще кувшин рассолу просит. И вдруг письмо служанка вносит. Он распечатал, прочитал, конец в штанах мгновенно встал. Недолго Женя себя мучил раздумьем тягостным. И вновь, так как покой ему наскучил, вином в нем заиграла кровь. решил: сегодня к вечеру сию Татьяну отдеру. День пролетел как миг единый, и вот Онегин уж идет на место, в тот старинный парк, где уж его Татьяна ждет. Минуты две они молчали, и думал Женя: ну, держись. Он молвил ей: вы мне писали? И гаркнул вдруг: а ну, ложись! Орех могучий и суровый стыдливо ветви отводил, когда Онегин член багровый из плена брюк освободил. От ласк Онегина небрежных Татьяна как в бреду была, в шушане платьев белоснежных свою невинность пролила. Ну а невинность — это, братцы, воистину и смех, и грех. Хоть если глубже разобраться, сперва разгрызть, чтоб съесть орех. Я грыз орехи сколько мог, теперь увольте, извините, я целок больше не ломок. Ну а пока здесь без идиллий Онегин Таню отдолбал, и мы давайте вместе с ними скорее поспешим на бал. О, бал давно уже в разгаре, и в зале жмутся пара к паре, и член мужчин уж напряжен на баб всех, кроме личных жен. Да и примерные супруги в отместку брачному кольцу, кружась с партнером в бальном круге, к чужому тянутся к концу. В соседней комнате, смотри-ка, на скатерти зеленой, тихо, и за портьерою в углу ебут кого-то на полу. Лакеи быстрые снуют, в бильярдной там уже блюют. Везде летят бутылок пробки. Татьяна, опосля поёбки, наверх тихонько поднялась, закрыла дверь и улеглась. В сортир бежит Евгений сходу. Имел он за собою моду усталость ебли душем снять, что нам не вредно перенять. Затем к столу бегом он мчится. И надо же беде случиться. Владимир с Ольгой за столом, а член, естественно, колом. Он подошел походкой чинной, целует руку ей легко. «Здорово, Вова, друг старинный! Жуан, пили бокал Клико!» Сперва Клико одну бутылку, потом зубровку не одну, и через час уже мотала друзей, как листья на ветру. А за бутылкою особой Онегин плюнул вверх икрой, назвал он Ленского разъебой, а Ольгу саную дырой. Владимир, поблевав немного, чего-то стал орать в пылу, но бровь свою насупив строго, спросил Онегин: «Поеблу?» Хозяину, что бегал рядом, сказал: «А ты иди посы!» Попал случайно в Ольгу взглядом и снять решил с нее трусы. Сбежались гости. Наш Кутила, чтобы толпа не подходила, карманный вынул пистолет. Толпы простыл мгновенно след. А он, могуче строен, смел, ее меж рюмок поимел. Потом побил зеркал немножко, прожег сигару и диван, на площадь выйдя, крикнул: «Прошка, гони скорей домой, болван!» Метельный вихрь во тьме кружится, в усадьбе светится окно. Владимир Ленский не ложится, хоть спать пора уже давно. Он в голове полухмельной был занят мыслью одной, и под метельный ураган дуэльный чистил свой наган. «Онегин, сука, блять, зараза, разъеба, пидор и говно! Лишь солнце, будем драться сразу! Дуэль до смерти! Решено!» За лупой красное солнце встало. Во рту с похмелья стыд и срам. Онегин встал, протер ебало и выпил водки 200 грамм. Звонит. Слуга к нему вбегает, рубашку галстук предлагает, на шею вяжет черный бант, дверь настежь. Входит секундант. Не стану приводить слова, не дав ему пизды едва, сказал Онегин, что придет. У мельницы пусть, сука, ждет. Поляна белым снегом крыта. Да, все здесь будет шито-крыто. «Мой секундант, — сказал Евгений, — вот он, мой друг, месье Шартрёз». И вот друзья без рассуждений становятся между берез. «Мириться? Нахуй эти штуки! Наганы взять прошу я в руки!» Онегин молча скинул плед и также поднял пистолет. Он на врага глядит сквозь мушку. Владимир тоже поднял пушку. И не куда-нибудь, а в глаз наводит дуло пидорас. Минжа Евгения хватило. Мелькнула мысль:
0: убьет мудила. Но погоди, дружок, дай срок. И первым свой нажал курок. Упал Владимир, взгляд уж мутный, как будто полон сладких грез, и после паузы минутной: «Пиздец!» — сказал месье Шартрёз. На этом я хочу закончить без заключения сей роман, и не судите очень строго. Пока, друзья. Шерше ля фам.
3: Боря, Боря, не выходи на дорогу. Машина ведь может сбить. Хорошо еще, если сразу насмерть. А так можешь и калекой остаться.
2: Родительское собрание. Выступает директор и говорит: «Я должен с вами побеседовать об аморальном поведении вашего сына на переменах. Он только и делает, что бегает за девчонками». Отец говорит: «Подумаешь, все нормальные парни в его возрасте бегают за девчонками». Директор говорит: «С бензопилой?»
0: Ты рядом в жопу дышит. Оглянулся — никого. Почесал старик ебло. «Кто тут есть? Скажите нахуй!» «Чую, кто-то дышит в сраку. Вот хуйня и есть хуйня!» И вдруг слышит:
4: «Это я!»
0: «Колобок? Да ты живой!»
4: «Да, дедуль, я внучек твой. Ты меня слепил, паскуда, из говна!»
0: «Вот это чудо! Охуительный заскок! Говорящий колобок! Вот тебя я со старухой, ненасытной пробледухой, запитаю. Сразу, бля, хуй и встанет у меня. Да еще под твой пиздеж.
4: Ну ты, дедушка, даешь! Как же есть родного внука? Да тебя ж посадят, сука! Намотают старый срок!» — отвечает колобок.
0: Дед от наглости такой охуел.
4: «А ну постой! Я ж тебя лепил, зараза, для того, чтоб хуй встал сразу, чтобы бабу я опять мог залупой отъебать!»
0: Колобок, услышав это, посмотрел с тоской на деда. «Ну и съешь меня, а хули? Я ведь маленький дедуля, от меня ни хуй и прок, я ж говняный колобок. Нет во мне ни витамина, ни железа, ни стрихнина, только плесень и говно, бля, вонючее оно. Вот ты, старый пидорас, хуй тебе и в рот, и в глаз, а подумал ты умищем, от меня какая пища? Я ведь маленький, худой и до жиру никакой. Так что сколько ты не тешься, только мною не наешься. Хуй тем более не вскочит, если кто-то не подрочит».
4: «А что делать-то тогда?» — дед спросил у колобка. «Подрочи мне ты, внучок». «Да ты что? Я ж колобок. У меня ж ни ног, ни ручек, даже хуя нету. Внучек, помоги, ебёна мать, я без ебли сдохну, блять!» Колобок ему: «Ну хули, покачу я в лес, дедуля, поищу кого-нибудь, чтоб столбец тебе вздрочнуть».
0: Так сказав, в траву свалился.
5: «Ты понимаешь, что ты дебил? И даже на конкурсе дебилов ты бы занял второе место!»
6: «А почему второе?»
5: «Да потому что ты дебил!»
0: Говорят, что людей надо прощать, мстить не по-божески. Месть — это зло, которое обычно возвращается. Такие высокие мысли посетили меня в то утро, когда я вместе с грязным, небритым Вителлой въезжал в Халаиб. Уже по дороге я выяснил, что денег у мерзавца мало. Их точно не хватит на билет до России. Он же прилетел сюда, окрыленный моими посулами, наивно веря в свою счастливую продюсерскую звезду. Сказать ему, что и Деда Мороза тоже не существует, в данный момент я не мог. Что, если его сознание все-таки пошатнулось от стресса, и я его просто добил? Итак, удовлетворив мелкую мстительность, я не проучил дурака, а сам себе повесил камень на шею, с которым и буду блуждать отныне. Эх, говорил же мне папа: «Ромочка, никогда не спорь с дураками. Со стороны могут не разобраться, кто из вас кто». Кажется, сейчас сама судьба запуталась, и мне пришлось притащить его к себе в номер, отправить в душ и придумывать, как жить дальше.
5: Вторым неприятным обстоятельством было то, что теперь, чтобы не получить врыло, придется постоянно врать про переворот и короля. А был ли мальчик? Я и сам до сих пор этого не узнал. То есть в моем паспорте стояла виза королевства, а в Витюхином — республики. Сие загадочное обстоятельство и помогло мне выкрутиться. Мы сравнили наши документы еще до того, как я отправил его в душ. Для него теперь история стала понятна, а для меня еще больше запуталась. Что-то все-таки произошло в стране. Но что? Халаи мирно существовал, туристы отрывались, местные делали все, чтобы отрыв был полным, думая лишь о том, как на этом удачно заработать, и никаких революционных порывов не читалось на их лицах, улыбчивых, грязных и тощих. Может, только России свойственны такие революционные потрясения, что всю страну колбасит, а здесь иначе? — размышлял я. Или они все знают, но скрывают. Скажи туристам, что в стране революция, их отсюда как ветром сдует, а жить тогда на какие шиши? Но что самое интересное, мне и самому, в принципе, революция по барабану. Давайте смотреть на вещи честно. Я влетел сюда по пьяни и сейчас разгребал свою блевотину, то есть зарабатывал на обратный билет. Что и делал, занимаясь временной, но любимой работой, и завел себе здесь долговременных друзей. А все вопросы с визой пойду решать, как только накоплю на тикет. К чему суетиться, теряя доход в рабочие дни? А Витек? Буду брать его с собой на работу. Научу всему потихоньку, сможем сбивать группы туристов побольше, поручу ему подводную съемку, доверю закупку пива, а там... там что-нибудь определится. Тут мой камень появился из душа. Хорошо пахнущий местным мылом, кретин, его же сейчас облепят все мухи, побритый и счастливый. Ну, в ресторан? Угощаешь? Ох, а куда тебя девать-то? А бабы местные будут? Ты говорил, они темпераментные. Местные бабы? Он рехнулся. Мы же в мусульманской стране. Бабы здесь ходят, закутавшись в хрен знает что, и их нельзя трогать. Меня с моим придурком точно убьют. Местных не будет, Витек, — жестко сказал я. Обойдемся туристками. На завтра у нас русская группа. Он радостно закивал. Ох, не к добру все это. Ох, не к добру! Если все куда-то поплыли, это не значит, что и вам туда надо. Объяснял я на судне нашим туристам. Хорошо, что сегодня попались именно русские. Мне не приходилось делать перевод для Витюхи, который вместе со всеми прослушивал свой первый курс подводного пловца. Не проводить же для него отдельные экскурсии. Тем более, что он, кажется, в них и не нуждался. Ему нравилась веселая компания, бирюзовое море, общий адреналиновый настрой, бесплатная жрачка и молодая москвичка, приехавшая без мужа. Да. Он принял мою информацию буквально. «Делайте поправку на то, что под водой все окажется больше и ближе», сообщил я всем и ему особенно. «Руками ничего не трогать, иначе все будет как всегда. В костюмы под водой не ссать, кораллы не тырить, рыб не ловить и, наконец, главное, не пердеть, чтобы не пугать других аквалангистов». Витьку я поручил первое легкое задание — приглядывать за тетками, с которыми почти никогда ничего не случается, и он радостно согласился. А я следил за мужской половиной, обычно превращающейся под водой в стадо диких водоплавающих самцов, что почему-то нашим туристам свойственно более других. День прошел на отлично. По крайней мере, мне так показалось. Где провел тот вечер и ту ночь Витек, я не выяснял, да мне оно было и неинтересно. Я окучивал в баре немцев. Немцы — очень общительная нация. В 90-е годы я путешествовал автостопом по Европе, и лучше всего нас принимали в Германии. Железный занавес только упал, все активно интересовались Россией, и я заливался соловьем. Анекдоты про баб, жадность и алкоголизм, одинаковые в наших странах, имели успех. Общение — это великая вещь. Бюргеры радостно напивались, не осознавая еще, с чего им попался такой интересный пиздун-собеседник, пока их медленно подводили к необходимости совершить завтра самое увлекательное приключение в своей жизни. А прикормленный мною официант все носил и носил вискарь. О том, что во всем мире давно уже нигде, ни в коем случае нельзя пить сырую воду, знают многие.
0: Особенно опасно это в Африке и Юго-Восточной Азии. Я соблюдаю вышеуказанную гигиеническую норму с неимоверным рвением. Вероятно, поэтому еще жив. Один мой хороший знакомый доктор очень четко однажды сформулировал мне возможные последствия недооценки правила. Понос, судороги, смерть. Сказанные им с выражением слова крепко впечатались в мое примитивное сознание. Но неприятности подстерегают нас зачастую в тех местах, где меньше всего ждешь. Спиртное здесь разводить еще не научились, а вот если лед сделать не из минералки... Пили мы долго, но утро все же пришло. Пахнущая перегаром зондеркоманда погрузилась на шиф.
7: «Ой, вчера ты...» — вспоминали они. «Ой, а мы...»
0: Ерунда. Если после вечеринки никому не стыдно, значит, она не удалась, — острил я. Впрочем, я еще вчера ободрил всех, сказав, что похмелье лучше всего снимается в море. Витюша тоже пришел, потирая красные глазоньки, один из которых радостно подмигнул мне. Все срослось. Я тут же всучил ему фотоаппарат, пусть щелкает. Сегодня на корабле лишь одна баба, следить за ней особо не надо. Он разочарованно кивнул. Мы не прошли полдороги, как у меня заурчало в животе. Я не стал долго разбираться в ощущениях и тут же побежал в клозет. Надо успеть все сделать быстро, раньше всех выскочить на палубу и выглядеть свежее Грюне Гуркина. Но когда присел и облегчился, в животе заурчало еще сильнее. Прислушался. Намного сильнее. Решил пока не вставать. Я опускаю подробности пищевого отравления, ибо у меня все прошло достаточно цивильно и обычно. Но я же первым занял толчок. А то, что кто-то постоянно бился ко мне в дверь, как морское чудовище в фильмах ужасов, меня волновало мало. «Никого нет», — сообщал я, то ли вслух, то ли сам себе, точно и не вспомню, тело знобило. Пот лился ручьем, живот скрутило. «Какое нафиг? Откройте, откройте!» На палубе же все происходило намного эффектнее. Я застал только финал той вакханалии, но Витек, счастливо избежавший отравления, потом в красках рассказывал мне, как летали, разбрасывая все на своем пути несчастные немцы в поисках еще одного клозета, как метался капитан и как быстро он нашел выход — мужчин посадить задом к морю на приступочку для водолазов, потом включил малую скорость, чтобы говно уплывало в море. С дамой было сложнее, ей тоже хотелось. Очень. Очень хотелось, но она побрезговала сидеть в компании, и ее со всеми почестями усадили на нос, тоже вежливо попросив высунуть зад наружу. Она согласилась, зато держаться ей было удобней всех. И если носы древних судов украшали женские головы, то наш летучий голландец сегодня обрел свежее авангардистское решение. К сожалению, никто, кроме рыб, не любовался ярким зрелищем. Кэп не возвращался в порт, пока все не пришли в себя и матросы не облили суденышко из шланга. Опасался он не столько за нашу репутацию, сколько за свою. С такой историей можно стать легендой городка и придется сменить романтическое название судна на какой-нибудь летучий засранец. Прощаясь с капитаном, я раздумывал, как себя вести и возьмется ли он еще раз возить мои группы, но он был, на удивление, невозмутим. «Подумаешь, понос». Это же не смертельная болезнь, не шторм в 10 баллов, не долговая тюрьма. Это мелочь. У людей трудных профессий стоическое отношение к жизни. Помню, как у меня друзей однажды на флот загребли. Так они отмыли в рубке доисторическую надпись. Кто видел в море корабли, а не на пестром фантике? Кого ебут, как нас ебли, тому не до романтики. Пролечиться все-таки пришлось. Друзья помогали. Али таскал для своего больного гостя какие-то аптечные сборы, заваривал чаи. Я спал день или два. Снился мне кошмар. Опять кто-то ломился в дверь, а я отвечал: «Туалет занят!» Но они продолжали стучать. Проснулся уже в тишине. За окном стоял розовый закат, в комнате пахло травами, а самочувствие было хоть куда. И я вылез прогуляться. Боже, сколько произошло всего лишь за сутки! Мне рассказывали об этом и официанты в ресторанчиках, и туристы, и Али, который ухаживал за мной последние дни. Ведь ко мне действительно ломились. Все благодаря Витюхе, не терявшему времени даром. Оказалось, Уже в первое погружение он сорвал черный коралл в подарок той самой москвичке. Кретин не знал, что все ракушки и кораллы надо долго вываривать, иначе они начинают гнить. Дама тоже не знала таких подробностей, она приняла запрещенный законом к вывозу подарок и, чтобы горничная не нашла его в номере, спрятала в шкафу среди вещей. Вот тут он и загнил. Первую ночь девушка ничего не заметила, пребывая в объятиях щедрого гражданина. Кроме того, запахи мы ощущаем лишь при их изменениях. Если же он нарастает постепенно в комнате, наш нос также постепенно привыкает к нему. У москвички еще имелся шанс учуять недоброе утром после выхода к завтраку или днем после обеда, но ее прихватил легкий насморк, что вполне естественно после погружения. И только к вечеру, когда ситуация стала совершенно патовой, она осознала, что что-то не так. Выйдя к своему драгоценному любовнику в дорогой ресторан своего дорогого отеля, побрызгав дорогими духами свое дорогущее открытое платье, она несколько удивилась реакции окружающих. Соседи по столику под разными предлогами быстро скрылись, любовник строил очень странные рожи и быстро сбежал. Она обиделась и пошла гулять. Прохожие туристы отворачивались, местные мужчины шарахались. Если бы она только знала, как пахнет гниющий коралл, как сильно въедается во все его запах и какую вонь издает ее платье и волосы. Невозможно описать столь странный и резкий аромат. Здесь слышны нотки и гниющей рыбы, и аромат человека, наделавшего штаны 2 дня назад и не снявшего их, и запашок старенького доброго морга. Если океан называют колыбелью жизни, то представьте запах гниения всех органических созданий на планете, сваленных в одну помойку. В придачу коктейль был заполирован дорогими французскими духами, а когда смешиваются сразу 2 таких противоположных аромата, ситуация становится... Даже не знаю. Нет сколько-нибудь приличных, адекватных слов в языке, чтобы рассказать о ней. Вечер, проведенный красавицей в одиночестве и недоумении у моря, все-таки пошел на пользу. Пусть слезы обиды текли по щекам, но теплый морской воздух прочистил нос. Вернувшись к утру, разбитая и зареванная в свой номер, она замерла уже на пороге. «Страшное, сладковато-могильное гниение!» Словно под кроватью спрятан несвежий труп, заставила ее остановиться. Москвичка отпрянула, еще раз глянула на дверь. Номер 312. Все правильно. Она кинулась искать горничную, не решаясь даже войти в этакий дерьмосборник, но, пробежав 4 метра, тормознула. Как в тумане пронеслись вчерашние воспоминания, люди, морщившие носы. Она покраснела и покрылась потом, поняв, что еще вчера пахло так же, как и ее комната. А все потому, что... коралл! Зажав платком нос и стараясь не дышать, девица добралась до шкафа и вынула из кармана любимой блузки, завернутый в бумажный пакет, пахучий подарок моря. Вопль ужаса и гнева разбудил весь этаж. Еще бы! Отправляясь на курорт, она взяла самые любимые, красивые и, главное, дорогие шмотки, теперь уже безвозвратно испорченные. А что она скажет мужу, вернувшись с пустыми чемоданами, а? Нет, даже без чемоданов, иначе народ просто откажется ехать с ней в одном автобусе. Поняв причину всех ее бед, она кинулась ловить Витька. Уж инструктор должен был знать, чем все закончится. Зная, что он живет в Гранд-Паласе, она рванула туда, но попала не в наш, а в тот, что подороже. Там, едва не разнеся ресепшн, пыталась добиться правды, пока ей, наконец, не объяснили, что отелей с таким названием в городе 2. Более того, ее даже проводили до нашего, чтобы она больше не возвращалась. Немного успокоившись по дороге, дама стала вести себя хитрее. Поняв, что криком добьешься немного и сохраняя милую улыбку, она выспросила у Али, где мы живем, и только дойдя до двери, выплеснула свой гнев на наше скромное обиталище. Именно ее вопли «Открывай, урод, немедленно!» слышал я во время крепкого лечебного сна.
7: Мне рассказывали, что разъяренную тигрицу оттаскивали сразу несколько человек, которые, правда, долго потом мылись и проклинали моего Юнгу. Но чего не сделаешь для больного друга? Витюлю она, конечно же, не нашла, ибо он хорошо замаскировался. Причем сделал это неожиданно умело. Ведь, как оказалось, ни одна она хотела порвать его, как тузик, грелку. Полгорода грезило о том же, но настоящих буйных мало, вот и нету вожака. Я ведь еще не рассказал, что делал Витек на летучем засранце. Хотя умный читатель легко догадается. Получив камеру и наказ всех снимать, Вителло именно этим и занялся. Причем даже непонятно, винить ли его за честно проделанный труд. Позже, напечатав снимки и видя, что я еще не пришел в себя, он решил сам их продать. Не пропадать же добру. И действительно, ему удалось все сбыть с рук. Те из немцев, которые пребывали в сознании, выкупили снимки за обычную плату в $10, а потом выложили еще 100 за фотопленку. Обрадованный своими коммерческими успехами, новоявленный папарацци не учел одно маленькое обстоятельство. Тот чувак, что обычно печатал снимки туристов, тоже всеми способами стремился заработать, а потому и продал попавшие к нему веселые картинки в местную газетенку. Утренний тираж разошелся на ура. Тут на Витька открылся сезон охоты. Более-менее оклемавшиеся немцы примчались в дорогой Гранд Палас, где им тут же дали провожатого до дешевого. Али сумел не впустить их в номер, а мне в тот момент снилось море, туалет и крики «Откройте немедленно!» на немецком языке. Еще моего идиота искали капитан нашего судна и матросы, опозоренные такими кадрами. Короче, что тут можно сказать? Научи дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет. Единственное, что наш жулик делал умело, прятался. Впрочем, он заработал бабки по местным меркам бешеные и за определенную мзду возвращение Орфея. У льва в лесу сперли косяк. Он собрал всех зверей и говорит: «Значит так, или найдите, кто украл, или с завтрашнего дня в лесу начнется беспредел. Буду выбирать по две зверюшки и съедать». Собрались звери на совет. Надо же что-то делать. Ведь неизвестно, с кого лев завтра начнет. Видит, летит орел. «Мы с тобой одной крови!» — кричат они. «Помоги нам! Посмотри сверху, кого нахлобучило!»
8: «Хорошо!»
7: Летит орел дальше и видит, навстречу летит ворона кверху пузом.
8: «Слышь, ворона, ты случаем не видела, кто у льва косяк стырил?» «Подумаешь, косяк, тут землю кто-то спиздил!»
7: Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз. Второй от ужаса распахнулся сам. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове. За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет. Самолет, в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно-желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от неожиданной картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо. И понял, что сижу все в том же салоне бизнес-класса, вот только немца с респиратором не было. Может, вышел в сортир? Закосеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Она появилась моментально. Шоколадная кожа и синяя форма усилили ощущение дежавю. Все это я точно уже где-то видел. К тому же стюардесса притащила мне бутылку пива, а я ее только собирался заказать. Значит, заказал до того, как уснул. Возможно, я не выходил из самолета, и все мне приснилось. Нубии, море, король, государственные перевороты, перепуганный Витек, Юлий и его ракушки — всего лишь длинный и четкий сон. Да мало ли чего привидится сознанию, убитому алкоголем и наркотиками. Тем более, что и одет я в тот же самый концертный костюм и штиблеты, в которых ездил на вечеринку к нашим русским миллионерам. Только куда же тогда меня все еще несет самолет? И я решил пошарить по карманам в поисках билетов. Но при виде своих рук оцепенел. Загорелая до коричневого цвета кожа, и на ней белесые волоски, явно выгоревшие на палящем солнце. Так никогда не загоришь в северных широтах. Значит, море не приснилось. Соленая капля скатилась по виску, я вытер пот и не обнаружил своей шевелюры. Мать, мать, мать! И принялся активнее шарить по карманам. В левом скрытом карманчике лежали отложенные на билет домой $2000, а остальные карманы оказались набиты непонятными бумажками. С виду деньги, но я таких в Нубии, если она и была, не видел. Потому, вываливая их прямо на пол, отчаянно искал билет. Ага, вот он. Россия, Москва. А-а-а! Лечу домой! И я запрыгал в кресле. А еще, кажется, махал руками и ногами, что-то пел или орал. У меня начался приступ безумной радости, как в детстве. Если бы мне сказали, что ближайший месяц я больше не буду ходить в школу. Я бы валялся на полу, дрыгал ногами и визжал, довольный, как слон с ватрушкой. Прибежавшие на крик стюардессы не поняли моей реакции и пытались меня успокоить. Причем, хотя и был я в ударе, все же заметил, как загорались их томные черно-белые глаза от вида бумажек. Значит, все-таки деньги. Проверить предположение можно лишь одним путем. Дав стюардессе. И я одарил одну красной бумажкой. «О-о-о! Thank you, sir!» Вспыхнула она от счастья. «Thank you very much!» Чтобы никого не обидеть, дал двум другим по такой же. Они тоже благодарили, хотя и смылись достаточно быстро, видимо, опасаясь, что мой приступ безумия кончится, и я передумаю. А самолет шел на посадку в Шереметьево. Внизу раскинулась освобождающаяся от снега Москва. Я смотрел на нее в немом обожании, еще не думая о том, поменяют ли мне нубийские бумажки. «Какая разница? Я в России. Все проблемы разрешатся сами собой. Здесь дом!» Выйдя, я понял состояние человека, который готов расцеловать землю. Я тоже хотел, но меня могли принять за сумасшедшего. Я был готов расцеловать и водителя трапа, но, к счастью, передумал. Зато радостно кинулся целовать двух блондинок в форме, стоящих у выхода из багажного отделения. Но они с профессиональной ловкостью увернулись. «Вы забыли ваш багаж, господин Трахтенберг», — заметила одна. «Вернитесь в зал». «Багаж?» Но я продал все вещи, подарки купить не успел, да и не в том состоянии улетал. Я оглянулся на багажную ленту. По ней, словно в замедленном фильме ужасов, преследуя меня, плыл мой чемодан. Кошмар снова накрывал. «А что, если в Нубии в качестве подарка туда наложили длинных и вкусных косяков?» «А куда теперь бежать? Сорвать с чемодана бумажку, где сказано, чей он? Так чертовы блондинки уже видели мой билет и пришпиленную к нему багажную квитанцию, которую я в радостном безумии не заметил. Нет, не стану скрываться. Я устал. Меня могли съесть мурены и акулы. Я мог утонуть и не найти работу, попасть в тюрьму за долги, так черт с ним. Пусть теперь примут за наркоторговца. От тюрьмы и от сумы не зарекайся». На ватных ногах подошел к чемодану и потянул его. Тот не сдвинулся с места. «Нифига себе наложили!» Я дернул баул со всей силы, он упал вниз, и только тогда удалось поставить его на колеса. Дальнейший путь был мне известен. Если проберусь мимо двух ищеек, сразу в сортир, и там, запершись в кабинке, все проверю. Ищейки спокойно пропустили, видимо, опасаясь, что опять поцелую, и радостный рванул к толчкам. Нашел свободную кабинку, кое-как впихнул багаж и втиснулся сам. Точнее, пришлось запрыгнуть ногами на унитаз. Места рядом не нашлось. Снял для начала мешавший пиджак, повесил на гвоздик и потихоньку стал открывать молнию. А там чьи-то волосы, голова. «Господи, помоги! Труп!» «Сейчас, сейчас, оторву багажную квитанцию с номером пассажира, сотру все отпечатки. Интересно, у блондинок ищеек хорошая память. Я уже начал застегивать чемодан, но тут смекнул. А что, если там остались какие-нибудь вещи, которые меня выдадут? Все-таки придется совершить подвиг и расстегнуть молнию до конца. Конечно, тело потом с трудом снова впихнется в узкий гробик, но, увы». И тут труп хихикнул. Я чуть не грохнулся с фаянсового друга, благо было некуда, и не обосрался, ведь штаны-то я уже снял, а других нет. Возблагодарив Всевышнего за подаренную выдержку, я наклонился к телу ближе. Тело принадлежало Витьку. Лицо блаженно улыбалось во сне, и на майке виднелись зеленые крошки волшебной травы. «Кретин!» — заорал я, выпуская из себя весь страх и пережитый стресс, и шлепнул его по роже. «Потом еще раз! И еще!» Витюха полуоткрыл мутные счастливые глаза. «Интересно, где он нашел косяк крепче того, что я выкурил во дворце?» Совсем не к месту подумалось мне. «Может, и лучше, что нашел. Как бы иначе перенес он перелет в чемодане?» И так поди весь затек, и потащил его опухшее тело из короба наверх. Держаться на ногах Витек не мог, и потому одной рукой оперся на дверную защелку. Она жалко скрипнула и развалилась. С грохотом мы выпали наружу. Точнее, Витек повалился на пол туалета и увлек за собой меня. Окружающие приличные граждане в ужасе отшатнулись. На Витьке были рваная майка, короткие шорты и сланцы. На мне блестящие брюки, манишка, манжеты и лаковые штиблеты. Не хочу даже думать, какое мы произвели впечатление. Нет, просто категорически отказываюсь рассказывать об этом. Что дальше? Я долго мочил его голову холодной водой под краном, а он матерился и легался. В туалет никто не заходил. Хотя сами себе мы казались очень мирными. Наконец, Витек немного пришел в себя. Он уже мог стоять, что-то внятно отвечать, правда, с лица все еще не сходила блаженная улыбка идиота. «Лети, лети, лепесток, через север на восток, через запад, через юг, возвращайся, сделав круг, залети к дедушке в Тверь, к бабушке в Житомир, только, пожалуйста, отпусти нас, волшебная трава!» — приговаривал я как заклинание, а вслух поинтересовался у него, «как мы поедем в Питер?» «А где мы сейчас?» — в свою очередь уточнил он. «В Москве, идиот! У тебя есть документы?» Витек кивнул, затем икнул, затем наклонился и во время поклона слегка въехал головой в стену, но таки совершил невероятный подвиг. Достал из носка свернутый в 4 раза собственный паспорт. Это означало, что мы могли, не выходя на зимние улицы, тут же купить билет на самолет до дома. И я решил оттащить его к кассам. Правда, майка на нем была мокрая, да к тому же он стал страшно икать от холода. Поэтому ничего не оставалось, как надеть на него собственный пиджак. Так мы и пошли к кассам. Витек в пиджаке и трусах, и я в блестящих брючках, манишке и манжетах. Милиционеры оглядывались на нас, но загорелый до негритянской черноты вид вводил их в заблуждение. Иностранцы, наверное, чокнутые, летят из одной жаркой страны в другую. И вместо того, чтобы задержать нас и проверить, только заискивающие улыбались по советской привычке. И не пройди мы весь аэропорт в таком виде, никогда бы не поверили, что такое возможно. Тем не менее, мы благополучно обменяли доллары на рубли и купили билеты. Более того, зашли в местный магазин и сумели тепло приодеться. Уже в самолете, напоенный литрами чая и кофе, Витюха пришел в себя и рассказал, как он попал в чемодан. Зная, что я бегаю по чиновникам, пытаясь выехать, он волновался только об одном. Как бы не оставил его на чужбине, где он порядком успел напакостить. Он перебежками возвращался с пляжа, где ночевал в песчаной норке, в тот самый момент, когда артиста вместе с чемоданом сажали в лимузин. Витек тормознул, чтобы разглядеть всю картину издалека и оценить ее опасность или прибыльность. Но так и не оценил. Вид я тогда имел наряженный, но напряженный. Взгляд решительный и готовый не только к успеху, но и к провалу. Витек, умеющий жопой чувствовать опасность, заметался. Бросился в отель, но там никто толком ничего ему не объяснил. Сказали лишь, что я еду выступать к королю, а потом вроде как отваливаю домой безо всяких виз. «А меня?» Охренев от услышанного, он кинулся было собирать свой чемодан, но, опасаясь засады, решил все бросить. К тому же, уходя, надо всем дать на чай, со всеми проститься, это отнимет драгоценное время и деньги, которых жалко. В аэропорту он и прождал меня несколько страшных часов. Когда же решил, что остался совсем один в чужой стране, где его ждет тюрьма, неожиданно появился я. Меня вели под руки 2 граждан в одинаковых ботинках, а 3-й нес чемодан. Витек кинулся ко мне, типа «пришел проводить друга», но друг на него никак не среагировал. Зато граждане, мило улыбаясь, рассказали, что выступление во дворце прошло очень успешно. И особенно я потряс всех, играя на анекдоты. Они начинали рассказывать, а я заканчивал. То, что чужак знает арабские анекдоты, привело короля и свиту в необычайный восторг. Как и то, что я один выкурил косячок, обычно рассчитанный на роту.
0: И теперь тело редкого таланта отправляют в Россию бизнес-классом, который весь выкуплен для него одного, чтобы поклонники не беспокоили. Витек сначала обрадовался услышанному, а потом занервничал и заметался. Как привести укуренное тело своего подшефного в чувство и сказать, что он тоже не хочет здесь оставаться, было непонятно. И он принялся доказывать провожатым телохранителям, что является моим продюсером. Рассказал им историю про Хасана и про то, где учился их король и так далее, и что все организовал именно Витек, что одному ему здесь делать нечего, и раз бизнес-класс свободен, он бы тоже... «О, король благодарит и вас!» — заулыбались телохранители и выдали ему косяк. «Ваши документы в порядке, и вы можете вылететь любым рейсом домой». Сказать, что у него маловато денег, оказалось практически невозможно. Ничего себе продюсер! Витек готов был удавиться, но перед смертью решил выкурить последнюю сигарету. Остальное помнит смутно. Однако в какой-то момент все же осознал, что мой чемодан никто осматривать не будет. Служащие расступались перед королевскими стражами, не обращая внимания даже на прилипшего к ним европейца в трусах и майке. Когда багаж бросили на тележку, с которой должны погрузить в самолет, Витюха понял, что судьба дает ему шанс. В грузовом отсеке никто не охраняет вещи. Конечно, если бы он не курил, то не решился бы на такую авантюру, грозившую смертью от переохлаждения. Но теперь она ему казалась ужасно веселой. Тем более, что, открыв чемодан и увидев, что тот пуст и словно приготовлен именно для побега, горе-продюсер еще раз убедился. Это судьба. Добив пятку, он залез вовнутрь. «Ну ты даешь!» — изумился я. «Что еще можно сказать по такому поводу? Говорят, Бог бережет пьяных и убогих». Родные оторопели, когда я появился на пороге красивый, загорелый, подтянутый и с чемоданом подарков, купленных в городском аэропорту. Опускаю подробности встречи и все, что пришлось сочинять на ходу для родных. Не пугать же их правдой. «Тебе не раз звонили», — сообщила мама, накладывая поесть. «Какой-то Иван Израилевич очень хочет тебя к себе на день рождения пригласить. Оставил свой номер. Перезвонишь?» «Кто?» — поинтересовался я с полным ртом, пережевывая котлеты и макароны, от вкуса которых отвык за последние месяцы, и теперь они казались мне редкой изысканной пищей. «Иван Израилевич?» И даже забыл про котлеты. «Тот самый?» «И еще на день рождения зовет?» «Нет!» Еще несколько месяцев назад, услышав такую новость, писал бы кипятком от счастья, но сейчас одно это имя привело меня в ужас. «Нет!»

Винни-Пух приходит к Пятачку и говорит: Пятачок, короче, назрела тема дня. Я тут нашел дуб, там живут пчелы. Эти пчелы делают мед. Значит, алгоритм наших действий следующий. Ты залезаешь в дупло, шумишь, все пчелы бросаются на тебя, ты от них бежишь за бугор, там есть озеро, ты скрываешься в озере, пчелы улетают, ты возвращаешься, мы жрем на пару мед. Пятачок говорит: хорошо. Залезает в дупло, все пчелы за ним улетают, он убегает за бугор, Винни-Пух залез в дупло, обожрался медом, ему хуево, он, бля, еле спустился, лежит под деревом, бля, плохо ему. Вот он прибегает, Пятачок, бля, весь покусанный, у него, нахуй, глаза заплыли, блядь, Пятачок, нахуй, стал уже как рубль, блядь. Он говорит: Винни, Винни, ты меня наебал, там за бугром нет озера. Он говорит: уйди, свинья. Не видишь, мне хуёво. Чебурашка прочитал в газете объявление, что одна фирма покупает кожу различных сортов для кож-галантереи. Он звонит в дверь Гене, то говорит: кто там? Кто там? Кто там? Открывай, блядь, дверь, чемодан ебучий, блядь. Василий Иванович приходит к Фурманову и говорит: Фурманов, а ты же у нас ученая голова. Расскажи мне, пожалуйста, что такое логика? Так, Василий Иванович, смотри в окно. Видишь два человека. Один грязный, другой чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит: чистый. Говорит: неверно. В баню идет грязный. Он потому и в баню идет, потому что грязно, хочет вымыться. Понял? Он говорит: понял. Вот это, говорит, называется логика. Он говорит: хорошо, Фурманов. А что такое диалектика? Смотри, говорит Василий Иванович, два человека на улице. Один чистый, другой грязный. Какой идет в баню? Тот говорит: грязный. Говорит: нет. В баню идет чистый. Он потому и чистый, что ходит в баню. Понял? Тот говорит: понял. Вот это называется диалектика. Говорит: хорошо. А что такое философия? Смотри, Василий Иванович, видишь два человека, грязный и чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит: хуй его знает. Вот это и называется философия. Василий Иванович собирается в город поступать в военную академию с чемоданом с огромным. Петька его провожает, тащит этот чемодан. Говорит: Василий Иванович, ты что, кирпичи туда наложил? Он говорит: не, Петька, там карты. То говорит: нахуй, какие карты? Он говорит: ну карты, ёпта, я же еду в академию. Он говорит: да, бля, не могут карты столько весить. То говорит: ну смотри, открывай чемодан, там картошка. Он говорит: смотри, вот здесь красные, вот здесь белые. Мужик прибегает в винный отдел и говорит: мне, пожалуйста, 300 грамм портвейна. И он говорит: молодой человек, ну что вы, мы в разлив не продаем. Он говорит: а мне не в разлив, мне в Шушенское. Ленин проводит предвыборную агитацию. Говорит: господа, если я приду к власти, я гарантирую вам 8-часовой рабочий день. Все кричат: ура! Ура! Он говорит: если мы начнем работать по-новому, я вам гарантирую 6-дневную рабочую неделю. Все кричат: ура! Ура! Он говорит: если мы освоим новые технологии, я гарантирую вам 5-дневную рабочую неделю. Все кричат: ура! Ура! Он говорит: смотрю на вас, мужички, и вижу, нихуя вы работать не хотите.

закончились опыты по клонированию человека, клонировали Сталина, и вот к нему коммунисты пришли и говорят: бля, Иосиф Виссарионович, надо порядок в стране восстанавливать. Он говорит: хорошо, значит, на повестке дня тогда два вопроса. Во-первых, нужно расстрелять всех коммунистов, а во-вторых, перекрасить мавзолей в зеленый цвет. Ему говорят: блять, а нахуя мавзолей-то в зеленый цвет перекрашивать? Он говорит: я очень рад, что первый пункт, блядь, не вызвал никаких возражений. В выставочном зале в застойные времена выставлена картина. Вот идет экскурсовод, экскурсию подводит и говорит: вот картина, которая называется «Ленин в Польше». Все смотрят, на картине изображена палатка, и там четыре пятки торчат. Он говорит: вот это ноги Феликса Эдмундовича, вот это ноги Надежды Константиновны. Он говорит: а Ленин где? Господа, Ленин в Польше. На балу бегает мальчик и всем мешается, у всех под ногами вертится, кричит, что-то спотыкается, падает. Ржевский подошел к этому мальчику, шепнул ему пару слов на ухо, мальчик свалил, и больше его до конца вечера никто не видел. Отец мальчика, полковник,

Вокруг стоят гусары, вытащили хуи, выложили их на стол. В углу стоит связанный поручик Ржевский, в другом углу связанная Наташа Ростова. Он говорит, что здесь происходит, господа? А это мы играем в интересную игру. Мы вытащили хуи, и на чей быстрее муха сядет, тот и будет ебать Наташу Ростову. Он говорит, а почему поручик связанный в углу? А он шулер, он хуй говном намазан. Сидят корнеты и беседуют о бабах. Один говорит, я тут ебал 20-летнюю. Второй говорит, хуйняс, я вот 15-летнюю ебался. Третий говорит, а я 12-летнюю. Тут заходит поручик Ржевский и говорит, господа, я 3-летку ебал. Ему говорит, как такое могло быть? Как вы могли ебать? Он говорит, как мог? Распряг и вы, брат с сестрой, ебутся. Сестра говорит, слушай, с тобой лучше ебаться, чем с отцом. Он говорит, да, мне мать уже об этом говорила.

У нового русского сломалась машина, он стоит, никак не может понять, что же с ней приключилось. Останавливается какой-то очкарик, копался. Говорит, может, секретка есть? Он говорит, нету. Он говорит, ну, извини, тогда не знаю. И уехал. Через полчаса останавливается другой очкарик. Тоже поковырялся в машине, говорит, ну, слушай, ну, не знаю, вроде все в порядке. Может, секрет какой есть? Он говорит, да нету никакого секрета. Тот уезжает. Через полчаса останавливается еще один очкарик. Ковыряется 2 часа. Говорит, слушай, ну все в порядке. Не знаю, что она у тебя заглохла. Может, секрет какой есть? Он говорит, да, блядь, нету у меня никакого секрета. Тот уезжает, новый русский стоит, чешет репу. Говорит, ну есть у меня секрет. Тещу я ебу. Ну к машине-то это какое отношение имеет? Приходит в квартиру муж с любовником, ебутся по-разному, там, по-всякому, и в рот, и в жопу. Тут звонок, они хуякс в шкаф. Заходит жена со своей подругой и тоже там наяривает. Опять звонок, они тоже раз в шкаф. Заходит дочь с парнем, садомаза, вся в заклепках, в руке плетка. Вдруг звонок, они тоже в шкаф. Заходит старший сын с бабой. И начинают совершенно заниматься традиционным сексом. Эти сидят в шкафу и говорят, блядь, извращенцы. В купе поезда дальнего следования едут 2 мужчина и женщина. Женщина рыдает, мужчина пытается ее утешить и говорит, что вы плачете, дорогушенька. Она говорит, вы понимаете, я очень люблю сексуальные эксперименты. Муж меня за это из дома выгнал. Он говорит, да не плачьте, я только что жену выгнал по этой же самой причине. Я любитель экзотики, а она нет. Женщина говорит, вот мой адрес, будьте рядышком, обязательно посетите мою квартиру. Он говорит, хорошо. Проходит 3 дня, мужчина приходит к ней в гости, она обрадовалась, говорит, посидите здесь, я пойду приготовлюсь. Уходит в другую комнату, через 15 минут возвращается вся в коже, в заклепках, в руках, плетка. Мужик собирается уходить. Она говорит, вы куда? Он говорит, ну, в сумочку я вам насрал, собаку вашу выебал, что-то делать-то? Женщина заходит в секс-шоп, долго мнется, что-то не знает, краснеет, бледнеет. Потом говорит, ну ладно, я, пожалуй, возьму 3-х чудных фалоимитатор. Вот тот черненький, вот тот желтенький и вот этот замечательный красненький. Продавец говорит, ну по поводу черного и желтого, пожалуйста, а по поводу огнетушителя я должен посоветоваться с хозяином. Мужик приходит в секс-шоп и говорит, так, я хотел бы аннулировать нашу сделку, пожалуйста, верните мне деньги за товар. Ему говорят, почему? Вот вы купили чудную резиновую женщину. Говорит, блядь, вот и я думал, что женщина, а там надувной мужик. Говорит, ёпта мать, да вы его просто вывернули не на ту сторону. Женщина стоит около прилавка в секс-шопе, очень долго мнется. Потом говорит, извините, пожалуйста, можно посмотреть вот тот чудный фалоимитатор? Я говорю, пожалуйста. Она еще стоит 5 минут, мнется. И говорит, скажите, а где у вас здесь примерочная? Молодые возвращаются домой с прогулки, заходят на кухню, видят, там сидит теща на кастрюле с борщом и ссыт туда. Он говорит, мама, что вы делаете? Она так спрыгивает с плиты, подтягивает трусы и говорит, злые вы все-таки. Уйду я от вас. Зять сидит

0: из ЗАГСа выходят пары, и стоит корреспондент, он ожидает тысячную пару, чтобы взять у нее интервью, и все выходят нормальные, вдруг выходит такая огромная бабища, с ней маленький плюгавый очкастый мужичок. Он говорит, скажите, пожалуйста, это что, любовь? Она говорит, нет, просто я знаю, что мужики говно, я выбрал себе кучку поменьше. Да, как ни жаль было малышу Карлсона, но папе нужен был новый лодочный мотор. Кстати, злые языки утверждают, что когда Карлсон застрял в форточке, так появился первый кондиционер. Студент сдает экзамен по анатомии. Профессор ему показывает скелет и говорит, ну, расскажите, что вы можете рассказать об этом скелете? Он говорит, ну, вот это черепная коробка, здесь был мозг, вот это грудная клетка, значит, под ним было сердце, внутренние органы. Вроде все. Тот говорит, ну, вот, а тазовые кости? Ну, говорит, вот здесь раньше был член. Говорит, не был, а бывал молодой человек. Это скелет женщины. Старенький студент ведет лекцию по анатомии и говорит, кто ответит мне, сколько у мужчины при половом акте выделяется спермы? Женский голод. Полный рот. Он говорит, ну что вы, я хотел бы в более каких-то точных единицах. 3 глотка. Идет экзамен по сексологии в выпускном классе общеобразовательной школы. Учитель говорит, ребята, ну кто знает, сколько поз бывает половых сношений задней парты? 99. Он поднимает девочку и говорит, сколько вы знаете поз? Она говорит, я знаю 10. Говорит, ну какие? Она перечисляет задней парты. 99. Поднимает мальчика, говорит, вы сколько знаете поз? Он говорит, ну, наверное, 30. Задней парты. 99. Он поднимает еще какую-то девочку и говорит, сколько вы знаете поз? Она говорит, одну. Он говорит, ну какую? Ну, женщина лежит на спине, мужчина лежит на ней, задней парты. 100. Военно-грузинская дорога, едет новый русский на 600-м Мерседесе, смотрит, стоит на краю обрыва маленькая девочка и плачет. Он становит машину, вылезает и говорит, что плачешь-то? Она говорит, мы с папой, мамой, бабушкой и дедушкой возвращались с дачи. Папа не справился с управлением, и машина упала в пропасть. Я осталась круглой сиротой. Новый русский говорит, да, не твой сегодня, девочка, день, и расстегивает штаны. Сексуальный маньяк тащит за руку 5-летнюю девочку. Кругом темно, ветер дует, дождь льет, впереди лес. Девочка говорит, дяденька, чего-то мне страшно. Он говорит, а ты прикинь, девочка, как мне одному-то домой возвращаться? Три педофила встречаются. Один говорит, вот у меня была баба 8 лет. И, в принципе, такая ничего, бодренькая. Но, мне кажется, она уже... Появились первые признаки старения. Второй говорит, это что, 8 лет? Это старуха. Вот у меня 5-летняя была, и то я чувствовал, что старовато. Третий говорит, ребята, я никак не могу понять, о чем вы спорите. Если у женщины прорезали зубы... Вовочка подходит на перемене к Марье Ивановне и говорит, Марья Ивановна, дайте я вас выебу. Она говорит, Вовочка, ты что, дурак, что ли? Я же учительница. Он говорит, блядь, ну давай, поучи меня. Вовочка на школьном балу приглашает Марью Ивановну. Она говорит, я не люблю детей. Он говорит, ничего, Марья Ивановна, мы будем предохраняться.
1: Постнаркотический эпилог. Мгновенно годы пролетели. Отец, директор карусели, жена билеты продает, Артемка девочек ебет, и вся их дружная семья не наркоманит нихуя. Жизнь непроста, как 2 копейки. Когда тебя судьба, злодейка, закруговертит, понесет водоворот плохих поступков, не прячь сомнения под вуаль. Задумайся хоть на минутку и вспомни сказку. В ней мораль. Дом двухэтажный занимая, в родной Москве жила-была вдова, купчиха молодая, лицом румяна и бела. Покойный муж ее, мужчина еще не старый был поры, но приключилась окончина ему от жениной дыры. Напередок все бабы слабы, скажу соврать вам не боясь, но уж такой ебливой бабы никто не видел отродясь. Покойный муж моей купчихи был парень безответный, тихий, и, слушая жены наказ, ее еб в сутки 10 раз. Порой он ноги чуть волочит, хуй не встает, хоть отруби, она и знать того не хочет, хоть плачь, а все-таки еби. Подобной каторги едва ли смог вынести кто. Вот год прошел, и бедный муж в тот мир ушел, где нет ни ебли, ни печали. Вдова, не в силах пылкость нрава и буйной страсти обуздать, пошла налево и направо, и всем, и каждому давать. Ее ебли и пожилые, и старики, и молодые, а в общем, все, кому не лень, во вдовью лазили пиздень. 3 года ебли бесшабашной, как сон для вдовушки прошли. И вот томление муки страстной и грусть на сердце ей легли. И женихи пред ней скучают, но толку нет в них нихуя. И вот вдова грустит и плачет, и льется из очей струя. И даже в еблешке обычной ей угодить никто не мог. У одного хуй неприличный, а у другого короток. У третьего уж очень тонок, а у четвертого муде похоже на пивной бочонок и больно бьется по манде. То сетует она на яйца, не видно словно у скопца, то хуй короче, чем у зайца, капризом словом нет конца. И вот по здравому суждению она к такому заключению, не видя толку уж ни в ком, пришла, раскинувши умом. «Мелки в наш век пошли людишки, хуев уж нет, одни хуишки, но надо мне иль так, иль сяк найти себе большой елдак. Мне нужен муж с такой елдою, чтоб еть, когда меня он стал, под ним вертелась я юлою, и зуб на зуб не попадал». И, рассуждая так с собою, она решила сводню звать. Уж та сумеет отыскать мужчину с длинную елдою.
2: «Почему вы хотите развестись со своей супругой? А у нее, гражданин судья, волосы на голове черные, а на лобке рыжие».
3: «Ну и что?»
2: «Нет, мне лично все равно, а вот друзья смеются». Глава предыдущая закончилась страшно. И вообще, измена для кого-то ужасное слово. И для меня оно тоже было таковым, потому что из-за неверности самцы бьют морды бабам, вешаются, стреляются на дуэлях. Сколько людей полегло из-за того, что посмотрели на чужую жену, и сколько из-за того, что сунули защищать ее честь и свое достоинство. Но год идет за годом, век за веком, и общество меняется. И я со временем столкнулся с новой для меня и очень интересной формой супружеского существования.
3: «Рома, ты куда? А продолжение банкета?»
2: Конечно, эту фразу в тех или иных вариантах приходится часто слышать после программы в клубе. Я не брюзжу, я наоборот надеюсь, что и в дальнейшем буду ее слышать. Это значит, что понравилось. Значит, не хотят отпускать. Значит, понесло их в загулы в веселье, что и требовалось. Цель достигнута, работа выполнена качественно. Ну, а я... А мне тоже весело. Тоже нередко хочется с ними выпить еще по чуть-чуть, и вроде нет причин отказываться. Правда, порой, составляя им компанию, я не всегда, к сожалению, знаю, куда меня занесет. Вот так однажды в Питере подвалят ко мне 2 явно семейные парочки с предложением поехать к ним и посидеть. Выпить. Вроде неплохие ребята, соглашаюсь. Приехали, посидели, выпили. Глаза у меня уже слипаются, делать, в принципе, больше нечего, поэтому я, по давней традиции Винни-Пуха, ну, раз у вас ничего больше не осталось, потихоньку начинаю собираться в сторону дома.
3: «Как?» — вдруг возмутились хозяева. «А как же с культурной программой?» «С какой еще программой?» — не въехал я. «Ну, а трахаться ты что, не хочешь?»
2: Тут я, признаться, несколько напрягся. Двое мужиков, их жены. Кого же тут трахать? Пронеслось в моей стремительно начинающей трезветь голове. По всей видимости, меня.
3: Но жопу свою я продам очень дорого. И рванул к дверям. Там благородного искателя приключений уже ждал сюрприз в лице, вернее, морде злобной псины. Кажется, это был шарпей, зарычавший и улегшийся у двери.
2: Обложили.
3: Пришлось вернуться. Ну, ладно, только я не понял, а кого же мы будем трахать-то? А чё тебе, наши бабы не нравятся?
2: Ах, вот оно в чем дело, с опозданием сообразил я. И мы начали. Трахаясь по всей квартире, то с одной, то с другой, я вроде и получал удовольствие, и все же порой напрягался. Потому что к моему уху все время прилипал чей-то муж и горячо нашептывал. «А ты любишь, чтобы тебе женщина в рот пописала?»
3: «Извини, я пока и так шокирован и не готов ко всем подвигам сразу».
2: «А ты попробуй, попробуй!» — прилипал он к другому уху, когда я пыхтел над другой бабой. «Это очень приятно, тебе понравится. Мне, например, очень».
3: «Угу, ага, да, да, в следующий раз».
2: Выбравшись, наконец, мимо спящего шарпея на ночной воздух, я достал из кармана телефон этой гоп-компании, которую они мне всунули на прощание, и, без сожаления, выбросил его. Нет, против пар, практикующих стенка на стенку, я ничего не имею, но тут уже чувствовалось, что крыша отъехала капитально. В следующий раз они бы точно нассали мне в рот и насрали в уши. Ну, их такие приключения. Во второй раз в подобную, хотя более приятную и горячую переделку я снова попал случайно. И тоже после программы. Только на этот раз я работал не у себя в клубе, а на яхте. Гуляли там семьями. Но, разумеется, в один прекрасный момент все перебрали, и я в том числе, слово за слово, детали уже не помню, как на автопилоте. Я стащил трусы с подвернувшейся под руку бабы. В принципе, за это можно получить по морде. Но тогда ничего подобного не произошло. Более того, другие бабы стали снимать трусы сами, и, оглянувшись, я с удивлением увидел, как вокруг начинается оргия. А раз начинается, то попробуй держаться. Попробуй держаться и не почувствовать. Утром разберемся. На следующий день, проснувшись к обеду с тяжелой головой, я стал прикидывать, во что влип. Конечно, именно я помог им дойти до невменяемого состояния и первым начал приставать к чужой бабе. Но это же еще не сигнал для всех приступать к разврату. Так, ничего для себя толком и не решив, вышел на палубу. Будь что будет. Но оказалось, что остальная публика на яхте расположилась на палубе и спокойненько себе загорала. И никто никому не бил морду за вчерашнее. Никто ни с кем не разводился. Словно все в порядке вещей. Как будто так и должно быть. Уже позже я узнал, что они свингеры. Мне стало любопытно, что это заявление такое и как же это может быть. Я все пытался выяснить у одного из мужиков на яхте. «Ну как же так? Жена у тебя красивая, молодая. Зачем же ты ее отдаешь?» Ответил он очень интересно. «Знаешь, Рома, пускай лучше ее ебут мои друзья, чем мои враги». Я потом долго думал. Может, он и прав. Может, сейчас он хочет просто получать удовольствие от жизни. Хочет, между прочим, чтобы и жена получала удовольствие. И смотреть на это. Тем более, если есть возможность устроить все органично. По мнению свингеров, женщина такой же человек, как и мужчина. Она тоже любит трахаться и тоже получает от этого удовольствие. Она человек, который точно так же любит разнообразие, как и мужчина. Любовь – это понятие духовное, а секс, как-никак, плотское. Как сказал поэт – все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Женщина, не получая былого удовлетворения от секса, будет искать его на стороне. Ни один, даже самый потрясающий любовник, не сможет быть до бесконечности разнообразным и не сможет тот же размах и качество держать на протяжении многолетней дистанции. И тут он сворачивает на левую беговую дорожку.
3: Женщина, повторимся, такой же человек. И точно так же начнет искать другие пути. Если у супругов появляются различные интересы, то рано или поздно на первом, втором или третьем перекрестке их дороги разойдутся. Чтобы этого не произошло, в какой-то момент супруги с беговой дорожки стадиона выходят на оживленную улицу. Хотя это тот же самый дуэт, но время от времени появляется рядом с ними то один человек, то другой, то мужчина, то женщина. Бегут супруги по-прежнему вместе, но уже в коллективе. И вроде делают они все то же самое, но бежать веселее.
4: «Рома, ты куда? О продолжении банкета!»
3: Ну, конечно, кто-то может спросить, а зачем я поехал незнамо куда? Должен сказать, что с годами в моей жизни тоже наступили перемены. Я ушел из арт-клиники, где работал у своих друзей, и однажды пришла пора начать работать по-взрослому, нанятым сотрудником, на хозяина. В месте, где меня не знали, где высокие цены, богатые гости, где я не имел права на ошибку. Если бы меня уволили, идти бы было уже некуда. А жена не работала, сидела с ребенком. Я все это рассказываю для того, чтобы показать, что мое психологическое состояние тогда тоже стало другим, более напряженным и нервным. Поэтому я не мог после программы спокойно ехать домой в тихую квартиру, ложиться в теплую постель и, наконец-то, уснуть в тот самый час, когда многие встают на работу. Это было бы бесчеловечно по отношению к себе любимому. Моя работа накрывает как наркотик и очень долго плющит. Но такую серьезную работу, смешить людей, я выбрал сам. И не думаю менять, хотя теперь уже вижу, что сложно выходить на сцену перед сотней зрителей, зная, что каждый из них беспристрастно оценивает тебя. Ночной клуб — это вам не МХАТ, где зрители сидят чинно и молча. В клубе все, как правило, пьяны, громко разговаривают друг с другом, и овладеть их вниманием часто очень непросто. Зато, если они чем-то недовольны, громко это выскажут в ту же самую секунду. Клубная сцена, ежедневный экзамен. Перед программой меня всегда колбасит. Не могу есть, так как артист должен быть злым и голодным. К тому же знаю, что если поем, то начну засыпать. Как засыпал однажды от усталости, стоя в солдатском туалете. И этот нервяк постоянен, хотя выхожу на сцену много лет. Изменилось только одно. Сейчас спокойнее отношусь к редким провалам. Раньше себя казнил. Мне казалось, что я сам виноват, не смог публику завести. Сейчас знаю наверняка, что публика бывает разная. И случаются такие вечера, когда в сумасшедших домах проводятся дни открытых дверей, и все дауны могут собраться у тебя. Такое случается, но, слава богу, редко. Впрочем, даже если пошло на отлично, все равно бубенит. Не могу ничего делать, не в силах ни на чем сосредоточиться. Ложиться спать бесполезно, все равно не уснешь. Смотреть кино нереально, ничего не соображаешь. Самый простой способ снять это стрессовое состояние — алкоголь. И, конечно же, бабы. Только вы меня извините, на нормальную бабу уже нет ни времени, ни сил. И вообще, где их найти нормальных, если работу заканчиваешь в 2 часа ночи? Да они давно спят и видят меня во сне в белых тапочках. Зато вдруг подворачивается компания и... «Рома, а ты куда? А на продолжение банкета?» Конечно, кто-то спросит, а как же жена? Кстати, о жене. Я точно не знаю, но, наверное, никто не обольщался насчет моей верности. Самая «тихая» в кавычках профессия — жить на этом разгуле — подталкивает к омуту. Но что остается жене? Если любишь человека, приходится прощать. Главное, что я никогда не делал ничего циничного у нее на глазах. А может, в этом и заключается любовь? Как культура заключается не в том, чтобы не ругаться матом, а в том, чтобы знать, где это можно делать. И ночевать я всегда приходил домой. Нигде не завалился спать, как бы мне ни хотелось. Поэтому, что касается жен... Умная женщина всегда ставит перед собой вопрос, а готова ли она услышать правду? Когда ты вернулся поздно ночью домой, самое простое, что она может спросить, где ты был? На пьянке. И бабы там были. Я честный человек, могу ведь ответить, что были. Тогда ей придется спросить, и ты с ними спал? Я, конечно, начну отпираться. Я, не я, кобыла не моя, но ведь я буду пьяным, уставшим, как герой того анекдота, сказавший супруге: «Ты же такая умная, а? Ну, придумай что-нибудь сама». А то и признаюсь, лишь бы дали уснуть. И ей придется устраивать скандал. А зачем? Лучше ведь просто сказать мужу, чтобы шел спать. Лишние вопросы рождают лишние ответы. Женщине не стоит их задавать, если она соображает, в каком мире живет супруг. Она должна вырулить на верную дорогу и суметь сохранить видимость.
5: Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены, сэры и сырихи, мальчики и девочки. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем замечательном клубе грязных эстетов, в клубе Хали-Гали. Правда, последнее время про наше замечательное заведение рассказывают очень много гадостей. Говорят, что здесь происходит различного рода похабщина, что здесь самый нахальный в городе стриптиз, что здесь ругаются матом. Ни в коем случае не верьте этому. Это хуйня. Здесь матом не ругаются, здесь матом разговаривают. Но так уж повелось на Руси-матушке. Как говорится, ебёна мать для русского народа, как мясо в щах, как масло в каше. С ним наша жизнь становится прекрасней, а слово сказанное – краше. И я, как человек интеллигентный и образованный слегка, ебал я в жопу эти маты. Я за культуру языка. Действительно, только тупорылые иностранцы нихуя не могут разобраться в нашей ненормативной лексике. Они говорят: как это может быть так? Воды в речке по колено, а рыбы до хуя. Они говорят: у вас, наверное, физиология тоже другая. Потому что слышали высказывание: пойду-ка я в жопу домой, поставлю нахуй чайник и лягу спать в пизду. Господа, говорю я, у нас в России все всегда так. У нас даже заборы строятся дедовским методом. А именно, сначала пишется «хуй», и только потом к нему прибиваются доски. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не как «Ебун-гора», как вы подумали в начале, и даже не так, как переводят мою фамилию иногда сидящие здесь хохлы на украинский лад, как «Ебанько». Это вообще неверно. Моя фамилия переводится как «Думы на горе» или «Гора прикидок». Но вы находитесь в клубе «Хали-Гали», и поэтому можете извращаться в переводе моей фамилии как вашей душе угодно. В нашем замечательном заведении вы можете делать практически все, за исключением трех небольших запретов. Ну, во-первых, здесь запрещено справлять свои естественные надобности, как то срать, ссать, блевать и трахаться, на тех местах, где вы употребляете пищу. Для этих целей существует сортир нерукотворный, которому, как показывает опыт, никогда нихуя не зарастает народная тропа. Наш туалет вознесся своей главой непокорной по правую руку от меня, и поэтому каждый индивидуум, который надумает посрать или поссать, вынужден будет, хочет он того или нет, подняться ко мне сюда на сцену и поэтому в некотором роде почувствовать себя немного артистом. Вы знаете, мы долгое время хотели сделать стеночку сортира прозрачной, чтобы процесс облегчения был явным. Но, к сожалению, ничего у нас не вышло, как не вышло и многое другое в нашей нелегкой, не побоюсь этого слова, творческой карьере. Долгое время мы пытались скрестить мандавошек со светляками, чтобы когда штаны открываешь, там был Лас-Вегас, но не получилось. Хотели выпустить в продажу газовый баллончик с венерическими заболеваниями. Опять мимо. Но, тем не менее, мы вывели такую замечательную, на мой взгляд, инструкцию с правилами пользования туалетной бумагой, нежной, как мякоть кокоса. Каждая особь мужского или женского пола, который направит свои стопы на нашу замечательную кафедру мочеиспускания и калоотложения, это руководство к действию получит от меня совершенно бесплатно. Что вы должны вынести из этой замечательной инструкции? На мой взгляд, главное – это русская народная мудрость. А именно, подтирая жопу, осторожен будь. Жесткая бумага к травматизму путь. Действительно, иногда начинаешь задумываться, почему ж ты не родился на свет белый, этаким маленьким, юрким, нахальным домашним зверьком. Ибо, как говаривал в свое время Шиллер, хорошо быть кисою, хорошо собакою. Где хочу пописаю, где хочу покакаю, вырую канавку, положу говняшку, и не надо жопу подтирать бумажкой. Второй главный запрет. У нас в клубе запрещено слушать свою музыку. Например, вы подходите ко мне и говорите: «Ромка, поставь этот пиздатый диск». Я говорю: «Идите нахуй». И вы уходите. Но если вы подошли ко мне и попросили поставить господина Шуфутинского, ничего я вам не скажу, только крылом махну, и вы нахуй вылетите за гостеприимные ворота нашего замечательного заведения. Некоторые интересуются: «Но почему именно Шуфутинский? Почему не группа «На-на»? Почему не «Блядь Сташневский»? Почему не «Иванушки импотейшн»? Почему не «Жопу свело»? Почему не «Руки в жопе»? Почему не «Отбитые мошонки»? Почему не «Земфиры» с этим потрясающим, на мой взгляд, шлягером? Я задыхаюсь от нежности.
6: в твоей мохнатой промежности. Я говорю: господа, это же элементарно. Просто вышеуказанные товарищи нравятся только девочкам 2 и 3 лет, которые являются цветами жизни, а также бабушкам 80-90 лет, которые являются кактусами смерти. Остальным на это дело положить большой-пребольшой прибор. И третий, наиглавнейший запрет. В нашем замечательном заведении строго-настрого под любым соусом запрещено пиздить Трахтенберга, то есть меня. То есть если у вас возникло жгучее, я где-то согласен, практически непреодолимое желание заехать мне сапогом по ебальничку, милости просим к нашему доблестному фейс-контролю. Вы подходите и кричите: «Так, блядь, и так! Душа, блядь, просит!» После этого опытные боксеры-профессионалы распишут вашу внешность под хохлому или гжель и уделают ваши яйца под Фаберже. Вы совершенно счастливы, возвращаетесь домой на карете скорой помощи, отдыхаете 3-4 недельки, кому как знаете ли повезет, и если желание полностью не отшибло, милости просим в наш гостеприимный клуб. Действительно, на сцене нашего замечательного заведения танцуют самые отвратительные жабы в Санкт-Петербурге. Мы очень долго их собирали по всему городу-герою, пока не набрали эдакий паноптикум, группу под названием «Блевать». У меня даже некоторые спрашивают: «Рома, ну скажи, пожалуйста, почему у коровы сиськи между ног, а у ваших девчонок между рук?» Я говорю: «Блядь, посмотрите на них внимательно. У них же вместо морды жопа. И тогда сразу все встает на свои места. Хотя лично я всегда считал, хоть и морда овечья, зато пизда человечья. Действительно, если есть пизда и рот, значит баба не урод. А у наших девчонок даже в жопе есть дырка, поэтому, на мой взгляд, они просто ебанические красавицы. К тому же я надеюсь, что вы, здесь сидящие, все люди, безусловно, интеллигентные. И помните, что по этому поводу сказал Гёте. А именно: какая женщина не будь, а все равно ее ебуть». Да, господа, у нас в клубе самая лучшая мясная кухня в городе. Все наши блюда приготовлены из русского народного букета частей мясной туши. А именно: ухо, горло, нос, сиськи, письки, хвост. Нихуя другого там нет, даже не ищите. Поэтому, получив блюдо, необходимо его сразу же сожрать. Не равен час, нагрянет сюда санэпидемстанция, всем нам пиздюлей навешает. Ребята, не подводите нас, пожалуйста, под монастырь. Заказывайте наши фирменные блюда, такие как закрома родины, член клуба, фуллаут, потому что в них содержится полный спектр витаминов, начиная от витамина С, чтобы не было морщин на лице, и заканчивая непосредственно витамином Ю, чтобы не было морщин на хую. И маленькая рекламная пауза. Пейте пиво с плюшками, будет хуй с веснушками. Вы знаете, я до конца не уверен в правоте этой фразы. Одно знаю однозначно. Кто слишком много пива квасит, того с утра сушняк колбасит. Господа, не нажирайтесь. Нажрались — не бросайте друг друга. Бросили — переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. И 3 золотых правила, которые все мужчины прекрасно и без меня знают. А именно: белый с красным не мешать, после литра не танцевать, после всего вышеперечисленного жену по имени не называть, чтобы не ошибиться. Но с другой стороны, если с вами с утра не разговаривает жена, это значит, что вечер удался. А если же ваша супруга по какой-либо причине перестала ебать вам мозги, поздравляю, значит, вашу жену ебет кто-то другой. Но вы знаете, это тоже не истина в последней инстанции, это просто мое наблюдение. Поэтому, если вы пришли в клуб не с женой, а с подругой, то пить следует осмотрительно. То есть вы пьете, как Бог на душу положит, до того момента, как ваша спутница начинает вам казаться жутко симпатичной, и притормаживаете. В тот момент, когда у вас в груди родилось прекрасное, чистое чувство взять ее замуж, господа, пиздец, пить уже хватит. Ибо у армянского радио даже как-то спросили: в чем же разница между жизнью и хуем? «Жизнь жестче», — ответил армянское радио. Поэтому, если после вечеринки в клубе «Хали-Гали» вы наутро проснулись, башка у вас раскалывается, во рту как будто эскадрон кошек насрало, по комнате ходит, бродит, серое мутное пятно и беспрерывно пиздит, значит, вчера вечером вы женились. Если же вы проснулись, у вас нихуя не болит, в теле небывалая легкость, значит, господа, вы бухали позавчера. Итак, посмотрите, пожалуйста, под потолок. Там висит эксклюзивная футболка от клуба «Хали-Гали». Купить ее нельзя ни за какие деньги, зато ее легко можно заработать 2 совершенно различными способами. Способ
7: первый. Вы залезаете сюда ко мне на сцену и раздеваетесь. При этом девушка должна раздеться по пояс, причем все равно сверху или снизу. Мужчина должен снять с себя все, за исключением носков. Носки просьба не снимать, чтобы не испортить нашу замечательную вечеринку. И второй, я бы сказал, виртуальный способ. Вы подходите к стойчике бара, берете 3 бокала пива и поднимаете сюда ко мне на сцену. Выпиваете. После этого рыгаете, затем пердите. Если у вас все получилось, вы получаете футболку. Не вышло нихуя, денежки за пиво на стойку бара. У нас, понимаете, так повелось. Выиграл – получил, проебал – заплатил. Как говорится, блажен, кто с молоду ебет, а в старости спокойно серит, кто ежедневно водку пьет и никому в кредит не верит. Если хотите, это наше жизненное кредо. И последнее, чем бы я сейчас хотел с вами поделиться. У нас здесь принято давать девчонкам-официанткам на чай. Здесь принято стриптизеркам засовывать денежки за оставшиеся части их туалетов. Если у вас по какой-либо причине нет с собой наличных, вы можете воспользоваться кредитной картой. Для этого нужно взять кредитную карту 2 пальцами и провести девушке между ягодиц. У нее там все считает, будьте уверены. Ибо еще Шекспир говаривал, что щель оправдывает средства. Господа и дамы, напоминаю вам, что на трезвую голову смотреть на все то говнище, которое будет происходить здесь на сцене, совершенно невозможно. Поэтому от всей души призываю вас накатить на ход ноги грамм по 100, по 200, или, как говаривал Шиллер, нам не нужно 900, 2 по 200 и 500. Только, пожалуйста, не нажирайтесь, как Ван Гоги, по самые уши, чтобы завтра, подойдя к зеркалу, вы не ощупывали бы свои ебалы и не приговаривали: «Кто это, блин, интересно, вчера гулял с моей мордой и помял ее?» Господа и дамы, рекомендуемый мною напиток – водка Трахтенберг. Пьешь с восхищением, блюешь с сожалением. Господа и дамы, напоминаю вам. 3 бабы смылись из дома под предлогом сходить в магазин, а сами пошли бухать на кладбище. Разговорились по-женски, мол, мужья совсем перестали обращать на них внимание и решили, дабы заставить мужей ревновать, принести домой по букетику. Поутру встречаются их мужья. Один говорит: «Моя вчера пришла в дымину пьяная и с букетом искусственных цветов». «Ну и что?» «А моя с целым ведром увядших роз домой вернулась». Третий говорит: «Это ерунда. Вот у моей вообще на шее был венок с надписью «От братвы». Такой день мог стать началом конца в моей карьере, шагом в пропасть и небытие. Скалой, о которую разбилось бы все, что так долго взращивалось, холилось, лелеялось и приносило плоды. Наша гастрольная поездка в один из южных дивных городов могла, не по моей вине, закончиться так плачевно, что разгребать последствия пришлось бы не один месяц. А ведь изначально все шло более чем чудесно. Я показал чудеса продюсерского искусства, сумев продать за максимальную цену себя и всю свою труппу. Сумел, кстати, впарить и одного из своих друзей-музыкантов тоже за очень приличные деньги, раза в 3 превышающие его обычный гонорар. Мы с рок-н-ролльщиком летели бизнес-классом, а моя труппа, танцовщица и йог, естественно, в обычном салоне. Встречали нас великолепно. Из аэропорта забрали на хороших машинах. Поселили в приличных номерах в гостинице. Еда и выпивка предлагались из расчета все, что хотите, без отказа. Короче, вечеринка начиналась прекрасно. То есть я полагал, будто все зашибись, когда вышагивал по коридору шикарной гостиницы в поисках номеров, где поселили девочек. Шел и пока не слышал тревожных звоночков, признаков того, что все замечательное может в любой момент быть растоптано, убито и порвано на клочки. Первым слабым признаком стала одна из танцовщиц с распухшим от истерики лицом, по которому черными пятнами расходилась косметика. На мой испуганный вопрос, что случилось, ответ был: абсолютно ничего. Просто она боится летать и поэтому чуть-чуть поревела в самолете. Остальные бабы, как оказалось, не боящиеся высоты, поддерживали ее алкоголем и подкреплялись сами. До тех пор, пока в самолете, увы, ничего не осталось. Поэтому и сообщили мне, что к началу программы, в 7 часов, они не будут готовы. У вас есть еще 2 часа. Успейте. От наглости я даже обалдел. Заказчики заплатили деньги, уже собираются в ресторане, ждут шоу, а артисты, выходят, нажрались и работать не могут. Но шоу в любом случае должно продолжаться. Так что, велев им собираться, я пошел искать музыканта. Тот сидел в ресторане и тоже разминался вискарем.
3: Выбивая 100 граммов, он тут же просил еще 100. И это при том, что мы еще не начали работать, и причем его выход последний. Как он доживет до рокового часа и в каком виде предстанет пред уважаемой публикой? Но что я мог ему сказать? Он все знает сам. Именно этот человек учил меня, что нельзя напиваться перед работой и во время ее, что надо мешать вискарь со льдом, бодяжить его с чаем, чтобы и компанию поддерживать, и самому медленнее подходить к свинскому состоянию. Но все его учение в данный момент куда-то улетучилось. Словно впервые оказавшись на гастролях, словно не зная, каковы последствия литра вискаря на килограмм массы тела, он пил его как компот. Ежу было понятно, что с началом затягивать нельзя. Поэтому, поев и осмотревшись, я снова кинулся собирать баб по номерам, где еще и конь не валялся. Некоторые, правда, были накрашены, но некоторые не умывались еще со вчерашней программы, и все в едином порыве собирались пойти для начала поесть и тоже размяться только кубанским вином. Через какое-то время вся эта шайка-лейка наконец дозрела, что пора начинать программу, тем более, что бедолаги-зрители ждали нас уже минут 15. И были вознаграждены за свое ожидание. Я все-таки остался трезвым, язык не заплетался, юмор тоже доходил до аудитории, не успевший, на мое счастье, окончательно надраться, чего о моей труппе сказать было нельзя. Танцовщица, вышедшая первой, едва удерживалась в вертикальном положении. Ноги ее разъезжались, глаза горели нездоровым блеском, волосы и юбка разлетались в разные стороны. Зрители несколько опешили и не сразу поняли, что это за диво дивное выписывает тут кренделя. Дальше было хуже. Вторая девочка, которая обычно никогда не напивалась до состояния нестояния, сегодня решила изменить своим правилам. Да так, чтобы никому мало не показалось. И танцевала она, стоя на шпильках, в 2 сантиметрах от края сцены, и я все ждал, сдерживая ярость, когда же она грохнется вниз. Но почему-то все сегодня решили, что они суперпрофессионалы. Дескать, профи не завалит халтуру, а старый конь борозды не испортит. Они улеглись почивать на лавры, даже не вспомнив о том, что публика видит их впервые и не знает, хорошо или плохо они танцуют. Мы выступаем перед ними в первый раз, который легко может стать и последним. Впрочем, пьяному человеку ничего не объяснишь. Разбор полетов будет завтра. Сегодня остается только работать, что я и делал. Пока не объявил перерыв, чтобы дать зрителям возможность передохнуть, спокойно перекурить и обсудить свои дела. Мне и самому нужно было спуститься в зал, лично поздравить именинника. Кто же предполагал, что в перерывчике вся труппа, за исключением непьющего йога, упьется в мертвечину? Поздравляю! Мы добрались до торжественного момента. Первый, да и последний в нашей сегодняшней программе — конкурс на лучшее знание российских анекдотов, объявил я, начиная второе отделение. Вы начинаете анекдот, доходите до ключевой фразы и останавливаетесь. Если я эту фразу произношу, вы мне даете денежку. Если нет, то бабки даю я. Но кто готов сразиться? Публика оживилась. Но тут от входной двери раздался грохот, на который все и обернулись. Шум создавал музыкант, пытавшийся занять место в зале. Конечно, будь он человеком нормальным, и понимая, что его коллега-артист, который, твою мать, и подкинул ему сегодняшнюю халтуру, то бишь я, работает, прошел бы и тихо сел. Но ему правила вежливости оказались неписаны. Он демонстративно шагал через весь зал, отвлекая внимание от меня, стоящего как круглый дурак посреди зала с микрофоном. К тому же, по ходу дела, он пожимал протянутые руки и в довершение, как бы вместо фанфар, громогласно поздоровался и со мной. И, наконец, занял место в зале прямо по центру. Я продолжил монолог, но тут чудовище неожиданно громко принялось комментировать мое выступление. Подобное поведение, как и опьянение, полностью противоречило его учению, что мы здесь на работе, что главные сегодня клиенты, и мешать им нельзя. Выпив, он решил, что стал единственным и главным героем вечеринки. Когда один из зрителей принялся рассказывать анекдот, он перебил его криком: «Даже я знаю этот старый анекдот!» «Ну, рассказывай!» — вздохнув, разрешил я. А как унять такую великую звезду? И звезда с умным видом рассказала анекдот, который не раз могла слышать, сидя в моем клубе или от меня лично. «Правильно?» — довольно поинтересовался он. «Тогда я выиграл, и отдайте мне деньги, которые выиграл. Да-да, передайте, пожалуйста, сюда». Публика недоумевала. «И что, разыгрывают?» «Сюда деньги, сюда!» Музыкант подгонял медливших зрителей. «Да-да, давайте!» Ему передали мой, заметьте, выигрыш. После чего мне все же пришлось вежливо сообщить в микрофон специально для него, что мы договаривались выступать по очереди. И его выход следующий, а пока работаю я. «Хорошо!» — согласился он и умерил количество своих замечаний. Реплики с места стали более редки, и программа была благополучно завершена. По окончании я вдул с аукциона за небывалые деньги свою жилетку, 45 тысяч рублей, и решил смыться в заказанную заранее сауну, захватив с собой баб. Они, к тому же, все равно не могли стоять на ногах, и лучшим решением было их увести. Я знаю, чем заканчиваются такие вечеринки, а кроме того, не хотелось мешать музыканту. Теперь ведь наступил его черед работать. Если вовремя не уйти из зала, народ побежит выпивать с тобой, а на следующего артиста положит. Хотя эта скотина и вредила мне, отвечать тем же сегодня не хотелось. Тем более он уже усаживался за рояль с видом короля рок-н-ролла. Ну что же, за эти мизерные деньги, которые вы, суки, мне заплатили... Неожиданно услышал я его реплику. «Сыграю вам только 12 песен, и ни одной больше. А если захотите еще, то нужно доплатить».
0: «О-о-о! Началось!»
3: Понял я и увеличил скорость выхода с поля боя в баню, от греха подальше. К счастью, гости, нарывшиеся не меньше его, не догнали, что им объявили. Из сауны я вернулся к концу выступления, чтобы поддержать великого артиста. Выглядел он очень недовольным. Все его раздражало. А как может чувствовать себя человек, которому давно и невыносимо хочется лечь спать? Ведь он выпил литр вискаря еще до выхода и продолжал догоняться постоянно. Только вместо того, чтобы спокойно отрубиться, он, превозмогая себя и свою лошадиную вискаринную дозу, вынужден был работать. «Кто поет в микрофон вместе со мной?» Неожиданно остановив песню, спросил он. А почему бы и не петь? Его же и приглашали, потому что его песни популярны. Виновник нашелся. «А мне можно петь с тобой?» — поинтересовался я. «Можешь немного подвывать, но только когда идет музыкальный проигрыш», — милостиво разрешил он. «Ну, конечно, а как иначе? Только он здесь и звезда, а все остальные — просто говно. Правда, если я еще готов плюнуть на его мнение обо мне, то как ко всему этому отнесутся заказчики, серьезные люди?» Оставалось только догадываться. На всякий случай я попытался утащить и его в сауну с глаз долой, только он сбежал из зала в неизвестном направлении. Бабы тоже вскоре испарились, так как им предложили деньги за то, чтобы они танцевали до конца вечера, и они полетели устраивать лесбийский номер, потом раздеть именинника и попрыгать на нем, потом сделать еще что-нибудь. Короче, пьянка требовала продолжения и развития. А мы с Йогом остались сидеть в сауне и отдыхать, пока не заскучали. Тем более, что Йог не пьет, а я в одиночестве много выпить не могу. Вот в этот славный момент мне бы лучше пойти спать, но черт меня дернул пойти посмотреть, как протекает веселуха. В гримерке две моих красавицы собирали вещи, чтобы поехать покупаться в море. Нет, мы, конечно, находились на юге нашей родины, однако же на улице стоял февраль. И температура воздуха минус 5, воды примерно плюс 5, а сейчас вообще-то ночь, и море синее может несколько штормить, как, впрочем, и их самих. Но они сообщили, что такая мелочь не способна остановить двух амазонок. Им надо освежиться. Жаль, они не уверены, найдут ли сейчас машину. А если и не найдут, то способен ли администратор дать указание, чтобы их отвезли туда. Плюнув в сердцах на этих шизующих русалок, ни суп сварить, ни выебать, я побрел спать. Но в коридоре гостиницы налетел на еще одну свою совершенно невменяемую танцовщицу, которая шастала по гостинице, в чем мать родила. Она искала аптеку, чтобы купить презервативы, вот только одеться забыла. Как танцевала в ресторане, так, в своем, так сказать, сценическом костюме и ушла по делам. Ее лишь немного беспокоило, почему окружающие, простые жители пансионата и персонал так странно смотрят на нее. Может, у нее помада размазалась? Впрочем, углубляться в этот вопрос ей было совсем некогда, и она побежала дальше. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в моей голове эхо. «Чем кончится такая ночь?» — думать не хотелось. И я грохнулся спать. С утра гостиницу лихорадило. Полагаю, весь персонал с замиранием сердца ждал, когда же, наконец, мы оттуда съебемся. Но, кажется, никто, кроме меня и трезвой йоги, не спешил их радовать. Более того, начиналось самое страшное. Ко мне подлетел администратор и сказал, что девочек нет. Номера закрыты, трубки не берут. Хотя всем им было сказано, что выезжать нужно в 9 утра. «Да и хуй с ними!» — объявил я. «Кто их должен нянчить? Им дали возможность заработать, билеты купили. Если просрут рейс, пусть сами добираются». Но бледный администратор, вспоминая вчерашние подробности, не был точно уверен, что они просто спят в номерах. «Ну ладно, давай поищем», — согласился я. «Они поди в ресторане уже». И мы пошли их искать в ресторан. Там завтракал только одинокий йог. С аппетитом и с чувством, понимая, что питание включено. Он сообщил, что уже пытался достучаться до баб, получилось только до одной. А где остальные, ему неизвестно. Наверное, в каких-то других номерах. Пришлось вызывать гостиничных тетек и просить их проверить, с какой стороны закрыты двери, с наружной или внутренней. Оказалось, что девочки явно в номерах. Правда, поднять с постели выпускниц блядских школ оказалось нереально. Они даже не слышали, как колотят в двери сердитые кулаки горничных. «Улетаю без них. Пусть сами добираются». «Ну что вы, Роман!» — добрый администратор все уговаривал меня еще чуть-чуть подождать. «Мы их разбудим и посадим. Вы успеете!» Оставалось надеяться на лучшее, вспоминая, что Бог пьяных бережет. Я плюнул и сел в машину вместе с йогом. В соседнюю уселся музыкант. Ехать со мной в одной машине он категорически отказался после вчерашнего, хотя и не мог вспомнить, что же вчера было. И, наконец, мы увидели сумевших проснуться артисток. Первая из них уверенно шла неуверенной походкой зомби, ничего не соображая. Глаза ее, совершенно остекленевшие, смотрели куда-то вдаль. Длинная шуба и длинные грязные волосы развивались, как у Ван Хельсинга. Если бы сейчас в коридоре находился экстрасенс, он бы, наверное, прочел на этом лице всю судьбу девушки. Сколько она выпила за свою жизнь, сколько сможет выпить еще. Походу, из нее сыпались разные предметы. Телефоны, помады, деньги. Следом за ней полз администратор, подбирая все это на ходу и складывая ей в сумочку. Она, разумеется, не благодарила, потому как вовсе не замечала благодеяний. «Да брось ты все!» — разозлился я. «Потеряла, значит, ее проблемы!» «Да ладно, ну что вы, мне же не сложно!» — уверял он. Потом откуда-то нашлись и другие. Они вылезали из нор, как вампиры, с красными глазами и желанием пусть не крови, но хотя бы вина. Полцарства за стакан! Времени до самолета оставалось в обрез. Я уже только просил, чтобы девочек подогнали пинком под тощие зады и засунули поскорее в машины, предоставленные заказчиками. Наконец, Лэндкрузер и Audi A8 сорвались с места и понеслись с безумной скоростью. Опаздываем! Вперед по скользкой зимней дороге! Столкнулись мы где-то на середине пути. Водители вышли посмотреть, что с дорогущими машинами. Оказалось, обе они чуть-чуть поцарапались, и мы помчались дальше. Во второй раз машины столкнулись серьезней. Одна въехала в бок другой. Пока водители разбирались, что делать, одна из танцовщиц вылезла из машины и подошла ко мне. «А чё, собственно, мы едем? Вон у макаки нет ни документов, ни билетов. Она всё потеряла». «Как?» — опешил я. «Где? Макака, иди сюда! Где ты всё оставила?»
8: «Не знаю».
3: Макака рыдала навзрыд, издавая нечленораздельные звуки. Оказалось, она потеряла всё. Костюмы, косметику, сумку, билеты, паспорт и все деньги. Она потеряла даже свою шубку и стояла только в прозрачной маечке и джинсах. Но хотя бы шубу-то помнишь, где оставила?
8: Не помню!
3: Теперь наши водители принялись звонить в гостиницу, чтобы там все перетряхнули. Предположить, что девочку обворовали, было невозможно. Гуляли серьезные бизнесмены, и кому там нужны Макакины концертные костюмы 38 размера на рост 1,40 м? По телефону нам сообщили, что обыск номеров и гримерки ничего не дал. «Где ты шубу-то могла оставить? Нормальный человек может раздеться либо в номере и пойти в гримерку с костюмами, либо снять шубу в гримерке, если лень подниматься в номер», — пытался добиться я. Безрезультатно. Допускаю, что ночью они выходили покурить на улицу, ожидая машины к морю. А машин все не было и не было. И, наверное, она, постелив шубу на землю, устроила пикник на обочине. Просить персонал обыскать окрестности — хамство. Пусть едет в чем есть. Точнее, даже не едет, а ждет, когда вернется за ними наша машина. А я на ней помчался вперед в аэропорт, надеясь задержать самолет и уговорить персонал пустить девочку без паспорта. И, влетев в зал буквально за 2 минуты до окончания регистрации, сообщил персоналу, что у нас авария. А мы едем одной компанией, билеты у нас туда и обратно. Подождите, сейчас еще наших подвезут. Ну ладно, подождем, согласились они. «А еще у нас девочка паспорт потеряла и билет!» Тут же обрадовал я их. «Может, пропустите?» Они долго ломались. Просили взять хотя бы справку в милиции. Но какая милиция, если до вылета полчаса? Кое-как я уговорил их на то, чтобы посадили человека без паспорта. Они попросили только купить ей билет вместо утерянного. Пока я уговаривал персонал, водитель уже съездил за компанией, оставшейся на дороге. То, что они вошли в зал аэропорта, я понял по внезапно наступившей в здании звенящей тишине. В этот момент в дверь вваливался известный всей стране музыкант с лицом человека, пившего 3 года не просыхая. Следом шла спящая зомби-балок к стойке. «Мы нашли ее сумку с костюмами и с документами. Все было в багажнике. Она, наверное, сама сложила и забыла». Если нормальные люди думают, что после того, как по вине проспавших макак мы чуть не опоздали, девочки успокоились, они ошибаются. Праздник в одном отдельно взятом коллективе продолжался. А я, разумеется, пытался сбежать от торжества выпивки над разумом подальше, что удавалось с трудом. Нас с музыкантом-алкоголиком усадили, но, к несчастью, в Ту-134 пассажиры эконома проходят через бизнес. «Привет, жирная скотина!» — радостно приветствовала меня танцовщица, первой дефилировавшая на свое место. В нашем коллективе, где все шоу строится на ненормативной лексике, принято обращаться друг к другу запросто. И пусть я поливаю их на сцене, они тоже могут трамбовать меня, только, блядь, не сейчас, когда все пассажиры с недоумением уставились на меня. Все же вроде звезда, почему его так? «Привет, толстый!» «Как головка?» «Бобо?» Поинтересовалась походя следующая стерва. Она тоже не понимала, насколько неуместно все это сейчас выглядит. И так они все брели и брели к своим местам. Только одна из них, причем самая болтливая, не раскрыла рта. Мне даже показалось, что у нее флюс, потому что одну ее щеку сильно раздуло. Спрашивать я не стал от греха подальше, и потому на свое счастье лишь много позже узнал причину странного молчания. Во рту она прятала подаренный именинником пакетик с травой. Опасалась, что иначе его учуют собаки. А я решил закрыть глаза и попробовать уснуть, что мне практически удалось. Только сон мой был краток. Прервала его стюардесса. «Простите, это ваши девочки в другом салоне? Успокойте их, пожалуйста». Сон сразу сняло как рукой. Почувствовав, что волосы на спине стали дыбом, я медленно и осторожно заглянул в

0: то ли еще что-то, но сейчас она встала в проходе, расстегнув кофточку и демонстрируя всем свои новые, качественно сделанные силиконовые сиськи. «Мужчинки, у меня никогда еще не было секса в самолете!» Половина салона иностранцы, просто на их счастье, не понимают, чего от них хотят, демонстрируя бесплатный стриптиз, молчала. Половина русских, понимающих, хмыкала. «Баба пьяная, пизда чужая». «Это не мои», — уверенно заявил я стюардессе. «Мои приличные. Вон они, там дальше сидят». «А эти чьи?» «Откуда мне знать? Мало ли в Москве проституток!» И пока эти шалавы не заметили начальника, быстро смылся на свое место. Мучения мои на этом не закончились. Ведь по прилете в Москву всех пассажиров загрузили в один автобус. И я опять оказался среди своих. «О, Ромка! Как нам тебя не хватало!» Тут же заверещали пьяные артистки. «Господа, смотрите! Вот он, главный ёбарь России!» «Нет, Колька ёк лучше Трахтенберга!» Заорала одна из них из самого дальнего угла. «Ты что, упала, что ли? Трахтенберг, он самый лучший! Бабы, подтвердите! Арабы лучше! А Трахтенберг после них на первом месте!» «Что ты гонишь? Ты с йогом трахалась?» «Конечно! А сколько раз?» «Да уж больше, чем с Трахтенбергом. И хуй у него больше!» Йог, стоящий с тубусом, уже в течение 5 минут строил из себя студента-чертежника, а теперь и вовсе попытался слиться с поручнем. Я был не в силах предпринять подобные маневры и ломанулся к выходу. Благо, автобус уже остановился. Кошмар закончился. По крайней мере, для меня. Не нужно думать, что так себя ведут только танцовщицы. Все мы работники культуры, мазаны одним миром. И все хороши без исключения. Что в театрах, что на концертах, что на арене цирка. Сел в такси и вырубился. Потом проснулся, поднялся домой, выпил снотворного и, подумав, блять, послезавтра еще одна гастроль, провалился в объятия Морфея. Впрочем, гастроли еще будут не только послезавтра, но и через месяц, и через 3, и через год, и через 2 года.
1: В соседстве с ним и в ту же пору другой помещик проживал. Но тот такого бабам ходу, как наш приятель, не давал. Звался сосед Владимир Ленский. Столичный был, не деревенский. Красавец в полном цвете лет, но тоже свой имел привет. Похуже баб, похуже водки. Не дай нам бог такой находки, какую сей лихой орел в блатной Москве себе обрел. Он, избежав разврата света, затянут был в разврат иной. Его душа была согрета наркотика струей шальной. Ширялся Вова понемногу, но парнем славным был, ей-богу, и на природу тихий лон явился очень кстати он, ведь наш Онегин в эту пору отъебли частый изнемок. Привычки с детства не имея, без дел подолгу пребывать, лежал один, задернув штору, и уж смотреть на баб не мог. Нашел другую он затею и начал крепко выпивать. Немного выпить худо нету, но наш герой был пьян до свету, из пистолета в туз лупил и, как верблюд в пустыне, пил. Онегин с Ленским стали други. В часы свирепой зимней вьюги подолгу у огня сидят, ликеры пьют, за жизнь пиздят. Но тут Онегин замечает, что Ленский лепит не в попад, и уж давно съебаться рад, и пьет уже едва-едва, послушаем-ка их слова. «А что, Владимир, ты уходишь?» «О да, Евгений, мне пора. Скажи, с кем время ты проводишь? Скажи, уже ли нашлась вдова?» «Да только-только. Ну, шуровые, ну, народ. И как же звать чувиху эту?» «Как? Ольга? И что, не дает?» «Как не дает? Знать, ты, приятель, плохо просишь. Скажи, там есть еще одна?»
2: «Родная Ольгина сестра».
1: «Ты шутишь?»
2: «Нету. Ты будешь тулить ту, я эту. Так что, мне можно собираться?»
1: И вот друзья уж рядом мчатся. Но в этот день мои друзья не получили нихуя, за исключением угощения. И не испросив прощения, послушаем-ка их украдкой.

0: 100 улариных. Напрасно поднял ты меня. Ебать там никого не стану. Тебе ж советую Татьяну. А что так? Милый друг мой Вова, баб, понимаешь, ты хуёво. Когда-то, в прежние года, и я драл всех. Была пизда. С годами гаснет жар в крови. Теперь ебу лишь по любви. Владимир сухо отвечал, а после во весь путь молчал. Домой приехал, принял дозу, ширнулся, сел и загрустил. Одной рукой стихи строчил, другой хуй яростно дрочил. Меж тем двух ёбарей явление у Лариных произвело на баб такое впечатление, что у сестер пизду свело. Всю жизнь Иван-дурак думал, зачем ему эта гайка. Однажды взял, да и открутил ее. Тут у него жопа и отвалилась. Мораль: не ищи на свою жопу приключений. «Ты должен меня взять», — настойчиво конючил я. «Костя, я ведь могу пригодиться». Константин Кравчук, он же Кака, чесал бороду, морщил нос, и о чем он думал, угадать было практически невозможно. А дело все в том, что на завтра он получил довольно сложный заказ на глубоководное погружение. В наш городок завалилась компания из 3 французов, которым непременно нужен был рекорд — погрузиться на 100 метров. Кость они обратились как к лучшему инструктору. Он согласился, взяв с них приличный гонорар. Сделка и погружение должны были оставаться в строгом секрете. Однако, что было естественно, слухи о происходящем расползлись по всему городку. Я решил, что непременно должен видеть это. Подобный опыт всегда пригодится. «Да я бы не против тебя взять», — отмахивался Костя, «но сам не знаю, что ждет на глубине с такими клиентами. На подобные подвиги всегда идут дауны и недоучки. Стараются поставить личные рекорды, не зная, как это опасно. Причем, чем ниже у них квалификация, тем чаще лезут. И отговорить их я не смог. Неопытным людям ведь ничего же не объяснишь, тем более френчам. Тот, кто хоть немного соображает, дорожит своей шкурой. А тут...» Он обреченно махнул рукой. «Мальчики приехали помериться хуями». «Ну тогда зачем идешь с ними?» — изумился я. «Так они все равно будут нырять, со мной или без. Но со мной у них больше шансов выжить». «Да». Ситуация оказалась даже интереснее, чем я думал, так как пока не сталкивался с любителями глубоководных погружений. Оказалось, смелость и разум ходят разными путями. Более того, как утверждает народная водолазная мудрость, смелый дайвер не бывает долгожителем. И все-таки предприятие очень манило. Я тоже хотел подвига. Ну что это за инструктор, если туристы ниже его опускаются? В общем, я решительно пошел на крайние меры и предложил $100. Кравчук неожиданно изменил свою позицию и согласился меня взять, мотивируя тем, что если же боеды будут тонуть, одного спасет он, второго — я. «А третий?» — поинтересовался я, кажется, из чистого любопытства. Как и не ответил, но по лицу его было видно, что третий... Ну и фиг с ним. Иногда и одного-то не вытащить. А помирать, знаете ли, нам рановато. И вообще, надеюсь, ты помнишь международное правило спасения. Лучше один труп, чем два. Я согласно кивнул. В мои планы тоже не входило погибнуть завтра. К тому же и правило очень разумное. Например, если турист рухнул в водопад, а у тебя нет ни веревки, ни спасательного жилета и вообще ни черта, то и прыгать вслед за ним не имеет смысла. Вы утонете оба, если только вы не Бэтмены. Но Бэтмены, к сожалению, живут только в кино, о чем я прекрасно помнил благодаря близкому знакомству с морской стихией, не дававшей человеку забываться. Мне самому придется завтра серьезно контролировать себя. Скажем, тот же азотный наркоз. Этот восторг пустоты. Он начинается с 50 метров. Причем наступает всегда непонятно и внезапно. А многие люди даже не поняли, что пережили его. Как рассказывал один турист в баре. «Так здорово было. Я плыву. Кругом кораллы. Да еще такая прекрасная музыка». «Какая еще музыка под водой?» — одернули его. «Какая?» Он задумался и даже опешил. «Ну, может, я сам себе намурлыкал». Меньше всего хотелось услышать на глубине в 100 метров музыку. Трахнуть русалку, возомнить себя резвым ушастым дельфином и стать героем анекдота.
1: «А ну, верните деньги за нашу! Она не вставила! Тогда чё ты сюда голый из бани пришел?» Но я надеялся, что удержу ситуацию. И это неофит, который не в курсе того, что с ним может случиться, не поймет, что его мозги не в порядке. А я практически морской волк или даже танк. «А если что случится?» — размышлял я утром по дороге к клубу. «Будет ли меня мучить совесть? Будет ли являться мне в кошмарных снах тот дайвер, которого я сегодня не смогу спасти? Что, если он, обглоданный рыбами и увешанный водорослями, станет подниматься каждую ночь из черной ледяной бездны и бр? Но живут же как-то другие инструкторы и не сходят с ума, а? Хотя интересно, как они живут? Вспоминают ли случайно погибших? А поминать их надо? Я живо представил, как сажусь пить в компании и прошу налить еще одну лишнюю рюмку, на которую кладу бутерброд и объясняю всем, что это для Жоржика». «Для какого Жоржика? Мы кого-то ждем?» — изумляются друзья. «Нет, он не придет никогда. Его нет с нами с тех пор, как...» «Но что потом? За Жоржика, который ставил личный рекорд? За Йосика, надравшегося перед погружением? За старого гипертоника-дурака Ярика? И за голландских молодоженов Винсентика и Ван Гогика, удравших от инструктора и компании, чтобы под водой заняться противоестественным сексом и угодивших в старые рыбацкие сети?» «Мало ли как можно погибнуть в открытом море!» Мне представился старый инструктор по дайвингу, сидящий за столом, уставленным наполненными и невыпитыми рюмками. Картина ужаснула. Я, как мог, старался отогнать черные кучерявые мысли от белой бритой головы, все равно назад пути уже нет. Ведь сам напросился к Кравчуку. «Так как не прийти?» «Здесь не ленинградская школа, куда можно принести поддельную записку от родителей, заболел корью и аппендицитом». Мне вспомнился мультик про малыша и Карлсона, где малыш спрашивает своего друга: «Скажи, Карлсончик, а что, если ты устанешь лететь со мной?» «Малыш, тогда я просто сброшу тебя вниз. Одним мальчиком больше, одним меньше, никто и не заметит. Пустяки, дело житейское». Что ж, одним французом больше, одним меньше. Утопил француза, спас сотню лягушек. Неприятная трусоватая нация. Маленькие носатые наполеончики. Наверное, из-за комплекса неполноценности их так и тянет на подвиги. Вот черт. У клуба уже стояли трое ребят, с которыми возился Кака. Как назло, очень приятные и высокие. Видимо, и среди французов встречаются нормальные люди. «А почему вы не ныряете со своими?» «Здесь рядом французский клуб», — спросил я по-немецки сразу после того, как меня представили. «Мы уже были там. У них глубоководные погружения проводятся на глубине 40 метров. И не больше», — пожаловался один по-английски. «Ну да, это стандарт», — ответил я, не помню на каком. «Дело в том, что на 40 мы уже неоднократно были, и теперь хотим погрузиться на 100», — гордо квакнул он. «А квалификация у вас какая?» «И погружений сколько?» «Около сотни, и у нас по 2 звезды КМАЗ». «Ну, тогда вы должны знать, что это опасно», — резонно заметил я. Он в ответ только широко улыбнулся. «Ага, понятно. Кто не рискует, тот не пьет вдову Клико. Ну что ж, вперед и с песнями!» Они уже закончили оформлять документы. Погружение было левое, без участия клубов и инструкторов. Ребята типа просто взяли на прокат баллоны. А мы, типа, просто ныряем рядом. Нам, типа, дешевле такой большой компании арендовать лодку. Последней маленькой формальностью стало взять так называемый смертный листик, где написано, что у французов есть такой-то сертификат и квалификация, и они знают, что делают, пускаясь в свободный дайв. Мы сразу погнали к самому глубокому месту. Встали, вывесили за борт 4 баллона для декомпрессии, на всякий случай, и еще раз обговорили все детали предстоящего летального погружения. По большому счету, нам нужно было упасть туда, зафиксировать достижение и сразу же подниматься на поверхность. На большее все равно не хватило бы воздуха. Мы попрыгали в воду, собрались на поверхности и пошли. Первые 30 метров пролетели без осложнений. Впрочем, с 30 метров, если случилось что-то непредвиденное, еще можно сдриснуть. То есть можно-то можно, если, конечно, ты нормальный парень, хорошо подготовлен, не паникуешь, успел выдохнуть воздух из легких и вообще по жизни везучий. Я чуть дрогнул, отметив про себя эту 30-метровую точку необратимости. Мои молчаливые спутники, возможно, тоже дрогнули, но не подали виду, квакнули, и мы продолжали упорно идти вниз. Если кто до сих пор не понял, глубоководный дайвинг отличается от обычного тем, что все проблемы надо решать на месте, то есть на глубине. Если у тебя сломалось оборудование, или ты испугался, что оно сейчас сломается, и решил не рисковать, тебе все равно придется взять себя в руки и, не торопясь, как того требуют правила безопасности, подниматься на поверхность. Ближе к 60 парни начали волноваться. К этому времени нас окружала кромешная темнота. И хотя мы держали фонари, с их помощью видели лишь друг друга. Все, что было вокруг, ускользало из круга света. Со всех сторон на нас наступала черная холодная смерть, называемая биологами «колыбелью жизни на Земле». Интересно, совались они в эту самую колыбель жизни? Мне так идти туда уже совсем не хотелось. Однако меня представили как хорошего инструктора, как же я мог убежать? Снова направив фонарь вниз, я увидел лишь свои наголасты. Уходящая глубоко вниз пустота и темень рождали ассоциации только со школьным юмором. «Темно, как у негра, где?» Или «темно, как в жопе у кого?» Уже не помню, как правильно. Грузовой пояс, который крепко охватывал меня, когда я только нырнул, сейчас ослаб и почти болтался на жопе у меня же. Не потому, что он расстегнулся. Просто мое тело сдавливают метры воды, что остаются сейчас над нашими головами. Черт! «Куда я полез?» Питая надежды на понимание, осветил компанию. Все показали знаками «Окей!» И мы продолжили погружение. На отметке 75 что-то случилось. Один из французов вдруг заметался и резко рванул к поверхности. Я увидел, что Кака поймал его за лапу и пытается успокоить. Быстрый подъем с такой глубины грозил бы французу большими проблемами. Может, и не смертью, но в любом случае фуагра ему уже жрать бы не пришлось. Все собрались вокруг, пытаясь понять, насколько ситуация сложна. Парня могла охватить паника, и неожиданно для себя он осознал, что творит какую-то полную хуйню. Я также был в этом уверен. А паника — самая страшная вещь, особенно под водой. Я уже слышал, что человек порой делает дурацкие вещи. Например, вытаскивает изо рта регулятор и выкидывает его, а потом ломит вниз на всех парах. А может, у него азотный наркоз, про который я говорил? Но и тогда его надо ловить всей компанией. Вдруг возомнит себя ихтиандром. Впрочем, ему, да и нам, кажется, повезло. Он знаками показал, что неважно себя чувствует и твердо намерен всплывать. Но зато пребывал в трезвом сознании. Отпустить его одного в таком состоянии было бы роковой ошибкой, и теперь нам надо либо разделиться, либо плыть тем вместе наверх. То есть Костя бы вытаскивал перепуганного туриста наверх, а я бы, как инструктор, продолжал спуск вниз с оставшимися. Меня подобная перспектива приводила в ужас. Но куда я мог сбежать? Назвался клизмой, полезай в жопу. Я с содроганием и какой-то надеждой глянул вниз. Там мне стало светлее и уютнее. Пасть отца океана готовилась нас сожрать. Подумал об этом, к счастью, как оказалось, не только я. Стоило поднять взгляд на компанию, как стало ясно, что приятели француза решили плыть наверх. «Ага, под предлогом санитарного сопровождения хотят сбежать», — подумал я злорадно и в то же время необычайно радостно. «Им было страшно». Как и мне. Мне даже казалось, что я слышу учащенное биение их сердец. Кроме того, пока мы решали, что делать с беглецом, нас уже притопило до 86 метров. Черт, да давайте же наверх! А наверху... Ну, конечно, едва сняв костюмы и уняв дрожь, все стали строить из себя героев. Так жаль, сокрушались парни, оставалось-то чуть-чуть. У меня сильно закружилась голова. Оправдывался виновник срыва, я потерял ориентацию. 86 — это не 100, но все-таки в два раза больше ваших прежних достижений, констатировал Костя. В следующий раз получится. Только уже не со мной, про себя добавил я. Вечер мы провели в баре с Кравчуком. Он не признавался, как чувствует себя. Я же знал, что должен снять стресс. Главная проблема — что я не был готов спасти человека, который, возможно, только на меня и надеялся. И в этом была какая-то подлость. «Забей!» — мудро заметил Кравчук. «Ты Ты сюда влип случайно, но зато здесь уже есть Юлик, который может утопить кого угодно в силу собственной трусости. Чем больше будет развиваться туризм, тем больше будет работать халтурщиков. Когда я начинал, людей, занимающихся дайвингом, были единицы. Меня учил человек, работавший в команде Кусто, а сейчас любой может стать инструктором. И заявить, что он профессионал, и получить с людей немалые деньги. Я решил подколоть Кравчука, зная, что с французов было получено довольно богато. Ну, сколько человек готов заплатить за свою жизнь, столько она и стоит. Он даже не обиделся. Они могли нанять инструктора подешевле. Да любой бы здесь пошел за меньшую сумму, чем получил я. Но ребята оказались не лохи. Зачем им рисковать? А с людьми, которые свою жизнь ценят дешево, я и сам бы никуда не пошел. Это самоубийцы. Знаешь анекдот на эту тему? Я, как знаток анекдотов, заинтересовался. Ну? Идет группа туристов по горам. Видит пропасть. Через нее перекинут шаткий мостик. Им даже страшно представить, что по мостику можно пройти. Но тут они замечают грузина, который резво перебегает его с тяжелой вязанкой хвороста. «Подожди, как тебя зовут?»
0: «Гоги»,
1: — отвечает грузин. «Гоги, а ты мог бы перенести на ту сторону наши рюкзаки? По 20 копеек за штуку».
0: «Вай, конечно могу!»
1: И он переносит рюкзаки, при этом даже ни капли не вспотев. Тогда туристы спрашивают, «А ты мог бы и нас перенести на ту сторону?»
0: «Порублюсь человека!» «Вай, конечно могу!»
2: Отец присел на пуфик драный, обложка — мальчик на гусе. «Летит куда-то. Мальчик славный», — отметил папа. «Вот бы мне два башмака из древесины и кепку с длинным козырьком. Артем, папулечка, любимый, давай читать. Там даже гном есть настоящий. Интересно, папаша? И пиджак чудесный. Ну ладно, я отвлекся. Коли читаем сказку, мы, сынок, устраивайся на антресолях. Тебе удобно? Мой дружок, я очень медленно читаю. Держись покрепче. Начинаем. Путешествие Нильса с дикими гусями. В маленькой шведской деревушке Весменхек жил когда-то мальчик по имени Нильс. И сладу с ним не было никакого. На уроках он считал ворон и получал двойки. В лесу разорял птичьи гнезда, гусей во дворе дразнил. Вдруг буковки слились, и строчки запрыгали между собой. Папаня встал. «Пойду, сыночек, покакаю, а ты накрой себя. Вон мамины ритузы, дырявые, зато теплей. Пожуй, есть корка от арбуза, и кипятку себе налей». Папашка прыгал в туалет 7 раз на дню. Уже 5 лет. Уединялся не по делу. Вскрывал бачок, отнюдь не белый. Медикаменты извлекал и тут же в вену загонял. Уф, хорошо. Тепло по жилам. Кран ржавый золотом блестит. На потолке, как снег, белило. Под жопой больше не журчит. Скорей назад! Там сын любимый, весь в ожидании чудес. Воспитывать необходимо детей. Папаня с трона слез, вернулся в комнату. «Сынок, прости, немного задержался, но пошустрее я не мог. Чинил стульчак. Опять сломался». Сказал и чуть не поперхнулся. От бляха-муха! Оглянулся, а вместо стареньких обоев — ковры, картины. Что такое? Под люстрой в комнате фонтан сидит сынок.
0: «Ну что, папан, мы будем книгу-то читать?»
2: Да и сыночка не узнать. Лосница, вместо формы школьной от кутюрье прикид. Прикольно. Манерный, модная прическа, шикарные ботинки с лоском.
0: «Пора менять устои ваши. Читайте книгу мне, папаша. Не то я вызову врача», — съязвил ребенок хохоча.
2: «Прости, сынок, но я стульчак. Туды-сюды, и так, и сяк», — пыхтел папаня. «Привинтил. Не обижайся, что дебил, без руки батя твой. Читаю, мой шалунишка. Продолжаю.
3: Однажды в воскресенье отец с матерью поехали на ярмарку.
2: а Нильса оставили дома. И хотя Нильсу очень не хотелось, он принялся за уроки. Сделать уроки ему строго-настрого наказал отец перед отъездом. Но лишь только Нильс взял учебники, тетрадки, как странно все. Все очень странно. Жует Артемка марципаны, на пальчике блестит карат у второклассника. Вот гад! Наверное, где-нибудь украл. Украл-то он, а я попал. Во рту дымится сигарета, собрание. Где книга? Нету. Ах, вот. Про мальчика-пилота, повествование. Буквы что-то не разобрать. Г-Д-Е-Б. Артемка, знаешь, папа, мне наскучили твои кривляния. Давай читай, да со старанием. Короче, будешь кокаин? Не хочешь, как хочешь, но я один в натуре. Скучно, аж зеваю. Да-да, сыночек, продолжаю. И вот едва Нильс начал делать домашнее задание, как услышал, что открылся сундук, в котором его мама хранила свою одежду, и оттуда появился гном. Нильс прямо глазам не поверил. На голове широкополая шляпа, черный кафтанчик украшен кружевным воротником и манжетами, чулки у колен завязаны пышными бантами, а на красных софьяновых башмачках поблескивают серебряные пряжки. «Пацан, что надо?» – перебил Артемка папу. «Не дебил! Не то, что ты, сморчок трухлявый, в своей футболочке дырявой! С тобой, батяне, стало скучно! К тому же книга, думал, круче. Пойду колбаситься, а ты читай!» Артемка с бороды папаньки снял арбузокрошку. «Читать полезно, мандавошка!» Артем ушел. Папан в клозет. Летит, жужжит приятный свет светильников люминесцентных. Вдоль стен извилистой лентой багет из красной древесины. Артемкин барельеф из глины. Какие дивные хоромы! Но прилетел. Как будто дома. Бочок по локоть, руку плюх. И почему-то про старух вдруг вспомнил, что у дома вьются. Живут в дерьме, а все смеются над ним. Над папою бандита, Артемушки. Вот паразиты. Скажу сынку, он всех соседей покоцает. Братва приедет, старушек быстро усмирит. Мой второклассник, мой бандит. Итак, инъекция. Отлично. Все как всегда. Все как обычно, но партия, видать, крутая. Была, раз мухой улетаю. Ах, мы немного опоздали. Старик уже в базе почил. Покой ему. Мы выйдем тихо, пускай останется один. Ну, а пока у нас есть время, поговорим на злобу дня. Так что я там пиздел про семя? Забыл, но это все хуйня. Не в этом злая бед причина. От баб страдаем мы, мужчины. Что в бабах прок? Одна пизда, да и пизда не без вреда. И так не только на Руси, на всей земле о том спроси, где баба, скажут быть беде. Шершель Афам, ищи в пизде. От бабы пьянка, ругань, драка, но лишь ее поставишь раком, концом ее перекрестишь, и все забудешь, все простишь. Да только член прижмешь к ноге и тоже. А если раком или нет, а? Но нет, черед и этому придет, но нас уже Евгений ждет. И тут насмешливый читатель, возможно, мне вопрос задаст. Ты с бабой сам лежал в кровати? Или, может быть, ты педераст? Или, может, в бабах не везло, коль говоришь, что в них все зло? Его без гнева и без страха пошлю интеллигентно нахуй. Коль он умен, меня поймет. А коли глуп, пускай идет. Я сам люблю, чего скрывать, с хорошей бабою в кровать. Но баба бабой остается. Пускай она как бог ебется.
1: Мне не нравятся ваши имена. Какие? Мое? Быстроногий я олень. Или моей жены, хитрая лисица? Нет, ваше мне нравится. Тогда иди, бычий хуй. и подумай еще раз. На берегу, едва успев одеться и перекусить, а главное выпить и прийти в более адекватное состояние, я направился в дайвинг-центр, полагая, что мое возвращение после одинокой ночи в море будет для всех, по крайней мере, неожиданным. Или приятно неожиданным, или неприятно неожиданным. Мне очень хотелось знать одно. Когда они схватились искать меня, но не нашли, они хоть что-то почувствовали? Раскаяние, ужас или облегчение, что не надо мне платить за неделю работы? Так, перебирая все возможные варианты, я добрался до центра. Но оказалось, меня никто и не искал. Более того, меня даже не потеряли. Отряд не заметил потери бойца. «А чего ты сегодня работать-то не пришел?» — спросили в офисе. «Тебя тут утром все ждали?» Я прямо-таки не знал, с чего сразу ответить. С ноги не стал. Уже позже, выпив еще, а потом и еще чуть-чуть, и потому придя в более разумное состояние, я от официанта местного кафе узнал все события вчерашнего вечера и то, почему моего отсутствия никто не заметил. В этом я сам был частично виновен. Еще вчера утром, пребывая в эйфорическом настроении, я не уследил за несколькими туристами, полагая, что ничего не может случиться в нашем маленьком уютном раю. Как бы не так. Несколько человек протянули таки ручонки в заросли актинии и поигрались с рыбой-клоуном. Потом трое из них, не сняв перчаток и просто расстегнув костюм, как и я в первое погружение, пописали в море прямо с приступки для водолазов. Четвертый любитель рыбок поступил еще интереснее. Он, опять же в перчатках, помог своей жене вынуть загубник и, притянув ее за щеки к себе, на радостях чмокнул в губы. Первой запаниковала эта самая жена. Все-таки ее проблема была видима всем, и раздумывать, стоит ли скрывать, она не стала. А как скроешь, если губы и язык чешутся и распухают, а щеки загораются ярким малиновым цветом и принимаются нализать на глаза? Кстати, именно в этот момент мимо нее проходил капитан. «О, мэм!» — промычал он и объяснил, в чем проблема. Поскольку к тому времени почти вся группа собралась вокруг нее, то объяснение услышали и трое пострадавших другими частями тела. «Доктора!» — закричал один. «В отель! На берег срочно! В аптеку! Наверняка что-то есть, что помогает!» Они шумели, подпрыгивая вокруг расцветавшей маковым цветом красной девицы, удивляя столь ревностным состраданием коллег по погружению и даже ее мужа, у которого, между прочим, тоже распухло, покраснело и раздулась часть губы и щеки. Теперь он напоминал хомячка, прячущего еду про запас за щеками. А его супруга, которую уже принялась жалеть вся группа, впала в еще большую жалость к себе и страх, что она навсегда останется такой, и устроила несчастному мужу истерику, обвиняя его во всех смертных грехах. А кого еще? Сама-то соблюла все инструкции? Что, я думаю, правда. Женщины почти всегда дисциплинированы и аккуратны, слушают главного и не участвуют в состязаниях типа «Кто первым схватит за хвост акулу?» или «Кто сумеет пройтиться сквозь вон ту узкую расщелину?» Нырять с тетками легко и приятно, если бы не истерики, которые они устраивают, когда что-то все-таки случилось. Неудивительно, что в суматохе никто не заметил моего отсутствия. Тем более, что помочь я им уже ничем не мог. Что сделано, то сделано. Зато мог отругать или оштрафовать, ведь они были предупреждены, как себя вести. Им не хотелось попадаться мне на глаза, и то, что они так и не попались, посчитали случайным везением. А капитану вообще быстро надоело слушать истеричные вопли белых людей, он включил музыку и мотор на полную мощность. Вечер разругавшиеся туристы провели в разных ресторанах, а кто и лежа в постели в номере, поэтому заметить мое отсутствие не смогли, полагая, что и я тоже где-то оттягиваюсь. Я решил, что не стоит искать их и напрягать рассказами о том, как меня бросили. Все-таки виноват был мой непрофессионализм, я все равно еще новичок». Но зато капитану нашего судна на следующий день я высказал все. Все, что думаю по поводу произошедшего со мной. И это была 100% его ошибка. Для острастки я даже пообещал ему, что теперь при погружениях первым делом буду отвинчивать винт и привинчивать его обратно, только когда лично пересчитаю пассажиров. Он извинился, но мне показалось, что отнесся к моему заявлению несерьезно. Впрочем, уже во время следующей нашей совместной поездки я заметил, что он периодически пытался заглянуть под корму и поинтересоваться у выходящих из воды. «Скажите, там винт есть?»
0: «Нет»,
1: — отвечал заранее проинформированный мною народ. При этом сам капитан проверить не мог, потому что не умел плавать. Признаться же в открытую, что верит моему обещанию, он не решался. Поэтому с тех пор, перед тем, как запустить двигатель, он всегда дипломатично спрашивал: «Можем идти, мистер Эбб?»
0: «Да»,
1: — сообщал я, пересчитав туристов, но счет всякий раз, начиная с себя. Конечно, теоретически капитан мог проверить, есть ли винт, и как-нибудь иначе. Ну, например, просто включив его, но он не догадывался об этом. Местные ведь очень необразованы. Здесь мало кому доступна школа. И, на мое счастье, мы благополучно проработали еще неделю. А в конце ее я решил сходить за расчетом. Юля еще не приехал. В принципе, я мог забрать деньги, когда он вернется. Но что-то подсказывало мне, что чем сумма солиднее, тем получить ее нереальнее. И я просто подошел к хозяину нашего центра за текущим расчетом. Он отчитал мне причитавшееся. Денег оказалось значительно больше, чем я ожидал. Я вопросительно посмотрел на него. «Как всегда», — сказал он, — «что-то не так?»
0: «Все очень даже так», — ухмыльнулся я. «Ай да, Юлий, ракушки, говоришь?»
1: Я не чувствовал себя особо обманутым. Я ведь получал от него то, что хотел, а по деньгам все было в точности так, как мы и договаривались. Просто я не знал условий игры. Вернее, меня умышленно не поставили в известность. «Зато теперь я зарабатываю больше», — решил я. «Чего обижаться-то? Смешно ведь злиться на банк за то, что он отдает вам не всю свою прибыль, полученную с ваших денег, а только ее часть. Да и в магазине товар продается не по себестоимости. Правда, в этом случае вы в курсе этого, и партнером вас никто не называет. Да бог с ним. Словом, я не обиделся, но выводы все-таки сделал. За пару дней я наладил отношения с другими дайвинг-центрами и турагентствами. Это оказалось несложно. «Хочешь, я выгоню Юлия? Оставайся работать у меня», — предложил хозяин центра, узнав, что человек, приводящий к нему столько клиентов, хочет свалить. Я отказался. Клуб, между нами говоря, был действительно паршивенький. Когда вернулся Юлий, я уже вовсю осваивал новые пространства. А вот что я не смог сделать, так это удержаться и не оставить своему экс-компаньону достойного сувенира. «Господа, купите ракушку!» — гласила яркая, новенькая, аккуратная табличка, приколоченная мною прямо к столбу на любимом Юлином месте, показывая ему, где находится достойное его место.

0: как бы мне хотелось увидеть вашу грудь, но хотя бы одну. Я вам 500 рублей дам».
1: «Хорошо».
0: «Ой, как красиво! А не могли бы вы, мне даже неловко просить, ну, хоть половину попы показать? Я вам 1000 рублей дам».
1: «Ну, ладно».
0: «Ух ты! Девушка, а если вы мне лобок покажете, я вам $400 дам».
1: «Давайте покажу».
0: «О, вот это да! Девушка, и предлагать так неловко. А сколько бы вы взяли за секс?» Девушка, пожимая плечами: «Ну, как обычно, $20. Итак, киска практически исчезла из моей жизни. Но я решил, что стоит еще раз намеренно вернуть читателя немного назад, в тот тяжелый для меня момент. Итак, она, наконец, исчезла. Но чего я тогда никак не мог ожидать, что вместе с нею из моей квартиры исчезнет еще внушительная часть моих вещей. А она не побрезговала забрать даже чайник, телефонный аппарат и продукты из холодильника. Но это все были мелочи. Она конфисковала подарки, которые сама мне дарила, и подарки, которые мне дарили другие люди. И что, как я уже сказал, меня просто взбесило, она сперла и мои личные вещи. Новые нераспакованные галстуки и новый мужской бумажник. То есть эта тварь уже думала о том, что будет дарить своим новым любовникам. Я даже не сразу смог оценить в полном объеме, сколько именно дорогих штучек она забрала, потому что тупо ходил по дому, испытывая шок. Нет. Погодите, ну не может такого быть. Она же девочка из интеллигентной семьи. Но оказалось, что быть может все. Баба всегда стремится прийти к вам в дом с рюкзачком, а уйти с тележкой, груженной чемоданами. А еще бы хорошо все увезти это на своей машине, которую вы ей непременно подарите, потому что она вся такая прекрасная и молодая. Но раз уж не срослось, то хотя бы воспользоваться вашим личным шофером, что киска и сделала. Я знал, что он возьмется помогать. Сам попросил его об этом. Но я ведь и предположить не мог, что ему придется совершить целых 3 поездки между ее квартирой и моей, чтобы перевезти все шмотки. За один раз они просто не помещались в легковой машине. Когда он, наконец, закончил уже в поту и пене таскать чемодан, то спросил: «А деньги?» «И это не входит в мои обязанности». «Деньги?» Она удивилась, наверное, поняв, что пришли те времена, когда ей самой придется везде платить за себя. Но решила как можно сильнее отдалить их. «Деньги Роман отдаст. До свидания». И дверь перед ним захлопнулась. Но буквально через 10 минут она ему снова набрала и испуганным голосом доложила, что случайно забрала мой ноутбук, который нужно срочно вернуть. На самом деле она сразу после переезда отзвонилась одному нашему общему товарищу и стала хвастаться, чем разжилась. Когда она дошла до компьютера, приятель с уверенностью в голосе сказал: «Он тебя убьет. Я бы тоже за компьютер тебя замочил. У него же там все. Документы, фотографии, книги, информация». И вот тогда она испугалась. По-настоящему. Когда позже я добивался от нее ответа на вопрос: «Но почему ты забрала то, что тебе не принадлежало?», она, как создание полностью уверенной в своей правоте и даже удивляясь немного моей глупости, ответила, что я человек богатый и еще себе заработаю, а ей это все нужнее. «Но это же мое!» Никак не мог понять я такой логики. «Ах, ну купи себе еще, разве это трудно? А почему я должен покупать, если это мое?» Если у кого-то сейчас родилось ощущение, что я был жадной сволочью, и девочка хотела хоть что-то взять взамен за бесцельно проведенные со мной годы, он ошибается. Она ушла с кучей тряпок, купленных мною для нее за огромную кучу денег, и в бриллиантах, которые стоили как квартира. Я ведь уже сказал, что она появилась в моей жизни в очень славный момент — появление первых больших денег и возможности, не задумываясь, их тратить. Что же касается способов, которыми бабы разводят нас на траты и чуют, что вот-вот сейчас-сейчас он начнет раскошеливаться по-крупному, то они достойны отдельной главы. Расскажу на своем опыте. Когда мы только начинали встречаться, киска отказывалась от подарков. «Нет-нет, мне не нужно от тебя ничего. Я же просто тебя люблю. Просто так, бескорыстно. Кстати, это всегда очень приятно, если тетка вас просто любит. Но отсутствие у нее денег постоянно начинает рождать какие-то неудобства для тебя. Например, она живет в очень удаленном районе, ей далеко мотаться к тебе, и ты снимаешь ей квартиру в центре. У нее есть мобильник, но он постоянно глючит от старости, и ты не знаешь, как ее найти. Тебе это надоедает, да еще приближается какой-то праздник, и ты говоришь: «Давай я тебе куплю телефон в подарок на праздник». А любимая говорит: «Почему в подарок на праздник? Он мне уже давно нужен. Давай ты купишь его сейчас, а в подарок что-нибудь другое». Несколько удивившись, однако логика тут есть, покупаешь телефон. Но купить дешевый рука не поднимается. Берешь дорогой. Ты же не бедный человек. Держи марку. Потом тебе нужно вывести ее в свет, а оказывается, что ей нечего надеть. У большинства девочек в этой стране в гардеробе нет вечернего платья. Но раз она идет с тобой к солидным людям, что делать? Надо его купить. А к платью нужны туфли, к туфлям сумочка, а ко всему этому пальто и очки для солнца. И ты покупаешь. Она же твое украшение. По ее виду тебя оценивают. Словом, выходит так, что ты ее одеваешь потому, что в этом есть необходимость. Делаешь это в какой-то степени для себя. Одеваешь и совсем не задумываешься о том, что раздевать ее может кто-то посторонний. И совсем не можешь уловить тот момент, когда оказываешься в положении барана, который за все платит. Девчушка очень быстро привыкает к хорошему. За пару лет наших отношений киска пришла к тому, что считала за подарки только бриллианты. А одежда, еда, турпоездки бизнес-классом в дорогие экзотические страны – все это было как бы само собой разумеющимся. Это не подарки. Это часть жизни. Виновата ли она в этом? Наверное, нет. Скорее всего, я сам виноват. Сам ее разбаловал. Старался подтянуть ее под определенный уровень жизни. А дальше жизнь непредсказуема. Даже олигархи попадают в тюрьмы и теряют состояние. А у людей, зарабатывающих на жизнь своим трудом, она и вовсе нередко идет волнами. Спады бывают. По независимым от вас причинам. И вот накануне новогодней ночи, в которую впервые в жизни не работал, я сказал киске, что куплю ей подарок попозже. Она, привыкшая регулярно получать дорогущие подарки, сделала обиженную мордочку, ощетинила усы и спросила: «Как это? У меня нет больше денег, ты же знаешь». «Но ведь все-таки Новый год!» — дуется она. «Я же через неделю везу тебя в Индию отдыхать. На что мы там будем жить? На что мы там будем жрать и чем ты недовольна? Когда и с кем ты еще туда попадешь? А вернемся, тоже надо на что-то жить». «Да, но ведь Новый год!» И она начинает размазывать по лицу слезы и сопли. А ты, как дурак, ее утешаешь. Хотя послушал бы кто этот разговор. Девочка, которая год назад работала за $200 в месяц, почувствовала себя миллионершей. Дешевые подарки ее теперь оскорбляют. Она от них отказывается, говоря: «Раз так, ладно, тогда вообще ничего не надо». И ты думаешь: «Ну и хуй ты с ним!» И идешь, и покупаешь ей, как последний идиот, норковый жакет. Потом бегаешь по друзьям, берешь у них в долг. Но тебе не удается отдать этот долг, потому что девочке опять что-то нужно. На самом деле, ей нужно получить компенсацию за каждый прожитый с тобой день. Она все стремится свести именно к этому. Ей абсолютно плевать и на тебя, и на перспективу вашей совместной жизни. Это пылесос, всасывающий в себя все, что можно и что нельзя. И для нее каждый день как последний. Откуси как можно больше, проглоти не прожевывая. Это ее девиз. И ты не столько даже жалеешь деньги, сколько устаешь. Ты не видишь, как строить жизнь с этим созданием. Ну, например, ты покупаешь квартиру. Затеваешь в ней ремонт, выбираешь дорогую мебель, чтобы купить один раз и навсегда, находишь в магазине шкаф, понимаешь, что деньги на него практически есть, но не хватает какой-то тысячи долларов. А вечером с тобой рядом садится киска и начинает плакаться, что ей нужны, например, сапожки. «Ну у тебя же есть сапожки, дорогая», — чуть не со стоном произносишь ты.
1: «Да, но у меня только черные, белые, синие и красные. А в магазине теперь продаются и зеленые. Таких у меня нет».
0: «А тебе очень срочно нужны зеленые?
1: Давай вначале купим шкаф, а потом сапожки».
0: Она начинает хлюпать носом и бешено крутить хвостом. Один вечер ты это терпишь. На второй вечер ты опять мечтаешь о хорошем шкафе и думаешь: дай-ка перезайму денег у приятеля, чтобы шкаф этот купить, а то никогда не куплю. Звонишь ему, и тут киска, услышав разговор, снова подсаживается и начинает хныкать на тему, как трудно живется без зеленых сапожек. Но, дорогая, сапожки стоят $600. Такие деньги я всегда найду. Теперь у меня собралась сумма на шкаф. Это важнее. Его надо купить, пока я их не растратил. У нее уже истерика. А ей 5 раз насрать, какая у тебя будет квартира, хотя она сама и будет здесь жить. Ей надо что-то, что она всегда легко и быстро в случае расставания сможет унести с собой. Шкаф не вынесешь. Я злюсь. И в итоге понимаю, что уже проще купить, чем объяснить, почему не сегодня. Да еще какие-то $600. Черт с ними! И ты идешь в магазин и видишь, что сапожки стоят в несколько раз дороже. А еще к ним обязательно нужно купить сумочку и шарфик, подходящий по цвету. Непременно сейчас же. В других местах такого нет и не будет. И ты стоишь в этом магазине. Раз пришел, надо платить. И понимаешь, что тебя развели. Раз киска давно их присмотрела, значит, и примеривала. И цену знала. И вообще, твой шкаф накрывается медным тазом. Плюнув на все это, а зачем себя травмировать, ты живешь дальше. Но проходит совсем немного времени, и у тебя опять набирается сумма, почти достаточная для покупки шкафа. Ты уже собираешься поехать в магазин оформлять покупку, как вечером садится киска. И все по новой. Карусель, карусель, карусель, карусель, карусель. Если бы киски вели себя так сразу, с первых дней знакомства, мужчине легко было бы ориентироваться, кто есть кто. Но они достаточно хитры. Ты не можешь воспринимать как проститутку девочку, которая живет с тобой, которая работает и чего-то зарабатывает. Ты какое-то время честно веришь, что просто до зарезу ей нужны зеленые сапожки. И только со временем начинаешь понимать, какая из баб сосала из тебя соки, а какая тебя действительно любила. Но помогала всегда только жена. Помню, читал, как один известный поэт просил руки у дамы. Она сказала: «Встаньте с колен, не протирайте наши брюки». Вот так же ведет себя жена. Она твой друг и партнер, работает на семью и на перспективу. А киски, даже если на них жениться, все равно будут требовать с тебя зеленые сапожки. Самое нелепое, когда предлагаешь киске расстаться, она выдает: «Ты купил жене квартиру, когда уходил от нее, а мне?» «Да тебе-то за что?» «А я и за что?» Интересный вопрос о распределении материальных ценностей. Стоит его осветить для всех остальных кисок. Мы начали жить с женой, когда были студентами. Денег тогда ни у кого не было и в помине. Не было квартиры, не было возможности сразу двоим делать артистическую карьеру. И поэтому карьерой занимался только я. А она, талантливая актриса, помогала подняться мне, при этом поставив крест на своей карьере. Мы вместе съели пуд говна, прошли огонь, воду и медные трубы. Вместе пришли ко времени, когда уже можно позволить себе все, что угодно. Когда появились деньги, я стал постоянно предлагать: «Ну, давай купим тебе новое платье». «Платьев мне пока хватает. Давай лучше подкопим и купим еще одну квартиру. Будем сдавать в старости. Деньги будут». Она не думает о том, как меня развести на бабки. У нее другая задача — сделать, чтобы в жизни не было провалов. Ведь жизнь состоит из полос, как зебра. Черная, белая, черная, а в конце жопа. Зебра кончилась, но с женой ты гораздо реже рискуешь оказаться в этом славном месте. Она видит черные полосы и старается их обойти. Она предпочтет исключить из своего гардероба зелено-красные сапожки, пусть будет все серым, зато стабильным. И во времена, когда я не мог найти работу, работала она. И не складывала все заработанные деньги в свой карман, как это делала киска. Поэтому я ей и купил квартиру, содержал ее и своего сына. А киски, они не могут этого понять. Но почему? Может, у них в голове все по-другому устроено? Ведь почему? Понимает даже мой сын. То есть я совсем не хотел, чтобы он это понимал. Мы с женой скрывали от него, как живем. Он знал только, что папа работает в Москве, а на выходные возвращается домой. Месяцев через 8 сын стал догадываться, что что-то не так. А в один прекрасный день, когда он был у бабушки, та не доглядела, и он увидел сюжет по телевизору, где рассказывалось, что я живу в Москве с такой-то девушкой. Я изо всех сил тянул киску в телевизор, во все СМИ, да и вообще куда угодно. У ребенка была истерика. Немного придя в себя, он стал звонить маме. «А почему папа живет с этой девушкой?» — всхлипывала трубка. «Она ведь даже некрасивая». «Ну что ему можно ответить?» Жена позвонила мне и предложила все объяснить самому. Я позвонил и разъяснил ребенку, что все это вранье. Это же шоу-бизнес, сынок. Ты разве не знаешь, что там все сочиняют про себя разные небылицы? Мы тоже с мамой сочиняем. Ну что ты? Кажется, он не очень мне поверил, но через какое-то время успокоился и даже простил меня. А Ленке сказал: «Мама, не надо папу трогать. Пусть он поживет с этой тетенькой, а потом, когда у папы деньги закончатся, и она от него уйдет, он придет к нам, и мы его простим». И это 10-летний ребенок. Так что, думаю, логика жизни всем понятна. Прощаясь с киской, я отстегнул ей денег ровно столько, чтобы оплатить съемную квартиру за первый месяц. И то только для того, чтобы поскорее от нее избавиться. Именно поэтому. Я понимаю, почему она капризничала и цеплялась. Не в любви дело. Просто сложно уйти из хорошей квартиры в халупу, которую ты сможешь снять, рассчитывая только на себя. И одна уже не сможешь ужинать в ресторанах и одеваться в хороших магазинах. А это жутко. Ко всему хорошему, как было уже сказано, быстро привыкаешь. Наученный этим горьким опытом, стараюсь подсказать коллегам-мужчинам. Не надо торопить процесс привыкания каждой новой своей бабы к хорошему. Напротив, надо сдерживать его как можно дольше. Хотя и трудно, но нужно. Ведь это, как ни банально звучит, единственный показатель искренности ее чувств. Как только ты начинаешь дарить подарки, тебя сразу же начинают терзать сомнения. А вот теперь, что ее интересует больше, ты или деньги? Но, кстати, бабы это знают и этим пользуются. Вначале говорят: «Мне не нужны подарки», и, не принимая их, доводят мужика до исступления. Часто фраза «мне не нужны подарки» обозначает, что ей нужно все. Чего там твои подарки, когда она редкое животное и хочет попасть в Красную книгу, в твой паспорт, и имеет право на половину всего твоего имущества? Знаете, было бы не жалко, если бы баба того стоила. Я, уходя, оставил жене все. За верность. Верность. Вот за что женщине дарят подарки. Ты уверен, что это твоя баба. Что она любого отошьет и не продаст. Она предана тебе, и за это ничего не жалко. А когда наоборот, когда понимаешь, что ты ее одевал как куклу ради того, чтобы на нее другие активнее заглядывались, хочется перегрызть ей глотку. В таких ситуациях все по-разному поступают. Мне нравится, как сделал один достойный человек, поймав постоянную любовницу с мужиком в постели. Он не стал душить ее, как Отелло, рискуя попасть в тюрьму. Он ей устроил перерасчет. «Значит так, дорогая, мы вместе 3 года. За это время я подарил тебе квартиру, сумма такая-то, машину, сумма такая-то, сводил 10 раз за границу, стоимость путевок такая-то, подарил драгоценностей на такую-то сумму, и того я потратил на себя $1000. Я дарил тебе это, полагая, что ты живешь только со мной и любишь только меня. Сейчас я вижу, что это не так. И раз ты гуляешь,

0: 600. В году 52 недели. За 3 года набежало 600 на 52 и на 3 года 93 600. Это твои деньги. Также можешь оставить себе украшения. Это твои подарки. Остальное мне верни. С тебя еще столько-то тысяч долларов. Конечно, она не могла вернуть все. Да и не очень-то хотела. Поэтому понадобились бандиты. Они сумели отнять у красавицы все. Незадачливый любовник, правда, назад не получил ничего, но он и не жалел об этом. Главное — свершить справедливый суд. Ведь когда платишь за ее любовь, а это подразумевает верность, так это одно. А когда баба неверна, у мужика полное ощущение, что он переплатил, потому как продажная любовь имеет небольшую стоимость. К сожалению, когда ты объясняешь деточке, что почем, она не хочет с тобой соглашаться. У нее свой взгляд на события и на твое место в ее жизни, и на твои вещи, которые надо справедливо поделить между вами. Что она и делает, когда тебя нет дома. И ты, вернувшись в голый...
1: Ах, мы немного опоздали. Старик уже в базе почил. Покой ему. Мы выйдем тихо, пускай останется один. Ну, а пока у нас есть время, поговорим на злобу дня. Так что я там пиздел про семя? Забыл. Но это все хуйня. Не в этом злая бед причина. От баб страдаем мы, мужчины. Что в бабах прок? Одна пизда. Да и пизда не без вреда. И так не только на Руси. На всей земле о том спроси, где баба, скажут быть беде. Шершель Афам. Ищи в пизде. От бабы пьянка, ругань, драка, но лишь ее поставишь раком, концом ее перекрестишь и все забудешь, все простишь. Да только член прижмешь к ноге и тоже. А если раком или минет, а? Но нет, черед и этому придет, но нас уже Евгений ждет. И тут насмешливый читатель, возможно, мне вопрос задаст. Ты с бабой сам лежал в кровати? Или, может быть, ты педераст? Или, может, в бабах не везло, коль говоришь, что в них все зло? Его без гнева и без страха пошлю интеллигентно нахуй. Коль он умен, меня поймет. А коли глуп, пускай идет. Я сам люблю, чего скрывать, с хорошей бабою в кровать. Но баба бабой остается. Пускай она как бог ебется. Под забором дрыщет и свою вонючую сраку трет наждачной бумагой. «Эй, мужик, ведь больно коже!» А в ответ: «Хуяк по роже! Будешь впредь, ублюдок, знать, как мешать другому срать!» Только это все хуйня. Дальше слушайте меня. Я плохого не спизжу. Дальше сказку расскажу. Холод по избе гуляет, всех хуями облагает. Два ублюдка на полу задыхаются в бреду. До костей продрогли оба, аж примерзла к жопе жопа так, что и не отодрать. Заебись, ебёна мать! Тут один из них очнулся, глаз открыл и ебанулся. Где же я? Ебать колом! Ни трезвяк, ни блядский дом, ни хуя не разобрать. Где толчок, а где кровать? В животе торчит лопата. Ёптать, это ж моя хата. Дед, конечно же, узнали, вспомнил. Бля, меня пинали. Помню, пиздили колом. Кто, не помню. Бля, дурдом. Где же блядская старуха? На-ка, ёбни барматухи, вымолвил сосед, вставая, хуй от пола отдирая. Ну и жонка у тебя. Ну а я при чем? Хуйня! И стакан ему поднес. На-ка, выпей, старый пес. Лучше старое забудем, да решим, что делать будем. Заебет нас всех она. Думай, думай, а пока познакомимся. Я Вова.
2: Как, ты Вова? Ну здорово,
1: а я Федя. Значит, нужно по ковшу въебать за дружбу. Фу, пизда-то, есть идея. К рыбке мы пойдем скорее. Коль не дура, все поймет. Что-то, бля, меня ебет. И друзья, хлебнувши браги, через реки...

0: лодки, буераки по загаженному полю поебали к Сине морю. В этот час по всей округе разлетались сплетни, слухи, все гремит и там, и тут. Мужики толпой бегут, по пути круша заборы, в давке крики, вопли, стоны. Кто в трусах, кто босиком, кто в припрыжку, кто ползком. Жены воют, дети плачут, в страхе бабки внуков прячут, бьются стекла, рвутся брюки, и вот так по всей округе. Там, на площади центральной, что давно всем служит сральней, по колено встав в говне, очередь версты на две. Вот директор леспромхоза, у него в хую заноза, он жену не признает, по ночам забор ебет. Вот заведующий клубом, по утрам, достав залупу, ею по столу стучит, когда здорово сердит. Вот, похоже на сруля, сам товарищ из Кремля. Ему похуй, он начальник. Он, смотри, раскрыл ебальник, своей очереди ждет, а кругом кишит народ. Местная вся поебень, да с соседских деревень собралась сюда не драться, а на шару поебаться. Слух прошел на всю страну. Бабу тут ебут одну. Всем дает напропалую, что в очко, что полбухуем, вся деревня, весь народ третий день ее ебет. А она, открыв ебало, все орет, зараза. Мало! В сперме, в плесени лежит, рожу корчит и кряхтит. Вот такие чудеса. Я смотрел во все глаза. Мне там тоже перепало. Нихуево так на шару. Ну а мы чуть отвлечемся, к морю синему вернемся. Там два друга на колени опустились, Вова с Федей, и ревут, и горько плачут. Рыбка, выручи, иначе море синее вдвоем так загадим, так засрем, охуеешь, царь-девица. Выплывает тут царица. Ладно, хватит ныть, ребята, я сама уже не рада, выручу в последний раз. Все, прощайте. И тот час прогремела в небе вскоре, и исчезла рыбка в море.
1: Торгового судна в развалочку сошел на берег и направился в близлежащий бордель. Снял проститутку, заворотил ей юбку, впердолил. Девочка чувствует не туда. Она говорит: «Эй, морячок, ты, по-моему, не в ту гавань зашел». Он говорит: «Да мне похуй, красавица, мне лишь бы разгрузиться».
0: Ёбаный ты в рот! Ебать копать! Прошу, товарищ, проходите.
1: Песня восьмая, укол пятый. У мужчины оставалось. Тут было все, что только можно пожелать. Как будто здесь была собрана красота всей страны. Леса принесли сюда свой зеленый наряд. Реки протянули свои протоки, долины наградили зелеными лугами, низины расстелили ковры из мха и папоротника, море украсило шельфами и фьордами, горные склоны поделились скалами и плоскогорьями, а поля одарили плодотворными пашнями. Мужчина с каменным лицом лежит на шконке по соседству. Папан читает. Вместе детство припоминают чудаки. Открылась дверь. «Что, мудаки, устроили избу читальню? Парашу мыли?»
2: «Да, начальник».
1: Дверь хлопнула. Скрипя в замке, ключ повернулся.
3: «Что-то мне опять немножко плоховато», — сказал папан на ухо брату.
2: «Что за проблема? В жопе ампул один остался. Вах-вах-вах».
3: Папаня от восторга ахнул. «И шприц есть у меня в носках!» Ширнулись. Поле. Солнце светит. Русское поле. Так хорошо. Маленький папа сидит на лафете. Рядом Кутузов. Бородино. Кутузов глаз уставил в небо.
2: «Где пороху немножко взять? Мне пороху маленько треба. Пора столицу поджигать».
3: Папан: Вы лучше помогите из плена Дынина гусей спасти, а после, Миша, жгите, хоть черта в ступе.
2: Yes, окей.
3: Илларионович вынул банку безалкогольного пивка французского и валерьянку. Сказал:
2: ну что, мои войска, кто пьяный в жопу и избитый, еблом своим уткнулся в куст, кто баб ебет, ворча сердито, мотая длинный грязный ус.
3: И похуярили вдвоем папаша с полководцем. Кутузов
2: циц
3: повел еблом, присел возле колодца.
2: А папке, прости говном, его в траве не видно, хуячит грузовик зерном, на ферму очевидно. Автомобиль догнали, в кузов,
3: закапал в глаз себе Кутузов французских капель, проморгался, врага концлагерь приближался. Ну вот и Дынина оплот. Табличка: посторонним вход в концлагерь строго запрещен. Кутузов бац и за рулем. Шофера оглушив мушкетом, в ворота въехал как комета. Сбил двух рабочих с пылу с жару. Навстречу Дынин сам с гитарой и доктор Ватсон:
4: ну-ка нахуй отсюда, милые друзья.
3: И начали вдвоем кривляться, как клоуны. Лю-лю, ля-ля, хрю-хрю. Всем стало очевидно, что нажрались они солидно.
2: «Валите, мы дружка спускаем, дружок ротвейлера-самец вас моментально покусает, а может откусить конец. Отдайте птиц!»
3: Папаня гордо фельдмаршалу на эполет присел, а Дынин тихо под аккорды блатные пьяненько запел.
4: «Пиздец, пиздец, настал обоим, приперлись тоже два героя».
3: Вдруг с пулеметом кто-то:
2: «Бля!»
3: Папаша глянул.
2: «Нихуя!»
3: Обрадовался, шепчет в ухо: «Приветствую, товарищ Сухов!» А с ним в буденке Петро:
5: «Товарищ Дынин, где оно?»
3: Старушка Акак Набикайзе:
5: «Как метко бы подметил драйзер, вам, видно, хочется в тюрьму. Отдать гусыню, мать твою! И остальных всех, остальных!»
3: Кутузов Дынину под дых воткнул холодный ствол мушкета. У Дынина аж сигарета затухла. Дынин: «Всех гусей во двор! Съебу, пожалуй, за бугор, в Голландию ебёна мать! Паштет гусиный выпускать еще никто не запрещал!» Забрал дружка и убежал. За ним вдогонку доктор Ватсон. Все гуси начали смеяться, щипать друг друга, поздравлять, лапшу из баков выливать. Тут из барака номер 6 та стая странная, с хуями на туловище.
2: «Папа, есть! Все живы! Машут головами от радости туда-сюда, смешные! Позади беда! Вот только к вам вопрос один. Куда девался гусь Мартын?»
4: «Так он съебал давным-давно, через колючку и в гумно. Давным-давно, давным-давно, давным-давно».
3: Папашка сразу растерялся, задергался, заволновался. «Где мне теперь его найти? Я должен кореша спасти. Что дальше делать, я не знаю. Возьму-ка книгу». Продюсер Маркс, Карл Феоктистович, был близорук всегда. Почти что слеп, не видел нихуя. Носил очки в оправе треугольной драной, но гибкость перепонки барабанной у Маркса была просто восхитительной. Он различал все звуки охуительно. Бог одарил Карлушу суперслухом с тех пор, как в подворотне в ухо продюсер от лифтера получил за то, что лифт поджег. Карл гимны полюбил, венгские народные напевы, короче, все, где речь идет о евро, о долларах, другой валюте и, конечно, о музыке, незыблемой и вечной. А как иначе? Слух-то идеальный. Где зашуршат деньгами, Маркс туда ебальник. Не видит ни копейки, хоть ты тресни, но ухо понимает 200. И как-то в пышечной услышал карлик трио. Три обездоленных хуярили мотивы для тех, кто пышки ел. Продюсер с первой ноты врубился. Надо с ними поработать. Маркс подозвал сирот. Виолончель, валторну, арфу. Достал из ватника потрепанную карту кредитную и тихо зашипел:
2: «Я в детстве очень много пышек ел. Из пудры сахарной их до сих пор хуячу. Разбогатеть хотите?
0: незадача. Вам суждено бабла до жопы получать.
6: Что? Роллинг Стоунс? Сьюзи Кватро?
0: Да насрать! Я величайший из продюсеров. Понятно? Я Карл Маркс. Я гений необъятный. На Маркса беспризорники смотрели как на бога. У вас оправа из чего? Из носорога?
5: Моя оправа? Нет, не роговая. Из алюминия. А что?
0: Охуеваю, о чем вы? Вот салфетка, ручка. Подписывайте договор, вонючки.
1: Виолончель, валторна, арфа не кривлялись и на салфетке моментально расписались. Мыслитель приобрел команде три ботинка, добавил подтанцовку, сучку-зинку, что милостыню клянчила в метро. Команда ринулась по селам, заодно по городам и весям, в чистом поле однажды даже ебнули гастроли. Вначале принимали заебись. Общественность скандировала «Бис!», преподносила выпивку, еду, издали диск «Романсы про пизду» на русском и турецком языках, купили «Жигули», на «Жигулях» по улицам всей группы рассекали, пока в аварию по пьяни не попали. Снесли капотом милиционера, и понеслось направо и налево: «Пора прикрыть концерты этих педерастов! А это кто там с ними, хуй очкастый? Продюсер! Тоже нахуй!» Вот такие настали времена незолотые. Все поносили музыкантов. Обнаглели! А сбитый мент, что выжил еле-еле, по телевизору признался в интервью: «Где Маркса встречу, там же и убью». И вот однажды, поздним вечерком, за занавешенными окнами тайком, Карл Маркс стал думать, как избавиться от бед. Быть может, Зинке тщательнее минет директорам концертных залов делать или трио администраторам подмигивать игриво. Пора реанимировать былую славу, не то придется сдать в ломбард оправу. Мозг гения нырнул в репертуар. Съебала электричка «Комиссар», нетленный шлягер 18-го года. «Нас не догонят мужики-уроды», продвинутое произведение. «Шоколадный кролик», завоевавший хит-парады. Что такое? Что надо публике сегодня преподать, чтобы бриллианты как картошку покупать авоськами? Продюсер, размышляя, взял в руки домочадца попугая богемного по кличке Капитал. Погладил, попка Маркса обосрал, поскольку был уже изрядно старым, но в тот момент ему за шалость не попало. Карлуша полизал проплешину на пташке. Зинуля подтанцовка, не какашка. Арнольд в скрипичные ключи врубается. Василий Трубачев, тот хоть ругается, проказник матом, ноты знает все. Орфист Собакин-Кошкин, тот вообще читать умеет. В алгебре не пень, но все равно с деньгами поебень. С чем выступить? Как возвратить бабосы? И осенило. Маркс засосом в клюв попку одарил. Есть, попочка, решение. Что модно? Мюзиклы. Поставим к воскресенью. Был телефон у одного орфиста, за неуплату не отключен. Карл: быстро, Собакин-Кошкин, ноги в руки и ко мне, всей группой. Захватите крем-брюле для папочки и семечек для птички, коробку йогуртов, батон, яички, спички. Что-что? Пошли вы в жопу, денег нет. И вот уж погасили свет на улице. На лестнице кураж. Споткнулся, блять. Какой этаж? В дверь. Дзынь. К вам можно? Ёлки-палки. Хозяин захватил на всякий случай скалку и сквозь диоптрии распознавал гостей. Ты кто?
5: Я Зина. Заходи скорей.
7: Вы кто?
5: Собакин-Кошкин.
7: В дом, дружочек, в дом. А арфу вынесли все вместе? Вчетвером?
5: Тяжелая пизда. Оставьте в коридоре.
7: Чу, запашок.
5: Кто в Кристиан Диоре?
7: Опять Васюля надушился, пиздорванец.
5: Остатки?
7: Проходи, засранец. И ты заваливай, Арнольд.
1: Маркс 25 замков закрыл, задвинул металлический засов, включил сигнализацию в квартире и произнес: все бабки прокутили. Рок-группа скромно взор потупила.
5: Пиздец, Маркс Феоктистович, кажись, баблу конец.
7: убогие, несостоявшиеся личности. Продюсер, отличаясь эластичностью, подпрыгнул вверх, как озорной мальчишка, достал из кухонного шкафчика ковришку и, ебанув ковришкой Трубачёву по балде, спросил: «Соскучились, придурки, по еде? По апельсинам, мандаринам, по конфетулькам, желатинам, по макаронам, по пельменям? Забыли, тараканы, кто я? Гений! Я гений! Тра-ля-ля! Нет денег нихуя! В моей практичной голове шедевр зреет! Вы где, придурки? Зрение слабеет!»
6: «Мы здесь! Какой шедевр, расскажите?»
7: «Шедевр ёбнуться! В восторге будет зритель! О Карлсоне! После апокалипсиса! Замутим фэнтези! Деньжат прибавится! Представьте! Наступила жопа! Пришла пора всемирного потопа! Вся живность испарилась на планете! Нет никого! Один малыш на табурете! Среди руин сидит, на арфочке играет! Тут Карлсон по небу пиздюхает! Садится! Спрашивает: «Я куда попал?» Малыш ему: «Лети отсюда, хуй с мотором! Заебал! Чего приперлось, чудо-юдо? Мне одному так хорошо! Продуктов груды, деньжата, техника! Бери, что пожелаешь! И что это ты надо мной летаешь? Здесь все мое! Разрушенные банки, троллейбусы, расплющенные танки! От твоего жужжания оскомина! Лети отсюда, толстая хуевина!» Суть постановки в акцентировании темы решения сложившейся проблемы охраны окружающей среды. Хотя среда мне это до пизды, но денег, как и всем, ужасно хочется. Поэтому придется заморочиться. И хоть велик бюджет у представления, пропеллер, двигатель, бензин, уроки пения, нам гарантирован успех. «Кто полетит?»
1: Раздался смех продюсера.
7: «Деревня!» Марк смеялся до икоты. «Я полечу! Я гений! За работу!»
8: Ору я, высунувшись из окна машины, везущей меня в Дробаган пьяного после программы домой. Две чудесницы, торгующие у дороги своими юными телами, немедленно семенят к тачке.
9: «Ну, кто из вас пойдет?» «Вообще-то, сейчас очередь моей подруги», сообщает одна деловитым тоном, словно продает билеты на карусель. «Но она сегодня первый раз на улице и не очень знает, как. Это ничего?» В глубине души меня и, видимо, даже моего водителя пробивает на хихи. Очень уж девочка напоминает дореволюционного приказчика, торгующего селедкой.
10: «Ну, не знаю даже!»
9: Невольно начинаю ерничать. «Че, я учить, что ли, должен? Тогда уж залезайте обе в машину, но плачу лишь одной».
8: Они соглашаются. И откуда только такие наивные взялись? Та, у которой наступила очередь, осторожно расстегивает молнию на моих джинсах и наклоняет голову. Подружка-наставница, сидя на первом сиденье, дает рекомендации. «Зубами там смотри осторожно».
9: «Ну, что ты оттуда руководишь?» Сдерживая смех и получая удовольствие от бесплатного шоу, я начинаю командовать парадом.
10: «У тебя подруга нифига не умеет. Залезай сюда и давай помогай. Покажи ей, как надо».
8: Девчонка дает себя развести и перелезает к нам.
9: Там только сиденье не запачкайте», — волнуется водитель.
10: «Да, слышали, девчонки?» — подзуживаю я. «Значит, глотаем».
9: «Хо-хо-хо»,
8: — с набитым ртом соглашается дебютантка и проглатывает.
10: «Вот, молодец.
9: Сделала все правильно, проглотила». Едва продышавшись, сообщаю новенькой.
10: «Что там? Ну, кто проглотил?» — заинтересовывается водитель. «Ты?»
9: «Не верю. Ну-ка покажи рот. Скажи
10: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-
8: Это вызывает такие приступы плохо сдерживаемого смеха, что поневоле подумаешь, а в порядке ли они. И вот, получив деньги, жрицы продажной любви исчезают. Сервис. Быстро, дешево и удобно. Хорошо, что есть продажная любовь. Она — отдых усталого странника, которому не хочется искать порядочных женщин. Потому что потом им же нужно давать свой номер телефона, а трубку может взять жена. Порядочных нужно куда-то вывозить, опять же рискуя встретиться с кем-то из подруг жены. Короче, геморрой для всех самцов, кто, дожив до определенного возраста, уже понимает, что семья — это святое. И рушить ее из-за приглянувшейся девки совсем не стоит. А тут раз — и готово. И никто не узнал. Если бы продажной любви не было, то ее точно стоило бы выдумать. Правда, на сегодня придумать ничего не приходится. Ночные бабочки, расправив потрепанные крылышки, неизменно порхают по темным улицам. Мерзнут в холод, мокнут в дождь, трепещат как перед бандитами, так и перед ментами. Помню, кстати, как две из них, наверное, по этой же самой причине, отказались садиться в машину.
10: «Тогда где?»
8: — спьян не догнал я. «Ну, если меня, то сделаем на улице. Вон у того дерева». Пришлось мне пьяненькому вылезти и, прислонившись к дереву, трясущимися руками расстегнуть ширинку, а они, встав натруженными коленями на траву, принялись за дело. Мимо даже не притормаживая проносились другие машины. А чё им тормозить? Со стороны происходящее под этим баобабом, наверное, даже отдаленно не напоминало акт плотской любви. Скорее, как будто вышел человек из машины быстренько облегчиться. Раз, два и... «Ну, готово?» Забавно нетрезвому самцу смотреть сверху на две белые мордочки, трудящиеся над его организмом. Более того, это зрелище вызывает скорее философские мысли, нежели эротические. «Во какую замечательную работу нашли! Девчонки, а чё, другой не было? Вы бы хоть попробовали, может, у вас бы получилось!» Но бабочек эти мысли как будто и не посещают. Встали, отряхнули пыль с колен, губки вафельные утерли, получили зарплату, сказали спасибо и снова шагом марш на боевой пост. С продажной любви этого эротического фастфуда, быстрого и самого честного, началась моя сексуальная жизнь и, может быть, ею и закончится. Жизнь развивается по спирали. Ты возвращаешься к тому, что когда-то уже проходил, и удивляешься сам себе, ведь однажды уже так было, и однажды оно тебе жутко надоело. Каждый день какие-то разные лица, которые даже не запоминаются. Чужие бабы, холодные голоса, равнодушные вопросы. «Ну ты все? Я могу быть свободна?» Все это приелось и захотелось постоянства. Найти одну девочку, преданную, чистую душой. Нашел. И понял, что прав был тот, кто сказал: «Будьте осторожны в своих желаниях. Вдруг они исполнятся». Появление постоянной разрушило мою семью и чуть не сломало мне жизнь. Я едва удержался на плаву. Все потому, что поверил бабе. Я был обманут за то, что сам хотел быть обманутым. Сейчас я думаю, а пусть лучше будут такие, что стоят на улицах. Они же честнее. Это постоянные всегда врут. Только в самом начале отношений любовница довольствуется второй ролью, а потом нет. Может, ты, по большому счету, и не нужен ей в качестве мужа. Но она все равно стремится разрушить твой брак. Для нее это, если так можно выразиться, дело чести. Вот в чем разница между мужчиной и женщиной. Самец хочет от многих самок одного, а человечица хочет многого, но от одного мужчины. И вступать опять в эту игру с очередной бабенкой мне что-то неохота. Жопой чую, придется снова применять все свое умение, чтобы противостоять ее интригам. Я начинаю понимать, что не стоит плыть против течения в мутной реке. Смешно, но таким определением можно охарактеризовать роман с порядочной женщиной. И уж лучше другие порядочные, те, у которых все по порядку. Сегодня один, завтра другой и за деньги. Они не засирают тебе мозги словами о любви, не звонят твоей жене и не мотают ей нервы. И обходятся они значительно дешевле, чем та чистая душа, которая искренне и бескорыстно тебя любит. Я бы даже не считал общение с ними за измену жене. Проститутки сейчас прочно укрепились в нашей жизни. Их на каждой гулянке подают, как рыбу к пиву. Но скажите, как может мужчина продолжить победоносно начавшийся вечер без девок? Прошу заметить, продолжить. Это общепринятая тенденция, а не только моя. Общение с проститутками началось в моей жизни давно. Еще в Питере. И я решил посвятить им отдельную главу как бабам, имеющим место быть в жизни практически любого самца. Иногда чаще, иногда реже. Многим даже не интересно будет читать о проститутках. Они и так уже видят их насквозь. Но начинающим стоит подготовиться к встрече с этими примитивными существами и не удивляться тому, что они ленивы, нечисты на руку, и быть готовыми к бою. Тут, знаете ли, тоже вечный бой. Плейбой нам только снится.
9: «Рома! А поехали куролесить и бедокурить!»
8: Стоило порой закончиться программе, как возле меня нередко оказывался кто-нибудь из загулявших посетителей клуба, многие из которых плавно превратились в завсегдатаев.
9: Почему бы не поехать? Тем более, что я и сам все равно собирался кого-нибудь быстренько на полшишечки.
8: И мы отправлялись в баню. Практически всегда, только переступив порог элитной сауны, тут же вызывали плавсостав. Эта женская сборная по заплыву с вениками в джакузи имеет богатый опыт общения и оценивает физическое состояние клиентов с первого взгляда. И поэтому, когда мы однажды очень нетрезвой компанией заявились в баньку, девчонки моментально лениво и неторопливо пошли париться. А компания не менее фригидно полезла вынимать из карманов травку. «Не курю», — сразу сообщил я. Мой организм, измученный нарзаном, громогласно изрекает: «Нет наркотикам!» Очень меня с них сажает на измену.
9: «Как знаешь», —
8: сказали ребята и ушли в небытие. Они ведь начали жрать пойло еще до прихода в клуб, усугубили на программе и расклеились окончательно в сауне. А мне-то что делать? Я еще почти что трезв. Перед программой не пью, и душа у меня только-только начала радоваться празднику. «Мужики!» — бесполезно пытался я растрясти студениста похрапывающие тела. «А веселиться как же? Ну, братья, у нас же еще и сестры есть!»
9: «Что?» — прервав храп, поднимал голову один из бандерлогов.
8: «Что-что? Бабы еще не использованы!»
9: «Да? Ну и хуй с ними!»
8: «Не, ну вы же заплатили!»
9: «Мы заплатили, а ты трахай!» «Если хочешь!»
8: Вообще-то 7 баб — это перебор. Но поскольку заняться больше совершенно нечем, да и, собственно, кроме как на баб никуда и не тянет, не пропадать же такому прекрасному вечеру. И я направил свои стопы в оранжерею к этим фиалкам. «Значит так, собираемся и идем наверх в комнату отдыха».
9: «Кто именно?»
8: — потягиваясь свысока, поинтересовались они.
9: «Все».
8: «А с кем туда идти?»
9: «Со мной, с одним».
8: Они хмыкнули, несколько смутились, слегка удивились, но пошли. В комнате же столпились у матраса, не понимая, как. А в голове моей родился хулиганский, но, по-моему, весьма комический сценарий. Ведь для чего нанимают проституток? Чтобы получить от них то, чего не можешь получить ни от своей жены, ни от своей девушки. Мы платим проституткам именно за удовлетворение наших фантазий. Для того, чтобы ломаться, у нас уже есть жены, которые, впрочем, этими выкрутасами портят самцам жизнь и доводят семейный союз до логического развода. Существует даже старый анекдот. Ложатся супруги в постель, и он говорит: «Дорогая, у меня к тебе 3 вопроса. Она: «В жопу не дам». Он говорит: «Тогда 2. Она говорит: «И в рот не возьму». Он говорит: «Тогда 3. Нахрена ты мне такая нужна? Нахрена такая хрень?» Вопрос-таки риторический. А вот на кой хрен такая пловчиха? Вопрос конкретный. Пора вернуться в банно-прачечный комбинат. К 7 белоснежкам. Если кто думает, что я начал штамповать их по очереди, то жестоко ошибается. Это буднично. Все-таки я как-никак режиссер массовых праздников. И мною была выстроена гениальная круговая мизансцена. Одна массирует мне левую руку, вторая — правую. Одна — левую ногу, другая — правую. Пятая массирует голову. И еще 2 с разных сторон делают минет. По моему хлопку вся массовка перемещается против часовой стрелки. И в этом пике моей режиссерской славы одна из них портит весь спектакль, заявляя, что ей противно участвовать во всем этом жутком разврате.
9: Вот как?
8: Тогда деньги взад. И мотай отсюда. Вежливо предлагаю ей. И барышня снова с головой уходит в работу. По большому счету понятно, зачем они нужны, эти ночные феи. Мне или абстрактно конкретному самцу. Да просто расслабиться. Быть таким, какой ты есть. Потому что ты заплатил ей за время, и тебе до фонаря. Что она думает о тебе и всех кобелях в частности. Это основное. Если же все происходит иначе, самец звереет. Когда я утром по телефону рассказывал одному из тех сломавшихся ребят, что было ночью, он дико хохотал. Ржал до тех пор, пока я не дошел до места, как одна чуть не отказалась.
11: «Надо было ей в морду дать», — решительно заявил он. «Эх, боярин, мягкий ты с ними!»
8: После этого я осознал, почему иногда бьют проституток. В принципе, по этой же причине часто достается и женщинам в семьях. В тот момент, когда начинает вдруг корчить из себя оскорбленную клизму и лезть в жопу, обычно и начинается скандал. Она скрипит. «Ах ты, сука, ты мне не купил чего-то там!» Самец молчит. Она воет. «Всем все покупают, а я как нищенка!» Самец звереет окончательно. Она рычит. «У всех мужья как мужья, а у меня жук навозный!» Самец делает стойку и, роняя пену изо рта, бросается на неприятеля. Такая дружеская перебранка нередко заканчивается тем, что самку просто выставляют из дома с чемоданами. Пусть качает права в другом месте. Это, заметьте, с супружницей. Но когда залупается проститутка, это вызывает еще большее возмущение. Справедливый гнев. Ведь это просто беспредел какой-то. Взяв деньги, она заключила сделку на выполнение эротических работ. И это не только с мужской точки зрения, а и с общечеловеческой. А теперь представьте. Проститутка делает минет и говорит: «Мне так не нравятся мужики с животами! Ну просто кошмар! Ого-го-го-го-го! А это что? Волос в рот попал! Ой! Ну это просто ужас!» Также, наверное, дико услышать: «У меня устали губки!» Это бред! Это все равно, что я бы, стоя на сцене, сказал: «Что ты затрахался выступать перед вами? Зрители вы фиговые, напились, и шуток моих не догоняете. Пойду я отсюда. Выпью, поем в каком-нибудь приличном месте. А кто будет вести концерт? А меня волнует, что ли? Я устал. Сами ведите». Такое нельзя даже представить. Ты получил бабосы и будешь за них ишачить. И окончанием твоей работы может быть только знак от главного. Роман, спасибо, вы можете быть свободны. Или: «Присаживайтесь к нам, давайте с вами выпьем, закусим. Не только я и все работающие, но даже и чего-то зарабатывающие самцы знают. Нельзя нарушать условия трудового договора». И точно с таким же подходом они нанимают девочек в сауну. Главное для девочек – создать обстановку добрососедского взаимопонимания. И черт с ними, если не умеют трахаться на потолке. Переживем. Гораздо хуже, если, взяв деньги, тут же хотят показать, что они совсем не такие. «Просто такова ее судьба-судьбинушка — спать с теми, кто ей не нравится. Ведь если бы не нужда-нуждинушка, то с таким Боровым, как ты, она бы даже срать рядом не села». Выслушав эту эсхатологическую манифестацию, самец опять начинает бить копытом и рычать. «Ты, толстожопая, вставай раком! Я буду на тебя кататься, как на телеге! Вы две, веслогрудые, будете лошадьми! Вперед! Только вперед и ржать, как лошади! Но!» Хамство никогда не рождается в голове самца моментально. Ну, по крайней мере, я таких отмороженных не видел. Обычно так себя начинают вести в ответ на хамство со стороны кобылицы. «Я, блядь, к вам относился как к людям. Предложил поесть, выпить, покурить», — мысленно ругается самец. «Я хотел меда, а вы мне дегтя. Мне хотелось ложечку божественной амброзии, а вы мне лошадиного говна на лопате». Проститутки не любят работать и предпочитают тянуть время. Посидеть, покурить, поболтать, музычку пошлюхать. Может быть, конечно, ей и правду интересно с тобой поболтать. Но почему бы этим не заняться в свободное от службы время? К тому же ты чаще видишь, что эти бляди-собеседницы хотят отделаться малой кровью. А потом еще нагло заявляют, что уже пора идти. Но если ты, конечно, хочешь продолжения, плати еще. Один мой приятель в похожей ситуации поступил довольно изобретательно. Прошмандовочки пришли и стали тянуть времечко. Покурили, выпили, попели караоке, потом еще пару песен. И еще покурили. Парень нервничал, вздыхал, ну, очень хотелось, понимаете ли, трахнуться. Но он же не насильник, он же джентльмен. Он же только говорил, ну, может, пойдем уже? Сейчас, сейчас, еще пару песен. За 10 минут до финала одна сказала, ну, ладно, пошли. Хорошо, ответил он и посмотрел на часы. Время пошло. Девочки открыли рты.
10: А как вы хотели, нах? Вы че, бля, наколоть меня собрались? Вас, кривосики, нанимали трахаться, а не песни горланить.
8: В провинции же у проституток свои причуды, свой колорит и свое странное понятие о нравственности. Бывает часто так. Два мужика снимают двух баб. Потом говорят, а давайте, девчонки, меняться.
10: Нет, мы не меняемся.
8: Строго насупив густо накрашенные брови, бросают они.
10: Почему?
8: По кочану. Один с одной, другой с другой.
10: А какая вам теперь-то разница?
8: Нет, мы не такие.
10: Но объясните, почему?
8: И это четкая, упертая провинциально-проститутская позиция. Я слышал только об одной проститутке, которая не дала и которой ничего за это не было, и у которой была веская причина не дать. Но эта история запомнится всем ее участникам надолго. В начале лета вчерашние школьники, дети богатых родителей, один из родителей мой приятель, в честь окончания школы устроили мальчишник. Папы, скрытно от мам, оплатили им пьянку, включая и девочек, которых пацаны просто вызвонили по объявлению. Прикол был в том, что одна из приехавших оказалась их школьной учительницей. Всего неделю назад они сдавали ей выпускные экзамены.
10: Нифига себе!
8: Вот это настоящий подарок на окончание школы! Как щенки радостно прыгали они. Мальчики, строго заявила учительница, даже не рассчитывайте.
10: Ну как же так? Ну, Марья Ивановна, ну давайте, а?
8: Нет, дети, даже не уговаривайте, сказала, как отрезала. И с этим пришлось смириться. Позиция правильная, хотя и непонятно, почему с такими моральными принципами пошла в этакий бизнес. Но дети разобрались с ситуацией. Ее не тронули. Посадили за стол и поговорили о будущих экзаменах в институт. Но когда еще можно в непринужденной обстановке побеседовать с учителем? Что обидно, так это то, как бывает стыдно самим самцам, если их вынуждают на хамство. А как же промолчать в ответ на «Да что вы себе позволяете? Да как вам не стыдно? Да это грязно! Да мы у себя в Кривом Роге такого не видели!» То есть за твои же деньги тебя же и поносят. Поэтому, когда один раз проститутки сперли у меня $5000 из кармана, я их простил. Посчитал, что это моя заслуженная кара. За хамство. За издевательство над женщиной. За растаптывание святых, так сказать, идеалов. А проституток тех снял тогда на Тверской. Я вообще их раньше всегда там снимал. Все приезжие в Москве только эту улицу и знают. И я, гастролируя в Москве, сразу ехал на знаменитую панель. Покупал 2-3 наименее страшных и ехал к приятелю, который жил в шикарной квартире, именно там устраивал свои оргии. Деньги, конечно, были украдены, но где было искать тех бабцов? Неизвестно. А жене ничего не объяснишь. Она ждала меня с капустой. Деньги тогда были очень нужны. Поэтому с утра пришлось звонить людям, которые заказывали работу. Предлагали записать для них в студии 600 анекдотов и обещали заплатить по факту. Позвонил им в 7 утра, сказал, что готов работать. Они опешили от столь раннего звонка, но согласились. Приехал к 9, сожрав по пути пачку цитрамона. В тот день совершил вселенский рекорд, просидев в студии, не вылезая, 7,5 часов, что невозможно в принципе. Но даже сейчас, слушая ту запись, удивляюсь, какая она бодрая и веселая. Откуда только силы взялись? Домой приехал с деньгами. С тех пор в этом плане стал ученый. Воистину, пока не обожжешься, ничему не научишься. Когда тебя первый раз обворовывает проститутка, ты не веришь в случившееся. Но как же это может быть? Она ведь смотрела такими честными глазами. Поверить в это невозможно, как невозможно в первый раз поверить, что у тебя угнали машину. Смотришь в окно — ее нет. И думаешь, да нет, нет, наверное, вчера по пьяни поставил ее в другом месте. Идешь туда, потом обходишь вокруг дома, машины нигде нет. Думаешь, Может, ты вчера ее оставил возле клуба? Едешь туда. И там ее нет. А потом удивленные менты спрашивают, а почему сразу же не позвонил им? Было бы больше шансов. А ты отвечаешь, что искал ее по всем углам. Так и с проститутками. Впрочем, я не мог поверить в воровство и во второй раз. Произошло это, когда пил с приятелями, частыми посетителями моего клуба. Мы отдыхали в сауне, сняв целую толпу теток. Тетки вскоре, отработав, разбежались. Осталась лишь одна. Она дремала на диване. А я сунулся в карман. Черт, денег нет. Вся компания посмотрела в сторону спящей девушки. Наверное, она не спала. Спящие люди ни с того ни с сего так не бледнеют. «Сейчас мы начнем кого-то пиздить!» — задумчиво произнес один из них. «Да погодите, мужики!» — я остановил их. «Может, они из кармана выпали?» «Ну да, в чужой карман! Но девушка же не выходила никуда из комнаты!» «Все равно будем пиздить!» — легко парировали они. Слава богу, никого не били. Одной этой весомой фразы было вполне достаточно. Девчушка под предлогом того, что ей надо в туалет, свинтила в ванную и засунула деньги, которые до этого прятал в трусах до удобного момента, под ковер. И жизнь еще раз показала мне необходимость быть осторожным. Но как бы там ни было, ни украденные деньги, ни испорченное проституткой настроение не идут ни в какое сравнение с теми суммами и теми нервотрепками, какие может обеспечить любимая. Нет уж, нафиг. Умерла так умерла. Я вот проституток даже немного уважаю. Стырить деньги, находясь в такой теплой компании, это сколько надо смелости иметь. Ее же, наверное, кондрашка едва не накрыла. Я и сам-то таких компаний опасаюсь. И в чем-то проститутки честные люди. Они не врут, что любят тебя. Они отдают себе отчет, во что влезли, и открыто говорят, мы не хотим работать. Нам нравится трахаться и получать за это деньги. Вы нас считаете плохими, а мы считаем, что и вы не лучше. Только вы из себя что-то корчите. А мы таковы, каковы есть, и больше не каковы. Это с одной стороны. А с другой, если говорить откровенно, я бы каждый поставил клеймо на лоб и повесил жетон на шею. Потому что такая потертая жизнью красавица тоже ведь может притвориться валдайской целкой и захомутать мужика и женить на себе. А потом? Потом на вопрос друга. Как же ты с ней? И уже имел весь Бердичев. Придется отвечать. Ну, был я в этом Бердичеве. Так, не очень-то, в общем-то, большой городок. Мужик должен знать все о прошлом жены и быть готовым ко всему. Вообще, пожалуй, в семейном законодательстве тоже нужно ввести закон о потребителе, который действует в торговле. Но чтобы мужчина-покупатель видел, что берет, и знал о скрытых дефектах товара. В противном случае у него должно быть право обратиться в суд. Пока что у нас по закону все наоборот. Когда мужчина разводится с женщиной, ей достаются 50% его состояния. Даже если у них нет детей. И даже, что самое поразительное, если он внезапно узнал, что его супруга в годы своей лихой молодости отсосала целому взводу солдат, проходившему мимо того самого дерева у дороги. Тогда ему будет проще убить ее и сесть в тюрьму, чем стерпеть такой ход событий. И поэтому приходится переживать за таких круто попавших самцов. За себя я, в принципе, спокоен. Мне повезло встретить любимую, когда она еще была совсем юной и девственной. Но что делать тем, кому повезло меньше? Даже не знаю.
12: Ёбаный в рот. И где-то в той Африке ждет бегемот. Ждет доброго доктора с фляжкой, с приятной и милой мордашкой. Это доктор Айболит. Он уже бежит, спешит к бегемоту в Лимпопо, чтоб не умер Гиппопо. Бегемот же лежит, еле дышит, ничего он не видит, не слышит. Весь облеванный он, весь обоссанный он, и от пьяни с огромным, опухшим еблом. Где же Айболит? Почему он не спешит? Кряхтит он, в параше валяется, и тут Айболит появляется. Веселый, счастливый, внимательный и очень весьма обаятельный. Говорит гиппопотаму: получил я телеграмму, и к тебе скорей на помощь я примчался.
13: Старый сволочь, я тут, бля, сдыхаю, сука, напрягаю глаз и ухо, вдаль гляжу, но где же врач? И все плачу, бля. Не плачь, вот же я, ебёна, в рот, ёбни спирта, бегемот. Флягу свою открывает, бегемоту стакан наливает. На-ка, ёбните больной, мой любезный, дорогой. Бегемот стакан берет, выпивает и травой слюнявый рот вытирает. Нихуёво для начала, вроде даже полегчало. Полегчало, отвело, ай, болитого бухло. И в свою свиную ряжку заебенивает фляжку всю до донышка, паскуда. Бля, пиздец, совершилось чудо! Бегемота не карает, не ебет, не полоскает, не дубасит, не мутит. Вот так чудо, айболит! Засмеялся бегемот, улыбается, с айболитом скорей обнимается. Вот спасибо, добрый доктор, айболит! Не дубасит, не карает, и ебало не болит. И все в Африке зверюшки, зайцы, ежики и хрюшки заплясали хоровод. Стал здоровым бегемот. И пошли они смеяться, лимпопо, танцевать и обниматься, лимпопо. Слава, слава айболиту-целителю, дорогому, родному спасителю. В Африке, Африке, Африке родной, наступили в Африке счастье.
14: Отец присел на пуфик драный, обложка, мальчик на гусе. Летит куда-то. Мальчик славный, отметил папа. Вот бы мне два башмака из древесины и кепку с длинным козырьком. Артем, папулечка, любимый, давай читать. Там даже гном есть настоящий. Интересно, папаша, и пиджак чудесный. Ну ладно, я отвлекся. Коли читаем сказку, мы, сынок, устраивайся на антресолях. Тебе удобно? Мой дружок, я очень медленно читаю. Держись покрепче. Начинаем. Путешествие Нильса с дикими гусями. В маленькой шведской деревушке Весменхек жил когда-то мальчик по имени Нильс. И сладу с ним не было никакого. На уроках он считал ворон и получал двойки. В лесу разорял птичьи гнезда, гусей во дворе дразнил. Вдруг буковки слились, и строчки запрыгали между собой. Папаня встал. «Пойду, сыночек, покакаю, а ты накрой себя. Вон мамины ритузы, дырявые, зато теплей. Пожуй, есть корка от арбуза, и кипятку себе налей». Папашка прыгал в туалет 7 раз на дню, уже 5 лет. Уединялся не по делу, вскрывал бачок, отнюдь не белый. Медикаменты извлекал и тут же в вену загонял. Уф, хорошо, тепло по жилам. Кран ржавый золотом блестит. На потолке, как снег, белило. Под жопой больше не журчит. Скорей назад! Там сын любимый, весь в ожидании чудес. Воспитывать необходимо детей. Папаня стронно слез, вернулся в комнату. Сынок, прости, немного задержался, но пошустрее я не мог. Чинил стульчак. Опять сломался. Сказал и чуть не поперхнулся. От бляха-муха. Оглянулся, а вместо стареньких обоев ковры, картины. Что такое? Под люстрой в комнате фонтан сидит сынок.
13: Ну что, папан, мы будем книгу-то читать?
14: Да и сыночка не узнать. Лосница, вместо формы школьной от кутюрье прикид. Прикольно. Манерный, модная прическа, шикарные ботинки с лоском.
13: Пора менять устои ваши. Читайте книгу мне, папаша. Не то я вызову врача,
14: съязвил ребенок хохоча. Прости, сынок, но я стульчак, туды-сюды, и так, и сяк, пыхтел папаня.
3: привинтил. Не обижайся, что дебил, без руки батя твой. Читаю, мой шалунишка. Продолжаю.
12: Однажды в воскресенье отец с матерью поехали на ярмарку. А Нильса оставили дома. И хотя Нильсу очень не хотелось, он принялся за уроки. Сделать уроки ему строго-настрого наказал отец перед отъездом. Но лишь только Нильс взял учебники, тетрадки. Как странно все. Все очень странно. Жует Артемка марципаны, на пальчике блестит карат у второклассника. Вот гад. Наверное, где-нибудь украл. Украл-то он, а я попал. Во рту дымится сигарета, собрание. Где книга? Нету. Ах, вот. Про мальчика-пилота повествование. Буквы что-то не разобрать. Г-Д-Е-Б. Артемка, знаешь, папа, мне наскучили твои кривляния. Давай читай, да со старанием. Короче, будешь кокаин? Не хочешь, как хочешь, но я один в натуре. Скучно аж зеваю. Да-да, сыночек, продолжаю. И вот едва Нильс начал делать домашние задания, как услышал, что открылся сундук, в котором его мама хранила свою одежду, и оттуда появился гном. Нильс прямо глазам не поверил. На голове широкополая шляпа, черный кафтанчик украшен кружевным воротником и манжетами, чулки у колен завязаны пышными бантами, а на красных софьяновых башмачках поблескивают серебряные пряжки.
15: «Пацан, что надо?» – перебил Артемка папу. «Не дебил! Не то, что ты, сморчок трухлявый, в своей футболочке дырявой! С тобой, батяне, стало скучно! К тому же книга, думал, круче. Пойду колбаситься, а ты читай».
12: Артемка с бороды папаньки снял арбуза крошку.
15: «Читать полезно, мандавошка».
12: Артем ушел. Папан в клозет. Летит, жужжит, приятный свет светильников люминесцентных. Вдоль стен извилистой лентой багет из красной древесины. Артемкин барельеф из глины. Какие дивные хоромы. Но прилетел. Как будто дома. Бочок по локоть, руку плюх. И почему-то про старух вдруг вспомнил, что у дома вьются. Живут в дерьме, а все смеются над ним. Над папою бандита, Артемушки. Вот паразиты. Скажу сынку, он всех соседей покоцает. Братва приедет, старушек быстро усмирит. Мой второклассник, мой бандит. Итак, инъекция. Отлично. Все как всегда. Все как обычно, но партия, видать, крутая. Была, раз мухой улетаю.
16: К Фурманову и говорит: «Фурманов, а ты же у нас ученая голова. Расскажи мне, пожалуйста, что такое логика?» Так, Василий Иванович, смотри в окно. Видишь два человека. Один грязный, другой чистый. Какой из них идет в баню? То, говорит, чистый. Говорит, неверно. В баню идет грязный. Он потому и в баню идет, потому что грязно, хочет вымыться. Понял? Он говорит, понял. Вот это, говорит, называется логика. Он говорит, хорошо, Фурманов. А что такое диалектика? Смотри, говорит Василий Иванович, два человека на улице. Один чистый, другой грязный. Какой идет в баню? То, говорит, грязный. Он говорит, нет. В баню идет чистый. Он потому и чистый, что ходит в баню. Понял? То, говорит, понял. Вот это называется диалектика. Он говорит, хорошо. А что такое философия? Смотри, Василий Иванович, видишь, два человека, грязный и чистый. Какой из них идет в баню? Он говорит, хуй его знает. Вот. Вот это и называется философия.
8: Эмигрирует из России, и на таможне его не хотят пропускать, потому что он везет попугая. Попугая можно провести только тушкой или чучелом, заявляют таможенники. Попугай не выдерживает. «Да хуй с ними! Хоть тушкой, хоть чучелом! Только бы уехать отсюда!» «Пора домой!» — понял я, выслушав бесконечную поэму о творчестве и жизни величайшего фотографа и Дон Жуана всех времен и народов. «Это знак свыше. Пора!» Мысль о том, что пора делать ноги, преследовала меня весь день, тем более, что делать-то особо было нечего. Капитан заявил, что не желает больше связываться с русскими до тех пор, пока мой друг не принесет свои извинения, полагаю, в пухленьком конверте. Экскурсию с группой французов пришлось отложить, найти свободное судно я уже не успевал. Костеря Витька, я подсчитал убытки от несостоявшегося погружения, а потом решил подбить бабки. Сколько же я заработал за это время? Я знал лишь примерную сумму. Не пересчитывать же ежедневно. И сегодняшний финальный подсчет меня потряс. Мне хватало. Хватало на обратный путь, то есть только на него. На сувениры и подарки не оставалось ни цента. Ну и что? Родные меня поймут, да врагов мне дела нет. Кстати, о врагах. Что-то страшновато. Мало ли чего еще успеет натворить Витек. Пусть без меня выкарабкивается. И я пошел покупать билет на самолет до Москвы.

Он так и не объявился, но я был уверен, что объявится, как только уедет скандалистка-москвичка и немцы. Да только меня не найдет. И слава богу! И вот я уже стоял с вещами в аэропорту. Мой взгляд скользил сквозь прозрачную стену по пустынным пейзажам, ставшими мне уже привычными и даже какими-то родными. Как же я теперь без моря-то? «Извините, сэр», — остановил меня офицер на паспортном контроле, — «но у вас просрочена виза». «Ну и что? Я ведь уезжаю отсюда, а не приезжаю. Зачем мне виза?» «Боюсь, что вы не можете уехать, сэр», — серьезным видом сообщил он. «У вас просрочены документы, и вы должны сначала с этим разобраться, а потом уже уезжать». «Да ладно», — не поверил я. «Уж не хотите ли вы мне сказать, что я должен продлить визу для того, чтобы иметь возможность улететь?» «Именно так, сэр. Мне бы старшего офицера». «Конечно, сэр». Начальник смены подтвердил мне этот бред и определенно заверил, что никаким бакшишем на месте дело решиться не сможет. Оно не в его компетенции. «No problem, сэр», — сказал он мне. «Не расстраивайтесь. Завтра утром зайдете в иммиграционную службу, заполните бумаги, получите визу и улетите через пару дней. А мой билет?» «Сдайте его, сэр, пока не поздно. Или поменяйте на другой. Скажем, через неделю». Мое возвращение с чемоданом в гостиницу ошеломило и обрадовало народ, решивший, что проводы продлятся еще неделю. Следующим утром я занял очередь в иммиграционной службе. Вернее, это было не совсем стояние в очереди, народа не было. Я просто ждал полдня, пока меня пригласит к себе начальник. Результат ошеломил. Оказывается, для получения визы необходимо написать заявление и ждать ответа где-то 3 месяца. Вдобавок, шансов получить положительный результат у меня мало, так как я уже являлся нарушителем визового режима, а таким, как правило, отказывают. Заявление я все-таки написал, но как-то серьезно при этом задумался. Хорошо, что я сумел завести друзей. Например, Али, узнав обстоятельства случившегося, пообещал помочь. Для этого он решил воспользоваться самым мощным оружием, действующим в любом человеческом сообществе — связями. Первый выстрел дал информацию, показавшуюся абсурдной, но достаточно простой, чтобы ее проверить. Свой человек из иммиграционной службы сообщил, что если я предъявлю авиабилет с датой отъезда на текущую неделю, то они своей властью, оштрафовав меня на $50, продлят мне визу до последнего дня включительно. Я спокойно улечу, и всего делов-то. В единственном офисе, представляющем все авиакомпании, летающие в Халаиб, мне объяснили, что на моем примере их очень ругало начальство, и теперь они еще тщательнее проверяют наличие действующей визы у иностранных граждан перед продажей им билета. «Приходите с визой, сэр», — сказали мне, — «и мы поставим дату прямо в ваш билет. Вам даже не придется ничего доплачивать. Все, что хотите, но без визы нельзя». Финт не вышел. «Без визы нет билета, без билета нет визы». Прям как в анекдоте. «Меня никто не трахает, и поэтому у меня прыщи. А не трахает никто, потому что у меня прыщи». Замкнутый круг какой-то получается. В итоге я решил воспользоваться напрямую помощью своей великой державы. Узнав телефон, позвонил в российское консульство. Меня дипломатично выслушали, а потом я услышал новость, потрясшую меня сильнее, чем расстрел на базарной площади. Я ведь к тому времени уже забыл про короля, а он вернулся к власти. «Как это?» — опешил я. «Вернулся? А где он был?» «Во Франции», — с удовольствием объявил сотрудник. Влюбился во француженку, она заявила, что демократка и не терпит узурпаторов. Вот он и отрекся от власти. Похоже, в консульстве любили посплетничать. Я узнал всю историю. Когда монарх промотался, а француженка, хоть и не любила деспотии, но деньги уважала, он взялся звонить своим бывшим управленцам, которым сам лично передал в руки государство, и требовать, чтобы его продолжали обеспечивать. Те нахально заявили, что не обязаны. Он теперь никто. «Ах так?» — обиделся он. «Тогда я снова устрою переворот, на сей раз кровавый и жестокий. Мой народ, гонимый местью, даст вам пизды со мною вместе!» Чиновники и президент струхнули. Хотя народ, наверное, бы не пошел, а на кого лоток оставишь, но потомственный монарх и без народа фигура значительная. Что, если он начнет трезвонить направо и налево, что в Нубии грядет война? Вся мировая

0: мировая пресса им заинтересуется. А стране, живущей лишь туристическим бизнесом, такая слава нафиг не нужна. Даже первые лица здесь сами являются владельцами отелей и ресторанов. И они решили уступить власть, предпочтя ей стабильный доход. А я, в свою очередь, умудрился въехать в страну в тот самый день, когда Кинг покидал ее. Мне поставили печать королевства, а через несколько часов оно перестало существовать. Все печати аннулировались и считаются недействительными. «Но раз король вернулся, они действительны?» — рассудил я. Оказалось, нет. Они там теперь разрабатывают новый дизайн или что-то вроде того. А все консульства знают про эту историю, потому-то со мной в самолете и не летело ни одного иностранного туриста. Мы, конечно, можем вмешаться и вернуть вас на родину, но боюсь, что в дальнейшем у вас возникнут проблемы с выездом за границу. Попробуйте решить вопрос с выездом сами, каким-нибудь относительно легальным образом, посоветовали мне напоследок. И уж если совсем никак, приезжайте. Спасибо, поблагодарил я, решив великую державу оставить на самый крайний случай, когда уж совсем жопа. Пока Али связывался с влиятельными людьми, я отважился на отчаянный шаг. «Лучше буду невъездным в Нубию, чем невыездным из России», — подумал я. «Раз я нарушитель их спокойствия, то пусть ради этого спокойствия они меня сами отсюда и высылают». Начальник иммиграционной службы Халаиба принял меня на том основании, что у всех двух его офисных работников я уже был. Этот грузный пожилой человек с 6 звездами на погонах для начала предложил мне кофе. Я описал ему ситуацию. «Боюсь, что я ничем тебе помочь не могу», — сказал он. «Ну, тогда и я никуда не поеду, и визу никакую получать не стану», — заявил я. «Ну и живи! Кто тебе не дает?» — к моему удивлению спокойно ответил генерал. «Как так живи? У меня же нет визы. Значит, жить у вас без визы можно, а уехать без нее от вас нельзя. Вы разве не должны депортировать из страны человека, у которого закончилось право пребывания?» «Ты не кипятись», — осадил меня собеседник. «Давай посмотрим на все с другой стороны. Человек, пребывающий в стране незаконно, — это человек, нарушающий закон, то есть преступник. Кто тебе сказал, что я должен депортировать преступника? Преступников мы никуда не депортируем. У нас и у самих тюрьмы есть». «Тюрьмы? Значит, 2 года. От силы». Вариант с ребятами из нашего посольства моментально поднялся в рейтинге на приемлемую позицию. «Пожалуй, я погорячился», — внезапно подумалось мне. «Какое уехать? Выйти бы отсюда!» «Так какой подход тебе больше нравится?» — спросил он. «Первый», — почему-то очень тихо сказал я. «То-то же! А то шустрый какой нашелся! С головой все делать надо, сынок! Не суетись! Жди! Твое заявление я уже отправил на рассмотрение, и Али, кстати, от меня привет передай!» Я снова приступил к работе. По большому счету, в моей жизни ничего не изменилось, только куражу как-то немного поубавилось, что ли. Ощущение каторжника с высокой зарплатой, прикованного к галерее, терзало душу. Голова была занята разработкой планов побега. Захват самолета я изначально не рассматривал. Пешком через пустыню или даже на краденом верблюде? Но куда? А вот угон корабля в Израиль был действительно красивым планом, но немного смущало недружелюбное отношение евреев к угонщикам и террористам. А еще во мне вдруг изменилось отношение к окружающим меня людям. То есть мы и раньше дружили, но это были совместные попойки, разговоры, кто как провел погружение, и я не присматривался к ним особо, слишком уж занят был собственным выживанием. Сейчас я занят им не меньше, однако мысль, что, возможно, никогда не увижу их, не буду больше погружаться в это прекрасное море, заставила взглянуть на окружающее с большим пониманием. Подвести итоги, вспомнить самое интересное, понять, что потеряю, если вдруг навсегда стану невыездным из России. Ну, например, зачем вообще люди погружаются? Задавался я вопросами. Есть разные причины. Одни просто ради экзотики, другие ставят рекорды, третьим нравится ощущение трехмерного пространства, ведь по земле мы только ходим, а под водой можем летать. Кто-то ищет сокровища, кто-то кормит рыбок. Да, обучался у меня как-то один такой толстенный мужик. Гидрокостюм ему даже примерять не стали. Погрузиться-то он погрузился, а вот плавать ему, ну, очень тяжело. Сел он грустно под кораблем на дно, отдышался и все оставшееся время рыбок рассматривал. Во время обеда он вдруг спросил меня: «Слушай, а можно рыб покормить?» «Ну, покорми», — ответил я. Он сгреб все оставшееся после еды со стола, сунул в полиэтиленовый мешок и взял его на второе погружение. Там уже, привычно устроившись на дне, начал раздавать рыбам пищу. Вскоре вокруг него собралась целая туча, а он вальяжно подавал крошки. То одной, то другой. Вышел из-под воды просто счастливейшим человеком и сказал, что всю неделю будет с нами нырять. Мы его барином прозвали. Когда по вечерам за пивом все обсуждали погружение, он рассказывал про рыбье меню. «Зелененькие-то, оказывается, помидоры любят, а мелкие, ну, желтые такие, булку не едят». Я вспоминал, как нырял с японцами. Они остановились в соседнем отеле, причем сняли лишь одну комнату, вытащили из нее мебель и спали все всемером на полу. Мы, естественно, прикалывались над ними и строили разные догадки по поводу причины такого странного поведения. Это было явно не из соображений экономии. Каждый из них платил как за отдельный номер. Но как тут не заподозрить групповое сексуальное извращение? Однажды ко мне подошел Комота и сказал: «Мистер Эпсан, вы очень хороший человек. Мы посовещались и решили, что вы можете приходить ночевать к нам». «Спасибо, конечно», — удивился я. «А зачем? У меня своя комната есть». «Но вы же живете совсем один, а одни живут только одинокие люди, у которых даже нет друзей. Если вас это беспокоит, пожалуйста, не стесняйтесь». Вот, оказывается, в чем дело. И еще я почему-то убежден, что даже в райских кущах рано или поздно, так или иначе, вам чего-то становится очень не хватать. И этого чего-то начинает хотеться. Причем объект вожделения, как правило, предмет далеко не первой необходимости. Он даже, скорее всего, нам и не нужен вовсе, но именно его больше всего хочется. В этом мы все. Я, например, всегда предпочитал говядину. Хороший такой стейк средней прожарки в перечном соусе. И здесь его замечательно готовили в нескольких местах. А вот свинины, по понятным причинам, не было ни в каком виде. И как ее не хватало! Так вот, помнится, мы сидели в ресторанчике с каким-то нашим военным атташе и ужинали. Он приехал сюда с сыном из столицы на выходные. И, узнав о соотечественнике, работающем дайв-мастером, попросил меня погрузить с аквалангом под воду свое чадо. «Да не вопрос! Приводи с утра!» — согласился я. В перерыве между работой минут 10 мы поплавали с ним за ручку на мелководье, и денег за это я, конечно же, не взял, а от ужина не отказался. Отец чувствовал себя немного обязанным, ведь паренек просто верещал от восторга. Надо сказать, что такая практика была очень распространена. Родители часто обращались с подобными просьбами, чтобы развлечь своих ребятишек, которым дайвинг не подходил еще по возрасту. Подростки загорались с первого же раза и ждать 16-летия ни за что не хотели. Они толпами обивали потом пороги разных дайвинг-центров, пытаясь самостоятельно договориться с инструктором любыми путями. Но дети и подростки могут сильно отечь даже на небольшой глубине. Надо суметь удержать их почти на поверхности, не лишая, однако, удовольствия. Увидев как-то, кстати, свою 15-летнюю дочь, безуспешно пытающуюся склонить меня к должностному преступлению, один из туристов подлетел ко мне. «Даже не думай», — сказал он, протягивая пиво. «За это ты получишь больше, чем за угон самолета». «Ну так не жмоть себе ревес с собой на корабль», — огрызнулся я. «Понырять с ластами и маской на рифе ей никто не запрещает. Она у тебя, девочка, взрослая и настырная. Гляди, своего где-нибудь да добьется». Но я сейчас не об этом. Итак, ужинаем мы с атташе, болтаем о жизни, о всякой ерунде, как вдруг он спрашивает, не надо ли мне чего привезти из города. «А что там есть такого?» — спросил я. «Чего нет здесь?» «Да там все есть», — неопределенно ответил он. «А свинина?» — вдруг пришло мне в голову. «Не вопрос, достанем», — пообещал атташе. Через пару дней он подлетел на своем кадиллаке и вытащил из холодильника, занимавшего практически весь огромный багажник, здоровенную замороженную свиную рульку. «Держи!» — он протянул ее мне. «Извини, старик, тороплюсь очень. И так крюка такого сделал. Бывай здоров!» И он оставил меня, стоящего с огромным тающим куском свинины, на улице мусульманского городка. Тогда я еще не понимал всей сложности своего положения. Отрицательно помотал головой Али, когда я попытался втащить свое сокровище в гостиницу. С этим нельзя. В холодильник надо, объяснил я ему. Тем более нельзя, ответил Али. Там ведь еда. А это что? Спросил я. Мясо грязного животного, поморщился он. К нему мы даже не прикасаемся. И как же быть? На улицу высыпали постояльцы Гранд Паласа. Их удивление не знало границ. «Как ты достал свинину? Где? Давай сегодня барбекю устроим!» — радостно кричали они. «Только не у меня в гостинице!» — предупредил Али. «А где?» — спросил я. «Где хотите, только не здесь!» — подытожил он. На улице, как всегда, было под 40, мясо оттаивало, и надо было срочно что-то делать. «Мы сейчас! Ждите тут!» — вдруг сказали немцы, и через 10 минут появились, катя перед собой холодильник на колесиках. Такой, из которых обычно на улице продают мороженое. «Провод длинный, с улицы до розетки достанет», — сообщили они. «На прокат хозяин не давал, так пришлось купить». Для готовки мяса еще пришлось купить барбекюшницу, угли и одноразовую посуду. Наши приобретения хранились, естественно, тут же на улице, и теперь мы каждый вечер отходили недалеко в пустыню и устраивали себе маленький праздник, съедая под пиво по небольшому кусочку запретного яства. В память о незабываемом времени перед Гранд-Паласом, наверное, до сих пор стоит придорожный холодильник, который Али, после того, что в нем было, даже трогать не решается. Кстати, о свинине. Вспомнился мне и директор одного из украинских колхозов, проходивший у меня начальный курс подводного пловца. Мужчина грузный, в возрасте и не очень разговорчивый. После сдачи экзаменов попросил помочь ему с выбором и покупкой подводного оборудования. Мы зашли в магазин. Первым делом он выбрал самый большой фонарь, а затем купил весь комплект, включая баллон и грузы. Денег отдал много. «Зачем вам столько?» — поинтересовался я. «У вас ведь и моря-то рядом нет». «Знаешь», — ответил он, — «бабка моя очень раков любит. Упарился я в нашем пруду часами бултыхаться. Теперь с аквалангом я и столько за раз наберу, нажрется до белой горячки». А однажды приехали вместе отдохнуть два уважаемых человека. Как полагается, с хорошими деньгами и при охране. Оказалось, что это какой-то депутат и его, похоже, очень авторитетный друг. «Дай, думаю, с аквалангом попробуем. И ко мне». Корабль отдельный попросили, все дела. И вот сидят они на борту уже в оборудовании, а первым прыгнуть в воду никто не решается. Страшно. Один второго давай подначивать. Типа, ну чё, слабо? А тот ему и отвечает. «Давай ты первым. Тебе-то чё терять? Один чёрт завалит, когда домой приедешь». Разные случаи всплывали в моей памяти, и теперь, когда я не знал, будет ли что-нибудь похожее в моей жизни, они становились мне особенно дорогими. Как-то вечером Али пригласил меня на крышу выпить с ним чашку кофе и покурить кальян. Вид у него был озабоченный. Похоже, разговор предстоял серьезный. «Слушай, Эб», — заговорил он, раскуривая шишу, — «дела у тебя не очень. Я имею в виду визу. Мне тут позвонили... Похоже, тебе откажут. А это плохо. После официального отказа ты уже так просто здесь не погуляешь. Власти должны будут с тобой что-то делать. Понимаешь, о чем я? И что мне теперь?» Упавшим голосом спросил я. «Есть у меня одна идея. Резервный, так сказать, вариант. Но он последний. Если не сработает, я отвезу тебя в ваше русское консульство. Оставаться здесь не советую». «А что за идея?» «Я устрою тебе встречу с одним человеком. Он начальник нашей службы государственной безопасности и сможет все, если захочет. Объяснишь ему свою ситуацию и попросишь помочь. Завтра он тебя примет. Только лишнего там не болтай». Объяснять мне ничего не пришлось. Мистер Халет был осведомлен, казалось, обо всем на свете. Невысокого роста... Плотный, подтянутый, аккуратно одетый, неопределенно среднего возраста мужчина с ничего не выражающими глазами. Как же они все похожи. Он предложил мне чаю и разрешил курить. «Что вы думаете о Нубии, мистер Рэп?» Как бы невзначай спросил он. «Отличная страна!» — ничуть не слукавил я. «Мне здесь очень нравится. Не настолько, конечно, чтобы остаться на всю жизнь, но я бы с удовольствием приезжал сюда на отдых. Мы поговорили о море, людях, традициях. У вас ведь дома хорошая работа, я слышал. Вы артист. Не могу понять только, каким образом вы оказались здесь и почему отдыхаете так долго», — поинтересовался мистер Халлет. Я вкратце изложил ему всю историю и добавил, что не в моих привычках сдаваться и просить о помощи, и что из любых ситуаций стараюсь выходить победителем и уповаю только на себя. Ну, такой я человек. Еще недавно я стоял без денег в чужой стране, не понимая ни слова, и вот я известный дайв-мастер, у которого всегда есть клиенты, а значит, стабильный доход. Здорово ты проучил своего приятеля, поселив его в деревне. «Это же был тот самый, из-за которого все произошло?» — ухмыльнулся Халлет. Об этом он тоже был осведомлен. «А ведь он недурно придумал. И это, пожалуй, для тебя выход». «Что вы имеете в виду?» — не понял я. «Наш король действительно учился в России. Только не в Патриса Лумумба, а в Академии Генерального штаба. Он, кстати, будет здесь на днях. Для него готовят большую концертную программу. Выступить не хочешь?» «Могу устроить». «Вот и счастье привалило долгожданное!» — опешил я. «Теперь, когда никто его уже не ждал, когда судьба моя висела на волоске, испытывать ее снова? Будь у меня все в порядке с документами, не зная я, что меня ждет при провале, куражу было бы больше. Но сейчас...» «Боюсь, что моего английского не хватит», — засомневался я. «Да и жанр у меня, похоже, не для местного менталитета. С переводчиками никаких проблем», — успокоил мистер Халлет. — «А вот по поводу текста надо бы уточнить. Ты ведь рассказываешь веселые истории, не так ли? Они, говорят, очень смешные, но некоторые не очень приличны. Так вот, страна у нас, как ты знаешь, мусульманская, и, соответственно, мы не затрагиваем некоторых тем, как то супружеская неверность, шутки, оскорбляющие достоинство мужчины и унижающие женщину, высмеивающие семью и труд, религиозного плана, социально-политическими поосторожнее, а лучше вообще не трогать. Ну, про военных, сам понимаешь, медицинские будут не в тему, и никаких, естественно, ругательств и пошлых намеков». Нифига себе. Он перечеркнул практически все темы анекдотов. «А что, если я буду рассказывать о нас, о русских и вреде пьянства, скажем?» — предложил я. «Пожалуй, подойдет», — согласился мистер Халлет. «Принесешь текст, я посмотрю. Только не тяни. Времени у нас мало». «О гонораре мы поговорим потом?» Немного обнаглев и снова почувствовав себя звездой, пошутил я. «Сколько тебе обычно платят за выступление перед руководителями суверенных государств?» — спросил он язвительно. «Да, нисколько. Я, если честно, ни разу перед ними еще не выступал», — сознался я. «Удивительно. Ни разу не выступал, а все знаешь», — пошутил в ответ мистер Халлет. «Домой, говоришь, хочешь?» Писать по-английски я не умел, поэтому привлек к подготовке своих иностранных друзей. Два вечера допоздна я рассказывал им на крыше анекдоты, а они их записывали. Каждые 2-3 минуты наш отель просто взрывался от хохота, а я все равно терзался сомнениями. Слишком много поставлено на карту. А не позвонить ли снова в российское консульство? Только как расценит король, что я отверг его ангажемент? Эх, была не была. Артист должен умереть на сцене. Когда сценарий и текст окончательно определились, я сдал их цензору. «Смешно», — подтвердил мистер Халлет. «Начало сократи, концовку переделай, здесь вот подправь, вот это вообще выкинь и готовься. Но помни, от текста ни на шаг. Отвечаешь за это дельце своей головкой. И чтобы я никак не переврал смысл его слов...»
1: Перекличка в армии. «Иванов, я. Петров, я. Сидоров, я. 3030-й. 3030-й.
2: Товарищ командир, сколько раз говорит, не 3030-й, зо-зо.

0: Новый русский приходит в контору, спрашивает шефа. Секретарша говорит, ну, нету шефа. Он говорит, что делать? Ну, говорит, оставьте ваш телефончик. Он говорит, дура, что ли? Он же штуку баков стоит, блин.
1: Что ж, алманим, пидорасы? Али, может, чем помочь? В жопу что-нибудь втолочь? Ой, ты рыжая пизда! Тут не то чтобы беда, настоящее бедище. Ну давай закрой еблище и послушай мой намек, говорит ей колобок. Хочет дед меня сожрать, если болт не встанет. Заяц пробовал поднять, да никак не тянет. И медведь его дрочил весело и долго, всю залупу раздрочил. Только хуй ли толку, а без ебли деду жизни просто нету. Он без ебли той вот-вот колобка с говном сожрет. Так что, рыжая, давай, если можешь, выручай. Чуть подумала лиса, хвостик приподняла, заприщурила глаза, жопой повоняла. И кивает деду: доставай торпеду. Дед кровавый хуй поднял с упоением дела и лисе в очко вогнал, та и охуела. Видно, мяконький пушок деду лег на петушок, жилы шорсткой полоскал, тут у деда хуй и встал. Ехали медведи как-то на мопеде, а за ними кот, хуй засунув в рот, а за ними раки, оттопырив сраки, едут и смеются, пряники жуют, меж собой ебутся, песенки поют. Зайчики в трамвайчике ёбнулись на пол, тычут в жопу пальчики, это ль не прикол? На воздушном шарике дрочат хуй комарики, а лягушки побледушки дружно прыгают к квакушке, волоча своей пиздой по булыжной мостовой. Паучки мордастые, очень залупастые, едут и ебутся, лижут и сосут, жопы подставляют, яйцами трясут. Ух, какое наслажденье! Это к сказочке вступление. Замечательный куплет. Дальше следует сюжет. Муха, муха, цокотуха, хуем сплющенное брюхо. Муха срать с утра пошла, муха рубль в говне нашла. Поглядела, покрутила, грязь с монеты соскоблила, оценила этот дар, полетела на базар. Там на рубль дармовой хуй купила золотой, настоящий, новый, полутораметровый. Приходите, гости, нахуй, я вас хуем угощу, подставляйте, гости, сраку, так и быть, озолочу. Ходит муха, да конец все подрачивает, хуем да наперевес поворачивает. Скоро, скоро веселье предвидится, нынче муха у нас именинница. Прибегали к мухе бложки, разводили суки ножки. Прибегали к мухе пчелки, отворяли свои щелки. Прибегали к мухе мышки, пизды маленькие, ишь ты. Приземлялись мотыльки, забегали светляки. Вот как нахуй весело, вот как заебись, рада всем сегодня, в рот оно ебись. Ковыляла мимо бабушка-пчела, мухе-цокотухе мази принесла. Смазывай почаще, мухе говорит, и мохнатой лапкой дырку теребит. Все, кто приходили, блядство разводили. Как не пустишь, вроде вши, а ебутся от души. Постучался к мухе овод, зацепив за лупой провод, трепыхнулся вверх и вниз, и на проводе повис. Залетели два грача, покружили хохоча. Подрочили, тут червяк к ней приперся, но хуяк, пучеглазый старичок, паучок, нашу муху на бочок и в толчок. Говорит: ну что, девчонка, я паук, тебя в сторонку отволок не просто так. Развела тут, блядь, бардак. Взял ее за хоботок и к себе промежду ног. хочет бедную задрать, цокотуху отъебать. Закричала она, завизжала она: «Дорогие гости, помогите! Старика-злодея уебите! Приютила я вас, хуй купила для вас, а уродливый паук пристает ко мне!» И вдруг все жучки-паучки пересрались, по щелям в тот же миг разбежались, еще пуще хуями задвигали, еще шире пиздище раздвинули, спрятались, не замечают негодяя и кончают. Мухины знакомые, чудо-насекомые, тараканы под диваны, а козявки те под лавки, все букашки под кровать, страшно в рот его ебать. А кузнечик, хуй, зеленый огуречек, самый первый ускакал, паучищища приссал. Что за гости, побледухи, не идут на помощь мухи? Но в это время бандюга не шутит, руки-ноги страдалицы крутит, словно демон над жертвой склоняется, удивить муху хуем пытается. Муха дух свой испускает, тут же лапки опускает. Вдруг, откуда ни возьмись, пьяненький комарик, а в руках его горит, охуеть, стопарик. Ебанул стопарик, блять, и давай на всех орать: «Что, хуище золотой? Да насрать, я не такой! Я не буду с вами мериться хуями! Мне бы водки ебануть, а после того уснуть! Нехуй, бляди, плакаться, коль решили трахаться!» Осушил стопарь комар и закончил свой базар. Тут козявки из-под лавки повысовывали лапки, посмотреть решили разом на разборки эти. Сразу тараканы осмелели, повылазили из щели, червячки свои писюли залупили в раз. А хули? Прибодрилось сучье братство, продолжать решило блядство. А кузнечик, ах, кузнечик, хуй, зеленый огуречек из-под плинтуса показал член. Вот, мол, вам от меня хрен. Паучишка-старичок цокотуху из толчка не пускает, посадил, блядь, на толчок, обнимает. Но комарик удалец хуя не боится, еванул еще малец и опять храбрится. Не боюсь я старика, извращенца-паука, сейчас как ёбну сотку, принесите водку. Во как нахуй весело, вот как заебись, вся закуска в месиво, в рот оно ебись. Испугался паук, обосрался паук. Ты не пизди меня, мой любезный друг. Я ведь старенький совсем, я комариков не ем. Я обычный кровосос, хуй сосу, порой в засос. А зачем же ты тогда муху тут ебешь, когда мух ебать, поверь, негоже? И въебал ему по роже. Добрый пьяненький комар на всю хату перегар. «Я пришел сюда не вдруг», — говорит ему паук. «Я узнал, здесь есть такой хуй ядреный, золотой. Я частенько мух ебу, жить без ебли не могу». Передернул свой стручок и заплакал старичок. Пожалел его комарик: «Что поделать? На, стопарик, на-ка, детка, ебани водки, только не стани! Заебла тебя кручина, шестипалый паучина!» Паучок-старичок приосунулся, ебанул и о чем-то задумался. Почесал паучачье брюшко, да еще засандалил литрушку. Выпил, крякнул, поперхнулся, поблевал и улыбнулся. Вот пошло тогда веселье, закружились карусели, разливалось и тепло, согревалось и ебло. «Хорошо, хорошо, аж до одури! Ну-ка, ёбни, дружище, а хули?» Зажужжал, закопошился мошкарёбистый народ, засвистел, завеселился, сразу видно, пруха прёт. Только муха не жужжит, не пытается, под злодеем лежит, трепыхается. Сука божья коровка погребок открыла ловко и кричит: «Сюда, братва, гляньте, залежи вина, заливайте, братцы, в рот, ебля после подождет». Тараканы прибегали, по стакану выпивали, притащились два клопа, засадили полглотка. Приползали две улитки, наблевали у калитки, а букашки те три чашки притащили. Хуля, брашки, на халяву засадить, всем приятно, как тут быть? Червячки те из горла, веселилась детвора, а кузнечик, ах, кузнечик, почесал свой огуречек, пару стопочек принял, да в штаны себе нассал. Но комарик с паучком больше не ругаются, пиздоболят с матерком, черти, улыбаются. Эй, стаканы поднимайте, громче музыку врубайте, насекомые вперед, и ебись оно все в рот. Пчелки склеили улыбки, из пизды достали скрипки, стали скрипочки играть, развлекалку затевать. Червячки на дудочке, словно письки, губочки, и козявочки в тромбоны загундосили гондоны. Тут бухие тараканы притаранили баяны. Во дают, меха разводят, охуительно выходит. А после приперлись зайки поиграть на балалайке. Соскочили заек вошки, заиграли на гармошке. Ежики на бубнах, мышка на свистке, жаба на стиральной прыгает в доске. Наигрались, наплясались и в говнище все ужрались. Тут-то вспомнили про муху, молодую про бледуху. Из толчка ее достали, бедолагу обтрухали и стакан налили ей, чтобы было веселей. Вдруг хозяйке нашей хаты паучина бородатый прямо в ухо говорит: «Хоть и страшен я на вид, и писюн огромен мой в три обхвата толщиной, но такой сегодня праздник, что я хуем не проказник. Я с комариком прохвостом лучше водки ёбну поста грамм». Комарик тут как тут сзади подлетает, под огурчик на лету стопку выпивает. «Знаю, муха холоста, сучка, бледовата, но и жопа, и пизда, все при ней, ребята. Я комарик, я герой, был интеллигентом, но навек меня запой сделал импотентом. Я ебашу круглый год, хуй дрочу, а не встает. Ну а муха, заебись, водку гложет, сука, мне такая в рот ебись, и нужна подруга». Разошелся тут комар, находясь в загуле. «Я б всю жизнь с тобой бухал, — говорит, — а хули? Становись моей женой, вместе вдаримся в запой, вместе будем водку жрать и под музыку плясать. Ну а кто ж меня ебать будет хуем в ухо? Нет, такому не бывать, — отвечает муха». Тут вмешался паучок в водочном припарке: «Я хоть старый, но торчок у меня в порядке. Вам всегда я рад помочь, мухи по уши втолочь, и, конечно, комару, если надо, помогу. Очень славно будем жить, я ебать, ты водку пить». Призадумался комар, самогон смакуя: «Значит, я при водке пьян, а жена при хуе. Заебательский расклад, я такому блядству рад. Вот теперь мы все втроем охуенно заживем». Тут же гости молодцы лапами захлопали, водку сунули концы и забздели жопами. Горько, горько молодым надрываются, а комарик с пауком обнимаются. И целуются они, и милуются, мухи в рот свои хуи тычут, щурятся. Громче скрипки, бубны громче, гости пизды жопы морщат. Балалайки, струны рвите, червяки, клопов ебите. Поднимайте, тараканы, с водкой полные стаканы. Шибче дудочка играй, нахуй ноты посылай. Заеби всех барабан, каждый в жопу нынче пьян. Ну-ка, бляди вошки, ебашьте на гармошке.
2: то-то, то-то, то-то, то-то, веселится мошкара, будет, будет, будет, будет, нынче блядство до утра. Пусть комарик не ебет, пусть одну лишь водку пьет, мы комарику засунем, он бухой, он не поймет. А пока, народ, давай песню громче запевай. То березка, то рябина, край любимый, край родной. Если хуй торчит дубиной, значит, ты еще живой. Без стакана нет веселья, а без ебли жизни нет. Пусть потом ебет похмелье, пить не бросим до 100 лет. Это жизни все снова, повторить хотим мы снова. Водка, ебля и стакан — всем живым единый храм. Но порою так бывает, что-то в такт не попадает. Хуй по пьяни вдруг не встанет, или пизда свина устанет. Водка с еблей плохо дружит, вкруг себя блуждает, кружит. Но не вечен этот круг, если рядом будет друг. Верный, сильный, настоящий, с хуем толстым и блестящим. И поэтому для дружбы нам сейчас обняться нужно всем народом, всей страной. Обоймемся меж собой, разомлеют на огне бури и ненастья. И тогда на всей земле будет мир и счастье. Муха, муха, цокотуха, хуй купила золотой, и сама не знала, сука, что он счастьем налитой. Паучишка отъебашит, ебанет комар-стопец. Где найти семейку краше? Тут и сказочки конец.
0: 3 алкоголика, один говорит: блядь, я завязываю пить, у меня руки трясутся, я, блядь, пока галстук завязываю, блядь, 15 раз рука соскакивает. Второй говорит: я тоже завязываю, потому что вот, блядь, стакан к рту пока поднесу, все разливается. Третий говорит: и я тоже заканчиваю, блядь, пока пасу, блядь, 3 раза кончу, блядь. Мужик встает с будуна, ему так хуево, блядь. Вот он ходит по квартире, блядь, не знает, чем заняться, блядь. Вдруг звонок в дверь. Он так еле-еле подходит к двери, открывает дверь. Там стоит такая маленькая девочка в школьной форме, с 2 бантиками. В руках сеточка, в сеточке пиво. Он говорит: девочка, ты кому? Она: к вам, Никанор Петрович. Вот вы вчерась нажрались? Так вот я вам пивка принесла. Он говорит: девочка, ты, наверное, Тимуровка. Она говорит: что вы, дяденька, я белогорячка. Жена уехала на курорт, возвращается через месяц, находит в квартиру голые стены. Ни мебели, ни одежды, ни паркета. На цементном полу сидит на газетке совершенно голый муж. Она говорит: блин, где все? Он говорит: продал. Она говорит: а деньги где? Он говорит: в мешках. Она говорит: а мешки где? Он говорит: вот здесь. Мужик возвращается из командировки и в купе знакомится с блондинкой. Он в середине пути дает жене телеграмму. Ехал домой, подвернулась нога. Жди через 2 недели. Муж приходит в рыбный отдел и говорит: мне рыбку надо свеженькую. Ему говорят: какую предпочитаете? Он говорит: хочу карпа. Ну, взвешивают. Вот этого, говорит? Он говорит: этого. Теперь, говорит, бросьте его мне через перелавок. И вот спрашивает: зачем? Он говорит: чтобы я дома мог с чистой совестью сказать, что я его поймал. Возвращается муж с охоты. Жена говорит: дорогуша, что-то тебя говнецом попахивает. Он говорит: ты не поверишь, Зоя, но я пошел на охоту с шариком. Шарик куда-то съебался, я выхожу на просеку, смотрю, медвежья берлога, я снимаю ружье, прицеливаюсь, и вдруг мне 2 лапы на плечо, хуякс, я поворачиваюсь, и в принципе я вижу, что это шарик, но срать уже остановиться не могу. Значит, 3 охотника пошли на охоту, один пошел на медведя, выстрелил неудачно. 2 раз неудачно. Медведь за ним погнался, он бежит к сторожке. Медведь за ним. Он дверь открыл, медведь туда забежал, он дверь закрывает и говорит: ребята, разделывайте этого, я за другим пойду.
3: двое охотников пошли на медведя. Ну и медведь за ними погнался. И вот один, значит, залез на дерево, а второй спрятался в кустах. И медведь, значит, за тем, который на дерево лезет, этот вылез из кустов, прицелился, хуякс медведю в яйцо. Хуякс во второй. Тот, который на дереве кричит, блять, в голову стреляй, вижу, не ебать он меня лезет, а жрать. Встречаются два грузина. Один говорит: Гоги, вот давай представим такая ситуация. Я пошел на охоту, и за мной помчался медведь. Что ты будешь делать? Он говорит: блять, я убегу. Он говорит: медведь за мной гонится. Он говорит: нет, я спрячусь, я боюсь медведя. Он говорит: блять, я не понимаю, ты чей друг, бля, мой, блядь, или медведя? Блядь? Сидят охотники и разговаривают между собой, ведут охотничьи беседу. Один говорит: я вот подстрелил тут лося на 2 тонны весом. Второй говорит: это хуйня. Я вот в Африке был, носорога замочил, блядь, он 5 тонн весом был. Третий говорит: не бывает, блядь, таких носорогов 5 тонн весом. Он говорит: а я, блядь, говорю, бывает, блядь. Он говорит: не бывает, но, блядь, скинь пару тонн. Он говорит: не, нихуя, блядь, 5 тонн, блядь. Он говорит: хорошо, слушайте тогда мою историю. Выхожу я на просеку, смотрю лоси, я прицелился, только хотел выстрелить. Смотрю, лесник. Я, блядь, думаю, ну, заметут, лицензии нет. Хуяк с лесника замочил. Поворачиваю голову, смотрю, стоит его жена и дочка. Я их тоже хуяк замочил. Поворачиваю голову, смотрю, тут подъехал автобус с туристами. 52 рыла. Слышите? Скинь пару тонн, а то, блядь, весь автобус замочу.
4: Послесловие и спасибо всем. И создал Бог женщину. Получилась зверушка хитрая, но забавное. Забыл, что в каждом приличном и практически автобиографическом романе надо сказать спасибо кому-нибудь из главных участников или всем им сразу. Но я все равно не знаю, кому здесь и сейчас можно его сказать. Я ведь даже имена изменил или убрал. Ну, потому что многие из них, прочитав роман, решат, что я издеваюсь и что они несчастные жертвы. И мало того, что я ляпнул лишнего, так еще и вывел их имя, фамилию в конце такого гнуснейшего опуса. Да еще спасибо сказал, гад. А они точно сочтут его гнусным, потому что кто же любит правду? И все-таки одной из них я могу сказать спасибо именно здесь и сейчас. А именно Елене Черданцевой. Именно настоящей, неизмененной. Журналисту, практически писателю и литературному редактору этого замечательного, на мой взгляд, творения. Его появлению на свет я во многом обязан именно ей. И представляю, как за это возненавидят ее многие из моих знакомых телок. Что должно отличать хорошего литературного редактора? Образование? Наверное, да. Но в случае со мной редактор должен отличаться редкостным чувством юмора и умением понимать то, что хочет сказать автор. А у женщин, как правило, нет ни чувств, ни юмора, ни даже понимания того, что им говорит умный мужчина. И только редкие особи умеют слушать, а Черданцева к ним относится. Более того, за время работы со мной она научилась схватывать на лету ход мысли любого самца и просчитывать их на 2 хода вперед. Так однажды, прихватив редакторшу с собой, я отправился в клуб, не свой, а чужой, и там мне очень захотелось склеить одну из официанток. Я ведь сейчас мужчина холостой. Так вот, обменявшись с девочкой телефонами, я вернулся за столик, где поедала халявный ужин сия гениальная литераторша. «Но», — поинтересовалась она, — «завтра встречаемся», — гордясь собой, сообщил я. Доживав кусок кошерной свинины, запив едомое стаканчиком дорогущего, но тоже бесплатного пойла, и еще раз бросив внимательный взгляд на мою официантку, она изрекла: «Значит, завтра ты сводишь ее в какой-нибудь японский ресторан, где есть шведский стол, подаришь ей цветы, переспишь пару раз, а потом скажешь, что к тебе возвращается бывшая любовница, и ты ни с кем, кроме нее, не будешь общаться». Так ты задумал. Попал в десятку. И японский конвейер, очень экономно, и цветы бабы клюют на подарки, и дальнейшие отношения. Но угадать... А может, и хорошо, что эти особи типа Черданцевой, слишком редкие. Работать с ними, конечно, приятно, спасибо им, и юмор они догоняют. Только ответьте мне, а что это будет за жизнь, если бабы будут просчитывать нас наперед? Этак ведь и проживешь до могилы! Закрытая вечеринка, жабы и цветы. Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены, сэры и сырихи. Меня зовут Роман Трахтенберг, и моя фамилия переводится совсем не так, как вы подумали. Начал я с приветствия, отработанного за много лет. Когда выходишь на сцену, в первую очередь нужно поздороваться, представиться и представить партнера, вместе с которым придется вести программу. Вообще, конечно, лучше работать без партнера в одиночестве. Но сегодня выбирать не приходится, я ведь не на сцене своего клуба, а на частной вечеринке, которую устраивают владельцы заводов-пароходов и их нерядовые друзья. Заказчики вечеринки захотели, чтобы вместе со мной на сцене была Машенька Малиновская. О ней я мало чего знаю, ну да какая разница. Люди заплатили немалые деньги и хотят, чтобы им было весело. Сегодня вечером мы работаем вместе с Манькой Малиновской. Весело сообщаю публике и поворачиваюсь к девушке. Манечка, скажи что-нибудь. Секундная пауза, во время которой моя коллега набирает в легкий воздух, и в зале вместо «здрасте» раздается романтическая фраза «Пошел нахуй!». От неожиданности публика замолкает. Многие подняли головы, оторвавшись от стаканов. Такого поворота событий никто не ожидал. «Машенька, ты обалдела? Ты чего в микрофон материшься? Меня, конечно, матом не удивите. Я тоже так умею, да еще и похлеще. Только оскорблять ты зачем?» «Пошел нахуй!» — еще раз изысканно подрезает она. Одного взгляда на теледиву хватает, чтобы понять, насколько Машенька пьяна. Густо накрашенные глазки совсем остекленели. Жирно намазанный ротик скривился, напудренный носик съехал на бок. Интересно, а что вообще человек может сказать в таком состоянии?
0: Я рада вас приветствовать. Я с вами. Давайте зажигать!
4: Вопит она в микрофон текст, заимствованный, наверное, у диджеев подростковых вечеринок, и снова поворачивается ко мне.
0: Пошел нахуй!
4: Публика под такой призыв зажигать не спешит. Здесь все давно выросли из школьной формы. Им интереснее, как буду реагировать я. А уж про грудастых блондинок столько сказано в мировом фольклоре. Избитый персонаж, а это еще и пьяная. Манечка, ты не пей больше. Лично я, конечно, знаю три стадии опьянения женщины. Первая, когда она кокетливо хихикает. Какая я пьяная, какая я пьяная. Вторая, когда она заявляет, кто, бля, пьяная. И третья, когда на вопрос таксиста, куда ехать, она отвечает, «А тебя это ебет!» Комментируя состояние Малиновской. Не новый, но эффектный анекдот неизменно вызывает смех. А сейчас он еще и подкреплен наглядным пособием. Неудивительно, что в зале заржали и зааплодировали. Маня гневно поворачивается ко мне, судорожно открывает ротик, но сказать ничего не может. Ничего остроумного не приходит в ее светлую голову. Девушка даже в принципе не способна на какие-то пикировки на сцене, если текст заранее ей никто не подготовил. А своих заготовок у нее нет, так что повернуть разговор в выгодную для себя сторону она просто не может. Однако это не мешает ей считать себя звездой разговорного жанра и запрашивать за свое появление огромненькие суммы. Да это шутка была, Манечка. Смотрите, я говорил, что бабы не понимают юмор. И вот показательный пример. Маша шутку не догнала, хотя мы с вами все поняли. Осматриваю зал. Если там слишком много баб, особенно таких, которых я называю пизда на цыпочках, они могут помешать работе по моральному перевоспитанию зазвездившейся особы. Бабам кажется, что если на их глазах так прикладывают одну из них, то наносят оскорбление всему их бабскому отродью, и они начинают перекрикивать ведущего, срывая выступление. Но сегодня, оглядываясь, вижу, что все на моей стороне. Ну, тогда держись. Манечка, ожидавшая, что станет звездой вечеринки, действительно стала ею, но в ином ракурсе. И потому, естественно, озверела. В перерыве принялась пугать меня тем, что в зале находится ее любовник, который меня за нее убьет. Беда всех слабых людей, когда нечем крыть, они начинают угрожать. Только я-то никого не оскорблял, лишь подшучивал. Разница большая, и я ее четко знаю, иначе бы меня уже давно не было в живых. Поэтому, едва поднявшись после перекура на сцену, честно выложил публике. «Меня обещают убить!» «Рома, не бойся! Мы с тобой!» — завопили в зале. «Продолжай!» К сожалению, завершить начатое было уже невозможно. Красавица растворилась где-то среди столиков с дорогущим пойлом, и хуй она забила на работу. Не царское это дело! Но, а меня, конечно, никто в этот вечер не убил. Более того, случилось неожиданное. Как выяснилось, Малиновскую даже наняли для того, чтобы мне было кого обсирать. По мнению заказчиков, мне нужен объект, на котором удобно оторваться. Красивая, сисястая блондинка Барби подходила как нельзя лучше. А она еще и оказалась хорошей марионеткой. Подыграла. Задираться начала первой. Ну как было не ответить? В принципе, старый прием — двое клоунов, один бьет другого. Только сейчас он приобрел особую актуальность. Девочка ведь уверена, что она звезда. А всем хочется назвать ее словом, которое хорошо рифмуется со звездой. Гости остались очень довольны. Глупо думать, что туда заявились одни садисты, которым приятно видеть, как задирают неспособную отбиваться тетку. Ничего подобного. Просто, к счастью, там находились не совсем дурные люди, которые видят, кто есть кто. Видят и не отказывают себе в удовольствии донести до этого человека правду. Почему нет, если российский шоу-бизнес переполнен случайными мальчиками и девочками? Они попали в телевизор и уверены, что являются самыми умными, самыми красивыми и так далее и тому подобное. А всем остальным, более здравомыслящим гражданам, постоянно хочется спросить, из чего это интересно им такое в голову взбрело? Домой отправился только под утро. Ехал и мысленно все возвращался к началу вечеринки. Ведь не в первый раз попадаю в подобную ситуацию. Так, однажды я должен был работать на небольшой, но очень нажористой пьянке. Пригласили меня, Петьку Подгородецкого и группу «Динамит», которую, впрочем, еще надо было найти. Искать ее поручили мне, и я начал звонить Эйзеншпису. Тот, будучи умным и тертым калачом, отказался вести группу, не переговорив вначале с заказчиком. А чего с ним говорить? Цена вас устраивает? В чем проблема? Пытался я отмазать клиента от странно назойливого продюсера. Но не рассчитал его хватку. В итоге он путем долгих и нудных упреков нечистоплотности и зарабатывания на нем и его светлом имени денег принудил меня выдать телефон олигарха, устраивающего праздничную феерию, и сам чрезвычайно ловко вдул миллионеру своего подопечного Диму Билана и какую-то еще второсортную группу. Пусть они никому не сдались на празднике жизни, зато заработок из Эйзеншпица увеличился сразу на 300%. А только это для продюсера и главное. И фигня, что гости, взятые на измор замечательными в кавычках певцами, не удирали с тусовки только из вежливости к хозяину дома. Они вежливо слушали всех музыкантов. Наконец Димочка, гвоздевое завершение программы, закончил выть на сцене и уселся за стол рядом со своим боссом, который с удовольствием облизывал дорогое мороженое. Билан уставился на шефа влюбленными глазами. Картина маслом. Эйзеншпиц лижет, Билан глотает. Слюни, конечно. Эйзеншпиц лижет, Билан сглатывает. Томно вздыхает. Ну, ёб твою мать! Смотрю на лица мужиков, понимаю, что сейчас всех начнет тошнить. И ситуация будет, как в том анекдоте. А что это у вас салатик оливье под столом? Ой, извините, вырвалось. Интуиция меня не подвела, и вскоре хозяин дома стал шептать мне на ухо. Рома, ну давай, давай, подкали их. Ну давай, а то вспоминать нечего будет. Мне и самому давно хотелось начать, но все повода не было. Дом чужой, мы просто нанятые артисты. Ну а раз дают повод, предлагаю тост за всех хороших артистов, украсивших собою этот вечер, и за тех, кто им заплатил. А много ли нужно хорошему артисту для счастья? Может, только пососать у продюсера его мороженое, и все. «Ой, Рома, ну что ты такое говоришь?» Притворно возмущается хозяин дома, а под столом сует мне в руку пачку 100-долларовых купюр. Гости тихо угорают. У вечеринки появляется новый и очень жизненный повод для веселья — посмотреть, кто как отреагирует. Что будет дальше? «Трудно нам, артистам! Про шоу-бизнес чего только не говорят! Будто там все голубые! Но к присутствующим здесь это, конечно, не относится! Да, Дима?» «Да...» — говорит разомлевший Билан. — Он же не понимает, что происходит. Понимает его продюсер. Но ему по барабану. Он даже улыбается. Все равно ведь он своего добился. Покупателя развел, как хотел. А я... Я ведь даже не прямо в лоб говорю. Но в конце концов, если он и обидится, отмажусь. Скажу, что люди сами просили. Даже денег дали. Клиенты же платят, чтобы их веселили. Ну, а то, что слегка поглумились, ну, может, оно и не так грешно. В основном богатеи — это нормальные, добрые люди, которые просто хотят, чтобы на празднике всем было весело. Если в какой-то момент им становится скучно, они решают развлечь себя сами. А что им делать, если приглашенные артисты не справляются с поставленной задачей? Не стреляйте в пианиста. Как-то раз я даже наблюдал шутливую драку между именинником и музыкантом из кабацкой группы. Группа эта вышла выступать уже после звезд, когда гости упились, и им было мало дела до музыки. Дело происходило в 3 утра, я приехал на день рождения своего клуба, где отработал программу, а до своего клуба уже успел выступить здесь. Именинник очень просил вернуться назад, я не мог отказать ему, хотя подозревал, что гости будут уже никакие. И почти не ошибся. Войдя в зал, увидел...

0: а сцена все равно выглядела странновато. Я так вообще ошалел и подошел к музыканту, едва тот освободился от экзекуции. «А что ты позволяешь себя бить?» «А какая разница?» — пьяно удивился солист. «Он же все равно потом дает денег». А возмущенный именинник тем временем уже сам взялся настраивать гитару. Дешевый китайский инструмент и не думал настраиваться. «Хреновая гитара! Не строит!» — заметил он. Веселуха продолжилась разбиванием гитары, после чего обидчик выделил музыканту 1003 долларов на новую. Учитывая, что старая стоила 600, всем в тот вечер было весело и хорошо. В общем, иногда поглумиться над ближним бывает не страшно, если ближний не в накладе. Самое главное — не перегибать палку, а то результат выйдет печальный. Впечатление испортится не только у артистов, но и у гостей. Никто не любит издевательства человека над человеком. И в то же время, если каких-нибудь звездищ со съехавшей крыши чьи-то подколки слегка отрезвят, это будет очень даже неплохо. Дальнее Подмосковье. Альтернативный конкурс красоты.
1: Вот это да! Надо делать!
0: Заказчик покатывался от смеха, когда я рассказывал ему о том, какие необычные шоу можно провести на его день рождения. Мужик оказался очень продвинутым, с чувством юмора и быстро включился в суть предлагаемого. А я впаривал ему свою давнюю идею «Альтернативный конкурс красоты». Собрать для участия в нем самых страшных жаб, которых удастся найти, и еще каких-нибудь экзальтированных особ и устроить среди них конкурс талантов типа «А ну-ка, девушки!». Пусть бы подготовили небольшие концертные номера, я бы подготовил для них каверзные вопросы и задания, причем бабы должны были выступать голыми. Не потому что мы такие извращенцы, просто изначально, когда конкурсы красоты только появились, это было в Америке во времена сексуальной революции, участницы должны были выходить, в чем мать родила. И, конечно, предполагалось, что зрители включатся в игру и выберут самую лучшую, то есть неподражаемую. На том и порешили. Он выдал мне гонорар и уехал домой в предвкушении веселухи, которую за его денежки ему должны были обеспечить. А я сел разгребать навалившиеся в связи с конкурсом проблемы. Первая и самая основная — где найти участниц? Ведь идея конкурса еще и потому так долго оставалась нереализованной, что завязана на большом количестве человек. «Участниц найду я!» — в герое-добровольце вызвался один неприятный юноша. Юноша сей являлся посредником между мною и заказчиком вечеринки. Именно о таких мальчиках, как он, рассказывалось в главе «Дармоеды». Название, говорящее само за себя, поэтому повторяться о том, кто они такие, не буду. Но в конце концов, рассудил я, раз паренек изо всех сил рвется заработать, пусть трудится. Самым главным условием кастинга было не брать профессионалок, то есть стриптизерок. А то получится не конкурс, а самый обычный стриптиз-клуб. А я хотел чего-то неадекватного. Бабы должны быть веселыми, разными по возрасту и комплекции, при этом суметь коротко рассказать о себе и подготовить небольшой эстрадный номер на самодеятельном уровне. Что не так сложно, как кажется. За 2 двухминутных выхода каждая получала 100 долларов. Да плюс за 3 призовых места накидывалось сверху 100, 200 и 300 баксов соответственно. Типажи предполагались разные. Например, толстуха-негритянка, близняшки, старушка-веселушка. Мне рассказывали о какой-то совсем пожилой, но оригинальной особе, альтернативной мисс Вселенная. Да и мало ли кого можно было найти, если подойти к делу серьезно. «Я все понял. Ты же работаешь с профессионалом. Найду!» — клятвенно заверил парубок. На секунду мне даже показалось, что в его глазах и вправду светится понимание. Но, к сожалению... Или, к счастью, червь сомнений насчет его способностей подтачивал мою уверенность, и я на всякий случай звякнул знакомой журналюге Лене Че. Она долгое время работала в желтой эротической прессе и имела телефонную базу как тихо, так и буйно помешанных персонажей эротических тусовок, которых можно использовать при нужде. Пусть соберет, кого сможет. Лучше перебор артисток, чем нехватка. Решив так, я улетел отдыхать. Ведь до дня рождения оставалось еще 3 недели. Целых 3 недели. Большой срок. Именно потому я надеялся, что дармоедушка сумеет справиться. Надежды юноши питают. Мой протеже пошел по пути наименьшего сопротивления. Решив, раз бабы нужны голые, их нужно искать по стриптиз-клубам. И по приезде в Москву меня ждал неприятный сюрприз.

0: десяток неликвидных танцовщиц стриптиза. Тощие красавицы отличались одна от другой только цветом волос и трусов. Да и трусы они снимать при мне стеснялись, сказав, что снимут потом, на конкурсе. Какой нафиг потом? Какой нахер конкурс? Нахуй! Девочки, как на подбор, заметил самодовольный дурак. Еле сдержавшись, решил звонить товарищу Ча. Как дела?
1: Ну, есть одна девочка, Ирочка,
0: рассказывала Леночка, по всей видимости, листая толстый блокнот.
1: Ей чуть за полтинчик.
0: В прошлом младший научный сотрудник, сейчас снимается в мягкой порнушке, а еще, не поверишь, работает на телевидении, подыскивает непрофессиональных актеров для ток-шоу. В передачах типа «Секса с Анфисой» все время нужны незасвеченные морды. Вот и Рулька их и выискивает в разных непотребных местах, например, на нудистском пляже. Шляется по нему, в чем мать родила, зато в руках папочка и ручка. Все солидно.
1: Стоит паре педерастов уединиться где-нибудь в кустах, как над ними возникает бывшая научная сотрудница в неглиже и деловым тоном секретарши интересуется. А не хотели бы вы сняться в программе «Окна»?
0: У них все опадает от ужаса. Я хотел даже статью про нее сделать, но она боится, что выгонят с телевидения. В блокнотке нашлись также и актриски эротических театров, и королевы садомаза, и даже одна женщина-зубной техник. Вскоре я имел полный список шизующих особ, которых прямо на следующий вечер собрал в своем клубе для знакомства. Туда же прикатила и жена именинника. Она волновалась и хотела посмотреть, что же ждет их гостей. Еще бы! Ее можно понять. Ведь на праздник ожидалась и победительница известного в узких литературных кругах конкурса эротической поэзии. Похоже на Эммануэль Синье, актрису из «Горькой луны», милая и хорошо сложенная девочка. Стихи ее, конечно же, оказались говнецом, зато к радости публики читала она их исключительно в голом виде. Блестящие глаза и разгоряченное тело показывали, как ждет поэтесса своего издателя. И, конечно же, здесь была и Русик. Насчет старушки, честно сказать, я волновался, и потому поглядывал на жену именинника, ориентируясь на ее реакцию. Но все прошло на ура. Пожилая нудистка с веселой задушевностью скинула бюстгальтер, похожий на чехлы для танков, а потом трусы, под которыми обнаружилась неопалимая купина, и вылетела на сцену с задором, не снившимся молодухом. И офисным поставленным голосом сообщила: «Я подготовила номер, могу спеть что-нибудь».
2: «Чего?»
0: — спросил застигнутый врасплох режиссер, то есть я.
1: «Ну, например, а я институтка, я дочка Мергера, я черная моль и летучая мышь!» «А еще знаю песню: жарко стало тете Наде в теплых байковых трусах, а тетя Надя не дает, а тетя Надя не дает, а комиссар уже расстегивает пояс!» — орала тетка жутким басом, помахивая огромным выменем.
0: Жена именинника, сначала сидевшая в легком шоке, сложилась пополам от истерического смеха. «Как вам, не слишком?» — с опаской поинтересовался я.
1: «Нет, что вы! Такое ведь не увидишь и в веках!» — оценила она.
0: «Еще бы! За каждой притащенной сюда участницей стояли судьба и история. Может быть, душевной болезни. Но зато бабы отличались друг от друга, как земля и небо, как шлюшки на Ленинградке от проституток из Англитеры». Вечером того же дня состав участниц еще расширился. Брошенный гражданкой Че среди сумасшедших клич «Хотите 100 баксов?» долетел до тантрического центра, откуда мне позвонили две извращенки. Принимать их пришлось уже у себя дома. Тантрические девы выглядели конченными бледями, что, впрочем, в мой безумный проект вполне укладывалось. Одна красавица, мать троих детей, от которой сбежал муж, ничего не умела, кроме как раздеваться и трахаться. Порадовала лишь вторая, сказав, что споет. «Так ты еще и поешь?» — цинично заметил я, вспоминая старый анекдот. Деточка анекдота не знала, шутки не догнала, но главное, на просьбу раздеться тоже легко согласилась. Правда, ботинки снимать поленилась. Просто спустила трусы с колготками, так и пела, слегка потанцовывая, несмотря на риск запутаться в висящем дешевом белье и грохнуться на дорогой журнальный столик. А я тогда жил один. Ночь меня ждала неразделенная. Но стоило ли торопиться? Когда мужчина уговаривает, он вроде как чем-то обязан. Но надо ли? Тем более, что обе клуши, попавшие в хорошо обставленный звездный дом, похоже, тоже решили не спешить. Я предложил им выпить. Они попросили поесть. Я предложил Хеннесси. Они попросили сосисок. Я предложил им принять душ. Они сказали, что чистые. Беседа не клеилась. Но мы хорошо посидели час. Потом еще два. И еще четыре. Я пил, они ели. Наконец, наевшись, они решили поплавать и полезли ко мне в джакузи. Наконец, напившись, я тоже туда полез, и мы совершили заплыв. Правда, дала только мать троих детей. И то один раз. Во второй раз она, решительно усевшись на член, цинично и не вовремя потребовала $500. «Не дам!» — так же нагло и несвоевременно ответил я. И она слезла. Ну и черт с ней, подумалось мне. Все равно после такого количества алкоголя второй раз лишний. К счастью, метро уже открывалось, и они сваливали. Всем нам хватило ума попрощаться вежливо. Работа превыше всего. Мне были нужны бабы на конкурс, им бабки на еду. А спать? Спать я лег с мыслью, что, став звездой, уже можешь выбирать из кучи бледей лучшую, а не случайно залетевшую. И не платить. Жизнь начала радовать с похмельного утра. Нарисовалась еще одна участница. Мне ее обрисовали кратко. 15-летняя девочка, дочка одной провинциальной актриски, приехавшей покорять Москву, танцует восточные танцы. Девочка хочет поступать на актерское, воспитание восточное, девственница еще. Пусть приезжает. Душа сразу захотела чего-то чистого и светлого. Глаза обижали дом в поисках использованных презервативов. Не вызвать бы отвращение у ребенка. Приехавшая девица была смущена, но настроена решительно. Длинные черные волосы, восточная внешность, склонность к полноте, но в ее возрасте полнота еще не портит. Поболтал с ней о ее планах, все-таки почти коллеги, обсудили, какой номер ей стоит показать публике, обсудили чего-то еще. Интересно, сможет она раздеться или нет? Насколько им нужны деньги? Ну ладно, показывай, а то ко мне люди сейчас должны подойти. Слегка форсировал я ситуацию. И девочка разделась и станцевала танец живота. В этом было больше секса, чем в двух тантристках, плавающих, как в кипящем супе в джакузи, умноженных на веслогрудую Иришку плюс отмороженную поэтессу. Я даже начал получать удовольствие от затянувшегося поиска участниц. К конкурсу все было готово в срок. Столь разноплановые тетки создавали интригу, и я решил, что последним заданием для финалисток будет рассказать о том, как они лишились девственности. Ставка шла на старушку-веселушку и Русика, лишившуюся невинности во времена царя Гороха, и на ее полную противоположность девочку-припевочку. На последний вопрос крошка должна была честно ответить, что все еще невинна. Публика ей поверит. Это просто написано на ее лице. Между тем, пока я тратил время на поиски баб, посредничек-дармоед усиленно гробил мои задумки. Он был ближе к телу именинника и мог влиять на него. Мелкий вредитель умудрился вышибить и Русика из участия в конкурсе. Не знаю, что этот тип наговорил имениннику, но за старушку я не вступился. Если подробно рассказывать клиенту, на чем собираюсь делать акценты, для него конкурс станет уже неинтересным. А ведь именно он платит деньги и, глотая слюни, ждет сюрпризов. Кроме того, парнишка заявил бабам, что ему необходимо сфотографировать их, в чем мать родила, что фотки якобы нужны для конкурса. Бабы чуть не разбежались с криками, что одно дело ходить с голой жопой на закрытой вечеринке, где все останется шито-крыто, и другое — сниматься. И что за съемку обычно платят деньги. А кто сейчас им будет платить? Пришлось успокаивать теток и осаживать художественные наклонности недоделанного кретина. Ясно, что он собирается подзаработать и на продаже эротических снимков. Многочисленное вредительство, идущее с его стороны, меня не удивляло. Дармоедам нет дела до того, как пройдет гулянка. Ведь все равно их вряд ли позовут на следующую. И, как я уже говорил, они рвутся заработать сейчас, всюду и на всем. Кстати, позже я узнал, что юнец планировал заплатить участницам не $100, а только 50, положив разницу в свой карман. А иначе чего ему было браться за поиски баб? Я помешал ему нажиться на тетках, и, может, еще и поэтому он мне мелко мстил. К тому же я отстегнул от его гонорара часть в пользу уважаемого товарища Че, который знает, когда и в каком сумасшедшем доме день открытых дверей. Отчего мальчик набычился еще сильнее, но мне до него дела уже не было. Под сцену в небольшом городском пентхаусе приспособили свободную площадку, расположенную прямо под винтовой лестницей, ведущей на второй этаж. По ней тетки и спускались вниз. Там наверху им выделили комнату под раздевалку. Я, стоя рядом с лестницей, уже собирался представлять участниц гостям именинника и ему самому. Рядом поставил девочку-поэтессу, тело которой разрисовывал художник, мастер боди-арта. Я поставил ее, чтобы народ мог наблюдать за тем, как из ничего рождается великое искусство, но никак не ожидал, что случайно нанятая статистка возомнит себя королевой бала. Она переругивалась с художником, руководя его действиями в полный голос, тем самым привлекая к себе всеобщее внимание и мешая мне начать программу. «Заткнись!» Вежливо и очень тихо, чтобы зрители не услышали, сказал ей сквозь зубы и, раскрыв список, начал представлять участниц. Прошла первая, вторая, и тут незаконченная картина вновь начала ругаться с художником. «Сука, заткнись!» По-прежнему улыбаясь, прошипел я. «Итак, следующая красавица!» В этот момент в гримерке наверху зазвонил телефон. Явно из очень дешевых, с противным и резким звуком. И трезвонил он без остановки. Есть старый известный факт. Если на сцене в момент, когда Отелло душит Дездемону, появляется кошка, все начинают смотреть именно на нее. И сейчас публике стало интересно не то, что я говорю, а кто же там звонит. Тем более, что поэтесса, прервав мхатовскую паузу, вдруг вскрикивает на весь зал. «Блядь! Это же мой!» И помчалась наверх, по дороге едва не сбив спускавшуюся девочку. Я тихо свирепею, но ничего пока не могу сделать, кроме как начать представлять публике очередную участницу. Что трудно, ведь вверху, перекрикивая меня, поэтесса ругается с возлюбленным. «Да, да, пошел ты нахуй! Нет, ты что?» Наконец она спустилась вниз и встала на свое место, где, простояв секунду, воскликнула. «Блядь! Надо было ему еще сказать, что...» И вновь попыталась удрать наверх. Быстро хватаю ее за руку и тихо сообщаю. «Еще раз так сделаешь, зарплату не получишь». Это отрезвляет графоманку. Она перестает дергаться, и мы благополучно продолжаем конкурс красоты. То есть относительно благополучно, ведь работать с непрофессионалками крайне сложно. Бабы, которые казались вменяемыми и получили от меня точные указания, что делать, все равно делали только глупости. Профессионалу не нужно было бы все разжевывать тысячу раз. А здесь объясняй, не объясняй. Помню, что одной бабе в очках я предложил рассказать, что она учительница начальных классов, а подрабатывает голой, потому что считает свое тело эталоном красоты. Правда, тело ее представляло худой, извивающийся скелет, на котором висели куски мяса, бывшие когда-то задницей и грудью. Выйдя на сцену, дама и вправду сообщила, что она учительница, что ей 38 лет, что ей нравится Достоевский, кто-то еще и один порнорежиссер, после чего прочла какое-то классическое стихотворение, типа «Я помню чудное мгновение». Если бы публика была укуренной, она бы обхохоталась. Но пьяные люди никак не могли собрать в голове в одну кучу такую странную информацию. Девственница, имевшая все шансы на победу, тоже пролетела. Я-то думал, что она еще не оперившаяся девочка, что и должно стать главным плюсом. Когда свежий человек выходит на сцену, всегда видно волнение, видно, как кипит в крови адреналин, и смотреть на дебютантов всегда интересно, тем более, если им приходится работать обнаженными. Я ей так объяснил, что главным ее достоинством должны стать скромность, невинность и естественность. Тогда она выделится из толпы пьяно-безумных, порочных и глупых созданий. Она будет просто юная девочка, которой очень нужны деньги. А искренность подкупает. Увы, школьница, кто-то, видимо, мамаша, внушили мысль, что она состоявшаяся драматическая актриса, и крошка вышла, изображая галимую профессионалку. Вместо смущенной и искренней девушки я получил диджея сельского клуба. «Добрый вечер, дамы и господа! Меня зовут так-то и так-то!» Зачем-то распиналась она. Я, как и договаривались, спросил ее о первом сексуальном опыте. Она ответила, что его еще не было. Но фраза никак не прозвучала. Не было смущения, дрогнувшего голоса, опущенных вниз глаз. Спросил, зачем ей деньги, сказала, что хочет купить мобильный, которого у нее нет и не было. Но и тут публика, видимо, не очень ей поверила, потому как никто не кинулся дарить ей мобильник. Впрочем, и в этот вечер зрители все равно остались довольны. Ошибки и промахи видел только я, и психовал из-за них тоже я один. Публика ничего не замечала. Они видели только постоянно меняющийся, каждая тетка выходила два раза на две минутки, блядский хоровод. Но была же у нас в стране популярна передача «Знак качества», куда приходили люди с улицы блеснуть талантами. А представьте, если их еще и раздеть и весело комментировать таланты. Даже поэтесса не испортила праздник, хотя мои наезды привели ее в угрюмейшее расположение духа, что и было написано на челе, все равно этого никто не заметил. Благодаря художнику она стояла раскрашенная под свежее майское деревце в углу среди мебели и замечательно украшала собой интерьер. Так что гости оттянулись по полной и расстались мы лучшими друзьями. Они и не догадывались, сколько миллионов нервных клеток гибнет при работе с непрофессионалами. Я представляю себя году этак в 90-м. Девочка, которая полезла наверх посреди программы, могла выбить меня из колеи напрочь. Наверное, просто остолбенел бы от ужаса и решил все. Провал. А как только ты начинаешь думать, что у тебя провал, то он и происходит. Только я уже не позволяю себе так думать. Понимаю, что если будет провал, то лишь по моей вине. Я один тут главный и могу либо угробить ситуацию, либо выправить ее. К счастью, работаю в таком стиле, что для меня не бывает ничего плохого. Чем хуже, тем лучше. Если появляется какая-то неожиданность, то возникает момент для импровизации. А в этом я мастер. Неожиданные выпады даже в радость. Они придают жизнь происходящему. Только импровизировать сложно. И именно поэтому театральные актеры проваливаются на неформальных выступлениях. Они выходят вести программу в клубе, а там нарывшийся до свинского состояния публика может крикнуть ему что-нибудь обидное или грубое, и ведущий умирает. КВНщики сильнее, чем актеры, они способны быстро среагировать, отшутиться и тут же приплести другую мысль. Только, к сожалению, а для меня к счастью, КВНщики не готовы заниматься подобными театрализованными программами. Здесь нужно режиссерское образование и опыт работы. С экстримом работать вообще сложно, будь то мат или эротика. Заказчику часто только кажется, что он продвинутый и что друзья у него очень продвинутые, но он часто заблуждается. Я однажды пришел на вечеринку, а клиент выдает пожелание. «Рома, давай сразу жестко так, сразу, с матом, и про гениталии что-нибудь, и сразу». «Ага, как скажешь», — согласился я. Но начал как обычно, то есть мягко прощупывая публику, на что она готова. Однако даже мягкое начало повергло их в шок. Половина резко засобиралась домой. В перерывчике я спросил у хозяина, зачем же так меня подставлять? Испорченное настроение даже у одного посетителя плохо. Лучше не дожать, чем пережать. «Но не понравилось им, да и ладно», — легкомысленно ответил он. «Давай дальше! Остальные-то тащатся!» Впрочем, одна из сидящих дам тут же спросила, «А можно ли без мата?» «Конечно», — согласился я. После чего гости не только перестали разбегаться, но и продлили программу на 2 часа. Так что клиент не всегда понимает, что на самом деле надо его друзьям. Он забывает предупредить людей о том, что будут матюги. Ему кажется, что все должны сами все понимать и предугадывать. И хотя он сам виноват в сложившейся напряженной ситуации, крайним окажешься ты. Всех собак повесят именно на тебя. Поэтому так мало артистов способны работать с экстремальными вещами. Ну а мне такое положение вещей только на руку. Корпоративная вечеринка с участием первых звезд эстрады. «Конечно, конечно, Филипп Бедросович, приезжайте, когда сможете. Мы вас все очень ждем и очень любим», — подобострастно говорил в трубку один из администраторов, отвечающих за вечеринку. Но едва он нажал на отбой связи, как тон его резко изменился. «Блядь! Мать-перемать!» — рявкнул он, так что все остальные администраторы замерли. Хотя только что носились дружной толпой за кулисами, создавая типичный шухер. Кричали друг на друга, улыбались известным артистам, сдержанно общались с малоизвестными, кивали неизвестным, и все дружно ненавидели друг друга. Что случилось? «Киркоров опаздывает на целый час!» А я к тому времени, ожидая своего выхода, спокойно засаживал сотку-другую виноводочных изделий и наблюдал за тем, как будут решать администраторы возникшую проблему. Решали они ее только тем, что забегали еще быстрее, отчего проблема никак не разрешалась. Верхушка мероприятия, оплатившая весь этот праздник, продолжала наполнять стопки и стаканы, а мозг командора, то есть меня, судорожно начал креативить. И, в принципе, ситуация решалась, поскольку бюджет у вечеринки был немалый, а на сцене пел Александр Иванов. Вполне можно было доплатить ему за то, чтобы он отработал лишние полчаса, пока не появится Киркоров. «Саша, Саша!» — шепотом позвал командующий парадом Александра Иванова, выступающего на сцене.
1: «Чего?»
0: — также шепотом ответил тот во время паузы, заглянув за кулисы.
1: «Надо еще полчаса поиграть. Киркоров задерживается. Мы доплатим».
2: «Не вопрос». И тут, как в страшной детской сказке, буквально откуда ни возьмись, появляется Киркоров. За широкой спиной артиста весь его кардебалет в перьях и блестках. «Я буду готов через 2 минуты», — надменно сообщает он.
0: Ни тебе извинений, ни каких-то объяснений. Администраторы, не встречавшиеся с таким поведением артистов, совсем потерялись. «Филипп, тебе в гримерку принесли фрукты, шампанское. Отдохни пока, выпей, закуси. Тут все нормально, не торопись».
2: «Я буду готов через 2 минуты», — зарезает он, не прислушиваясь к словам администрирующего руководителя.
0: «Филипп, ну люди-то пока выступают».
2: «Я буду готов через 2 минуты!»
0: «Блядь!» — написано в глазах всех присутствующих, хотя на лицах вежливые улыбки. Жестами и знаками администратор вызывает со сцены Иванова, который успевает подойти между куплетами, и ему объясняет.
1: «Слушай, Киркоров приехал. Ты заканчивай песню и уходи. Обещанные деньги тебе отдадут».
0: Он кивает, мол, типа все понял, и возвращается на сцену. Допевает, поглядывая в бок, где за кулисами стоит Киркоров и компания, бьющая копытами многочисленная подтанцовка. Иванов оглядывает их ленивым взором, раздумывая о чем-то о своем, а потом поворачивается к публике и вместо того, чтобы проститься, сообщает. «Продолжаем наш концерт. Следующая песня...
1: Блять!
0: Визгливо кричит, словно ужаленный в жопу Филипп Бедросыч, и подпрыгивает, взмахнув руками. Подтанцовка вздрагивает от крика оскорбленного до глубины души начальника.
1: «Мальчики, за мной! Девочки, за мной!»
0: — вопит королевское величество и бежит вдаль, уводя свиту в перьях.
1: Блять!
0: Только и мог сказать администратор, потому что слов от возмущения у него не было. Иванов рок-н-ролльщик. Плевать ему на Киркорова. Он показал, кто есть кто. Только хули теперь делать?
1: Что делать-то?
0: Опять бежит администратор за ответом к боссу. И уже не знает, как помягче преподнести ему возникшую между артистами ситуацию. «Киркоров убежал», — удивляется тот.
1: «Надо же! А, ну и ладно».
0: «Как ладно?» — ошалело спрашивает тот.
1: «А кому охота слушать Киркорова?»
0: — неожиданно заявляет он. «Ну, вы же его позвали».
1: «Да, и главное, что он появился, и все его видели. А то, что он не спел, так и не надо. Гонорар завтра завезет, да и все».
0: В тот вечер я окончательно понял смысл фразы «Если бы понты могли светиться, в Москве бы тоже были белые ночи». Это в Питере люди приглашают только тех артистов, которых хотят видеть и действительно любят, а в Москве тех, которые стоят дороже. Отдают им немаленькие деньги только потому, что потом друзья, а главное недруги, скажут, у них на корпоративке пел Киркоров, что расшифровывается как «гуляли богато». А Иванов повел себя адекватно ситуации, к тому же он старый рок-н-ролльщик. Его творческие пути никак не пересекаются с попсой и не зависят от нее. Но если бы и пересекались, он вряд ли вел бы себя иначе. Рок-н-ролльщики — свободные люди. Возможно, поэтому их редко приглашают на заказники. Особенно, если они происходят в других городах.
3: Привет! Вы держите в руках, вернее, засунули в ваш магнитофон первую часть лучших анекдотов в пересказе романа Трахтенберга. Это первая из 4 возможных частей. Все остальное, что вы увидите в продаже, это пиратская подделка. Желаю вам приятно провести время, общаясь со мной.
4: Дамы и господа, леди и джентльмены, сэры, срихи, мальчики, девочки, здравствуйте. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не так, как вы вначале об этом подумали. Сегодня мы с вами будем рассказывать анекдоты, надеюсь, лучшие анекдоты из тех, которые знаю я и которые слышали вы, Но этих поменьше. Это была первая шутка. Да. Итак, мужик купил петуха. В первый день петух выебал всех курей. На второй день выебал всех уток, гусынь, индюшек. Мужик смотрит на такие чудеса и думает, помрет петушок, не бережет себя. На следующий день выходит во двор, смотрит, тот валяется в луже, вокруг него собираются вороны. Он подходит к петуху и говорит, ну чё ж ты, бля, молодо, зелено, нужно было экономить силы. Петух открывает один глаз и говорит, сука, бля, ворон спугнешь, тебя выебу. У мужика петух стал старый, перестал топтать курей. Он покупает одного петуха, а тот какой-то тоже немощный, второго покупает, тоже чахлый. Купил третьего, вроде молодой петух, бодрый, тот в курятник заскочил и давай топтать куры одну за одной, одну за одной. К нему подходит старый петух и говорит, ну что ты выебываешься, мальчик, ты еще молодой. Он говорит, молодой, но, блядь, сильный. Он говорит, да, блядь, сильный, блядь. Ну, догонишь меня, давай, уступлю тебе свое место. Он говорит, побежали. Старый бежит, за ним молодой. Мужик смотрит, говорит, блядь, и с этим не повезло. Вот, блядь, какой-то пидорас оказался. В застойные времена в кулинарии лежат курицы. Два, так сказать, отдела. В одном лежат наши курицы, в другом заграничные. Вот. Заграничная смотрит на нашу и говорит, ну какая-то ты вся мерзкая, синенькая, волоски с тебя торчат, просто смотреть противно. Русская говорит, зато я умерла своей смертью. Петух приехал из деревни к своему городскому собрату и говорит, слушай, пойдем кур, бля, топтать. Он говорит, да стоит ли, тут же жизнь такая размеренная. Он говорит, ну, бля, пойдем спиздим зерна, поклюем. Говорит, стоит ли? Может, пойдем в кулинарию на голых баб посмотрим? Сидят два бегемотика и вяжут шапочки. Мимо плывет крокодил и говорит, ребята, не подскажете, Африка в какой стране? Один говорит, налево. Крокодил уплывает. Второй бегемот обращается к первому и говорит, слушай, ну нахуя ж ты ему спиздил-то, Африка-то направо. Он говорит, а нахуя ты мне вчера шапочку распустил? Сидят наркоманы на берегу реки, тянут косячок. Подъезжает джип и говорит, ребята, где здесь брод? Один говорит, вон здесь. Джип съезжает с берега и по воде, раз, утонул. Новый русский еле-еле выплыл, подбегает, говорит, суки, вы что напиздели нам? Он говорит, не знаем, вот полчаса до вас тут утки переходили речку вброд, им было по пояс. Сидят два наркомана, смотрят, идет мужик с таксой. Один говорит, смотри, какая интересная собачка, ножки коротенькие. Второй говорит, да ладно, по-моему, до земли достают. В Австралию приехала группа российских туристов. Им предлагают купить сувениры. И вот лежит бумажник. Два бумажника по разным ценам из крокодила. Один стоит $100, другой $1000. Одна женщина не выдержала и спрашивает, скажите, пожалуйста, ну в чем же разница? А? Ну два совершенно идентичных бумажника. Один $100, другой $1000. Продавец говорит, видите ли, мэм, один сделан из кожи крокодила, а другой из кожи члена крокодила. И при легком поглаживании превращается в элегантный чемодан. Товарищ милиционер, по этой улице ходить не опасно? Было бы опасно, хуй бы я здесь стоял бы.

0: Почему вы хотите развестись со своей супругой? А у нее, гражданин судья, волосы на голове черные, а на лобке рыжие.
1: Ну и что?
0: Нет, мне лично все равно. А вот друзья смеются. Глава предыдущая закончилась страшно. И вообще, измена для кого-то ужасное слово. И для меня оно тоже было таковым. Потому что из-за неверности самцы бьют морды бабам, вешаются, стреляются на дуэлях. Сколько людей полегло из-за того, что посмотрели на чужую жену, и сколько из-за того, что сунули защищать ее честь и свое достоинство. Но год идет за годом, век за веком, и общество меняется. И я со временем столкнулся с новой для меня и очень интересной формой супружеского существования.
1: «Рома, ты куда? А продолжение банкета?»
0: Конечно, эту фразу в тех или иных вариантах приходится часто слышать после программы в клубе. Я не брюзжу, я наоборот надеюсь, что и в дальнейшем буду ее слышать. Это значит, что понравилось. Значит, не хотят отпускать. Значит, понесло их в загулы в веселье, что и требовалось. Цель достигнута, работа выполнена качественно. Ну, а я... А мне тоже весело. Тоже нередко хочется с ними выпить еще по чуть-чуть, и вроде нет причин отказываться. Правда, порой, составляя им компанию, я не всегда, к сожалению, знаю, куда меня занесет. Вот так однажды в Питере подвалят ко мне две явно семейные парочки с предложением поехать к ним и посидеть. Выпить. Вроде неплохие ребята, соглашаюсь. Приехали, посидели, выпили. Глаза у меня уже слипаются, делать, в принципе, больше нечего, поэтому я, по давней традиции Винни-Пуха, ну, раз у вас ничего больше не осталось, потихоньку начинаю собираться в сторону дома.
1: «Как?» — вдруг возмутились хозяева. «А как же с культурной программой?» «С какой еще программой?» — не въехал я. «Ну, а трахаться ты что, не хочешь?»
0: Тут я, признаться, несколько напрягся. Двое мужиков, их жены. Кого же тут трахать? Пронеслось в моей стремительно начинающей трезветь голове. По всей видимости, меня. Но жопу свою я продам очень дорого. И рванул к дверям. Там благородного искателя приключений уже ждал сюрприз в лице, вернее, морде злобной псины. Кажется, это был шарпей, зарычавший и улегшийся у двери. Обложили. Пришлось вернуться. Ну, ладно, только я не понял, а кого же мы будем трахать-то?
1: А чё тебе, наши бабы не нравятся?
0: Ах, вот оно в чем дело, с опозданием сообразил я. И мы начали. Трахаясь по всей квартире, то с одной, то с другой, я вроде и получал удовольствие, и все же порой напрягался. Потому что к моему уху все время прилипал чей-то муж и горячо нашептывал. «А ты любишь, чтобы тебе женщина в рот пописала?» «Извини, я пока и так шокирован и не готов ко всем подвигам сразу». «А ты попробуй, попробуй!» — прилипал он к другому уху, когда я пыхтел над другой бабой. «Это очень приятно, тебе понравится. Мне, например, очень».
1: «Угу, ага, да, да, в следующий раз».
0: Выбравшись, наконец, мимо спящего шарпея на ночной воздух, я достал из кармана телефон этой гоп-компании, которую они мне всунули на прощание, и, без сожаления, выбросил его. Нет, против пар, практикующих стенка на стенку, я ничего не имею, но тут уже чувствовалось, что крыша отъехала капитально. В следующий раз они бы точно нассали мне в рот и насрали в уши. Ну, их такие приключения. Во второй раз в подобную, хотя более приятную и горячую переделку я снова попал случайно. И тоже после программы. Только на этот раз я работал не у себя в клубе, а на яхте. Гуляли там семьями. Но, разумеется, в один прекрасный момент все перебрали, и я в том числе, слово за слово, детали уже не помню, как на автопилоте. Я стащил трусы с подвернувшейся под руку бабы. В принципе, за это можно получить по морде. Но тогда ничего подобного не произошло. Более того, другие бабы стали снимать трусы сами, и, оглянувшись, я с удивлением увидел, как вокруг начинается оргия. А раз начинается, то попробуй удержаться. Попробуй удержаться и не почувствовать. Утром разберемся. На следующий день, проснувшись к обеду с тяжелой головой, я стал прикидывать, во что влип. К Конечно, именно я помог им дойти до невменяемого состояния и первым начал приставать чужой бабе. Но это же еще не сигнал для всех приступать к разврату. Так, ничего для себя толком и не решив, вышел на палубу. Будь что будет. Но оказалось, что остальная публика на яхте расположилась на палубе и спокойненько себе загорала. И никто никому не бил морду за вчерашнее. Никто ни с кем не разводился. Словно все в порядке вещей. Как будто так и должно быть. Уже позже я узнал, что они свингеры. Мне стало любопытно, что это заявление такое и как же это может быть. Я все пытался выяснить у одного из мужиков на яхте. Ну как же так? Жена у тебя красивая, молодая. Зачем же ты ее отдаешь? Ответил он очень интересно. Знаешь, Рома, пускай лучше ее ебут мои друзья, чем мои враги. Я потом долго думал. Может, он и прав. Может, сейчас он хочет просто получать удовольствие от жизни. Хочет, между прочим, чтобы и жена получала удовольствие. И смотреть на это. Тем более, если есть возможность устроить все органично. По мнению свингеров, женщина такой же человек, как и мужчина. Она тоже любит трахаться и тоже получает от этого удовольствие. Она человек, который точно так же любит разнообразие, как и мужчина. Любовь – это понятие духовное, а секс, как-никак, плотское. Как сказал поэт, все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Женщина, не получая былого удовлетворения от секса, будет искать его на стороне. Ни один, даже самый потрясающий любовник, не сможет быть до бесконечности разнообразным и не сможет тот же размах и качество держать на протяжении многолетней дистанции. И тут он сворачивает на левую беговую дорожку. Женщина, повторимся, такой же человек. И точно так же начнет искать другие пути. Если у супругов появляются различные интересы, то рано или поздно на первом, втором или третьем перекрестке их дороги разойдутся. Чтобы этого не произошло, в какой-то момент супруги с беговой дорожки стадиона выходят на оживленную улицу. Хотя это тот же самый дуэт, но время от времени появляется рядом с ними то один человек, то другой, то мужчина, то женщина. Бегут супруги по-прежнему вместе, но уже в коллективе. И вроде делают они все то же самое, но бежать веселее.
1: «Рома, ты куда? О продолжении банкета!»
0: Ну, конечно, кто-то может спросить, а зачем я поехал незнамо куда? Должен сказать, что с годами в моей жизни тоже наступили перемены. Я ушел из арт-клиники, где работал у своих друзей, и однажды пришла пора начать работать по-взрослому, нанятым сотрудником, на хозяина. В месте, где меня не знали, где высокие цены, богатые гости, где я не имел права на ошибку. Если бы меня уволили, идти бы было уже некуда. А жена не работала, сидела с ребенком. Я все это рассказываю для того, чтобы показать, что мое психологическое состояние тогда тоже стало другим, более напряженным и нервным. Поэтому я не мог после программы спокойно ехать домой в тихую квартиру, ложиться в теплую постель и, наконец-то, уснуть в тот самый час, когда многие встают на работу. Это было бы бесчеловечно по отношению к себе любимому. Моя работа накрывает как наркотик и очень долго плющит. Но такую серьезную работу, смешить людей, я выбрал сам. И не думаю менять, хотя теперь уже вижу, что сложно выходить на сцену перед сотней зрителей, зная, что каждый из них беспристрастно оценивает тебя. Ночной клуб — это вам не МХАТ, где зрители сидят чинно и молча. В клубе все, как правило, пьяны, громко разговаривают друг с другом, и овладеть их вниманием часто очень непросто. Зато, если они чем-то недовольны, громко это выскажут в ту же самую секунду. Клубная сцена, ежедневный экзамен. Перед программой меня всегда колбасит. Не могу есть, так как артист должен быть злым и голодным. К тому же знаю, что если поем, то начну засыпать. Как засыпал однажды от усталости, стоя в солдатском туалете. И этот нервяк постоянен, хотя выхожу на сцену много лет. Изменилось только одно. Сейчас спокойнее отношусь к редким провалам. Раньше себя казнил. Мне казалось, что я сам виноват, не смог публику завести. Сейчас знаю наверняка, что публика бывает разная. И случаются такие вечера, когда в сумасшедших домах проводятся дни открытых дверей, и все дауны могут собраться у тебя. Такое случается, но, слава богу, редко. Впрочем, даже если пошло на отлично, все равно бубенит. Не могу ничего делать, не в силах ни на чем сосредоточиться. Ложиться спать бесполезно, все равно не уснешь. Смотреть кино нереально, ничего не соображаешь. Самый простой способ снять это стрессовое состояние – алкоголь. И, конечно же, бабы. Только вы меня извините, на нормальную бабу уже нет ни времени, ни сил. И вообще, где их найти нормальных, если работу заканчиваешь в 2 часа ночи? Да они давно спят и видят меня во сне в белых тапочках. Зато вдруг подворачивается компания и... «Рома, а ты куда? А на продолжение банкета?» Конечно, кто-то спросит, а как же жена? Кстати, о жене. Я точно не знаю, но, наверное, никто не обольщался насчет моей верности. Самая «тихая» в кавычках профессия жить на этом разгуле подталкивает к омуту. Но что остается жене? Если любишь человека, приходится прощать. Главное, что я никогда не делал ничего циничного у нее на глазах. А может, в этом и заключается любовь? Как культура заключается не в том, чтобы не ругаться матом, а в том, чтобы знать, где это можно делать. И ночевать я всегда приходил домой. Нигде не завалился спать, как бы мне не хотелось. Поэтому, что касается жен, умная женщина всегда ставит перед собой вопрос, а готова ли она услышать правду? Когда ты вернулся поздно ночью домой, самое простое, что она может спросить, где ты был? На пьянке. И бабы там были. Я честный человек, могу ведь ответить, что были. Тогда ей придется спросить, и ты с ними спал? Я, конечно, начну отпираться. Я не я, кобыла не моя, но ведь я буду пьяным, уставшим, как герой того анекдота, сказавший супруге. Ты же такая умная, а? Ну, придумай что-нибудь сама. А то и признаюсь, лишь бы дали уснуть. Ей придется устраивать скандал. А зачем? Лучше ведь просто сказать мужу, чтобы шел спать. Лишние вопросы рождают лишние ответы. Женщине не стоит их задавать, если она соображает, в каком мире живет супруг. Она должна вырулить на верную дорогу и суметь сохранить видимость.
2: И море встает перед ним океан, свой черный оно открывает карман. Проглотит, проглотит, проглотит, проглотит, но доктору море оно по хуям. Он красной залупой по морю стучит и голосом страшным безумно кричит. Ты, море, тут нахуй пиздой не играй, ты мне через тебя перебраться давай. И чтобы без блядских капризов, я доктор, я еду на вызов. С такого базара притихла вода, и доктору транспорт надводный дала. Тут акула-каракула выплывает сей же час, и орет ему акула: «Ах ты, старый пидорас! Помнишь, как на той неделе зубы у меня болели, и у всех моих малят, акулят-каракулят? Мы от боли, как могли, к тебе посуху пришли, плавником по гравию через всю Аравию. Ты ж сказал, мол, до пизды, главное, чтоб пошире рты, я своим огромным хуем гнили вам сниму пласты». Пасти нам его пихал, да по челюстям стучал. От такой залупы поломались зубы. Мы кусать теперь не можем, только травку и жуем. И тебя с развратной рожей никуда не повезем. Так что, добрый доктор Ас, пошел нахуй, пидорас. Опечалился тут Айболит, и акуле скорее говорит: «Ты пойми умом, акула, ты ведь рыба, а не дура. Я же доктор Айболит, я везу чистейший спирт, потому что в Африке рядом с Лимпопо подыхает засухи бедный Гиппопо. Он с похмелья там лежит, помирает, и никто ему, бля, не наливает. Бедный, бедный бегемот, как сейчас его ебет!» Призадумалась акула. «Да, в натуре, Айболит, чтоб беднягу не раздуло, тут конкретно нужен спирт. Но садись скорее сзади и поехали спасать. Для такого дела ради надо срочно выплывать. Ухватился за плавник Айболит и к спине ебучей рыбы приник. «Гиппопо, гиппопо, я везу тебе бухло!» Рассекли они море за час. Дальше сам хуяч, пидорас, а то бедный гиппопо ебанется, если спирта своего...
3: Ну, блять, Хоттабыч, погоди.
2: Враги, кругом одни враги, бардак и полная тоска. Папаня свесил в облака кроссовки, стряхивал песок и материл гусей как мог. Хуячим долго, скоро сутки, пошевелитесь, что ли, утки. Эй, что внизу за обстановка? Папан подергал заголовку гуся-носителя. «Покой?»
1: «Да-да, следите за пиздой. Она ведь главная у нас. Пизда, ну просто первый класс. Всю жизнь практически в полете.
2: И что? Вы все, небось, ебете свою начальницу? Ведь так?» – изрек папаня.
1: Но косяк на папу посмотрел с укором.
2: «Ебемся? С этим мухомором?» Старушка Акканабикайзе, как метко бы подметил Драйзер, трагедия, а не пизда. Старят влагалище года. Хуячат гуси, ветер свищет, на тучке ангелок сидит, чуть сбоку жаворонок дрыщет, и папа по небу летит. Тут сердобольная старушка промямлила: «Пора вздремнуть, садимся срочно на опушку. Выбьем по сотке, чтобы уснуть, пожрем осоки, покемарим, а утром дальше похуярим». Все за гусыни на посадку. Разбили у костра палатку, открыли водку, заебись, бухнули. Папа: «Я пись-пись». И убежал за бугорок. Глядит, сидит все тот же клоп, блоха, волшебная зараза, и говорит такую фразу: «Ну что, допрыгался герой? Усышься, маленький какой!» «Папаша, и не говорите терлим-бом-бом, терлим-бом-бом! Вы мне размер назад верните, пожалуйста! Там, за бугром, Финляндии не разберут, и пиво мне не подадут!»
4: «А хуй тебе! Иди отсюда! В пути, придурок, жди три чуда! Одно! Лишь палочкой и девять дырок крыс ненасытных усмирит! Второе! Вынув из мундира, король головку обнажит. А третье, на своем пути придется кое-кого спасти. Вот, может быть, тогда...» Заржала блоха и тут же ускакала.
2: Папань застегнул ширинку, бегом опять на вечеринку. Так-так, все тот же коридор, а где же гуси? Где бугор? Колючка? Ебаный ты в рот. Бараки? Что это?
3: «Ну вот, попался хуеплётик, славно! Твои друзья в бараке шесть!» С очком из марли хуй забавный накрыл папаню.
2: «Пойман, есть!»
1: «Кто вы?»
2: — папан задрал ебальник.
4: «Я Дынин, лагеря начальник. Тут лагерь, ферма. Мы гусей вылавливаем, пиздюлей им выдаем, и гусь домашним становится. Ребяткам вашим в лесу вы не повезло. Нажрались? Мы их и того».
2: Товарищ Дынин отряхнул папаньку, в тряпку завернул и запихал себе в карман. Папашка высунулся. «Гам гусиный, перышки летят, на вышках снайперы сидят, а посреди двора два бака с лапшой кипящей и собака. Собака Баскервилей».
3: «Да», — вздохнул папаня, — «вот пизда, старушка Акканабикайзе. Как метко бы подметил Драйзер, под старость просто охуела. За стаей, блядь, не доглядела. И не видать нам аквапарка, и Хеннесси не похлебать». Но чу, надсмотрщик прокаркал: «Построится, ебёна мать!»
2: Ветеринарный доктор Ватсон гусей на вшивость проверял и тех, кто все еще пытался горланить, в баки отправлял. У папки с глаз слеза скатилась. Его команда появилась.
4: «Откуда?» — Ватсон поднял кнут. «Из леса! В Хельсинки гребут!» — пропел в ответ ветеринару товарищ Дынин под гитару. «Кто главный?»
2: Тут гусак один из строя вышел.
4: «Я!
3: Мартын! Ай, молодца, смекнул отец. Не то вы бабушке пиздец. Пустили бабку на подушке. Ай да Мартын! Помог старушке. Мартына в карцер! Доктор Ватсон кнутом гусю переебал и начал мило улыбаться. Что хуй крылатый, отлетал? Мясник, фашист! Папаня злился. Звонок. Отец с трудом спустился по брючине и к двери.
5: Кто?
3: Оттуда резко. Хуй в пальто! Папан открыл. Там в форме новой Пал Палыч, местный участковый. Что ты творишь тут, Иванов? Читаю книгу про коров. Ой, нет, про этих, про гусей. А сын твой где? Да он, злодей, к братве уехал. Расстрелять решили мы соседей. Блять, ты Иванов, а не отец. Опять обшмыгался. Пиздец, бери подмышку свою чтиво и похуярили, мудила.
0: Видите, молодой человек, эти полки с книгами? Их все написал я. А когда мне было 16 лет, я познакомился с чудесной девочкой, и мы пошли на сеновал. Но у нас тогда ничего не получилось. Мы все время проваливались в сено. Так вот, если бы взять десяток этих книг и положить ей тогда под попку...
6: На днях звонит мобильный, и в трубке щебечет невинный женский голосок. «Рома, как дела?» Пытаюсь изо всех сил сообразить, кто это. «Ну, вы сами представляете, сколько баб может позвонить?» «Дела... да, в общем, ничего. А у тебя?»
7: «Тоже. Хотел с тобой встретиться. Может, пересечемся где-нибудь?»
6: «Давай».
0: «Интересно, кто же это?»
6: Минуту торможу, но голосок уже сам решил представиться. Оказывается, это моя бывшая танцовщица Срака. Та самая, что признавалась мне в любви и тут же ехала трахаться за деньги. А, впрочем, давно это было, а раз она звонит, то чего же не встретиться? Всегда любопытно пообщаться с человеком, которого не видел столько времени. Целых 6 лет. Правда, встреча все откладывалась. Срака не успевала поймать момент, когда я приезжаю в Питер. Или не спешила ловить. Разве ее?

«Пиши номер поезда и вагон!» — перекрикивая стук колес, кричала срака. «Я через час в Москве!» «Запиши адрес! Сама доберешься!» Неужели я бы поперся ее встречать? С ума сошла! И, продиктовав ей адрес, снова уснул до следующего звонка. Уже в дверь. Открыл и оторопел. Куколка заявилась с огромным чемоданом. «Ты же сказал, что всего не на денек». «Да, ну или на два. Ну какая разница? Знаешь, тут срака выдала что-то невиданное. Самое главное, мы снова вместе». «Мы?» В полном недоумении я задумался над этим «мы». То есть я плюс девица, которая 6 лет никак не давала о себе знать и совсем не интересовалась мною, да на которую и мне было насрать. Вообще-то, она говорила, что едет в Москву по своим делам, а не ради меня. Мы снова вместе. Да. А она уже проскользнула в дверь, ловко втянув за собой тяжеленный баул, и тут же стала снимать с себя зимнее пальтишко, которое, бог мой, носила еще 7 лет назад. Неужели за годы блядства ничего не нажила? Скорее все профукала, будучи уверенной, что всегда найдет богатого лоха. Ну а мне, впрочем, в такую рань все равно не хотелось разбираться в подробностях чужой биографии, и я отправился досыпать. Нежданно свалившееся на мою голову сокровище приняло душ и тоже полезло под одеяло. Заметьте, не я это предложил, а бывшая танцовщица, между прочим, потяжелела. Ее роскошная жопа и в годы юности своей хозяйки, ведшая отдельное существование, нынче просто отвисла. На бедрах появились растяжки. Да, обратно на работу в танцовщице ее уже и не позовешь. Только если переспать по старой памяти. Проснулся я к обеду, которого, правда, так и не дождался, и отправился умываться. В ванной срака уже по-хозяйски расставил свою дешевую косметику, и, видимо, оглядевшись вокруг и поняв, что женщиной в доме, заметьте, ни бедным не пахнет, она решила, что и тут ей может подвернуться шанс. Так зачем упускать? Правда, и от имеющихся у нее первоначальных планов она явно отказываться не собиралась. Пока я чистил зубы, ее мобильник звонил 2 раза. Она хватала его и выбегала в другую комнату пошептаться, параллельно накрашивая мордашку, словно собираясь сегодня посетить конкурс красоты для отставных. Наконец она закончила наряжаться и сказала, что пойдет погулять по городу. Ей очень хочется Третьяковку посмотреть. Понимая и разделяя ее глубокую любовь к искусству, я все-таки решил расставить точки над «и». «Слушай, если у тебя в Москве мужик, но ты стесняешься заявиться к нему сразу с чемоданом, ты так и скажи. Я все равно тебе разрешу переночевать 2 дня или оставить здесь вещи». «Как ты можешь такое думать? Я же сказала, что просто давно хотела тебя увидеть!» — воскликнула она. «Неужели я могу так обманывать?» «Ты еще и не так можешь!» Пришлось мне напомнить ей об этом. «Рома, перестань. Я решила, что хочу быть только с тобой. Вспомни. Вспомни, какая у нас была любовь». «Помню, как ты наставила мне рога. А, кстати, где тот наш общий друг, твой мужик?» «Ах, ну, в общем, он давно в прошлом. Да и не было у меня с ним ничего. Он меня просто подвозил. А потом мы с ним просто жили 4 года. Я люблю тебя одного. Вот сейчас только схожу в Третьяковку и вернусь». Еще раз, глянув в зеркало и поправив перышки, птичка вылетела в подъезд, где ее мобильный снова нетерпеливо зазвенел. Как вы уже, наверное, догадались, я в этот период жил один. Делать мне особенно было нечего, а этот внезапный визит обещал некоторое разнообразие в жизни. Лекарство от скуки. Интересно же посмотреть, как она на этот раз будет выкручиваться, когда ее поймают на двойной игре. Но если она вдруг не врет и правда пошла в Третьяковку, тем более ужасно интересно посмотреть на такое невиданное чудо. Раскаявшаяся грешница. Кажется, такая была в истории только одна. Мария Магдалина. Она была единственная, поэтому и прославилась. Народ просто обалдел. Ну кто в такое мог поверить? Срака не стала потрясать человечество. Так что чуда я не увидел. Нынче, знаете ли, чудеса редки. Девушка продержалась панькой ровно 1 день. На 2-й обнаружилось, что парень у нее в Москве все-таки есть. Правда, он просто старинный друг и не более. Ага. «А ему ты про меня то же самое говоришь?» — поинтересовался я у Страки, когда после секса валялся с ней в постели. «Нет,

Ома, я рассказала тебе, что ты мне дороже всех. Она чмокнула меня и снова засобиралась, видимо, в Пушкинский музей. На третий день ее пребывания ко мне заехали старинные питерские друзья, и мы устроили пьянку. Махнув вискаря, срака неожиданно раздухарилась. Слово за слово она пообещала им, что немедленно станцует стриптиз, если вы мне заплатите. Как же это? Ты приехала к Роме, клянешься ему в любви и уже готова раздеться перед нами? Подкалывали они. Ведь у нормальных людей такое поведение ничего, кроме недоумения, не вызывает. Только за деньги. Дурное создание еще считало нужным это уточнить. Но вскоре, поняв, что компания просто издевается над ней, она устроила нам всем истерику. Оказалось, что это мы все плохие, и совсем не так ее поняли. А она вообще, может, всегда любила только меня. Правда, на следующий вечер она снова улизнула из дома и на этот раз гуляла до упора. Мне самому пришлось собрать в чемодан все ее вещи, чтобы сразу выдать ей их, как только она появится. В половине восьмого утра, осторожно открыв дверь ключом, который я сам ей дал, получила от меня чемодан в руки. Ну а на что она еще рассчитывала? Ситуация дошла до полного абсурда, до настоящего кретинизма. Жить у меня, крутить мозги и мне, и своему парню, который наверняка уверен, что мы с ней только друзья. Для убедительности она могла наплести, что я живу с бабой, а к друзьям все равно во сколько возвращаться. Ночью, утром. В общем-то, я сам дал этой ситуации дойти до предела, до маразма. Интересно же посмотреть, как себя будет вести охотница за двумя зайцами. Ведь должен же наступить момент, когда надо выбрать. Но ведь не разорвешься же. А нет. Конечно, нормальный человек сразу бы ее выставил. Но я тогда уже работал над этим трактатом, увлекся, и мне было любопытно, что же будет, если дать такой вот волю. Так что не судите строго, это был просто творческий эксперимент. Поэкспериментировал. Мои питерские друзья, наблюдавшие за этой удивительной картиной, поспорили со мной, что точно так же, через 6 лет, в моей квартире с чемоданчиком поношенных вещей, купленных еще мною, нарисуется киска. С парой золотых колечек, уцелевшей из той бездны, что пропала в ломбардах, театрально заломит руки и воскликнет, что любила только меня. Все остальное, ах, было только горькой ошибкой. Что в переводе означает «не нашла другого лоха, а сама ничего не умею». Кто-нибудь сердобольный сейчас скажет, а может, она и вправду раскаялась, обожглась, получила возможность сравнить самцов, оценить, прозрела, поняла, что была неправа, и, может, стоит ее вернуть назад. За одного битого двух небитых дают, но... Хотят, конечно, люди верить в чудеса, но в случае с бледями чудеса не происходят. Они не знают любви. А может, это тенденция? И девочки, не зная любви, могут только выгадывать, на красное или на черное, на черное или на красное. А может выпасть и зеро. Срака однажды уже ошиблась. Между мною и постоянным гостем клуба выбрала последнего. Он торговал подержанными машинами и был в шоколаде. До того, как не грянул кризис. Ее, наверное, ошарашил этот момент. А у меня все тогда было в относительном порядке. Как мне говорил один мой знакомый азербайджанец. «Ромочка, помни, люди всегда будут пить, курить и трахаться». Я бы добавил к этому и веселиться. А раз будут, значит, будет нужен такой человек, как я. Стриптизерка все это просчитать не в силах. Но она прикидывает другое. Разглядывая себя в зеркало, думает, я еще не стара. Даже напротив, молода и красиво. Может, еще реально все вернуть? И она будет узнавать о тебе. Будет ловить момент, когда все у тебя плохо. В личной жизни, разумеется. Чтобы эффектно появиться в это время, утешить и привести в твою жизнь необыкновенную радость. Разумеется, если она услышит, что у тебя плохо с деньгами, она не появится никогда. Я не хочу говорить, что это свойственно только танцовщицам стриптиза. Эти сомнения, а на какую лошадь ставить, свойственны очень многим женщинам. Просто чем больше лошадок, тем труднее выбор, тем выше требования. Стриптизерка выбирает из 5000, а обычная баба только из 5.
но меня уже тошнит. И на работе каждый день одно и то же. Приходят мужики, напиваются, и то там, то сям звучит банальная фраза насчет продолжения банкета. Девчонки, а может, вы с нами? Могут и согласиться. Нередко после прекрасно проведенной ночи им предлагают встречаться и дальше, а то и жить вместе. Так нет же. Заходишь в гримерку, а там обсуждение. Этот лысый, второй толстый, третий хоть богатый, но жадный. Хорош гнать, вмешиваюсь я. Жадный, значит, все в семье будет оставаться. Не будет по клубам прожирать. Свободный мужик, забирай. Ой, Рома, да ладно. Последний день живем, что ли? Сообщают они и выглядывают в щелочку из-за кулис, кто же сегодня там в зале. А ну, как там принц забрел на огонек. Абсентику глотнуть. Они что, надеются, что появление принца будет ясно, как день? Принц был молод, но статью своею и мелодикой трепетной речи поразил всех собравшихся в зале гостей, как во тьме появление свечи. Сказка, ё-моё! А впрочем, и сказок они не читали. В сказках настоящие принцы всегда скрываются за образом Шрека. А девочки все ждут и ждут, все ищут и ищут, и не могут разглядеть, и не могут поверить. Даже живя с принцем, косятся на других. И кажется им, ах, еще не все потеряно. Кто-то поманит, и она тут же сделает рывок. И в этом случае потеряет все. Ее выставят. Принц тоже не дурак. Он же видит, что лягушка снова собралась на болото женихов ловить. А с ним она просто место застолбила. Мурка задумчиво в небо глядит. Может быть, там колбаса пролетит. Мысль, что бывают еще чудеса, даже приятнее, чем колбаса. А че все о них да о них? Много еще есть чего вспомнить. Время в книге идет быстрее, чем в жизни, и с момента, описанного в первой главе, когда я подростком мечтал подсмотреть, что там скрывается у девчонок в трусах, прошло больше 20 лет. Целая жизнь. А выводы? А нафиг мне их делать? Пусть их делает жизнь. Она сама все расставляет по местам. И я тут не режиссер. Так, рядовой зритель. Даже не из первых рядов. Сижу, курю, смотрю, что происходит с людьми, которых когда-то знал. Вот года 3 назад нарисовалась Анна Сергеевна. Та самая красивая дылда. Врачиха, которая убегала от меня по шкафам и не давалась без боя. Рассказала жуткую историю своей жизни. Живет в северном городе. Была замужем. Развелась. Остался ребенок. Она еще молода, какие-то 34. А мужика не найти. Даже для секса. Как это, опешил я, вспоминая, как бились к ней в дверь ухажеры. Видная девочка была. Образование хорошее. Кстати, и сейчас она ничего. «Да так», — ответила Анна Сергеевна, — «зарплата мизерная. А чтобы познакомиться с мужчиной, нужно пойти в ресторан. Это значит сесть за столик и чего-то заказать. Тут на колготки-то не хватает. А в клубах, конечно, заказывать не обязательно, но там за вход надо платить». Я был потрясен, потому что даже и не был знаком с такой стороной жизни провинциальной женщины. За что судьба задвинула ее в такую жопу? И почему так быстро промчался ее бабский век? Пару раз в год она позволяет себе оттянуться. Приехать в Питер к подруге, вместе с ней пройтись по Невскому, поснимать мужиков. В больших городах, типа Питера и Москвы, хотя бы улицы есть, где знакомиться можно. А в маленьких? В маленьких на улицах не принято. Если только ты не школьница-студентка. Где-то год назад приезжал Артур. Живет по-прежнему с той же самой супругой в ее родном, тоже в провинциальном городе. Работает разнорабочим на стройке. Мы с ним решили вспомнить молодость, сыграть и спеть на улице в переходе. Понять, не потеряли ли мы в мастерстве, соберем ли снова толпу и деньги. Говорят же, что вор-карманник должен раз в год обязательно выходить на улицу, подтверждать профессионализм. Так артисты должны проверить, а смогут ли они собрать публику прямо на улице. Там сложнее, чем на концерте, где зритель уже привязан к креслам платой за билет. Вышли. Я оторопел. На нас налетели гоблины, подземные жители. Конченые наркоманы с вакуумом в глазах, сквозь которые видна задняя стенка черепной коробки. Я и не знал, что их так много. «Рома! Рома, привет! Расскажи анекдот!» Нам набросали мелочи, решили, что мы прикалываемся.
Пока мы так работали, я увидел, что Артур остался на том же уровне, что и 10 лет назад. Он совсем творчески не вырос со времен студенчества. Так же, как и 10 лет назад, нажрался. Так же у него лопнула струна. Точно так же, как и раньше, не было запасной. Черт! Мы в свое время перестали работать вместе из-за его пьянства. Я злился на него, и даже больше на его суженую. Возможно, другая баба сделала бы из него человека. Не давала бы ему пить или еще что-нибудь делала. Может, и подтолкнула бы его к каким-то действиям. В какой-нибудь момент взяла бы и заявила. «Достал ты меня своими песнями! 15 лет поешь одно и то же! Возьми, напиши еще что-нибудь!» Но это сидело, подтирало говно и восхищенно лепетало. «Сыграй еще. Мне так нравится, как ты поешь». Ее жертвенная, всепрощающая любовь закончилась очень печально. Он 15 лет фигачит одно и то же. Поэтому обречен на нищее существование. Но все равно уверен, что он самый лучший и что он солнце. Разве такой судьбы он был достоин? Быть разнорабочим и получать 1500 рублей в месяц? Ну, хорошо, конечно, когда баба любит тебя таким, какой ты есть. Хорошо, когда верна тебе. Вот только одной такой верности недостаточно, чтобы самец мог состояться как мужчина. Для семейного очага, конечно, достаточно, а вот для жизни, если ты хочешь двигаться по ней вперед из песней, нет. Но это не вина бабы, что она такая. Она сама по себе все равно не может испортить жизнь самцу. Она может только помочь ему пройти его путь. Но сама не может пройти эту дорогу вместо него. Это, знаете, как палка, которая валяется на дороге. Ты можешь проехать на машине так, что она пробьет колесо. Но та же самая палка, если идешь с ней по болоту, может спасти тебе жизнь. Есть мультик про ежика. Он нашел палку и понял, что она может быть и черпалкой, и копалкой, и в драке отбивалкой, и так далее. Потом он ее выбросил. А наблюдавший за ним заяц офигел. «Ты чего? Это же такой ценный предмет!» «Да чё там палка?» «Палка! Она и есть палка!» «Всё самое главное у нас в голове!» Философия сама по себе вещь бесполезная. Нужна ещё соображалка, как её использовать. Женщина может быть опорой. Моя жена была. И она пожертвовала собой, чтобы мне помочь. Именно поэтому я оставил ей всё. И квартиры, и деньги. Она реально поставила на себе крест, хотя была самой лучшей актрисой на курсе. Бывают такие слабые палочки, что когда опираешься на нее в трудный момент, она ломается. А бывают еще шикарные трости из слоновой кости, которые являются просто сувениром. На такую нельзя опираться, ее можно держать в руке и всем показывать. Все будут говорить: «Ах, какая трость! Чудесно!» Чудесно, пока тебе не нужна будет опора. Но мозгом должен быть мужчина, а женщина... Женщина пусть будет черепом, мужчина мясом, а женщина приправой. Есть такое грузинское блюдо – бараньи котлеты на косточке. Их готовят в виноградном соусе. Он кисловато-сладковатый. Вкус мяса от него становится совершенно другой. И это очень интересное ощущение. Гурманское сравнение, но я именно этого жду от женщины, чтобы она придала моей жизни новый вкус. Вроде жизнь та же самая, а все чуть-чуть иначе и вкуснее. А вот киска была как Анна на шее. Повисла, и ты отстаешь от жизни. Все идут вперед, а ты занят только ею. Тратишь на нее время, энергию. Ведь она сама не может ничего делать. Требует от других повышенного внимания. С такими бабами остаешься на том же уровне, а то и тормозишь. У кого-то потерянное время. У кого-то потерянные жизни. Я вот, например, ничего не знаю о том талантливом прыщавом мальчике из Казахстана, которого женил на себе прекрасная бурятка. Знаю только, что он не стал известным артистом. Ну, раз он не на виду. У них уже в 20 лет было 2 детей, а это большой камень на шее. Может, у него хватило сил пробиться, и он стал хотя бы состоятельным человеком? Хотя это мало кому удавалось из моих знакомых. Зато это получило то, что хотела. Мужа. Все-таки мне повезло. Мне повезло, что я сам сделал свой выбор. Никто не хотел меня захомутать в студенческие годы так, чтобы я сдал назад. Поэтому у меня вроде все получилось. Дом построил, сына родил, дерево посажу на днях,
А в чем смысл жизни и где истина? Я, конечно, могу и об этом поговорить, но роман-то мой о бабах. Может, истина все-таки в том, что мне до сих пор интересно посмотреть, что там у Наташки в трусах. Кажется, не только мне. Судя по обилию стриптиз-клубов, которые открывают мои ровесники, да я и сам тут приложился, это всем до сих пор интересно. Может, это вообще основной показатель того, что самец в нас еще жив. Именно так просто все и должно быть. И только мы что-то усложняем, как в анекдоте. «И вопрошал он у них, кто, говорите, вы есть я?» И ответствовали они, «Ты, эсхатологическая манифестация, данный нам контекст самой нашей сущности». Первой брачной ночью сидит мужик и красит себе яйца зеленкой. Друзья спрашивают, «Зачем?» А он говорит, «Завтра сниму штаны». Жена увидит и спросит, «Почему яйца зеленые?» А я ей сразу в морду, «Бац! Где ты другие видела?» Долго думал, что же главное в следующем периоде жизни человека от 18 до 20-22. И понял. Люди взрослеют, и помимо обычной подростковой озабоченности, их жизнь наполняют разные социальные установки, а также страхи, что ты не справишься с ними. Причем страхи преследуют в равной степени как мужчин, так и женщин. Что касается парней, то самой страшной их проблемой становится затянувшаяся девственность, особенно если вдруг над твоей головой, как волосатая засасывающая вагина, нависла армия. Это что же в сперматоксикозной панике мечется душа будущего воина? Если я не стану мужиком сейчас, то шанс выпадет только в 20, если доживешь. Но это же позор и ужас до преклонных 20 лет оставаться валдайской целкой. Как на это отреагирует тёлка, которую сниму после армии? И вообще, вдруг к тому времени все мои жениховские способности сойдут на нет и так далее и тому подобное. Дух бунтует, самец мечется и не знает, куда бежать и кого иметь. Он не смеет уговаривать ровесниц, ибо все одно не снизойдут, а где обрести жрицу любви, ведать не ведает. Особливо, если эта тварь дрожащая, обитающая в Ленинграде в конце 80-х и имеющая отроду неполных 14 лет. Именно тогда мы с моим приятелем оказались на тропе воинственного поиска приключений перед армией. Но если у меня с бабами уже все было, то у него пока нет. «Я тебе помогу», — геройски заявил я, представляя внутренний ужас своего товарища, ведь я на его месте бился бы в истерике. Хотя моя уверенность и строилась тогда из редких удач, которые смело можно приравнять к чуду, все же у меня было намного больше опыта, сына ошибок трудных и гения друга парадокса. И мы отправились в ЦПКО имени Кирова Сергея Мироновича, где, взяв на прокат лодочку, ненавязчиво гонялись за телочками с более-менее сформировавшимся желанием хоть кому-нибудь, хоть на полшишечки. Удача в тот день решила улыбнуться только одному из нас. Мы, то бишь я, подцепили двух девок. Но только одна из них была не похожа на горгулью, а вторая — вылитый квазимода. Но что делать? «Ладно, тебе нужнее, так что Эсмеральда твоя», — шепнул я на ухо приятелю. «Не даст», — обреченно пробурчал он. «Куда денется? Тебе не даст, достанется мне, а вторая тогда твоя. Так что ты старайся». И мы взялись уговаривать баб пойти ко мне домой на палочку чая. Если бы только знать, что моя жертва в тот день пропадет даром. Пока я мучился в комнате с доставшимся мне бегемотиком, с крокодильем Литчиком, у которого внезапно оказались критические дни и внезапно вдруг возникшая любовь ко мне, девушка настойчиво предлагала встречаться, а я отмахивался повесткой, мой приятель все 2 часа, проведенный с девкой наедине, базарил с ней за жизнь. «Ну как же так?» — обиженно вопил я после того, как девчонки ушли. «Я, как Матросов, бросился на этого лемура, уступил тебе царевну, а ты, как кот-баюн, трындишь, и...» Но она сказала, что еще девственница, что мне было делать? Со сказочной дуростью возмущался он в ответ. «Что? Меня позвать? А может...» Он влюбился с первого слова.
и по глупости надеялся, что так ему точно будет известно.

0: неизвестно, ждала ли его Эсмеральда из армии или нет. В этом возрасте абсолютно непонятны мотивы, движущие людьми. У всех куча страхов. У парней, дождется девушка или нет. А бабы опасаются и прикидывают, женишься ты на ней после армии или нет. Или ей, может, лучше что-нибудь сейчас уже подыскивать. Женщины коварные уже с юности. Они тоже не хотят упускать удачу. Ну, или мне так кажется. Но, по крайней мере, та, в меру симпатичная Эсмеральда, с которой мы красиво познакомились в парке и трогательно простились, уходя, пообещала ждать моего приятеля и писать ему письма в армию. А писала она их не только ему. Но, по крайней мере, и мне она тоже писала. Впрочем, на ней свет клином не сошелся. Мне писали 6 девушек, хотя многие бойцы и сослуживцы не верили в мои способности. Потому что в армии, как ни крути, не только мой приятель, а практически большинство были еще девственниками. Помню, как ко мне подошли азербайджанцы и спросили: «Ром, ты из города?»
1: «Да».
0: «А ты когда-нибудь трахал женщину?»
1: «Да».
0: «Неоднократно». «Ой, не надо, не заливай!»
1: «А вы что, нет?»
0: «Неужели только ослиц?» Но как им было поверить в мои способности, если ситуация с сексом в деревнях или небольших городках была еще хуже?
1: А я? Я за первые месяцы в армии сбросил 18 килограммов и был похож на пятиклассника. Даже заболел тогда, о чем и сообщал в письмах к любимым.
0: Одна из них, моя санаторная любовь Фикуська, даже примчалась в госпиталь.
1: Благо, служил я недалеко от ее родного Минска, каких-то 1500 километров.
0: За тот год, что мы не виделись, она сильно изменилась, неожиданно расцвела. Может, недавно лишилась девственности, может, обо мне много думала, а думы о возвышенном, знаете ли, облагораживают. Когда ее увидели кавказские деды, они просто опешили. «Это твой девушка?» — с недоверием спрашивали они, пристально оглядывая мою исхудавшую персону. «Мой? А что такого?»
1: — ответил я с видом бывалого и тертого джигита. И тут же понял, что я орел.
0: Она оставила пару апельсинов, банку сгущенки, посидела и уехала. А я осознал, что в санатории прошлым летом лечился не от того. Мне нужно было зрение и мозги вправлять. То есть я не только не трахнул готовую к этому телку, но даже и не разглядел ее как следует. Типа девочка как девочка, и только сейчас, посмотрев на нее глазами других людей, изменил свое мнение. Стал писать ей, предлагая в письмах выйти за меня замуж, но у нее уже были другие планы. Она сообщила, что, к сожалению, уезжает с папой в Америку. И уехала с каким-то парнем в Израиль. Несколько лет спустя я оказался у них в гостях. Там не было даже свободной кровати, и мне дали спальный мешок. Зато утром ее парень ушел на работу, а я перебрался в кровать, и у нас все, наконец, спустя столько лет случилось. Едва мы кончили, и я сел перекурить, как ее парень зачем-то вернулся. К счастью, он нас не застукал, хотя, может, и заподозрил чего-то. Ну да ладно, это уже другая история. А тогда в армии, поняв, что эта звезда исчезла с моего небосклона, я продолжал строчить другим девушкам. И как только меня отправляли в командировку в Питер, не упускал случая встретиться со всеми с ними. Кстати, забыл сказать, что в командировках я был 7 раз. Ну, потому что у меня какой-то дальний родственник оказался генералом в генштабе округа. Да, так приезжая домой, я встречался сначала со знакомыми девушками, потом с малознакомыми и даже совсем незнакомыми. Разумеется, цель, которую преследуешь в таких отпусках, чтобы бесценное время не было потрачено зря. Сразу прикидываешь, даст, не даст. Глаз выбирает баб, готовых переспать. Ведь уламывать тебе некогда. Мозг анализирует это. И вот как-то в этой череде дошла очередь и до Эсмеральды из парка. То есть слегка симпатичной, что писала и мне, и моему товарищу, и ее уламывать я бы тоже не стал, что терять время и делать подлянку другу. Но все же я с ней встретился и увидел, что произошли необратимые перемены. Она уже вполне подходила под то, что мне сейчас нужно, под секс-тренажер.
1: и я позвал ее к себе.

0: себе. А она, не будь дурой, пришла. Конечно, мне захотелось ее раздеть. В девичьих глазах при этом не появилось ни страха, ни упрека, какой бывает у девушки в торжественный момент дефлорации. В глазах подруги только суетились раздумья о правильном выборе жеребца. Она даже сказала двухсмысленную фразу. «Вот если бы ты не был другом Андрея...» Что имелось в виду? Что тогда бы она отдалась, не переживая насчет сплетен? Или, если бы я не был его другом, она бы сейчас разбила мне морду, а так как дружба — это святое, она готова практически на все. Ну, что тоже, знаете, странно, ведь она не обязана спать с другом. Но раз уж она сама пришла, мне задумываться о причинах и лейтмотивах фраз был совсем не досуг. Тем более, что она уже разделась, улеглась и даже раздвинула ноги. Вернувшись в часть, я выкинул ее из головы, и, ожидая следующей командировки, продолжал писать длинные страстные письма. Теперь на первый план выдвинулась моя вторая санаторная любовь — красноярская скромница. С ней, наверное, даже связывал какие-то надежды, а она сообщала в письмах, что очень ждет и очень любит. Из ее писем я узнал, что она приехала в Питер, поступала в институт, что провалилась, и что сейчас учится в ПТУ на маляшу-штукатурщицу и живет в общежитии. Однажды она вдруг сообщила неприятную новость, что до последнего времени была девственницей, ждала только меня, но ее изнасиловали. С одной стороны, я огорчился, а с другой, путь, простите за цинизм, был открыт. Едва мне снова дали отпуск, как я рванул к ней. В этот раз мы гуляли вместе с товарищем по батальону. Ему тоже дали отпуск. Так вдвоем мы и пошли по бабам. Ему после приличного промежутка времени, проведенного в армии, не меньше моего, хотелось заглянуть хоть на часок в женское общежитие. И он держался моего общества, справедливо считая, что со мной у него больше шансов на удачное знакомство, а ему это крайне важно. Может, это даже было написано на наших жеребящих мордах? Не знаю, но вахтеры общежития быстро нас раскусили и решили не пускать. Меня не пустить к девушке, которой пишу уже 2 года? Наивные. Они думали, что нас остановят двери. Но мы в душе были не кочегарами или там плотниками, а настоящими монтажниками, высотниками и пошли в обход. Точнее, полезли по водосточной трубе на 3-й этаж, как нечего делать. И вот она, любимая. Мы, конечно, посидели для приличия, поговорили, еще посидели, еще поговорили. Прошло 2 часа. И тут я ненавязчиво и непринужденно выключил свет. Подруга моей любимой, жившая в этой же комнате, не издала протестующих воплей, за что я ей очень благодарен. Правда, мой товарищ и в темноте продолжал тупо и прилично сидеть, держа красотку за руку. После первого же акта любви я вызвал его в коридор покурить и спросил: «Ты чего? Ты чего, дядя? Вали ее, она же не против». «Не, она не хочет, она же не стала раздеваться». «Вот болван», — уверенно думал я. «Ничего про баб не знает». Но оказалось, что, несмотря на свою самоуверенность, болваном в ту ночь остался я. Ну кто же мог подумать, что так выйдет? Я еще не попадал в такие ситуации. Этот отпуск был последним. Уже через 3 месяца я вернулся из армии. До сих пор помню этот день. 26 апреля. Семья обрадовала меня тем, что всего 4 дня назад, 22 апреля, к ним приходил папа одной незнакомой им девочки сообщить, что она ждет от меня ребеночка. Черт возьми, как? Я же спрашивал у нее, можно ли в нее кончать. Она же сама разрешила. Но кто же мог предположить, что девушка не знала о том, что после этого случаются дети? Кто угодно, но только не я. Мама сказала: «Рома, помоги ей. Денег дадим. У нас среди знакомых хорошие врачи есть. Тебе нужно только узнать, какой у девочки срок». Мысль о том, что будет ребенок, вызывает у мужчин разные чувства. Обычно ты хочешь ребенка от той женщины, с которой планируешь жить, и тогда, когда уже можешь ребенка прокормить. Но эту девочку, я, простите, знаю очень относительно. Только по нашим детским письмам, в которых она, между прочим, клялась, что любит, но даже не дождалась. А постель Еще, знаете ли, не место для знакомства. И ребенка я решил не заводить. Живя с родителями и не работая, не мог же я посадить им на шею случайно свалившуюся на меня бабу, да еще и с ребенком. А самое главное, я уже решил поступать в институт, окончательно определившись к этому моменту, кем же я все-таки хочу стать в своей жизни. Ну а пока я просто ехал к беременной девушке, понимая, что жизнь-то моя накрывается медным тазиком, который еще и гудит, как набат. Но при этом все равно у меня были сомнения в том, правильно ли отталкивать девушку и ребенка. Виноваты ли они в чем-то? Сомнения мучили меня до тех пор, пока я, как велела мама, не спросил у Ясеня, а на каком она, собственно, месяце. И тут она выдала фразу, сразу настроившую меня на саркастический лад. «Ну, давай посчитаем, когда ты у меня был». «Что? Ты беременна и даже не знаешь срок? И не помнишь день, когда я был, хотя писала, что считаешь минуты до моего возвращения?» «Да». Тут я окончательно и бесповоротно понял, что ребенка мне точно не хочется. Тем более уверенности в моем отцовстве у меня совсем не было. Правда, несмотря на все это, я собрался поступить по-джентльменски, оставить деньги на аборт и записать на обоих телефон врача. Все произошло меньше 3 месяцев назад, а значит, сроки еще не вышли. Но девушка неожиданно уперлась, что хочет ребенка именно от меня. Я понимаю, но жениться сейчас не могу. Не хочу, понимаешь, жениться. Хочу учиться. А я хочу и рожу. Ну как ты не понимаешь? Я хочу ребенка именно от тебя. Тогда, деточка, это твой выбор и только твой ребенок. Да, он мой. Я своего ребенка не брошу, как некоторые. Я и не бросаю. Я предлагаю от него просто избавиться. Ну и так далее. Сложно все это слышать, но еще сложнее ломать себе жизнь, связывая себя с человеком, которого не любишь, и, что еще страшнее, которому не веришь. Больше мы не встречались. Она звонила еще пару раз, разговаривала с моим дедом. «Передайте Роме, что у него родился сын». Потом позвонила снова и сказала, что ей трудно, ей нужно $300. Я мог тогда помочь. Но поскольку я не был уверен, что это мой ребенок, не хотел открывать кормушку. Сказал, что она разговаривает с моим братом Александром, а Роман женился и уехал в Америку. Да, где-то живет ребенок. Я с содроганием жду, что скоро он нарисуется и даст мне просраться. Ну что ж, пускай. Если будет на меня похож, куплю ему квартиру и помогу с работой. Правда, это ничего не изменит, но сниму камень с души. Это не совсем правильно бросать своих детей. Он же не виноват, что мама у него дура. Ситуация, прямо сказать, некрасивая, зато с тех пор я понял, что в таких вопросах нельзя доверять женщине полностью, чтобы на эти грабли не наступить еще раз. Женщины, особенно молодые, не особенно умны. К тому же они верят своим не особенно умным подружкам, которые могут наговорить чего-нибудь особенного. Типа, если вы в третий раз за ночь это делаете, то кончать туда можно. Или, если женщина не кончила, то она не залетит. Ну и прочую лабуду. Самец, помни, даже если ты идешь у нее на поводу, ее проблемы решать все равно придется тебе. Возможно, такие ситуации — это временное явление жизни. Просто девочки в этом возрасте дозрели телом, а с мозгами у них по-прежнему засада. Им страшно хочется секса, но страшно в этом признаться. Даже самим себе, а тем более подругам и уж, конечно, следующему парню. Хорошо врать они еще не умеют, но говорить правду им уже не хочется. Страхов и предубеждений у них не меньше, чем у ровесников, просто они иные. «Он обязательно бросит меня, узнав, что я уже попробовала!» Или «А если я нужна ему только для того, чтобы после армии было с кем перекантоваться, пока не найдет другую?» Я 2 года потеряю зря. Или, а вдруг он не женится, если я не залечу с первого же раза? Ведь все мои подруги только так и выходили замуж. Ну и так далее. Что стукнет в голову молодой бабе, не ясно никогда. Поэтому самцу нужно думать своей головой и надеяться только на себя. И верить своим ощущениям. Потому как бабы со всеми своими страхами жутко лживы и способны на любые чудовищные наговоры. Я это понял, когда через месяц-два после дембеля зашел в свой подъезд и встретил того самого приятеля, с которым нас вместе забирали в армию. «Андрюха!» — обрадовался я. «Ты вернулся? А что ты здесь стоишь? Позвонил бы в дверь, тебе бы открыли. Ну, заходи, отметим». «Нет!» — он стоял как каменный. И в глазах этого каменного гостя горел нехороший огонь. «Ты с моей девушкой спал?» «Вот дает девица!» — офонарил я. «Зачем она ему-то про всех любовников рассказывает?» «Ну, спал и чего? Она сама пришла. Позвонила и пришла. Она сказала другое. Что ты позвонил. Обманом завлек ее к себе на хату и изнасиловал», — произнесло могильным голосом зомбированное существо. «Я понял, что меня сейчас, наверное, будут немножко убивать. Мне стало жаль себя. Его тоже. Ее я не жалел. Скорее даже восхищался. Вот тварь! Где? Как?» Я пытался встряхнуть его и привести в нормальное человеческое состояние. «Ну как завлек? Как ишака морковкой? Ну тогда скажи, что это была за наживка? Изнасиловал? Но как? Ты можешь трахнуть бабу, если она не хочет? Даун! Приди в себя!» Я тряс его, клялся, что не был у девушки первым, что не стал бы ломать целку, раз эта девочка товарища. Постепенно в его глазах появились искры разума и проблески понимания. «Правда?» — сотый раз переспрашивал он. «Ты не был первым?» «Даже не вторым. Там же батальон прошел. Клянусь, чем хочешь. Ты же видел, мне своих баб хватало». Он ушел от меня окрыленный. Сказал, что все выяснит и прогонит ее какой-то, по-видимому, даже ее матери. Но он, по всей видимости, в душе был исследователем и хотел знать все от корки до корки. Будь на его месте человек более разумный, он бы не стал ничего выяснять, а просто пошел бы искать другую. Но откуда разум, если ты 2 года писал девушке и мечтал о ней свободной рукой? На следующий день они заявились оба. За ночь красотка совсем прополоскала ему мозги и сейчас собиралась подтвердить это громким спектаклем. Она кричала мне, что я не мужчина, а дерьмо в штанах, и не могу нести ответственность за случившееся. Ей явно до зарезу нужно было доказать ему, что я был первым и что я изнасиловал ее. Мне было жаль друга. Он тонул во всей этой чудовищной лжи, но я совсем не планировал его в этом поддерживать. Я сказал: «Если ты хочешь довести эту ситуацию до полного кретинизма, то можешь дать мне в рожу. Только делай это побыстрее, потому как рядом с этой стервой я долго стоять не могу». И демонстративно убрал руки за спину. Честно говоря, я от него такого не ожидал. Размахнувшись как следует, он двинул мне пару раз. Теперь искры полетели из моих глаз, а он, взяв за руку своего оракула, исчез из моей жизни навсегда. Вскоре через кого-то я узнал, что он на ней все-таки женился и уехал в другой город. Бог им судья, но женщина начала совместную жизнь с обмана. А ведь мужчина повзрослеет, наберется ума, и ему не всегда будет 20. Что он ей скажет после окончания периода сперматоксикоза, когда спокойненько обдумает ситуацию и когда познакомится с еще какими-нибудь представителями слабого пола и изучит их психологию получше? Я вот уже тогда, после всех этих случаев, стал задумываться над тем, что женщины коварны. Они играют нами, а мы им верим. И меня стали посещать серьезные опасения. Вдруг мне вообще девственница не достанется. Тем более, что, будучи идеалистом, я тогда полагал, что если женюсь, то, конечно, уже не буду трахаться с другими. А если жена окажется не девственницей, значит, так и останется пробел в истории моей половой жизни. Но нет, надо успеть до свадьбы попробовать хотя бы одну девочку. И я стал искать. Правда, поиски мои были без отрыва от производства. Ибо как раз в это время у меня начались экзамены в Институт культуры на отделение режиссуры шоу и массовых праздников. За годы бесполезной службы в рядах советской армии я забыл все, что знал, и даже то, о чем никогда не задумывался. Поэтому готовился я тщательно, собираясь в дальнейшем работать по выбранной профессии, будучи уверенным, что после института непременно стану знаменитым и, как следствие, богатым. Что любопытно, далеко не все из моих коллег были такими же, как я. Абитуриенты Института культуры в те годы, да и сейчас, делились на три основных категории. Примерно десятая часть думала так же, как и я. Они шли учиться, точно зная, чего хотят. Остальные делились на две примерно равных группы. Одна из них — это те, кто не поступил в театральные вузы, а вторая, прости господи, просто случайные дуры. Те самые, которых упомянули в афоризме. «Если ума нет, иди в пед. Если стыда нет, иди в мед. Если совсем дура, иди в культуру». Вот абитуриентка из последней категории и была первой девственницей в моей биографии. Хотя от нее никто такого сюрприза и не ожидал. Она же была старше меня на 3 года. Ну какие целки могут быть в 24? Эту невинность я приметил, так как она была практически легендой абитуры, наравне с одним грузином, который сделал в сочинении 80 ошибок. Девочка никак не могла понять, что все делает неправильно. Мне стало искренне ее жаль, и, учитывая, что она, будучи человечицей, не была для меня конкуренткой, я пригласил ее к себе домой, собираясь подготовить ее к экзамену по специальности. Где-то в середине процесса этого помогания мне совершенно случайно как-то вдруг подумалось, а почему бы не пригласить ее еще и в спальню? Ну что в этом плохого? А может, давай этого, то есть того, невинно спросил я, словно предлагая попить чаю. Ой, нет-нет, стала ломаться она. Пытаясь взять в толк, чего она ломается, если я ей явно нравлюсь, я тихонечко подталкивал ее к двери в спальню. Оказавшись окончательно припертой, она выдала. Я сегодня не могу. Это мужчина не всегда может, а женщина готова. «Всегда!» — подумал я ехидно. «Ну, пойдем, пожалуйста. Я завтра сама приду!» — вдруг с необычайно честными интонациями объявила она. «Да? Но раз уж ты, в принципе, согласна, то какая разница, сегодня или завтра? Да лучше сегодня. Знаем мы эти ваши завтраки!» И она сдалась. Я подложил ей под задницу небольшую подушку, думочку, ну, чтобы ей было удобнее лежать. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что она была невинна. И что самое неприятное, крови оказалось много. Мне пришлось ее долго смывать с ковра. Хороший и дорогой был ковер, а эта зараза мне даже не помогала. Она примерзко хихикала, типа «Хо-хо-хо, ты сам хотел, вот и получил». Да уж, спасибо. Сюрприз был неожиданный, но все равно приятный. Я ведь и вправду хотел. За время экзаменов мы с ней успели многое. Не только в постели. Я слово держал и готовил ее к экзаменам. И, между прочим, хотя в тот год она не поступила, на следующий ее взяли. Ну, а я планомерно продолжал искать возможность трахнуть девственницу. Как я их находил? Ну, конечно, спросить девушку напрямую об этом очень сложно. Но бывало по-разному. Например, мы гуляем в компании, и кто-нибудь из девчонок говорил подруге: «Катька, поцелуй его. Ему понравится. Ты же не целованная». Ух ты! И я начинал ухлёстывать за Катькой. Недели две так гуляешь, чуть-чуть обнимешь, поцелуешь, потом разденешь по пояс. Она говорит, что дальше нельзя, на следующий день можно немного дальше. Так и идет продвижение по нелегкому и интересному пути. С ними интересно, а не без комплексов, потому что они в курсе, что плохо, а что хорошо. И их можно обучать, они подчиняются, ведь они уверены, что ты бывалый мужчина и пробовал все. И в дальнейшем они будут настроены на твою волну, заточены под тебя. А если перед тобой было 2 мужлана, которые просто тупо трахали, то она все делает уже по шаблону. И перевернуть ее в другую позу невозможно. У меня была одна девочка, которая полагала, что сексом можно заниматься лишь лежа на спине. Все остальное — жуткий разврат. Практически уверен, что моя охота и мои действия тогда не нанесли ущерба ни одной из юных особ. Наоборот, я, знаете ли, романтик. Мне нравилось все красиво обставлять. чтобы этот день запомнился девушке, подарить цветы, духи. Одна из баб, которых я лишил невинности, однажды позвонила мне из Германии, где удачно вышла замуж. «Ромочка, я тебя поздравляю!» Услышал я в трубке торжественный голос, словно мне вручали Нобелевскую премию. «С чем, дорогая?» Безуспешно пытался я вспомнить хотя бы какую-нибудь дату. «Как? В этот день, 4 года назад, мы впервые сделали это. А ты что, не помнишь?»
1: «Нет, ну, разумеется, помню. Пока».
0: «То есть девушку помню, а вот дату подзабыл. Даты я в календаре не отмечаю, а то, что она это помнит, клево. Услышать такое поздравление всегда приятно. Значит, я все-таки мастер своего дела. Целку вообще, на мой взгляд, должны ломать профессионалы, чтобы все сделать правильно и не напугать девочку. Она же ожидает черт знает чего, ведь бабы насчет секса несут сплошную отсебятину. Подруги говорят, что трахаются с 5 лет. Запомни, вначале больно, потом приятно. Поэтому для них этот момент всегда связан с адреналином. А мужчине как раз этот адреналин-то и интересен. Помню, как одна девочка-спортсменка лежала подо мной на постели и плакала. Я говорю, успокойся. Тебе что, больно? Неприятно? Она говорит, нет, приятно. Я спрашиваю, а что ты плачешь? Она говорит, мне очень страшно. Ну, вообще, знаете, в сексе существует куча разных факторов, которые могут все испортить. Помню, как однажды, когда я занимался этим с женой и уже кончал, вдруг резко зазвонил будильник. Мы закончили процесс, а потом хохотали, как ненормальные. Но ведь если в этот момент под твоим животом задыхается девственница, она может остаться старой девой до конца света. Если ты первый, ты просто обязан быть на высоте. Мой опыт мне подсказывает, что я, наверное, делаю все неплохо. Ведь женщины, переспав со мной, никуда не уходили. А раз остаются, значит, во мне что-то их привлекает. Всего в моей жизни было 18 девственниц. Одна стала моей женой, а 17 гражданам девочек не досталось. Ну, просто не повезло. Вообще, знаете, девственницы, если мы говорим о невинности, понятие сложное и совсем не ограничивается физической целостностью организма. Не это самое главное. Тем более сейчас, когда хирурги восстанавливают эту штуку столько раз, сколько хочешь. У меня были девочки, способные на разные фокусы в постели, но туда не давали. А это для мужа. И кто они такие после подобных заявлений, если не лицемерные монстры? Девственность все-таки хочется приравнять к целомудрию. Есть хороший анекдот на эту тему. Парень из приличной семьи приходит свататься к девушке. Ее мать расписывает перед будущим зятем достоинства своей дочери. Посмотрите на нее. Она же невинна, как бутон розы. Образование получила в монастыре. Фривольных книг не читала. Телевизор не смотрела. Мы с мужем ее воспитывали в духе полнейшего аскетизма. Вот, например, посмотрите на ее спальню. Заходит в спальню. Там только кровать, тумбочка, на ней Библия. Ничего лишнего. И клетка с сонным попугаем. Парень споткнулся, попугай в клетке проснулся и закричал: «Осторожней, придурок! Мать разбудишь!» Немая сцена. А попугай продолжает: «Не туда, козел! В жопу давай! Мне еще замуж выходить!» Да, никакой мужчина не хочет подобного. Он хочет быть первым, потому что если до тебя кто-то здесь уже побывал, она начинает сравнивать. И ты превращаешься в одного из... Хотя кто-то скажет, а не все ли равно? Главное, чтобы когда вы уже вместе, быть уверенным, что вы не один из, а девственность, потеря которой вызывала жуткие страхи у девушек моего поколения, сейчас вообще не рассматривается как серьезная категория. Сейчас, когда до твоего слуха доносится отголосок чужих юношеских страхов, сомнений и неврозов, ты, вспоминая себя прежнего, пытаешься понять, от чего эти дети сходят с ума. Например, вчера у меня за стенкой в 3:30 утра начала долбить по клавишам пианино соседка. Я знаю о ней лишь то, что она молода и что где-то там учится. По уровню игры чувствуется, что учится в консерватории. А по манере игры но точно девственница. И ее бедную то колбасит, то штормит, то накрывает. И мысли-то все время у нее путаются. И думает она совсем не о музыке. Грязно ругаясь про себя, пришлось долбить стену, проклиная ее целомудрие. Господи, деточка, да лучше бы ты в подъезде с мальчиком до утра целовалась, а потом пришла бы домой и рухнула бы в койку. Так нет, она об этом, зараза, только мечтает. А в реальности не дает спать соседям. Как все изменилось, лежал я и думал, утихомирив девочку громкими стуками пепельницы по батарее и головой по стене. Сейчас, встречая целочку, уже поневоле думаешь,
2: много городов на свете. Нью-Йорк, Берлин, Биробиджан. Картографические сети преподавали в школах нам. Невдалеке от Мухосранска, того, что в средней полосе, координаты Наркоманская, не сомневаюсь, помнят все. Два полурухнувших сарая за заболоченной рекой, люд пришлый от невзгод спасая, преобразились в небольшой поселок. Контингент сплочался, к сараям шел со всех сторон. Вдруг как-то кто-то проболтался: здесь будет город заложен. И град теперь преуспевает, для всех калоши выпускает, а мэр гордится между тем, что наркоманов нет совсем. Вот раньше казусы случались, и наркомановцы порой в наркозависимость бросались, как в мутный омут с головой. На улице Большая Ломка, там, где сейчас спортивный зал, мальчонка маленький Артемка с родителями проживал. Папан, маман, мальчонка малый с чужой жвачкой за щекой. Семейке денег не хватало на хлеб, и папочка порой ходил на рынок. Там в палатке умело деньги воровал, брал порошок, а на остатки Артемке сникерс покупал. Родитель мальчика Артемки отмачивал и хлеще корки. Весь наркоманск не сомневался, что папа мальчика ширялся. Как не прознать? Идет отец домой, на голове венец из лопухов, штаны в гармошку, торчит обугленная ложка, полуистлевшие ботинки, глаза шары, в руках корзинка, в ней связки ампул и шприцы. Папаня ездил по грибы. Старушки около парадной крестились: будь ему неладно. Папашка вдоль старух идет, про маки песенку поет. Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Почему же вы спелые маки? Почему же вы спелые маки? Под окном не цветете мои. Вот так и жили. Тараканы, ведро гербарий из тюльпанов, на кухне стол, две табуретки, в гостиной только две розетки, а в спальне пуфик, мамы фен, да телевизор КВН. Мамаша тоже увлекалась, но реже. Скромная попалась. Трудилась, смешивая карты на лохотроне. Иногда ширялась на 8 марта, а в день рождения всегда. Вот папа круглую неделю был выходной. Встает с постели, вернее, с пола, обозрит, что где вокруг, затем бежит в сортир, на унитаз засядет, куб героина в вену всадит и тащится, но втихаря. Как ни крути, а все ж семья. Так вот, однажды по весне сказал Артем: охота мне, папань, чтоб почитал ты книжку. Рассказывал один мальчишка, что слышал сказку про гусей и Нильса. Мальчик тот еврей, он добрый, книгу приволок. Прочти, папань.
3: Давай, сынок, пока не начало ломать талмуд твой, буду вслух читать.
2: Артем не понял фразы папы по поводу ломать. Однако мальчонке было невдомек, что папа отключиться мог. Года два назад тому собрались мы на дому у соседа в воскресенье, чтобы отметить день рождения. От закусок стол ломился, в кухне шашлычок дымился, цинандали, коньячок, краб, икорка, балычок, для восточных все кровей. Именинник Аджубей, отпрыск тегеранских баев, разъебай из разъебаев, был в верхах, когда у власти тесть его, мудак мордастый, находился, а потом за редакторским столом пропивался, прозябал, тестя мудака ругал. Мы за это, суку, били, говорили и курили. в полночь грусть не в моготу, и как раз в минуту ту именинник Аджубей, приподняв развод бровей, говорит: «Ну а сейчас выдам я сюрприз для вас». Бьет в ладоши, словно бай, тегеранский разъебай, дверь пред нами растворилась, и девица появилась. Голая, как правда века. Я смотрю, у человека рядом хуй в штанах встает. Чувствую, и мой растет. У девицы чудо-грудь,

лезла, завертела животом, толстой жопой, а потом девка там в разлет присела, точно на бутылку села. И в пизде исчезла пылкой от шампанского бутылка. Приподнялась, встала раком, точно в дверь, нацелив сраку, сжалась, из пизды назад словно вылетел снаряд. А вокруг почти все дрочат, ждут, чего еще отмочит. А она икру берет, между ног себе сует, лихо ноги раздвигает, разъебая подзывает, тот высовывает вмиг свой редакторский язык, из пизды икру берет, отправляя прямо в рот. Зам редактора, однако, усмотрел икринку в сраке, сунул в жопу ей язык. За моей спиною крик: «Всем из жопы доставать!» Стали сраку все лизать. У меня уже печет, из конца уже течет, все от пота взмокли и у всех штаны промокли. От джубей, икрой рыгая, всем раздеться предлагает. Через 5 минут засранцы, мы стоим, как новобранцы. Двум сосет она, двум дрочит, жопой вертит, раком хочет. Среди всех ажиотаж, как вошла девица в раж. Час ушел на все дела, в доску всех нас заебла. Этот плачет, стонет тот, а она ему сосет. Именинник, мудозвон, словно выжатый лимон. «Мало мне!» — кричит девица. «Вот бледище! Прямо львица! Мы давай все расползаться! Блять вот-вот начнет кусаться! Все у всех давно упало, а она свое! Мне мало!» Я ее поставил раком, сунул ей распорку в сраку и воткнул пизде голодный я сифон с водой холодной. Бабе нравится, гляжу, я туда-сюда вожу, а она, вот хуй хорош, на кобзоновский похож. Я водил, пока я смог, руки отнялись, я взмок, бросил тот сифон с водой, между ног лег под пиздой, много воздуха набрался, головой в пизду забрался, изо всех последних сил матку все же укусил. Дальше в памяти провал. Я почти неделю спал, а потом... Знать, рок такой, потерял совсем покой. Поначалу стала сниться эта блядская девица. Ее жопа, ее грудь, хоть бы раз еще взглянуть. Как узнать, кто, блядь, такая? Я спросил у разъебая, тот ответил: то ли это филинета, то ли филита, или, может, что похоже, я окаменел. О, боже, это же она, филиста! Высока, стройна, плечиста, с тонким и высоким взглядом, с мощным и огромным задом, с 5-м номером грудей, с головой не без идей. Я забросил все дела, блять, настолько завела. Слал во все концы запросы, задавал кругом вопросы, все искал, искал, искал, просто сумасшедший стал. И за эти все заботы выгнали меня с работы. По стране носился в мыле и нашел ее в Тагиле. Я как тень за ней ходил, все упрашивал, молил, говорил ей, что клянусь, если даст ебать, женюсь. Та ответила: согласна, но с условием. Все ясно, я давно готов на все. Вот условие мое. Слышала от бабки Насти: в грозовую ночь, в ненастье, в старом городе Тагиле, на кладбищенской могиле, если голые ебутся, в полночь мертвецы проснутся. Выйдут из сырых могил, заорут на весь Тагил. Я хочу проверить это. Если да, то дам скелету. Я ответил: я готов. Сказки все про мертвецов. Прямо в тот же день, точь в точь, молнии пронзила ночь, без 12:15 мы с ней начали ебаться. Вдруг ее раздался крик, помню, я кончал в тот миг. Что девицу испугало, что в последний миг не дало? Здесь стоял огромный диск, я взглянул на обелиск. И в мгновение, поверьте, понял я причину смерти. Каменный смотрел с укором Спиридон Мартыныч Кторов.

0: очень. Дыша к вороной, передай, дорогой, что я умер, но умер не очень.
1: Горячий эстонский парень поймал золотую рыбку. Она говорит: дай три желания и отпускай меня. Он ее за хвост и об дерево. Хуякс, хуякс. Она говорит: блядь, за что? Он говорит: не надо со мной разговаривать по-русски. Горячий эстонский парень приходит к святому отцу и говорит: святой отец, отпустите мне грехи. Он говорит: в чем же ты грешен, сын мой? То, говорит, святой отец, понимаете, я во время Второй мировой войны скрывал у себя на чердаке еврея. То, говорит, сын мой, какой же это грех? Наоборот, Богу угодное дело, ты спас человеческую жизнь. Я отпускаю тебе все грехи, иди с Богом. То, говорит, святой отец, еще один вопрос. Я с него брал за это дело деньги. То, говорит, ну, конечно, похуже, но, с другой стороны, и ты тоже рисковал своей жизнью. Я отпускаю тебе все грехи, иди нахуй, сын мой. Он говорит, святой отец, третий вопрос. Должен ли я сказать ему, что война уже закончилась? Муж возвращается домой и видит, как жена ебется с любовником. Он говорит: что здесь происходит? Жена обращается к любовнику: ну что, я же тебе говорил, что он дурак.

Муж забегает домой, смотрит, жена в постели с любовником. Жена на нее смотрит и говорит: ну вот, вот, сейчас ты будешь опять верить глазам своим бесстыжим, а не моим честным словам. Встречаются как-то три охотника и обсуждают, какой звук самый страшный они слышали в жизни. Один говорит: я ночью заблудился в лесу и слышал, как там медведь выл. Говорит: так страшно, мне до сих пор, как вспомню, волосы на спине дыбом встают. Второй говорит: это что? Вот я один раз, помню, вышел на медведя, стреляю осечкой, вот эта осечка у меня в ушах звенит, больше ни о чем думать не могу, у меня психоз, надо идти лечиться. Третий говорит: а я один раз пошел к жене своего другана, два часа ее еб, тут пришел муж. И я, значит, полез в форточку и застрял, понимаете, только жопа торчит. Ему говорит: ёпта, мы же про звуки говорили, какие самые страшные. Он говорит: так вот, муж, когда, блядь, пришел, он говорит: сейчас я ему яйца отрежу, блядь. Он меня одной рукой держит за жопу, а второй пытается открыть нож, блядь, не получается. Вот он зубами пытается открыть этот нож, вот это скрежет, блядь. Муж возвращается домой, смотрит, с женой в постели лежит такой двухметровый грузин-россиянин. Он говорит: блядь, был бы у меня нож, я бы тебя зарезал. Был бы у меня пистолет, я бы тебя застрелил.

убил? Грузин поднимает голову и говорит: блядь, у тебя есть рога, забодай меня. Когда муж возвращается домой, смотрит, над женой работает такой кавказец двухметровый. Он схватил дубину какую-то и по жопе ему раз. Грузин-россиянин говорит: бля, а ты говорил, не войдет, бля. Муж возвращается домой, смотрит, у жены кто-то был. Он раз в комнату — нету, под кровать — нету, в туалет — нету, в ванну забегает, смотрит, там по душам моется такой амбал двухметровый. Он занавеску отодвигает. Амбал спрашивает: ну что, нашел? Он говорит: не, пойду еще на кухне поищу. К мужику приходит баба и говорит: скажите, пожалуйста, вы отец Вовочки? Он говорит: я, что случилось? Я, говорит, мама Машеньки. Да, слушаю вас внимательно. Она говорит: сегодня ваш сын с моей дочерью играл в доктора. Отец говорит: ну, вы знаете, в этом возрасте интерес детей к противоположному полу так естественен. Мать говорит: блядь, да лучше бы он ее выебал, он ей аппендицит вырезал. Вова и Машенька были приятели. Вместе играли в дочки и матери. Кукол качали, готовили кашу. Вова не выдержал и выебал Машу. Вовочка с Машенькой сидят за одной партой. Маша говорит: блядь, я залетела и не знаю от кого. Вовка говорит: а я трипер снял, блядь, не знаю, что делать. Тут Марья Ивановна говорит: Вовочка, сколько будет дважды два? Он говорит: четыре, Марья Ивановна, мне бы ваши заботы.

0: молодая учительница географии заходит в класс и говорит: здравствуйте, дети. Я говорю: пошла нахуй. Она говорит: дети, что это? Говорит: нахуй пошла, блядь. Она в слезах к директору школы. И говорит: так и так, меня послали нахуй. Он говорит: какой класс? Он говорит: 6-й Б. Он говорит: хорошо, пойдемте со мной. Берет глобус, заходит, ногой дверь открывает. Говорит: привет, пацаны. Он говорит: привет, чувак. Он говорит: баба, привет. Она говорит: привет. Что надо? Он говорит: ребята, а кто из вас может натянуть гондон на глобус? Они говорят: а что такое глобус? Блядь, а вот об этом вам расскажет новая учительница географии. Две первоклассницы стоят около женского туалета и курят. Одна говорит: блядь, что происходит в мире? Я вчера иду по школе и вижу, как в вестибюле, блядь, второклассница делает третьекласснику минет. Такая: да ты что? А что такое вестибюль? Первоклассница заходит в женскую уборную и видит там на подоконнике сидит десятиклассница и курит. При этом она ноги развела, и видно, что она без трусов. Первоклассница уставилась ей между ног, смотрит, никак не может оторвать глаз. И говорит: что это у тебя такое? Так говорит: ну, понимаешь, деточка, это волосы на пизде. Когда ты будешь большая, у тебя тоже вырастут. Она говорит: да я вижу, что волосы. А ебаться не мешают?
1: Утром с дури али с пьяну потянулся дед к баяну. Нехуй так ему лежать. Ну-ка, в рот тебя ебать, разверну меха покруче. Аль не выродок я сучий. Развернул и как завел, драный ебаный козел. Заебал он всю округу. Кто с палати с перепугу ебанулся, кто с испуга заебенил жонки в ухо, кто с просонья обоссался, я же только посмеялся. И сглотнув похмельный гной, вам пиздеж продолжу свой. Бабка, ебаная дура, деда в челюсть пизданула и, надев свои трусы, съела палку колбасы. Нихуя себе жарище! Шел бы старый хуище на рыбалку, был бы прок, может, рыбки приволок. Ты ебальником не хлопай, одевай штаны и топай. Я пока схожу к соседу, наебусь, вернусь к обеду. Ты особо не гуляй, как наловишь, подгребай. Что тут делать? Делать нехуй. Хошь не хошь, а надо ехать. Заебенил брашки с горя и пошлепал к синему морю. Вот и море, твою мать. Стал старик штаны снимать. Оголил худые яйца, между ног засунул пальцы, хуй засохший отыскал и, задумавшись, поссал. Забурлило синее море,

0: будто девица в запоре, закипела, заблевалась, и на волнах показалось чудо дивное в цвету, рыбка цвета я ебу.
1: «Эй, придурок старый, хулишь, воду сранью всякой мутишь, быстро съебывай отсюда!» — говорило ему чудо.
0: Дед на это отвечал: «А тебя я в рот ебал, а еще в хребет и жабры!» «Да хуя ты, вижу, храбрый!» — рыбка пучится волною.
1: Дед в нее, харкнув слюною, встал на острые каменья и с хмельного разумения повернулся жопой к морю и посрал туда.
0: «О горе!» — рыбка заорала. «Эй, дед родимый, пожалей! Я ведь море фильтровала, не ссала туда, не срала, и никто туда не срет! Хватит, ебаный ты в рот! Не губи мои владения! Дай мне лучше поручение, и его я в тот же миг выполню!»
1: Присел старик. «Вот так случай! Хуй просышь! А ты, рыбка, не пиздишь?»
0: «Да ты что? Я, блядь, какая! Я ж царица и морская!
1: Так что, старый, не тяни! Все! Надумал? Говори!»
0: «Ладно, — молвит дед в раздумье, — ты, я вижу, не пиздунья! Значит, выпить, только сразу, чтобы ёбнуло по глазу. Вот, пизда-то. А сейчас, чтоб в другой въебало глаз». Окосел старик не слабо. «А теперь давай мне бабу, хоть кривую, хоть рябую, но с пиздой, чтоб сразу к хую, чтоб я мог ее и в уши, в жопу, в ноздри. Эй, послушай, — рыбка говорит ему, — лучше я твою жену охмурю, омоложу, бля, ей-богу не пизжу.
1: Заебись!»
0: Тут мысль у деда. «И еще сюда соседа, так, чтоб больше не ебаться, в раз со всеми разобраться».
1: В тот же миг раздался гром, волны поднялись столбом, на сырой песчаный брег появляется сосед. Голый, пьяный и худой, с хуем прямо над водой. Охуел сосед с испуга. Вот так диво, вот так чудо. Только ползал по пизде, а теперь хуй знает где.
0: «Знать смекнул, доблиновался», — дед орет.
1: «Ага, попался, Боров, сука!»
0: И с разбегу кулаком въебло соседу. Тот скопыт с песок рогами. Дед его уже ногами отхуячил, отъебашил и до дому поебашил. Поплутав в кустах немного, вскоре вышел на дорогу, почесал себе ебало и побрел домой устало. Вот и хата. Баба в ней ждет веселых пиздюлей. Жопу вытянув к окну, чешет в бешенстве пизду. Чешет жопу и кадык, появляется старик.
1: «Заебись! Ну где ты бродишь? Хуем по проселкам водишь? Все, скорее раздеваться, я давно хочу ебаться. Вся дрожу от нетерпенья, нахуй брюки и сомненья».
0: Дед подумал: все, пиздец. Эка рыбка молодец. А жена уже ползет, хуй зажала и орет: «Ну, давай, еби, родимый, как собаку, как скотину».
1: «Хуй с тобой», промолвил дед. Взял высокий табурет, положил старуху раком и въебал ей прямо в сраку. Все кишки нахуй смотал. Я такого не видал. Ёб и снизу, ёб и боком, ёб и глазом, ёб и жопом. Так ебал, что хуй трещал, облупился и дрожал.
0: Бабке похуй, бабке мало. «Кончил? Ну давай сначала».
1: Дед весь в сперме и говне говорит: «Хорош тебе!»
0: А старухе поебать: «Хуй дрочи, ебёна мать!»
1: И опять на полный ход дед старуху в нос ебёт. Слюни, сопли по еблищу, срань, пердёж да духотища. А беззубый бабкин рот в хуй вцепился. Дед орёт: «Больно! Не пизди, паскуда! Вот пизда-то! Вот так чудо!»
0: Жопа полная за нос, раскраснелись уши, нос.
1: «Заебись! Вот это клево! Как, дедуля?»
0: «Ой, хуёво!»
1: Заебался дед в конец. поднапрягся и пиздец. Дернул хуем в сотый раз и, упав под унитаз, пернул, вздрогнул и притих. Все, пиздец, пропал старик. Бабка ж заорала: «Мало! Что за молк, ублюдок старый? Я вот-вот разогналась, и вообще, чья в доме власть?» Дед, иссохший весь в поту, кровью харкал на полу, харкал, тихо причитая: «Рыбка, помоги, родная, не оставь меня в беде, век служить буду тебе». Так чуть-чуть попричитал и сознание потерял.

если я живу еще, Жанна? Да потому что мы расстались, Жанна. Но навсегда с тобой осталась, Жанна. Здоровье бедное мое,

0: уехала в командировку в Африку, через месяц возвращается, лица на ней нет. Муж говорит: дорогая, что случилось? Она говорит: понимаешь, меня там в Африке изнасиловал гамадрил. Он говорит: да ладно, успокойся, как бы ты никому не скажешь, я никому не скажу, а уж он-то тем более никому не расскажет. Жена говорит: да, блядь, не расскажет и не напишет. И не позвонит. Моряк возвращается из дальних стран, у него на плече сидит обезьянка. Ну, приходит с друзьями, выпивают. Друзья говорят: про баб, расскажи, какие там бабы в Африке? Тот говорит: да, бля, ребят, дайте пить. Ну, выпили. Батя говорит: ну, про баб, давай, расскажи, бля. Он говорит: да бьете вы нахуй. Тут обезьянка говорит: папа, ну, расскажи им про баб. Ну, про Штирлица есть один мой любимый анекдот. Когда, значит, стук в дверь, открывает Мюллер, на пороге мужик в лыжах и в зимней шапке. И говорит: слоны идут на север. Он говорит: слоны идут нахуй, Штирлиц живет этажом выше. Наркоманская свадьба. Тамада говорит: так, все попали в Вену? Он говорит: все. Тогда горько. Звонок в квартиру наркомана. Он снимает трубку, говорит: алло. Ему говорит: это аэропорт? Он говорит: нет, блядь, нахуй. Забивает косяк, начинает курить. Через 5 минут звонок: алло, это аэропорт? Он говорит: нет, блядь. Кладет трубку, продолжает курить. Еще через 15 минут звонок. Он снимает трубку, говорит: алло. Там говорит: аэропорт? Он говорит: да. Ил-86 слушает. В наркоманскую хату звонок в дверь. Они открывают дверь, на пороге участковый. Они говорят: что надо? Соседи ругаются. Говорят, что у вас тут тряпками палеными пахнет. Слышим все время смех. Что вы тут делаете? Чем занимаетесь? Он говорит: чем занимаемся? Тряпки жжем, смеемся. Наркоман вызывает пожарную охрану и говорит: у нас горит дом 9-этажный. Ему говорит: так, как до вас добраться? Он говорит: бля, вы что, прикалываетесь? На большой красной машине. Наркоман жарит мясо. Дым столбом, приезжает пожарный. Он открывает дверь, говорит: что надо? Он говорит: мы пожарные. О, говорит, пожарные? Давайте, блядь, пожарьте мне мясо. Он говорит: ты что, дурак, что ли? Мы не жарим, мы тушим. Он говорит: ну, потушите. Наркоман звонит в пожарную охрану. Он говорит: здравствуйте. Он говорит: здравствуйте, что вы хотите? Он говорит: понимаете, позапрошлом году я нашел зерна конопли и посеял ее около дома. Они хуяк трубку положили. Он опять набирает номер, говорит: здравствуйте. Позапрошлом году я посеял возле дома коноплю. Она выросла такая большая, красивая. Опять трубку положили. Он опять набирает номер, говорит: здравствуйте. Позапрошлом году я посеял у себя около дома коноплю. Она выросла большая, красивая. У нас сейчас дом горит. Вот приедете тушить, пожалуйста, не потопчите. Наркоман купил травки, забил косяк, пошел домой. Выкурил косяк, не берет. Выкурил второй, не берет. Третий выкурил, не берет. Мать из кухни ему кричит: Вася, пошел бы что-нибудь поел. Вторую неделю около окна стоит. Сидят на лавочке Ромео и Джульетта, курит косяк. Ромео затягивается, говорит: Джульетта, я тебя люблю. Джульетта затягивается: та же хуйня. Скачет Ромео на коне. Лошадь белая, вся в говне. Дорожка вся в говне. Елочки все в говне. Вдалеке виднеется дамок. Белоснежные стены все в говне, флюгера все в говне, бойницы все в говне. Он заезжает в ворота, они кованые, с золотом, тоже все в говне. Выезжает в дворик, весь в говне. Там, значит, фонтан тоже весь в говне. Он слезает с лошади, заходит в зал. Зал прекрасный, паркет, канделябр, все в говне. Там сидит за белым роялем Джульетта, тоже вся в говне. Он к ней подходит и говорит: Джульетта, слушай, а где вас тут посрать можно? Едет Мерседес, в него врезается сзади запорожец, оттуда вылезают 4 репы, а из запорожца вылезает дедушка. Они говорят: дед, бля, ты попал на бабки. Он говорит: почему это? Ну ты врезался в нас, бля. Он говорит: сколько я должен? Он говорит: 10 тысяч баксов. Он говорит: а что это я вам должен давать такие большие деньги? Почему? Потому что мы спортсмены. Он говорит: спортсмены. Достает из кармана пистолет, передергивает затвор. Спортсмены, говорите, на старт, внимание, марш!
1: Песня 8, укол 5. У мужчины оставалось. Тут было все, что только можно пожелать. Как будто здесь была собрана красота всей страны. Леса принесли сюда свой зеленый наряд, реки протянули свои протоки, долины наградили зелеными лугами, низины расстелили ковры из мха и папоротника, море украсило шельфами и фьордами, горные склоны поделились скалами и плоскогорьями, а поля одарили плодотворными пашнями. Мужчина с каменным лицом лежит на шконке по соседству. Папан читает. Вместе детство припоминают чудаки. Открылась дверь. Что, мудаки, устроили избу читальню? Парашу мыли? Да, начальник. Дверь хлопнула. Скрипя в замке, ключ повернулся. Что-то мне опять немножко плоховато, сказал папан на ухо брату. Что за проблема? В жопе ампул один остался. Вах-вах-вах. Папаня от восторга ахнул. И шприц есть у меня в носках. Ширнулись. Поле. Солнце светит. Русское поле. Так хорошо. Маленький папа сидит на лафете. Рядом Кутузов. Бородино. Кутузов глаз уставил в небо. Где пороху немножко взять? Мне пороху маленько треба. Пора столицу поджигать. Папан, вы лучше помогите из плена Дынина гусей спасти, а после, Миша, жгите, хоть черта в ступе.
2: Yes, окей.
1: Илларионович вынул банку безалкогольного пивка французского и валерьянку. Сказал: ну что, мои войска, кто пьяный в жопу и избитый, еблом своим уткнулся в куст? Кто баб ебет, ворча сердито, мотая длинный грязный ус? И похуярили вдвоем папаша с полководцем. Кутузов «Цыц!» повел еблом, присел возле колодца. А папке, прости говном, его в траве не видно, хуячит грузовик зерном, на ферму очевидно. Автомобиль догнали, в кузов, закапал в глаз себе Кутузов французских капель, проморгался, врага концлагерь приближался. Ну вот и Дынина оплот. Табличка: посторонним вход в концлагерь строго запрещен. Кутузов бац и за рулем. Шофера оглушив мушкетом, в ворота въехал как комета. Сбил двух рабочих с пылу с жару. Навстречу Дынин сам с гитарой и доктор Ватсон. «Ну-ка нахуй отсюда, милые друзья!» И начали вдвоем кривляться, как клоуны. «Лю-лю, ля-ля, хрю-хрю!» Всем стало очевидно, что нажрались они солидно. «Валите, мы дружка спускаем, дружок ротвейлера-самец вас моментально покусает, а может откусить конец. Отдайте птиц!» Папаня гордо фельдмаршалу на эполет присел, а Дынин тихо под аккорды блатные пьяненько запел. «Пиздец, пиздец, настал обоим, приперлись тоже два героя». Вдруг с пулеметом кто-то: «Бля!» Папаша глянул. «Нихуя!» Обрадовался, шепчет в ухо: «Приветствую, товарищ Сухов!» А с ним в буденке Петро: «Товарищ Дынин, где оно?» «Старушка, а как на Бекайзе?» «Как метко бы подметил Драйзер, вам, видно, хочется в тюрьму!» «Отдать гусыню, мать твою!» «И остальных всех, остальных!» Кутузов Дынину под дых воткнул холодный ствол мушкета. У Дынина аж сигарета затухла. «Дынин, всех гусей во двор!» «Съебу, пожалуй, за бугор, в Голландию ебёна мать! Паштет гусиный выпускать еще никто не запрещал!» забрал дружка и убежал. За ним вдогонку доктор Ватсон. Все гуси начали смеяться, щипать друг друга, поздравлять, лапшу из баков выливать. Тут из барака номер 6 та стая странная, с хуями на туловище. «Папа, есть! Все живы! Машут головами от радости туда-сюда, смешные! Позади беда! Вот только к вам вопрос один. Куда девался гусь Мартын?» «Так он съебал давным-давно, через колючку и в гумно. Давным-давно, давным-давно, давным-давно!» Папашка сразу растерялся, задергался, заволновался. «Где мне теперь его найти? Я должен кореша спасти. Что дальше делать, я не знаю. Возьму-ка книгу».
3: «Поперло!» Маркс позолотил очки, Зинуля в красный цвет покрасила чулки, Арнольд лысеющий купил себе парик, Собакин-кошкин матушке парник на даче захуячил, а Васюткина империя обогатилась эксклюзивной парфюмерией. Все остальные деньги мецената Листа в бухло и мюзикл всандалили артисты. И вот гастроли за гастролями. Париж. Французы запускают с крыш Карл Марксов надувных. Французские газеты пестрят очкариком, летящим как комета. Пекин. Все косоглазые в экстазе. Сумел поймать звезду на унитазе китайский вездесущий папарацци. Не удалось Карлуше отосраться. Корея, Индонезия, Гонконг. Не отдохнуть, не поиграть в пинг-понг. Пиар, банкеты, с прессой муси-пуси, кабриолеты, с яблоками гуси. По плану Лондон. Выступления отшумели, и на прием к английской королеве зовут изобретателя прикола. Рок-группа, не пройдя по протоколу, осталась в Хилтоне с водярой зависать, а Маркс на пир. Ждет королева-мать. «Мой друг, мне сэр Маккартни рассказал, что вы летать умеете». Базар зачала прыткая бабуля. «Умею. 300 фунтов, крысотуля». «О, сэр, хотелось бы на это посмотреть». Маркс прицепил бензопилу. «Взлететь?» «Взлетайте, сэр, взлетайте. Наблюдаем». «Вначале денежки. One moment. Собираем». Старушка-королева-мать прошлась среди придворных и горстку фунтов набрала. «Вы рок-звезда, бесспорно, вот, дорогуша, вам от избранной прослойки». Маркс полетел. Все. Ёбнуться и только. Жи-жи-жи-жи! Карл в воздухе порхал, как бабочка, шутя. Изящный штопор, бочка, мертвая петля. Въебался головой в портрет семейный. Бац! Потом разнес пол люстры. Клац! Аристократов пируэты впечатляли, Карлуши денежку пихали и пихали. Закончился прием. Маркс подсчитал доход. «Убиться можно. Ёбаный ты в рот! 5 полиэтиленовых пакетов бумажками по 100 фунтов. Это не 5 рублей на пачку беломора. Я так разбогатею очень скоро. А группа... Хули группа, я один смогу приобретать себе бензин». Пришел черед поездки в Мозамбик. В аэропорте трио ждал мужик с кольцом в носу. «Товарищи артисты, слоны заждались, залезайте быстро». Все на слонов забрались, каждый слон имел табличку «Слон для VIP-персон». Поклажу, инструменты погрузили, галопом на площадку покатили. Открытая площадка в парке отдыха культуры была заросшая репьем. Кругом макулатуры, прессованные брикеты для костров, термитники, с говном глубокий ров, в нем от жары полуживые аллигаторы. Поодаль будка с заржавевшим трансформатором. После работы на концерт народ валил как бешеный. На шеях ракушки, зады травой обвешаны, мужчины с дротиками, женщины без лифчиков. Охуевали африканцы от мотивчиков, известных во всем мире. Без конца галдели, увидеть гения летящего хотели. И вот среди рухляди бетонной голый мальчик, Собакин-Кошкин, поместил свой пальчик в промежность арфы. Прямо перед носом Маркс Феоктистович летит, гремя бензонасосом. Жи-жи-жи-жи-жи! Самый впечатляющий момент. Кто мог подумать, что эксперимент рисковый поп-звезда над публикой свершит? Возьмет и нахуй с выступления улетит. А Марксик улетел, над финиковой пальмой немного покружил и, отвернув ебальник от публики, взмыл в голубые дали. Кумира мира на банкете ждали у главного вождя. Тот обещал рубин Карлуше подарить, и Карл один к вождю летел. Чего греха таить, не захотел рубин вождя пилить. Вождь племени созвал свою родню. Все вылупились на летящую хуйню и радовались. Карлик кувыркался, забыв про всех, один обогащался. Разборка. Зина Марксу: где вы были? Мы до 5 утра музон пилили. А вы? Где были вы? Куда вы улетели? Марс грел рукой рубин в кармане. В самом деле не смог посадку совершить, Зинок. Меня вдруг закрутило, как волчок, как заколбасило. Туда-сюда, туда-сюда. Решил, что все, настала мне пизда. Я еле приземлился. Правда, Зин, хуёвый все же в Африке бензин. Да? Зина, потянув чулки, небрежно бросила: погнали, мужики. 3 мужика обиженного вида уехали на шопинг с Зинаидой. Хуй у деда встал! Ура! Веселимся до утра! Заводите хоровод! Дед вовсю лесу ебет! Колобок ему: дедуля, там ведь ждет тебя бабуля! Только нахуй бабка деду, старый празднует победу, хуй лисе промежду ног вводит, сука. Колобок, можешь радоваться, гад, не сожру тебя. Я рад. Колобок слезу украдкой вытирает об траву. Только что же делать с бабкой? Суку старую в пизду, и я теперь живу с лисою. И, потрясши бородою, как впиндюрит ей в попец: от дедуля, молодец. Тут медведь с веселой рожей: бабке мы с косым поможем, так пизду ей отдерем с кислым корешем вдвоем. И скорей в село бежать, прямо к старой на кровать. Вот и чудно, вот и славно, все довольны, бля, а главное, колобок живым остался, хоть и вдоволь намотался. Но коль жить, дружок, захочешь, и не то еще подрочишь, а беда напялит маску да ухватит за бока, сразу вспомни эту сказку про мудилу Клоп. Настал уж вечер дня другого. Купчиха гостя дорогого в гостиной с нетерпением ждет, а время медленно идет. Пред вечерком она помылась в пахучей розовой воде и, чтобы худо не случилось, помадой смазала в пизде. Хотя ей хуй большой не страшен, но тем не менее ввиду такого хуя, как Лукашин, она боялась за пизду. Но чу! Звонок! Она вздрогнула, и гость явился к вдове. Она в глаза ему взглянула, и дрожь почудилась в манде. Пред ней стоял, склонившись фасом, дородный, видный господин и прохрипел пропитым басом: Лука Мудищев, дворянин. Вид он имел молодцеватый, причесан, тщательно побрит, и не сказал бы я, ребята, что пьян, а все-таки разит. Весьма приятно, очень рада, про вас молва уже прошла. Вдова смутилась до упаду, сказав последние слова. Так, продолжая в том же смысле, усевшись рядышком болтать, вдова одной терзалась мыслью: скорей бы еблю начинать. И, находясь вблизи с Лукою, не в силах с ней стомленья мук, полезла вдовушка рукою в карман его широких брюк. И под ее прикосновением хуй у Луки воспрянул вмиг, как храбрый воин пред сражением, могуч и грозен и велик.
1: Нащупавший елдак, купчиха мгновенно вспыхнула огнем и прошептала нежно, тихо, к нему склонясь: «Лука, пойдем!»
3: И вот уж, не стыдясь, Луки снимает башмаки и платье, и груди обнажив соски, зовет Луку в свои объятия.
1: Лука тут сразу разъярился и на купчиху устремился, тряся огромной елдой, как смертоносной булавой.
3: И, бросив на кровать с размаху, заворотивши ей рубаху, всем телом на нее налег и хуй задвинул между ног.
1: Но тут игра плохою вышла, как будто ей всадили дышло. Купчиха вздумала кричать и всех святых на помощь звать. Она кричит, Лука не слышит, она еще сильнее орет.
3: Лука, как мех кузнечный, дышит и все ебет, ебет, ебет.
1: Услышав эти крики, сваха спустила петлю у чулка и шепчет вся дрожа от страха: «Ну, знать, заеб ее Лука». Матрена в будуар вбегает, купчиха выбилась из сил. Лука и в жопу хуй всадил, но еть бедняжку продолжает. Матрена в страхе за вдовицу спешит на выручку в беде. И ну колоть вязальной спицей Луку то в жопу, то в муде.
3: Лука воспрянул львом свирепым, Матрену на пол повалил и длинным хуем, словно цепом, ее по голове хватил.
1: Но тут купчиха изловчилась, она еще жива была. В муде Лукашины вцепилась и их совсем оторвала. Но все же он унял старуху, своей елдой убил, как муху, в одно мгновение наповал и сам безжизненный упал.
4: Товарищ не захлебнулся рвотной массой блевотины. Читая истории, кто-то скажет: «Да сколько же можно? И там пили, и тут пили. Да вы просто алкоголики». Но не совсем алкоголики. Ну, а если алкоголики, то не все. Но пьем много. Некоторые, конечно, не выдерживают и спиваются. Большинство артистов прошли через это или проходят. Человек начинает работать, и все ему наливают, не задумываясь, что у каждого своя предрасположенность к алкоголю. Сначала выпивают для смелости. Немного. И только перед выходом на сцену. Потом полтинник перед превращается в пол-литра во время. Затем в литр до, плюс литр на, плюс полтора литра после сцены. Потом уже разогреваться перед концертом начинают с утра и к вечеру выходят петь, держась исключительно за гитару, как, например, солист группы «Сплин» Саша Васильев, который однажды даже не заметил, что перед сценой сидят именинник с супругой. Он просто раздвинул их и поднялся на стол, пройдя по белой скатерти, как по красной ковровой дорожке, на сцену. Гости только вздыхали, понимая, что, к сожалению, рок-н-ролл жив. К несчастью, Саша еще и стал вдруг говорить неприличные вещи, отчего охранники все-таки стянули легенду русского рока со сцены и, по слухам, слегка дали пару раз по роже. Но не избили, а так, в целях воспитания. Другим, не менее знаменитым героем алкогольных хроник является Женя Осин. Когда он приезжал куда-либо выступать, его встречали с поезда администраторы. Потом под руки провожали в номер, запирали на ключ и давали указание тетеньке на этаже не выпускать героя оттуда ни под каким предлогом. Захочет поесть, пусть принесут в номер. И все же вечером он выходил на сцену, и первая песня звучала так: «Плачет девочка в автомате, ля-ля-ля-ля-ля-ля, лицо вся в слезах и губной помаде, и ля-ля-ля-ля-ля, лицо, о, и ля-ля-ля-ля-ля». Ну, в антракте ему давали понюхать на шатыря, и вроде бы он приходил в себя. Бить его не били. Он же никого не оскорблял и ничего плохого не делал. Ну, напился человек. Тем более, что это были обычные корпоративные вечеринки. И тем более, что я был немногим лучше. Рок-н-ролл-то все-таки жив. Когда работаешь на пьянке, почему-то задача каждого гостя — напоить ведущего. И надо или вообще не пить, или пить с каждым, иначе кто-нибудь обидится. Если уж пить совсем не хочется, я использую неизменно действующую отмазку. Говорю всем, что лечусь. Пью антибиотики, 24 дня пройдет, и снова пить начну обязательно. Подобная откровенность всегда подкупает, и мужики уверены, что такими вещами не шутят. «Ну ты даешь! А она кто?» Не помню. Пьян был. Ну, лечись, лечись. Телефон доктора дашь? Конечно. Запишите мобильный, питерский и московский. И тогда все тебя уважают. А не пью я, потому что на это есть свои причины. Ведь на пьяную голову мы творим самые разные страшные вещи. Проматываем кучу денег в казино, покупаем проституток, которые нас обворовывают, ссоримся с лучшими друзьями или работодателями, пытаемся трахнуть чужую жену и вообще творим вещи, за которые потом приходится извиняться всю жизнь. А иногда мы просираем и саму жизнь в искусстве. Как это случилось, например, с моим коллегой. Костя-капитан или просранная карьера. Эй, девушка, еще вот!